0: активно вернулся к работе в штатном режиме. Площадь этого логистического комплекса – около 250 тысяч квадратных метров. Он крупнейший среди всех складов Wildberries и является ключевым узлом не только для работы маркетплейса по Москве и Подмосковью, но и по стране в целом. В феврале 2024 года компания сообщала, что через комплекс в Каледино проходит 2 миллиона 800 тысяч товаров в сутки. Продолжает продавец товаров для сада и дачи на Wildberries Игорь Шанченко.
1: Каледина — это сердце самой площадки ВВБ. Сейчас все селлеры паникуют, что делать дальше. Сейчас уже все селлеры переходят на систему ФБС. Это когда отгружают товар со своего склада. Но по факту ФБС пока захлебывается. То есть не успевают обрабатывать заказы. Из-за этого стопорятся отгрузки и срок доставки увеличивается. До Каледина у нас горело 95% всего товара. В Каледина у нас мало было товара, потому что он являлся дорогим складом, и нам просто это невыгодно.
2: То есть у вас сейчас осталось 5% не в Каледино?
1: Нет, не в Каледино, да.
0: В РВБ также сообщали, что в связи с пожаром в Каледино компания перестроила логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. Но некоторые селлеры еще после прошлых атак решили заблаговременно побыстрее распродать товар со складов Каледино. Однако спасти удалось, видимо, не все. То, что осталось в Каледино, скорее всего, уже потеряно, говорит селлер Милена. Она продает на Wildberries оптику и видеонаблюдение.
3: Каледино у нас в основном возвратные товары. Ну и где-то примерно это от 200 до 250 тысяч. Это не миллионы, как у многих, но все равно приятного мало, с учетом, что компенсации пока начисляются вообще каким-то странным образом. В российский, когда склад сгорел, нам там начислили где-то от 150 тысяч 200. Вообще ни о чем.
2: Вы прогнозируете, что вот эти условные 200-250 тысяч просто потеряны?
3: Скорее всего, да. В принципе, это было ожидаемо, поэтому мы по максимуму старались товар оттуда выводить. Устраивали скидки на те товары, которые там зависали, чтобы их поскорее люди разбирали.
0: Судя по тому, что рассказывают селлеры покупателям в столичном регионе, скорее всего, придется мириться с выросшими сроками доставок. Но эта проблема меркнет по сравнению с проблемами как для продавцов, так и для Wildberries в целом. Некоторые селлеры уже перестали работать, не смогли пережить убытки из-за атак на другие склады. Как со всем этим справляться, еще не ясно. Однако хоронить Marketplace не стоит, считает селлер Александр. Он продает на Wildberries сувенирные изделия, текстиль, картины и подарочные наборы.
4: У нас в целом на всех складах около 6 миллионов. В Калининском, наверное, на полмиллиона было ущерба. Очень все печально. Но тут же, по большому счету, не склад горит, а горит же ведь логистическая цепочка, которая у нас была. Мы очень сильно зависимы именно были от Wildberries. А сейчас как это повторить, непонятно. В принципе, я не стал бы хранить Wildberries. Они слишком big to fail. Сдержанно оптимистично смотрю в будущее насчет этого. Но другой вопрос, что делать с потерянным товаром? Вот это самое главное. Огромные потери. Часть денег было кредитных, поэтому непонятно. Просто история в том, что лично у нас маленькое предприятие, малый бизнес. И нам что до сжигания складов было плохо, что после сжигания складов плохо.
0: Опрошенные нами селлеры говорят, что уходить с Wildberries они не собираются. Во-первых, осталось еще много товара на других складах, а просто так это распродать или вывести не получится. Во-вторых, покупатели уже привыкли к маркетплейсам, поэтому пока люди там покупают, продавцы будут там работать. Но альтернативные каналы продаж предприниматели развивают, в частности, свои сайты. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: В ночь на воскресенье в Киеве несколько раз объявляли тревогу в связи с российскими ударами. Там были поражены предприятия ВПК. В Кривом Роге металлургический комбинат ArcelorMittal частично остановил производство из-за ударов. Также были поражены портовые инфраструктуры и морские суда, в частности, 3 сухогруза и 2 танкера, которые использовались для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ. В Одесской области были атакованы цех производства. Производство и склад боевых частей и комплектующих для безэкипажных катеров. Спорная оплата. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился предприниматель, один из клиентов которого воспользовался функцией чарджбека после получения услуги. Речь идет о небольшой сумме, меньше 500 рублей. Но случай этот оказался вовсе не единичным. Подробнее Ольга Кашинская.
6: Чарджбэк – это процедура оспаривания платежа по банковской карте. Такая функция есть в платежных системах по всему миру, в том числе и у отечественной НСПК. Первым с такой проблемой в редакцию «Бизнес ФМ» обратился предприниматель Иван Попов. У него своя сеть фотомагазинов «Снято.ру» в Екатеринбурге. Екатеринбурге. Один из его клиентов сфотографировался на документы, без всяких возражений заплатил 420 рублей, забрал фото и ушел. А потом воспользовался услугой чарджбека в Сбербанке и отменил платеж. Деньги обратно получил, а фотографии обратно не вернул. Мы спросили наших слушателей, пользовались ли они этой функцией. И оказалось, что работает она в самых разных ситуациях.
7: В первом случае я купил товар не на том сайте, меня просто обманули и развели. Банк рассматривал мою заявку, и через полтора месяца они решили мне вернуть деньги. А во втором случае я долго вел переговоры с продавцом обуви. Они ни в какую не соглашались, заставляли меня какой-то там бумажной волокитой заниматься. Банк это все дело рассмотрел, и вот они тоже решили покрыть мои расходы на неоплаченные товары за свой счет. Но через полгода компания по производству обуви пересмотрела свою бухгалтерию, увидела, что они мне деньги не вернули, и внезапно решили деньги вернуть. В итоге получился двойной возврат. Третий раз это вот сейчас идет с поставщиком еды, и они перестали поставлять пищу. Я сделал повторный заказ, еще на месяц продлил подписку. Они мне сейчас не хотят деньги возвращать. Я в банк обратился, банк рассматривает ситуацию.
8: Нашел апартаменты внутри приложения Тинькофф. Где-то в 11 вечера заселился, сразу лег спать, но проснувшись, просто ужаснулся, в каких условиях оказался. Старая изношенная мебель, грязь. И сразу же утром написал сообщение в банк. Банк начал связываться с владельцами апартаментов. Все начали сразу отказываться. Говорят, ну как же, он уже живет. Я предоставил скриншоты того, как апартамент на самом деле выглядит. Но я вежливо попросил еще раз владельцев апартаментов, и они сами вернули. Но сам банк в этой ситуации мне не помог.
9: В связи с ситуацией на Ближнем Востоке авиакомпания Air Arabia отменила полетную программу из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты, предложив нам и еще тысячам других людей лишь ваучеры на следующие полеты, но не возврат денежных средств, как предлагали другие авиакомпании. Денежные средства нам помог вернуть Сбербанк через чарджбэк. Нужно предоставить все документы и переписки с авиакомпанией, маршрутные квитанции и чеки.
6: Законодательно чарджбэк в России никак не регулируется. По сути, решение по возврату средств отдается на откуп банкам, а основная нагрузка ложится на бизнес. Они должны в короткий срок увидеть уведомление по оспариванию платежа, как правило, на это даются одни сутки, а затем каким-то образом доказать, что услуга была оказана в полном объеме. Как? Большой вопрос. Логически можно предположить, что сам факт оплаты услуги после ее оказания становится подтверждением ее качества. Например, оплата чека после ужина в ресторане. На деле же это так не работает. Бизнес-ФМ обратилась в Сбербанк за разъяснениями, какими документами бизнес может подтвердить необоснованность чарджбэка. Ответа мы так и не получили. У крупного бизнеса в большинстве своем настроена автоматизация за отслеживанием таких процессов. А вот для мелких и средних предпринимателей такие возвраты потенциально могут быть крайне болезненны. Поэтому предпринимателям остается разве что ставить сбор доказательной базы на поток, говорит директор юридической компании «Юрвиста» и владелец других бизнесов Алексей Петропольский.
10: Фактически, когда ты продаешь товар, продаешь услугу, продаешь, не знаю, курс, ты должен четко прописывать название курса, фиксировать полные данные покупателя вместе со всеми его персональными данными, прописывать в платеже, этим многие пренебрегают, по какому заказу, в какое время, с какого аккаунта, кто купил. Все это в дальнейшем ляжет в доказательную базу, причем это должно быть автоматизировано, поскольку если у вас высокооборотистый бизнес, у вас эти сделки происходят там каждые 5-7 минут, и это должно формироваться прям моментально. И когда вы это все собрали, в момент, когда он нажимает в своем банке кнопочку «Отменить», банк у вас, в зависимости от платежной системы, запрашивает документы. На это есть буквально сутки, ну, в некоторых случаях несколько суток. И если вы в автоматизированном режиме предоставили все эти документы, то в 99% случаев эту операцию не отменят.
6: Именно в этих целях во многих зарубежных странах, где чарджбэк более распространен, клиентов просят подписывать чеки от руки, что звучит абсурдно, применительно, например, к кофейням и супермаркетам. Но в условиях отсутствия внятного и общедоступного регулирования все средства хороши. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: Вакантна ли должность главы Гагаузии? Местный парламент попробует это обсудить. В понедельник Народное собрание проведет заседание, на котором планируется обсудить объявление должности главы автономии вакантной и назначение даты выборов нового Башкана, сообщили в законодательном органе региона. В августе прошлого года главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к 7 годам тюрьмы. Суд Молдавии признал ее виновной в нарушении при финансировании оппозиционной партии ШОР. Ранее председатель Народного собрания Валентин Гайдаржи заявил ТАСС, что большинство депутатов считают, что Гуцул должна сохранить получить должность главы автономии до завершения судебных споров, комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики доцент Николь Батиштяну.
11: Действительно, ситуация в Гагаузии в вялотекущем состоянии находится ровно с ареста Гуцул. И понятное дело, что так не может продолжаться вечно. И, скорее всего, будет принято решение, что перевыборы проводить нужно. Но делать какие-то прогнозы, кто именно станет башканом, пока что рано. Один из самых ярких фаворитов непосредственно Кишинева – это Михаил Серкели, прозападный аналитик, который, в общем-то, сидит в Гагаузии и, мягко говоря, с негативной точки зрения освещает все происходящие в республике события, в том числе и арест Гуцул и весь процесс суда над ней, явно симпатизируя молдавским властям, ну и, скорее всего, получая от них различного вида финансовую и институциональную поддержку. Говорить об утрате статуса автономии пока что рано, но совершенно точно выборы влияют на общую стратегию, стратегические планы Республики Молдова, потому что гагаузы — это традиционно пророссийские настроенные люди, и это в последние итерации выборов был проблемный регион для прозападных властей Молдовы. Как мы видим, к сожалению, в деле Гуцул нет ни намека на выход из ситуации в пользу Евгении. Вполне вероятно, что пока в Молдавии прозападные власти, пока у власти находится партия действий «Солидарность», никаких улучшений в ее пользу наблюдать не следует, и их не будет. И Евгения Гуцул стала олицетворением политических репрессий в Республике Молдова на современном этапе.
5: Николь Батиштяну, аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики, свою вину Евгения Гуцул не признает. Ее отношения с Кишиневым обострились после ее победы на выборах главы Гагаузии в 2023 году, а также после заявлений о намерении укреплять дружественные отношения автономии с Россией.
12: Кто надо, услышал.
13: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
12: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Эксперимент по внедрению беспилотного транспорта планируют расширить еще на 5-6 регионов России, сообщил Вестям глава Минтранса Андрей Никитин. Сейчас технологии тестируют в Москве и Петербурге, где ходят экспериментальные беспилотные трамваи и составы метро. Дополнительные регионы позволят накопить опыт и создать базу для масштабирования технологий. После завершения экспериментов беспилотный транспорт планируют применять по всей стране, отметил министр. План по возвращению в сельхозоборот более 10 миллионов гектаров неиспользуемой пашни разработали в России, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По его словам, потенциал есть в 51 регионе. Как отметил Владимиров, идет также техническое перевооружение сельхозотрасли, упор в котором необходимо делать на отечественное машиностроение, доступный сервис для аграриев, а также на сохранение качества земель и защиту от опустынивания. Россияне в июле потратили 428,5 миллиардов рублей на покупку новых легковых автомобилей. Это на 8,4% больше, чем месяцем ранее. В годовом выражении рост составил 1,2%, подсчитал РИА Новости на основе данных Автостата. В целом в июле россияне купили 122 100 легковых авто, а средневзвешенная цена новой машины составила 3,5 миллиона рублей. Россияне больше всего бронируют на осень места в пятизвездочных отелях в Китае, включая Гонконг. Спрос на них по сравнению с прошлым годом взлетел на 111%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса OneToTrip. Также в пятерку самых востребованных направлений для бронирования премиальных отелей вошли Грузия, Азербайджан, Катар и Австралия. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM». Куда уходят селлеры после многочисленных атак на Wildberries? И что выбирают вместо или вместе с пострадавшим маркетплейсом? На сайте М-Видео появилась плашка с приглашением селлеров присоединиться к маркетплейсу компании. Продавцы также активно идут в Яндекс.Маркет и наращивают присутствие на Озон. Какие еще альтернативные площадки выбирают селлеры?
15: Селлер – представитель компании «Белобувь» Георгий Сажин.
16: С МВидео мы пытались начинать работать еще весной, когда это не было мейнстримом. Дело в том, что они же начинали себя позиционировать как маркетплейс для всего, в том числе книги, в том числе и обувь, одежда. Но мы там зарегистрировались, но у них API для работы через 1С для нас это критично важно, потому что у нас карточек товара, если учитывать количество моделей обуви, еще и к ним размеры, то есть каждая отдельная карточка, то это несколько тысяч, у нас больше 5000 карточек. Соответственно, выгружать это вручную, это очень проблематично. А через API у них это очень плохо реализовано, поэтому как-то у нас не задалось с ними. А других площадок мы, честно говоря, не получали ни предложений, да и не слышно о них как-то особо. Слышали про площадку Магнита, но она сдулась еще года полтора назад, как-то о ней больше ничего не слышно. А что касается ВБ, мы полностью остановили отгрузки по ФБС. То, что там осталось на складах Wildberries, не сгорело, но распродается. Новых мы поставок туда не делаем. Работаем сейчас только с Озоном и с Яндексом. На Wildberries тоже какие-то заказы есть по этим остаткам. Подали досудебную претензию на Wildberries. Ждем 30 дней, когда истекут 5 сентября. Будем идти в суд. Несмотря на то, что они заявляли, что они какие-то выплаты селлерам делают, мы никаких выплат за утраченный товар не получали. Сколько уже месяц прошел с первых ударов почти. Ничего мы не получили.
15: Предприниматель, селлер, основатель бренда Garner Роман Garner.
17: Я являюсь не только селлером, но и владельцем нескольких ПВЗ. Не так давно в М-Видео запустил набор всех желающих владельцев ПВЗ Озона и Валбереза к своей системе для выдачи заказов клиентов М-Видео. Сейчас мы видим, запустил набор селлеров. Комиссия составляет какие-то 12-15%. На сегодняшний день это спасение для многих селлеров. Итого, что мы имеем? ПВЗ, в которые люди привыкли забирать, есть. Селлеры есть. Осталось только организовать грамотно логистику, чтобы их мощности хватило с ростом заказов. И мы получим нового игрока на рынке. Я уверен, все получится. Напомню, что Озон изначально был обычным простым интернет-магазином.
18: М-Видео площадка перспективная, и я туда буду регистрироваться 100%.
15: Селлер, основатель и владелец бренда кормов для домашних животных Морриган Валерий Саморуков.
19: Мы сейчас представлены на основных площадках, на трех, Wildberries, Озон и Яндекс. И, честно говоря, я даже сам, как селлер, не знаю наличие других площадок. Возможно, либо они есть, но не очень большие, либо узкоспециализированные. Не так давно мы были представлены только на двух из них. Позже нам сам предложил Яндекс. Мы подумали, вышли туда. И в целом, наверное, это пока самый позитивный опыт с точки зрения маржинальности, с точки зрения динамики роста, конкретно в нашем случае. По Озону и по Wildberries последние два месяца экономика, ну, примерно в ноль сходится. То есть по Озону там где-то 1.5% маржинальность, по Wildberries мы в минусе. По Яндексу маржинальность пока самая высокая, как я сказал, и операционно, наверное, тоже чуть удобнее, чем другие маркетплейсы. Плюс, насколько я знаю, Яндекс сейчас сделал свой фулфилмент-центр, они предлагают весьма неплохие условия. Мы пока им не пользовались, но подумываем, и, возможно, это также упростит нам логистику, доставку товаров на маркетплейсы, потому что иногда с этим тоже бывают сложности, когда нет слотов и нельзя отгрузиться. Пока остаемся на всех маркетплейсах, больше акцента делаем на Яндекс, потому что просто лучше работают. При этом параллельно переориентируем продажи на собственный сайт. Поскольку мы все равно вкладываемся в рекламу, лучше не делиться этой маржой. Интереснее все-таки ориентировать продажи на свой сайт, делать систему лояльности собственную, так отслеживать наши продажи.
5: Ассоциация цифровых платформ предложила правительству России поддержать предпринимателей, пострадавших в результате атак ВСУ на склады маркетплейсов. Письмо об этом направлено Михаилу Мишустину. Одна из мер – прямые безвозмездные выплаты из федерального бюджета. Это позволит восстановить деятельность компаний и в прежних объемах сохранить бизнес и рабочие места, сказано в обращении. Пока вас нет в Испании, ваш дом могут захватить окупас. Это люди, которые ищут и находят дома, которые долго стоят без хозяев, заселяются туда, а выселить чужаков почти невозможно. Суды длятся годами. С проблемой столкнулись российские граждане, владельцы испанской недвижимости. Подробнее Диана Чебанова.
20: Проблема сквоттеров, или как их называют испанцы, окупас, совсем не новая. Она стала активно попадать в международную повестку еще во время пандемии, когда передвижения людей между странами были прекращены. Дома на испанских курортах подолгу пустовали. Австралии. И их стали занимать беженцы, устраивая, что называется, самозахват, взламывая двери. Просто заселялись и жили, пользуясь всем имуществом хозяев, как своим. Собственники, вернувшись, обнаруживали вторжение, но выселить оккупас не могли. Месяцами, а то и годами. Из-за дыр в испанском законодательстве. Так вот, летом 2026 года самозахват недвижимости в Испании жив. Особенно для наших соотечественников, которые с 2022 года из-за европейских санкций потеряли возможность часто посещать свои дома. Если удается приехать, то некоторые из них встречают в своих домах целые многодетные семьи беженцев. Причем в отсутствие собственников мошенники успевают оформить дом на себя и сдавать его в аренду, рассказала одна из пострадавших Лариса Ибышева в своих социальных сетях.
1: В 2022 году право собственности на 11 домов на Тенерифе, принадлежавших российским гражданам, в том числе и на наш дом, по поддельным документам было переоформлено на юридическое лицо, зарегистрированное в Испании. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое продолжается до сих пор. На прошлой неделе совершено 4 попытки фактического захвата нашего дома. Мошенники проникают в дома, когда собственники в них отсутствуют, заселяют туда своих представителей, которые живут в этих домах, пользуются всем находящимся в них имуществом и, несмотря на существующий судебный запрет, предлагают и последующий продаж. В настоящий момент захвачено 4 дома. Каждый раз мы вызываем полицию, и нам приходится рассказывать снова и снова, почему 10 бугаев за забором нашего дома утверждают, что это их дом.
20: Испанская полиция выселять тех самых бугаев не берется. На этом зарабатывают специальные фирмы, которые обещают решить вопрос силовым методом. Но сотрудничество с ними грозит собственникам недвижимости реальным сроком в тюрьме. Поэтому владельцам недвижимости ничего не остается, кроме затяжных судебных процессов, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина. Она ведет несколько дел россиян, столкнувшихся с проблемой сквоттеров в Испании.
21: У испанцев очень лояльно к беженцам законодательства. Договор найма или аренды жилого помещения можно заключить в устной форме. То есть возвращаетесь вы из командировки, а у вас дома сидит загорелый молодой человек с 5 братьями и говорит: теперь я здесь живу. Вы паникуете, вызываете полицию. А этот загорелый молодой человек бодро объясняет полицейским, что есть устный договор аренды, и вам просто не доплатили в прошлом месяце. Поэтому вы так раздосадованы. Полиция разводит руками и отправляет дело в гражданство. Суды по этому поводу в Испании длятся от 3 до 5 лет. За это время ваша квартира приводится в соответствующий непорядок. Есть компании, которые предлагают за цену около 5000 евро самим разобраться с оккупадосами, но сотрудничество с ними не всегда заканчивается хорошо. Есть кейсы, когда арестовывали того, кто пытался силовым методом влиять на выселение незваных гостей, и самого реального собственника помещения за то, что он все это дело организовал.
20: По словам адвоката, одна российская семья, покидая Испанию из страха перед оккупас, буквально забетонировала вход в свой дом на Тенерифе. Но захватчики могут пробраться в дом и через окно. С такими проблемами сталкиваются не только иностранцы, но и сами испанцы, рассказала директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» «Изи-Виза» София Дефасе Аксютина.
22: Недавно были приняты определенные поправки. Если вторжение исследовано в полиции в течение 48 часов, то полиция, как правило, трактует это как вторжение в частную собственность и может воспрепятствовать этому. Если же это вторжение более 48 часов, то полиция не может выселять оккупантов без решения суда. Это не только испанская история, она присутствует во всех странах Западной Европы, потому что законодательство схожее, и везде довольно сложно выгнать жильцов, которые арендуют и которые, допустим, решили не выезжать, решили не платить. Это и случаи с Францией, и случаи с Италией.
20: В 2024-м в Испании фиксировали более 16 тысяч случаев незаконного захвата жилья. Рост на 7,5% к предыдущему году. Около 40 самозахватов ежедневно. Лидер – Каталония. 7 тысяч случаев. Около 42% от общего числа по стране. Поэтому большим спросом в Испании стали пользоваться дома или квартиры на охраняемых территориях. Обезопасить дом можно и передачей его в управление специальным компаниям. Да, это затратно, но лучше, чем выгонять по нескольку лет оккупас. Диана Чебанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
12: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
23: В мире спортивных сооружений снова обновление.
2: Новейший стадион построен в пригороде Баффало на западе штата Нью-Йорк, практически на границе с Канадой. Места живописные, до водопада Ниагара рукой подать. Местной команде Национальной футбольной лиги Buffalo Bills нужен был современный стадион. Их предыдущий был построен в 1973 и уже не отвечал современным требованиям. Команда популярна и за пределами западного Нью-Йорка. У них большая фанатская база, но самый известный факт про клуб курьезный и печальный. 4 года подряд, с 90 по 93, они выходили в финал и 4 раза подряд терпели поражение в Суперболе. Местные болельщики не унывают, и стадион был постоянно заполнен. Интересно, что новый Highmark Stadium самый маленький в НФЛ и вмещает всего 60 тысяч зрителей. На 11 тысяч меньше, чем старый стадион, который находился через дорогу. Зимы в Баффало суровые и снежные, но, несмотря на это, арену построили открытой. И даже козырьки прикрывают не все трибуны. Матчи тут в 20-градусный мороз считаются суровым испытанием для соперников Биллс, а игры под снегопадом зрелищные и собирают высокие телевизионные рейтинги. Так что выбор очевиден. Строительство Highmark обошлось в 1 миллиард 700 миллионов долларов. 850 миллионов – это деньги налогоплательщиков. 600 было потрачено из бюджета штата Нью-Йорк, а 250 – из местного. Столько государственных средств на строительство стадиона в США еще не тратили. 8 августа на арене прошел первый тренировочный матч, и сразу возник тот же вопрос, что и с «Зенит-ареной». На что потрачены деньги? Особых современных фишек нет, видеотабло маленькие, а вид со многих мест не очень. Но хотя бы он новый.
12: Спорт и деньги на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
3: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Россия нанесла удары по портовой инфраструктуре и судам ВСУ, сообщила Минобороны. В Белгороде-Днестровском уничтожены цех и склад с боевыми частями и комплектующими для безэкипажных катеров, Вилково – стоянка украинских патрульных катеров. В порту Одессы российские силы поразили 3 сухогруза, 2 танкера, топливные резервуары и склады с военным имуществом. В Черном море восточнее Одессы также под удар попал сухогруз, перевозивший на Украину западное оружие, отметило российское военное ведомство. Камчатская природоохранная прокуратура начала проверку по фактам нарушения законодательства об охране животных при проведении морских прогулок к местам обитания касаток в Авачинском заливе. Об этом сообщает РИА Новости. Поводом для проверки стали публикации в СМИ и сообщения проекта по изучению касаток о массовом преследовании животных туристическими катерами. По словам исследователей, Авачинский залив перестает быть безопасным для животных из-за массового потребительского туризма. Женская сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Всего у нашей команды 6 наград, 3 из которых золотые. Чемпионат Европы по спортивной гимнастике прошел в Хорватии. Россияне выступали на нем под нейтральным флагом. Воры проникли в музей на Сицилии и похитили оттуда 4 шедевра эпохи Возрождения. Чтобы попасть в галерею, они отключили систему защиты и сигнализацию. Из музея были похищены работы итальянского художника Антонелло да Мессина. 3 полиптиха Сан-Григорио и 2-сторонняя икона с изображением Богоматери и Христа, которую украли из бронированного кейса. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Вторая волна топливного кризиса накрыла Россию, но неравномерно. Некоторые регионы на этой неделе вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. Подробности буквально через минуту. Дональд Трамп заявил, что после победы над Ираном он объявит Ормузский пролив территории США. А в Иране заверили, что не боятся угроз и демонстрации силы, и процитировали Достоевского. Что будет дальше? Комментарий Георгия Бофта. Футболисты «Зенита» разгромили московское «Динамо» со счетом 3-0. Команда Сергея Симака занимает второе место. В турнирной таблице лидирует «Краснодар». Эти и другие темы на «Бизнес FM». Вторая волна топливного кризиса накрыла Россию, но неравномерно. Некоторые регионы вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. Однако, как мы выяснили, ситуация от региона к региону сильно отличается. Светлана Чередникова подробнее.
0: Санкт-Петербург, по словам очевидцев, пока ощущает себя островком стабильности. Бензин есть, очередей нет, по крайней мере, в центре. На АЗС заливают и 95-й, и 92-й. Московский регион действительно переживает вторую волну ажиотажа. Часть АЗС либо закрыты, либо отпускают топливо с большой наценкой. А на крупных сетевых заправках, где бензин есть и его продают чуть дороже 70, выстраиваются очереди, и время ожидания в них достигает часа. Водитель из Пензы Евгений на днях возвращался из столицы домой. Жалуется, что бензина не было нигде, ни в городе на сетевых заправках, ни на МКАДе, ни в регионах. В итоге Евгений доехал до Пензы, не заправляясь по пути.
7: И в Москву ехал, не было нигде бензина. Ни Роснефть, ни Газпром, ни Лукойл, ничего. И по МКАДу не было, только в Балашихе я заправился. И то в очередь стоял. И назад ехал, не было нигде. По дизелю, так местами тоже, где есть, где нет.
8: Давайте регионы перечислим, в каких регионах, получается, не было.
7: Мордовия, Рязань, 92-го, 95-го.
8: Сейчас в Пензе просто заправки закрыты?
7: Я на трассу не выезжал, третий день никуда не ездил.
8: Водители отказываются от автомобиля?
7: Ну, если нет бензина, куда поедешь?
0: В Смоленске, по словам местной жительницы Александры, картина тоже тревожная. Очереди примерно на час. Бензин периодически привозят, но он быстро заканчивается.
23: Очереди есть. Мне кажется, лучше не стало. Поэтому надо стоять, ждать, ловить, где есть, на какой заправке есть нужный бензин.
8: На многих заправках просто нет бензина, не закрыты по факту.
23: Нет, они по факту открываются, но бензин кончается, они закрываются. То есть они работают, но его привозят, но его быстро разбирают. Поэтому все стоят.
8: Сколько стоит?
23: Дизель не скажу, 95-й я заправляла по 72-73.
0: А вот в Орловской области очередей нет, и бензин есть любой, и цены стабильные. Но только у крупных добывающих компаний. Мелкие заправки не работают, рассказывает автор YouTube-канала «Орловский таксист» Андрей Золотарев.
24: На всех АЗС бензин присутствует, очередей нет. У нас после того ажиотажа, когда все нормализовалось, после этого больше никаких проблем не было.
8: А на каких АЗС есть бензин?
24: На самых крупных – Роснефть и Газпром. 92-й – 63-15, а 95-й – 69-15.
0: На этой неделе как минимум 6 регионов вернули или ужесточили ограничения на продажу топлива. Спустя всего 2-3 недели после первой волны дефицита. В Калужской, Липецкой и Оренбургской областях вновь ввели систему «Чет-нечет». В Липецке с лимитом 30 литров на машину. В Астраханской и Волгоградской ограничения по 40 литров. В Иркутской до 30 литров в бак. В Краснодаре к выходным ситуация ухудшилась по сравнению с началом недели. Топливо продают с утра до обеда, в канистры его не заливают. Но норма отпуска от 15 до 30 литров при цене 72-75 рублей за 92 и 95. На трассе М4 от Ростова до Краснодара 92 и 95 нет, но есть дизель, рассказал водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала про такси Егор Рябков.
25: Бензин практически на половине заправок в Краснодаре исчез. Там 73 у нас работающих АЗС, из которых, ну, дай бог, на 40 сейчас есть 98-й, там 95-й и 92-й бензин.
26: Как работают коллеги?
25: Ну, машин стало поменьше в целом на линии, это видно по коэффициентам. Но оставшиеся машины, это в основном машины на газу и электромобиль. Ну, электромобили прям разгружаются прям с автовозов и тут же уходят на линию. То есть некоторые парки закупают машины для аренды, и вот эти машины прям очень популярный УМА-5, вот сейчас это яндексские, вот они работают. Их хватает.
0: В Севастополе вернули QR-коды, а в Сочи запретили заправку в канистры, сохранили лимиты для физлиц и выделили АЗС, где заправляются только юрлица по топливным картам. Новосибирская область стала единственным регионом России, где власти, независимые АЗС и нефтетрейдеры сами договорились добровольно ограничить наценку на бензин. Она не должна превышать 15% от оптовой цены. Соглашение будет действовать до середины ноября. Светлана Чередникова, Рамиль Киселев, Мария Голубева, Бизнес FM.
4: Вашингтон и Тегеран перешли на достоевщину. Дональд Трамп заявил, что после победы над Ираном он объявит Ормузский пролив территории США, на что замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабди ответил: «Ормуз нельзя завоевать ни твитом, ни авианосцем, ни распоряжением, ни предвыборной речью». Также официальный представитель МИДа Ирана Ислам Багаи процитировал строки из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Дипломат привел слова старца Зосимы: «Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уже никакой правды ни в себе, ни кругом не различает». Что будет дальше, комментирует политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
6: Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что решение о возобновлении переговоров с Вашингтоном не принято. Хотя посредники в лице Катара и Пакистана продолжают передавать сообщения между сторонами, но называть это переговорным процессом в Тегеране отказываются. Там настаивают, что меморандум, подписанный 18 июня в Исламабаде, объявлял об окончании войны, а оговоренные там 60 дней предназначались для выработки итогового соглашения. То есть это не перемирие, которое можно продлить. Вашингтон так не считает и готов на пролонгацию на месяц-два. При этом глава Пентагона Пит Хексет заявил о готовности ВМС США держать блокаду иранских портов сколь угодно долго. Позиции сторон принципиально разнонаправлены. Иран хочет снятия санкций, компенсации ущерба, разморозки активов и прекращения морской блокады. И лишь затем готов обсуждать режим судоходства, причем намерен взимать плату за проход судов через Ормуз. США требуют безусловного открытия пролива, отказа от ядерной программы и прекращения атак на коммерческие суда. Ормуз таким образом стал главной точкой противостояния. Это единственный весомый рычаг давления у Тегерана. Для Вашингтона же сейчас важно держать блокаду, поскольку это дешевле публичного признания того, что операция, начатая весной как блицкриг, идет полгода без всякого результата. Однако, как ни странно, на этом фоне апокалиптические прогнозы о том, что нефть уйдет выше $150 и даже до 200 за баррель, не подтвердились. Брент держится более-менее устойчиво ниже 90 и уже падала сильно ниже. Логистика перестроилась быстрее ожидаемого. Саудовский трубопровод «Восток-Запад» до порта Янбу на Красном море, построенный еще в 80-е именно на случай иранской угрозы, выведен на мощность до 7 миллионов баррелей в сутки. Эмираты переориентировали экспорт на порт Фуджейра в Оманском заливе. Это отчасти снимает остроту кризиса. При этом рынок даже не знает точно, сколько нефти все еще идет через Ормуз. В отдельные дни июля пролив проходили по 10 судов в сутки вместо 130 в мирное время. Но перестроились и покупатели. Так Индия еще в мае начала завозить около 70% импорта по маршрутам в обход Персидского залива, в том числе заметно нарастив российские поставки. Главный проигравший пока только Ирак, где нефть дает порядка 90% дохода бюджета, а обходных вариантов логистики нет. Премия за риск сохраняется, но она перенесена с цены за баррель в стоимость страховки и фрахта. Страховые премии в районе пролива выросли до 10% стоимости танкера. Для Тегерана во всем этом неприятность в том, что чем дольше держится блокада, тем меньше она стоит, в силу как раз перестроения логистики. В свою очередь, Белый дом, не сумев продавить Тегеран, пытается продавить Израиль и Хамас, поскольку прекращение огня между ними Тегеран считает частью общей сделки. Спецпосланник Трампа Джаред Кушнер вместе с высоким представителем Совета мира по Газе Николаем Младеновым и экс-премьером Британии Тони Блэром отправился в Израиль, затем в Каир, и будет также общаться с палестинцами, которые должны принять управление сектором Газа вместо Хамас. Как ни странно, ранее Хамас даже согласился на поэтапное разоружение с передачей тяжелого оружия третьей палестинской стороне. Переход власти к технократам и поэтапный отвод израильских войск. Это считалось прорывом, но недолго. Такой план отверг Нетаньяху, выступив против увязки вывода Цахал из Газы с разоружением. Он требует реального, а не фиктивного, разоружения с гарантированным уничтожением арсеналов Хамас. И только потом израильтяне готовы уйти из сектора. Трампу, между тем, нужна хоть какая-нибудь внешнеполитическая победа до промежуточных выборов в ноябре. С Ираном пока не выходит, можно попробовать в Газе. Тем более, что тамошний сюжет активно подпитывает антиизраильскую пропаганду левых по всему миру, в том числе в самих США. Впрочем, сделка по Газе, даже если она случится, все равно не разблокирует Ормуз и не снизит цену бензина в США. Сейчас средняя его цена при пересчете в рубли и литры около 90 рублей за литр. Это рекорд для этого времени года за последние 5 лет. А ведь в ходе избирательной кампании 2 года назад Трамп обещал цену в 2 раза ниже.
4: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». «Спартак» на выезде обыграл «Балтику» в 4-м туре РПЛ со счетом 2-1. У красно-белых голы забили Манфред Угальде и Пабло Салари. У Балтики отличился Андрей Мендель. Теперь у «Спартака» 9 очков. Команда вышла на третье место. Столько же набрали «Зенит», идущий вторым в случае разницы мячей, и «Махачкалинское Динамо». Оно на четвертой строчке. Слово спортивному обозревателю «Бизнес-ФМ».
12: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: «Зенит», сенсационно укушенный в прошлом туре дерзким новичком РПЛ «Московской Родиной», был заряжен на реабилитацию перед своими болельщиками. И это получилось сделать сполна. Сине-бело-голубые забили 3 безответных мяча. Итоговый счет не совсем отразил происходящее на поле. У «динамовцев» было много моментов, в их пользу говорит и статистика – 14 ударов против 4. На это обратил внимание и главный редактор газеты «Спорт день за днем» коллега Иван Житков.
10: Был определенный тактический момент. «Зенит» часто при «Симаке» не хочет ничего форсировать, хочет присмотреться к сопернику, почувствовать его слабину. Пришлось, правда, выстаивать, риски были. Неряшливо, неаккуратная игра по своим игрокам, много позволялось на своей половине поля.

0: трех матчах.
1: Подопечные Вадима Евсеева на этот раз крупно победили в Самаре «Крылья Советов» 4-1. В следующем туре им играть с Краснодаром. Московский ЦСКА с минимальным счетом добился победы над «Факелом». Пенальти, который нелогично заработал соперник, реализовал Иван Обляков. По игре футболисты воронежского клуба местами смотрелись опаснее, но в итоге сильнее оказались армейцы. Правда, потеряли Мойзеса. У бразильского защитника разрыв крестообразной связки. Главный тренер красно-синих Дмитрий Игдисамов похвалил игроков за настойчивость. Его слова приводит пресс-служба армейского клуба.
2: Тяжелая, сложная победа с мясом, выцарапанная, но не важно. 3 очка не так. Для нас сейчас очень важно нажать эти 3 очка. И я поздравляю всех с игрой на ноль. Правда, 3 пропустили, которые не засчитали. Есть над чем работать еще. Но тем не менее, 0 есть 0. Всех с победой.
1: У ЦСКА до сих пор был удачный календарь, из него команда не смогла выжать максимум, потеряв 4 очка. Серия из домашних игр завершится через неделю поединком против «Локомотива». Железнодорожники переживают очевидный кризис, на этот раз они не смогли победить в гостях Оренбург. В этом матче свой, возможно, последний гол за «Лока» забил Алексей Батраков. Как сообщает инсайдер Никола Скира, «Галатасарай» заплатит требуемые 25 миллионов евро плюс бонусы и подпишет с Алексеем 5-летний контракт. Ранее трансфер одобрил глава РЖД Олег Белозеров. Настоящий триллер в 4-м туре случился во встрече «Родина-Акрон». Здесь 3-3. Московский клуб сначала вел 2-0, затем растерял преимущество, потом снова вышел вперед. Но в итоге тольяттинская команда отыгралась. Первый в карьере хет-трик сделал нападающий «Родины» Артем Максименко. Еще в одном матче Ростов и Рубин сыграли в ничью. 1-1. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
4: Первый экземпляр полностью электрического автомобиля Ferrari Luce ушел с молотка на Сотбис в американском Монтерее за 40 миллионов долларов. Машина украшена специальной памятной табличкой, а вырученные средства Ferrari отдаст на благотворительность. По данным Bloomberg, проданный экземпляр установил рекорд как самый дорогостоящий новый автомобиль, когда-либо проданный на аукционе. Лореаль зарегистрировала в России товарный знак бренда краски для волос «Продиджи», сообщает ТАСС. Срок действия знака – 10 лет. Заявка на регистрацию была подана из Франции в феврале прошлого года. Лореаль в 2022-м заявила о приостановке прямых продаж и инвестиций в России. Связанный с президентом Дональдом Трампом криптобизнес World Liberty Trust получил предварительное одобрение выдачи банковской лицензии в США, сообщает телеканал ABC со ссылкой на Минфин. Назначенный Трампом национальный банковский регулятор обеспечил подразделению семейного криптобизнеса Трампа предварительное одобрение для получения банковской лицензии, открыв дверь для более крупных клиентов и, вероятно, увеличенных доходов. Это решение стало первым в истории США, когда компания, принадлежащая семье действующего президента, получает статус банка, говорится в публикации на сайте телеканала. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес ФМ. Мы выиграли суд к каналу «Двач». Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказал Бизнес ФМ, что по его иску суд взыскал с владельца канала «Двач» Наримана Намазова почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. К слову, возможно, это стало только после того, как РКН обязал каналы, у которых свыше 10 тысяч подписчиков, регистрироваться как СМИ и раскрывать имя владельца. Многие этого не делают, однако, судя по исходу дела, сделал канал ответчика. До сих пор «Двач» был полностью анонимный, и управы на него и его аналоги не было. Юристы говорят, что это дело станет примером для многих похожих, тем оно и интересно. Продолжит Диана Чебанова.
6: Для начала пара цифр, чтобы вы понимали масштаб этой судебной битвы за авторское право. У канала «Двач» без малого 1 000 000 подписчиков, и он не показывает в своем профиле имя владельца. В описании канала ни слова о регистрации в РКН. У канала «У японской гравюре», у «Киёи каждый день» 13 500, и у него есть конкретный автор, блогера зовут Иоанн. Еще в октябре он рассказал Бизнес ФМ, что информационный паблик разместил у себя 2 поста, полностью скопированные из канала «У Киёи каждый день». При этом «Двач» не только не дал ссылку на первоисточник, не упомянув автора, но и добавил к постам свои вотермарки, а это уже означает присвоение авторства. К слову, «Двач» и подобные ему каналы «Анонимы» делают то же самое и с постами редакции «Бизнес ФМ» и других СМИ. Мелкие блоги тоже регулярно страдают от плагиата. И уже на этапе подачи искового заявления о защите авторских прав сталкиваются с тем, что ответчик неизвестен. Путин. Иоанн сначала хотел решить вопрос без суда, написал админу в Телеграм. Ему ответили, что право

0: права на русские буквы и слова он запатентовать не может. Двач просто удалил посты. Блогер сохранил скрины нарушений и этих дерзких ответов и отправился в суд. Подал на анонимный канал, а затем уже запросил у Роскомнадзора имя владельца Двач. На ответ ушли месяцы, но справку РКН предоставил. И уже с конкретного человека удалось взыскать сумму 140 тысяч рублей. Парадокс был в том, что имя-то было широко известно, оно мелькало в СМИ. Но суду нужны реальные доказательства на бумаге от РКН, рассказал Иоанн.
1: Нам надо было найти ответственное лицо. Но мы изначально подавали в моем родном городе, потому что если ты не знаешь, против кого подаешь, ты должен подавать по месту жительства истца. Это не Москва. Мы подали, и мы очень долго ждали каждый этап суда месяц, и вот 2 месяца ждали, пока Роскомнадзор ответит, кому принадлежит Двач. Мы как бы знали, и это не то чтобы какой-то мега-секрет, просто нам нужно было это доказать. Доказать это возможно только через Роскомнадзор, либо через какие-то финансовые документы, которых у нас, конечно, не было. Мы ждали очень долго ответа Роскомнадзора, потом переносился суд, и вот в конце концов за 9 месяцев мы все это решили. Ну, конкретно канал Двач. Это там зарегистрировано физическое лицо, это человек, он живет в Москве. Мы послали ему извещение о том, что на него подали в суд. И он ответил, он прислал своего представителя юридического, и его представитель даже составил какой-то ответ. Собственно, дальше как бы обычный суд. Не очень приятная, так сказать, система, но она работает в конечном итоге. Говорят, что суд о чем это хороший прецедент.
0: Когда мы писали об этом деле в октябре 25-го, на самом старте процесса, юристы говорили, что шансов выиграть мало как раз потому, что ответчик фантом. Теперь получается, что обязательная регистрация больших каналов в РКН дает возможности для реальной борьбы с плагиатом в Телеграм. Правда, регистрацию многие каналы по-прежнему игнорируют, а Телеграм не выдает владельцев по запросу или по жалобе. И до сих пор многие контент-мейкеры просто старались не связываться с нарушителями. На это и был расчет, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
2: Может ли такое решение повлиять на решение судов по подобным искам? Да, конечно, потому что чем больше практики, тем больше вероятность, что она сформируется в правильном направлении, и остальные суды, как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды, будут смотреть на эту тенденцию и будут понимать, что нарушения в интернете, а в частности в социальных сетях, это тоже нарушения. И даже если они небольшие, например, это одна публикация или одна картинка или еще что-то, они все равно заслуживают внимания и должны быть оценены по существу. У нас в России прецедент не является официальным источником права, но когда вы защищаете свои права и представляете суду аналогичную судебную практику, конечно, это имеет значение, и позиция суда может измениться в вашу сторону. Поэтому чем больше практики, тем лучше.
0: Крупные анонимные телеграм-каналы регулярно воруют посты без какого-либо упоминания о первоисточниках. Интересно, что у Двача тоже скопировал эти же украденные у Киёи каждый день посты другой крупный канал. И теперь Иоанн собирается судиться и с ним. Скорее всего, ему тоже предстоит запросить в РКН имя владельца. И в этом случае исход дела может быть вполне позитивным. Автор маленького блога о японских гравюрах, похоже, протоптал дорожку многим авторам контента, пострадавшим от плагиата со стороны каналов анонимов. Но только в том случае, если последние не проигнорировали регистрацию в РКН. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Как откроется рынок в понедельник? Перед выходными российский рынок акций показал самое резкое падение за 4 года, потеряв за сутки 4,3%. Индекс Мосбиржи упал до минимума с сентября 22-го на закрытие в пятницу 2136 пунктов. Давление оказала геополитика и заявление, свидетельствующее об отсутствии прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Российская валюта также заметно ослабла перед выходными. Китайский юань вырос на Мосбирже до 12,5 рублей, доллар на межбанке поднялся до 80. Впервые за 5 месяцев евро поднимался выше 98 рублей. Что ждать от новой недели, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Реконтраст Олег Абелев.
4: Я думаю, что неделя будет непростой. Скорее всего, рынок будет продолжать находиться под влиянием тяжелого геополитического фона и очередных попыток стабилизировать ситуацию на рынке на малых объемах может просто не хватить. Последнее заявление министра иностранных дел Лаврова о том, что Россия не остановится на линии боевого соприкосновения на Украине, Украине добавляют негатива участникам рынка. Несколько улучшить положение может слабеющий рубль на фоне того, что с двухмесячным лагом снижается объем притока иностранной валюты в Россию. Это может поспособствовать росту спроса на бумаги валютных экспортеров, соответственно, которые в базе расчета индекса у нас присутствуют. Но на одном таком позитиве индекс долго точно не протянет. Мы видим, что сейчас рынок акций находится еще и под давлением альтернативных более высоких доходностей на долговом рынке, на денежном рынке, ну и на рынке банковских вкладов. Я думаю, что по паре рубль-доллар движение куда-то к концу недели в диапазон 85-86, а по рубль-евро в диапазон 98-98,5, и по юаню, видимо, будем пытаться подходить к 13. Что касается нефти, пока здесь на мировом рынке предложение явно превышает спрос, сильного роста цен ждать точно недели не стоит, если не будет какого-то форс-мажорного витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
3: Олег Кабелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реконтраст». После такого сильного падения на рынке акций возможен отскок, считает инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
5: Как говорят трейдеры, рынок поднимается вверх по лестнице, опускается вниз на лифте. Действительно, на прошлой неделе мы видели достаточно сильное движение вниз по индексу Мосбиржи. Так, за четверг и пятницу он потерял более 7%. И теперь напрашивается то, что в понедельник торги на российском фондовом рынке могут открыться отскоком. Фундаментальные факторы, которые позитивны для российского рынка акций, это дорогая нефть. Brent сейчас подбирается к отметкам $90 за баррель. На эскалации ситуации на Ближнем Востоке, на том, что Ормузский пролив остается закрытым. Так, дорогая нефть поддерживает рынок. Также слабый рубль является фактором поддержки компаний-экспортеров. Ну и корпоративные результаты ряда эмитентов тоже выходят неплохие. Все это может поддержать рынок. Также в ближайшее время мы ждем отчетности нефтяных компаний за первое полугодие. И весьма вероятно, что во втором квартале нефтяные компании показали улучшение показателей. Но, с другой стороны, есть серьезные факторы давления на рынок, которые могут позволить не реализоваться этому росту. Это, прежде всего, геополитика и какого-то улучшения в ближайшее время не просматривается. Кроме того, возможно, на рынке есть крупные продавцы, которые также могут при росте рынка снова начать продавать позиции. Это тоже является фактором риска.
3: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Рекапитал». В ближайшие дни инвесторов ждет насыщенный корпоративный календарь. За первые полгода отчитаются по МСФО, ВИРУ, ЦИАН, РУСАЛ, Европлан, Банк Санкт-Петербург и Акрон. Совет директоров Татнефти обсудят промежуточные дивиденды за первые полугодия. Из макропоказателей индекс цен производителей России за июль. А кроме того, Мосбиржа расширит линейку фьючерсов на акции.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Первые кофейни появились на Ближнем Востоке в 15 веке. Там играли

0: объединявших посетителей по профессиональным или политическим признакам. Были заведения, в которые заходили только виги или только тори. Были кофейни только для студентов, торговцев или биржевых маклеров. И даже кафе для домработниц, в которых женщины за чашкой кофе с пирожными могли всласть посплетничать о хозяевах.
1: Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Дело вкуса. С Катей Калиной.
2: До недавних пор я знала о существовании только одного ресторана африканской кухни в России. В проекте Евгения Реймера «Ливингстон» в Самаре, созданного вокруг уникальной частной коллекции трофейных и не только, кстати говоря, африканских животных. Но казалось, что Африка рядом. Правда, вперемешку с Италией, Японией и Ближним Востоком, как и во многих ресторанах братьев Васильчуков. Но все-таки это Африка. Ресторан «Джамма» под смотровой площадкой башни «Ока» Москва-Сити предлагает многочисленным провинциальным туристам потрясающий вид на город, который сам себя продает, и немного экзотики на сдачу. Марокканский суп с морепродуктами, кюфту из страуса, рисовую кашу джалов, популярную в Нигерии и Гане, и лепешки с мясом. Африка здесь скорее вдохновляющая бренд-шефа Александра Райляна и шеф-кондитера Фатиму Салех тема и официальное разрешение перемешать белое с цветным, как исторически происходило в том же Кейптауне. Впрочем, там бульон был другим. Малайзия, Индонезия, Голландия, Португалия и Британия. Сейчас работает лишь веранда «Джамма». Основной ресторан возобновит работу осенью и обещает более широкий выбор именно африканских блюд. И специй, которые используют повара и которые добавляют в том числе в блюда европейской кухни, сумах, эфиопская смесь берберы с корицей, гвоздикой, имбирем и греческим пажитником, и апельсиновый перец, использующийся в том числе и в десертах. В «Джамме» действует детское меню, есть отдельный зал для курения кальянов, не спасающий, впрочем, от их аромата тех, кто не планировал курить, тех же детей. Ну и приятная 50% скидка на посещение смотровой площадки для тех, кого кухня Африки интересует не очень, а вот возможность сэкономить на билете очень даже да. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Возвращение западного бизнеса в Россию следует рассматривать с точки зрения прагматичного партнерства и передачи нужных стране технологий. Об этом ТАСС рассказал советник президента России Антон Кобяков. Говоря о возможностях работы с западными компаниями, он назвал возможным создание СП с передачей технологий, а также концессий. Кобяков отметил, что бизнес из всех европейских стран продолжает взаимодействие с Россией вопреки позиции политических элит. Крупнейший на Украине металлургический комбинат ArcelorMittal Кривой Рог, работающий на украинские ВПК, остановился после ударов российской армии. На предприятии повреждены основные объекты энергетического и доменного производства. Ранее российская Минобороны сообщала, что вооруженные силы поразили цеха металлургического комбината в Кривом Роге, производящего стальной прокат для вооружения и военной техники ВСУ. Минпросвещение подготовило рекомендации по учебному расписанию для учеников первых классов. В сентябре-октябре нагрузка будет минимальной, не более 15 часов занятий в неделю и 3 урока по 35 минут в день. Затем она постепенно вырастет, уроки станут по 40 минут, а их количество увеличится до 4 в день. Во второй половине учебного года первоклашкам можно будет проводить 5 уроков, если один из них физкультура. В Минпросвещении отмечают, что такой ступенчатый график нужен для адаптации первоклассников к школьному режиму. Иран и Оман согласовали маршрут судоходства в Ормузском проливе. При этом некоторые вопросы все еще обсуждаются, уточнил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. По его словам, за последние 3 недели Тегеран и Маскат добились прогресса в переговорах, после чего согласовали карту маршрута. Полное восстановление безопасности и нормального коммерческого судоходства Иран связывает с прекращением морской блокады со стороны США. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Склад в Калинино – это сердце Wildberries. Все селлеры сейчас паникуют. Вот что нам рассказали про

0: продавцы на маркетплейсе, которых мы опросили после украинской атаки на крупнейший склад Wildberries. Подробности от селлеров буквально через минуту. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель, один из клиентов которого воспользовался функцией чарджбэка после получения услуги. Речь идет о небольшой сумме, меньше 500 рублей, но случай этот оказался вовсе не единичным. Об этом эксклюзивно в нашем эфире. Вакантна ли должность главы Гагаузии? Местный парламент попробует это обсудить в понедельник. Народное собрание проведет заседание, на котором планируется обсудить объявление должности главы автономии вакантной и назначение даты выборов нового Башкана. Эти и другие темы на «Бизнес-ФМ». Склад в Каледино – это сердце Wildberries. Все селлеры сейчас паникуют. Вот что нам рассказали продавцы на маркетплейсе, которых мы опросили после украинской атаки на крупнейший склад Wildberries. Он находится в Подольске на территории индустриального парка Каледино. В результате попадания одного из БПЛА на объекте вспыхнул пожар. Пострадавших, как сообщается, нет. Однако селлеры подсчитывают потенциальные убытки из-за уничтожения товаров. Валерий Убадоев продолжит.
1: Для склада Wildberries в Каледино это уже не первая атака дронов. 20 июля, как сообщали в пресс-службе РВБ, на объекте была проведена эвакуация, но склад оперативно вернулся к работе в штатном режиме. Площадь этого логистического комплекса – около 250 тысяч квадратных метров. Он крупнейший среди всех складов Wildberries и является ключевым узлом не только для работы маркетплейса по Москве и Подмосковью, но и по стране в целом. В феврале 2024 года компания сообщала, что через комплекс в Каледино проходит 2 миллиона 800 тысяч товаров в сутки. Продолжает продавец товаров для сада и дачи на Wildberries Игорь Шанченко.
2: Каледино – это сердце самой площадки ВВБ. Сейчас все селлеры паникуют, что делать дальше. Сейчас уже все селлеры переходят на систему ФБС, это когда отгружают товар со своего склада. Но по факту ФБС пока захлебывается, то есть не успевает обрабатывать заказы, из-за этого стопорятся отгрузки и срок доставки увеличивается. До Каледино у нас горело 95% всего товара. В Каледино у нас мало было товара, потому что он являлся дорогим складом, и нам просто это невыгодно.
3: То есть у вас сейчас осталось 5% не в Каледино?
2: Нет, не в Каледино, да.
1: В РВБ также сообщали, что в связи с пожаром в Каледино компания перестроила логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. Но некоторые селлеры еще после прошлых атак решили заблаговременно побыстрее распродать товар со склада в Каледино. Однако спасти удалось, видимо, не все. То, что осталось в Каледино, скорее всего, уже потеряно, говорит селлер Милена. Она продает на Wildberries оптику и видеонаблюдение.
4: В Каледино у нас в основном возвратные товары. Ну и где-то примерно это от 200 до 250 тысяч. Это не миллионы, как у многих, но все равно приятного мало, с учетом, что компенсации пока начисляются вообще каким-то странным образом. Российский, когда склад сгорел, нам там начислили где-то от 150 тысяч 200. Вообще ни о чем.
3: Вы прогнозируете, что вот эти условные 200-250 тысяч просто потеряны?
4: Скорее всего, да. В принципе, это было ожидаемо, поэтому мы по максимуму старались товар оттуда выводить. Устраивали скидки на те товары, которые там зависали, чтобы их поскорее люди разбирали.
1: Судя по тому, что рассказывают селлеры покупателям в столичном регионе, скорее всего, придется мириться с выросшими сроками доставок. Но эта проблема меркнет по сравнению с проблемами как для продавцов, так и для Wildberries в целом. Некоторые селлеры уже перестали работать, не смогли пережить убытки из-за атак на другие склады. Как со всем этим справляться, еще не ясно. Однако хоронить маркетплейс не стоит, считает селлер Александр. Он продает на Wildberries сувенирные изделия, текстиль, картины и подарочные наборы.
5: У нас в целом на всех складах около 6 миллионов. В Калининграде, наверное, на полмиллиона было ущерба. Очень все печально. Но тут же, по большому счету, не склад горит, а горит же ведь логистическая цепочка, которая у нас была. Мы очень сильно зависимы именно были от Wildberries. А сейчас как это повторить, непонятно. В принципе, я не стал бы хранить Wildberries. Они слишком big to fail. Сдержанно оптимистично смотрю в будущее насчет этого. Но другой вопрос, что делать с потерянным товаром? Вот это самое главное. Огромные потери. Часть денег было кредитных, поэтому непонятно. Просто история в том, что лично у нас маленькое предприятие, малый бизнес. И нам что до сжигания складов было плохо, что после сжигания складов плохо.
1: Опрошенные нами селлеры говорят, что уходить с Wildberries они не собираются. Во-первых, осталось еще много товара на других складах, а просто так это распродать или вывести не получится. Во-вторых, покупатели уже привыкли к маркетплейсам, поэтому пока люди там покупают, продавцы будут там работать. Но альтернативные каналы продаж предприниматели развивают, в частности, свои сайты. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: В ночь на воскресенье в Киеве несколько раз объявляли тревогу в связи с российскими ударами. Там были поражены предприятия ВПК. В Кривом Роге металлургический комбинат ArcelorMittal частично остановил производство из-за ударов. Также были поражены портовые инфраструктуры и морские суда, в частности, 3 сухогруза и 2 танкера, которые использовались для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ. В Одесской области были атакованы цех производства, производство и склад боевых частей и комплектующих для безэкипажных катеров. Спорная оплата. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился предприниматель, один из клиентов которого воспользовался функцией чарджбека после получения услуги. Речь идет о небольшой сумме, меньше 500 рублей. Но случай этот оказался вовсе не единичным. Подробнее Ольга Кашинская.
6: Чарджбэк – это процедура оспаривания платежа по банковской карте. Такая функция есть в платежных системах по всему миру, в том числе и у отечественной НСПК. Первым с такой проблемой в редакцию «Бизнес ФМ» обратился предприниматель Иван Попов. У него своя сеть фотомагазинов «Снято.ру» в Екатеринбурге. Один из его клиентов сфотографировался на документы, без всяких возражений заплатил 420 рублей, забрал фото и ушел.

0: деньги.
1: А во втором случае я долго вел переговоры с продавцом обуви. Они ни в какую не соглашались, заставляли меня какой-то там бумажной волокитой заниматься. Банк это все дело рассмотрел, и вот они тоже решили покрыть мои расходы на неоплаченные товары за свой счет. Но через полгода компания по производству обуви пересмотрела свою бухгалтерию, увидела, что они мне деньги не вернули, и внезапно решили деньги вернуть. В итоге получился двойной возврат. Третий раз это вот сейчас идет с поставщиком еды, и они перестали поставлять пищу. Я сделал повторный заказ, еще на месяц продлил подписку. Они мне сейчас не хотят деньги возвращать. Я в банк обратился, банк рассматривает ситуацию.
2: Нашел апартаменты внутри приложения Тинькофф. Где-то в 11 вечера заселился, сразу лег спать, но проснувшись, просто ужаснулся, в каких условиях оказался. Старая изношенная мебель, грязь. И сразу же утром написал сообщение в банк. Банк начал связываться с владельцем апартаментов. Все начали сразу отказываться. Говорят, ну как же, он уже живет. Я предоставил скриншоты того, как апартамент на самом деле выглядит. Но я вежливо попросил еще раз владельцев апартаментов, и они сами вернули. Но сам банк в этой ситуации мне не помог.
3: В связи с ситуацией на Ближнем Востоке авиакомпания Air Arabia отменила полетную программу из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты, предложив нам и еще тысячам других людей лишь ваучеры на следующие полеты, но не возврат денежных средств, как предлагали другие авиакомпании. Денежные средства нам помог вернуть Сбербанк через чарджбэк. Нужно предоставить все документы и переписки с авиакомпанией, маршрутные квитанции и чеки.
4: Законодательно чарджбэк в России никак не регулируется. По сути, решение по возврату средств отдается на откуп банкам, а основная нагрузка ложится на бизнес. Они должны в короткий срок увидеть уведомление по оспариванию платежа, как правило, на это даются одни сутки, а затем каким-то образом доказать, что услуга была оказана в полном объеме. Как? Большой вопрос. Логически можно предположить, что сам факт оплаты услуги после ее оказания становится подтверждением ее качества. Например, оплата чека после ужина в ресторане. На деле же это так не работает. Бизнес-ФМ обратилась в Сбербанк за разъяснениями, какими документами бизнес может подтвердить необоснованность чарджбэка. Ответа мы так и не получили. У крупного бизнеса в большинстве своем настроена автоматизация за отслеживанием таких процессов. А вот для мелких и средних предпринимателей такие возвраты потенциально могут быть крайне болезненны. Поэтому предпринимателям остается разве что ставить сбор доказательной базы на поток, говорит директор юридической компании «Юрвиста» и владелец других бизнесов Алексей Петропольский.
5: Фактически, когда ты продаешь товар, продаешь услугу, продаешь, не знаю, курс, ты должен четко прописывать название курса, фиксировать полные данные покупателя вместе со всеми его персональными данными, прописывать в платеже, этим многие пренебрегают, по какому заказу, в какое время, с какого аккаунта, кто купил. Все это в дальнейшем ляжет в доказательную базу, причем это должно быть автоматизировано, поскольку если у вас высокооборотистый бизнес, у вас эти сделки происходят там каждые 5-7 минут, и это должно формироваться прямо моментально. И когда вы это все собрали, в момент, когда он нажимает в своем банке кнопочку «Отменить», банк у вас, в зависимости от платежной системы, запрашивает документы. На это есть буквально сутки, ну, в некоторых случаях несколько суток. И если вы в автоматизированном режиме предоставили все эти документы, то в 99% случаев эту операцию не отменят.
4: Именно в этих целях во многих зарубежных странах, где чарджбэк более распространен, клиентов просят подписывать чеки от руки. Что звучит абсурдно, применительно, например, к кофейням и супермаркетам. Но в условиях отсутствия внятного и общедоступного регулирования все средства хороши. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru.
7: Особая пенсия. Выдающиеся спортсмены часто имеют право на особую государственную пенсию. Самые крупные выплаты олимпийским чемпионам назначены в Тайване – около 4000 американских долларов в месяц. В Сербии – почти 3500, в Румынии – примерно 3200. Меньше других платят за высшую спортивную славу Индия – около 200 долларов в месяц. В США, Норвегии, Китае, Новой Зеландии пожизненных выплат от государства нет. В России индексируемая президентская стипендия в этом году составляет ежемесячные 62,5 тысячи рублей для каждого чемпиона Олимпийских и Паралимпийских игр, а также для тренеров и специалистов победивших команд. Призеры получают в 1,5-2 раза меньше. Для спортсменов выплаты пожизненные, а для тренеров и специалистов ограничены одним годом. Особая пенсия
6: на Бизнес ФМ.
7: Кто надо,

0: услышал. Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
1: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
0: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Эксперимент по внедрению беспилотного транспорта планируют расширить еще на 5-6 регионов России, сообщил Вестям глава Минтранса Андрей Никитин. Сейчас технологии тестируют в Москве и Петербурге, где ходят экспериментальные беспилотные трамваи и составы метро. Дополнительные регионы позволят накопить опыт и создать базу для масштабирования технологий. После завершения экспериментов беспилотный транспорт планируют применять по всей стране, отметил министр. План по возвращению в сельхозоборот более 10 миллионов гектаров неиспользуемой пашни разработали в России, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По его словам, потенциал есть в 51 регионе. Как отметил Владимиров, идет также техническое перевооружение сельхозотрасли, упор в котором необходимо делать на отечественное машиностроение и доступный сервис для аграриев, а также на сохранение качества земель и защиту от опустынивания. Россияне в июле потратили 428,5 миллиардов рублей на покупку новых легковых автомобилей. Это на 8,4% больше, чем месяцем ранее. В годовом выражении рост составил 1,2%, подсчитал РИА Новости на основе данных Автостата. В целом в июле россияне купили 122 100 легковых авто, а средневзвешенная цена новой машины составила 3,5 миллиона рублей. Россияне больше всего бронируют на осень места в пятизвездочных отелях в Китае, включая Гонконг. Спрос на них по сравнению с прошлым годом взлетел на 111%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip. Также в пятерку самых востребованных направлений для бронирования премиальных отелей вошли Грузия, Азербайджан, Катар и Австралия. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM. Куда уходят селлеры после многочисленных атак на Wildberries? И что выбирают вместо или вместе с пострадавшим маркетплейсом? На сайте М-Видео появилась плашка с приглашением селлеров присоединиться к маркетплейсу компании. Продавцы также активно идут в Яндекс.Маркет и наращивают присутствие на Озон. Какие еще альтернативные площадки выбирают селлеры?
4: Селлер, представитель компании «Белобувь» Георгий Сажин.
5: С МВидео мы пытались начинать работать еще весной, когда это не было мейнстримом. Дело в том, что они же начинали себя позиционировать как маркетплейс для всего, в том числе книги, в том числе обувь, одежда. Но мы там зарегистрировались, но у них API для работы через 1С для нас это критично важно, потому что у нас карточек товара, если учитывать количество моделей обуви, еще и к ним размеры, то есть каждая отдельная карточка, то это несколько тысяч, у нас больше 5000 карточек. Соответственно, выгружать это вручную, это очень проблематично. А через API у них это очень плохо реализовано, поэтому как-то у нас не задалось с ними. А других площадок мы, честно говоря, не получали ни предложений, да и не слышно о них как-то особо. Слышали про площадку Магнита, но она сдулась еще года полтора назад, как-то о ней больше ничего не слышно. А что касается ВБ, мы полностью остановили отгрузки по ФБС. То, что там осталось на складах Wildberries и не сгорело, оно распродается. Новых мы поставок туда не делаем. Работаем сейчас только с Озоном и с Яндексом. На Wildberries Wildberries тоже какие-то заказы есть по этим остаткам. Подали досудебную претензию на Wildberries. Ждем 30 дней, когда истекут 5 сентября. Будем идти в суд. Несмотря на то, что они заявляли, что они какие-то выплаты сейлерам делают, мы никаких выплат за утраченный товар не получали. Сколько уже месяц прошел с первых ударов почти. Ничего мы не получили.
4: Предприниматель, селлер, основатель бренда «Гарнер» Роман Гарнер.
6: Я являюсь не только селлером, но и владельцем нескольких ПВЗ. Не так давно в МВидео запустил набор всех желающих владельцев ПВЗ «Озона» и «Валбереза» к своей системе для выдачи заказов клиентов МВидео. Сейчас мы видим, запустил набор селлеров. Комиссия составляет какие-то 12-15%. На сегодняшний день это спасение для многих селлеров. Итого, что мы имеем?

На основных площадках, на трех, Wildberries, Sezon и Яндекс. И, честно говоря, я даже сам, как селлер, не знаю наличие других площадок. Возможно, либо они есть, но не очень большие, либо узкоспециализированные. Не так давно мы были представлены только на двух из них. Позже нам сам предложил Яндекс. Мы подумали, вышли туда. И в целом, наверное, это пока самый позитивный опыт с точки зрения маржинальности, с точки зрения динамики роста, конкретно в нашем случае. По Sezon и по Wildberries.

0: Сложности, когда нет слотов и нельзя отгрузиться. Пока остаемся на всех маркетплейсах. Больше акцента делаем на Яндекс, потому что просто лучше работают. При этом параллельно переориентируем продажи на собственный сайт. Поскольку мы все равно вкладываемся в рекламу, лучше не делиться этой маржой. Интереснее все-таки ориентировать продажи на свой сайт, делать систему лояльности собственную, так отслеживать наши продажи.
1: Ассоциация цифровых платформ предложила правительству России поддержать предпринимателей, пострадавших в результате атак ВСУ на склады маркетплейсов, а письмо об этом направлено Михаилу Мишустину. Одна из мер – прямые безвозмездные выплаты из федерального бюджета. Это позволит восстановить деятельность компаний и в прежних объемах сохранить бизнес и рабочие места, сказано в обращении. Пока вас нет в Испании, ваш дом могут захватить «Окупас». Это люди, которые ищут и находят дома, которые долго стоят без хозяев, заселяются туда, а выселить чужаков почти невозможно. Суды длятся годами. С проблемой столкнулись российские граждане, владельцы испанской недвижимости. Подробнее Диана Чебанова.
2: Проблема сквоттеров, или как их называют испанцы, окупас, совсем не новая. Она стала активно попадать в международную повестку еще во время пандемии, когда передвижения людей между странами были прекращены. Дома на испанских курортах подолгу пустовали. И их стали занимать беженцы, устраивая, что называется, самозахват, взламывая двери. Просто заселялись и жили, пользуясь всем имуществом хозяев, как своим. Собственники, вернувшись, обнаруживали вторжение, но выселить окупас не могли. Месяцами, а то и годами, из-за дыр в испанском законодательстве. Так вот, летом 2026 года самозахват недвижимости в Испании жив. Особенно для наших соотечественников, которые с 2022 года из-за европейских санкций потеряли возможность часто посещать свои дома. Если удается приехать, то некоторые из них встречают в своих домах целые многодетные семьи беженцев. Причем в отсутствие собственников мошенники успевают оформить дом на себя и сдавать его в аренду, рассказала одна из пострадавших Лариса Ибышева в своих социальных сетях.
3: В 2022 году право собственности на 11 домов на Тенерифе, принадлежавших российским гражданам, в том числе и на наш дом, по поддельным документам было переоформлено на юридическое лицо, зарегистрированное в Испании. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое продолжается до сих пор. На прошлой неделе совершено 4 попытки фактического захвата нашего дома. Мошенники проникают в дома, когда собственники в них отсутствуют, заселяют туда своих представителей, которые живут в этих домах, пользуются всем находящимся в них имуществом и, несмотря на существующий судебный запрет, предлагают и последующий продаж. В настоящий момент захвачено 4 дома. Каждый раз мы вызываем полицию, и нам приходится рассказывать снова и снова, почему 10 бугаев за забором нашего дома утверждают, что это их дом.
2: Испанская полиция выселять тех самых бугаев не берется. На этом зарабатывают специальные фирмы, которые обещают решить вопрос силовым методом. Но сотрудничество с ними грозит собственникам недвижимости реальным сроком в тюрьме. Поэтому владельцам недвижимости ничего не остается, кроме затяжных судебных процессов, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина. Она ведет несколько дел россиян, столкнувшихся с проблемой сквоттеров в Испании.
4: У испанцев очень лояльно к беженцам законодательства. Договор найма или аренды жилого помещения можно заключить в устной форме. То есть возвращаетесь вы из командировки, а у вас дома сидит загорелый молодой человек с 5 братьями и говорит: теперь я здесь живу. Вы паникуете, вызываете полицию. А этот загорелый молодой человек бодро объясняет полицейским, что есть устный договор аренды, и вам просто не доплатили в прошлом месяце. Поэтому вы так раздосадованы. Полиция разводит руками и отправляет дело в гражданство. Суды по этому поводу в Испании длятся от 3 до 5 лет. За это время ваша квартира приводится в соответствующий непорядок. Есть компании, которые предлагают за цену около 5000 евро самим разобраться с окупадосами, но сотрудничество с ними не всегда заканчивается хорошо. Есть кейсы, когда арестовывали того, кто пытался силовым методом влиять на выселение незваных гостей, и самого реального собственника помещения за то, что он все это дело организовал.
2: По словам адвоката, одна российская семья, покидая Испанию из страха перед оккупас, буквально забетонировала вход в свой дом на Тенерифе. Но захватчики могут пробраться в дом и через окно. С такими проблемами сталкиваются не только иностранцы, но и сами испанцы, рассказала директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» «Изи-Виза» София Дефосе-Аксютина.
5: Недавно были приняты определенные

0: поправки. Если вторжение действительно в полицию в течение 48 часов, то полиция, как правило, трактует это как вторжение в частную собственность и может воспрепятствовать этому. Если же это вторжение более 48 часов, то полиция не может выселять оккупантов без решения суда. Это не только испанская история, она присутствует во всех странах Западной Европы, потому что законодательство схожее, и везде довольно сложно выгнать жильцов, которые арендуют и которые, допустим, решили не выезжать, решили не платить. Это и случаи с Францией, и случаи с Италией.
1: В 2024-м в Испании фиксировали более 16 тысяч случаев незаконного захвата жилья. Рост на 7,5% к предыдущему году. Около 40 самозахватов ежедневно. Лидер – Каталония. 7 тысяч случаев. Около 42% от общего числа по стране. Поэтому большим спросом в Испании стали пользоваться дома или квартиры на охраняемых территориях. Обезопасить дом можно и передачей его в управление специальным компаниям. Да, это затратно, но лучше. Лучше, чем выгонять по нескольку лет оккупас. Диана Чебанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Все ли землевладельцы помнят, что у каждого земельного участка есть две границы. Граница на местности и граница, внесенная в ЕГРН, и они должны совпадать. Все ли уверены, что конкретно у них по этой части все в порядке и нет так называемой реестровой ошибки? Все ли знают, куда бежать, если ошибка все-таки есть? Специалисты Росреестра решили еще раз объяснить собственникам, кто виноват и что делать. Большинство ошибок связано с неточностями в измерениях, отраженных в межевом или техническом плане. В итоге в ЕГРН попадают неверные координаты, а проявиться это может спустя годы при продаже участка или уточнении его границ. Причем проблема может быть не только в вашем участке, но и в участке соседей с его неправильными границами. Исправить ошибку можно, во-первых, в рамках комплексных кадастровых работ, которые проводятся Росреестром и ППК «Роскадастр» за счет региональных и федеральных средств, а значит, бесплатно для собственников. А во-вторых, самостоятельно, в индивидуальном порядке, правда, уже за деньги. Для этого надо пригласить кадастрового инженера, чтобы заказать межевой план. В нем специалист указывает фактические координаты участка, подробно описывает, в каком документе содержалась ошибка и почему прежние координаты оказались неверными. Дальше с заявлением и межевым планом можно обратиться в Росреестр через офис МФЦ или портал госуслуг и внести необходимые изменения. Госпошлина для физлиц составит 1000 рублей. Но новые границы должны быть обязательно согласованы с хозяевами соседних участков. А если возник конфликт и договориться никак не удается, значит, речь идет уже не о реестровой ошибке, а о полноценном земельном споре. И его окончание возможно только на основании вступившего в законную силу решения суда. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале bfm.ru.
2: Недвижимость на Бизнес ФМ.

0: груза, два танкера, топливные резервуары и склады с военным имуществом. В Черном море восточнее Одессы также под удар попал сухогруз, перевозивший на Украину западное оружие, отметило российское военное ведомство. Камчатская природоохранная прокуратура начала проверку по фактам нарушения законодательства об охране животных при проведении морских прогулок к местам обитания касаток в Авачинском заливе. Об этом сообщает РИА Новости. Поводом для проверки стали публикации в СМИ и сообщения проекта по изучению касаток о массовом преследовании животных туристическими катерами. По словам исследователей, Авачинский залив перестает быть безопасным для животных из-за массового потребительского туризма. Женская сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Всего у нашей команды 6 наград, 3 из которых золотые. Чемпионат Европы по спортивной гимнастике прошел в Хорватии. Россияне выступали на нем под нейтральным флагом. Воры проникли в музей на Сицилии и похитили оттуда 4 шедевра эпохи Возрождения. Чтобы попасть в галерею, они отключили систему защиты и сигнализацию. Из музея были похищены работы итальянского художника Антонелло да Мессина. Три полиптиха Сан-Григорио и двусторонняя икона с изображением Богоматери и Христа, которую украли из бронированного кейса. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Вторая волна топливного кризиса накрыла Россию, но неравномерно. Некоторые регионы на этой неделе вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. Подробности буквально через минуту. Дональд Трамп заявил, что после победы над Ираном он объявит Ормузский пролив территории США. А в Иране заверили, что не боятся угроз и демонстрации силы, и процитировали Достоевского. Что будет дальше? Комментарий Георгия Бофта. Футболисты «Зенита» разгромили московское «Динамо». Со счетом 3-0 команда Сергея Симака занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует Краснодар. Эти и другие темы на «Бизнес FM». Вторая волна топливного кризиса накрыла Россию, но неравномерно. Некоторые регионы вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. Однако, как мы выяснили, ситуация от региона к региону сильно отличается. Светлана Чередникова подробнее.
3: Санкт-Петербург, по словам очевидцев, пока ощущает себя островком стабильности. Бензин есть, очередей нет, по крайней мере, в центре. На АЗС заливают и 95-й, и 92-й. Московский регион действительно переживает вторую волну ажиотажа. Часть АЗС либо закрыты, либо отпускают топливо с большой наценкой. А на крупных сетевых заправках, где бензин есть и его продают чуть дороже 70, выстраиваются очереди, и время ожидания в них достигает часа. Водитель из Пензы Евгений на днях возвращался из столицы домой. Жалуется, что бензина не было нигде, ни в городе на сетевых заправках, ни на МКАДе, ни в регионах. В итоге Евгений доехал до Пензы, не заправляясь по пути.
4: И в Москву ехал, не было нигде бензина. Ни Роснефть, ни Газпром, ни Лукойл, ничего. И по МКАДу не было, только в Балашихе я заправился. И то в очередь стоял. И назад ехал, не было нигде. По дизелю, как местами тоже, где есть, где нет.
5: Давайте теперь регионы перечислим, в каких регионах, получается, не было.
4: Мордовия, Рязань, 92-го, 95-го.
5: Сейчас в Пензе просто заправки закрыты?
4: На трассу не выезжал. Третий день никуда не ездил.
5: Водители отказываются от автомобиля?
4: Ну, если нет бензина, куда поедешь?
3: В Смоленске, по словам местной жительницы Александры, картина тоже тревожная. Очереди примерно на час. Бензин периодически привозят, но он быстро заканчивается.
6: Очереди есть. Мне кажется, лучше не стало. Поэтому надо стоять, ждать, ловить, где есть, на какой заправке есть нужный бензин.
5: На многих заправках просто нет бензина, не закрыты по факту.
6: Нет, они по факту открываются, но бензин кончается, они закрываются. То есть они работают, но его привозят, но его быстро разбирают. Поэтому все стоят.
5: Сколько стоит?
6: Дизель не скажу, 95-й я заправляла по 72-73.
3: А вот в Орловской области очередей нет, и бензин есть любой, и цены стабильные. Но только у крупных добывающих компаний. Мелкие заправки не работают, рассказывает автор YouTube-канала «Орловский таксист» Андрей Золотарев.
7: На всех АЗС бензин присутствует, очередей нет. У нас после того ажиотажа, когда все нормализовалось, после этого больше

0: больше никаких проблем не было.
1: А на каких АЗС есть бензин?
0: На самых крупных – Роснефть и Газпром. 92-й – 63-15, а 95-й – 69-15.
2: На этой неделе как минимум 6 регионов вернули или ужесточили ограничения на продажу топлива. Спустя всего 2-3 недели после первой волны дефицита. В Калужской, Липецкой и Оренбургской областях вновь ввели систему «Чет-нечет». В Липецке с лимитом 30 литров на машину. В Астраханской и Волгоградской ограничения по 40 литров. В Иркутской до 30 литров в бак. В Краснодаре к выходным ситуация ухудшилась по сравнению с началом недели. Топливо продают с утра до обеда, в канистры его не заливают. Норма отпуска от 15 до 30 литров при цене 72-75 рублей за 92 и 95. На трассе М4 от Ростова до Краснодара 92 и 95 нет, но есть дизель, рассказал водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
3: Бензин практически на половине заправок в Краснодаре исчез. Там 73 у нас работающих АЗС, из которых, ну, дай бог, на 40 сейчас есть 98-й, там 95-й и 92-й бензин.
2: Как работают коллеги?
3: Ну, машин стало поменьше. В целом на линии это видно по коэффициентам. Но оставшиеся машины, это в основном машины на газу и электромобиль. Ну, электромобили прям разгружаются прям с автовозов и тут же уходят на линию. То есть некоторые парки закупают машины для аренды, и вот эти машины прям очень популярный УМА-5, он сейчас это яндексские, вот они работают. Их хватает.
2: В Севастополе вернули QR-коды, а в Сочи запретили заправку в канистры, сохранили лимиты для физлиц и выделили АЗС, где заправляются только юрлица по топливным картам. Новосибирская область стала единственным регионом России, где власти, независимые АЗС и нефтетрейдеры сами договорились добровольно ограничить наценку на бензин. Она не должна превышать 15% от оптовой цены. Соглашение будет действовать до середины ноября. Светлана Чередникова, Рамиль Киселев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: Вашингтон и Тегеран перешли на достоевщину. Дональд Трамп заявил, что после победы над Ираном он объявит Ормузский пролив территории США, на что замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабди ответил: «Ормуз нельзя завоевать ни твитом, ни авианосцем, ни распоряжением, ни предвыборной речью». Также официальный представитель МИДа Ирана Ислам Багаи процитировал строки из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Дипломат привел слова старца Зосимы: «Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уже никакой правды ни в себе, ни кругом не различает». Что будет дальше, комментирует политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
5: Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что решение о возобновлении переговоров с Вашингтоном не принято. Хотя посредники в лице Катара и Пакистана продолжают передавать сообщения между сторонами. Но называть это переговорным процессом в Тегеране отказываются. Там настаивают, что меморандум, подписанный 18 июня в Исламабаде, объявлял об окончании войны. А оговоренные там 60 дней предназначались для выработки итогового соглашения. То есть это не перемирие, которое можно продлить. Вашингтон так не считает и готов на пролонгацию на месяц-два. При этом глава Пентагона Пит Хексет заявил о готовности ВМС США держать блокаду иранских портов сколь угодно долго. Позиции сторон принципиально разнонаправлены. Иран хочет снятия санкций, компенсации ущерба, разморозки активов и прекращения морской блокады. И лишь затем готов обсуждать режим судоходства, причем намерен взимать плату за проход судов через Ормуз. США требуют безусловного открытия пролива, отказа от ядерной программы и прекращения атак на коммерческие суда. Ормуз таким образом стал главной точкой противостояния. Это единственный весомый рычаг давления у Тегерана. Для Вашингтона же сейчас важно держать блокаду, поскольку это дешевле публичного признания того, что операция, начатая весной как блицкриг, идет полгода без всякого результата. Однако, как ни странно, на этом фоне апокалиптические прогнозы о том, что нефть уйдет выше $150 и даже до 200 за баррель, не подтвердились. Брент держится более-менее устойчиво ниже 90 и уже падал сильно ниже. Логистика перестроилась быстрее ожидаемого. Саудовский трубопровод «Восток-Запад» до порта Ян на Красном море, построенный еще в 80-е, именно на случай иранской угрозы, выведен на мощность до 7 миллионов баррелей в сутки. Эмираты переориентировали экспорт на порт Фуджейра в Оманском заливе. Это отчасти снимает остроту кризиса. При этом рынок даже не знает точно, сколько нефти все еще идет через Ормуз. В отдельные дни июля пролив проходили по 10 судов в сутки вместо 130 в мирное время. Но перестроились и покупатели. Так Индия еще в мае начала завозить около 70% импорта по маршрутам в обход Персидского залива, в том числе заметно нарастив российские поставки. Главный проигравший пока только Ирак, где нефть дает порядка 90% дохода бюджета, а обходных вариантов логистики нет. Премия за рис сохраняется, но она перенесена с цены за баррель в стоимость страховки и фрахта. Страховые премии в районе пролива выросли до 10% стоимости танкера. Для Тегерана во всем этом неприятность в том, что чем дольше держится блокада, тем меньше она стоит, в силу как раз перестроения логистики. В свою очередь, Белый дом, не сумев продавить Тегеран, пытается продавить Израиль и Хамас, поскольку прекращение огня между ними Тегеран считает частью общей сделки. Спецпосланник Трампа Джаред Кушнер вместе с высоким представителем Совета мира по Газе Николаем Младеновым и экс-премьером Британии Тони Блэром отправился в Израиль, затем в Каир, и будет также общаться с палестинцами, которые должны принять управление сектором Газа вместо Хамас. Как ни странно, ранее Хамас даже согласился на поэтапное разоружение с передачей тяжелого оружия третьей палестинской стороне, переход власти к технократам и поэтапный отвод израильских войск. Это считалось прорывом, но недолго. Такой план отверг Нетаньяху, выступив против увязки вывода Цахал из Газы с разоружением. Он требует реального, а не фиктивного, разоружения с гарантированным уничтожением арсеналов Хамас. И только потом израильтяне готовы уйти из сектора. Трампу, между тем, нужна хоть какая-нибудь внешнеполитическая победа до промежуточных выборов в ноябре. С Ираном пока не выходит, можно попробовать в Газе. Тем более, что тамошний сюжет активно подпитывает антиизраильскую пропаганду левых по всему миру, в том числе в самих США. Впрочем, сделка по Газе, даже если она случится, все равно не разблокирует Ормуз и не снизит цену бензина в США. Сейчас средняя его цена при пересчете в рубли и литры около 90 рублей за литр. Это рекорд для этого времени года за последние 5 лет. А ведь в ходе избирательной кампании 2 года назад Трамп обещал цену в 2 раза ниже.
4: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». «Спартак» на выезде обыграл «Балтику» в 4-м туре РПЛ со счетом 2-1. У красно-белых голы забили Манфред Угальде и Пабло Салари. У «Балтики» отличился Андрей Мендель. Теперь у «Спартака» 9 очков, команда вышла на 3-е место. Столько же набрали «Зенит», идущий вторым в случае разницы мячей, и «Махачкалинское Динамо». Оно на 4-й строчке. Слово спортивному обозревателю «Бизнес-ФМ».
6: Футбол с Григорием Гуреевым. «Зенит», сенсационно укушенный в прошлом туре дерзким новичком РПЛ «Московской родиной», был заряжен на реабилитацию перед своими болельщиками. И это получилось сделать сполна. Сине-бело-голубые забили 3 безответных мяча. Итоговый счет не совсем отразил происходящее на поле. У «динамовцев» было много моментов, в их пользу говорит и статистика – 14 ударов против 4. На это обратил внимание и главный редактор газеты «Спорт день за днем» коллега Иван Житков.
7: Был определенный тактический момент. «Зенит» часто при «Симаке» не хочет ничего форсировать, хочет присмотреться к сопернику, почувствовать его слабину. Пришлось, правда, выстаивать, риски были. Неряшливо, неаккуратная игра по своим игрокам, много позволялось на своей половине поля, не совсем внимательно играли защитники, можно было доиграться.
6: Однако у «Зенита» 3 из 4 ударов пришлись в створ. Все они завершились голами. Дубль сделал Александр Соболев, один из мячей с пенальти. У него уже 4 забитых гола в этом сезоне РПЛ. Больше только у одноклубника Максима Глушенкова – 5. Он и поставил точку в игре с «Динамо». «Зенит» начинает свою привычную погоню за Краснодаром, который пока идет без осечек. Для победы над «Ахматом» горожанам хватило 1 забитого мяча бразильца Кристиана. Этот трансфер пока себя оправдывает сполна. Нападающий стабилен. А вот как не забил Георгий Милкадзе в пустые ворота и не спас грозненский клуб от поражения, уму непостижимо. Неожиданно в группе лидеров расположилась махачкалинская «Динамо». У команды 3 победы в 4 матчах. Подопечные Вадима Евсеева на этот раз крупно победили в Самаре «Крылья Советов» 4-1. В следующем туре им играть с Краснодаром. Московский ЦСКА с минимальным счетом добился победы над «Факелом». Пенальти, который нелогично заработал соперник, реализовал Иван Обляков. По игре футболисты воронежского клуба местами смотрелись опаснее, но в итоге сильнее оказались армейцы. Правда, потеряли Мойзеса. У бразильского защитника разрыв крестообразной связки. Главный

0: летний контракт. Ранее трансфер одобрил глава РЖД Олег Белозеров. Настоящий триллер в четвертом туре случился во встрече «Родина Акрон». Здесь 3-3. Московский клуб сначала вел 2-0, затем растерял преимущество, потом снова вышел вперед. Но в итоге тольяттинская команда отыгралась. Первый в карьере хет-трик сделал нападающий «Родины» Артем Максименко. Еще в одном матче Ростов и Рубин сыграли в ничью. 1-1. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Компании и корпорации.
2: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
2: Первый экземпляр полностью электрического автомобиля Ferrari Luce ушел с молотка на Сотбис в американском Монтерее за 40 миллионов долларов. Машина украшена специальной памятной табличкой, а вырученные средства Ferrari отдаст на благотворительность. По данным Bloomberg, проданный экземпляр установил рекорд как самый дорогостоящий новый автомобиль, когда-либо проданный на аукционе. L'Oréal зарегистрировала в России товарный знак бренда краски для волос Prodigy, сообщает ТАСС. Срок действия знака – 10 лет. Заявка на регистрацию была подана из Франции в феврале прошлого года. L'Oréal в 2022-м заявила о приостановке прямых продаж и инвестиций в России. Связанный с президентом Дональдом Трампом криптобизнес World Liberty Trust получил предварительное одобрение выдачи банковской лицензии в США, сообщает телеканал ABC со ссылкой на Минфин. Назначенный Трампом национальный банковский регулятор обеспечил подразделению семейного криптобизнеса Трампа предварительное одобрение для получения банковской лицензии, открыв дверь для более крупных клиентов и, вероятно, увеличенных доходов. Это решение стало первым в истории США, когда компания, принадлежащая семье действующего президента, получает статус банка, говорится в публикации на сайте телеканала. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ. Мы выиграли суд каналу «Двач». Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказал Бизнес ФМ, что по его иску суд взыскал с владельца канала «Двач» Наримана Намазова почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. К слову, возможно, это стало только после того, как РКН обязал каналы, у которых свыше 10 тысяч подписчиков, регистрироваться как СМИ и раскрывать имя владельца. Многие этого не делают, однако, судя по исходу дела, сделал канал ответчика. До сих пор «Двач» был полностью анонимный, и управы на него и его аналоги не было. Юристы говорят, что это дело станет примером для многих похожих, тем оно и интересно. Продолжит Диана Чебанова.
4: Для начала пара цифр, чтобы вы понимали масштаб этой судебной битвы за авторское право. У канала «Двач» без малого 1 000 000 подписчиков, и он не показывает в своем профиле имя владельца. В описании канала ни слова о регистрации в РКН. У канала «У японской гравюре», у «Киёи каждый день» 13 500, и у него есть конкретный автор, блогера зовут Иоанн. Еще в октябре он рассказал Бизнес ФМ, что информационный паблик разместил у себя 2 поста, полностью скопированные из канала «У Киёи каждый день». При этом «Двач» не только не дал ссылку на первоисточник, не упомянув автора, но и добавил к постам свои вотермарки, а это уже означает присвоение авторства. К слову, «Двач» и подобные ему каналы «Анонимы» делают то же самое и с постами редакции «Бизнес ФМ» и других СМИ. Мелкие блоги тоже регулярно страдают от плагиата. И уже на этапе подачи искового заявления о защите авторских прав сталкиваются с тем, что ответчик неизвестен. Иоанн сначала хотел решить вопрос без суда, написал админу в Телеграм. Ему ответили, что право на русские буквы и слова он запатентовать не может. «Двач» просто удалил посты. Блогер сохранил скрины нарушений и этих дерзких ответов и отправился в суд. Подал на анонимный канал, а затем уже запросил у Роскомнадзора имя владельца «Двач». На ответ ушли месяцы, но справку РКН предоставил. И уже с конкретного человека удалось взыскать сумму 140 тысяч рублей. Парадокс был в том, что имя это было широко известно, оно мелькало в СМИ. Но суду нужны реальные доказательства на бумаге от РКН, рассказал Иоанн.
5: Нам надо было найти ответственное лицо. Но мы изначально подавали в моем родном городе, потому что если ты не знаешь, против кого подаешь, ты должен подавать по месту жительства истца. Это не Москва. Мы подали, и мы очень долго ждали каждый этап суда месяц, и вот 2 месяца ждали, пока Роскомнадзор ответит, кому принадлежит «Двач». Мы как бы знали, это не то чтобы какой-то мега-секрет, просто на нам нужно было это доказать. Доказать это возможно только через Роскомнадзор, либо через какие-то финансовые документы, которых у нас, конечно, не было. Мы ждали очень долго ответа Роскомнадзора, потом переносился суд, и вот в конце концов за 9 месяцев мы все это решили. Ну, конкретный канал 2, человек. Он зарегистрирован физическое лицо, это человек, он живет в Москве. Мы послали ему извещение о том, что на него подали в суд. И он ответил, он прислал своего представителя юридического.

0: его представитель даже составил какой-то ответ. Собственно, дальше как бы обычный суд. Не очень приятная, так сказать, система, но она работает в конечном итоге. Говорят, что Суздальчом — это хороший прецедент.
1: Когда мы писали об этом деле в октябре 25-го, на самом старте процесса, юристы говорили, что шансов выиграть мало как раз потому, что ответчик фантом. Теперь получается, что обязательная регистрация больших каналов в РКН дает возможности для реальной борьбы с плагиатом в Телеграм. Правда, регистрацию многие каналы по-прежнему игнорируют, а Телеграм не выдает владельцев по запросу или по жалобе. И до сих пор многие контент-мейкеры просто старались не связываться с нарушителями. На это и был расчет, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
2: Может ли такое решение повлиять на решение судов по подобным искам? Да, конечно, потому что чем больше практики, тем больше вероятность, что она сформируется в правильном направлении, и остальные суды, как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды, будут смотреть на эту тенденцию и будут понимать, что нарушения в интернете, а в частности в социальных сетях, это тоже нарушения. И даже если они небольшие, например, это одна публикация или одна картинка или еще что-то, они все равно заслуживают внимания и должны быть оценены по существу. У нас в России прецедент не является официальным источником права, но когда вы защищаете свои права и представляете суду аналогичную судебную практику, конечно, это имеет значение, и позиция суда может измениться в вашу сторону. Поэтому чем больше практики, тем лучше.
1: Крупные анонимные телеграм-каналы регулярно воруют посты без какого-либо упоминания о первоисточниках. Интересно, что у Двача тоже скопировал эти же украденные у Киёи каждый день посты другой крупный канал. И теперь Иоанн собирается судиться и с ним. Скорее всего, ему тоже предстоит запросить в РКН имя владельца. И в этом случае исход дела может быть вполне позитивным. Автор маленького блога о японских гравюрах, похоже, протоптал дорожку многим авторам контента, пострадавшим от плагиата со стороны каналов анонимов. Но только в том случае, если последние не проигнорировали регистрацию в РКН. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Как откроется рынок в понедельник? Перед выходными российский рынок акций показал самое резкое падение за 4 года, потеряв за сутки 4,3%. Индекс Мосбиржи упал до минимума с сентября 22-го на закрытие в пятницу 2136 пунктов. Давление оказала геополитика и заявление, свидетельствующее об отсутствии прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Российская валюта также заметно ослабла перед выходными. Китайский юань вырос на Мосбирже до 12,5 рублей, доллар на межбанке поднялся до 80%. Впервые за 5 месяцев евро поднимался выше 98 рублей. Что ждать от новой недели, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
4: Я думаю, что неделя будет непростой. Скорее всего, рынок будет продолжать находиться под влиянием тяжелого геополитического фона и очередных попыток стабилизировать ситуацию на рынке на малых объемах может просто не хватить. Последнее заявление министра иностранных дел Лаврова о том, что Россия не остановится на линии боевого соприкосновения на Украине, добавляют негатива участникам рынка. Несколько улучшить положение может слабеющий рубль на фоне того, что с двухмесячным лагом снижается объем притока иностранной валюты в Россию. Это может поспособствовать росту спроса на бумаги валютных экспортеров, соответственно, которые в базе расчета индекса у нас присутствуют. Но на одном таком позитиве индекс долго точно не протянет. Мы видим, что сейчас рынок акций находится еще и под давлением альтернативных более высоких доходностей на долговом рынке, на денежном рынке, ну и на рынке банковских вкладов. Я думаю, что по паре рубль-доллар движение куда-то к концу недели в диапазон 85-86, а по рубль-евро в диапазон 98-98,5, и по юаню, видимо, будем пытаться подходить к 13. Что касается нефти, пока здесь на мировом рынке предложение явно превышает спрос, сильного роста цен ждать точно недели не стоит, если не будет какого-то форс-мажорного витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
3: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Реконтраст. После такого сильного падения на рынке акций возможен отскок, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
5: Как говорят трейдеры, рынок поднимается вверх по лестнице, опускается вниз на лифте. Действительно, на прошлой неделе мы видели достаточно сильное движение вниз по индексу Мосбиржи. Так, за четверг и пятницу он потерял более 7%. И теперь напрашивается то, что в понедельник торги на российском фондовом рынке могут открыться отскоком. Фундаментальные факторы, которые позитивны для российского рынка акций, это дорогая нефть. Бренд сейчас подбирается к отметкам $90 за баррель на эскалации ситуации на Ближнем Востоке, на том, что Ормузский пролив

0: остается закрытым. Так, дорогая нефть поддерживает рынок, также слабая рубль является фактором поддержки компаний-экспортеров. Ну и корпоративные результаты ряда эмитентов тоже выходят неплохие, все это может поддержать рынок. Также в ближайшее время мы ждем отчетности нефтяных компаний за первое полугодие, и весьма вероятно, что во втором квартале нефтяные компании показали улучшение показателей. Но с другой стороны, есть и серьезные факторы давления на рынок, которые могут позволить не реализоваться этому росту. Это прежде всего геополитика и какого-то улучшения в ближайшее время не просматривается. Кроме того, возможно, на рынке есть крупные продавцы, которые также могут при росте рынка снова начать продавать позиции. Это тоже является фактором риска.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег Укари Капитал. В ближайшие дни инвесторов ждет насыщенный корпоративный календарь. За первые полгодия отчитаются по МСФО, ВИРУ, ЦИАН, РУСАЛ, Европлан, Банк Санкт-Петербург и АКРОН. Совет директоров Татнефти обсудит промежуточные дивиденды за первые полугодия из макропоказателей индекс цен производителей России за июль. А кроме того, Мосбиржа расширит линейку фьючерсов на акции.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Первые кофейни появились на Ближнем Востоке в 15 веке. Там играли в шахматы и нарды, слушали заезжих музыкантов и поэтов, обсуждали новости и политику и, естественно, пили кофе. Через два столетия кофейни появились и в Европе, практически в том же восточном виде. В заведениях подавали разные сорта напитка, также обменивались новостями и играли в шахматы. Но были и отличия. Например, в Англии к середине 18 века было более 500 кофейн, объединявших посетителей по профессиональным или политическим признакам. Были заведения, в которые заходили только виги или только тори. Были кофейни только для студентов, торговцев или биржевых маклеров. И даже кафе для домработниц, в которых женщины за чашкой кофе с пирожными могли всласть посплетничать о хозяевах. Рестораны. Начало. На Бизнес ФМ. Продолжительность жизни.
3: Антибиотики когда-то сделали революцию в медицине. Но сегодня этот успех постепенно оборачивается новой проблемой. Бактерии становятся устойчивыми к препаратам быстрее, чем медицина успевает создавать новые.
2: Журналист Алена Копылова.
3: Причина в естественном отборе. В любой большой популяции могут появиться бактерии со случайными мутациями, которые помогают пережить действие антибиотика. Чувствительные бактерии погибают, устойчивые остаются и размножаются. Более того, бактерии способны обмениваться генами устойчивости друг с другом. Поэтому резистентность может распространяться очень быстро. Особенно сложны так называемые грамотрицательные бактерии. У них есть дополнительная внешняя мембрана, которая плохо пропускает многие вещества. Но научная сложность только половина проблемы. Разработка нового лекарства требует лет исследований, клинических испытаний и огромных вложений. При этом новый антибиотик стараются назначать как можно реже, чтобы бактерии не успели быстро выработать к нему устойчивость. Получается парадокс. Обществу очень нужны новые антибиотики, но коммерчески они часто менее выгодны, чем препараты от хронических болезней, которые люди принимают годами. Поэтому все больше внимания привлекают альтернативные подходы. Один из самых интересных – бактериофаги. Это вирусы, которые заражают бактерии. Фаг прикрепляется к бактериальной клетке, вводит внутрь свой генетический материал и разрушает клетку изнутри. У фагов есть важное преимущество. Они способны эволюционировать вместе с бактериями. Если бактерия меняется и становится устойчивой к одному фагу, можно подобрать другой или использовать комбинацию нескольких.
2: Продолжительность жизни на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Возвращение западного бизнеса в Россию следует рассматривать с точки зрения прагматичного партнерства и передачи нужных стране технологий. Об этом ТАСС рассказал советник президента России Антон Кобяков. Говоря о возможностях работы с западными компаниями, он назвал возможным создание СП с передачей технологий, а также концессий. Кобяков отметил, что бизнес из всех европейских стран продолжает взаимодействие с Россией вопреки позиции политических элит. Крупнейший на Украине металлургический комбинат ArcelorMittal Кривой Рог, работающий на украинские ВПК, остановился после ударов российской армии. На предприятии повреждены основные объекты энергетического и доменного производства. Ранее российская Минобороны сообщала, что вооруженные силы поразили цеха металлургического комбината в Кривом Роге, производящего стальной прокат для вооружения и военной техники ВСУ. Минпросвещение подготовило рекомендации по учебному расписанию для учеников первых классов. В сентябре-октябре нагрузка будет минимальной, не более 15 часов занятий в неделю и 3 урока по 35 минут в день. Затем она постепенно вырастет, уроки станут по 40 минут, а их количество увеличится до 4 в день. Во второй половине учебного года первоклашкам можно будет проводить 5 уроков, если один из них физкультура. В Минпросвещении отмечают, что такой ступенчатый график нужен для адаптации первоклассников к школьному режиму. Иран и Оман согласовали маршрут судоходства в Ормузском проливе. При этом некоторые вопросы все еще обсуждаются, уточнил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. По его словам, за последние 3 недели Тегеран и Маскат добились прогресса в переговорах, после чего согласовали карту маршрута. Полное восстановление безопасности и нормального коммерческого судоходства Иран связывает с прекращением морской блокады со стороны США. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Склад в Каледино – это сердце Wildberries. Все селлеры сейчас паникуют. Вот что нам рассказали продавцы на маркетплейсе, которых мы опросили после украинской атаки на крупнейший склад Wildberries. Подробности от селлеров буквально через минуту. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился предприниматель, один из клиентов которого воспользовался функцией чарджбека после получения услуги. Речь идет о небольшой сумме, меньше 500 рублей, но случай этот оказался вовсе не единичным. Об этом эксклюзивно в нашем эфире. Вакантна ли должность главы Гагаузии? Местный парламент попробует это обсудить в понедельник. Народное собрание проведет заседание, на котором планируется обсудить объявление должности главы автономии вакантной и назначение даты выборов нового Башкана. Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Склад в Каледино – это сердце Wildberries. Все селлеры сейчас паникуют. Вот что нам рассказали продавцы на маркетплейсе, которых мы опросили после украинской атаки на крупнейший склад Wildberries. Он находится в Подольске на территории индустриального парка Каледино. В результате попадания одного из БПЛА на объекте вспыхнул пожар. Пострадавших, как сообщается, нет. Однако селлеры подсчитывают потенциальные убытки из-за уничтожения товаров. Валерий Убадоев продолжит.
5: Для склада Wildberries в Каледино это уже не первая атака дронов. 20 июля, как сообщали в пресс-службе РВБ, на объекте была проведена эвакуация, но склад оперативно вернулся к работе в штатном режиме. Площадь этого логистического комплекса – около 250 тысяч квадратных метров. Он крупнейший среди всех складов Wildberries и является ключевым узлом не только для работы маркетплейса по Москве и Подмосковью, но и по стране в целом. В феврале 2024 года компания сообщала, что через комплекс в Каледино проходит 2 миллиона 800 тысяч товаров в сутки. Продолжает продавец товаров для сада и дачи на Wildberries Игорь Шанченко.
6: Каледино – это сердце самой площадки ВБ. Сейчас все селлеры паникуют, что делать дальше. Сейчас уже все селлеры переходят на систему ФБС. Это когда отгружают товар со своего склада. Но по факту ФБС пока захлебывается. То есть не успевают обрабатывать заказы. Из-за этого стопорятся отгрузки и срок доставки увеличивается. До Каледино у нас горело 95% всего товара. В Каледино у нас мало было товара, потому что он являлся дорогим складом. И нам просто это невыгодно.
7: То есть у вас сейчас осталось 5% не в Каледино?
6: Нет, не в Каледино, да.
5: В РВБ также сообщали, что в связи с пожаром в Каледино компания перестроила логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. Но некоторые селлеры еще после прошлых атак решили заблаговременно побыстрее распродать товар со склада в Каледино. Однако спасти удалось, видимо, не все. То, что осталось в Каледино, скорее всего, уже потеряно, говорит селлер Милена. Она продает на Wildberries оптику и видеонаблюдение.
8: В Каледино у нас в основном возвратные товары. Ну и где-то примерно это от 200 до 250. 250 тысяч. Это не миллионы, как у многих, но все равно приятного мало, с учетом, что компенсации пока начисляются вообще каким-то странным образом. В Российске, когда склад сгорел, нам там начислили где-то от 150 тысяч 200. Вообще ни о чем.
7: Вы прогнозируете, что вот эти условные 200-250 тысяч просто потеряны?
8: Скорее всего, да. В принципе, это было ожидаемо, поэтому мы по максимуму старались товар оттуда выводить. Устраивали скидки на те товары, которые там зависали, чтобы их поскорее люди разбирали.
5: Судя по тому, что рассказывают селлеры покупателям в столичном регионе, скорее всего, придется мириться с выросшими сроками доставок. Но эта проблема меркнет по сравнению с проблемами как для продавцов, так и для Wildberries в целом. Некоторые селлеры уже перестали работать, не смогли пережить убытки из-за атак на другие склады. Как со всем этим справляться, еще не ясно. Однако хоронить Marketplace не стоит, считает селлер Александр. Он продает на Wildberries сувенирные изделия, текстиль, картины и подарочные наборы.
9: У нас в целом на всех складах около 6 миллионов. Наверное, на полмиллиона был ущерба. Очень все печально. Но тут же, по большому счету, не склад горит, а горит же ведь логистическая цепочка, которая у нас была. Мы очень сильно зависимы именно были от Wildberries. А сейчас как это повторить, непонятно. В принципе, я не стал бы хранить Wildberries. Они слишком big to fail. Сдержанно оптимистично смотрю в будущее насчет этого. Но другой вопрос, что делать с потерянным товаром? Вот это самое главное. Огромные потери. Часть денег было кредитных, поэтому непонятно. Просто история в том, что лично у нас маленькое предприятие, малый бизнес. И нам что до сжигания складов было плохо, что после сжигания складов плохо.
5: Опрошенные нами селлеры говорят, что уходить с Wildberries они не собираются. Во-первых, осталось еще много товара на других складах, а просто так это распродать или вывести не получится. Во-вторых, покупатели уже привыкли к маркетплейсам, поэтому пока люди там покупают, продавцы будут там работать. Но альтернативные каналы продаж предприниматели развивают, в частности, свои сайты. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: В ночь на воскресенье в Киеве несколько раз объявляли тревогу в связи с российскими ударами. Там были поражены предприятия ВПК. В Кривом Роге металлургический комбинат ArcelorMittal частично остановил производство из-за ударов. Также были поражены портовые инфраструктуры и морские суда, в частности, 3 сухогруза и 2 танкера, которые использовались для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ. В Одесской области были атакованы цех производства и склад боевых частей и комплектующих для безэкипажных катеров. Спорная оплата. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился предприниматель, один из клиентов которого воспользовался функцией чарджбека после получения услуги. Речь идет о небольшой сумме, меньше 500 рублей. Но случай этот оказался вовсе не единичным. Подробнее Ольга Кашинская.
10: Чарджбэк – это процедура оспаривания платежа по банковской карте. Такая функция есть в платежных системах по всему миру, в том числе и у отечественной НСПК. Первым с такой проблемой в редакцию «Бизнес ФМ» обратился предприниматель Иван Попов. У него своя сеть фотомагазинов «Снято.ру» в Екатеринбурге. Один из его клиентов сфотографировался на документы, без всяких возражений заплатил 420 рублей, забрал фото и ушел. А потом воспользовался услугой чарджбэка в Сбербанке и отменил платеж. Деньги обратно получил, а фотографии обратно не вернул. Мы спросили наших слушателей, пользовались ли они этой функцией. И оказалось, что работает она в самых разных ситуациях.
11: В первом случае я купил товар не на том сайте, меня просто обманули и развели. Банк рассматривал мою заявку, и через полтора месяца они решили мне вернуть деньги. А во втором случае я долго вел переговоры с продавцом обуви. Они ни в какую не соглашались, заставляли меня какой-то там бумажной волокитой заниматься. Банк это все дело рассмотрел, и вот они тоже решили покрыть мои расходы на неоплаченные товары за свой счет. Но через полгода компания по производству обуви пересмотрела свою бухгалтерию, увидела, что они мне деньги не вернули, и внезапно решили деньги вернуть. В итоге получился двойной возврат. Третий раз это вот сейчас идет с поставщиком еды, и они перестали поставлять пищу. Я сделал повторный заказ, еще на месяц продлил подписку. Они мне сейчас не хотят деньги возвращать. Я в банк обратился, банк рассматривает ситуацию.
12: Нашел апартаменты внутри приложения Тинькофф. Где-то в 11 вечера заселился, сразу лег спать, но проснувшись, просто ужаснулся, в каких условиях оказался. Старая изношенная мебель, грязь. И сразу же утром написал сообщение в банк. Банк начал связываться с владельцем апартаментов. Все начали сразу отказываться. Говорят, ну как же, он уже живет. Я предоставил скриншоты того, как апартамент на самом деле выглядит. Но я вежливо попросил еще раз владельцев апартаментов, и они сами вернули. Но сам банк в этой ситуации мне не помог.
13: В связи с ситуацией на Ближнем Востоке авиакомпания Air Arabia отменила полетную программу из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты, предложив нам и еще тысячам других людей лишь ваучеры на следующие полеты, но не возврат денежных средств, как предлагали другие авиакомпании. Денежные средства нам помог вернуть Сбербанк через чарджбэк. Нужно предоставить все документы и переписки с авиакомпанией, маршрутные квитанции и чеки.
10: Законодательно чарджбэк в России никак не регулируется. По сути, решение по возврату средств отдается на откуп банкам, а основная нагрузка ложится на бизнес. Они должны в короткий срок увидеть уведомление по оспариванию платежа, как правило, на это даются одни сутки, а затем каким-то образом доказать, что услуга была оказана в полном объеме. Как? Большой вопрос. Логически можно предположить, что сам факт оплаты услуги после ее оказания становится подтверждением ее качества. Например, оплата чека после ужина в ресторане. На деле же это так не работает. Бизнес-ФМ обратилась в Сбербанк за разъяснениями, какими документами бизнес может подтвердить необоснованность чарджбэка. Ответа мы так и не получили. У крупного бизнеса в большинстве своем настроена автоматизация за отслеживанием таких процессов. А вот для мелких и средних предпринимателей такие возвраты потенциально могут быть крайне болезненны. Поэтому предпринимателям остается разве что ставить сбор доказательной базы на поток, говорит директор юридической компании «Юрвиста» и владелец других бизнесов Алексей Петропольский.
14: Фактически, когда ты продаешь товар, продаешь услугу, продаешь, не знаю, курс, ты должен четко прописывать название курса, фиксировать полные данные покупателя вместе со всеми его персональными данными, прописывать в платеже, этим многие пренебрегают, по какому заказу, в какое время, с какого аккаунта, кто купил. Все это в дальнейшем ляжет в доказательную базу, причем это должно быть автоматизировано, поскольку если у вас высокооборотистый бизнес, у вас эти сделки происходят там каждые 5-7 минут, и это должно формироваться прямо моментально. И когда вы это все собрали, в момент, когда он нажимает в своем банке кнопочку «Отменить», банк у вас, в зависимости от платежной системы, запрашивает документы. На это есть буквально сутки, ну, в некоторых случаях несколько суток. И если вы в автоматизированном режиме предоставили все эти документы, то в 99% случаев эту операцию не отменят.
10: Именно в этих целях во многих зарубежных странах, где чарджбэк более распространен, клиентов просят подписывать чеки от руки, что звучит абсурдно, применительно, например, к кофейням и супермаркетам. Но в условиях отсутствия внятного и общедоступного регулирования все средства хороши. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
15: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Этот, в общем, обычный торговый центр со стандартным набором магазинов, кафе и ресторанов в 2012 году попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой в мире вертикальный сад. На 8-метровых фасадах мола Фьордалисо в итальянском городе Роццано на площади в 1500 квадратных метров был высажен мох из чили, а уже поверх него в металлических ящиках разместили 44 тысячи растений 200 видов. Больше года и 1.5 миллиона долларов понадобилось архитектору Франческо Балани и его команде, чтобы сначала вырастить в оранжерее будущие украшения стен, потом подготовить фасады, а после соединить одно с другим. Вертикальный сад снижает температуру и уровень шума в здании, экономит энергию и избавляет от пыли. Но главное, это очень красиво. Так, мол, и так, мол. На Бизнес ФМ. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. История свидетельствует, что гослотерея – довольно действенный способ привлечения государством денег населения, не уступающий по эффективности займам, ренте и кредитам. Обычно инициаторами государственных лотерей становились официальные лица – короли, министры, военачальники. А вот идейным вдохновителем лотереи, которая была организована во Франции в середине 18 века для покрытия расходов военного училища, стал сам Казанова. К сожалению, галант

0: финансов, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
1: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Эксперимент по внедрению беспилотного транспорта планируют расширить еще на 5-6 регионов России, сообщил Вестям глава Минтранса Андрей Никитин. Сейчас технологии тестируют в Москве и Петербурге, где ходят экспериментальные беспилотные трамваи и составы метро. Дополнительные регионы позволят накопить опыт и создать базу для масштабирования технологий. После завершения экспериментов беспилотный транспорт планируют применять по всей стране, отметил министр. План по возвращению в сельхозоборот более 10 миллионов гектаров неиспользуемой пашни разработали в России, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По его словам, потенциал есть в 51 регионе. Как отметил Владимиров, идет также техническое перевооружение сельхозотрасли, упор в котором необходимо делать на отечественное машиностроение и доступный сервис для аграриев, а также на сохранение качества земель и защиту от опустынивания. Россияне в июле потратили 428,5 миллиардов рублей на покупку новых легковых автомобилей. Это на 8,4% больше, чем месяцем ранее. В годовом выражении рост составил 1,2%, подсчитал РИА Новости на основе данных Автостата. В целом в июле россияне купили 122 100 легковых авто, а средневзвешенная цена новой машины составила 3,5 миллиона рублей. Россияне больше всего бронируют на осень места в пятизвездочных отелях в Китае, включая Гонконг. Спрос на них по сравнению с прошлым годом взлетел на 111%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса One2Three. Также в пятерку самых востребованных направлений для бронирования премиальных отелей вошли Грузия, Азербайджан, Катар и Австралия. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM». Куда уходят селлеры после многочисленных атак на Wildberries? И что выбирают вместо или вместе с пострадавшим маркетплейсом? На сайте MVideo появилась плашка с приглашением селлеров присоединиться к маркетплейсу компании. Продавцы также активно идут в Яндекс.Маркет и наращивают присутствие на Озон. Какие еще альтернативные площадки выбирают селлеры?
4: Селлер – представитель компании «Белобувь» Георгий Сажин.
5: С MVideo мы пытались начинать работать еще весной, когда это не было мейнстримом. Дело в том, что они же начинали себя позиционировать как маркетплейс для всего, в том числе книги, в том числе и обувь, одежда. Но мы там зарегистрировались, но у них API для работы через 1С для нас это критично важно, потому что у нас карточек товара, если учитывать количество моделей обуви еще и к ним размеры, то есть каждая отдельная карточка, то это несколько тысяч, у нас больше 5000 карточек. Соответственно, выгружать это вручную, это очень проблематично. А через API у них это очень плохо реализовано, поэтому как-то у нас не задалось с ними. А других площадок мы, честно говоря, не получали ни предложений, да и не слышно о них как-то особо. Слышали про площадку Магнита, но она сдулась еще года полтора назад, как-то о ней больше ничего не слышно. А что касается ВБ, мы полностью остановили отгрузки по ФБС. То, что там осталось на складах Wildberries и не сгорело, оно распродается. Новых мы поставок туда не делаем. Работаем сейчас только с Озоном и с Яндексом. На Wildberries тоже какие-то заказы есть по этим остаткам. Подали досудебную претензию на Wildberries. Ждем 30 дней, когда истекут 5 сентября. Будем идти в суд. Несмотря на то, что они заявляли, что они какие-то выплаты селлерам делают, мы никаких выплат за утраченный товар не получали. Сколько уже месяц прошел с первых ударов почти. Ничего мы не получили.
4: Предприниматель, селлер, основатель бренда Garner Роман Garner.
6: Я являюсь не только селлером, но и владельцем нескольких ПВЗ. Не так давно в MVideo запустил набор всех желающих владельцев ПВЗ Озона и Wildberries к своей системе для выдачи заказов клиентов MVideo. Сейчас мы видим, запустил набор селлеров. Комиссия составляет какие-то 12-15%. На сегодняшний день это спасение для многих селлеров. Итого, что

0: Думаем, ПВЗ, в которой люди привыкли забирать, есть, селлеры есть. Осталось только организовать грамотно логистику, чтобы их мощности хватило с ростом заказов. И мы получим нового игрока на рынке. Я уверен, все получится. Напомню, что Озон изначально был обычным простым интернет-магазином.
1: МВидео площадка перспективная, и я туда буду регистрироваться 100%.
2: Селлер, основатель и владелец бренда кормов для домашних животных Morrigan Валерий Саморуков.
3: Мы сейчас представлены на основных площадках, на трех, Wildberries, Озон и Яндекс. И, честно говоря, я даже сам, как селлер, не знаю наличия других площадок. Возможно, либо они есть, но не очень большие, либо узкоспециализированные. Не так давно мы были представлены только на двух из них. Позже нам сам предложил Яндекс. Мы подумали, вышли туда. И в целом, наверное, это пока самый позитивный опыт с точки зрения маржинальности, с точки зрения динамики роста, конкретно в нашем случае. По Озон и по Wildberries последние два месяца экономика, ну, примерно в ноль сходится. То есть по Озону там где-то 1.5% маржинальность, по Wildberries мы в минусе. По Яндексу маржинальность пока самая высокая, как я сказал, и операционно, наверное, тоже чуть удобнее, чем другие маркетплейсы. Плюс, насколько я знаю, Яндекс сейчас сделал свой фулфилмент-центр, они предлагают весьма неплохие условия. Мы пока им не пользовались, но подумываем, и, возможно, это также упростит нам логистику, доставку товаров на маркетплейсы, потому что иногда с этим тоже бывают сложности, когда нет слотов и нельзя отгрузиться. Пока остаемся на всех маркетплейсах, больше акцента делаем на Яндекс, потому что просто лучше работают. При этом параллельно переориентируем продажи на собственный сайт. Поскольку мы все равно вкладываемся в рекламу, лучше не делиться этой маржой. Интереснее все-таки ориентировать продажи на свой сайт, делать систему лояльности собственную, так отслеживать наши продажи.
2: Ассоциация цифровых платформ предложила правительству России поддержать предпринимателей, пострадавших в результате атак ВСУ на склады маркетплейсов. Письмо об этом направлено Михаилу Мишустину. Одна из мер – прямые безвозмездные выплаты из федерального бюджета. Это позволит восстановить деятельность компаний и в прежних объемах сохранить бизнес и рабочие места, сказано в обращении. Пока вас нет в Испании, ваш дом могут захватить окупас. Это люди, которые ищут и находят дома, которые долго стоят без хозяев, заселяются туда, а выселить чужаков почти невозможно. Суды длятся годами. С проблемой столкнулись российские граждане, владельцы испанской недвижимости. Подробнее Диана Чебанова.
4: Проблема сквотеров, или как их называют испанцы, окупас, совсем не новая. Она стала активно попадать в международную повестку еще во время пандемии, когда передвижения людей между странами были прекращены. Дома на испанских курортах подолгу пустовали. И их стали занимать беженцы, устраивая, что называется, самозахват, взламывая двери. Просто заселялись и жили, пользуясь всем имуществом хозяев, как своим. Собственники, вернувшись, обнаруживали вторжение, но выселить окупас не могли. Месяцами, а то и годами, из-за дыр в испанском законодательстве. Так вот, летом 2026 года самозахват недвижимости в Испании жив. Особенно для наших соотечественников, которые с 2022 года из-за европейских санкций потеряли возможность часто посещать свои дома. Если удается приехать, то некоторые из них встречают в своих домах целые многодетные семьи беженцев. Причем в отсутствие собственников мошенники успевают оформить дом на себя и сдавать его в аренду, рассказала одна из пострадавших Лариса Ибышева в своих социальных сетях.
5: В 2022 году право собственности на 11 домов на Тенерифе, принадлежавших российским гражданам, в том числе и на наш дом, по поддельным документам было переоформлено на юридическое лицо, зарегистрированное в Испании. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое продолжается до сих пор. На прошлой неделе совершено 4 попытки фактического захвата нашего дома. Мошенники проникают в дома, когда собственники в них отсутствуют, заселяют туда своих представителей, которые живут в этих домах, пользуются всем находящимся в них имуществом и, несмотря на существующий судебный запрет, предлагают и последующий продаж. В настоящий момент захвачено 4 дома. Каждый раз мы вызываем полицию, и нам приходится рассказывать снова и снова, почему 10 бугаев за забором нашего дома утверждают, что это их дом.
4: Испанская полиция выселять тех самых бугаев не берется. На этом зарабатывают специальные фирмы, которые обещают решить вопрос силовым методом. Но сотрудничество с ними грозит собственникам недвижимости реальным сроком в тюрьме. Поэтому владельцам недвижимости ничего не остается, кроме затяжного. затяжных судебных процессов, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина. Она ведет несколько дел россиян, столкнувшихся с проблемой сквотеров в Испании.
6: У испанцев очень лояльное к беженцам законодательство. Договор найма или аренды жилого помещения можно заключить в устной форме. То есть возвращаетесь вы из командировки, а у вас дома сидит загорелый молодой человек с 5 братьями и говорит: «Теперь я здесь живу». Вы паникуете, вызываете полицию. А этот загорелый молодой человек бодро объясняет полицейским, что есть устный договор аренды, и вам просто не доплатили в прошлом месяце. Поэтому вы так раздосадованы. Полиция разводит руками и отправляет дело в гражданский суд. Суды по этому поводу в Испании длятся от 3 до 5 лет. За это время ваша квартира приводится в соответствующий непорядок. Есть компании, которые предлагают за цену около 5000 евро самим разобраться с оккупадосами, но сотрудничество с ними не всегда заканчивается хорошо. Есть кейсы, когда арестовывали того, кто пытался силовым методом влиять на выселение незваных гостей, и самого реального собственника помещения за то, что он все это дело организовал.
4: По словам адвоката, одна российская семья, покидая Испанию из страха перед оккупас, буквально забетонировала вход в свой дом на Тенерифе. Но захватчики могут пробраться в дом и через окно. С такими проблемами сталкиваются не только иностранцы, но и сами испанцы, рассказала директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефасе Аксютина.
7: Недавно были приняты определенные поправки. Если вторжение истинно в полицию в течение 48 часов, то полиция, как правило, трактует это как вторжение в частную собственность и может воспрепятствовать этому. Если же это вторжение более 48 часов, то полиция не может выселять оккупантов без решения суда. Это не только испанская история, она присутствует во всех странах Западной Европы, потому что законодательство схожее, и везде довольно сложно выгнать жильцов, которые арендуют и которые, допустим, решили не выезжать, решили не платить. Это и случаи из Франции, и случаи из Италии.
4: В 2024-м в Испании фиксировали более 16 тысяч случаев незаконного захвата жилья. Рост на 7,5% к предыдущему году. Около 40 самозахватов ежедневно. Лидер – Каталония. 7 тысяч случаев. Около 42% от общего числа по стране. Поэтому большим спросом в Испании стали пользоваться дома или квартиры на охраняемых территориях. Обезопасить дом можно и передачей его в управление специальным компаниям. Да, это затратно, но лучше, чем выгонять по нескольку лет оккупас. Диана Чебанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
8: Дело вкуса с Катей Калиной.
9: До недавних пор я знала о существовании только одного ресторана африканской кухни в России. В проекте Евгения Реймера «Ливингстон» в Самаре, созданного вокруг уникальной частной коллекции трофейных и не только, кстати говоря, африканских животных. Но казалось, что Африка рядом, правда, вперемешку с Италией, Японией и Ближним Востоком, как и во многих ресторанах братьев Васильчуков. Но все-таки это Африка. Ресторан «Джамма» под смотровой площадкой башни «Ока» Москва-Сити предлагает многочисленным провинциальным туристам потрясающий вид на город, который сам себя продает, и немного экзотики на сдачу. Марокканский суп с морепродуктами, кюфту из страуса, рисовую кашу джалов, популярную в Нигерии и Гане, и лепешки с мясом. Африка здесь скорее вдохновляющая бренд-шефа Александра Райляна и шеф-кондитера Фатиму Салех тема и официальное разрешение перемешать белое с цветным, как исторически происходило в том же Кейптауне. Впрочем, там бульон был другим. Малайзия, Индонезия, Голландия, Португалия и Британия. Сейчас работает лишь веранда «Джамма». Основной ресторан возобновит работу осенью и обещает более широкий выбор именно африканских блюд. И специй, которые используют повара и которые добавляют в том числе в блюда европейской кухни, сумах, эфиопская смесь бербере с корицей, гвоздикой, имбирем и греческим пажитником, и апельсиновый перец, использующийся в том числе и в десертах. В «Джамме» действует детское меню, есть отдельный зал для курения кальянов, не спасающий, впрочем, от их аромата тех, кто не планировал курить, тех же детей. Ну и приятная 50% скидка на посещение смотровой площадки для тех, кого кухня Африки интересует не очень, а вот возможность сэкономить на билете очень даже да. С вами была Катя Калина.
8: Дело вкуса на Бизнес FM.
10: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
11: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Россия нанесла удары по портовой инфраструктуре и судам ВСУ, сообщила Минобороны. В Белгороде-Днестровском уничтожены цех и склад с боевыми частями и комплектующими для безэкипажных катеров, Вилково, стоянка украинских патрульных катеров. В порту Одессы российские силы поразили 3 сухогруза, 2 танкера, топливные резервуары и склады с военным имуществом. В Черном море восточнее Одессы также под удар попал сухогруз, перевозивший на Украину западное оружие, отметило российское военное ведомство. Камчатская природоохранная прокуратура начала проверку по фактам нарушения законодательства об охране животных при проведении морских прогулок к местам обитания касаток в Авачинском заливе. Об этом сообщает РИА Новости. Поводом для проверки стали публикации в СМИ и сообщения проекта по изучению касаток о массовом преследовании животных туристическими катерами. По словам исследователей, Авачинский залив перестает быть безопасным для животных из-за массового потребительского туризма. Женская сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Всего у нашей команды 6 наград, 3 из которых золотые. Чемпионат Европы по спортивной гимнастике прошел в Хорватии. Россияне выступали на нем под нейтральным флагом. Воры проникли в музей на Сицилии и похитили оттуда 4 шедевра эпохи Возрождения. Чтобы попасть в галерею, они отключили систему защиты и сигнализацию. Из музея были похищены работы итальянского художника Антонелло де Мессина. 3 полиптиха Сан-Григорио и двусторонняя икона с изображением Богоматери и Христа, которую украли из бронированного кейса. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Вторая волна топливного кризиса накрыла Россию, но неравномерно. Некоторые регионы на этой неделе вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. Подробности буквально через минуту. Дональд Трамп заявил, что после победы над Ираном он объявит Ормузский пролив территорией США. А в Иране заверили, что не боятся угроз и демонстрации силы, и процитировали Достоевского. Что будет дальше? Комментарий Георгия Бофта. Футболисты «Зенита» разгромили московское «Динамо». Со счетом 3-0 команда Сергея Симака занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует Краснодар. Эти и другие темы на «Бизнес FM». Вторая волна топливного кризиса накрыла Россию, но неравномерно. Некоторые регионы вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. Однако, как мы выяснили, ситуация от региона к региону сильно отличается. Светлана Чередникова подробнее.
12: Санкт-Петербург, по словам очевидцев, пока ощущает себя островком стабильности. Бензин есть, очередей нет, по крайней мере, в центре. На АЗС заливают и 95-й, и 92-й. Московский регион действительно переживает вторую волну ажиотажа. Часть АЗС либо закрыты, либо отпускают топливо с большой наценкой. А на крупных сетевых заправках, где бензин есть и его продают чуть дороже 70, выстраиваются очереди, и время ожидания в них достигает часа. Водитель из Пензы Евгений на днях возвращался из столицы домой. Жалуется, что бензина не было нигде, ни в городе на сетевых заправках, ни на МКАДе, ни в регионах. В итоге Евгений доехал до Пензы, не заправляясь по пути.
13: И в Москву ехал, не было нигде бензина. Ни Роснефть, ни Газпром, ни Лукойл, ничего. И по МКАДу не было, только в Балашихе я заправился. И то в очередь стоял. И назад ехал, не было нигде. По дизелю, как местами тоже, где есть, где нет.
14: Давайте теперь регионы перечислим, в каких регионах, получается, не было.
13: Мордовия, Рязань, 92-го, 95-го.
14: Сейчас в Пензе просто заправки закрыты?
13: На трассу не выезжал. Третий день никуда не ездил.
14: Водители отказываются от автомобиля?
13: Ну, если нет бензина, куда поедешь?
7: что.
4: В Смоленске, по словам местной жительницы Александры, картина тоже тревожная. Очереди примерно на час. Бензин периодически привозят, но он быстро заканчивается.
7: Очереди есть. Мне кажется, лучше не стало. Поэтому надо стоять, ждать, ловить, где есть, на какой заправке есть нужный бензин.
14: На многих заправках просто нет бензина, не закрыты по факту.
7: Нет, они по факту открываются, но бензин кончается, они закрываются. То есть они работают, но его привозят, но его быстро разбирают. Поэтому все стоят.
14: Сколько стоит?
7: Дизель не скажу, 95-й я заправляла по 72-73.
4: А вот в Орловской области очередей нет, и бензин есть любой, и цены стабильные. Но только у крупных добывающих компаний. Мелкие заправки не работают, рассказывает автор YouTube-канала «Орловский таксист» Андрей Золотарев.
15: На всех АЗС бензин присутствует, очередей нет. У нас после того ажиотажа, когда все нормализовалось, после этого больше никаких проблем не было.
14: А на каких АЗС есть бензин?
15: На самых крупных – «Роснефть» и «Газпром». 92-й – 63-15, а 95-й – 69-15.
4: На этой неделе как минимум 6 регионов вернули или ужесточили ограничения на продажу топлива спустя всего 2-3 недели после первой волны дефицита. В Калужской, Липецкой и Оренбургской областях вновь ввели систему «Чет-нечет». В Липецке с лимитом 30 литров на машину. В Астраханской и Волгоградской ограничения по 40 литров, в Иркутской – до 30 литров в бак. В Краснодаре к выходным ситуация ухудшилась по сравнению с началом недели. Топливо продают с утра до обеда, в канистры его не заливают. Норма отпуска от 15 до 30 литров при цене 72-75 рублей за 92 и 95. На трассе М4 от Ростова до Краснодара 92 и 95 нет, но есть дизель, рассказал водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала про такси Егор Рябков.
16: Бензин практически на половине заправок в Краснодаре исчез. Там 73 у нас работающих АЗС, из которых, ну, дай бог, на 40 сейчас есть 98-й, там, 95-й, 92-й бензин.
4: Как работают коллеги?
16: Ну, машин стало поменьше. В целом на линии это видно по коэффициентам. Но оставшиеся машины, это в основном машины на газу и электромобиль. Ну, электромобили прям разгружаются прям с автовозов и тут же уходят на линию. То есть некоторые парки закупают машины для аренды, и вот эти машины прям очень популярны. УМА-5, он сейчас это яндексские. Вот они работают. Их хватает.
4: В Севастополе вернули QR-коды, а в Сочи запретили заправку в канистры, сохранили лимиты для физлиц и выделили АЗС, где заправляются только юрлица по топливным картам. Новосибирская область стала единственным регионом России, где власти, независимые АЗС и нефтетрейдеры сами договорились добровольно ограничить наценку на бензин. Она не должна превышать 15% от оптовой цены. Соглашение будет действовать до середины ноября. Светлана Чередникова, Рамиль Киселев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Вашингтон и Тегеран перешли на достоевщину. Дональд Трамп заявил, что после победы над Ираном он объявит Ормузский пролив территории США, на что замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабди ответил: «Ормуз нельзя завоевать ни твитом, ни авианосцем, ни распоряжением, ни предвыборной речью». Также официальный представитель МИДа Ирана Ислам Багаи процитировал строки из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Дипломат привел слова старца Зосимы: «Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уже никакой правды ни в себе, ни кругом не различает». Что будет дальше, комментирует политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
17: Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что решение о возобновлении переговоров с Вашингтоном не принято. Хотя посредники в лице Катара и Пакистана продолжают передавать сообщения между сторонами. Но называть это переговорным процессом в Тегеране отказываются. Там настаивают, что меморандум, подписанный 18 июня в Исламабаде, объявлял об окончании войны. А оговоренные там 60 дней предназначались для выработки итогового соглашения. То есть это не перемирие, которое можно продлить. Вашингтон так не считает и готов на пролонгацию на месяц-два. При этом глава Пентагона Пит Хексет заявил о готовности ВМС США держать блокаду иранских портов сколь угодно долго. Позиции сторон принципиально разнонаправлены. Иран хочет снятия санкций, компенсации ущерба, разморозки активов и прекращения морской блокады. И лишь затем готов обсуждать режим судоходства, причем намерен взимать плату за проход судов через Ормуз. США требуют безусловного открытия пролива, отказа от ядерной программы и прекращения атак на коммерческие суда. Ормуз таким образом стал главной точкой противостояния. Это единственный весомый рычаг давления у Тегерана. Для Вашингтона же сейчас важно держать блокаду, поскольку это дешевле публичного признания того, что операция, начатая весной как блицкриг, идет полгода без всякого результата. Однако, как ни странно, на этом фоне апокалиптические прогнозы о том, что нефть уйдет выше $150 и даже до 200 за баррель, не подтвердились. Брент держится более-менее устойчиво ниже 90 и уже падал сильно ниже. Логистика перестроилась быстрее ожидаемого. Саудовский трубопровод «Восток-Запад» до порта Янбу на Красном море, построенный еще в 80-е, именно на случай иранской угрозы, выведен на мощность до 7 миллионов баррелей в сутки. Эмираты переориентировали экспорт на порт Фуджейра в Оманском заливе. Это отчасти снимает остроту кризиса. При этом рынок даже не знает точно, сколько нефти все еще идет через Ормуз. В отдельные дни июля пролив проходили по 10 судов в сутки вместо 130 в мирное время. Но перестроились и покупатели. Так, Индия еще в мае начала завозить около 70% импорта по маршрутам в обход Персидского залива, в том числе заметно нарастив российские поставки. Главный проигравший пока только Ирак, где нефть дает порядка 90% дохода бюджета, а обходных вариантов логистики нет. Премия за риск сохраняется, но она перенесена с цены за баррель в стоимость страховки и фрахта. Страховые премии в районе пролива выросли до 10% стоимости танкера. Для Тегерана во всем этом неприятность в том, что чем дольше держится блокада, тем меньше она стоит, в силу как раз перестроения логистики. В свою очередь, Белый дом, не сумев продавить Тегеран, пытается продавить Израиль и Хамас, поскольку прекращение огня между ними Тегеран считает частью общей сделки. Спецпосланник Трампа Джаред Кушнер вместе с высоким представителем Совета мира по Газе Николаем Младеновым и экс-премьером Британии Тони Блэром отправился в Израиль, затем в Каир и будет также общаться с палестинцами, которые должны принять управление сектором Газа вместо Хамас. Как ни странно, ранее Хамас даже согласился на поэтапное разоружение с передачей тяжелого оружия третьей палестинской стороне. Переход власти к технократам и поэтапный отвод израильских войск. Это считалось прорывом, но недолго. Такой план отверг Нетаньяху, выступив против увязки вывода Цахал из Газы с разоружением. Он требует реального, а не фиктивного, разоружения с гарантированным уничтожением арсеналов Хамас. И только потом израильтяне готовы уйти из сектора. Трампу, между тем, нужна хоть какая-нибудь внешнеполитическая победа до промежуточных выборов в ноябре. С Ираном пока не выходит, можно попробовать в Газе. Тем более, что тамошний сюжет активно подпитывает антиизраильскую пропаганду левых по всему миру, в том числе в самих США. Впрочем, сделка по Газе, даже если она случится, все равно не разблокирует Ормуз и не снизит цену бензина в США. Сейчас средняя его цена при пересчете в рубли и литры около 90 рублей за литр. Это рекорд для этого времени года за последние 5 лет. А ведь в ходе избирательной кампании 2 года назад Трамп обещал цену в 2 раза ниже.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». «Спартак» на выезде обыграл «Балтику» в 4-м туре РПЛ со счетом 2-1. У красно-белых голы забили Манфред Угальде и Пабло Салари. У «Балтики» отличился Андрей Мендель. Теперь у «Спартака» 9 очков, команда вышла на 3-е место. Столько же набрали «Зенит», идущий вторым в случае разницы мячей, и «Махачкалинское Динамо». Оно на 4-й строчке. Слово спортивному обозревателю «Бизнес-ФМ».
8: Футбол с Григорием Гуреевым.
18: «Зенит», сенсационно укушенный в прошлом туре дистанционном РПЛ «Московской родиной», был заряжен на реабилитацию перед своими болельщиками. И это получилось сделать сполна. Сине-бело-голубые забили 3 безответных мяча. Итоговый счет не совсем отразил происходящее на поле. У «динамовцев» было много моментов, в их пользу говорит и статистика – 14 ударов против 4. На это обратил внимание и главный редактор газеты «Спорт день за днем» коллега Иван Житков.
19: Был определенный тактический момент. «Зенит» часто при «Симаке» не хочет ничего форсировать, хочет присмотреться к сопернику, почувствовать его слабину. Пришлось, правда, выстаивать, риски были. Неряшливо, неаккуратная игра по своим игрокам, много позволялось на своей половине поля, не совсем внимательно играли защитники, можно было доиграться.
18: Однако у «Зенита» 3 из 4 ударов пришлись в створ. Все они завершились голами. Дубль сделал Александр Соболев, один из мячей с пенальти. У него уже 4 забитых гола в этом сезоне РПЛ. Больше только у одноклубника Максима Глушенкова – 5. Он и поставил точку в игре с «Динамо».
20: «Зенит» начинает свою привычную погоню за Краснодаром, который пока идет без осечек. Для победы над «Ахматом» горожанам хватило одного забитого мяча бразильца Кристиана. Этот трансфер пока себя оправдывает сполна. Нападающий стабилен. А вот как не забил Георгий Мелкадзе в пустые ворота и не спас грозненский клуб от поражения, уму непостижимо. Неожиданно в группе лидеров расположилась махачкалинская «Динамо». У команды 3 победы в 4 матчах. Подопечные Вадима Евсеева на этот раз крупно победили в Самаре «Крылья Советов» 4-1. В следующем туре им играть с Краснодаром. Московский ЦСКА с минимальным счетом добился победы над «Факелом». Пенальти, который нелогично заработал соперник, реализовал Иван Обляков. По игре футболисты воронежского клуба местами смотрелись опаснее, но в итоге сильнее оказались армейцы. Правда, потеряли Мойзеса. У бразильского защитника разрыв крестообразной связки. Главный тренер красно-синих Дмитрий Игдисамов похвалил игроков за настойчивость. Его слова приводит пресс-служба армейского клуба.
21: Тяжелая, сложная победа с мясом, выцарапанная, но не важно, 3 очка не капнут. Для нас сейчас очень важно нажать эти 3 очка. И я поздравляю всех с игрой на ноль. Правда, 3 пропустили, которые не засчитали. Есть над чем работать еще. Но тем не менее, 0 есть 0. Всех с победой.
20: У ЦСКА до сих пор был удачный календарь. Из него команда не смогла выжать максимум, потеряв 4 очка. Серия из домашних игр завершится через неделю поединком против «Локомотива». Железнодорожники переживают очевидный кризис. На этот раз они не смогли победить в гостях Оренбург. В этом матче свой, возможно, последний гол за «Лока» забил Алексей Батраков. Как сообщает инсайдер Никола Скира, «Галатасарай» заплатит требуемые 25 миллионов евро плюс бонусы и подписывается.

0: защитной табличкой, а вырученные средства Феррари отдаст на благотворительность. По данным Bloomberg, проданный экземпляр установил рекорд как самый дорогостоящий новый автомобиль, когда-либо проданный на аукционе. L'Oréal зарегистрировала в России товарный знак бренда краски для волос Prodigy, сообщает ТАСС. Срок действия знака – 10 лет. Заявка на регистрацию была подана из Франции в феврале прошлого года. L'Oréal в 2022-м заявила о приостановке прямых продаж и инвестиций в России. Связанный с президентом Дональдом Трампом криптобизнес World Liberty Trust получил предварительное одобрение выдачи банковской лицензии в США, сообщает телеканал ABC со ссылкой на Минфин. Назначенный Трампом национальный банковский регулятор обеспечил подразделению семейного криптобизнеса Трампа предварительное одобрение для получения банковской лицензии, открыв дверь для более крупных клиентов и, вероятно, увеличенных доходов. Это решение стало первым в истории США, когда компания, принадлежащая семье действующего президента, получает статус банка, говорится в публикации на сайте телеканала. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM. Мы выиграли суд каналу Двач. Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказал Business FM, что по его иску суд взыскал с владельца канала Двач Наримана Намазова почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. К слову, возможно, это стало только после того, как РКН обязал каналы, у которых свыше 10 тысяч подписчиков, регистрироваться как СМИ и раскрывать имя владельца. Многие этого не делают, однако, судя по исходу дела, сделал канал ответчика. До сих пор Двач был полностью анонимный, и управы на него и его аналоги не было. Юристы говорят, что это дело станет примером для многих похожих, тем оно и интересно. Продолжит Диана Чебанова.
2: Для начала пара цифр, чтобы вы понимали масштаб этой судебной битвы за авторское право. У канала Двач без малого 1 000 000 подписчиков, и он не показывает в своем профиле имя владельца. В описании канала ни слова о регистрации в РКН. У канала о японской гравюре, у Киёи каждый день 13 500, и у него есть конкретный автор, блогера зовут Иоанн. Еще в октябре он рассказал Business FM, что информационный паблик разместил у себя 2 поста, полностью скопированные из канала «Укиёи каждый день». При этом Двач не только не дал ссылку на первоисточник, не упомянув автора, но и добавил к постам свои вотермарки, а это уже означает присвоение авторства. К слову, Двач и подобные ему каналы-анонимы делают то же самое и с постами редакции Business FM и других СМИ. Мелкие блоги тоже регулярно страдают от плагиата. И уже на этапе подачи искового заявления о защите авторских прав сталкиваются с тем, что ответчик неизвестен. Иоанн сначала хотел решить вопрос без суда, написал админу в Телеграм. Ему ответили, что право на русские буквы и слова он запатентовать не может. Двач просто удалил посты. Блогер сохранил скрины нарушений и этих дерзких ответов и отправился в суд. Подал на анонимный канал, а затем уже запросил у Роскомнадзора имя владельца Двач. На ответ ушли месяцы, но справку РКН предоставил. И уже с конкретного человека удалось взыскать сумму 140 тысяч рублей. Парадокс был в том, что имя это было широко известно, оно мелькало в СМИ. Но суду нужны реальные доказательства на бумаге от РКН, рассказал Иоанн.
3: Нам надо было найти ответственное лицо. Но мы изначально подавали в моем родном городе, потому что если ты не знаешь, против кого подаешь, ты должен подавать по месту жительства истца. Это не Москва. Мы подали, и мы очень долго ждали каждый этап суда месяц. И вот 2 месяца ждали, пока Роскомнадзор ответит, кому принадлежит Двач. Мы как бы знали. Это не то, чтобы какой-то мега-секрет, просто нам нужно было это доказать. Доказать это возможно только через Роскомнадзор, либо через какие-то финансовые документы, которых у нас, конечно, не было. Мы ждали очень долго ответ Роскомнадзора, потом переносился суд, и вот в конце концов за 9 месяцев мы все это решили. Ну, конкретный канал Двач. Это как зарегистрировано физическое лицо, это человек, он живет в Москве. Мы послали ему извещение о том, что на него подали в суд. И он ответил, он прислал своего представителя юридического, и его представитель даже составил какой-то ответ. Собственно, дальше как бы обычный суд. Не очень приятная, так сказать, система, но она работает в конечном итоге. Говорят, что суд за чем это хороший прецедент.
2: Когда мы писали об этом деле в октябре 25-го, на самом старте процесса, юристы говорили, что шансов выиграть мало как раз потому, что ответчик фантом. Теперь получается, что обязательная регистрация больших каналов в РКН дает возможности для реальной борьбы с плагиатом в Телеграм. Правда, регистрацию многие каналы по-прежнему игнорируют, а Телеграм не выдает владельцев по запросу или по жалобе. И до сих пор многие контент-мейкеры просто старались не связываться с нарушителями. На это и был расчет, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
4: Может ли такое решение

0: Повлиять на решение судов по подобным искам? Да, конечно, потому что чем больше практики, тем больше вероятность, что она сформируется в правильном направлении, и остальные суды, как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды, будут смотреть на эту тенденцию и будут понимать, что нарушения в интернете, а в частности в социальных сетях, это тоже нарушения. И даже если они небольшие, например, это одна публикация или одна картинка, или еще что-то, они все равно заслуживают внимания и должны быть оценены по существу. У нас в России прецедент не является официальным источником права, но когда вы защищаете свои права и представляете суду аналогичную судебную практику, конечно, это имеет значение, и позиция суда может измениться в вашу сторону. Поэтому чем больше практики, тем лучше.
1: Крупные анонимные телеграм-каналы регулярно воруют посты без какого-либо упоминания о первоисточниках. Интересно, что Удвача тоже скопировал эти же украденные у Киёи каждый день посты другой крупный канал. И теперь Иоанн собирается судиться и с ним. Скорее всего, ему тоже предстоит запросить в РКН имя владельца. И в этом случае исход дела может быть вполне позитивным. Автор маленького блога о японских гравюрах, похоже, протоптал дорожку многим авторам контента, пострадавшим от плагиата со стороны каналов анонимов. Но только в том случае, если последние не проигнорировали регистрацию в РКН. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Как откроется рынок в понедельник? Перед выходными российский рынок акций показал самое резкое падение за 4 года, потеряв за сутки 4,3%. Индекс Мосбиржи упал до минимума с сентября 22-го на закрытие в пятницу 2136 пунктов. Давление оказала геополитика и заявление, свидетельствующее об отсутствии прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Российская валюта также заметно ослабла перед выходными. Китайский юань вырос на Мосбирже до 12,5 рублей, доллар на межбанке поднялся до 80%. Впервые за 5 месяцев евро поднимался выше 98 рублей. Что ждать от новой недели, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
3: Я думаю, что неделя будет непростой. Скорее всего, рынок будет продолжать находиться под влиянием тяжелого геополитического фона и очередных попыток стабилизировать ситуацию на рынке на малых объемах может просто не хватить. Последнее заявление министра иностранных дел Лаврова о том, что Россия не остановится на линии боевого соприкосновения на Украине, добавляют негатива участникам рынка. Несколько улучшить положение может слабеющий рубль на фоне того, что с двухмесячным лагом снижается объем притока иностранной валюты в Россию. Это может поспособствовать росту спроса на бумаги валютных экспортеров, соответственно, которые в базе расчета индекса у нас присутствуют. Но на одном таком позитиве индекс долго точно не протянет. Мы видим, что сейчас рынок акций находится еще и под давлением альтернативных более высоких доходностей на долговом рынке, на денежном рынке, ну и на рынке банковских вкладов. Я думаю, что по паре рубль-доллар движение куда-то к концу недели в диапазон 85-86, а по рубль-евро диапазон 98-98,5, по юаню, видимо, будем пытаться подходить к 13. Что касается нефти, пока здесь на мировом рынке предложение явно превышает спрос, сильного роста цен ждать точно недели не стоит, если не будет какого-то форс-мажорного витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
2: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. После такого сильного падения на рынке акций возможен отскок, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
4: Как говорят трейдеры, рынок поднимается вверх по лестнице, опускается вниз на лифте. Действительно, на прошлой неделе мы видели достаточно сильное движение вниз по индексу Мосбиржи. Так, за четверг и пятницу он потерял более 7%. И теперь напрашивается то, что в понедельник торги на российском фондовом рынке могут открыться отскоком. Фундаментальные факторы, которые позитивны для российского рынка акций, это дорогая нефть. Brent сейчас подбирается к отметкам $90 за баррель. На эскалации ситуации на Ближнем Востоке, на том, что Армузский пролив остается закрытым. Дорогая нефть поддерживает рынок. Также слабая рубль является фактором поддержки компаний-экспортеров. Ну и корпоративные результаты ряда эмитентов тоже выходят неплохие. Все это может поддержать рынок. Также в ближайшее время мы ждем отчетности нефтяных компаний за первое полугодие. И весьма вероятно, что во втором квартале нефтяные компании показали улучшение показателей. Но, с другой стороны, есть серьезные факторы давления на рынок, которые могут позволить не реализоваться этому росту. Это, прежде всего, геополитика и какого-то улучшения в ближайшее время не просматривается. Кроме того, возможно, на рынке есть крупные продавцы, которые также могут при росте рынка снова начать продавать позиции. Это тоже является фактором риска.
2: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Рекомендация».

Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Первые кофейни появились на Ближнем Востоке в 15 веке. Там играли в шахматы и нарды, слушали заезжих музыкантов и поэтов, обсуждали новости и политику и, естественно, пили кофе. Через два столетия кофейни появились и в Европе, практически в том же восточном виде. В заведениях подавали разные сорта напитка, также обменивались новостями и играли в шахматы. Но были и отличия. Например, в Англии к середине 18 века было более 500 кофейн, объединявших посетителей по профессиональным или политическим признакам. Были заведения, в которые заходили только виги или только тори. Были кофейни только для студентов, торговцев или биржевых маклеров. И даже кафе для домработниц, в которых женщины за чашкой кофе с пирожными могли всласть посплетничать о хозяевах.

0: деньги налогоплательщиков. 600 было потрачено из бюджета штата Нью-Йорк, а 250 из местного. Столько государственных средств на строительство стадиона в США еще не тратили. 8 августа на арене прошел первый тренировочный матч, и сразу возник тот же вопрос, что и с «Зенит-ареной». На что потрачены деньги? Особых современных фишек нет, видеотабло маленькие, а вид со многих мест не очень. Но хотя бы он новый.
1: «Спорт и деньги» на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Возвращение западного бизнеса в Россию следует рассматривать с точки зрения прагматичного партнерства и передачи нужных стране технологий. Об этом ТАСС рассказал советник президента России Антон Кобяков. Говоря о возможностях работы с западными компаниями, он назвал возможным создание СП с передачей технологий, а также концессий. Кобяков отметил, что бизнес из всех европейских стран продолжает взаимодействие с Россией вопреки позиции политических элит. Крупнейший на Украине металлургический комбинат ArcelorMittal Кривой Рог, работающий на украинские ВПК, остановился после ударов российской армии. На предприятии повреждены основные объекты энергетического и доменного производства. Ранее российская Минобороны сообщала, что вооруженные силы поразили цеха металлургического комбината в Кривом Роге, производящего стальной прокат для вооружения и военной техники ВСУ. Минпросвещение подготовило рекомендации по учебному расписанию для учеников первых классов. В сентябре-октябре нагрузка будет минимальной, не более 15 часов занятий в неделю и 3 урока по 35 минут в день. Затем она постепенно вырастет, уроки станут по 40 минут, а их количество увеличится до 4 в день. Во второй половине учебного года первоклашкам можно будет проводить 5 уроков, если один из них физкультура. В Минпросвещении отмечают, что такой ступенчатый график нужен для адаптации первоклассников к школьному режиму. Иран и Оман согласовали маршрут судоходства в Ормузском проливе. При этом некоторые вопросы все еще обсуждаются, уточнил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. По его словам, за последние 3 недели Тегеран и Маскат добились прогресса в переговорах, после чего согласовали карту маршрута. Полное восстановление безопасности и нормального коммерческого судоходства Иран связывает с прекращением морской блокады со стороны США. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Склад в Калинино – это сердце Wildberries. Все селлеры сейчас паникуют. Вот что нам рассказали продавцы на маркетплейсе, которых мы опросили после украинской атаки на крупнейший склад Wildberries. Подробности от селлеров буквально через минуту. В редакцию «Бизнес FM» обратился предприниматель, один из клиентов которого воспользовался функцией чарджбека после получения услуги. Речь идет о небольшой сумме, меньше 500 рублей, но случай этот оказался вовсе не единичным. Об этом эксклюзивно в нашем эфире. Вакантна ли должность главы Гагаузии? Местный парламент попробует это обсудить в понедельник. Народное собрание проведет заседание, на котором планируется обсудить объявление должности главы автономии вакантной и назначение даты выборов нового Башкана. Эти и другие темы на Бизнес FM. Склад в Калинино – это сердце Wildberries. Все селлеры сейчас паникуют. Вот что нам рассказали продавцы на маркетплейсе, которых мы опросили после украинской атаки на крупнейший склад Wildberries. Он находится в Подольске на территории индустриального парка Калинино. В результате попадания одного из БПЛА на объекте вспыхнул пожар. Пострадавших, как сообщается, нет. Однако селлеры подсчитывают потенциальные убытки из-за уничтожения товаров. Валерий Убадоев продолжит.
4: Для склада Wildberries в Калинино это уже не первая атака дронов. 20 июля Ютьюбе, как сообщали в пресс-службе РВБ, на объекте была проведена эвакуация, но склад оперативно вернулся к работе в штатном режиме. Площадь этого логистического комплекса – около 250 тысяч квадратных метров. Он крупнейший среди всех складов Wildberries и является ключевым узлом не только для работы маркетплейса по Москве и Подмосковью, но и по стране в целом. В феврале 2024 года компания сообщала, что через комплекс в Каледино проходит 2 миллиона 800 тысяч товаров в сутки. Продолжает продавец товаров.

0: фотоаппаратов для сада и дачи на Wildberries Игорь Шанченко.
1: Каледина – это сердце самой площадки ВВБ. Сейчас все селлеры паникуют, что делать дальше. Сейчас уже все селлеры переходят на систему ФБС. Это когда отгружают товар со своего склада. Но по факту ФБС пока захлебывается. То есть не успевают обрабатывать заказы. Из-за этого стопорятся отгрузки и срок доставки увеличивается. До Каледина у нас горело 95% всего товара. В Каледина у нас мало было товара, потому что он являлся дорогим складом. И нам просто это невыгодно.
2: То есть у вас сейчас осталось 5% не в Каледино?
1: Нет, не в Каледино, да.
0: В РВБ также сообщали, что в связи с пожаром в Каледино компания перестроила логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. Но некоторые селлеры еще после прошлых атак решили заблаговременно побыстрее распродать товар со склада в Каледино. Однако спасти удалось, видимо, не все. То, что осталось в Каледино, скорее всего, уже потеряно, говорит селлер Милена. Она продает на Wildberries оптику и видеонаблюдение.
3: В Каледино у нас в основном возвратные товары. Ну и где-то примерно это от 200 до 250 тысяч. Это не миллионы, как у многих, но все равно приятного мало, с учетом, что компенсации пока начисляются вообще каким-то странным образом. В российский, когда склад сгорел, нам там начислили где-то от 150 тысяч 200. Вообще ни о чем.
2: Вы прогнозируете, что вот эти условные 200-250 тысяч просто потеряны?
3: Скорее всего, да. В принципе, это было ожидаемо, поэтому мы по максимуму старались товар оттуда выводить. Устраивали скидки на те товары, которые там зависали, чтобы их поскорее люди разбирали.
0: Судя по тому, что рассказывают селлеры покупателям в столичном регионе, скорее всего, придется мириться с выросшими сроками доставок. Но эта проблема меркнет по сравнению с проблемами как для продавцов, так и для Wildberries в целом. Некоторые селлеры уже перестали работать, не смогли пережить убытки из-за атак на другие склады. Как со всем этим справляться, еще не ясно. Однако хоронить маркетплейс не стоит, считает селлер Александр. Он продает на Wildberries сувенирные изделия, текстиль, картины и подарочные наборы.
4: У нас в целом на всех складах около 6 миллионов. В Калининском, наверное, на полмиллиона было ущерба. Очень все печально. Но тут же, по большому счету, не склад горит, а горит же ведь логистическая цепочка, которая у нас была. Мы очень сильно зависимы. Именно были от Wildberries. А сейчас как это повторить, непонятно. В принципе, я не стал бы хранить Wildberries. Они слишком big to fail. Сдержанно оптимистично смотрю в будущее насчет этого. Но другой вопрос, что делать с потерянным товаром? Вот это самое главное. Огромные потери. Часть денег было кредитных, поэтому непонятно. Просто история в том, что лично у нас маленькое предприятие, малый бизнес. И нам что до сжигания складов было плохо, что после сжигания складов плохо.
0: Опрошенные нами селлеры говорят, что уходить с Wildberries они не собираются. Во-первых, осталось еще много товара на других складах, а просто так это распродать или вывести не получится. Во-вторых, покупатели уже привыкли к маркетплейсам, поэтому пока люди там покупают, продавцы будут там работать. Но альтернативные каналы продаж предприниматели развивают, в частности, свои сайты. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: В ночь на воскресенье в Киеве несколько раз объявляли тревогу в связи с российскими ударами. Там были поражены предприятия ВПК. В Кривом Роге металлургический комбинат ArcelorMittal частично остановил производство из-за ударов. Также были поражены портовые инфраструктуры и морские суда, в частности, 3 сухогруза и 2 танкера, которые использовались для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ. В Одесской области были атакованы цех производства и склад боевых частей и комплектующих для безэкипажных катеров. Спорная оплата. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился предприниматель, один из клиентов которого воспользовался функцией чарджбека после получения услуги. Речь идет о небольшой сумме, меньше 500 рублей. Но случай этот оказался вовсе не единичным. Подробнее Ольга Кашинская.
6: Чарджбэк – это процедура оспаривания платежа по банковской карте. Такая функция есть в платежных системах по всему миру, в том числе и у отечественной НСПК. Первым с такой проблемой в редакцию «Бизнес ФМ» обратился предприниматель Иван Попов. У него своя сеть фотомагазинов «Снято.ру» в Екатеринбурге. Один из его клиентов сфотографировался на документы без всяких

0: В любом случае, я долго вел переговоры с продавцом обуви. Они ни в какую не соглашались, заставляли меня какой-то там бумажной волокитой заниматься. Банк это все дело рассмотрел, и вот они тоже решили покрыть мои расходы на неоплаченные товары за свой счет. Но через полгода компания по производству обуви пересмотрела свою бухгалтерию, увидела, что они мне деньги не вернули, и внезапно решили деньги вернуть. В итоге получился двойной возврат. Третий раз это вот сейчас идет с поставщиком еды, и они перестали поставлять пищу. Я сделал повторный заказ, еще на месяц продлил подписку. Они мне сейчас не хотят деньги возвращать. Я в банк обратился, банк рассматривает ситуацию.
1: Нашел апартаменты внутри приложения Тинькофф. Где-то в 1:00 вечера заселился, сразу лег спать, но проснувшись, просто ужаснулся, в каких условиях оказался. Старая изношенная мебель, грязь. И сразу же утром написал сообщение в банк. Банк начал связываться с владельцами апартаментов. Все начали сразу отказываться. Говорят, ну как же, он уже живет. Я предоставил скриншоты того, как апартамент на самом деле выглядит. Но я вежливо попросил еще раз владельцев апартаментов, и они сами вернули. Но сам банк в этой ситуации мне не помог.
2: В связи с ситуацией на Ближнем Востоке авиакомпания Air Arabia отменила полетную программу из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты, предложив нам и еще тысячам других людей лишь ваучеры на следующие полеты, но не возврат денежных средств, как предлагали другие авиакомпании. Денежные средства нам помог вернуть Сбербанк через чарджбэк. Нужно предоставить все документы и переписки с авиакомпанией, маршрутные квитанции и чеки.
3: Законодательно чарджбэк в России никак не регулируется. По сути, решение по возврату средств отдается на откуп банкам. А основная нагрузка ложится на бизнес. Они должны в короткий срок увидеть уведомление по оспариванию платежа. Как правило, на это даются одни сутки. А затем каким-то образом доказать, что услуга была оказана в полном объеме. Как? Большой вопрос. Логически можно предположить, что сам факт оплаты услуги после ее оказания становится подтверждением ее качества. Например, оплата чека после ужина в ресторане. На деле же это так не работает. Бизнес-ФМ обратилась в Сбербанк за разъяснениями, какими документами бизнес может подтвердить необоснованность чарджбэка. Ответа мы так и не получили. У крупного бизнеса в большинстве своем настроена автоматизация за отслеживанием таких процессов. А вот для мелких и средних предпринимателей такие возвраты потенциально могут быть крайне болезненны. Поэтому предпринимателям остается разве что ставить сбор доказательной базы на поток, говорит директор юридической компании Юрвиста и владелец других бизнесов Алексей Петропольский.
4: Фактически, когда ты продаешь товар, продаешь услугу, продаешь, не знаю, курс, ты должен четко прописывать название курса, фиксировать полные данные покупателя вместе со всеми его персональными данными, прописывать в платеже, этим многие пренебрегают, по какому заказу, в какое время, с какого аккаунта, кто купил. Все это в дальнейшем ляжет в доказательную базу, причем это должно быть автоматизировано, поскольку если у вас высокооборотистый бизнес, у вас эти сделки происходят там каждые 5-7 минут, и это должно формироваться прям моментально. И когда вы это все собрали, в момент, когда он нажимает в своем банке кнопочку «Отменить», банк у вас, в зависимости от платежной системы, запрашивает документы. На это есть буквально сутки, ну, в некоторых случаях несколько суток. И если вы в автоматизированном режиме предоставили все эти документы, то в 99% случаев эту операцию не отменят.
3: Именно в этих целях во многих зарубежных странах, где чарджбэк более распространен, клиентов просят подписывать чеки от руки. Что звучит абсурдно, применительно, например, к кофейням и супермаркетам. Но в условиях отсутствия внятного и общедоступного регулирования все средства хороши. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru.
6: Тоже отдых. НЛО-туризм – это посещение мест, связанных с любыми упоминаниями о проявлениях инопланетных цивилизаций. Массовый характер увлечения НЛО приняло после 1946 года, когда на захолустный американский городок Розуэлл в штате Нью-Мексико упал то ли военный зонд, то ли летающая тарелка. Причем очевидцы уверяли, что спецслужбы спешно вывезли в неизвестном направлении извлеченное из летательного аппарата тело пришельца. С тех пор значительная часть населения городка – это туристы. Также небывалым спросом пользуется зона 51 в Неваде, куда, по слухам, свозят все потерпевшие крушения или захваченные инопланетные корабли. В России одна из самых популярных НЛО-локаций – это деревня Малёпка в Пермском крае. Там постоянно наблюдают летающие светящиеся объекты. В районе отказывается работать электроника, а часы начинают идти назад.
5: Тоже отдых на Бизнес ФМ.
7: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд «Банк».

0: Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Упреки в адрес микрофинансовых организаций, частных лиц, которые сужают нуждающихся деньгами под залог за сногсшибательные проценты, уже стали общим местом. А ведь и МФО, и частные кредиторы могли бы в ответ сослаться на традиции отечественных ростовщиков и закладчиков, ярко изображенных в художественной литературе. К примеру, незабвенная Алена Ивановна, старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», кредитовала население под 10% в месяц, причем с немедленным вычетом процентов из выдаваемой суммы. Но зато и осуществляла она свою кредитную деятельность без всякого преувеличения с риском для жизни. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Кто надо, услышал. Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
1: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
0: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы

Сообщил Вестям глава Минтранса Андрей Никитин. Сейчас технологии тестируют в Москве и Петербурге, где ходят экспериментальные беспилотные трамваи и составы метро. Дополнительные регионы позволят накопить опыт и создать базу для масштабирования технологий. После завершения экспериментов беспилотный транспорт планируют применять по всей стране, отметил министр. План по возвращению в сельхозоборот более 10 миллионов гектаров неиспользуемой пашни разработали в России, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По его словам, потенциал есть в 51 регионе. Как отметил Владимиров, идет также техническое перевооружение сельхозотрасли, упор в котором необходимо делать на отечественное машиностроение и доступный сервис для аграриев, а также на сохранение качества земель и защиту от опустынивания. Россияне в июле потратили 428,5 миллиардов рублей на покупку новых легковых автомобилей. Это на 8,4% больше, чем месяцем ранее. В годовом выражении рост составил 1,2%, подсчитал РИА Новости на основе данных Автостата. В целом в июле россияне купили 122 100 легковых авто, а средневзвешенная цена новой машины составила 3,5

0: же активно идут в Яндекс.Маркет и наращивают присутствие на Озон. Какие еще альтернативные площадки выбирают селлеры?
1: Селлер – представитель компании «Белобувь» Георгий Сажин.
2: С NVIDIA мы пытались начинать работать еще весной, когда это не было мейнстримом. Дело в том, что они же начинали себя позиционировать как маркетплейс для всего, в том числе книги, в том числе и обувь, одежда. Но мы там зарегистрировались, но у них API для работы через 1С для нас это критично важно, потому что у нас карточек товара, если учитывать количество моделей обуви, еще и к ним размеры, то есть каждая отдельная карточка, то это несколько тысяч, у нас больше 5000 карточек. Соответственно, выгружать это вручную, это очень проблематично. А через API у них это очень плохо реализовано, поэтому как-то у нас не задалось с ними. А других площадок мы, честно говоря, не получали ни предложений, да и не слышно о них как-то особо. Слышали про площадку Магнита, но она сдулась еще года полтора назад, как-то о ней больше ничего не слышно. А что касается ВБ, мы полностью остановили отгрузки по ФБС. То, что там осталось на складах Wildberries и не сгорело, но распродается. Новых мы поставок туда не делаем. Работаем сейчас только с Озоном и с Яндексом. На Wildberries тоже какие-то заказы есть по этим остаткам. Подали досудебную претензию на Wildberries. Ждем 30 дней, когда истекут 5 сентября. Будем идти в суд. Несмотря на то, что они заявляли, что они какие-то выплаты селлерам делают, мы никаких выплат за утраченный товар не получали. Сколько уже месяц прошел с первых ударов почти. Ничего мы не получили.
1: Предприниматель, селлер, основатель бренда Garner Роман Garner.
3: Я являюсь не только селлером, но и владельцем нескольких ПВЗ. Не так давно в NVIDIA запустил набор всех желающих владельцев ПВЗ Озона и Wildberries к своей системе для выдачи заказов клиентов NVIDIA. Сейчас мы видим, запустил набор селлеров. Комиссия составляет какие-то 12-15%. На сегодняшний день это спасение для многих селлеров. Итого, что мы имеем? ПВЗ, в которые люди привыкли забирать, есть. Селлеры есть. Осталось только организовать грамотную логистику, чтобы их мощности хватило с ростом заказов. И мы получим нового игрока на рынке. Я уверен, все получится. Напомню, что Озон изначально был обычным простым интернет-магазином.
4: NVIDIA площадка перспективная, и я туда буду регистрироваться 100%.
1: Селлер, основатель и владелец бренда кормов для домашних животных Morrigan Валерий Саморуков.
5: Мы сейчас представлены на основных площадках, на трех, Wildberries, Озон и Яндекс. И, честно говоря, я даже сам, как селлер, не знаю наличия других площадок. Возможно, либо они есть, но не очень большие, либо узкоспециализированные. Не так давно мы были представлены только на двух из них. Позже нам сам предложил Яндекс. Мы подумали, вышли туда. И в целом, наверное, это пока самый позитивный опыт с точки зрения маржинальности, с точки зрения динамики роста, конкретно в нашем случае. По Озон и по Wildberries последние два месяца экономика, ну, примерно в ноль сходится. То есть по Озону там где-то 1.5% маржинальность, по Wildberries мы в минусе. По Яндексу маржинальность пока самая высокая, как я сказал, и операционно, наверное, тоже чуть удобнее, чем другие маркетплейсы. Плюс, насколько я знаю, Яндекс сейчас сделал свой фулфилмент-центр, они предлагают весьма неплохие условия. Мы пока им не пользовались, но подумываем, и, возможно, это также упростит нам логистику, доставку товаров на маркетплейсы, потому что иногда с этим тоже бывают сложности, когда нет слотов и нельзя отгрузиться. Пока остаемся на всех маркетплейсах, больше акцента делаем на Яндекс, потому что просто лучше работают. При этом параллельно переориентируем продажи на собственный сайт. Поскольку мы все равно вкладываемся в рекламу, лучше не делиться этой маржой. Интереснее все-таки ориентировать продажи на свой сайт, делать систему лояльности собственную, так отслеживать наши продажи.
0: Ассоциация цифровых платформ предложила правительству России поддержать предпринимателей, пострадавших в результате атак ВСУ на склады маркетплейсов. Письмо об этом направлено Михаилу Мишустину. Одна из мер – прямые безвозмездные выплаты из федерального бюджета. Это позволит восстановить деятельность компаний и в прежних объемах сохранить бизнес и рабочие места, сказано в обращении. Пока вас нет в Испании, ваш дом могут захватить окупас. Это люди, которые ищут и находят дома, которые долго стоят без хозяев, заселяются туда, а выселить чужаков почти невозможно. Суды длятся годами. С проблемой столкнулись российские граждане, владельцы испанской недвижимости. Подробнее Диана Чебанова.
6: Проблема сквоттеров, или как их называют испанцы, окупас, совсем не новая. Она стала активно попадать в международную повестку еще во время пандемии, когда передвижения людей между странами были прекращены. Дома на испанских курортах подолгу пустовали. И их стали занимать беженцы, устраивая, что называется, самозахват, взламывая двери. Просто заселялись и жили, пользуясь всем имуществом хозяев, как своим. Собственники, вернувшись, обнаруживали вторжение, но выселить окупас не могли. Месяцами, а то и годами, из-за дыр в испанском законодательстве. Так вот, летом 2026 года самозахват недвижимости в Испании жив. Особенно для наших соотечественников, которые с 2022 года из-за европейских

0: Таких санкций потеряли возможность часто посещать свои дома. Если удается приехать, то некоторые из них встречают в своих домах целые многодетные семьи беженцев. Причем в отсутствие собственников мошенники успевают оформить дом на себя и сдавать его в аренду, рассказала одна из пострадавших Лариса Ибышева в своих социальных сетях.
1: В 2022 году право собственности на 11 домов на Тенерифе, принадлежавших российским гражданам, в том числе и на наш дом, по поддельным документам было переоформлено на юридическое лицо, зарегистрированное в Испании. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое продолжается до сих пор. На прошлой неделе совершено 4 попытки фактического захвата нашего дома. Мошенники проникают в дома, когда собственники в них отсутствуют, заселяют туда своих представителей, которые живут в этих домах, пользуются всем находящимся в них имуществом и, несмотря на существующий судебный запрет, предлагают и последующий продаж. В настоящий момент захвачено 4 дома. Каждый раз мы вызываем полицию, и нам приходится рассказывать снова и снова, почему 10 бугаев за забором нашего дома утверждают, что это их дом.
0: Испанская полиция выселять тех самых бугаев не берется. На этом зарабатывают специальные фирмы, которые обещают решить вопрос силовым методом. Но сотрудничество с ними грозит собственникам недвижимости реальным сроком в тюрьме. Поэтому владельцам недвижимости ничего не остается, кроме затяжных судебных процессов, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина. Она ведет несколько дел россиян, столкнувшихся с проблемой сквоттеров в Испании.
2: У испанцев очень лояльно к беженцам законодательства. Договор найма или аренды жилого помещения можно заключить в устной форме. То есть возвращаетесь вы из командировки, а у вас дома сидит загорелый молодой человек с 5 братьями и говорит: теперь я здесь живу. Вы паникуете, вызываете полицию. А этот загорелый молодой человек бодро объясняет полицейским, что есть устный договор аренды, и вам просто не доплатили в прошлом месяце. Поэтому вы так раздосадованы. Полиция разводит руками и отправляет дело в гражданство. Суды по этому поводу в Испании длятся от 3 до 5 лет. За это время ваша квартира приводится в соответствующий непорядок. Есть компании, которые предлагают за цену около 5000 евро самим разобраться с оккупадосами, но сотрудничество с ними не всегда заканчивается хорошо. Есть кейсы, когда арестовывали того, кто пытался силовым методом влиять на выселение незваных гостей, и самого реального собственника помещения за то, что он все это дело организовал.
0: По словам адвоката, одна российская семья, покидая Испанию из страха перед оккупас, буквально забетонировала вход в свой дом на Тенерифе. Но захватчики могут пробраться в дом и через окно. С такими проблемами сталкиваются не только иностранцы, но и сами испанцы, рассказала директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» «Изи-Виза» София Дефасе Аксютина.
3: Недавно были приняты определенные поправки. Если вторжение истинно в полицию в течение 48 часов, то полиция, как правило, трактует это как вторжение в частную собственность и может воспрепятствовать этому. Если же это вторжение более 48 часов, то полиция не может выселять оккупантов без решения суда. Это не только испанская история, она присутствует во всех странах Западной Европы, потому что законодательство схожее, и везде довольно сложно выгнать жильцов, которые арендуют и которые, допустим, решили не выезжать, решили не платить. Это и случаи с Францией, и случаи с Италией.
0: В 2024-м в Испании фиксировали более 16 тысяч случаев незаконного захвата жилья. Рост на 7,5% к предыдущему году. Около 40 самозахватов ежедневно. Лидер – Каталония. 7 тысяч случаев. Около 42% от общего числа по стране. Поэтому большим спросом в Испании стали пользоваться дома или квартиры на охраняемых территориях. Обезопасить дом можно и передачей его в управление специальным компаниям. Да, это затратно, но лучше. Лучше, чем выгонять по нескольку лет оккупас. Диана Чебанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Продолжительность жизни.
5: Антибиотики когда-то сделали революцию в медицине. Но сегодня этот успех постепенно оборачивается новой проблемой. Бактерии становятся устойчивыми к препаратам быстрее, чем медицина успевает создавать новые.
4: Журналист Алена Копылова.
5: Причина в естественном отборе. В любой большой популяции могут появиться бактерии со случайными мутациями, которые помогают пережить действие антибиотика. Чувствительные бактерии погибают, устойчивые остаются и размножаются. Более того, бактерии способны обмениваться генами устойчивости друг с другом. Поэтому резистентность может распространяться очень быстро. Особенно сложны так называемые грамотрицательные бактерии. У них есть дополнительная внешняя мембрана, которая плохо пропускает многие вещества. Но научная сложность только половина проблемы. Разработка нового лекарства требует лет исследований, клинических испытаний и огромных вложений. При этом новый антибиотик стараются назначать как можно реже, чтобы бактерии не успели быстро выработать к нему устойчивость. Получается парадокс. Обществу очень нужны новые антибиотики, но коммерчески они часто менее выгодны, чем препараты от хронических болезней, которые люди принимают годами. Поэтому все больше внимания привлекают альтернативные подходы. Один из самых интересных – бактериофаги. Это вирусы, которые заражают бактерии. Фаг прикрепляется к бактериальной клетке, вводит внутрь свой генетический материал и разрушает клетку изнутри. У фагов есть важное преимущество – они способны эволюционировать вместе с бактериями. Если бактерия меняется и становится устойчивой к одному фагу, можно подобрать другой или использовать комбинацию нескольких.
4: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Россия нанесла удары по портовой инфраструктуре и судам ВСУ, сообщила Минобороны. В Белгороде-Днестровском уничтожены цех и склад с боевыми частями и комплектующими для безэкипажных катеров, Вилково, стоянка украинских патрульных катеров. В порту Одессы российские силы поразили 3 сухогруза, 2 танкера, топливные резервуары и склады с военным имуществом. В Черном море восточнее Одессы также под удар попал сухогруз, перевозивший на Украину западное оружие, отметило российское военное ведомство. Камчатская природоохранная прокуратура начала проверку по фактам нарушения законодательства об охране животных при проведении морских прогулок к местам обитания касаток в Авачинском заливе. Об этом сообщает РИА Новости. Поводом для проверки стали публикации в СМИ и сообщения проекта по изучению касаток о массовом преследовании животных туристическими катерами. По словам исследователей, Авачинский залив перестает быть безопасным для животных из-за массового потребительского туризма. Женская сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Всего у нашей команды 6 наград, 3 из которых золотые. Чемпионат Европы по спортивной гимнастике прошел в Хорватии. Россияне выступали на нем под нейтральным флагом. Воры проникли в музей на Сицилии и похитили оттуда 4 шедевра эпохи Возрождения. Чтобы попасть в галерею, они отключили систему защиты и сигнализацию. Из музея были похищены работы итальянского художника Антонелло де Мессина. Три полиптиха Сан-Григорио и двусторонняя икона с изображением Богоматери и Христа, которую украли из бронированного кейса. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Вторая волна топливного кризиса накрыла Россию, но неравномерно. Некоторые регионы на этой неделе вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. Подробности буквально через минуту. Дональд Трамп заявил, что после победы над Ираном он объявит Ормузский пролив территорией США. А в Иране заверили, что не боятся угроз и демонстрации силы, и процитировали Достоевского. Что будет дальше? Комментарий Георгия Бофта. Футболисты «Зенита» разгромили московское «Динамо» со счетом 3-0. Команда Сергея Симака занимает 2-е место в турнирной таблице. Лидирует Краснодар. Эти и другие темы на Business FM. Вторая волна топливного кризиса накрыла Россию, но неравномерно. Некоторые регионы вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. Однако, как мы выяснили, ситуация от региона к региону сильно отличается. Светлана Чередникова подробнее.
8: Санкт-Петербург, по словам очевидцев, пока ощущает себя островком стабильности. Бензин есть, очередей нет, по крайней мере, в центре. На АЗС заливают и 95-й, и 92-й. Московский регион действительно переживает вторую волну ажиотажа. Часть АЗС либо закрыты, либо отпускают топливо с большой наценкой. А на крупных сетевых заправках, где бензин есть и его продают чуть дороже 70, выстраиваются очереди, и время ожидания в них достигает часа. Водитель из Пензы Евгений на днях возвращался из столицы домой. Жалуется, что бензина не было нигде, ни в городе на сетевых заправках, ни на МКАДе, ни в регионах. В итоге Евгений доехал до Пензы, не заправляясь по пути.
9: И в Москву ехал, не было нигде бензина. Ни Роснефть, ни Газпром, ни Лукойл, ничего. И по МКАДу не было, только в Балашихе я заправился. И то в очередь стоял. И назад ехал, не было нигде. По дизелю, так местами тоже, где есть, где нет.
10: Давайте теперь регионы перечислим, в каких регионах, получается, не было.
9: Мордовия, Рязань, 92-го, 95-го.
10: Сейчас в Пензе просто заправки закрыты?
9: На трассу не выезжал, третий день никуда не ездил.
10: Водители отказываются от автомобиля?
9: Ну, если нет бензина, куда поедешь?
8: В Смоленске, по словам местной жительницы Александры, картина тоже тревожная. Очереди примерно на час. Бензин периодически привозят, но он быстро заканчивается.
11: Очереди есть. Мне кажется, лучше не стало. Поэтому надо стоять, ждать, ловить, где есть, на какой заправке есть нужный бензин.
10: На многих заправках просто нет бензина, не закрыты по факту.
11: Нет, они по факту открываются, но бензин кончается, они закрываются. То есть они работают, но его привозят, но его быстро разбирают. Поэтому все стоят.
10: Сколько стоит?
11: Дизель не скажу, 95-й я заправляла по 72-73.
8: А вот в Орловской области очередей нет, и бензин есть любой, и цены стабильные. Но только у крупных добывающих компаний. Мелкие заправки не работают, рассказывает автор YouTube-канала «Орловский таксист» Андрей Золотарев.
12: На всех АЗС бензин присутствует, очередей нет. У нас после того ажиотажа, когда все нормализовалось, после этого больше никаких проблем не было.
10: А на каких АЗС есть бензин?
12: На самых крупных – Роснефть и Газпром. 92-й – 63-15, а 95-й – 69-15.
8: На этой неделе как минимум 6 регионов вернули или ужесточили ограничения на продажу топлива спустя всего 2-3 недели после первой волны дефицита. В Калужской, Липецкой и Оренбургской областях вновь ввели систему «чет-нечет». В Липецке с лимитом 30 литров на машину. В Астраханской и Волгоградской ограничения по 40 литров, в Иркутской – до 30 литров в бак. В Краснодаре к выходным ситуация ухудшилась по сравнению с началом недели. Топливо продают с утра до обеда, в канистры его не заливают. Норма отпуска от 15 до 30 литров при цене 72-75 рублей за 92 и 95. На трассе М4 от Ростова до Краснодара 92 и 95 нет, но есть дизель, рассказал водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
13: Бензин практически на половине заправок в Краснодаре исчез. Там 73 у нас работающих АЗС, из которых, ну, дай бог, на 40 сейчас есть 98-й, там 95-й и 92-й бензин.
14: Как работают коллеги?
13: Ну, машин стало поменьше. В целом на линии это видно по коэффициентам. Но оставшиеся машины, это в основном машины на газу и электромобиль. Ну, электромобили прям разгружаются прям с автовозов и тут же уходят на линию. То есть некоторые парки закупают машины для аренды, и вот эти машины прям очень популярный УМА-5, он сейчас это яндексские, вот они работают. Их хватает.
8: В Севастополе вернули QR-коды, а в Сочи запретили заправку в канистры, сохранили лимиты для физлиц и выделили АЗС, где заправляются только юрлица по топливным картам. Новосибирская область стала единственным регионом России, где власти, независимые АЗС и нефтетрейдеры сами договорились добровольно ограничить наценку на бензин. Она не должна превышать 15% от оптовой цены. Соглашение будет действовать до середины ноября. Светлана Чередникова, Рамиль Киселев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
7: Вашингтон и Тегеран перешли на достоевщину. Дональд Трамп заявил, что после победы над Ираном он объявит Ормузский пролив территории США, на что замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабди ответил: «Ормуз нельзя завоевать ни твитом, ни авианосцем, ни распоряжением, ни предвыборной речью». Также официальный представитель МИДа Ирана Ислам Багаи процитировал строки из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Дипломат привел слова старца Зосимы: «Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уже никакой правды ни в себе, ни кругом не различает». Что будет дальше, комментирует политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
14: Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что решение о возобновлении переговоров с Вашингтоном не принято. Хотя посредники в лице Катара и Пакистана продолжают передавать сообщения между сторонами, но называть это переговорным процессом в Тегеране отказываются. Там настаивают, что меморандум, подписанный 18 июня в Исламабаде, объявлял об окончании войны, а оговоренные там 60 дней предназначались для выработки итогового соглашения. То есть это не перемирие, которое можно продлить. Вашингтон так не считает и готов на пролонгацию на месяц-два. При этом глава Пентагона Пит Хексет заявил о готовности ВМС США держать блокаду иранских портов сколь угодно долго. Позиции сторон принципиально разнонаправлены. Иран хочет снятия санкций, компенсации ущерба, разморозки активов и прекращения морской блокады. И лишь затем готов обсуждать режим судоходства, причем намерен взимать плату за проход судов через Ормуз. США требуют безусловного открытия пролива, отказа от ядерной программы и прекращения атак на коммерческие суда. Ормуз таким образом стал главной точкой противостояния. Это единственный весомый рычаг давления у Тегерана. Для Вашингтона же сейчас важно держать блокаду, поскольку это дешевле публичного признания того, что операция, начатая весной как блицкриг, идет полгода без всякого результата. Однако, как ни странно, на этом фоне апокалиптические прогнозы о том, что нефть уйдет выше $150 и даже до 200 за баррель, не подтвердились. Брент держится более-менее устойчиво ниже 90 и уже падало сильно ниже. Логистика перестроилась быстрее ожидаемого. Саудовский трубопровод «Восток-Запад» до порта Янбу на Красном море, построенный еще в 80-е, именно на случай иранской угрозы, выведен на мощность до 7 миллионов баррелей в сутки. Эмираты переориентировали экспорт на порт Фуджейра в Оманском заливе. Это отчасти снимает остроту кризиса. При этом рынок даже не знает точно, сколько нефти все еще идет через Ормуз. В отдельные дни июля пролив проходили по 10 судов в сутки вместо 130 в мирное время. Но перестроились и покупатели. Так, Индия еще в мае начала завозить около 70% импорта по маршрутам в обход Персидского залива, в том числе заметно нарастив российские поставки. Главный проигравший пока только Ирак, где нефть дает порядка 90% дохода бюджета, а обходных вариантов логистики нет. Премия за риск сохраняется, но она перенесена с цены за баррель в стоимость страховки и фрахта. Страховые премии в районе пролива выросли до 10% стоимости танкера. Для Тегерана во всем этом неприятность в том, что чем дольше держится блокада, тем меньше она стоит, в силу как раз перестроения логистики. В свою очередь, Белый дом, не сумев продавить Тегеран, пытается продавить Израиль и Хамас, поскольку прекращение огня между ними Тегеран считает частью общей сделки. Спецпосланник Трампа Джаред Кушнер вместе с высоким представителем Совета мира по Газе Николаем Младеновым и экс-премьером Британии Тони Блэром отправился в Израиль, затем в Каир, и будет также общаться с палестинцами, которые должны принять управление сектором Газа вместо Хамас. Как ни странно, ранее Хамас даже согласился на поэтапное разоружение с передачей тяжелого оружия третьей палестинской стороне. Переход власти к технократам и поэтапный отвод израильских войск. Это считалось прорывом, но недолго. Такой план отверг Нетаньяху, выступив против увязки вывода Цахал из Газы с разоружением. Он требует реального, а не фиктивного, разоружения с гарантированным уничтожением арсеналов Хамас. И только потом израильтяне готовы уйти из сектора. Трампу, между тем, нужна хоть какая-нибудь внешнеполитическая победа до промежуточных выборов в ноябре. С Ираном пока не выходит, можно попробовать в Газе. Тем более, что тамошний сюжет активно подпитывает антиизраильскую пропаганду левых по всему миру, в том числе в самих США. Впрочем, сделка по Газе, даже если она случится, все равно не разблокирует Ормуз и не снизит цену бензина в США. Сейчас средняя его цена при пересчете в рубли и литры около 90 рублей за литр. Это рекорд для этого времени года за последние 5 лет. А ведь в ходе избирательной кампании 2 года назад Трамп обещал цену в 2 раза ниже.
7: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». «Спартак» на выезде обыграл «Балтику» в 4-м туре РПЛ со счетом 2-1. У красно-белых голы забили Манфред Угальде и Пабло Салари. У Балтики отличился Андрей Мендель. Теперь у «Спартака» 9 очков. Команда вышла на третье место. Столько же набрали «Зенит», идущий вторым в случае разницы мячей, и «Махачкалинское Динамо». Оно на четвертой строчке. Слово спортивному обозревателю «Бизнес-ФМ».
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
15: «Зенит», сенсационно укушенный в прошлом туре дерзким новичком РПЛ «Московской Родиной», был заряжен на реабилитацию перед своими болельщиками. И это получилось сделать сполна. Сине-бело-голубые забили 3 безответных мяча. Итоговый счет не совсем отразил происходящее на поле. У «динамовцев» было много моментов, в их пользу говорит и статистика – 14 ударов против 4. На это обратил внимание и главный редактор газеты «Спорт день за днем» коллега Иван Житков.
16: Был определенный тактический момент. «Зенит» часто при «Симаке» не хочет ничего форсировать, хочет присмотреться к сопернику, почувствовать его слабину. Пришлось, правда, выстаивать, риски были. Неряшливо, неаккуратная игра по своим игрокам, много позволялось на своей половине поля, не совсем внимательно играли защитники, можно было доиграться.
15: Однако у «Зенита» 3 из 4 ударов пришлись в створ. Все они завершились голами. Дубль сделал Александр Соболев, один из мячей с пенальти. У него уже 4 забитых гола в этом сезоне РПЛ. Больше только у одноклубника Максима Глушенкова – 5. Он и поставил точку в игре с «Динамо». «Зенит» начинает свою привычную погоню за Краснодаром, который пока идет без осечек. Для победы над «Ахматом» горожанам хватило одного забитого мяча бразильца Кристиана. Этот трансфер пока себя оправдывает сполна. Нападающий стабилен. А вот как не забил Георгий Мелкадзе в пустые ворота и не спас грозненский клуб от поражения, уму непостижимо. Неожиданно в группе лидеров расположилась махачкалинская «Динамо». У команды 3 победы в 4 матчах. Подопечные Вадима Евсеева на этот раз крупно победили в Самаре «Крылья Советов» 4-1. В следующем туре им играть с Краснодаром. Московский ЦСКА с минимальным счетом добился победы над «Факелом». Пенальти, который нелогично заработал соперник, реализовал Иван Обляков. По игре футболисты воронежского клуба местами смотрелись опаснее, но в итоге сильнее оказались армейцы. Правда, потеряли Мойзеса. У бразильского защитника разрыв крестообразной связки. Главный тренер красно-синих Дмитрий Игдисамов похвалил игроков за настойчивость. Его слова приводит пресс-служба армейского клуба.
17: Тяжелая, сложная победа с мясом, выцарапанная, но не важно, 3 очка не капнут. Для нас сейчас очень важно набрать эти 3 очка. И я поздравляю всех с игрой на 0. Правда, 3 пропустили, которые не засчитали. Есть над чем работать еще. Но тем не менее, 0 есть 0. Всех с победой.
15: У ЦСКА до сих пор был удачный календарь. Из него команда не смогла выжать максимум, потеряв 4 очка. Серия из домашних игр завершится через неделю поединком против «Локомотива». Железнодорожники переживают очевидный кризис. На этот раз они не смогли победить в гостях Оренбург. В этом матче свой, возможно, последний гол за «Лока» забил Алексей Батраков. Как сообщает инсайдер Никола Скира, «Галатасарай» заплатит требуемые 25 миллионов евро плюс бонусы и подпишет с Алексеем 5-летний контракт. Ранее трансфер одобрил глава РЖД Олег Белозеров. Настоящий триллер в 4-м туре случился во встрече «Родина-Акрон». Здесь 3-3. Московский клуб сначала вел 2-0, затем растерял преимущество, потом снова вышел вперед. Но в итоге тольяттинская команда отыгралась. Первый в карьере хет-трик сделал нападающий «Родины» Артем Максименко. Еще в одном матче Ростов и Рубин сыграли в ничью. 1-1. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
4: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. БЦР Моторс объявляет грандиозную распродажу. Чанган

0: Компании и корпорации.
1: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
1: Первый экземпляр полностью электрического автомобиля Ferrari Luce ушел с молотка на Сотбис в американском Монтерее за 40 миллионов долларов. Машина украшена специальной памятной табличкой, а вырученные средства Ferrari отдаст на благотворительность. По данным Bloomberg, проданный экземпляр установил рекорд как самый дорогостоящий новый автомобиль, когда-либо проданный на аукционе. L'Oréal зарегистрировала в России товарный знак бренда краски для волос Prodigy, сообщает ТАСС. Срок действия знака – 10 лет. Заявка на регистрацию была подана из Франции в феврале прошлого года. L'Oréal в 2022 заявила о приостановке прямых продаж и инвестиций в России. Связанный с президентом Дональдом Трампом криптобизнес World Liberty Trust получил предварительное одобрение выдачи банковской лицензии в США, сообщает телеканал ABC со ссылкой на Минфин. Назначенный Трампом национальный банковский регулятор обеспечил подразделению семейного криптобизнеса Трампа предварительное одобрение для получения банковской лицензии, открыв дверь для более крупных клиентов и, вероятно, увеличенных доходов. Это решение стало первым в истории США, когда компания, принадлежащая семье действующего президента, получает статус банка, говорится в публикации на сайте телеканала. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM. Мы выиграли суд каналу Двач. Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказал Бизнес FM, что по его иску суд взыскал с владельца канала Двач Наримана Намазова почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. К слову, возможно, это стало только после того, как РКН обязал каналы, у которых свыше 10 тысяч подписчиков, регистрироваться как СМИ и раскрывать имя владельца. Многие этого не делают, однако, судя по исходу дела, сделал канал ответчика. До сих пор Двач был полностью анонимный, и управы на него и его аналоги не было. Юристы говорят, что это дело станет примером для многих похожих, тем оно и интересно. Продолжит Диана Чебанова.
3: Для начала пара цифр, чтобы вы понимали масштаб этой судебной битвы за авторское право. У канала Двач без малого 1 000 000 подписчиков, и он не показывает в своем профиле имя владельца. В описании канала ни слова о регистрации в РКН. У канала у японской гравюре, у Киёи каждый день 13 500, и у него есть конкретный автор, блогера зовут Иоанн. Еще в октябре он рассказал Бизнес FM, что информационный паблик разместил у себя 2 поста, полностью скопированные из канала «У Киёи каждый день». При этом Двач не только не дал ссылку на первоисточник, не упомянув автора, но и добавил к постам свои вотермарки, а это уже означает присвоение авторства. К слову, Двач и подобные ему каналы анонимы делают то же самое и с постами редакции Бизнес FM и других СМИ. Мелкие блоги тоже регулярно страдают от плагиата. И уже на этапе подачи искового заявления о защите авторских прав сталкиваются с тем, что ответчик неизвестен. Иоанн сначала хотел решить вопрос без суда, написал админу в Телеграм. Ему ответили, что право на русские буквы и слова он запатентовать не может. Двач просто удалил посты. Блогер сохранил скрины нарушений и этих дерзких ответов и отправился в суд. Подал на анонимный канал, а затем уже запросил у Роскомнадзора имя владельца Двач. На ответ ушли месяцы, но справку РКН предоставил. И уже с конкретного человека удалось взыскать сумму 140 тысяч рублей. Парадокс был в том, что имя это было широко известно, оно мелькало в СМИ. Но суду нужны реальные доказательства на бумаге от РКН, рассказал Иоанн.
4: Нам надо было найти ответственное лицо. Но мы изначально подавали в моем родном городе, потому что если ты не знаешь, против кого подаешь, ты должен подавать по месту жительства истца. Это не Москва. Мы подали, и мы очень долго ждали каждый этап суда месяц, и вот

0: его подали в суд. И он ответил, он прислал своего представителя юридического, и его представитель даже составил какой-то ответ. Собственно, дальше как бы обычный суд. Не очень приятная, так сказать, система, но она работает в конечном итоге. Говорят, что суд о чем это хороший прецедент.
1: Когда мы писали об этом деле в октябре 25-го, на самом старте процесса, юристы говорили, что шансов выиграть мало как раз потому, что ответчик фантом. Теперь получается, что обязательная регистрация больших каналов в РКН дает возможности для реальной борьбы с плагиатом в Телеграм. Правда, регистрацию многие каналы по-прежнему игнорируют, а Телеграм не выдает владельцев по запросу или по жалобе. И до сих пор многие контент-мейкеры просто старались не связываться с нарушителями. На это и был расчет, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
2: Может ли такое решение повлиять на решение судов по подобным искам? Да, конечно, потому что чем больше практики, тем больше вероятность, что она сформируется в правильном направлении, и остальные суды, как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды, будут смотреть на эту тенденцию и будут понимать, что нарушения в интернете, а в частности в социальных сетях, это тоже нарушения. И даже если они небольшие, например, это одна публикация или одна картинка или еще что-то, они все равно заслуживают внимания и должны быть оценены по существу. У нас в России прецедент не является официальным источником права, но когда вы защищаете свои права и представляете суду аналогичную судебную практику, конечно, это имеет значение, и позиция суда может измениться в вашу сторону. Поэтому чем больше практики, тем лучше.
1: Крупные анонимные телеграм-каналы регулярно воруют посты без какого-либо упоминания о первоисточниках. Интересно, что Удвача тоже скопировал эти же украденные у Киёи каждый день посты другой крупный канал. И теперь Иоанн собирается судиться

0: прекратить. Последнее заявление министра иностранных дел Лаврова о том, что Россия не остановится на линии боевого соприкосновения на Украине, добавляют негатива участникам рынка. Несколько улучшить положение может слабеющий рубль на фоне того, что с двухмесячным лагом снижается объем притока иностранной валюты в Россию. Это может поспособствовать росту спроса на бумаги валютных экспортеров, соответственно, которые в базе расчета индекса у нас присутствуют. Но на одном таком позитиве индекс долго точно не протянет. Мы видим, что сейчас рынок акций находится еще и под давлением альтернативных более высоких доходностей на долговом рынке, на денежном рынке, ну и на рынке банковских вкладов. Я думаю, что по паре рубль-доллар движение куда-то к концу недели в диапазон 85-86, а по рубль-евро в диапазон 98-98,5, по юаню, видимо, будем пытаться подходить к 13. Что касается нефти, пока здесь на мировом рынке предложение явно превышает спрос, сильного роста цен ждать точно недели не стоит, если не будет какого-то форс-мажорного витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
1: Олег Кабелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Реконтраст. После такого сильного падения на рынке акций возможен отскок, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
2: Как говорят трейдеры, рынок поднимается вверх по лестнице, опускается вниз на лифте. Действительно, на прошлой неделе мы видели достаточно сильное движение вниз по индексу Мосбиржи. Так, за четверг и пятницу он потерял более 7%. И теперь напрашивается то, что в понедельник торги на российском фондовом рынке могут открыться отскоком. Фундаментальные факторы, которые позитивны для российского рынка акций, это очень дорогая нефть. Brent сейчас подбирается к отметкам $90 за баррель. На эскалации ситуации на Ближнем Востоке и на том, что Ормузский пролив остается закрытым. Так, дорогая нефть поддерживает рынок. Также слабая рубль является фактором поддержки компаний-экспортеров. Ну и корпоративные результаты ряда эмитентов тоже выходят неплохие. Все это может поддержать рынок. Также в ближайшее время мы ждем отчетности нефтяных компаний за первое полугодие. И весьма вероятно, что во втором квартале нефтяные компании показали улучшение показателей. Но, с другой стороны, есть и серьезные факторы давления на рынок, которые могут позволить не реализоваться этому росту. Это, прежде всего, геополитика и какого-то улучшения в ближайшее время не просматривается. Кроме того, возможно, на рынке есть крупные продавцы, которые также могут при росте рынка снова начать продавать позиции. Это тоже является фактором риска.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Арикапитал». В ближайшие дни инвесторов ждет насыщенный корпоративный календарь. За первые полгодия отчитаются по МСФО, ВИРУ, ЦИАН, РУСАЛ, Европлан, Банк Санкт-Петербург и АКРОН. Совет директоров Татнефти обсудит промежуточные дивиденды за первое полугодие из макропоказателей индекс цен производителей России за июль. А кроме того, Мосбиржа расширит линейку фьючерсов на акции.
3: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир съест 13 килограммов шоколада. Успеть за 10 секунд на Business FM. ПАМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 6.58, студия Вероника Романова. Кая Каллас анонсировала самые масштабные санкции против России. Новый пакет она планирует представить этой осенью. Если он будет принят, количество...

0: количество находящихся под ограничительными мерами российских физлиц, компаний и организаций сразу увеличится на треть. Давление необходимо усиливать до тех пор, пока Россия не прекратит войну. Конец цитаты. Об этом Кая Каллас заявил в интервью изданию «Die Welt». 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза был принят в конце июля. В него вошли 170 юридических лиц и 48 физических лиц. Среди них представители нефтяной отрасли России, Белоруссии, банков, платежных систем, криптовалютной инфраструктуры, а также рынка СПГ. Иран готовится к возобновлению конфликта с США, пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников и разведданные. По их информации, в Тегеране полагают, что нынешние переговоры могут быть лишь интерлюдией перед конфликтом, а заключенный меморандум был, вероятно, попыткой США и Израиля ослабить давление на глобальную экономику и выиграть время. В Госдуме предлагают ввести визовый режим для трудовых мигрантов с привязкой к рабочему контракту. По мнению депутата Леонида Слуцкого, работодатели должны отвечать за жилье, медицину, налоги и выезд работников, а выдачу российских паспортов приезжим мигрантам необходимо полностью прекратить. Российские пловцы выиграли золото. Чемпионат Европы в комбинированной эстафете 4 на 100 метров. В составе российской команды выступали Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Это не склад горит, а горит логистическая цепочка. Селлеры паникуют и подсчитывают убытки из-за уничтожения товаров после пожара на крупнейшем складе Wildberries в Каледино. Между тем, ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Мишустину с пакетом мер поддержки бизнеса, который пострадал из-за атак БПЛА. Среди главных предложений – списывать утраченные товары как убытки и не восстанавливать по ним НДС. Что такое чарджбэк и в чем его риски для покупателя и продавца? В редакцию Business FM обратился предприниматель, один из клиентов которого воспользовался функцией чарджбэка после получения услуги. Речь о небольшой сумме, меньше 500 рублей, но случай оказался вовсе не единичным. Вакантна ли должность главы Гагаузии? Местный парламент попробует обсудить это сегодня. Евгения Гуцул в прошлом году была приговорена молдавским судом к 7 годам лишения свободы за нарушение при финансировании оппозиционной партии ШОР. Предыдущее заседание Народного собрания Гагаузии по вопросу новых выборов не состоялось из-за отсутствия кворума. Подробности в эфире. Business FM. Склад в Каледино – это сердце Wildberries. Все селлеры сейчас паникуют. Вот что нам рассказали продавцы на маркетплейсе, которых мы опросили после атаки ВСУ на крупнейший склад Wildberries. Он находится в Подольске на территории индустриального парка Каледино. В результате попадания одного из БПЛА на объекте вспыхнул пожар, пострадавших нет. Однако селлеры подсчитывают потенциальные убытки из-за уничтожения товаров. Продолжит Валерий Убадоев.
3: Для склада Wildberries в Каледино это уже не первая атака дронов. 20 июля, как сообщали в пресс-службе РВБ, на объекте была проведена эвакуация, но склад оперативно вернулся к работе в штатном режиме. Площадь этого логистического комплекса около 250 тысяч квадратных метров. Он крупнейший среди всех складов Wildberries и является ключевым узлом не только для работы маркетплейса по Москве и Подмосковью, но и по стране в целом. В феврале 2024 года компания сообщала, что через комплекс в Каледино проходит 2 миллиона 800 тысяч товаров в сутки. Продолжает продавец товаров для сада и дачи на Wildberries Игорь Шанченко.
4: Каледино – это сердце самой площадки РВБ. Сейчас все селлеры паникуют, что делать дальше. Сейчас уже все селлеры переходят на систему ФБС, это когда отгружают товар со своего склада. Но по факту ФБС пока захлебывается, то есть не успевает обрабатывать заказы, из-за этого стопорятся отгрузки и срок доставки увеличивается. До Каледино у нас горело 95% всего товара. В Каледино у нас мало было товара, потому что он являлся дорогим складом, и нам просто это невыгодно.
5: То есть у вас сейчас осталось 5% не в Каледино?
4: Нет, не в Каледино, да.
3: В РВБ также сообщали, что в связи с пожаром в Каледино компания перестроила логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. Но некоторые селлеры еще после прошлых атак решили заблаговременно побыстрее распродать товар со склада в Каледино. Однако спасти удалось, видимо, не все. То, что осталось в Каледино, скорее всего, уже потеряно, говорит селлер Милена. Она продает на Wildberries оптику и видеонаблюдение.
5: В Каледино у нас в основном возвратные товары. Ну и где-то примерно это от 200 до 250 тысяч. Это не миллионы, как у многих, но все равно приятного мало, с учетом, что компенсации пока начисляются вообще каким-то странным образом. Российский, когда склад сгорел, нам там начислили где-то от 150 тысяч 200. Это вообще ни о чем.
6: Вы прогнозируете, что вот эти условные 200-250 тысяч просто потеряны?
5: Скорее всего, да. В принципе, это было ожидаемо, поэтому мы по максимуму старались товар оттуда выводить. Устраивали скидки на те товары, которые там зависали, чтобы их поскорее люди разбирали.
3: Судя по тому, что рассказывают селлеры покупателям в столичном регионе, скорее всего, придется мириться с выросшими сроками доставок. Но эта проблема меркнет по сравнению с проблемами как для продавцов, так и для Wildberries в целом. Некоторые селлеры уже перестали работать, не смогли пережить убытки из-за атак на другие склады. Как со всем этим справляться, еще не ясно. Однако хоронить маркетплейс не стоит, считает селлер Александр. Он продает на Wildberries сувенирные изделия, текстиль, картины и подарочные наборы.
7: У нас в целом на всех складах около 6 миллионов. В Каледино, наверное, на полмиллиона был ущерба. Очень все печально. Но тут же, по большому счету, не склад горит, а горит же ведь логистическая цепочка, которая у нас была. Мы очень сильно зависимы именно были от Wildberries. А сейчас как это повторить, непонятно. В принципе, я не стал бы хранить Wildberries. Они слишком big to fail. Сдержанно оптимистично смотрю в будущее насчет этого. Но другой вопрос, что делать с потерянным товаром? Вот это самое главное. Огромные потери. Часть денег было кредитных, поэтому непонятно. Просто история в том, что лично у нас маленькое предприятие, малый бизнес. И нам что до сжигания складов было плохо, что после сжигания складов плохо.
3: Опрошенные нами селлеры говорят, что уходить с Wildberries они не собираются. Во-первых, осталось еще много товара на других складах, а просто так это распродать или вывести не получится. Во-вторых, покупатели уже привыкли к маркетплейсам, поэтому пока люди там покупают, продавцы будут там работать. Но альтернативные каналы продаж предприниматели развивают, в частности, свои сайты. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: В ночь на воскресенье в Киеве несколько раз объявляли тревогу в связи с российскими ударами. Минобороны России заявила, что были поражены предприятия ВПК в Кривом Роге, металлургический комбинат «ArcelorMittal» частично остановил производство из-за ударов. Спорная оплата. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель, один из клиентов которого воспользовался функцией чарджбека после получения услуги. То есть оспорил оплату через приложение банка. Сумма небольшая, меньше 500 рублей. Но случай оказался далеко не единичным. Подробнее Ольга Кашинская.
8: Чарджбэк – это процедура оспаривания платежа по банковской карте. Такая функция есть в платежных системах по всему миру, в том числе и у отечественной НСПК. Первым с такой проблемой в редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель Иван Попов. У него своя сеть фотомагазинов «Снято.ру» в Екатеринбурге. Один из его клиентов сфотографировался на документы, без всяких возражений заплатил 420 рублей, забрал фото и ушел. А потом воспользовался услугой чарджбэка в Сбербанке и отменил платеж. Деньги обратно получил, а фотографии обратно не вернул. Мы спросили наших слушателей, пользовались ли они этой функцией. И оказалось, что работает она в самых разных ситуациях.
9: В первом случае я купил товар не на том сайте, меня просто обманули и развели. Банк рассматривал мою заявку, и через полтора месяца они решили мне вернуть деньги. А во втором случае я долго вел переговоры с продавцом обуви. Они ни в какую не соглашались, заставляли меня какой-то там бумажной волокитой заниматься. Банк это все дело рассмотрел, и вот они тоже решили покрыть мои расходы на неоплаченные товары за свой счет. Но через полгода компания по производству обуви пересмотрела свою бухгалтерию, увидела, что они мне деньги не вернули, и внезапно решили деньги вернуть. В итоге получился двойной возврат. Третий раз это вот сейчас идет с поставщиком еды, и они перестали поставлять пищу. Я сделал повторный заказ, еще на месяц продлил подписку. Они мне сейчас не хотят деньги возвращать. Я в банк обратился, банк рассматривает ситуацию.
10: Нашел апартаменты внутри приложения Тинькофф. Где-то в 1 часов вечера заселился, сразу лег спать, но проснувшись, просто ужаснулся, в каких условиях оказался. Старая изношенная мебель, грязь. И сразу же утром написал сообщение в банк. Банк начал связываться с владельцем апартаментов. Все начали сразу отказываться. Говорят, ну как же, он уже живет. Я предоставил скриншоты того, как апартамент на самом деле выглядит. Но я вежливо попросил еще раз владельцев апартаментов, и они сами вернули. Но сам банк в этой ситуации мне не помог.
11: В связи с ситуацией на Ближнем Востоке авиакомпания Air Arabia отменила полетную программу из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты, предложив нам и еще тысячам других людей лишь ваучеры на следующие полеты, но не возврат денежных средств, как предлагали другие авиакомпании. Денежные средства нам помог вернуть Сбербанк через чарджбэк. Нужно предоставить все документы и переписки с авиакомпанией, маршрутные квитанции и чеки.
8: Законодательно чарджбэк в России никак не регулируется. По сути, решение по возврату средств отдается на откуп банкам, а основная нагрузка ложится на бизнес. Они должны в короткий срок увидеть уведомление по оспариванию платежа, как правило, на это даются одни сутки, а затем каким-то образом доказать, что услуга была оказана в полном объеме. Как? Большой вопрос. Логически можно предположить, что сам факт оплаты услуги после ее оказания становится подтверждением ее качества. Например, оплата чека после ужина в ресторане. На деле же это так не работает. Бизнес-ФМ обратилась в Сбербанк за разъяснениями, какими документами бизнес может подтвердить необоснованность чарджбэка. Ответа мы так и не получили. У крупного бизнеса в большинстве своем настроена автоматизация за отслеживанием таких процессов. А вот для мелких и средних предпринимателей такие возвраты потенциально могут быть крайне болезненны. Поэтому предпринимателям остается разве что ставить сбор доказательной базы на поток, говорит директор юридической компании «Юрвиста» и владелец других бизнесов Алексей Петропольский.
12: Фактически, когда ты продаешь товар, продаешь услугу, продаешь, не знаю, курс, ты должен четко прописывать название курса, фиксировать полные данные покупателя вместе со всеми его персональными данными, прописывать в платеже, этим многие пренебрегают, по какому заказу, в какое время, с какого аккаунта, кто купил. Все это в дальнейшем ляжет в доказательную базу, причем это должно быть автоматизировано, поскольку если у вас высокооборотистый бизнес, у вас эти сделки происходят там каждые 5-7 минут, и это должно формироваться прям моментально. И когда вы это все собрали, в момент, когда он нажимает в своем банке кнопочку «Отменить», банк у вас, в зависимости от платежной системы, запрашивает документы. На это есть буквально сутки, ну, в некоторых случаях несколько суток. И если вы в автоматизированном режиме предоставили все эти документы, то в 99% случаев эту операцию не отменят.
8: Именно в этих целях во многих зарубежных странах, где чарджбэк более распространен, клиентов просят подписывать чеки от руки. Что звучит абсурдно, применительно, например, к кофейням и супермаркетам. Но в условиях отсутствия внятного и общедоступного регулирования все средства хороши. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Вакантна ли должность главы Гагаузии? Местный парламент попробует это обсудить сегодня. На заседание будет назначена дата выборов нового Башкана. В августе прошлого года главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к 7 годам тюрьмы. Суд Молдавии признал ее виновной в нарушениях при финансировании оппозиционной партии ШОР. Ранее председатель Народного собрания Валентин Гайдаржи заявлял ТАСС, что большинство депутатов считает, что Гуцул должна сохранить должность главы автономии до завершения судебных споров. Комментирует аналитик Центра среди земноморских исследований ВШЭ, доцент Николь Бадиштяну.
13: Действительно, ситуация в Гагаузии в вялотекущем состоянии находится ровно с ареста Гуцул. И понятное дело, что так не может продолжаться вечно. И, скорее всего, будет принято решение, что перевыборы проводить нужно. Но делать какие-то прогнозы, кто именно станет башканом, пока что рано. Один из самых ярких фаворитов непосредственно Кишинева – это Михаил Серкели, прозападный аналитик, который, в общем-то, сидит в Гагаузии и, мягко говоря, с негативной точки зрения освещает все происходящие в республике события, в том числе и арест Гуцул и весь процесс суда над ней, явно симпатизируя молдавским властям, ну и, скорее всего, получая от них различного вида финансовую и институциональную поддержку. Говорить об утрате статуса автономии пока что рано, но совершенно точно выборы влияют на общую стратегию Республики Молдова, потому что гагаузы — это традиционно пророссийские настроенные люди, и это в последние итерации выборов был проблемный регион для прозападных властей Молдовы.
2: Николь Бадиштяну добавлю, что свою вину Евгений Гуцул не признает.
1: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
14: Где начинается твоя дорога? Мустанг 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Танк 300 на особых условиях в августе. Танк 300. Следуй за открытиями.
15: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motors.
16: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
17: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
18: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
19: Транширы. Китайский предприниматель Джастин Сан впервые стал героем заголовков в СМИ в 2019 году. Тогда он выиграл на аукционе деловой обед с американским инвестором Уорреном Баффетом, заплатив за право побеседовать с мэтром $4.5 миллиона. Дни до этого события Джастин на глазах у подписчиков отчитывал в соцсетях, а за трое суток до встречи взял и отменил ее. В 2024-м китайский бизнесмен снова дал повод говорить о себе. На аукционе Sotheby's почти за $6.5 миллиона он приобрел арт-объект под названием «Комедиант». Это был самый обычный банан, приклеенный к стене скотчем. На пресс-конференции после торгов Джастин просто съел баснословно дорогой фрукт, назвав это уникальным художественным опытом.
20: Транжиры на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
22: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Купонный доход по облигациям Нижегородской области снизился до 13 рублей 27 копеек. Региональный Минфин установил величину купонного дохода на одну облигацию Нижегородской области серии 34017 за 10-й купонный период. Ранее выплата была на 21 копейку больше. За 8-й и 7-й по 13 рублей 68 копеек. За 2-й купонный период доход на одну облигацию достигал 15 рублей 33 копеек. Сам заем был взят еще прошлой осенью на сумму 15 миллиардов рублей. Банк России намерен следить за возможными случаями мисселлинга при продаже криптовалют и финансовых инструментов, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя Центробанка Михаила Мамуту. Он отметил, что порядок покупки криптовалют для широкого круга пользователей предусматривает предварительную проверку знаний инвесторов и ограничений по уровню риска в зависимости от суммы вложений. Однако, по его словам, эти меры не исключают необходимости дополнительного контроля за действиями финансовых организаций. Отмечу, что мисселлинг – это недобросовестная практика продаж, при которой продавец намеренно вводит клиента в заблуждение, скрывая или искажая важную информацию о товаре или услуге. Отделение Почты России на улице Усилова 3/3 готовится к закрытию, пишет Нижний Сейчас. Вскоре обслуживать несколько десятков тысяч горожан в микрорайоне улиц Фруктовая, Усилова, Донецкая, Кузьминская, Родионова и другие будут специалисты отделения в здании главпочтамта на Большой Покровской. Редакция информагентства направила запрос в Почту России для прояснения ситуации. Два новых глэмпинга хотят построить рядом с Волгой под Нижним Новгородом. Один может разместиться в Балахне вблизи устья Узола, другой – около Сибирского Затона на Бару. Оцениваются проекты одинаково, примерно по 50 миллионов рублей каждый. Предоставление участков инвесторам обсудил Совет по земельным и имущественным отношениям. Модульный глэмпинг вблизи Бордского моста к юго-востоку от железнодорожных путей в течение 3 лет планирует открыть компания «Проинвестнн». Она попросила в аренду участок на левом берегу Волги площадью около 4 гектаров. Сейчас он не используется, но частично пересекается сочетается с федеральной землей, частично с огражденной территорией под самовольными нежилыми бытовками, а часть была передана другому инвестору под строительство яхт-клуба еще в 2015 году. Два последних вопроса власти решают через суд. Они расторгают договор аренды с инвестором, который собирался создать яхт-клуб, и требуют освободить территорию под четырьмя незаконными бытовками. Пока дела приостановлены, назначена судебная экспертиза. Участок более 10 гектаров в Балахне запросила компания «Волжская бухта», которая намерена построить глэмпинг и стоянку для судов. Сейчас там находятся металлические строения для хранения лодок, грунтовая дорога, подъезд к лодочной переправе через Волгу, а на прилегающей территории – стихийная парковка. Нижегородские медики обнаружили туберкулез у пациента, который обратился в поликлинику с жалобами на слабость. 56-летний мужчина связывал свое состояние с перенесенным около полугода назад коронавирусом. Однако при прохождении углубленной диспансеризации врачи обнаружили признаки инфильтративного туберкулеза легких. Для этого был проведен расширенный анализ крови и рентген грудной клетки. После этого пациента направили в противотуберкулезный диспансер. Сейчас он проходит курс терапии. Медики призывают всех переболевших коронавирусом пройти углубленную диспансеризацию. Слабость после COVID-19 может скрывать опасные заболевания. Бизнес-литература не заинтересовала россиян в первом полугодии. Продажи как в количестве штук, так и в вырученной сумме сократились на 20%, рассказали опрошенные коммерсантам издательства и маркетплейсы. Падение интереса к сегменту издательства связывает с экономической ситуацией и отсутствием новых заметных хитов. На динамику категории влияет развитие подписной модели. Кроме того, меняется сама повестка жанра. Так, например, долгое время драйвером рынка были книги западных авторов, которые предлагали понятные ориентиры, успешные кейсы и модели развития компаний. Сегодня значительная часть этих примеров воспринимается как менее применимая к российским реалиям, а восточные подходы пока не стали полноценной альтернативой для массовой аудитории. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, временами дождь и плюс 19 градусов на термометре. Вечером плюс 18, а ночью плюс 16, и вновь есть вероятность осадков.
21: Валюта.
0: Центробанк России установил следующие курсы валют на 17 августа. Доллар США 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, курс китайского юаня 12 рублей 48 копеек. Держитесь курса.
21: Компании и корпорации.
22: Застройщиков Нижегородской области приглашают оценить качество услуг регионального Минстроя. Соответствующие опросы размещены на инвестиционном портале области. Поучаствовать в них могут представители строительных организаций, имеющие опыт получения разрешения на возведение ввод объектов в эксплуатацию жилых многоэтажных зданий высотой более 4 этажей или нежилых зданий высотой более 2 этажей и общей площадью свыше 1500 квадратных метров. В рамках анкетирования застройщикам предлагают ответить на вопрос о количестве процедуры календарных дней, предшествующих получению разрешения, скорость оказания госуслуг и качестве взаимодействия с сотрудниками регионального Минстроя. Опросы также содержат параметры для оценки процедуры экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, прохождение которой является обязательным условием для рассмотрения заявлений на выдачу разрешений на строительство. При заполнении каждой из опросных форм застройщики также смогут оставить свои комментарии и предложения по оптимизации процедур оказания госуслуг. Мэр Дзержинска сообщил о кадровых решениях в муниципальном предприятии «Экспресс» после потери маршрутов. Какие именно это решения, он не уточнил. По итогам встречи глава города рассказал в своих соцсетях, что от директора «Экспресса» так и не услышали внятного ответа на вопрос, почему предприятие не вышло на конкурс по организации городских перевозок. Директору объявили выговор. Михаил Клинков добавил, что контрольно-счетная палата города последние 3 недели проверяет предприятие. В ближайшее время проведут расширенный аудит. Впереди серьезная работа совместно с Минтрансом области по созданию финансовой модели работы и дорожной карты выхода предприятия из кризиса. Нижний Новгород отмечает юбилей 805 лет. НВД-банк, один из ведущих банков по работе с малым и средним предпринимательством, поздравил жителей со значимой датой. В своем поздравлении сотрудники банка отметили, что особую роль в развитии столицы Приволжья всегда играли люди, готовые брать на себя ответственность, творить новое и работать на перспективу. Сегодня эту традицию продолжают нижегородские предприниматели, которые развивают производство и сферу услуг, создают рабочие места, реализуют новые проекты и вносят вклад в экономику региона. НВД-банк пожелал городу сохранить свою самобытность, приумножать накопленный потенциал и с каждым годом становиться еще более комфортным местом для жизни, работы и реализации самых смелых идей. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
21: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
5: «Максидом».
6: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
23: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
6: STO Xlantix ET ждет вас в СТО-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
24: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. В дословном переводе с немецкого, где работают рубанком, там падают стружки. Это значит, что при выполнении какого-то большого дела неизбежны ошибки и издержки. И даже если их будет много, это не повод прекращать работу. Ближайший русский аналог этого выражения – лес рубят, щепки летят. Срочные переводы на Business FM. Через век. Главные капиталы России. Артур Антонович Анатра
25: родился в 1878 году в семье Антонио Анджеловича Анатры в известном на юге России купеческом клане итальянцев-переселенцев, чья деятельность во многом способствовала развитию Одессы и оставила яркий след в ее истории. Торгово-промышленная фирма «Братья Анатра» включала экспортный дом, мукомольную мельницу и пароходство. Фирма специализировалась на транспортировке хлебных грузов, а также на производстве и экспорте зернопродуктов и импорте английского угля. В начале 20 века при финансовом участии Артура Антоновича в Одессе на улице Гавани 13 был открыт первый в городе стационарный иллюзион, то есть кинотеатр. В 1907 году Артур Анатра принял участие в одной из первых на территории Российской империи автомобильных гонок, организованных в том числе и на его деньги. А заинтересовавшись воздухоплаванием, он стал одним из учредителей Одесского аэроклуба, основанного в марте 1908-го, а через два года его президентом. 15 июня 1910 года по инициативе Артура Антоновича при Одесском аэроклубе был открыт военно-авиационный класс с бесплатной формой обучения. Для его устройства Анатра, занимавший также пост вице-президента Новороссийского общества поощрения конозаводства, предоставил ипподром. И заодно подарил будущим авиаторам французский аэроплан «Блерио». Через год авиационный класс был преобразован в авиашколу. К началу 1916 года она уже обучала около сотни курсантов. В программе обучения значились такие элементы пилотажа, как скольжение, крутой вираж, перевертывание, штопор, мертвая петля и бой в воздухе. Также в школе проходили специальный курс техники Одесского морского батальона. Они изучали авиадвигатели. После обучения эти мастера могли без чертежей, пользуясь только фотографической памятью, восстанавливать поврежденные аэропланы. Ремонтируя самолеты, принадлежащие аэроклубу, они приобрели опыт, достаточный, чтобы приступить к самолетостроению. И первый аэроплан был построен в мастерских Артура Антоновича 14 апреля 1911 года. Эта дата официально считается днем основания Одесского авиастроительного завода «Анатра». В первый год существования завода на нем было построено 7 самолетов. За следующий год было выпущено уже 20. В то время на заводе работали всего 100 человек. В июне 2013 года «Анатра» получил первый госзаказ на 5 самолетов французской системы «Фарман». Толчок бурному росту предприятия дала Первая мировая война. Русская императорская армия нуждалась в самолетах. Завод аэропланов «Анатра» начал получать крупные заказы от военного ведомства. А Одесса стала одним из центров самолетостроения Российской империи. К концу сентября 1916 года на окраине Симферополя у реки Славянки был построен новый авиазавод. Симферопольский промышленный комплекс включал в себя авиастроительный, автомобильный и моторостроительные заводы. К концу существования Российской империи на фирме «Анатра», которая превратилась в крупнейший авиакомплекс, работало более 2500 человек. Потенциальная мощность фирмы составляла 100 самолетов в месяц. 9 января 1918 года на заседании Совета народных комиссаров был принят декрет о конфискации аэропланного завода «Анатра» в Симферополе. 28 июня вся авиапромышленность, находящаяся в пределах Советской России, была объявлена собственностью государства. Одесский филиал при этом пока оставался завладельцем, потому что в 18 году Одесса была сначала под властью Украинской Народной Республики, потом в австро-венгерской оккупации и еще позже под контролем войск Антанты. В такой политико-экономической ситуации почти полностью прекратились поставки импортных моторов, и завод практически остановил работу. Не примирившись с новой реальностью, в начале 1919 года «Анатра» покинул Одессу на собственном самолете. О дальнейшей его судьбе из...
3: Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 7.28, студия Вероника Романова. Интернет-магазины предложили меры поддержки продавцов, пострадавших от атак БПЛА. Ассоциация компаний интернет-торговли направила письмо премьеру Михаилу Мишустину. В нем перечень из 10 первоочередных мер, охватывающих налоговое регулирование, финансовые инструменты, административные процедуры и страхование. Среди ключевых предложений АКИД – списание утраченных товаров как убытков, освобождение от восстановления НДС по таким товарам, отсрочка или рассрочка по налогам и страховым взносом, льготное кредитование и прямые выплаты из бюджета для компенсации убытков. Верховный суд сегодня рассмотрит жалобу партии «Яблоко» на снятие с выборов. Это будет открытое заседание. Оно назначено на 10 утра. 10 августа Верховный суд удовлетворил иск об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» на выборы в Госдуму по иску «Родины». Полиция Египта задержала гражданина России, обвинив его в нарушении правил поведения, принятых в исламе. Как рассказали в российском посольстве, сейчас идут разбирательства. По предварительным данным, обвинение связано с произошедшим в гостинице в Шарм-эль-Шейхе. Во время танцев на вечеринке у бассейна россиянин споткнулся о шезлонг, на котором находилась мусульманка, и, пытаясь сохранить равновесие, нечаянно коснулся ее рукой. Российские гимнастки заняли 4-е место в медальном зачете чемпионата мира по художественной гимнастике. Турнир завершился накануне во Франкфурте на Майне. Россиянки завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые награды. Спортсменки победили в командном многоборье. Серебро в упражнениях с мячом выиграла София Ильтерякова. Мария Борисова завоевала 3 бронзовые награды в упражнениях с мячом, булавами и лентой. Первое место заняла команда Германии. 3 золотые, 1 бронзовая медаль. Вторыми стали бразильянки. 2 золотые, 1 бронзовая. Третьими болгарки. 1 золотая, 3 серебряные и 2 бронзовые медали. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Новая волна топливного кризиса накрыла Россию, но ситуация от региона к региону сильно отличается. Где-то вернули ограничения на продажу бензина, водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС, а где-то бензин стабильно есть. После победы над Ираном Армузский пролив будет территорией США. Это заявил Дональд Трамп. В Иране заверили, что не боятся угроз и демонстрации силы, и процитировали Достоевского. Чего ждать дальше? Сегодня об этом Георгий Буфт. Футболисты «Зенита» разгромили московское «Динамо» со счетом 3-0. Команда Сергея Симака занимает 2-е место в турнирной таблице, а лидирует Краснодар. Подробности тура российской премьер-лиги в ближайшем эфире «Бизнес FM». Вторая волна топливного кризиса накрыла Россию, но неравномерно. Некоторые регионы на этой неделе вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. Однако, как мы выяснили, ситуация от региона к региону сильно отличается. Подробнее Светлана Чередникова.
9: Санкт-Петербург, по словам очевидцев, пока ощущает себя островком стабильности. Бензин есть, очередей нет, по крайней мере, в центре. На АЗС заливают и 95-й, и 92-й. Московский регион действительно переживает вторую волну ажиотажа. Часть АЗС либо закрыты, либо отпускают топливо с большой наценкой. А на крупных сетевых заправках, где бензин есть и его продают чуть дороже 70, выстраиваются очереди, и время ожидания в них достигает часа. Водитель из Пензы Евгений на днях возвращался из столицы домой. жалуются, что бензина не было нигде, ни в городе на сетевых заправках, ни на МКАДе, ни в регионах.
1: И в Москву ехал, не было нигде бензина. Ни Роснефть, ни Газпром, ни Лукойл, ничего. И по МКАДу не было, только в Балашихе я заправился. И то в очередь стоял. И назад ехал, не было нигде.
8: Давайте регионы перечислим, в каких регионах, получается, не было.
1: Мордовия, Рязань, 92-го, 95-го.
8: Сейчас в Пензе просто заправки закрыты?
1: На трассу не выезжал. Третий день никуда не ездил.
8: Водители отказываются от автомобиля?
1: Ну, если нет бензина, куда поедешь?
9: В Смоленске, по словам местной жительницы Александры, очереди примерно на час. Бензин периодически привозят, но он быстро заканчивается.
8: На многих заправках просто нет бензина, не закрыты по факту.
10: Нет, они по факту открываются, но бензин кончается, они закрываются. То есть они работают, но его привозят, но его быстро разбирают. Поэтому все стоят.
8: Сколько стоит?
10: Дизель не скажу, 95-й я заправляла по 72-73.
9: А вот в Орловской области очередей нет, и бензин есть любой, и цены стабильные. Но только у крупных добывающих компаний. Мелкие заправки не работают, рассказывает автор YouTube-канала «Орловский таксист» Андрей Золотарев.
11: На всех АЗС бензин присутствует, очередей нет. У нас после того ажиотажа, когда все нормализовалось, после этого больше никаких проблем не было.
8: А на каких АЗС есть бензин?
11: На самых крупных – Роснефть и Газпром. 92-й – 63-15, а 95-й – 69-15.
9: На этой неделе как минимум 6 регионов вернули или ужесточили ограничения на продажу топлива, спустя всего 2-3 недели после первой волны дефицита. В Калужской, Липецкой и Оренбургской областях вновь ввели систему «Чет-нечет». В Липецке с лимитом 30 литров на машину. В Астраханской и Волгоградской ограничения по 40 литров, в Иркутской – до 30 литров в бак. В Краснодаре к выходным ситуация ухудшилась по сравнению с началом недели. Топливо продают с утра до обеда, в канистры его не заливают. Но норма отпуска от 15 до 30 литров. На трассе М4 от Ростова до Краснодара 92-го и 95-го нет, но есть дизель, рассказал водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала про

0: выходят на линию. То есть некоторые парки закупают машины для аренды, и вот эти машины прям очень популярны. Ума-5, вот сейчас это яндексские, вот они работают. Их хватает.
1: В Севастополе вернули QR-коды, а в Сочи запретили заправку в канистры, сохранили лимиты для физлиц и выделили АЗС, где заправляются только юрлица по топливным картам. Новосибирская область стала единственным регионом России, где власти, независимые АЗС и нефтетрейдеры сами договорились добровольно ограничить наценку на бензин. Она не должна превышать 15% от оптовой цены. Соглашение будет действовать до середины ноября. Светлана Чередникова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Вашингтон и Тегеран перешли на достоевщину. Дональд Трамп заявил, что после победы над Ираном он объявит Ормузский пролив территорией США. На что в иранском медиа ответили: «Ормуз нельзя завоевать ни твитом, ни авианосцем, ни предвыборной речью». И процитировали строки из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». «Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает». Что будет дальше? Комментарий Георгия Бофта.
3: Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что решение о возобновлении переговоров с Вашингтоном не принято, хотя посредники в лице Катара и Пакистана продолжают передавать сообщения между сторонами, но называть это переговорным процессом в Тегеране отказываются. Там настаивают, что меморандум, подписанный 18 июня в Исламабаде, объявлял об окончании войны, а оговоренные там 60 дней предназначались для выработки итогового соглашения. То есть это не перемирие, которое можно продлить. Вашингтон так не считает и готов на пролонгацию на месяц-два. При этом глава Пентагона Пит Хексет заявил о готовности ВМС США держать блокаду иранских портов сколь угодно долго. Позиции сторон принципиально разнонаправлены. Иран хочет снятия санкций, компенсации ущерба, разморозки активов и прекращения морской блокады. И лишь затем готов обсуждать режим судоходства, причем намерен взимать плату за проход судов через Ормуз. США требуют безусловного открытия пролива, отказа от ядерной программы и прекращения атак на коммерческие суда. Ормуз таким образом стал главной точкой противостояния. Это единственный весомый рычаг давления у Тегерана. Для Вашингтона же сейчас важно держать блокаду, поскольку это дешевле публичного признания того, что операция, начатая весной как блицкриг, идет полгода без всякого результата. Однако, как ни странно, на этом фоне апокалиптические прогнозы о том, что нефть уйдет выше $150 и даже до 200 за баррель, не подтвердились. Брент держится более-менее устойчиво ниже 90 и уже падал сильно ниже. Логистика перестроилась быстрее ожидаемого. Саудовский трубопровод «Восток-Запад» до порта Янбу на Красном море, построенный еще в 80-е, именно на случай иранской угрозы, выведен на мощность до 7 миллионов баррелей в сутки. Эмираты переориентировали экспорт на порт Фуджейра в Оманском заливе. Это отчасти снимает остроту кризиса. При этом рынок даже не знает точно, сколько нефти все еще идет через Ормуз. В отдельные дни июля пролив проходили по 10 судов в сутки вместо 130 в мирное время. Но перестроились и покупатели. Так, Индия еще в мае начала завозить около 70% импорта по маршрутам в обход Персидского залива, в том числе заметно нарастив российские поставки. Главный проигравший пока только Ирак, где нефть дает порядка 90% дохода бюджета, а обходных вариантов логистики нет. Премия за риск сохраняется, но она перенесена с цены за баррель в стоимость страховки фрахта. Страховые премии в районе пролива выросли до 10% стоимости танкера. Для Тегерана во всем этом неприятность в том, что чем дольше держится блокада, тем меньше она стоит, в силу как раз перестроения логистики. В свою очередь, Белый дом, не сумев продавить Тегеран, пытается продавить Израиль и Хамас, поскольку прекращение огня между ними Тегеран считает частью общей сделки. Спецпосланник Трампа Джаред Кушнер вместе с высоким представителем Совета мира по Газе Николаем Младеновым и экс-премьером Британии Тони Блэром отправился в Израиль, затем в Каир, и будет также общаться с палестинцами, которые должны принять управление сектором Газа вместо Хамас. Как ни странно, ранее Хамас даже согласился на поэтапное разоружение с передачей тяжелого оружия третьей палестинской стороне. Переход власти к технократам и поэтапный отвод израильских войск. Это считалось прорывом, но недолго. Такой план отверг Нетаньяху, выступив против увязки вывода Цахал из Газы с разоружением. Он требует реального, а не эффективного разоружения с гарантированным уничтожением арсеналов Хамас. И только потом израильтяне готовы уйти из сектора. Трампу, между тем, нужна хоть какая-нибудь внешнеполитическая победа до промежуточных выборов в ноябре. С Ираном пока не выходит, можно попробовать в Газе. Тем более, что тамошний сюжет активно подпитывает антиизраильскую пропаганду левых по всему миру, в том числе в самих США. Впрочем, сделка по Газе, даже если

0: она случится, все равно не разблокирует тормоз и не снизит цену бензина в США. Сейчас средняя его цена при пересчете в рубли и литры около 90 рублей за литр. Это рекорд для этого времени года за последние 5 лет. А ведь в ходе избирательной кампании 2 года назад Трамп обещал цену в 2 раза ниже.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». Bloomberg сообщил, что ближневосточные экспортеры, среди них Арабские Эмираты и Катар, наладили тайный вывоз нефти через Ормузский пролив, так называемую челночную транспортировку. Танкеры проходят морской коридор с отключенными транспондерами, после чего переваливают нефть на крупные суда в Оманском заливе. Объем этих секретных перевозок уже превысил 4 миллиона баррелей в день, что помогает удерживать нефтяные котировки в районе 80-90 долларов за баррель.
2: Прямо сейчас.
1: ВСУ обстреляли ракетами. Белгородскую область, сообщил в РИО губернатор, погибли 6 мирных жителей, 4 пострадали, в том числе ребенок. В Минобороны заявили, что за прошедшую ночь было уничтожено 205 украинских БПЛА над регионами России. С теми, кто в теме. В редакцию «Бизнес FM» продолжают обращаться селлеры. На маркетплейсах они все чаще жалуются на огромные комиссии. Зачастую они заставляют бизнес отказываться от целых направлений продаж, экономить на материалах и сокращать сотрудников. И несмотря на все это, прибыль остается мизерная. Обсудили основные проблемы селлеров сейчас и возможные пути решения с руководителем компании «Ресейл» и селлером Русланом Нафиевым.
3: Мы сократили ассортимент практически на 80%. Из некоторых ниш мы абсолютно вышли. Это детские развивающие игры. То есть как направление, как подгруппу товаров мы ее убрали совсем. То есть мы, когда начали разрабатывать новые товары, детские игрушки, начался рост комиссий. Нам необходимо было каждые 1.5-2 месяца искать какие-то более дешевые материалы для того, чтобы как-то оставаться на плаву. То есть если мы там, допустим, брали, ну вот на примере, фетр, 3-миллиметровый, корейский хороший фетр. Он дорогой, он тактильный для ребятишек, очень важный момент. Но потом переходим на китайский 2-миллиметровый. Естественно, нам уже сыпятся отзывы о том, что из чего вы делаете, что это такое, откуда такой запах. Ну, естественно, такое продавать нельзя.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: Селлером Русланом Нафиевым обсудили конкуренцию с китайцами, последствия ударов по складам маркетплейсов, а также то, как долго можно работать с такими высокими комиссиями площадок и есть ли план «Б». Комиссионная тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня и в 18.30 на Business FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно...

0: вашего бизнеса. Реклама ПАО «МБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
1: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM. Своим рождением современный унитаз обязан азиатской холере, брюшному тифу и англичанам-изобретателям. Когда в начале 19 века эпидемии унесли жизни огромного числа европейцев, было решено модернизировать канализацию, а заодно и само отхожее место. Деревенский слесарь, англичанин Томас Креппер, доработал существовавшее устройство, а в 1883 году его соотечественник Томас Твайфорд усовершенствовал модель Креппера, выполнив чашу из фаянса и оснастив деревянным сиденьем. Свое творение под названием «Унитаз» он представил в 1884 году на Лондонской международной выставке, посвященной здравоохранению, и получил высшую награду – золотую медаль. В начале 20 века изделия «Унитаз» стали поставляться в Россию, и название приросло ко всем подобным предметам. А в церкви родной деревушки Креппера в честь мастера установили витраж с мозаичным изображением унитаза.
4: Имя нарицательное на Business FM.
5: Компании и корпорации.
6: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
7: Отставки и назначения.
6: Андрей Клепач покинул пост главного экономиста ВБРФ. На его место в ближайшее время будет назначен новый кандидат.

0: Ой, финансирование. Параллельно Мосбиржа развивает деривативы. В сентябре начнутся торги вечными фьючерсами на биткоин и эфириум. А затем площадка расширит позиции на порядка 20 иностранных акций. Среди них Amazon, Tesla, Netflix и другие. Об этом сообщила управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В Москве вы слушаете Business FM. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для Business FM. Сегодня об электоральной гонке в США, позициях демократов и их подходе к России.
2: Заранее с Маликом Дудаковым.
3: Остается 80 дней до выборов в Конгресс Соединенных Штатов. Обстановка в электоральной гонке складывается не лучшим образом для республиканской партии и сторонников Дональда Трампа. Рейтинги американского президента в последних опросах упали до уровня чуть выше 30%. Это крайне низкие значения. В рамках избирательной кампании отрыв демократов от республиканцев составляет 7-8 процентных пунктов. На текущий момент электоральные модели дают демократам 80-процентный шанс взять под свой контроль нижнюю палату и 55-процентный шанс взять Сенат. Однако и у демпартии имеются свои проблемы. В первую очередь это острый идеологический раскол. Сейчас в стане демократов поднимают голову ультралевые политики, которые бросают вызов и администрации Трампа, и остальным своим однопартийцам одновременно. На днях на сенатских праймерис в Мичигане победил Абдул-Эль-Саед, египтянин, социалист и критик Израиля. А в Миннесоте выиграла Пегги Фланаган, имеющая индейские корни и называющая территорию Соединенных Штатов украденной землей у коренных народов Северной Америки. В том же Мичигане проиграла экс-посол США на Украине Бриджит Бринг. Ее тоже победил один из местных социалистов. Для ультралевых сил украинская повестка не очень интересна. У них есть один приоритет во внешней политике – это разрыв отношений с Израилем и поддержка палестинцев. Социалисты в США относятся вполне терпимо и к Китаю, и к Ирану. Кубу и Венесуэлу они и вовсе привыкли защищать. Многие из них идеализируют китайский опыт и хотят его внедрять внутри Америки. А вот в отношении России у них все-таки нет какой-то единой позиции. Американские левые старые школы, привыкшие воспринимать Россию как Советский Союз, выступают за нормализацию отношений с Москвой. Молодое же поколение социалистов скорее индифферентно относится к России. Все остальные демократы продолжают продвигать антироссийские и проукраинские нарративы. Однако вряд ли стоит ждать возвращения к практикам эпохи Джо Байдена по заливанию Киева деньгами и оружием. Хотя бы просто потому, что арсеналы Пентагона истощены в рамках нынешних конфликтов. Но истеблишмент демпартии наверняка будет пытаться помешать попыткам

0: ЦСКА и «Динамо» в матче 4-го тура российской премьер-лиги. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3-0. Команда Сергея Сюмака с 9 очками занимает второе место в турнирной таблице. Столько же и у махачкалинского «Динамо», которое разгромило крылья Советов 4-1. Дагестанский клуб идет на третьей строчке. Лидирует Краснодар. Подробности тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым. «Зенит», сенсационно укушенный в прошлом туре дерзким новичком РПЛ «Московской родиной», был заряжен на реабилитацию перед своими болельщиками. И это получилось сделать сполна. Сине-бело-голубые забили 3 безответных мяча. Итоговый счет не совсем отразил происходящее на поле. У «динамовцев» было много моментов, в их пользу говорит и статистика – 14 ударов против 4. На это обратил внимание и главный редактор газеты «Спорт день за днем» коллега Иван Житков.
2: Был определенный тактический момент. «Зенит» часто при «Симаке» не хочет ничего форсировать, хочет присмотреться к сопернику, почувствовать его слабину. Пришлось, правда, выстаивать, риски были. Неряшливая, неаккуратная игра по своим игрокам, много позволялось на своей половине поля, не совсем внимательно играли защитники, можно было доиграться.
1: Однако у «Зенита» 3 из 4 ударов пришлись в створ. Все они завершились голами. Дубль сделал Александр Соболев, один из мячей с пенальти. У него уже 4 забитых гола в этом сезоне РПЛ. Больше только у одноклубника Максима Глушенкова – 5. Он и поставил точку в игре с «Динамо». «Зенит» начинает свою привычную погоню за Краснодаром, который пока идет без осечек. Для победы над «Ахматом» горожанам хватило одного забитого мяча бразильца Кристиана. Этот трансфер пока себя оправдывает сполна. Нападающий стабилен. А вот как не забил Георгий Мелкадзе в пустые ворота и не спас грозненский клуб от поражения, уму непостижимо. Неожиданно в группе лидеров расположилась махачкалинская «Динамо». У команды 3 победы в 4 матчах. Подопечные Вадима Евсеева на этот раз крупно победили в Самаре «Крылья Советов» 4-1. В следующем туре им играть с Краснодаром. Московский ЦСКА с минимальным счетом добился победы над «Факелом». Пенальти, который нелогично заработал соперник, реализовал Иван Обляков. По игре футболисты воронежского клуба местами смотрелись опаснее, но в итоге сильнее оказались армейцы. Правда, потеряли Мойзеса. У бразильского защитника разрыв крестообразной связки. Главный тренер красно-синих Дмитрий Игдисамов похвалил игроков за настойчивость. Его слова приводит пресс-служба армейского клуба.
3: Тяжелая, сложная победа с мясом, выцарапанная, но не важно. 3 очка не капнут. Для нас сейчас очень важно нажать эти 3 очка. И я поздравляю всех с игрой на 0. Правда, 3 пропустили, которые не засчитали. Есть над чем работать еще. Но тем не менее, 0 есть 0. Всех с победой.
1: У ЦСКА до сих пор был удачный календарь. Из него команда не смогла выжать максимум, потеряв 4 очка. Серия из домашних игр завершится через неделю поединком против «Локомотива». Железнодорожники переживают очевидный кризис. На этот раз они не смогли победить в гостях Оренбург. В этом матче свой, возможно, последний гол за «Лока» забил Алексей Батраков. Как сообщает инсайдер Никола Скира, «Галатасарай» заплатит требуемые 25 миллионов евро плюс бонусы и подпишет с Алексеем 5-летний контракт. Ранее трансфер одобрил глава РЖД Олег Белозеров. Настоящий триллер в 4-м туре случился во встрече «Родина-Акрон». Здесь 3-3. Московский клуб сначала вел 2-0, затем растерял преимущество, потом снова вышел вперед. Но в итоге тольяттинская команда отыгралась. Первый в карьере хет-трик сделал нападающий «Родины» Артем Максименко. Еще в одном матче Ростов и Рубин сыграли в ничью. 1-1. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
4: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Поставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азель» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
8: Знал бы прикуп. В 2000 году на фоне кризиса в онлайн-бизнесе основатели Netflix готовы были продать свою компанию за 50 миллионов.

0: долларов американской сети видеопроката Blockbuster. В то время Netflix распространяла видеокассеты по почте и была убыточной. Blockbuster же стоил примерно 2,5 миллиарда. Его глава Джон Антиоко не увидел тогда смысла ни в покупке Netflix, ни в зарождающемся направлении цифровых медиа. С трудом пережив тяжелый период, Netflix вышла на IPO, запустила стриминг, и сегодня ее стоимость превышает 200 миллиардов долларов. А компания Blockbuster не смогла вписаться в цифровую экономику и в итоге подала на банкротство. Ее активы были раскуплены за долги. Сегодня под маркой Blockbuster работает всего один пункт классического видеопроката в городке Бенд, штат Орегон. Знал бы Прикуп на Бизнес FM. Тест-драйв с Алексеем Аксеновым.
1: «Волга» – очень динамичный, маневренный и, внимание, экономичный автомобиль. «Волга». Вы это слышите? А верите? Ну, я обращаюсь в первую очередь к тем, кто был знаком с этими, безусловно, легендарными советскими автомобилями. Думаю, что нет. И правильно, потому что новая «Волга», точнее «Волги», седан S50 и два кроссовера K50 и K40 от советской классики взяли только бренд. Ну и, будем надеяться, статус самого желанного отечественного автомобиля. Как вы поняли, пришло время знакомиться с новыми «Волгами». И начал я, разумеется, с седана. Как ни крути, но без исторических отсылок с таким брендом, как «Волга», не обойтись. А «Волга» — это, конечно же, респектабельные классические седаны. Итак, «Волга S50». 4,8 метра в длину, колесная база 2,8 метра, то есть характеристики почти такие же, как на 24-й «Волге». Но на этом сходство заканчивается. S50 — современный легковой автомобиль D-класса с проверенной европейской платформой. Да-да, изначально это европейское модульное шасси, на котором мы теперь можем выпускать автомобили под брендом «Волга», причем разных классов. Под капотом S50 тоже, кстати, пусть и немного переработанный, но фактически европейский мотор объемом 2 литра, мощностью 150 или 200 лошадиных сил. Топовая версия, на которой я и катался, набирает первую сотню за 7 секунд. Ничего так «Волга» выстреливает, да? При этом расход топлива у меня получался в пределах 9 литров на сотню. О таком владельцы старых «Волг» могли только мечтать. Упустил. Чем еще S50 схож с легендарными «Волгами»? Простором на втором ряду. За исключением одной важной детали. В современном седане, в отличие от той же 24-ки, вас совсем не укачивает. Продолжу в следующей передаче.
0: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 7.57, в студии Вероника Романова. 6 мирных жителей погибли из-за ракетного обстрела в Белгородской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатор Александр Шуваев. Еще 4 человека, в том числе 14-летний ребенок, пострадали, добавил он. Все произошло в селе Колодязное Валуйского округа. Также там загорелась постройка и был поврежден легковой автомобиль. По данным Минобороны, минувшей ночью силы ПВО сбили 205 беспилотников над российскими регионами. Ближневосточные экспортеры нефти тайно перевозят более 4 миллионов баррелей нефти в сутки через Ормузский пролив. Это пишет Bloomberg. По его данным, танкеры из Объединенных Арабских Эмиратов, Ирака, Катара, Кувейта проходят морской коридор с отключенными транспондерами, после чего переваливают нефть на крупные суда в Оманском заливе. Объем этих секретных перевозок уже превысил 4 миллиона бочек в день. И, по данным экспертов, они помогают удерживать котировки сорта Brent в районе 80-90 долларов за баррель. Танкеры перевозят нефть таким образом уже несколько месяцев, пишет Bloomberg. Армия Ирана объявила о награде в 30 тысяч долларов за каждого убитого или взятого в плен солдата США. Речь идет о случаях вторжения американских войск. Об этом заявил командующий армией Амир Хатами. Также он пообещал вознаграждение в двойном размере, цитирую, «отважным иранским женщинам, совершившим такой поступок». В столичном регионе последний всплеск летнего тепла. Сегодня до плюс 26. Уже в среду в регион придет холодный атмосферный фронт. Он принесет кратковременные дожди. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Без 1:08 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Это не склад горит, а логистическая цепочка. Селлера паникуют и подсчитывают убытки из-за уничтожения товаров после пожара на крупнейшем складе Wildberries в Калединино. Между тем, ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Мишустину с пакетом мер поддержки бизнеса. Среди главных предложений – списывать утраченные товары как убытки и не восстанавливать по ним НДС. Что такое чарджбэк и в чем его риски для покупателя и продавца? В редакцию Business FM обратился предприниматель, один из клиентов которого воспользовался функцией чарджбэка после получения услуги. Речь идет о небольшой сумме, меньше 500 рублей, но случай этот оказался не единичным. Вакантна ли должность главы Гагаузии? Местный парламент попробует это обсудить сегодня. Евгения Гуцул в прошлом году была приговорена молдавским судом к 7 годам лишения свободы за нарушение при финансировании оппозиционной партии ШУР. Предыдущее заседание по вопросу новых выборов не состоялось из-за отсутствия кворума. Все подробности в эфире. Business FM. Склад в Калединино – это сердце Wildberries. Все селлеры сейчас паникуют. Вот что нам рассказали продавцы на маркетплейсе, которых мы опросили после атаки ВСУ на крупнейшего. И склад Wildberries, он находится в Подольске на территории индустриального парка Калединино. В результате попадания одного из БПЛА на объекте вспыхнул пожар, пострадавших нет. Однако селлеры подсчитывают потенциальные убытки из-за уничтожения товаров. Продолжит Валерий Убадоев.
4: Для склада Wildberries в Калединино это уже не первая атака дронов. 20 июля, как сообщали в пресс-службе РВБ, на объекте была проведена эвакуация, но склад оперативно вернулся к работе в штатном режиме. Площадь этого логистического комплекса – около 250 тысяч квадратных метров. Он крупнейший среди всех складов Wildberries и является ключевым узлом не только для работы маркетплейса по Москве и Подмосковью, но и по стране в целом. В феврале 2024 года компания сообщала, что через комплекс в Калединино проходит 2 миллиона 800 тысяч товаров в сутки. Продолжает продавец товаров для сада и дачи на Wildberries Игорь Шанченко.
5: Калединино – это сердце самой площадки РВБ. Сейчас все селлеры паникуют, что делать дальше. Сейчас уже все селлеры переходят на систему ФБС, это когда отгружают товар со своего склада. Но по факту ФБС пока захлебывается, то есть не успевает обрабатывать заказы, из-за этого стопорятся отгрузки и срок доставки увеличивается. До Калединино у нас горело 95% всего товара. В Калединино у нас мало было товара, потому что он являлся дорогим складом, и нам просто это невыгодно.
6: То есть у вас сейчас осталось 5% не в Калединино?
5: Нет, не в Калединино, да.
4: В РВБ также сообщали, что в связи с пожаром в Калединино компания перестроила логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. Но некоторые селлеры еще после прошлых атак решили заблаговременно побыстрее распродать товар со склада в Калединино. Однако спасти удалось, видимо, не все. То, что осталось в Калединино, скорее всего, уже потеряно, говорит селлер Милена. Она продает на Wildberries оптику и видеонаблюдение.
7: В Калединино у нас в основном возвратные товары. Ну и где-то примерно это от 200 до 200. 150 тысяч. Это не миллионы, как у многих, но все равно приятного мало, с учетом, что компенсации пока начисляются вообще каким-то странным образом. В Российске, когда склад сгорел, нам там начислили где-то от 150 тысяч 200. Вообще ни о чем.
6: Вы прогнозируете, что вот эти условные 200-250 тысяч просто потеряны?
7: Скорее всего, да. В принципе, это было ожидаемо, поэтому мы по максимуму старались товар оттуда выводить. Устраивали скидки на те товары, которые там зависали, чтобы их поскорее люди разбирали.
4: Судя по тому, что рассказывают селлеры покупателям в столичном регионе, скорее всего, придется мириться с выросшими сроками доставок. Но эта проблема меркнет по сравнению с проблемами как для продавцов, так и для Wildberries в целом. Некоторые селлеры уже перестали работать, не смогли пережить убытки из-за атак на другие склады. Как со всем этим справляться, еще не ясно. Однако хоронить маркетплейс не стоит, считает селлер Александр. Он продает на Wildberries сувенирные изделия, текстиль, картины и подарочные наборы.
8: У нас в целом на всех складах около 6 миллионов. В Калединино, наверное, на полмиллиона было ущерба. Очень все печально. Но тут же, по большому счету, не склад горит, а горит же ведь логистическая цепочка, которая у нас была. Мы очень сильно зависимы. Именно были от Wildberries. А сейчас как это повторить, непонятно. В принципе, я не стал бы хранить Wildberries. Они слишком big to fail. Сдержанно оптимистично смотрю в будущее насчет этого. Но другой вопрос, что делать с потерянным товаром? Вот это самое главное. Огромные потери. Часть денег было кредитных, поэтому непонятно. Просто история в том, что лично у нас маленькое предприятие, малый бизнес. И нам что до сжигания складов было плохо, что после сжигания складов плохо.
4: Опрошенные нами селлеры говорят, что уходить с Wildberries они не собираются. Во-первых, осталось еще много товара на других складах, а просто так это распродать или вывести

0: миру, в том числе и у отечественной НСПК. Первым с такой проблемой в редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель Иван Попов. У него своя сеть фотомагазинов «Снято.ру» в Екатеринбурге. Один из его клиентов сфотографировался на документы, без всяких возражений заплатил 420 рублей, забрал фото и ушел. А потом воспользовался услугой чарджбэка в Сбербанке и отменил платеж. Деньги обратно получил, а фотографии обратно не вернул. Мы спросили наших слушателей, пользовались ли они этой функцией. И оказалось, что работает она в самых разных ситуациях.
1: В случае я купил товар не на том сайте, меня просто обманули и развели. Банк рассматривал мою заявку, и через полтора месяца они решили мне вернуть деньги. А во втором случае я долго вел переговоры с продавцом обуви. Они ни в какую не соглашались, заставляли меня какой-то там бумажной волокитой заниматься. Банк это все дело рассмотрел, и вот они тоже решили покрыть мои расходы на неоплаченные товары за свой счет. Но через полгода компания по производству обуви пересмотрела свою бухгалтерию, увидела, что они мне деньги не вернули и внезапно решили деньги вернуть. В итоге получился двойной возврат. Третий раз это вот сейчас идет с поставщиком еды, и они перестали поставлять пищу. Я сделал повторный заказ, еще на месяц продлил подписку. Они мне сейчас не хотят деньги возвращать. Я в банк обратился, банк рассматривает ситуацию.
2: Нашел апартаменты внутри приложения Тинькофф. Где-то в 11:00 вечера заселился, сразу лег спать, но проснувшись, просто ужаснулся, в каких условиях оказался. Старая изношенная мебель, грязь. И сразу же утром написал сообщение в банк. Банк начал связываться с владельцами апартаментов. Все начали сразу отказываться, говорят, ну как же, он уже живет. Я предоставил скриншоты того, как апартамент на самом деле выглядит. Но я вежливо попросил еще раз владельцев апартаментов, и они сами вернули. Но сам банк в этой ситуации мне не помог.
3: В связи с ситуацией на Ближнем Востоке авиакомпания Air Arabia отменила полетную программу из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты, предложив нам и еще тысячам других людей лишь ваучеры на следующие полеты, но не возврат денежных средств, как предлагали другие авиакомпании. Денежные средства нам помог вернуть Сбербанк через чарджбэк. Нужно предоставить все документы и переписки с авиакомпанией, маршрутные квитанции и чеки.
0: Законодательно чарджбэк в России никак не регулируется. По сути, решение по возврату средств отдается на откуп банкам, а основная нагрузка ложится на бизнес. Они должны в короткий срок увидеть уведомление по оспариванию платежа, как правило, на это даются одни сутки, а затем каким-то образом доказать, что услуга была оказана в полном объеме. Как? Большой вопрос. Логически можно предположить, что сам факт оплаты услуги после ее оказания становится подтверждением ее качества. Например, оплата чека после ужина в ресторане. На деле же это так не работает. Бизнес-ФМ обратилась в Сбербанк за разъяснениями, какими документами бизнес может подтвердить необоснованность чарджбэка. Ответа мы так и не получили. У крупного бизнеса в большинстве своем настроена автоматизация за отслеживанием таких процессов. А вот для мелких и средних предпринимателей такие возвраты потенциально могут быть крайне болезненны. Поэтому предпринимателям остается разве что ставить сбор доказательной базы на поток, говорит директор юридической компании «Юрвиста» и владелец других бизнесов Алексей Петропольский.
4: Фактически, когда ты продаешь товар, продаешь услугу, продаешь, не знаю, курс, ты должен четко прописывать название курса, фиксировать полные данные покупателя вместе со всеми его персональными данными, прописывать в платеже, этим многие пренебрегают, по какому заказу, в какое время, с какого аккаунта кто купил. Все это в дальнейшем ляжет в доказательную базу, причем это должно быть автоматизировано, поскольку если у вас высокооборотистый бизнес, у вас эти сделки происходят там каждые 5-7 минут, и это должно формироваться прям моментально. И когда вы это все собрали, в момент, когда он нажимает в своем банке кнопочку «Отменить», банк у вас, в зависимости от платежной системы, запрашивает документы. На это есть буквально сутки, ну, в некоторых случаях несколько суток. И если вы в автоматизированном режиме предоставили все эти документы, то в 99% случаев эту операцию не отменят.
0: Именно в этих целях во многих зарубежных странах, где чарджбэк более распространен, клиентов просят подписывать чеки от руки, что звучит абсурдно, применительно, например, к кофейням и супермаркетам. Но в условиях отсутствия внятного и общедоступного регулирования все средства хороши. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
5: Вакантна ли должность главы Гагаузии? Местный парламент попробует это обсудить сегодня. На заседание будет назначена дата выборов нового Башкана. В августе прошлого года главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к 7 годам тюрьмы. Суд Молдавии признал ее виновной в нарушениях при финансировании оппозиционной партии ШОР. Ранее председатель Народного собрания Валентин Гайдаржи заявлял ТАСС, что большинство депутатов считает, что Гуцул должна сохранить должность главы автономии до завершения судебных споров. Комментирует аналитик Центра среди средиземноморских

0: исследования ВШЭ, доцент Николь Бадиштяну.
1: Действительно, ситуация в Гагаузии в вяло текущем состоянии находится ровно с ареста Гуцу. И понятное дело, что так не может продолжаться вечно. И, скорее всего, будет принято решение, что перевыборы проводить нужно. Но делать какие-то прогнозы, кто именно станет башканом, пока что рано. Один из самых ярких фаворитов непосредственно Кишинева — это Михаил Серкелев, прозападный аналитик, который, в общем-то, сидит в Гагаузии и, мягко говоря, с негативной точки зрения освещает все происходящие в республике события, в том числе и арест Гуцу и весь процесс суда над ней, явно симпатизируя молдавским властям.

0: Реклама.
1: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу. 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
2: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
4: Слово и деньги. Ты должен заниматься тем, что делает тебя счастливым. Забудь о деньгах или других ловушках, которые принято считать успехом. Если ты счастлив, работая в деревенском магазине, работай, у тебя всего одна жизнь.
5: Карл Лагерфельд. Немецкий модельер, коллекционер и издатель.
4: Слово и деньги. На Business FM.
6: Кто надо, услышал. Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
7: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
6: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Наизусть. Козьма Прутков.
8: Если спросят у тебя, что полезнее, солнце или месяц, отвечай, конечно, месяц. Ибо солнце светит днем, когда и без того светло, а месяц – ночью.
9: Наизусть. На Business FM.
10: В эфире радио не на словах, а на деле.
11: Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
12: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Минтранс удвоит количество запрещенных для полетов в зоны. Запрет будет бессрочным распространяться на все виды воздушных судов, сообщили в Министерстве коммерсанту. Исключение сделано для Минобороны и в некоторых случаях для нефтяных компаний. В новый список запретных зон для полета Минтранс планирует включить объекты критической промышленной, дорожной, энергетической инфраструктуры по представлению ФСБ, Минобороны, Минпромторга, госкомпаний регионов. В новый проект приказа включили 818 зон по всей стране. В июле Росавиация снизила предельную высоту полетов в районе московского авиаузла и ввела запреты на транзитные рейсы. Как писало издание, снижение предельно допустимой высоты приводит к росту полетного времени и расходов на топливо. На покупку и монтаж несущей тягового каната для канатной дороги между Нижним Новгородом и Бором требуется 194,5 миллиона рублей. Эту сумму

0: 70% оборота e-commerce по прогнозам к 30-му году на собственные онлайн-магазины может приходиться до 35% рынка. Нижегородский стадион «Динамо» откроется 21 августа. Там пройдет спортивно-патриотический фестиваль «Моя сила», сообщил министр спорта региона Дмитрий Кабайло. Мероприятие приурочено к торжественному открытию обновленного стадиона и объединит на одной площадке крупнейшие спортивные проекты региона, соревнования, мастер-классы и показательное выступление. Для гостей будут работать площадки более 40 спортивных федераций различных направлений. Завершится фестиваль товарищеским футбольным матчем между командой ветеранов «Динамо» и сборной правительства Нижегородской области. Фото на фестиваль свободный, мероприятие без возрастных ограничений. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, временами дождь и плюс 19 градусов на термометре. Вечером плюс 18, а ночью плюс 16, и вновь есть вероятность осадков.
1: Валюта.
2: Центробанк России установил следующие курсы валют на 17 августа. Доллар США 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, курс китайского юаня 12 рублей 48 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Застройщиков Нижегородской области приглашают оценить качество услуг регионального Минстроя. Соответствующие опросы размещены на инвестиционном портале области. Поучаствовать в них могут представители строительных организаций, имеющие опыт получения разрешения на возведение ввод объектов в эксплуатацию жилых многоэтажных зданий высотой более 4 этажей или нежилых зданий высотой более 2 этажей и общей площадью свыше 1500 квадратных метров. В рамках анкетирования застройщикам предлагают ответить на вопрос о количестве процедуры календарных дней, предшествующих получению разрешения, скорость оказания госуслуг и качестве взаимодействия с сотрудниками регионального Минстроя. Опросы также содержат параметры для оценки процедуры экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, прохождение которой является обязательным условием для рассмотрения заявлений на выдачу разрешения на строительство. При заполнении каждой из опросных форм застройщики также смогут оставить свои комментарии и предложения по оптимизации процедур оказания госуслуг. Мэр Дзержинска сообщил о кадровых решениях в муниципальном предприятии «Экспресс» после потери маршрутов. Какие именно это решения, он не уточнил. По итогам встречи глава города рассказала в своих соцсетях, что от директора «Экспресса» так и не услышали внятного ответа на вопрос, почему предприятие не вышло на конкурс по организации городских перевозок. Директору объявили выговор. Михаил Клинков добавил, что контрольно-счетная палата города последние 3 недели проверяет предприятие. В ближайшее время проведут расширенный аудит. Впереди серьезная работа совместно с Минтрансом области по созданию финансовой модели работы и дорожной карты выхода предприятия из кризиса. Нижний Новгород отмечает юбилей 805 лет. НВД-банк, один из ведущих банков по работе с малым и средним предпринимательством, поздравил жителей со значимой датой. В своем поздравлении сотрудники банка отметили, что особую роль в развитии столицы Приволжья всегда играли люди, готовые брать на себя ответственность, творить новое и работать на перспективу. Сегодня эту традицию продолжают нижегородские предприниматели, которые развивают производство и сферу услуг, создают рабочие места, реализуют новые проекты и вносят вклад в экономику региона. НВД-банк пожелал городу сохранить свою самобытность, приумножать накопленный потенциал и с каждым годом становиться еще более комфортным местом для жизни, работы и реализации самых смелых идей. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган Сиэт 75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
4: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
5: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть.

0: Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
1: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Культ наличности. Лица на банкнотах.
4: Как гласит австралийская поговорка, на зеленом континенте деньги стригут с овец. На сегодня шерсть мериноса – одна из основных статей дохода страны. Неудивительно, что машинку для быстрой стрижки овец придумал коренной австралиец Дэвид Юнайпан. Ученый, писатель, социолог и журналист, получивший с десяток патентов на различные изобретения, Дэвид был выходцем из племени Нгариндджери. Всю жизнь он собирал сказки, мифы и легенды австралийских аборигенов и издавал их, увековечивая местный фольклор. В память о Юнайпене Банк Австралии в 1995 году выпустил 50-долларовую банкноту с его изображением.
3: Культ наличности на Business FM. Через век. Главные капиталы России. Алексей Иванович Путилов.
4: Витте называл его одним из самых влиятельных финансистов в банковских сферах не только в Петербурге, но и за границей. Алексей Иванович был внучатым племянником Николая Ивановича Путилова, гениального предпринимателя, создателя первых российских сталелитейных, прокатных и машиностроительных заводов. Путиловские заводы в Санкт-Петербурге – это были как раз заводы Николая Ивановича. Но он все свои капиталы вложил в строительство морского порта и морского канала в Санкт-Петербурге. И к моменту своей смерти в 1880-м уже фактически не владел построенными им же заводами. Все отошло банкам, которые давали кредиты на последний проект его жизни. На завещании Путилова, в котором он просил похоронить его не на кладбище, а на дамбе морского порта, Александр II наложил резолюцию. «Если бы он завещал похоронить себя в Петропавловском соборе, я и то согласился бы». Сын почетного мирового судьи Алексей Иванович Путилов не унаследовал никаких состояний. Образование он получил в первой Санкт-Петербургской гимназии. В 1889 году окончил юридический факультет Петербургского университета. Служил в Министерстве финансов помощником юрисконсульта, потом делопроизводителем общей канцелярии министра финансов. Тогда его и заметил Сергей Юльевич Витте. Спустя 4 года Путилов уже был директором общей канцелярии министерства. В октябре 1905-го, когда Витте стал председателем Совета министров, Путилов был назначен заместителем министра финансов и управляющим дворянским и крестьянским банками. Участвовал в подготовке Столыпинской аграрной реформы. Для расширения операций крестьянского банка предложил ввести принудительный выкуп части помещичьих земель, после чего из-за недовольства императора Николая II подал в отставку. С 1910 года Алексей Путилов – председатель правления Русско-Азиатского банка, который под его управлением стал крупнейшим в России. В 17 году на пике роста Русско-Азиатский банк имел доли в 160 компаниях, работавших почти во всех отраслях, а капитал банка составлял около миллиарда рублей. После февральской революции Алексей Путилов вместе с Александром Вышнеградским создали Общество экономического возрождения России, в которое вошли представители ряда крупнейших банков и страховых обществ Петрограда. В ноябре 1917 года движимое и недвижимое имущество Путилова было конфисковано. Весной 18 года его жена с тремя детьми перешла границу по льду Финского залива и уехала в Париж. Алексей Иванович же сначала отправился в Китай, где на базе оставшихся отделений восстановил деятельность Русско-Азиатского банка. К 20-м годам прошлого века большая часть отделений банка действовала в Китае, но функции правления перешли к парижскому представительству, которым и руководил Путилов. Банк стал называться «Франко-Азиатским». Последним громким делом Алексея Путилова стала попытка договориться с советским правительством о создании эмиссионного синдиката. Идея не понравилась ни большевикам, ни эмигрантам. Путилов вышел из правления Франко-Азиатского банка, и через полгода тот был признан банкротом и ликвидирован. В 1937 году Путилов дал три интервью парижской русской газете «Последние новости» о своей роли в революционных событиях. Далее о нем ничего не известно, кроме даты смерти – 2 июня 1940 года.
3: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ.
5: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: В Москве 8.28, в студии Вероника Романова. Минувшей ночью силы ПВО сбили 205 беспилотников над российскими регионами. По данным Минобороны, БПЛА уничтожили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской и Ростовской областями, а также Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. В Белгородской области погибли 6 человек, еще 4 получили ранения. Павел Косов назначен генеральным директором российского экологического оператора. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о его назначении. Косов ранее возглавлял Росагролизинг, об этом пишет Коммерсант. Источники издания связали назначение с кризисом в сфере обращения с отходами и необходимостью более эффективного управления компанией. Кибермошенники начали распространять фишинговые сайты, где автомобилистам предлагают получить ваучеры на топливо. Об этом сообщили в компании информационной безопасности F6. От имени 4 российских банков предлагалось принять участие в программе лояльности для клиентов. На веб-страницах размещаются фразы «Официальная программа» или «Правительственная инициатива». Пользователи просят указывать фамилию, имя, отчество, номер телефона и данные банковской карты. Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» в этом году не состоится. Мероприятие перенесли на 27-й год. Об этом сообщили организаторы. Причины переноса не назвали. Планировалось, что фестиваль стартует в пятницу, 21 августа, на Красной площади. Умерла американская актриса Хайден Панеттиери, бывшая невеста Владимира Кличко. Ей было 36 лет. Причина смерти не называется. Мировую известность актриса получила благодаря роли Клэр Беннетта в сериале «Герои». Также она играла в «Нэшвилле», «Крике», «Помни титанов». В 2009-м познакомилась с боксером Владимиром Кличко. В 2013-м они объявили о помолвке. В 2014-м у пары родилась дочь. После расставания она осталась с отцом. Актриса признавалась, что боролась с депрессиями, тревожностью, алкоголизмом, наркотической зависимостью и приняла решение пройти лечение. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Половина девятого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Новая волна топливного кризиса накрыла Россию, но ситуация от региона к региону сильно отличается. Где-то вернули ограничения на продажу бензина, водители жалуются на очереди, пустые АЗС, а где-то бензин стабильно есть. После победы над Ираном Армузский пролив будет территорией США, заявил Дональд Трамп. В Иране заверили, что не боятся угроз и демонстрации силы, и процитировали Достоевского. Чего ждать дальше? Сегодня об этом в нашем эфире Георгий Бофт. Футболисты «Зенита» разгромили московское «Динамо» со счетом 3-0. Команда Сергея Симака занимает второе место в турнирной таблице, а лидирует Краснодар. Подробности тура российской премьер-лиги в ближайшем эфире «Бизнес ФМ».
3: Реклама.
8: Нижний Новгород 2026. Хорошо знакомый бренд в новом времени и в новых технологиях. С новыми перспективами сразу в 3 амбициозных моделях. Так во что вырос микс из передовых международных инноваций, современных разработок отечественной конструкторской школы и стремлений к мировым стандартам и технологической независимости? Кроссоверы «Волга» К40 и К50, седан бизнес-класса «Волга С50» в тест-драйве с Алексеем Аксеновым. На этой неделе на Бизнес ФМ.
9: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
10: АОТ Банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.
3: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
7: Вторая волна топливного кризиса накрыла Россию, но неравномерно. Некоторые регионы на этой неделе вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. Однако, как мы выяснили, ситуация от региона к региону сильно отличается. Подробнее Светлана Чередникова.
11: Санкт-Петербург, по словам очевидцев, пока ощущает себя островком стабильности. Бензин есть, очередей нет, по крайней мере, в центре. На АЗС заливают и 95-й, и 92-й. Московский регион действительно переживает вторую волну ажиотажа. Часть АЗС либо закрыты, либо отпускают топливо с большой наценкой. А на крупных сетевых заправках, где бензин есть и его продают чуть дороже 70, выстраиваются очереди, и время ожидания в них достигает часа. Водитель из Пензы Евгений на днях возвращался из столицы домой. Жалуется, что бензина не было нигде, ни в городе на сетевых заправках, ни на МКАДе, ни в регионах.
12: И в Москву ехал, не было нигде бензина. Ни Роснефть, ни Газпром, ни Лукойл, ничего. И по МКАДу не было, только в Балашихе я заправился, и то в очередь стоял. И назад ехал, не было нигде.
13: Давайте регионы перечислим, в каких регионах, получается, не было.
12: Мордовия, Рязань, 92-го, 95-го.
13: Сейчас в Пензе просто заправки закрыты?
12: Я на трассу не выезжал, третий день никуда не ездил.
13: Водители отказываются от автомобилей?
12: Ну, если нет бензина, куда поедешь?
11: В Смоленске, по словам местной жительницы Александры, очереди примерно на час. Бензин периодически привозят, но он быстро заканчивается.
13: На многих заправках просто нет бензина, не закрыты по факту.
14: Нет, они по факту открываются, но бензин кончается, они закрываются. То есть они работают, но его привозят, но его быстро разбирают. Поэтому все стоят.
13: Сколько стоит?
14: Дизель не скажу, 95-й я заправляла по 72-73.
11: А вот в Орловской области очередей нет, и бензин есть любой, и цены стабильные. Но только у крупных добывающих компаний. Мелкие заправки не работают, рассказывает автор YouTube-канала «Орловский таксист» Андрей Золотарев.
15: На всех АЗС бензин присутствует, очередей нет. У нас после того ажиотажа, когда все нормализовалось, после этого больше никаких проблем не было.
13: А на каких АЗС есть бензин?
15: На самых крупных – Роснефть и Газпром. 92-й – 63-15, а 95-й – 69-15.
11: На этой неделе как минимум 6 регионов вернули или ужесточили ограничения на продажу топлива. Спустя всего 2-3 недели после первой волны дефицита. В Калужской, Липецкой и Оренбургской областях вновь ввели систему «Чет-нечет». В Липецке с лимитом 30 литров на машину. В Астраханской и Волгоградской ограничения по 40 литров. В Иркутской до 30 литров в бак. В Краснодаре к выходным ситуация ухудшилась по сравнению с началом недели. Топливо продают с утра до обеда, в канистры его не заливают. Но норма отпуска от 15 до 30 литров. На трассе М4 от Ростова до Краснодара 92-го и 95-го нет, но есть дизель, рассказал водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
16: Бензин практически на половине заправок в Краснодаре исчез. Там 73 у нас работающих АЗС, из которых, ну, дай бог, на 40 сейчас есть 98-й, там 95-й, 92-й бензин.
7: Как работают коллеги?
16: Ну, машин стало поменьше в целом на линии, это видно по коэффициентам. Но оставшиеся машины, это в основном машины на газу и электромобиль. Ну, электромобили прям разгружаются прям с автовозов и тут же уходят на линию. То есть некоторые парки закупают машины для аренды, и вот эти машины прям очень популярный УМА-5, он сейчас это яндексские, вот они работают. Их хватает.
11: В Севастополе вернули QR-коды, а в Сочи запретили заправку в канистры, сохранили лимиты для физлиц и выделили АЗС, где заправляются только юрлица по топливным картам. Новосибирская область стала единственным регионом России, где власти, независимые АЗС и нефтетрейдеры сами договорились добровольно ограничить наценку на бензин. Она не должна превышать 15% от оптовой цены. Соглашение будет действовать до середины ноября. Светлана Чередникова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Прямо сейчас.
7: Грузовик столкнулся с автобусом на Дмитровском шоссе в Москве. Это сообщили в столичной прокуратуре. Один человек погиб, еще 5 пассажиров автобуса пострадали. Движение сейчас затруднено. В Вашингтон и Тегеран перешли на Достоевщину. Дональд Трамп заявил, что после победы над Ираном он объявит Армузский пролив территорией США. На что в иранском медиа ответили: «Армуз нельзя завоевать ни твитом, ни авианосцем, ни предвыборной речью». И процитировали строки из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». «Лгущие самому себе и собственную ложь свою слушающие до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает». Что дальше? Комментарий Георгия Бофта.
17: Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что решение о возобновлении переговоров с Вашингтоном не принято, хотя посредники в лице Катара и Пакистана продолжают передавать сообщения между сторонами, но называть это переговорным процессом в Тегеране отказываются. Там настаивают, что меморандум, подписанный 18 июня в Исламабаде, объявлял об окончании войны, а оговоренные там 60 дней предназначались для выработки итогового соглашения. То есть это не перемирие, которое можно продлить. Вашингтон так не считает и готов на пролонгацию на месяц-два. При этом глава Пентагона Пит Хексет заявил о готовности ВМС США держать блокаду иранских портов сколь угодно долго. Позиции сторон принципиально разнонаправлены. Иран хочет снятия санкций, компенсации ущерба, разморозки активов и прекращения морской блокады. И лишь затем готов обсуждать режим судоходства, причем намерен взимать плату за проход судов через Армуз. США требуют безусловного открытия пролива, отказа от ядерной программы и прекращения атак на коммерческие суда. Армуз таким образом стал главной точкой противостояния. Это единственный весомый рычаг давления у Тегерана. Для Вашингтона же сейчас важно держать блокаду, поскольку это дешевле публичного признания того, что операция, начатая весной как блицкриг, идет полгода без всякого результата. Однако, как ни странно, на этом фоне апокалиптические прогнозы о том, что нефть уйдет выше $150 и даже до 200 за баррель, не подтвердились. Брент держится более-менее устойчиво ниже 90 и уже падал сильно ниже. Логистика перестроилась быстрее ожидаемого. Саудовский трубопровод «Восток-Запад» до порта Янбу на Красном море, построенный еще в 80-е, именно на случай иранской угрозы, выведен на мощность до 7 миллионов баррелей в сутки. Эмираты переориентировали экспорт на порт Фуджейра в Оманском заливе. Это отчасти снимает остроту кризиса. При этом рынок даже не знает точно, сколько нефти все еще идет через Армуз. В отдельные дни июля пролив проходили по 10 судов в сутки, вместо 130 в мирное время. Но перестроились и покупатели. Так Индия еще в мае начала завозить около 70% импорта по маршрутом в обход Персидского залива, в том числе заметно нарастив российские поставки. Главный проигравший пока только Ирак, где нефть дает порядка 90% дохода бюджета, а обходных вариантов логистики нет. Премия за риск сохраняется, но она перенесена с цены за баррель в стоимость страховки и фрахта. Страховые премии в районе пролива выросли до 10% стоимости танкера. Для Тегерана во всем этом неприятность в том, что чем дольше держится блокада, тем меньше она стоит, в силу как раз перестроения логистики. В свою очередь, Белый дом, не сумев продавить Тегеран, пытается продавить Израиль и Хамас, поскольку прекращение огня между ними Тегеран считает частью общей сделки. Спецпосланник Трампа Джаред Кушнер вместе с высоким представителем Совета мира по Газе Николаем Младеновым и экс-премьером Британии Тони Блэром отправился в Израиль, затем в Каир и будет также общаться с палестинцами, которые должны принять управление сектором Газа вместо Хамас. Как ни странно, ранее Хамас даже согласился на поэтапное разоружение с передачей тяжелого оружия третьей палестинской стороне, переход власти к технократам и поэтапный отвод израильских войск. Это считалось прорывом, но недолго. Такой план отверг Нетаньяху, выступив против увязки вывода Цахал из Газы с разоружением. Он требует реального, а не эффективного разоружения с гарантированным уничтожением арсеналов Хамас. И только потом израильтяне готовы уйти из сектора. Трампу, между тем, нужна хоть какая-нибудь внешнеполитическая победа до промежуточных выборов в ноябре. С Ираном пока не выходит, можно попробовать в Газе. Тем более, что тамошний сюжет активно подпитывает антиизраильскую пропаганду левых по всему миру, в том числе в самих США. Впрочем, сделка по Газе, даже если она случится, все равно не разблокирует Армуз и не снизит цену бензина в США. Сейчас средняя его цена при пересчете в рубли и литры около 90 рублей за литр. Это рекорд для этого времени года за последние 5 лет. А ведь в ходе избирательной кампании 2 года назад Трамп обещал цену в 2 раза ниже.
7: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». Блумберг сообщил, что ближневосточные экспортеры, среди них Арабские Эмираты и Катар, наладили тайный вывоз нефти через Армузский пролив. Так называемую челночную транспортировку. Танкеры проходят морской коридор с отключенными транспондерами, после чего переваливают нефть на крупные суда в Оманском заливе. Объем этих секретных перевозок уже превысил 4 миллиона баррелей в день, что помогает удерживать нефтяные котировки в районе 80-90 долларов за баррель. С теми, кто в теме. В редакцию «Бизнес-ФМ» продолжают обращаться селлеры на маркетплейсах. Они все чаще жалуются на огромные комиссии. Зачастую они заставляют бизнес отказываться от целых направлений продаж, экономить на материалах и сокращать сотрудников. И несмотря на все это, прибыль остается мизерная. Обсудили основные проблемы селлеров сейчас и возможные пути решения с руководителем компании «Апсейл», продавцом на маркетплейсах Русланом Нафиевым.
18: Мы сократили ассортимент практически на 80%. Из некоторых ниш мы абсолютно вышли. Это детские развивающие игры. То есть как направление, как подгруппу товаров мы ее убрали совсем. То есть мы, когда начали разрабатывать новые товары, детские игрушки, начался рост комиссий. Нам необходимо было каждые 1.5-2 месяца искать какие-то более дешевые материалы для того, чтобы как-то оставаться на плаву. То есть если мы там, допустим, брали, ну вот на примере фетр, 3-миллиметровый корейский хороший фетр. Он дорогой, он тактильный для ребятишек, очень важный момент. Но потом переходим на китайский 2-миллиметровый. Естественно, нам уже сыпятся отзывы о том, что из чего вы делаете, что это такое, откуда такой запах. Ну, естественно, такое продавать нельзя.
19: Бизнес FM с теми, кто в теме.
7: С руководителем компании «Апсейл» и селлером Русланом Нафиевым обсудили конкуренцию с китайцами, последствия ударов по складам маркетплейсов, а также то, как долго можно работать с такими высокими комиссиями площадок и есть ли план «Б». Комиссионная тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня 18.30 на «Бизнес-ФМ». А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкаст». Подкасты и интервью.
20: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
21: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
20: STO Exlantix ET ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама, не оферта.
22: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
23: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
24: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
25: Согласно легенде, в 1615 году некто Джейн Вокс купила большое поместье на Темзе, выше Лондона. В своем имении, названном Воксхолл, она открыла парк для загородных увеселений. Для избранной публики построили большой зал, где проходили концерты и балы. Практически ежедневно здесь устраивались многолюдные гуляния с иллюминацией, завершавшиеся фейерверком. Подобные парки для развлечений публики стали открываться и в других странах, в том числе и в России. Правда, их название переводили на русский уже не с английского, а с французского. Получилось «Вокс-зал» или «Воксал». В 1837-м в России заработала первая железная дорога из Санкт-Петербурга в Царское Село и в Павловск. Чтобы приохотить людей к поездкам на новом транспорте, в Павловске был построен роскошный «Воксал» с рестораном и концертным залом. Благодаря его популярности все крупные сооружения для обслуживания пассажиров на железных дорогах России впредь стали называть вокзалами.
24: Говорящие фамилии на Бизнес FM. FM.
26: Компании и корпорации.
27: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
28: Отставки и назначения.
27: Главный экономист ВЭБ РФ Андрей Клепыч покинул свой пост.

0: кормов для животных «Роял Канин». Как выяснили «Известия», сеть гипермаркетов подозревает дистрибьютора в признаках злоупотребления доминирующим положением из-за отказа заключить прямой договор для «Лента Зоомаркет». Дистрибьютор мотивировал отказ тем, что зоосеть и гипермаркеты управляются одним юрлицом. Однако в «Ленте» это считают необоснованным, так как поставщик работает напрямую с другими крупными зоосетями.
1: Отчеты и планы.
0: Мосбиржа планирует привлечь на фондовый рынок разработчиков видеоигр, заявила глава департамента по работе с эмитентами Наталья Логинова. По ее словам, игровые студии, которых в России более 150 компаний, обладают высокой маржинальностью, и международный опыт показывает, что они могут успешно привлекать биржевое финансирование. Параллельно Мосбиржа развивает деривативы. В сентябре начнутся торги вечными фьючерсами на биткоин и эфириум, а затем площадка добавит порядка 20 иностранных акций – Amazon, Tesla, Netflix и другие. Об этом сообщила управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Восемь сорок восемь в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Футболисты «Зенита» разгромили московское «Динамо» в матче четвертого тура российской премьер-лиги. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3-0. Команда Сергея Симака занимает второе место в турнирной таблице, столько же и у махачкалинского «Динамо», которая разгромила «Крылья Советов» 4-1. Дагестанский клуб идет на третьей строчке. Лидирует «Краснодар». Подробности тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: «Зенит», сенсационно укушенный в прошлом туре дерзким новичком РПЛ «Московской родиной», был заряжен на реабилитацию перед своими болельщиками. И это получилось сделать сполна. Сине-бело-голубые забили 3 безответных мяча. Итоговый счет не совсем отразил происходящее на поле. У «динамовцев» было много моментов, в их пользу говорит и статистика – 14 ударов против 4. На это обратил внимание и главный редактор газеты «Спорт день за днем» коллега Иван Житков.
5: Был определенный тактический момент. «Зенит» часто при Симаке не хочет ничего форсировать, хочет присмотреться к сопернику, почувствовать его слабину. Пришлось, правда, выстаивать, риски были. Неряшливая, неаккуратная игра по своим игрокам, много позволялось на своей половине поля, не совсем внимательно играли защитники, можно было доиграться.
4: Однако у «Зенита» 3 из 4 ударов пришлись в створ, все они завершились голами. Дубль сделал Александр Соболев, один из мячей с пенальти. У него уже 4 забитых гола в этом сезоне РПЛ, больше только у одноклубника Максима Глушенкова – 5. Он и поставил точку в игре с «Динамо». «Зенит» начинает свою привычную погоню за «Краснодаром», который пока идет без осечек. Для победы над «Ахматом» горожанам хватило одного забитого мяча бразильца Кристиана. Этот трансфер пока себя оправдывает сполна. Нападающий стабилен. А вот как не забил Георгий Мелкадзе в пустые ворота и не спас грозненский клуб от поражения, уму непостижимо. Неожиданно в группе лидеров расположилась махачкалинская «Динамо». У команды 3 победы в 4 матчах. Подопечные Вадима Евсеева на этот раз крупно победили в Самаре «Крылья Советов» 4-1. В следующем туре им играть с «Краснодаром». Московский ЦСКА с минимальным счетом добился победы над «Факелом». Пенальти, который нелогично заработал соперник, реализовал Иван Обляков. По игре футболисты воронежского клуба местами смотрелись опаснее. Но в итоге сильнее оказались армейцы. Правда, потеряли Мойзеса. У бразильского защитника разрыв крестообразной связки. Главный тренер красно-синих Дмитрий Игдисамов похвалил игроков за настойчивость. Его слова приводит пресс-служба армейского клуба.
6: Тяжелая, сложная победа с мясом, выцарапанная, но не важно, 3 очка не капнут. Для нас сейчас очень важно набрать эти 3 очка. И я поздравляю всех с игрой на 0. Правда, 3 пропустили, которые не засчитали. Есть над чем работать еще. Но тем не менее, 0 есть 0. Всех с победой.
4: У ЦСКА до сих пор был удачный календарь. Из него команда не смогла выжать максимум, потеряв 4 очка. Серия из домашних игр завершится через неделю поединком против «Локомотива». Железнодорожники переживают очевидный кризис. На этот раз они не смогли победить в гостях Оренбург. В этом матче свой, возможно, последний гол за «Лока» забил Алексей Батраков. Как сообщает инсайдер Никола Скира, «Галатасарай» заплатит требуемые 25 миллионов евро плюс бонусы и подпишет с Алексеем 5-летний контракт. Ранее трансфер одобрил глава РЖД Олег Белозеров. Настоящий триллер в 4-м туре случился во встрече «Родина-Акрон». Здесь 3-3. Московский клуб сначала вел 2-0, затем растерял преимущество, потом снова вышел вперед. Но в итоге тольяттинская команда отыгралась. Первый в карьере хет-трик сделал нападающий «Родины» Артем Максименко. Еще в одном матче Ростов и Рубин сыграли в ничью. 1-1. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.

0: Лёш, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как начинается неделя? Где основные события? Что там нефть сегодня?
1: Ну, если рассматривать российский рынок акций, то начинается она примерно так же, как заканчивалась прошлая неделя.
0: Не
1: то
0: очень.
1: Есть, да, не очень падение. И уже можно говорить о том, что, ну, не коррекция у нас, не просто коррекция, а может и разворот на рынке случился. Три недели, даже больше трех недель рынок рос, но, как мы видим, не оправдались определенные надежды, которые касаются, прежде всего, геополитики. И еще в прошлый четверг рынок развернулся, стал довольно активно падать. Но только за пятницу больше 4% потери. А если брать утренние торги понедельника, то снижение 1,7%. Пока такая некая борьба идет за уровень 2100 пунктов. Ну, пора отчетности, еще не будем забывать, она продолжается. Так что на этой неделе еще и отчеты крупнейших российских компаний могут повлиять на ход торгов. Но на первом месте по-прежнему остается геополитика. И даже несмотря на то, что рынок, ну, по-прежнему, конечно, ожидает паузы в денежно-кредитной политике Банка России, все-таки две недели дефляции. Посмотрим, что нам расскажет Росстат относительно инфляции уже на неделе текущей. По традиции, в среду все будут данные по инфляции за прошлую неделю. Так что интересно, продлится ли период дефляции в российской экономике. Ну, еще расскажу, пока рынок не менял свое мнение относительно движения денежно-кредитной политики. В целом на рынке ждут паузы, а ближайшее заседание, я напомню, состоится 11 сентября. Что касается сейчас вот этой борьбы за 200, посмотрим, продавит или нет, но пока уровень 200, видимо, будет неким уровнем сопротивления в этом падении. Так что, точнее сказать, уровнем поддержки в этом падении. Так что ждем ситуацию, продолжение той ситуации, которая наблюдалась в конце недели прошлой. Цены на нефть остаются стабильными. Небольшое снижение в районе 88,5 долларов торгуется баррель смеси Brent. Но здесь все по-прежнему. С одной стороны, нету горячей фазы противостояния США и Ирана, и вроде как собирались продлевать вот это соглашение о прекращении огня. Но, с другой стороны, Ормуз остается закрытым. Ормузский пролив по-прежнему работает крайне слабо. И, судя по тем данным, которые приходили еще на прошлой неделе, очень мало судов проходит через Ормузский пролив. Ну и президент США Дональд Трамп говорит о том, что может объявить Ормузский пролив американской территорией. Вот такие интересные заявления делает президент США. Ну, естественно, в Иране отвечают. В Иране говорят о том, что Ормузский пролив, несмотря на угрозы Трампа, был и будет под контролем Ирана. Иран будет решать, пропускать суда, какие суда пропускать и так далее. Так что в этом плане здесь пока никаких особых изменений.
2: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азель» и поддержке ПАО «Банк ВСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте РСВ.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
2: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
4: Особая пенсия. Выдающиеся спортсмены часто имеют право на особую государственную пенсию. Самые крупные выплаты олимпийским чемпионам назначены в Тайване – около 4000 американских долларов в месяц. В Сербии – почти 3500, в Румынии – примерно 3200. Меньше других платят за высшую спортивную славу Индия – около 200 долларов в месяц. В США, Норвегии, Китае, Новой Зеландии пожизненных выплат от государства нет. В России индексируемая президентская стипендия в этом году составляет ежемесячные 62,5 тысячи рублей для каждого чемпиона Олимпийских и Паралимпийских игр, а также для тренеров и специалистов победивших команд. Призеры получают в 1,5-2 раза меньше. Для спортсменов выплаты пожизненные, а для тренеров и специалистов ограничены 1 годом.
5: Особая пенсия на Бизнес FM. Наизусть. Фридрих Ницше.
6: Много говорить о себе – это очень неплохой способ себя скрывать.
5: Наизусть. На Бизнес FM.
7: Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В Москве 8.58, студия Вероника Романова. Иран готовится к возобновлению конфликта с США, пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников и разведданные. Как говорится в статье, в Тегеране полагают, что нынешние переговоры могут быть лишь интерлюдией перед конфликтом, а заключенный меморандум был, вероятно, попыткой США и Израиля ослабить давление на глобальную экономику и выиграть время. Рублевый индекс Московской биржи на утренних торгах сегодня снижается на 1,89% до 2095 пунктов. Ниже 2100 он опустился впервые с 24 июля, а на закрытии торгов в конце прошлой недели российский рынок акций обновил 4-летний минимум. МВД советует установить в приложении банка ограничения на интернет-транзакции и переводы ночью, чтобы сократить риск хищения денег. Об этом агентство ТАСС сообщил представитель ведомства. Кроме того, в МВД призывают установить суточные и месячные лимиты на снятие наличных и переводы по номеру телефона. В частности, ограничения посоветовали применить к картам, которые используются для нерегулярных крупных накоплений. По данным Центробанка, за первый квартал этого года злоумышленники похитили с банковских счетов почти 7,5 миллиардов рублей. По сравнению с предыдущим кварталом, этот показатель сократился почти на 550 миллионов рублей. Заметный возврат украденных средств в отчетном квартале зафиксирован только по картам – 10,5%. В сегменте дистанционного банковского обслуживания он составил 3,6%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Это не склад горит, а горит логистическая цепочка. Селлеры паникуют и подсчитывают убытки из-за уничтожения товаров после пожара на крупнейшем складе Wildberries в Калединино. Между тем, ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Мишустину с пакетом мер поддержки бизнеса. Среди главных предложений – списывать утраченные товары как убытки и не восстанавливать по ним НДС. Что такое чарджбэк и в чем его риски для покупателя и продавца? В редакцию Business FM обратился предприниматель, один из клиентов, которого воспользовался функцией чарджбэка после получения услуги. Речь о небольшой сумме, меньше 500 рублей, но случай оказался вовсе не единичным. Вакантна ли должность главы Гагаузии? Местный парламент попробует это обсудить сегодня. Евгения Гуцул в прошлом году была приговорена молдавским судом к 7 годам лишения свободы за нарушение при финансировании оппозиционной партии ШОР. Предыдущее заседание по вопросу новых выборов не состоялось из-за отсутствия кворума. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Склад в Калединино – это сердце Wildberries. Все селлеры сейчас паникуют. Вот что нам рассказали продавцы на маркетплейсе, которых мы опросили после атаки ВСУ на крупнейшего. И склад Wildberries, он находится в Подольске на территории индустриального парка Калединино. В результате попадания одного из БПЛА на объекте вспыхнул пожар, пострадавших нет. Однако селлеры подсчитывают потенциальные убытки из-за уничтожения товаров, продолжит Валерий Бадоев.
9: Для склада Wildberries в Калединино это уже не первая атака дронов. 20 июля, как сообщали в пресс-службе РВБ, на объекте была проведена эвакуация, но склад оперативно вернулся к работе в штатном режиме. Площадь этого логистического комплекса – около 250 тысяч квадратных метров. Он крупнейший среди всех складов Wildberries и является ключевым узлом не только для работы маркетплейса по Москве и Подмосковью, но и по стране в целом. В феврале 2024 года компания сообщала, что через комплекс в Каледино проходит 2 миллиона 800 тысяч товаров в сутки. Продолжает продавец товаров для сада и дачи на Wildberries Игорь Шанченко.
10: Каледино – это сердце самой площадки РВБ. Сейчас все сейлеры паникуют, что делать дальше. Сейчас уже все сейлеры переходят на систему ФБС, это когда отгружают товар со своего склада. Но по факту ФБС пока захлебывается, то есть не успевает обрабатывать заказы, из-за этого стопорятся отгрузки и срок доставки увеличивается. До Каледино у нас горело 95% всего товара. В Каледино у нас мало было товара, потому что он являлся дорогим складом, и нам просто это невыгодно.
11: То есть у вас сейчас осталось 5% не в Каледино?
10: Нет, не в Каледино, да.
9: В РВБ также сообщали, что в связи с пожаром в Каледино компания перестроила логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. Но некоторые селлеры еще после прошлых атак решили заблаговременно побыстрее распродать товар со склада в Каледино. Однако спасти удалось, видимо, не все. То, что осталось в Каледино, скорее всего, уже потеряно, говорит селлер Милена. Она продает на Wildberries оптику и видеонаблюдение.
12: В Каледино у нас в основном возвратные товары. Ну и где-то примерно это от 200 до 250 тысяч. Это не миллионы, как у многих, но все равно приятного мало, с учетом, что компенсации пока начисляются вообще каким-то странным образом. В российский, когда склад сгорел, нам там начислили где-то от 150 тысяч 200. Вообще ни о чем.
11: Вы прогнозируете, что вот эти условные 200-250 тысяч просто потеряны?
12: Скорее всего, да. В принципе, это было ожидаемо, поэтому мы по максимуму старались товар оттуда выводить. Устраивали скидки на те товары, которые там зависали, чтобы их поскорее люди разбирали.
9: Судя по тому, что рассказывают селлеры покупателям в столичном регионе, скорее всего, придется мириться с выросшими сроками доставок. Но эта проблема меркнет по сравнению с проблемами как для продавцов, так и для Wildberries в целом. Некоторые селлеры уже перестали работать, не смогли пережить убытки из-за атак на другие склады. Как со всем этим справляться, еще не ясно. Однако хоронить Marketplace не стоит, считает селлер Александр. Он продает на Wildberries сувенирные изделия, текстиль, картины и подарочные наборы.
13: У нас в целом на всех складах около 6 миллионов. В Каледино, наверное, на полмиллиона было ущерба. Очень все печально. Но тут же, по большому счету, не склад горит. Горит же логистическая цепочка, которая нагорела. Мы очень сильно горит. Почек именно были отравлены. Сейчас горит, повторить не надо. В принципе, я не стал бы хранить в Албании. Они слишком не никто воевать не делает. Но с ними слишком с вами были выбросили насчет этого. Но другой вопрос, что делать с потерянным товаром. Вот это самое главное. Огромные потери товаром. Здесь было Каледино. Поэтому не сами. Просто история, что нас отлично. Нас маленькое. До сжигания складов было плохо. Что после сжигания складов плохо?
9: Опрошенные нами селлеры говорят, что уходить с Wildberries они не собираются. Во-первых, осталось еще много товара на других складах, а просто так это распродать или вывести не получится. Во-вторых, покупатели уже привыкли к маркетплейсам, поэтому пока люди там покупают, продавцы будут там работать. Но альтернативные каналы продаж предприниматели развивают, в частности, свои сайты. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: В ночь на воскресенье в Киеве несколько раз объявляли тревогу в связи с российскими ударами. Минобороны России заявила, что были поражены предприятия ВПК в Кривом Роге, металлургический комбинат. ArcelorMittal частично остановил производство из-за ударов. Спорная оплата. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель, один из клиентов которого воспользовался функцией чарджбека после получения услуги. То есть оспорил оплату через приложение банка. Сумма небольшая, меньше 500 рублей. Но случай оказался далеко не единичным. Подробнее Ольга Кашинская.
14: Чарджбек – это процедура оспаривания платежа по банковской карте. Такая функция есть в платежных системах по всему миру, в том числе и у отечественной НСПК. Первым с такой проблемой в редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель Иван Попов. У него своя сеть фотомагазинов «Снято.ру» в Екатеринбурге. Один из его клиентов сфотографировался на документы, без всяких возражений заплатил 420 рублей, забрал фото и ушел. А потом воспользовался услугой чарджбека в Сбербанке и отменил платеж. Деньги обратно получил, а фотографии обратно не вернул. Мы спросили наших слушателей, пользовались ли они этой функцией. И оказалось, что работает она в самых разных ситуациях.
15: В первом случае я купил товар не на том сайте, меня просто обманули и развели. Банк рассматривал мою заявку, и через полтора месяца они решили мне вернуть вернуть деньги. А во втором случае я долго вел переговоры с продавцом обуви. Они ни в какую не соглашались, заставляли меня какой-то там бумажной волокитой заниматься. Банк это все дело рассмотрел, и вот они тоже решили покрыть мои расходы на неоплаченные товары за свой счет. Но через полгода компания по производству обуви пересмотрела свою бухгалтерию, увидела, что они мне деньги не вернули, и внезапно решили деньги вернуть. В итоге получился двойной возврат. Третий раз это вот сейчас идет с поставщиком еды, и они перестали поставлять пищу. Я сделал повторный заказ, еще на месяц продлил подписку. Они мне сейчас не хотят деньги возвращать. Я в банк обратился, банк рассматривает ситуацию.
16: Нашел апартаменты внутри приложения Тинькофф. Где-то в 11 вечера заселился, сразу лег спать, но проснувшись, просто ужаснулся, в каких условиях оказался. Старая изношенная мебель, грязь. И сразу же утром написал сообщение в банк. Банк начал связываться с владельцами апартаментов. Все начали сразу отказываться, говорят, ну как же, он уже живет. Я предоставил скриншоты того, как апартамент на самом деле выглядит. Но я вежливо попросил еще раз владельцев апартаментов, и мне они сами вернули. Но сам банк в этой ситуации мне не помог.
17: В связи с ситуацией на Ближнем Востоке авиакомпания Air Arabia отменила полетную программу из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты, предложив нам и еще тысячам других людей лишь ваучеры на следующие полеты, но не возврат денежных средств, как предлагали другие авиакомпании. Денежные средства нам помог вернуть Сбербанк через чарджбэк. Нужно предоставить все документы и переписки с авиакомпанией, маршрутные квитанции и чеки.
18: Законодательно чарджбэк в России никак не регулируется. По сути, решение по возврату средств отдается на откуп банкам, а основная нагрузка ложится на бизнес. Они должны в короткий срок увидеть уведомление по оспариванию платежа, как правило, на это даются одни сутки, а затем каким-то образом доказать, что услуга была оказана в полном объеме. Как? Большой вопрос. Логически можно предположить, что сам факт оплаты услуги после ее оказания становится подтверждением ее качества. Например, оплата чека после ужина в ресторане. На деле же это так не работает. Бизнес ФМ обратилась в Сбербанк за разъяснениями, какими документами бизнес может подтвердить необоснованность чарджбэка. Ответа мы так и не получили. У крупного бизнеса в большинстве своем настроена автоматизация за отслеживанием таких процессов. А вот для мелких и средних предпринимателей такие возвраты потенциально могут быть крайне болезненны. Поэтому предпринимателям остается разве что ставить сбор доказательной базы на поток, говорит директор юридической компании Юрвиста и владелец других бизнесов Алексей Петропольский.
19: Фактически, когда ты продаешь товар, продаешь услугу, продаешь, не знаю, курс, ты должен четко прописывать название курса, фиксировать полные данные покупателя вместе со всеми его персональными данными, прописывать в платеже, этим многие пренебрегают, по какому заказу, в какое время, с какого аккаунта, кто купил. Все это в дальнейшем ляжет в доказательную базу, причем это должно быть автоматизировано, поскольку если у вас высокооборотистый бизнес, у вас эти сделки происходят там каждые 5-7 минут, и это должно формироваться прям моментально. И когда вы это все собрали, в момент, когда он нажимает в своем банке кнопочку «Отменить», банк у вас, в зависимости от платежной системы, запрашивает документы. На это есть буквально сутки, ну, в некоторых случаях несколько суток. И если вы в автоматизированном режиме предоставили все эти документы, то в 99% случаев эту операцию не отменят.
18: Именно в этих целях во многих зарубежных странах, где чарджбэк более распространен, клиентов просят подписывать чеки от руки, что звучит абсурдно, применительно, например, к кофейням и супермаркетам. Но в условиях отсутствия внятного и общедоступного регулирования все средства хороши. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Вакантна ли должность главы Гагаузии? Местный парламент попробует это обсудить сегодня. На заседание будет назначена дата выборов нового Башкана. В августе прошлого года главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к 7 годам тюрьмы. Суд Молдавии признал ее виновной в нарушениях при финансировании оппозиционной партии ШОР. Ранее председатель Народного собрания Валентин Гайдаржи заявлял ТАСС, что большинство депутатов считает, что Гуцул должна сохранить должность главы автономии до завершения судебных споров. Комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований ВШЭ доцент Николь Бадиштяну.
20: Действительно, ситуация в Гагаузии в вяло текущем состоянии находится ровно с ареста Гуцул. И понятное дело, что так не может продолжаться вечно. И, скорее всего, будет принято решение, что перевыборы проводить нужно. Но делать какие-то прогнозы, кто именно станет башканом, пока что рано. Один из самых ярких фаворитов непосредственно Кишинева – это Михаил Серкели, прозападный аналитик, который, в общем-то, сидит в Гагаузии и, мягко говоря, с негативной точки зрения освещает все происходящие в республике события, в том числе и арест Гуцул. и весь процесс суда над ней, явно симпатизируя молдавским властям, ну и, скорее всего, получая от них различного вида финансовую и институциональную поддержку. Говорить об утрате статуса автономии пока что рано, но совершенно точно выборы влияют на общую стратегию Республики Молдова, потому что гагаузы — это традиционно пророссийские настроенные люди, и это в последние итерации выборов был проблемный регион для прозападных властей Молдовы.
0: Николь Бадиштяну добавлю, что свою вину Евгений Гуцул не признает.
1: Реклама. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
21: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motors».
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Транширы.
22: Китайский предприниматель Джастин Сан впервые стал героем заголовков в СМИ в 2019 году. Тогда он выиграл на аукционе деловой обед с американским инвестором Уорреном Баффетом, заплатив за право побеседовать с мэтром $4.5 миллиона. Дни до этого события Джастин на глазах у подписчиков отчитывал в соцсетях, а за трое суток до встречи взял и отменил ее. В 2024-м китайский бизнесмен снова дал повод говорить о себе. На аукционе Sotheby's почти за $6.5 миллионов он приобрел арт-объект под названием «Комедиант». Это был самый обычный банан, приклеенный к стене скотчем. На пресс-конференции после торгов Джастин просто съел баснословно дорогой фрукт, назвав это уникальным художественным опытом.
1: Транширы на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
23: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Нижний Новгород разделил с Екатеринбургом второе место по динамике цен на вторичное жилье в июле. Рост за месяц составил 1,7%. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Нижнего Новгорода в июле составила 186,5 тысяч рублей. Первым по росту цен на вторичку среди мегаполисов стал Красноярск. Первый замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев провел встречу с предпринимателями. Основные вопросы касались поддержки социально ориентированного бизнеса, работающего с многодетными семьями, семьями с детьми-инвалидами и их близкими. Также обсуждались комплексное развитие территории муниципалитетов и разработка мер для повышения узнаваемости и продвижения локальных брендов. Гнеушев напомнил, что в регионе выстроена системная работа по поддержке и сопровождению таких категорий жителей. Правительство готово поддерживать идеи бизнес-сообщества и развивать совместно с Домом народного единства, на базе которого проводится консультации по всем волнующим вопросам. Кроме того, для оперативного решения проблем бизнеса действует оперативный штаб под председательством губернатора и Совет по стратегии развития инвестиций. Предприниматели могут оставить обращение через платформу обратной связи на портале «Госуслуг». Нижний Новгород подписал меморандум о сотрудничестве с китайским Хайхэ. Города договорились расширять взаимодействие в экономике, туризме, культуре, образовании и спорте. Документ предусматривает участие сторон в выставках и форумах, развитие прямых деловых контактов, а также совместные проекты в молодежной политике и образовании. Города также будут проводить спортивные соревнования и развивать туристические связи. Минград Нижегородской области согласовал архитектурно-градостроительный облик нового жилого комплекса, который построят на красной линии проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Многоквартирный жилой дом переменной этажности от 14 до 18 этажей с помещениями общественного назначения и подземной парковкой возведут в юго-западной части микрорайона Каравайха. Общая площадь здания превысит 20 тысяч квадратных метров. Арзамасский медицинский колледж объявил закупку на поставку фантомов для обучения граждан навыкам начальной военно-медицинской подготовки. Информация появилась на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта – 1 миллион 100 тысяч рублей. Поставщику необходимо поставить комплект учебного оборудования, включающий манекены-тренажеры для обучения сердечно-легочной реанимации с беспроводным контроллером, голосовым сопровождением на русском языке, встроенным принтером, а также сменные головы для интубации, симуляторы автоматического наружного дефибриллятора с голосовыми комментариями, торсы для отработки реанимации, манекены младенца, тренажеры для внутривенных и внутримышечных инъекций, симуляторы для приема Геймлиха и учебные маски с фильтрами. Большую перемену в школах следует увеличить до 30 минут, чтобы дети могли комфортно и без спешки поесть. Это следует из методических рекомендаций Роспотребнадзора, пишут РИА Новости. В ведомстве напомнили, что школьники в зависимости от смены обучения обеспечиваются горячим питанием в виде завтрака или обеда. В рекомендациях отмечается, что школьная перемена для приема пищи не должна быть короче 20 минут. Ранее Минпросвещение выпустило методические рекомендации, согласно которым уроки у первоклассников в первой и второй четверти должны длиться не больше 35 минут, а во второй и третьей 40 минут. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, дождь и до плюс 19 градусов. Вечером синоптики прогнозируют малооблачное небо и плюс 17, а ночью облачно с прояснениями и плюс 14.
2: Валюта.
3: Центробанк России установил следующие курсы валют на 17 августа. Доллар США 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, курс китайского юаня 12 рублей 48 копеек. Держитесь курса.
4: Компании и корпорации.
23: Объединенная авиастроительная корпорация планирует продать принадлежащие ей акции Нижегородской ярмарки на открытом аукционе, следует из документации торгов. Актив составляет более 0,02% от общего количества акций и уставного капитала ярмарки – 47 штук. Торги пройдут 16 сентября. Начальная цена лота составит около 812 тысяч рублей, пишет коммерсант «Приволжье». По условиям аукциона бумаги могут быть проданы не дешевле – почти 609 тысяч рублей. Шаг на повышение составит 17 тысяч, на понижение – около 51 тысячи рублей. По данным Spark Interfax, Нижегородская ярмарка завершила прошлый год с убытком 27 миллионов рублей. Уставной капитал оценивается в сумму более 1 миллиарда рублей. Нижегородская фабрика композитов прорабатывает запуск производства композитных судов на площадке Гроховецкого судостроительного завода во Владимирской области, сообщили в Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей. Проект находится на стадии проработки. Компания рассматривает выпуск полимерных катамаранов вместимостью до 36 человек и кемп-ботов, плавучих туристических домиков в формате автоприцепа «Амфибия». Опытное конструкторское бюро машиностроения имени Африкантова за 4 года добилось сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2 раза до 61,5 тонны. Снижение показателей достигнуто на фоне растущей загрузки производственных мощностей. Ключевым драйвером изменений стал полный отказ от мазута и перевод на природный газ в котельные, используемые для собственных нужд. Дополнительный вклад внесли газоулавливающие установки, количество которых за последние годы выросло с 37 до 53 единиц. Сейчас валовый сброс АКБМ в атмосферу составляет лишь 36% от установленного норматива. При этом более 80% от общего объема выбросов предприятия составляют соединения оксида азота и оксида углерода, которые не представляют угрозу для здоровья человека, отмечают в пресс-службе предприятия. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
4: Дела семейные. Династии, которые создавали нижегородскую экономику.
23: Хлебные короли Бугровы. Он был огромный, тяжеловесный, характерного крестьянского облика, человек старого уклада по манерам, по костюму, по быту. Немногословный и властный, ростом высок, в плечах широк, волосы рыжие. Так описывают современники яркого и сильного представителя династии хлебных королей Николая Бугрова. Николай Александрович был крупнейшим нижегородским купцом, хлебопромышленником, финансистом, домовладельцем, меценатом и крупным благотворителем. Родился он в 1837 году, происходил из старообрядческой семьи. Его предки были удельными крестьянами Нижегородской губернии. Основателем династии был удельный крестьянин Семеновского уезда Петр Егорович Бугров. В юности он работал батраком, шляпником и бурлаком. Благодаря трудолюбию и хватке вырос до владельца железнодорожного завода и водяных мельниц. Положил начало мукомольной промышленности. Первые бугровские мельницы были арендованы за бесценок в силу своей ветхости. Но после ремонта начали приносить доход. Любимая поговорка Петра Бугрова была: «Так делай, чтоб тебе хорошо, а никому не худо». Его сын Александр продолжил семейное дело. Он не только занимался хлебными поставками, но и поставлял в Петербург обувь и торговал лесом. Кроме того, он выкупил арендованные мельницы, расширил мукомольное производство и торговлю, таким образом существенно приумножив семейный капитал. Однако настоящую славу роду принес младший из Бугровых, Николай Александрович. Он владел десятками пароходов, паровыми мельницами, причалами, сотнями десятин леса и селениями. На Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года мукомольный комплекс Николая Бугрова был отмечен высочайшей наградой – правом помещать на документах и товарах изображение государственного герба Российской империи. В том же году Бугров получил право поставлять хлеб для русской армии. Бугровы одновременно вели широкую торговлю, главным образом своей продукцией. Они держали бакалейные лавки во многих местах. Торговая сеть Бугрова предоставляла на выбор более 20 видов муки разного помола, а также широкий ассортимент круп. Эта продукция была рассчитана на людей как с высоким, так и с низким доходом. На его мельницах и флоте трудилось множество людей, которые получали достойную оплату за свой труд. Заработная плата была выше, чем у других предпринимателей, хорошее жилье, бесплатное питание, продуктовый набор к праздникам. Я бы кресты да ордена за работу давал столярам, машинистам, трудовым, черным людям. Успел в своем деле, вот тебе честь и слава, говорил Николай Александрович. Николай Бугров был очень влиятельной фигурой в Нижнем Новгороде и губернии. Бугрова уважали, но успешный предприниматель был равнодушен к роскоши, а всю свою любовь и заботу перенес на бедный люд. Николай Александрович свою ежегодную прибыль делил так: 45% на развитие фирмы, 45% на нужды города, в частности на содержание благотворительных учреждений, оставшиеся 10% тратил на личные нужды и милостыню. Считается, что за всю свою жизнь он только милостыни раздал около 10 миллионов рублей. Много он сделал и для благоустройства Нижнего Новгорода. Среди бугровских построек – здание Волжско-Камского банка, помещение городской думы на Благовещенской площади, здание городского театра на Большой Покровской и другое городское строительство. Именно на средства Николая Александровича была создана первая центральная канализация, которую переложили лишь в начале 90-х годов прошлого века, чтобы увеличить пропускную способность, и первый водопровод. Ночлежный дом на 900 мест был задуман еще его отцом, в честь отца Николая Александровича его и назвал. Также для одиноких и немощных Бугров строил богадельни. В 1887 году он построил вдовий дом, где получили пристанище 160 вдов с детьми. Это был очень актуальный проект, поскольку многие семьи в то время оставались без кормильцев. В 1900 году бездетный Николай Александрович Бугров успел создать товарищество паровых механических мельниц, которое имело представительство в 20 крупнейших городах России, и продолжало дело Бугрова вплоть до 1918 года, когда мельницы были национализированы. Часть этих представительств успешно работает и по сей день, в частности, известный Володарский мукомольный комбинат. Умер Николай Александрович в 1911 году, хоронили его всем городом, как благотворителя. Многие в толпе искренне плакали, а пароходы давали затяжные гудки.
2: Дела семейные на Бизнес ФМ.
5: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва.
6: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jaguar Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
7: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
8: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
10: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
24: Культ наличности. Лица на банкнотах.
25: 19 века все британские монархи переносят празднование своего дня рождения на лето, чтобы плохая погода не омрачала торжество. Так, день рождения нынешней королевы Великобритании Елизаветы II официально отмечается в первые выходные июня. А в Новой Зеландии, которая находится в южном полушарии, праздник обычно служит еще и открытием горнолыжного сезона. Кстати, королеву здесь называют «котуко», что на языке маори, коренного населения Новой Зеландии, означает «белая цапля». Согласно местной пословице, эта редкая птица встречается счастливчиком только раз в жизни. Портрет Елизаветы II размещен на новозеландских банкнотах номиналом в $20.
24: Культ наличности. На Business FM.
26: Деньги.
27: Слово «решка» появилось при Екатерине II, на монетах которой чеканился витиеватый вензель. Задумку императрицы простой люд не оценил и принял этот вензель за решето. Отсюда и пошло слово «решка».
26: История денег на Business FM.
27: О чем это?
26: Варант. Это сертификат, дающий право покупать ценные бумаги по определенной цене в течение фиксированного промежутка времени. Второе значение слова «варант» – это свидетельство товарного склада о приеме на хранение определенного товара.
28: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: По РСВ Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-968. Создано при участии ООО «Азель» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст.
4: 28 августа. Театр «Кукол Образцова». Спектакль «Кошкин дом». Это постановка по сказке Самуила Яковлевича Маршака. На сцене удивительный звериный город, где яркие кукольные образы, кокетливые кошки и ее зазнавшихся гостей соседствуют с трогательными историями котят-сироток. Действие наполнено шутливыми трюками, буфонадой и веселыми песнями, которые создают неповторимую атмосферу. Подробнее на сайте театра «Кукол Образцова». 6+.
3: Валюты. Валюты. Доллар Каймановых островов с 1972 года является национальной денежной единицей страны. Он заменил ямайский доллар в тот момент, когда острова перестали быть политически зависимы от Ямайки. В отелях, ресторанах и магазинах Каймановых островов принимают и доллар США. Курс почти один к одному. Сегодня островной доллар даже чуть-чуть дороже. Валюты на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 9.58, студия Вероника Романова. Верховный суд сегодня рассмотрит апелляционную жалобу «Яблоко» на решение о снятии федерального списка партии с выборов. Открытое заседание должно начаться в 10 утра. Верховный суд 10 августа удовлетворил иск об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» на выборы в Госдуму по иску партии «Родины». Как пишут некоторые телеграм-каналы, у здания Верховного суда сегодня полиция уже задержала несколько человек. Двое детей погибли в ДТП на трассе М-11 Нева. Авария произошла ночью на 452-м километре платной трассы. Водитель «Тойоты» врезался в барьер, после чего машина загорелась. В салоне находились две женщины и четверо детей. 9-летние и 14-летние мальчики погибли на месте. Еще двоих детей 4 и 6 лет, а также взрослых, госпитализировали с травмами. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Центру, который проверяет книги на запрещенный контент, хотят дать статус государственной экспертизы. Его решения могут стать официальной оценкой того, соответствует ли издание запретам. Минцифры разрабатывает такой законопроект, пишет «Коммерсант». Сейчас этот центр, существующий с 23-го года, уже проверяет литературу на соответствие российским законам, но его заключение носит рекомендательный характер. Полиция или суд могут их не учитывать. После изменений центр может стать официальным органом экспертизы, а его заключение юридически значимыми документами. Трое россиян вошли в топ-5 лучших вратарей НХЛ. Андрей Василевский, выступающий за Тампу, стал лидером рейтинга. На 3-й-4-й строчке Игорь Шестеркин, Нью-Йорк Рейнджерс, и Илья Сорокин, Нью-Йорк Айлендерс. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 10 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Это не склад, горит логистическая цепочка. Селлеры паникуют и подсчитывают убытки из-за уничтожения товаров после пожара на крупнейшем складе Wildberries в Каледино. Между тем, ассоциация компании интернет-торговли обратилась к премьеру Мишустину с пакетом мер поддержки бизнеса. Что такое чарджбэк и в чем его риски для покупателей и продавцов?

0: В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель, один из клиентов, которого воспользовался функцией чарджбека после получения услуги. Речь о небольшой сумме, меньше 500 рублей, но случай оказался вовсе не единичным. Черная икра повысится в цене к зиме, рассказали «Бизнес-ФМ» участники рынка. При этом спрос на продукт сейчас снижается. Килограмм черной икры стоит в районе 70-90 тысяч рублей. Все подробности в эфире «Бизнес-ФМ». Склад в Каледино – это сердце Wildberries. Все селлеры сейчас паникуют. Вот что нам рассказали продавцы на маркетплейсе, которых мы опросили после атаки ВСУ на крупнейший склад Wildberries. Он находится в Подольске на территории индустриального парка Каледино. В результате попадания одного из БПЛА на объекте вспыхнул пожар, пострадавших нет. Однако селлеры подсчитывают потенциальные убытки из-за уничтожения товаров. Продолжит Валерий Бадоев.
1: Для склада Wildberries в Каледино это уже не первая атака дронов. 20 июля, как сообщали в пресс-службе РВБ, на объекте была проведена эвакуация, но склад оперативно вернулся к работе в штатном режиме. Площадь этого логистического комплекса – около 250 тысяч квадратных метров. Он крупнейший среди всех складов Wildberries и является ключевым узлом не только для работы маркетплейса по Москве и Подмосковью, но и по стране в целом. В феврале 2024 года компания сообщала, что через комплекс в Каледино проходит 2 миллиона 800 тысяч товаров в сутки. Продолжает продавец товаров для сада и дачи на Wildberries Игорь Шанченко.
2: Каледино – это сердце самой площадки ВБ. Сейчас все селлеры паникуют, что делать дальше. Сейчас уже все селлеры переходят на систему ФБС. Это когда отгружают товар со своего склада. Но по факту ФБС пока захлебывается. То есть не успевают обрабатывать заказы. Из-за этого стопорятся отгрузки и срок доставки увеличивается. До Каледино у нас горело 95% всего товара. В Каледино у нас мало было товара, потому что он являлся дорогим складом и нам просто это невыгодно.
3: То есть у вас сейчас осталось 5% не в Каледино?
2: Нет, не в Каледино, да.
1: В РВБ также сообщали, что в связи с пожаром в Каледино компания перестроила логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. Но некоторые селлеры еще после прошлых атак решили заблаговременно побыстрее распродать товар со склада в Каледино. Однако спасти удалось, видимо, не все. То, что осталось в Каледино, скорее всего, уже потеряно, говорит селлер Милена. Она продает на Wildberries оптику и видеонаблюдение.
4: В Каледино у нас в основном возвратные товары. Ну и где-то примерно это от 200 до 250 тысяч. Это не миллионы, как у многих, но все равно приятного мало, с учетом, что компенсации пока начисляются вообще каким-то странным образом. В российский, когда склад сгорел, нам там начислили где-то от 150 тысяч 200. Вообще ни о чем.
3: Вы прогнозируете, что вот эти условные 200-250 тысяч просто потеряны?
4: Скорее всего, да. В принципе, это было ожидаемо, поэтому мы по максимуму старались товар оттуда выводить. Устраивали скидки на те товары, которые там зависали, чтобы их поскорее люди разбирали.
1: Судя по тому, что рассказывают селлеры покупателям в столичном регионе, скорее всего, придется мириться с выросшими сроками доставок. Но эта проблема меркнет по сравнению с проблемами как для продавцов, так и для Wildberries в целом. Некоторые селлеры уже перестали работать, не смогли пережить убытки из-за атак на другие склады. Как со всем этим справляться, еще не ясно. Однако хоронить маркетплейс не стоит, считает селлер Александр. Он продает на Wildberries сувенирные изделия, текстиль, картины и подарочные наборы.
5: У нас в целом на всех складах около 6 миллионов. В Каледино, наверное, на полмиллиона было ущерба. Очень все печально. Но тут же, по большому счету, не склад горит, а горит же ведь логистическая цепочка, которая у нас была. Мы очень сильно зависимы именно были от Wildberries. А сейчас как это повторить, непонятно. В принципе, я не стал бы хранить Wildberries. Они слишком big to fail. Сдержанно оптимистично смотрю в будущее насчет этого. Но другой вопрос, что делать с потерянным товаром? Вот это самое главное. Огромные потери. Часть денег было кредитных, поэтому непонятно. Просто история в том, что лично у нас маленькое предприятие, малый бизнес. И нам что до сжигания складов было плохо, что после сжигания складов плохо.
1: Опрошенные нами селлеры говорят, что уходить с Wildberries они не собираются. Во-первых, осталось еще много товара на других складах, а просто так это распродать или вывести не получится. Во-вторых, покупатели уже привыкли к маркетплейсам, поэтому пока люди там покупают, продавцы будут там работать. Но альтернативные каналы продаж предприниматели развивают, в частности, свои сайты. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
0: Сегодня Минобороны России заявила, что поражен логистический центр Новой почты на западной окраине Одессы, который использовали ВСУ. Спорная оплата. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился предприниматель, один из клиентов которого воспользовался функцией чарджбека после получения услуги. То есть оспорил оплату через приложение банка. Сумма небольшая, меньше 500 рублей. Но этот случай оказался далеко не единичным. Подробнее Ольга Кашинская.
6: Чарджбэк – это процедура оспаривания платежа по банковской карте. Такая функция есть в платежных системах по всему миру, в том числе и у отечественной НСПК. Первым с такой проблемой в редакцию «Бизнес ФМ» обратился предприниматель Иван Попов. У него своя сеть фотомагазинов «Снято.ру» в Екатеринбурге. Один из его клиентов сфотографировался на документы, без всяких возражений заплатил 420 рублей, забрал фото и ушел. А потом воспользовался услугой чарджбэка в Сбербанке и отменил платеж. Деньги обратно получил, а фотографии обратно не вернул. Мы спросили наших слушателей, пользовались ли они этой функцией. И оказалось, что работает она в самых разных ситуациях.
7: В первом случае я купил товар не на том сайте, меня просто обманули и развели. Банк рассматривал мою заявку, и через полтора месяца они решили мне вернуть деньги. А во втором случае я долго вел переговоры с продавцом обуви. Они ни в какую не соглашались, заставляли меня какой-то там бумажной волокитой заниматься. Банк это все дело рассмотрел, и вот они тоже решили покрыть мои расходы на неоплаченные товары за свой счет. Но через полгода компания по производству обуви пересмотрела свою бухгалтерию, увидела, что они мне деньги не вернули и внезапно решили деньги вернуть. В итоге получился двойной возврат. Третий раз это вот сейчас идет с поставщиком еды, и они перестали поставлять пищу. Я сделал повторный заказ, еще на месяц продлил подписку. Они мне сейчас не хотят деньги возвращать. Я в банк обратился, банк рассматривает ситуацию.
8: Нашел апартаменты внутри приложения Тинькофф. Где-то в 11 вечера заселился, сразу лег спать, но проснувшись, просто ужаснулся, в каких условиях оказался. Старая изношенная мебель, грязь. И сразу же утром написал сообщение в банк. Банк начал связываться с владельцами апартаментов. Все начали сразу отказываться. Говорят, ну как же, он уже живет. Я предоставил скриншоты того, как апартамент на самом деле выглядит. Но я вежливо попросил еще раз владельцев апартаментов, и они сами вернули. Но сам банк в этой ситуации мне не помог.
6: Законодательно чарджбэк в России никак не регулируется. По сути, решение по возврату средств отдается на откуп банкам, а основная нагрузка ложится на бизнес. Они должны в короткий срок увидеть уведомление по оспариванию платежа, как правило, на это даются одни сутки. А затем каким-то образом доказать, что услуга была оказана в полном объеме. Как? Большой вопрос. Логически можно предположить, что сам факт оплаты услуги после ее оказания становится подтверждением ее качества. Например, оплата чека после ужина в ресторане. На деле же это так не работает. Бизнес ФМ обратилась в Сбербанк за разъяснениями, какими документами бизнес может подтвердить необоснованность чарджбэка. Ответа мы так и не получили. У крупного бизнеса в большинстве своем настроена автоматизация за отслеживанием таких процессов. А вот для мелких и средних предпринимателей такие возвраты потенциально могут быть крайне болезненны. Поэтому предпринимателям остается разве что ставить сбор доказательной базы на поток, говорит директор юридической компании «Юрвиста» и владелец других бизнесов Алексей Петропольский.
9: Фактически, когда ты продаешь товар, продаешь услугу, продаешь, не знаю, курс, ты должен четко прописывать название курса, фиксировать полные данные покупателя вместе со всеми его персональными данными, прописывать в платеже, этим многие пренебрегают, по какому заказу, в какое время, с какого аккаунта кто купил. Все это в дальнейшем ляжет в доказательную базу, причем это должно быть автоматизировано, поскольку если у вас высокооборотистый бизнес, у вас эти сделки происходят там каждые 5-7 минут, и это должно формироваться прям моментально. И когда вы это все собрали, в момент, когда он нажимает в своем банке кнопочку «Отменить», банк у вас, в зависимости от платежной системы, запрашивает документы. На это есть буквально сутки, ну, в некоторых случаях несколько суток. И если вы в автоматизированном режиме предоставили все эти документы, то в 99% случаев эту операцию не

0: Использовать китайский искусственный интеллект. Проект письма подготовлен Госдепартаментом, сообщает Рейтер. Оно будет адресовано 35 странам, которые подписали с США заявление о возможностях в области ИИ. Это в том числе члены коалиции Pax Silica. В нее помимо Европы входят и другие союзники США, например, Япония, Австралия и Южная Корея. Вашингтон хочет, чтобы все эти страны отказались от китайского ИИ, иначе их исключат из этой коалиции или, возможно, ограничат доступ к американским разработкам. Тем временем существует другая коалиция, инициатива создания которой принадлежит Китаю. Это Всемирная организация сотрудничества в области ИИ. Туда входят в том числе Россия, Иран, Белоруссия и ЮАР. Комментирует генеральный директор АИ-эксперт профессор Роман Душкин.
1: Я думаю, что использование китайского, не китайского, может, российского, еще какого-нибудь искусственного интеллекта, моделей китайского производства, это всего лишь предлог. Образно говоря, в нашей отрасли, в области развития технологий искусственного интеллекта, даже несколько месяцев – это настолько долгий срок. Все мгновенно меняется. Сегодня кто-то ляпнул, что они хотят запретить своим европейским вассалам использовать китайские модели. А пока суд да дело, пока они подпишут какие-нибудь бумаги, соберутся, посидят, поговорят, что произойдет в течение этого времени в мире, вообще неизвестно. Имеется в виду в области искусственного интеллекта. Для чего это США? Китай без Европы проживет. А вот Европа, что с ним будет? Я думаю, США это вообще не волнует. Найдет ли Китай какие-то варианты, чтобы свои модели продвигать в других местах? Да наверняка найдет. Китай в Африку идет, в Юго-Восточную Азию, в Латинскую Америку даже заходит. Мы-то в России посмотрим со стороны, кто кого заборет. Мы и те, и другие модели используем.
0: Роман Душкин. Рейтер отмечает, что единственной страной, которая одновременно входит в состав обеих ИИ коалиции, является Казахстан. Причина в том, что эта страна обладает крупными месторождениями редкоземельных металлов, которые крайне важны для развития технологий.
2: Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
3: Максидом.
4: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ООО СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Реклама – наша профессия. Рекламные кампании в новостях обсуждаются нечасто. Самый яркий пример – проект «Лучшая работа в мире». В интернете был проведен конкурс «Смотрителя острова». Соискателю предлагалось за 150 тысяч австралийских долларов прожить на нем полгода, кормить черепах и вести блог. Ни одна реклама не получила столь масштабного бесплатного освещения в СМИ. Реклама – наша профессия. ФМ.
5: Кто надо, услышал. Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
6: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
5: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле.
2: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
7: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Инвесторы во втором квартале внесли на индивидуальные инвестиции.

0: Инвестиционные счета 73 миллиарда рублей. Это на 13% больше показателя начала года и вдвое больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе Банка России. В основном покупают облигации федерального займа и облигации российских эмитентов с высоким кредитным рейтингом. Доля долговых бумаг в портфелях владельцев инвестиционных счетов выросла до 48%. Это максимальное значение с начала наблюдений в 2016 году. Расписание электричек и автобусов в Нижегородской области синхронизируют. Согласование графиков позволит сократить время ожидания для пассажиров и сделать пересадки более удобными, заявил руководитель проектного офиса по транспорту Союза российских городов, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в беседе с редакцией «Нижегородской правды». По его словам, в Нижегородской области такая практика уже внедряется. На пилотных направлениях доля мультимодальных поездок, при которых пассажир использует за одну поездку два и более вида транспорта, уже превысила 35%. Эксперт отметил, что эту практику необходимо закрепить и в дальнейшем масштабировать. В Нижегородской области появится инспекция государственного контроля и надзора. Ее создали на базе региональной госжилинспекции, сообщается в указе губернатора. В документе сказано, что КГЖИ присоединят государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Нижегородской области. После объединения ведомства будут единым органом власти, инспекции госконтроля и надзора. Указ вступит в силу с начала сентября. До 1 сентября жители Нижегородской области могут пройти бесплатное генетическое обследование на этапе планирования беременности. Прием ведут врачи генетики, медико-генетической консультации областного диагностического центра, рассказал представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов. Обследование в первую очередь рекомендовано парам, которые столкнулись с трудностями при зачатии, невынашиванием беременности или неудачными попытками ЭКО. Также бесплатная консультация показана супругам старше 35 лет, семьям с отягощенным семейным анамнезом и в случае близкородственных браков. В перечень входит ряд бесплатных услуг. Необходимый метод исследования определяет сам врач-генетик после первичного осмотра. Попасть на прием можно как по направлению из женской консультации, так и при личном обращении в диагностический центр. Жительница Арзамаса инвестировала почти 2 миллиона рублей на счета мошенников. По данным МВД, потерпевшая увидела в популярном рекламном приложении предложение о дополнительном заработке. С ней связались брокеры и финансовые консультанты, которые предложили переводить сбережения на различные электронные кошельки. Операции нужно было проводить через сторонние приложения. Когда деньги вернуть не получилось, а менеджеры перестали выходить на связь, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Искусственный интеллект становится для россиян своеобразным универсальным собеседником. 65% сотрудников сначала обсуждают с нейросетью рабочую задачу, только потом обращаются к руководителю или отправляют важные сообщения. К такому выводу пришли аналитики HeadHunter и девелоперы Level Group. Таким образом, работники используют искусственный интеллект как безопасный черновик перед тем, как показать результат коллегам или руководству. При этом ИИ постепенно меняет и характер взаимодействия сотрудников с руководителями. Более четверти пользователей считают, что благодаря искусственному интеллекту им стало проще доносить свои мысли до начальства. Нейросеть помогает заранее структурировать аргументы, подобрать формулировки и сделать коммуникацию более понятной. Еще 12% признались, что стали меньше обсуждать рабочие вопросы с коллегами, предпочитая сначала обращаться к цифровому помощнику. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, дождь и до плюс 19 градусов. Вечером синоптики прогнозируют малооблачное небо и плюс 17, а ночью облачно с прояснениями и плюс 14.
1: Валюта.
2: Центробанк России установил следующие курсы валют на 17 августа. Доллар США 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, курс китайского юаня 12 рублей 48 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Объединенная авиастроительная корпорация планирует продать принадлежащие ей акции Нижегородской ярмарки на открытом аукционе, следует из документации торгов. Актив составляет более 0,02% от общего количества акций и уставного капитала ярмарки – 47 штук. Торги пройдут 16 сентября. Начальная цена лота составит

0: Сообщили в Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей. Проект находится на стадии проработки. Компания рассматривает выпуск полимерных катамаранов вместимостью до 36 человек и кемп-ботов, плавучих туристических домиков в формате автоприцепа «Амфибия». Опытное конструкторское бюро машиностроения имени Африкантова за 4 года добилось сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2 раза до 61,5 тонны. Снижение показателей достигнуто на фоне растущей загрузки производственных мощностей. Ключевым драйвером изменений стал полный отказ от мазута и перевод на природный газ котельные, используемые для собственных нужд. Дополнительный вклад внесли газоулавливающие установки, количество которых за последние годы выросло с 37 до 53 единиц. Сейчас валовый сброс АКБМ в атмосферу составляет лишь 36% от установленного норматива. При этом более 80% от общего объема выбросов предприятия составляют соединения оксида азота и оксида углерода, которые не представляют угрозу для здоровья человека, отмечают в пресс-службе предприятия. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Проверено практикой.
0: Конфликты – часть нашей жизни и бизнеса. Без них не обходится коллективная работа, взаимодействие с руководством или тет-а-теты. Но важно знать, что конфликты бывают разные. Одни помогают нам прийти к единому решению, а другие разобщают и отдаляют от результата. Сегодня поговорим о поведении в конфликтах. В гостях бизнес-тренер и HR-партнер Наталья Шагина.
1: Проверено практикой на Бизнес-ФМ.
2: Конфликт. Это столкновение интересов двух и более сторон, а также острый способ разрешения возникающих противоречий. Порой конфликт неизбежен, особенно в случае бизнеса и отстаивания интересов своей компании. Но если точно знать его стадии, можно научиться подстраиваться и выбирать соответствующее поведение, которое в итоге приведет к решению. Выделяют два вида конфликтов – конструктивный и деструктивный. Конструктивный помогает увидеть альтернативную точку зрения и переводит на новую стадию отношений. В то время как деструктивный разобщает, вносит раздор, а самое главное – отдаляет от результата. Мы выбираем конструктивный. Итак, есть несколько видов поведения в зависимости от уровня отстаивания своих интересов и соблюдения интересов других. Соперничество. Это конкуренция, когда свои интересы мы ставим выше, чем интересы других. Тут повышается тон, возрастает эмоциональность, недалеко и до физического контакта. Как вы понимаете, что в случае победы вы навсегда потеряете бизнес-партнера. Полная противоположность – уход. Это стратегия избегания любых конфликтных ситуаций, то есть полное отстранение от ситуации, уход от решений. Но если конфликт не решать, он все равно вспыхнет, но чуть позже и с большей силой. Следующая стратегия – уступка. Когда вы соглашаетесь во всем, главное, чтобы не было никаких споров и трений. Угодить оппоненту, забыв о своих интересах. А мы прекрасно понимаем, что забывая о своих интересах и наступая себе на горло, мы полностью теряем влияние и авторитет. Это не только вредит бизнесу, но и приводит к низкой самооценке. Казалось бы, компромисс – вот лучший способ. Но когда 50 на 50, это то же самое ни мне, ни тебе. А в ближайшей перспективе есть риск получить отказ оппонента, исполнять половинчатый контракт и возобновление конфликта. Поэтому самый конструктивный способ – сотрудничество. Партнерство, при котором находится такой вариант, который выводит обе стороны на выгодные позиции. Как же его достичь? Во-первых, уберите эмоции, и вам гораздо легче будет принимать взвешенное решение. А во-вторых, определите четкую цель, чего вы хотите в итоге. Подберите аргументы и определите существующие возможности для решения ваши и другой стороны. Наметьте обоюдные точки, даты, суммы и придите к согласию. Правда, это занимает достаточно много времени, поэтому не решайте конфликты на скорую руку. Подходите к ним обдуманно, и положительный эффект не заставит себя ждать.
1: Проверено практикой на Business FM.
3: Made in China. Одним из важнейших китайских изобретений стала бумага. Неудивительно, что именно в Поднебесной появились и первые бумажные купюры. Самые древние сохранившиеся образцы датированы 8 веком нашей эры. По сути, это были первые векселя с ограниченным сроком действия. Торговцы использовали их при крупных сделках, чтобы избежать неудобств, связанных с передачей огромного количества монет. Полноценные бессрочные бумажные деньги начали выпускать в Китае в 13-м

0: В 10 веке, во времена правления династии Юань. Кстати, юань в буквальном переводе означает «круглый предмет». Так в Китае 400 лет назад называли серебряные монеты династии Цин, а теперь называют современную валюту Поднебесной. В Европе первые бумажные деньги появились лишь в середине 17 века.
1: Made in China. На Business FM.
2: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
4: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Как все начиналось?
6: Компания Sharp начинала с механических карандашей. Патент в 1915 году оформил японский инноватор Такуци Хаякава. У карандаша в металлической оболочке сверху была кнопка, которая позволяла выдвинуть сточившийся грифель. Сейчас подобное кажется заурядным, но тогда это стало настоящим прорывом. Грифель не требовал заточки, поэтому на Западе товар продвигали под слоганом Ever Sharp Pencil – вечно острый карандаш. Именно поэтому компания и стала называться Sharp. Все шло хорошо вплоть до землетрясения 1923 года. В катастрофе Хаякава потерял не только фабрику, но и семью. Оказавшись по уши в долгах, предприниматель вложился в производство радиоприемников, которые в то время в Японии были диковинкой. Эксперимент оказался настолько удачным, что Sharp полностью перешел на производство электроники.
5: Как все начиналось на Business FM.
7: О чем это? Листинг. Правила допуска ценных бумаг к торговле на фондовой бирже. Контролирует соответствие акций эмитента и самого эмитента требованиям биржи. Обеспечивает включение в котировальные списки и позволяет существенно расширить круг инвесторов компании.
2: Главные слова на Business FM.
1: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: В Москве 10.28, студия Вероника Романова. В июне россияне вывели за границу 321 миллиард рублей. Это максимум с июля 25-го, следует из обзора рисков финансовых рынков Центробанка. За второй квартал переводы физлиц превысили 800 миллиардов рублей, что сопоставимо с уровнем 23-го года. Впервые рублевые переводы обогнали валютные, на них пришлось 55%. Смена структуры связана с перестройкой платежной инфраструктуры и тем, что россияне меньше держат валюту в стране, говорят опрошенные изданием Forbes эксперты. Также они отмечают выгодный курс доллара и снижение ставок по вкладам и то, что копить в твердой валюте теперь безопаснее за рубежом. Крупнейшие в России медвузы сообщают о сотнях незаполненных бюджетных мест, а также объявлен дополнительный прием в ординатуру. В ряде организаций он продлится до конца августа. Как пишет портал «Медвестник», в Москве о нем сообщили Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, Федеральный научно-клинический центр, Первый мед имени Сеченова, РУДН, Университет имени Пирогова. О незаполненных местах также заявляют вузы Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Луганска, Новосибирска, Томска, Омска. Как объясняет основатель проекта «Ординатура Орг» Владислав Ледовский, в этом году вузы не могут заполнить целевой прием, и на это повлиял принятый в прошлом году закон об обязательных отработках и трехкратных штрафах за расторжение целевого договора. По его словам, это сильно осложняет жизнь как абитуриентам, так и вузам. Россиянка Екатерина Александрова обыграла соотечественницу Анну Блинкову во втором круге теннисного турнира WTA 1000 в Цинциннати. Призовой фонд почти 7,5 миллионов долларов. Встреча завершилась со счетом 6-7, 6-4, 7-5 в пользу Александровой. Она 18-я ракетка мира. Блинкова располагается на 111-й строчке рейтинга женской теннисной ассоциации. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Новая волна топливного кризиса накрыла Россию, но ситуация от региона к региону сильно отличается. Где-то вернули ограничения на продажу бензина, где-то водители жалуются на очереди и пустые АЗС, а где-то бензин стабильно есть. После победы над Ираном Ормузский пролив будет территорией США. Это заявил Дональд Трамп. В Иране заверили, что не боятся угрозы демонстрации силы, и процитировали Достоевского. Чего ждать дальше? Сегодня об этом Георгий Бофт. Верховный суд сегодня рассмотрит жалобу партии «Яблоко» на снятие с выборов. 10 августа Верховный суд удовлетворил иск об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» на выборы в Госдуму по иску Родины. Трансляции заседания не будет, слушатели не пустили. На заседание будут только стороны по делу и журналисты. Подробности в эфире. Бизнес FM.
0: Реклама. Нижний Новгород 2026. Хорошо знакомый бренд в новом времени и в новых технологиях. С новыми перспективами сразу в трех амбициозных моделях. Так во что вырос микс из передовых международных инноваций, современных разработок отечественной конструкторской школы и стремлений к мировым стандартам и технологической независимости? Кроссоверы «Волга» К40 и К50, седан бизнес-класса «Волга С50» в тест-драйве с Алексеем Аксеновым. На этой неделе на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Вторая волна топливного кризиса накрыла Россию, но неравномерно. Некоторые регионы на этой неделе вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. Однако, как мы выяснили, ситуация от региона к региону сильно отличается. Хотя есть и критичные для турбизнеса территории. Например, нам пишут о серьезных проблемах с топливом в Анапе. Светлана Чередникова подробнее.
3: Санкт-Петербург, по словам очевидцев, пока ощущает себя островком стабильности. Бензин есть, очередей нет, по крайней мере, в центре. На АЗС заливают и 95-й, и 92-й. Московский регион действительно переживает вторую волну ажиотажа. Часть АЗС либо закрыты, либо отпускают топливо с большой наценкой. А на крупных сетевых заправках, где бензин есть и его продают чуть дороже 70, выстраиваются очереди, и время ожидания в них достигает часа. Водитель из Пензы Евгений на днях возвращался из столицы домой. жалуются, что бензина не было нигде, ни в городе на сетевых заправках, ни на МКАДе, ни в регионах.
4: И в Москву ехал, не было нигде бензина. Ни Роснефть, ни Газпром, ни Лукойл, ничего. И по МКАДу не было, только в Балашихе я заправился, и то в очередь стоял. И назад ехал, не было нигде.
5: Давайте регионы перечислим, в каких регионах, получается, не было.
4: Мордовия, Рязань, 92-го, 95-го.
5: Сейчас в Пензе просто заправки закрыты?
4: Я на трассу не выезжал, третий день никуда не ездил.
5: Водители отказываются от автомобиля?
4: Ну, если нет бензина, куда поедете?
3: В Смоленске, по словам местной жительницы Александры, очереди примерно на час. Бензин периодически привозят, но он быстро заканчивается.
5: На многих заправках просто нет бензина, не закрыты по факту.
6: Нет, они по факту открываются, но бензин кончается, они закрываются. То есть они работают, но его привозят, но его быстро разбирают. Поэтому все стоят.
5: Сколько стоит?
6: Дизель не скажу, 95-й я заправляла по 72-73.
3: А вот в Орловской области очередей нет, и бензин есть любой, и цены стабильные. Но только у крупных добывающих компаний. Мелкие заправки не работают, рассказывает автор YouTube-канала «Орловский таксист» Андрей Золотарев.
7: На всех АЗС бензин присутствует, очередей нет. У нас после того ажиотажа, когда все нормализовалось, после этого больше никаких проблем не было.
5: А на каких АЗС есть бензин?
7: На самых крупных – Роснефть и Газпром. 92-й – 63-15, а 95-й – 69-15.
3: На этой неделе как минимум 6 регионов вернули или ужесточили ограничения на продажу топлива спустя всего 2-3 недели после первой волны дефицита. В Калужской, Липецкой и Оренбургской областях вновь ввели систему «Чет-нечет». В Липецке с лимитом 30 литров на машину. В Астраханской и Волгоградской ограничения по 40 литров, в Иркутской – до 30 литров в бак. В Краснодаре к выходным ситуация ухудшилась по сравнению с началом недели. Топливо продают с утра до обеда, в канистры его не заливают. Но норма отпуска от 15 до 30 литров. На трассе М4 от Ростова до Краснодара 92-го и 95-го нет, но есть дизель, рассказал водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
8: Бензин практически на половине заправок в Краснодаре исчез. Там 73 у нас работающих АЗС, из которых, ну, дай бог, на 40 сейчас есть 98-й, там, 95-й, 92-й бензин.
9: Как работают коллеги?
8: Ну, машин стало поменьше. В целом на линии это видно по коэффициентам. Но оставшиеся машины, это в основном машины на газу и электромобиль. Ну, электромобили прям разгружаются прям с автовозов и тут же уходят на линию. То есть некоторые парки закупают машины для аренды, и вот эти машины прям очень популярны. УМА-5, вот сейчас это яндексские, вот они работают. Их хватает.
3: В Севастополе вернули QR-коды, а в Сочи запретили заправку в канистры, сохранили лимиты для физлиц и выделили АЗС, где заправляются только юрлица по топливным картам. Новосибирская область стала единственным регионом России, где власти, независимые АЗС и нефтетрейдеры сами договорились добровольно ограничить наценку на бензин. Она не должна превышать 15% от оптовой цены. Соглашение будет действовать до середины ноября. Светлана Чередникова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Вашингтон и Тегеран перешли на Достоевщину. Дональд Трамп заявил, что после победы над Ираном он объявит Армузский пролив территорией США. На что в иранском медиа ответили: «Армуз нельзя завоевать ни твитом, ни авианосцем, ни предвыборной речью». И процитировали строки из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». «Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает». Что дальше? Комментарий Георгия Бофта.
10: Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что решение о возобновлении переговоров с Вашингтоном не принято. Хотя посредники в лице Катара и Пакистана продолжают передавать сообщения между сторонами, но называть это переговорным процессом в Тегеране отказываются. Там настаивают, что меморандум, подписанный 18 июня в Исламабаде, объявлял об окончании войны, а оговоренные там 60 дней предназначались для выработки итогового соглашения. То есть это не перемирие, которое можно продлить. Вашингтон так не считает и готов на пролонгацию на месяц-два. При этом глава Пентагона Пит Хексет заявил о готовности ВМС США держать блокаду иранских портов сколь угодно долго. Позиции сторон принципиально разнонаправлены. Иран хочет

0: результата. Однако, как ни странно, на этом фоне апокалиптические прогнозы о том, что нефть уйдет выше $150 и даже до 200 за баррель, не подтвердились. Brent держится более-менее устойчиво ниже 90 и уже падал сильно ниже. Логистика перестроилась быстрее ожидаемого. Саудовский трубопровод «Восток-Запад» до порта Янбу на Красном море, построенный еще в 80-е именно на случай иранской угрозы, выведен на мощность до 7 миллионов баррелей в сутки. Эмираты переориентировали экспорт на порт Фуджейра в Оманском заливе. Это отчасти снимает остроту кризиса. При этом рынок даже не знает точно, сколько нефти все еще идет через Ормуз. В отдельные дни июля пролив проходили по 10 судов в сутки вместо 130 в мирное время. Но перестроились и покупатели. Так, Индия еще в мае начала завозить около 70% импорта по маршрутам в обход Персидского залива, в том числе заметно нарастив российские поставки. Главный проигравший пока только Ирак, где нефть дает порядка 90% дохода бюджета, а обходных вариантов логистики нет. Премия за риск сохраняется, но она перенесена с цены за баррель в стоимость страховки и фрахта. Страховые премии в районе пролива выросли до 10% стоимости танкера. Для Тегерана во всем этом неприятность в том, что чем дольше держится блокада, тем меньше она стоит, в силу как раз перестроения логистики. В свою очередь, Белый дом, не сумев продавить Тегеран, пытается продавить Израиль и Хамас, поскольку прекращение огня между ними Тегеран считает частью общей сделки. Спецпосланник Трампа Джаред Кушнер вместе с высоким представителем Совета мира по Газе Николаем Младеновым и экс-премьером Британии Тони Блэром отправился в Израиль, затем в Каир, и будет также общаться с палестинцами, которые должны принять управление сектором Газа вместо Хамас. Как ни странно, ранее Хамас даже согласился на поэтапное разоружение с передачей тяжелого оружия третьей палестинской стороне, переход власти к технократам и поэтапный отвод израильских войск. Это считалось прорывом, но недолго. Такой план отверг Нетаньяху, выступив против увязки вывода Цахал из Газы с разоружением. Он требует реального, а не фиктивного, разоружения с гарантированным уничтожением арсеналов Хамас. И только потом израильтяне готовы уйти из сектора. Трампу, между тем, нужна хоть какая-нибудь внешнеполитическая победа до промежуточных выборов в ноябре. С Ираном пока не выходит, можно попробовать в Газе. Тем более, что тамошний сюжет активно подпитывает антиизраильскую пропаганду левых по всему миру, в том числе в самих США. Впрочем, сделка по Газе, даже если она случится, все равно не разблокирует Ормуз и не снизит цену бензина в США. Сейчас средняя его цена при пересчете в рубли и литры около 90 рублей за литр. Это рекорд для этого времени года за последние 5 лет. А ведь в ходе избирательной кампании 2 года назад Трамп обещал цену в 2 раза ниже.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Bloomberg сообщил, что ближневосточные экспортеры, среди них Арабские Эмираты и Катар, наладили тайный вывоз нефти через Ормузский пролив. Так называемую челночную транспортировку. Танкеры проходят морской коридор с отключенными транспондерами, после чего переваливают нефть на крупные суда в Оманском заливе. Объем этих секретных перевозок уже превысил 4 миллиона баррелей в день, что помогает удерживать нефтяные котировки в районе $80-$90 за баррель. В теме, кто в теме. В редакцию «Бизнес-ФМ» продолжают обращаться селлеры на маркетплейсах. Они все чаще жалуются на огромные комиссии. Зачастую они заставляют бизнес отказываться от целых направлений продаж, экономить на материалах и сокращать сотрудников. И несмотря на все это, прибыль остается мизерная. Обсудили основные проблемы селлеров сейчас и возможные пути решения с руководителем компании «Апсейл», продавцом на маркетплейсах Русланом Нафиевым.
2: Мы сократили ассортимент практически на 80%. Из некоторых ниш мы абсолютно вышли. Это детские развивающие игры. То есть как направление, как подгруппу товаров мы ее убрали совсем. То есть мы, когда начали разрабатывать новые товары, детские игрушки, начался рост комиссий. Нам необходимо было каждые 1.5-2 месяца искать какие-то более дешевые материалы для того, чтобы как-то оставаться на плаву. То есть если мы там, допустим, брали, ну вот на примере фетр, 3-миллиметровый, корейский хороший фетр, он дорогой, он тактильный для ребятишек, очень важный момент. Но потом переходим на китайский 2-миллиметровый, естественно, нам уже сыпятся отзывы о том, что из чего вы делаете, что это такое, откуда такой запах. Ну, естественно, такое продавать нельзя.
3: Бизнес FM с теми, кто в теме.
1: С руководителем компании «Апсейл» и селлером Русланом Нафиевым обсудили конкуренцию с китайцами, последствия ударов по складам маркетплейсов, а также то, как долго можно работать с такими высокими комиссиями площадок и есть ли план «Б». Комиссионная тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня 18:30 на «Бизнес-ФМ». А если днем или вечером слушать неудобно,

0: все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
1: Реклама. 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
1: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
3: Говорящие фамилии на Business FM.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
5: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
6: Отставки и назначения.
5: Новым гендиректором российского экологического оператора правительство назначило Павла Косова, который возглавлял Росагролизинг. Источники «Коммерсанта» связывают увольнение Ирины Тарасовой с системным кризисом в сфере обращения с отходами, который угрожает срыву целей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Также назначение

0: Местные агентства даже открывают филиалы, чтобы справиться с растущим спросом. По данным Коммерсанта, объем рынка рекламы в республике по итогам прошлого года вырос на 30-40% до 260 миллионов долларов, а к концу 26-го может превысить 300 миллионов. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: Десять сорок восемь в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Новый фильм про Человека-паука собрал уже больше 2 миллиардов долларов.

0: некоторых российских кинотеатрах, начиная с 20 августа. А официально картина в России не представлена. Комментирует главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
1: На мой взгляд, то, что последнее время комиксы, а в частности комиксы Marvel, не показывали внушительных результатов, связано с несколькими причинами. Во-первых, перекормили. Получилось, что народ просто переел этих персонажей, а Spider-Man очень выгодно выделяется. Вот этот образ с его проблемами, с его стеснительностью и так далее, абсолютно современный, он в современном мире. И это все было сделано настолько естественно, что зритель принял этого персонажа. То есть персонаж, которого играет Том Холланд, наиболее адекватно отражает время, в котором существует его персонаж. Вот мы видим результат. Что касается России, ажиотаж есть, и кто-то, наверное, уже смог, захотел, посмотрел в каком-то переводе, не дотерпел на небольших экранах. Сейчас «Колобок» уже показывает динамику на снижение. Других больших премьер нет, и кинотеатрам не с чем работать. Они отработали обещанные 2 недели с «Колобком», и на следующей неделе они спокойно занимают сеансы, то есть они сокращают сеансы «Колобка», наверное, сокращают сеансы «Смешариков», хотя, может быть, и нет необходимости, потому что там не так и много у «Смешариков» сеансов. Я думаю, что ничего страшного, никак не пострадал «Человек-паук». Напротив, даже на этом скандале больше людей узнали, что он выходит, и это сработает в плюс «Человеку-пауку», потому что персонаж любимый, тем более нам-то все равно показать нечего.
0: Александр Голубчиков, главный редактор портала «Зумфильм». По данным ЯИС, сборы фильма «Последний богатырь» «Колобок» на данный момент превысили 500 миллионов рублей. В первый день проката среди летних релизов этого года картина установила рекорд в России, собрав 54 миллиона. Бюджет картины – 1 миллиард рублей.
2: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Леш, приветствую.
3: Добрый день.
0: Что происходит на рынках? Давай начнем с нашего.
3: Ну, наш рынок, знаешь, выстоял. Вот 2100 пунктов сегодня с утра пытались вниз пробивать, пока хороший уровень поддержки оказался. Но это пока. Не будем забывать, что риски-то все присутствуют. И санкционные риски в первую очередь, и риски геополитические. Так что пока 200 удержали, 2135 даже пунктов, текущее расчетное значение индекса Московской биржи, который снижается, но снижается лишь на 0,1%. Я напомню, в утренние часы падали почти на 1,5%, тем самым продлевали вот те 2 дня падения, которые были зафиксированы в конце прошлой недели. Но посмотрим, может, все-таки действительно перейдем хотя бы к консолидации. Довольно сильно мы падали, особенно в пятницу. Больше 4% потерял российский рынок акций по индексу Московской биржи. Но если брать уже внешние факторы, внешний контур, то сегодня наблюдается рост цен на промышленные металлы. Цены на нефть потихонечку движутся в сторону роста, хотя сегодня каких-то серьезных изменений не было пока на рынке нефти, но тем не менее в районе 88,5 долларов торгуется баррель смеси Brent. И сегодня, кстати, истекает меморандум, срок действия ирано-американского меморандума о прекращении боевых действий. А мы помним, что пока меморандум действовал, не было обмена ударами, не было горячей фазы противостояния между Ираном и США. И вот Аль-Джазира пишет или передает телеканал о том, что меморандум о взаимопонимании, о прекращении боевых действий между США и Ираном истекает в понедельник. Однако не наблюдается признаков того, что какая-либо из сторон готова продлить соглашение. В Министерстве иностранных дел Ирана в субботу сообщили о том, что мы пока не приняли решение о возобновлении переговоров с США. Так что и вот этот меморандум может истечь. А что будет уже после сегодняшнего дня, ну, сложно рассказать. Видимо, все-таки какие-то переговоры-то ведутся, во всяком случае, консультации. И об этом, кстати, пакистанская сторона заявляла не так давно, на прошлой неделе. Но Пакистан у нас неким посредником является вот в этом переговорном процессе. Ну и плюс еще фактор Армуза тоже влияет. Не будем забывать, что там практически по

0: Нулям судоходства, ну, если посмотреть на последние данные компании Kate Blair, то 5 судов прошло в субботу, передает вот эта корпорация, которая отслеживает движение, в том числе и танкерного флота, а в воскресенье ни одного судна не прошло через Ормузский пролив. Но если сравнивать вот с выходными, которые ранее были, то там около 30 судов миновало пролив. А вот в эти выходные, как мы видим, всего 5. Так что ситуация здесь, ну, довольно сложная выглядит. На этом фоне и цены на нефть остаются довольно высокими. И все-таки рынок, как мы видим, не спешит, во всяком случае, убирать вот эту премию за геополитику из стоимости барреля. Ну и рубль сегодня, ну, не то, что прям куда-то сильно падает, но сохраняет тенденцию к небольшому снижению. Китайская валюта уже 12 рублей 60 копеек.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
2: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Деньги. Первый в мире государственный банк был создан в Швеции. Это произошло в 1661 году. Тогда идея центрального банка, контролирующего все операции в стране, считалась своего рода революцией. Соседние страны долго не решались воспользоваться опытом шведов. К примеру, во Франции центральный банк был создан в начале 19 столетия. Государственный банк Российской империи основан в 1860-м. А Федеральная резервная система США появилась только в 1913 году.
1: История денег на Business FM. Дело вкуса. Катей Калиной.
4: До недавних пор я знала о существовании только одного ресторана африканской кухни в России. В проекте Евгения Реймера «Ливингстон» в Самаре, созданного вокруг уникальной частной коллекции трофейных и не только, кстати говоря, африканских животных. Но казалось, что Африка рядом. Правда, вперемешку с Италией, Японией и Ближним Востоком, как и во многих ресторанах братьев Васильчуков. Но все-таки это Африка. Ресторан «Джамма» под смотровой площадкой башни «Ока» Москва-Сити предлагает многочисленным провинциальным туристам потрясающий вид на город, который сам себя продает, и немного экзотики на сдачу. Марокканский суп с морепродуктами, кюфту из страуса, рисовую кашу джалов, популярную в Нигерии и Гане, и лепешки с мясом. Африка здесь скорее вдохновляющая бренд-шефа Александра Райляна и шеф-кондитера Фатиму Салех тема и официальное разрешение перемешать белое с цветным, как исторически происходило в том же Кейптауне. Впрочем, там бульон был другим. Малайзия, Индонезия, Голландия, Португалия и Британия. Сейчас работает лишь веранда «Джамма». Основной ресторан возобновит работу осенью и обещает более широкий выбор именно африканских блюд. И специй, которые используют повара и которые добавляют в том числе в блюда европейской кухни, сумах, эфиопская смесь берберы с корицей, гвоздикой, имбирем и греческим пажитником, и апельсиновый перец, использующийся в том числе и в десертах. В «Джамме» действует детское меню, есть отдельный зал для курения кальянов, не спасающий, впрочем, от их аромата тех, кто не планировал курить, тех же детей. Ну и приятная 50% скидка на посещение смотровой площадки для тех, кого кухня Африки интересует не очень, а вот возможность сэкономить на билете очень даже да. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 10:58, студия Вероника Романова. В России пройдут ярмарки вакансий для сотрудников пострадавших складов Wildberries, сообщают представители компании. Также планируется проведение других встреч с потенциальными работодателями в регионах, атакованных беспилотниками. Такие мероприятия уже прошли в Тульской и Самарской областях, и в ближайшее время они запланированы в Удмуртии, Волгоградской, Пензенской областях, а также в Краснодарском крае. Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция с 1 октября этого года перестанут признавать российские пятилетние небиометрические загранпаспорта. Это следует из сообщения Еврокомиссии. При этом Швеция в рамках исключения продолжит до 31 декабря пускать россиян с визами и ВНЖ, полученными до 1 октября, стран Евросоюза и Шенгенского соглашения по 31 декабря 2026 года включительно. После вступления новых ограничений в силу небиометрические российские загранпаспорта уже не будут признаваться в 15 европейских странах, напоминают в Ассоциации туроператоров России. Ранее такие документы перестали принимать Финляндия, Исландия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Франция, Германия и Румыния. Вынесение приговора по объединенному уголовному делу в отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга перенесли на 16.00. Изначально заседание Псковского городского суда должно было начаться сегодня в 10.30. Причины переноса неизвестны. Льва Шлосберга, признанного в России иноагентом и внесенного в реестр террористов и экстремистов, обвиняют в дискредитации вооруженных сил, распространении фейков об армии. С 11 июня прошлого года он находится под домашним арестом. С 5 декабря 25-го у его перевели в СИЗО номер 1 Пскова. Помимо этого, в ноябре 25-го Шлосберг был осужден по уголовному делу о неисполнении обязанностей иностранного агента из-за сохранения 5 чужих видео на личной странице ВКонтакте. Суд приговорил его к 420 часам обязательных работ. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 11 часов в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Крупнейший логистический комплекс «Вайлдберрис» в Колезино был вчера снова атакован дронами. Возник пожар. Селлеры гадают, что делать дальше. Спасти удалось не все товары. На этом фоне сам РВВ сначала сообщила о перестройке логистических цепочек. Сегодня же компания объявила о мерах поддержки сотрудников и исполнителей пострадавших складских объектов. Индекс Мосбиржи сегодня опускался в моменте ниже 2100 пунктов, потом, правда, перешел к росту. А вот рубль сегодня продолжает ослабление. Внебиржевой курс доллара уходил выше 85 рублей. Это для отечественной валюты минимальный уровень с марта текущего года. Черный икра повысится в цене к зиме, рассказали Бизнес ФМ участники рынка. При этом спрос на продукт сейчас снижается. Килограмм черной икры стоит в районе 70-90 тысяч рублей. Эти и другие темы в нашем эфире. Склад в Колезино – это сердце Wildberries. Все селлеры сейчас паникуют. Вот что нам рассказали продавцы на маркетплейсе, которых мы опросили после атаки ВСУ на крупнейший склад Wildberries. Он находится в Подольске на территории индустриального парка Колезино. В результате попадания одного из БПЛА на объекте вспыхнул пожар. Пострадавших, как сообщается, нет. Однако селлеры рассчитывают потенциальные убытки из-за уничтожения товаров. Продолжит тему Валерий Убадоев.
7: Для склада Wildberries в Колезино это уже не первая атака дронов. 20 июля, как сообщали в пресс-службе РВБ, на объекте была проведена эвакуация, но склад оперативно вернулся к работе в штатном режиме. Площадь этого логистического комплекса – около 250 тысяч квадратных метров. Он крупнейший среди всех складов Wildberries и является ключевым узлом не только для работы маркетплейса по Москве и Подмосковью, но и по стране в целом. В феврале 2024 года компания сообщала, что через комплекс в Колезино проходит 2 миллиона 800 тысяч товаров в сутки. Продолжает продавец товаров для сада и дачи на Wildberries Игорь Шанченко.
8: Колезино – это сердце самой площадки ВВБ. Сейчас все селлеры паникуют, что делать дальше. Сейчас уже все селлеры переходят на систему ФБС, это когда отгружают товар со своего склада. Но по факту ФБС пока захлебывается, то есть не успевает обрабатывать заказы, из-за этого стопорятся отгрузки и срок доставки увеличивается. До Колезино у нас горело 95% всего товара. В Колезино у нас мало было товара, потому что он являлся дорогим складом, и нам просто это невыгодно.
9: То есть у вас сейчас осталось 5% не в Колезино?
8: Нет, не в Колезино, да.
7: В РВБ также сообщали, что в связи с пожаром в Колезино компания перестроила логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. Но некоторые селлеры еще после прошлых атак решили заблаговременно побыстрее распродать товар со склада в Колезино. Однако спасти удалось, видимо, не все. То, что осталось в Колезино, скорее всего, уже потеряно, говорит селлер Милена. Она продает на Wildberries оптику и видеонаблюдение.
10: В Колезино у нас в основном возвратные товары. Ну и где-то примерно это от 200 до 200. 250 тысяч. Это не миллионы, как у многих, но все равно приятного мало, с учетом, что компенсации пока начисляются вообще каким-то странным образом. Российский, когда склад сгорел, нам там начислили где-то от 150 тысяч 200. Вообще ни о чем.
9: Вы прогнозируете, что вот эти условные 200-250 тысяч просто потеряны?
10: Скорее всего, да. В принципе, это было ожидаемо, поэтому мы по максимуму старались товар оттуда выводить. Устраивали скидки на те товары, которые там зависали, чтобы их поскорее люди разбирали.
7: Судя по тому, что рассказывают селлеры покупателям в столичном регионе, скорее всего, придется мириться с выросшими сроками доставок. Но эта проблема меркнет по сравнению с проблемами как для продавцов, так и для Wildberries в целом. Некоторые селлеры уже перестали работать, не смогли пережить убытки из-за атак на другие склады. Как со всем этим справляться, еще не ясно. Однако хоронить Marketplace не стоит, считает селлер Александр. Он продает на Wildberries сувенирные изделия, текстиль, картины и подарочные наборы.
11: У нас в целом на всех складах около 6 миллионов. В Калининском, наверное, на полмиллиона был ущерба. Очень все печально. Но тут же, по большому счету, не склад горит, а горит же ведь логистическая цепочка, которая у нас была. Мы очень сильно зависимы именно были от Wildberries. А сейчас как это повторить, непонятно. В принципе, я не стал бы хранить Wildberries. Они слишком big to fail. Сдержанно оптимистично смотрю в будущее насчет этого. Но другой вопрос, что делать с потерянным товаром? Вот это самое главное. Огромные потери. Часть денег было кредитных, поэтому непонятно. Просто история в том, что лично у нас маленькое предприятие, малый бизнес. И нам что до сжигания складов было плохо, что после сжигания складов плохо.
7: Опрошенные нами селлеры говорят, что уходить с Wildberries они не собираются. Во-первых, осталось еще много товара на других складах, а просто так это распродать или вывести не получится. Во-вторых, покупатели уже привыкли к маркетплейсам, поэтому пока люди там покупают, продавцы будут там работать. Но альтернативные каналы продаж предприниматели развивают, в частности, свои сайты. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
6: Сегодня Минобороны России заявила, что поражен логистический центр Новой почты на западной окраине Одессы, который использовали ВСУ. В ресторан со своим контейнером в Евросоюзе возят новые правила для кафе и ресторанов. Они будут должны разрешать клиентам приносить свои контейнеры для еды и напитков на вынос. Что об этом думают европейские рестораторы и как оценивают их российские коллеги, продолжит тему Наталья Шашина.
12: Владелица кафе «Арома» в окрестностях Франкфурта на Майне Ирина Фут делится с «Бизнес-ФМ». Она относится к нововведению положительно. И это вопрос не только экологии, но и экономии. Ведь ресторатору, если гость хочет забрать еду с собой, не придется тратиться на упаковку, которая стоит не так уж дешево. Вот что рассказывает Ирина о своем бизнесе.
13: В моем кафе нет многоразовых бокалов для рефил, то есть для перезаполнения, но если гости приходят со своей посудой, условно, со своей кружкой переносной, то я могу сделать в нее кофе абсолютно без проблем. Точно так же я положительно отношусь к новости, что люди могут прийти со своей коробочкой условной, чтобы взять с собой пирог или остатки еды, которые они собираются забрать. Для меня это огромный плюс как для предпринимателя, по той простой причине, что в Европе любая посуда to go с собой стоит абсолютно немалых денег, то есть самая банальная, самая дешевая, не брендированная коробочка для пирога с собой у меня стоит 20 центов. Поэтому для меня это вопрос экономии, и отношусь я к нему положительно. К тому же люди будут создавать меньше мусора, что тоже положительно отразится на экологии.
14: Если, допустим, завтра человек приходит со своей пластиковой коробкой к вам, которую вы не мыли, и происхождение которой вам неизвестно, ресторан обязан туда положить еду? И кто отвечает, если потом возникнут проблемы?
13: Все, что выносится за пределы кафе, относится сугубо к человеку, который вынес этот предмет, вынес эту еду на улицу, поэтому, в принципе, за эту еду я больше не отвечаю. Все, что происходит за пределами, это уже совершенно другая история.
12: Измененные правила предусмотрены новым европейским законодательством об упаковке. Цель – сократить одноразовую тару и перейти на многоразовую. Через 4 года 10% горячих и холодных напитков и 10% еды на вынос в ЕС должны продаваться в упаковке, пригодной для повторного использования. У российских рестораторов пока взгляд на это неоднозначный. Тем более, что доставкой блюд у нас часто занимаются агрегаторы, рассуждает управляющий партнер сети ресторанов Boston Seafood and Bar Кирилл Мартыненко.
15: Во-первых, по поводу доставки из ресторана или забора продуктов из ресторанов, я как шеф-повар категорически против этой истории, потому что та еда, которая доставляется, неважно каким образом, взял ли это сам гость в контейнер, привез домой, разогрел, или это агрегатор довез, в любом случае получается продукт уже не ресторанного уровня. Поэтому я против того, чтобы приходили со своим, и против того, чтобы вообще ресторан делал какую-то доставку на вынос. Если это как-то перевести на нас, я думаю, что это вряд ли будет работать, потому что в основном все-таки у нас люди сами не приходят в ресторан забирать еду, пользуются услугами агрегаторов крупных. И естественно, что крупные агрегаторы со своими контейнерами не могут забрать у клиента контейнер, приехать, переложить в него в еду в ресторане, и потом опять клиенту отвезти. Так что я думаю, что это скорее утопия, по крайней мере, для нашей индустрии пока в ближайшее время. А если человек приходит в ресторан и хочет взять какую-то с собой еду, это единичные, скорее, случаи, наверное, если рассматривать наш рынок.
12: Впрочем, нередко официанты сами предлагают упаковать остатки, если видят, что порция оказалась слишком большой. Обычно используют специальные ланчбоксы, бумажные или пластиковые. Если прийти с лоточком из дома, вероятно, официант удивится. Как говорят рестораторы, взять чужой контейнер в чистую зону кухни нельзя. А вот если блюдо уже на тарелке, клиент волен делать с ним, что хочет. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
6: Спорная плата. В редакцию Бизнес ФМ обратился предприниматель, один из клиентов которого воспользовался функцией чарджбэка после получения услуги. То есть оспорил оплату через приложение банка. Сумма небольшая, менее 500 рублей. Но этот случай оказался далеко не единичным. Продолжит тему Ольга Кашинская.
16: Чарджбэк – это процедура оспаривания платежа по банковской карте. Такая функция есть в платежных системах по всему миру, в том числе и у отечественной НСПК. Первым с такой проблемой в редакцию Бизнес ФМ обратился предприниматель Иван Попов. У него своя сеть фотомагазинов «Снято.ру» в Екатеринбурге. Один из его клиентов сфотографировался на документы, без всяких возражений заплатил 420 рублей, забрал фото и ушел. А потом воспользовался услугой чарджбэка в Сбербанке и отменил платеж. Деньги обратно получил, а фотографии обратно не вернул. Мы спросили наших слушателей, пользовались ли они этой функцией. И оказалось, что работает она в самых разных ситуациях.
17: В первом случае я купил товар не на том сайте, меня просто обманули и развели. Банк рассматривал мою заявку, и через полтора месяца они решили мне вернуть деньги. А во втором случае я долго вел переговоры с продавцом обуви. Они ни в какую не соглашались, заставляли меня какой-то там бумажной волокитой заниматься. Банк это все дело рассмотрел, и вот они тоже решили покрыть мои расходы на неоплаченные товары за свой счет. Но через полгода компания по производству обуви пересмотрела свою бухгалтерию, увидела, что они мне деньги не вернули, и внезапно решили деньги вернуть. В итоге получился двойной возврат. Третий раз это вот сейчас идет с поставщиком еды, и они перестали поставлять пищу. Я сделал повторный заказ, еще на месяц продлил подписку. Они мне сейчас не хотят деньги возвращать. Я в банк обратился, банк рассматривает ситуацию.
18: Нашел апартаменты, где-то в 11 вечера заселился, сразу лег спать, но проснувшись, просто ужаснулся, в каких условиях оказался. Старая изношенная мебель, грязь. И сразу же утром написал сообщение в банк. Банк начал связываться с владельцем апартаментов, все начали сразу отказываться, говорят, ну как же, он уже живет. Я предоставил скриншоты того, как апартамент на самом деле выглядит, но я вежливо попросил еще раз владельцев апартаментов, и они сами вернули. Но сам банк в этой ситуации мне не помог.
16: Законодательно чарджбэк в России никак не регулируется. По сути, решение по возврату средств отдается на откуп банкам. А основная нагрузка ложится на бизнес. Они должны в короткий срок увидеть уведомление по оспариванию платежа. Как правило, на это даются одни сутки. А затем каким-то образом доказать, что услуга была оказана в полном объеме. Как? Большой вопрос. Логически можно предположить, что сам факт оплаты услуги после ее оказания становится подтверждением ее качества. Например, оплата чека после ужина в ресторане. На деле же это так не работает. Бизнес ФМ обратилась в Сбербанк за разъяснениями, какими документами бизнес может подтвердить необоснованность чарджбэка. Ответа мы так и не получили. У крупного бизнеса в большинстве своем настроена автоматизация за отслеживанием таких процессов. А вот для мелких и средних предпринимателей такие возвраты потенциально могут быть крайне болезненны. Поэтому предпринимателям остается разве что ставить сбор доказательной базы на поток, говорит директор юридической компании «Юрвиста» и владелец других бизнесов Алексей Петропольский.
19: Фактически, когда ты продаешь товар, продаешь услугу, продаешь, не знаю, курс, ты должен четко прописывать название курса, фиксировать полные данные покупателя вместе со всеми его персональными данными, прописывать в платеже, этим многие пренебрегают, по какому заказу, в какое время, с какого аккаунта кто купил. Все это в дальнейшем ляжет в доказательную базу, причем это должно быть автоматизировано, поскольку если у вас высокооборотистый бизнес, у вас эти сделки происходят там каждые 5-7 минут, и это должно формироваться прям моментально. И когда вы это все собрали, в момент, когда он нажимает в своем банке кнопочку «Отменить», банк у вас, в зависимости от платежной системы, запрашивает документы. На это есть буквально сутки, ну, в некоторых случаях несколько суток. И если вы в автоматизированном режиме предоставили все эти документы, то в 99% случаев эту операцию не отменят.
16: Именно в этих целях во многих зарубежных странах, где чарджбэк более распространен, клиентов просят подписывать чеки от руки, что звучит абсурдно, применительно, например, к кофейням и супермаркетам. Но в условиях отсутствия внятного и общедоступного регулирования все средства хороши. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
20: Кто надо, услышал.
21: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
20: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. В июне россияне вывели за границу 321 миллиард рублей. Максимум с июля 25-го. Это следует из обзора рисков финансовых рынков Центробанка. За второй квартал переводы физлиц превысили 800 миллиардов рублей, что сопоставимо с уровнем 23-го года. Впервые рублевые переводы обогнали валютные. На них пришлось 55%. Смена структуры связана с перестройкой платежной инфраструктуры и тем, что россияне меньше держат валюту в стране, говорят опрошенные изданием Forbes и эксперты. Также они отмечают выгодный курс доллара и снижение ставок по вкладам, и то, что копить в твердой валюте теперь безопаснее за рубежом. Темп роста рынка выездного туризма в этом году может замедлиться с 15,5% до 4,5% за счет ближневосточного кризиса и общего охлаждения экономики. Суммарно за рубеж отправится 14 миллионов туристов из России. Это на 4 миллиона меньше, чем в 2019 году. Такой прогноз делают в Национальном рейтинговом агентстве. Выйти на докризисный уровень рынок не может из-за действующих ограничений на поездки в Европу и нехватки воздушного флота для развития новых массовых направлений. Белоруссия по итогам января и июля этого года стала главным импортером российских макаронных изделий. По данным агроэкспорта, всего в Республику Россия поставила продукции на сумму 37 миллионов долларов. На втором месте по импорту Казахстан – около 26 миллионов. Узбекистан импортировал макаронной продукции на 12 миллионов долларов, заняв третье место. В целом, за 7 месяцев 2026 года Россия поставила за границу, без учета данных стран ЕАЭС за июль, более 66 тысяч тонн макарон. Изделий на сумму 112 миллионов долларов. Это на 7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. И это рекордная сумма экспортной выручки за всю историю наблюдений, отмечает Агроэкспорт. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Прямо сейчас.
6: Суд приговорил основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова к 9 годам колонии по делу о вывозе за рубеж около 4 миллиардов рублей, но, правда, приговор вынесен заочно, а Петров находится за границей. 11:16 в Москве. Погода в столице репетирует осень. Если в начале недели в столице жарко, то в середине будет похолодание. И распогодится только к выходным, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
22: Начало недели москвичи и гости столицы еще будут ощущать действительно дыхание лета. Именно в эти дни, в понедельник и вторник, 17 и 18 августа, температура воздуха в Москве будет достигать 25 или даже 26 градусов тепла, причем самый теплый день – это понедельник, но не обойдется без дождей, они будут носить локальный характер, так же, как и во вторник, и все еще тепло, температура воздуха около 25. Ну, а потом, под влиянием очередного циклона, погода в городе испортится 19 и 20 августа. Днем ожидается дождливая погода, температура воздуха уже не превысит 20 градусов тепла, некоторые дни упадет и до 17 градусов, вплоть до четверга и пятницы у нас будет не теплее 19, по крайней мере, градусов тепла, все это будет под аккомпанемент дождей. И вот только-только за 20 градусов температура воздуха снова обещает выйти только к выходным. Обращаю внимание, что это все предварительный прогноз погоды. Дело в том, что после прохождения циклона может все поменяться. меняться. Но одно мы знаем точно. По крайней мере, первые два дня недели, 17 и 18 августа, все еще теплые. Ну а дальше вновь очередная репетиция осени. И тем не менее, это все еще лето.
6: Алексей Сафонов, МетеоВ. В предыдущую неделю погода в Москве напоминала сентябрь. А в Центральной России температура на 5 градусов была ниже августовской нормы. Куда уходят селлеры после многочисленных атак на Wildberries? И что выбирают место? Или вместе с пострадавшим маркетплейсом? На сайте М-Видео появилась плашка с приглашением селлеров присоединиться к маркетплейсу компании. Продавцы также активно идут в Яндекс.Маркет и наращивают присутствие на Озон. Мы спросили селлеров, какие еще альтернативные площадки они выбирают.
20: «Бизнес говорит». Личный опыт.
0: Селлер, представитель компании «Белобувь» Георгий Сажин.
3: С МВидео мы пытались начинать работать еще весной, когда это не было мейнстримом. Дело в том, что они же начинали себя позиционировать как маркетплейс для всего, в том числе книги, в том числе обувь, одежда. Но мы там зарегистрировались, но у них API для работы через 1С для нас это критично важно, потому что у нас карточек товара, если учитывать количество моделей обуви, еще и к ним размеры, то есть каждая отдельная карточка, у нас больше 5000 карточек. Соответственно, выгружать это вручную, это очень проблематично. А через API у них это очень плохо реализовано, поэтому как-то у нас не задалось с ними. А других площадок мы, честно говоря, не получали ни предложений, да и не слышно о них как-то особо. Слышали про площадку Магнита, но она сдулась еще года полтора назад. А что касается ВБ, мы полностью остановили отгрузки по ФБС. То, что там осталось на складах Wildberries, не сгорело, но распродается. Новых мы поставок туда не делаем. Работаем сейчас только с Озоном и с Яндексом. На Wildberries тоже какие-то заказы есть по этим остаткам. Подали судебную претензию на Wildberries. Ждем 30 дней, когда истекут 5 сентября. Будем идти в суд. Несмотря на то, что они заявляли, что они какие-то выплаты селлерам делают, мы никаких выплат за утраченный товар не получали. Сколько уже месяц прошел с первых ударов почти.
0: Предприниматель, селлер, основатель бренда Garner Роман Garner.
4: Я являюсь не только селлером, но и владельцем нескольких ПВЗ. Не так давно в М-Видео запустил набор всех желающих владельцев ПВЗ Озона и Wildberries к своей системе для выдачи заказов клиентов М-Видео. Сейчас мы видим, запустил набор селлеров. Комиссия составляет какие-то 12-15%. На сегодняшний день это спасение для многих селлеров. Итого, что мы имеем? ПВЗ, в которые люди привыкли забирать, есть. Селлеры есть. Осталось только организовать грамотно логистику, чтобы их мощности хватило с ростом заказов. И мы получим нового игрока на рынке. Я уверен, все получится. Напомню, что Озон изначально был обычным простым интернет-магазином.
23: М-Видео площадка перспективная, и я туда буду регистрироваться 100%.
0: Селлер, основатель и владелец бренда кормов для домашних животных Morrigan Валерий Саморуков.
24: Мы сейчас представлены на основных площадках, на трех, Wildberries, Озон и Яндекс. И, честно говоря, я даже сам, как селлер, не знаю наличия других площадок. Возможно, либо они есть, но не очень большие, либо узкоспециализированные. Не так давно мы были представлены только на двух из них. Позже нам сам предложил Яндекс. Мы подумали, вышли туда. И в целом, наверное, это пока самый позитивный опыт с точки зрения маржинальности, с точки зрения динамики роста, конкретно в нашем случае. По Озон и по Wildberries последние два месяца экономика, примерно в ноль сходится. То есть по Озону там где-то 1.5% маржинальность, по Wildberries мы в минусе. По Яндексу маржинальность пока самая высокая, как я сказал, и операционно, наверное, тоже чуть удобнее, чем другие маркетплейсы. Плюс, насколько я знаю, Яндекс сейчас сделал свой фулфилмент-центр, они предлагают весьма неплохие условия. Мы пока им не пользовались, но подумываем, и, возможно, это также упростит нам логистику, доставку товаров на маркетплейсы, потому что иногда с этим тоже бывают сложности, когда нет слотов и нельзя отгрузиться. При этом параллельно переориентируем продажи на собственный сайт, поскольку мы все равно вкладываемся в рекламу. Лучше не делиться этой маржой. Интереснее все-таки ориентировать продажи на свой сайт, делать систему лояльности собственную, так отслеживать наши продажи.
6: Ассоциация цифровых платформ и ассоциация компаний интернет-торговли обратились к премьеру Мишустину с просьбой поддержать предпринимателей, пострадавших в результате атак ВСУ на склады маркетплейсов. Они предлагают компенсировать убытки бизнеса через прямые безвозмездные выплаты из федерального бюджета, а также списывать утраченные товары как убытки и не восстанавливать по ним НДС, дать отсрочку или рассрочку по налогам и страховым взносам до года и создать механизм перестрахования рисков для логистических объектов. А сейчас темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для «Бизнес-ФМ». Сегодня об электоральной гонке в США, позициях демократов и их подходе к России.
20: Заранее. С Маликом Дудаковым.
1: Остается 80 дней до выборов в Конгресс Соединенных Штатов. Обстановка в электоральной гонке складывается не лучшим образом для республиканской партии и сторонников Дональда Трампа. Рейтинги американского президента в последних опросах упали до уровня чуть выше 30%. Это крайне низкие значения. В рамках избирательной кампании отрыв демократов от республиканцев составляет 7-8 процентных пунктов. На текущий момент электоральные модели дают демократам 80-процентный шанс взять под свой контроль нижнюю палату и 55-процентный шанс взять Сенат. Однако и у демпартии имеются свои проблемы. В первую очередь это острый идеологический раскол. Сейчас в стане демократов поднимают голову ультралевые политики, которые бросают вызов и администрации Трампа, и остальным своим однопартийцам одновременно. На днях на сенатских праймерис в Мичигане победил Абдул Эль-Саед, египтянин, социалист и критик Израиля. А в Миннесоте выиграла Пегги Фланаган, имеющая индийские корни и называющая территорию Соединенных Штатов украденной землей у коренных народов Северной Америки. В том же Мичигане проиграла экс-посол США на Украине Бриджит Бринг. Ее тоже победил один из местных социалистов. Для ультралевых сил украинская повестка не очень интересна. У них есть один приоритет во внешней политике – это разрыв отношений с Израилем и поддержка палестинцев. Социалисты в США относятся вполне терпимо и к Китаю, и к Ирану. Кубу и Венесуэлу они и вовсе привыкли защищать. Многие из них идеализируют китайский опыт и хотят его внедрять внутри Америки. А вот в отношении России у них все-таки нет какой-то единой позиции. Американские левые старые школы, привыкшие воспринимать Россию как Советский Союз, выступают за нормализацию отношений с Москвой. Молодое же поколение социалистов скорее индифферентно относится к России. Все остальные демократы продолжают продвигать антироссийские и проукраинские нарративы. Однако вряд ли стоит ждать возвращения к практикам эпохи Джо Байдена по заливанию Киева деньгами и оружием. Хотя бы просто потому, что арсеналы Пентагона истощены в рамках нынешних конфликтов. Но истеблишмент Демпартии наверняка будет пытаться помешать попыткам Трампа вести переговоры с Москвой. Впрочем, в итоге все решится на поле боя. И предстоящая зима, которая обещает стать для Киева крайне тяжелой, может вернуть Украину в такой острый кризис, что Вашингтон будет вынужден договариваться с Москвой. Правда, на не самых выгодных для США условиях.
6: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала. Черная икра заметно подорожает к зимнему сезону, рассказали бизнес-ФМ участники рынка, при том, что спрос на нее снижается. Причина у роста цен несколько. Выросли цены на корм для осетров, в целом их содержание подорожало. Повысилась стоимость логистики, стал выше фон зарплаты сотрудникам производства. Килограмм черной икры стоит в районе 70-90 тысяч рублей. Какой цена будет зимой, производители еще не решили. Боятся распугать покупателей, рассказала бизнес-ФМ исполнительный директор компании «Белуга Фарм» Ирина Ковалинская.
2: В целом цены абсолютно на все расходники, практически без исключения, они выросли. Но достаточно серьезный процент. Будем ли мы оставлять это на себе и входить в сезон не повышая, или же будем повышаться на какой-то определенный процент? Пока еще решение не принято, но прекрасно также понимаем, что спрос на продукт в любом случае от года к году сейчас снижается. Людей там меньше денег стало, и меньше люди стали, возможно, тратить на роскошь. К примеру, там тот же средний класс, да, или там чуть ниже среднего люди, там, которые стали чуть больше экономить на каких-то деликатесах. Поэтому, да, скорее всего, цены вырастут. Мы увеличили зарплату к сезону, мы, как правило, так периодически делаем. Труд достаточно специфический, сотрудников удерживать непросто. Люди курсируют с одного предприятия на другое, зарплаты в регионах не сильно высокие, и, естественно, люди бегут туда, где выше зарплаты. Вся тара абсолютно точно так же увеличилась, увеличила стоимость и печатной продукции, вся этикетка, и пластик, и жесть.
6: Ирина Ковалинская, «Белуга Фарм». Цены на черную икру всегда следуют за красной, которая тоже подорожала, говорит основатель федеральной икорной компании «А Икра» технолог Ярослав Викторов.
8: Красная икра в этом году будет стоить в районе там 25 тысяч рублей за килограмм в розницу. Таких цен не было никогда. Это максимумы. Соответственно, эта цена примерно черной икры 10 лет назад. Красная выросла за последние 10 лет в 10 раз. А растет она не в связи с тем, что там корм подорожал, а в связи с тем, что путина плохая, да, в этом году. И рыбаки заранее подготовили к площадке людей, сети и так далее. Но рыба не пришла. И поэтому путина сегодня, получается, у нас 26-й год, четный год. Четный год всегда слабее, чем нечетный по красной икре. Но в целом, как бы, путина должна была быть нормальной. В итоге поймали намного меньше, чем запланировано, из-за этого цена выросла. Естественно, если у человека стоит выбор купить красную икру или в два раза меньше объемом, но черную, он лучше купит черную. У нас вот на сайте она стоит 3700 рублей за 100 грамм, самая недорогая. А средняя забойная икра стоит в районе 6000 рублей за 100 грамм.
6: Ярослав Викторов, компания «Айкра». Российские производители поставляют черную икру за границу. Сейчас это в основном страны постсоветского пространства.
20: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 11.28, студия Вероника Романова. При ночной атаке беспилотников в Астраханской области погибла женщина. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин. Он также добавил, что целью атаки были промышленные предприятия и гражданские объекты, но обошлось без последствий. Основателя автодилера «Рольфа» заочно приговорили к 9 годам колонии. Прокуратура просила 9,5 лет. Черемушинский районный суд Москвы признал Сергея Петрова виновным в незаконном выводе за рубеж около 4 миллиардов рублей. Уголовное дело против Петрова и топ-менеджеров «Рольфа» возбудили в 2019 году. Петров тогда находился в Австрии, не стал возвращаться в Россию. Дело он связал с рейдерским захватом компании. В декабре 23-го Владимир Путин подписал указ о национализации «Рольфа». Владельцем автодилера стал бизнесмен Умар Кремлев, глава Международной ассоциации бокса. Зарплатные предложения в общепите выросли. В первом полугодии 26-го работодатели из этой сферы предлагали специалистам в среднем 67 тысяч рублей в месяц. Это на 13% больше, чем годом ранее. Москва заняла первое место по числу опубликованных вакансий. Средняя предлагаемая зарплата в столице около 91 тысячи рублей. Она увеличилась на 12% за год, говорится в исследовании Авито работы. Далее следует Московская область 82 тысячи, Санкт-Петербург 78 тысяч, Краснодарский край 60 тысяч, Свердловская область 55 тысяч рублей. Самые высокие зарплатные предложения среди отдельных профессий адресованы шефа-поварам и су-шефам. Фестиваль «Спасская башня» отменен в этом году. Планировалось, что он откроется уже в эту пятницу на Красной площади и продлится до 30 августа. Мероприятие перенесли на 27-й год по независящим от организаторов причинам, говорится в телеграм-канале «Спасской башни». Фестиваль проводился на Красной площади с 2007-го. За это время в нем приняли участие военные из 60 стран. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 11.30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Рубль продолжает снижаться. Внебиржевой курс доллара сейчас находится на уровне 85.12. Американская валюта выше 85 впервые с марта этого года. А при этом индекс Мосбиржи начал сегодня день со снижения и пробивал отметку в 2100 пунктов. Сейчас 2101, падение в проценты 0,7 на фоне анонсирования Евросоюзом новых антироссийских санкций. Россию накрыла новая волна топливного кризиса, но ситуация от региона к региону сильно разнится. Где-то вернули ограничения на продажу бензина, водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС, а где-то бензин стабильный есть. Армузский пролив после победы над Ираном будет территорией США, пообещал Дональд Трамп. Иран заверил, что не боится угрозы демонстрации силы. Цитаты Достоевского. Чего ждать дальше? Об этом комментарии Георгия Бофта. Все подробности в ближайшие минуты. Вторая волна топливного кризиса накрыла Россию, но неравномерно некоторые регионы на этой неделе вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. Однако, как мы выяснили, ситуация от региона к региону сильно отличается, хотя есть и критичные для турбизнеса территории. Например, нам пишут о серьезных проблемах с топливом в Анапе. Подробнее Светлана Чередникова.
12: Санкт-Петербург, по словам очевидцев, пока ощущает себя островком стабильности. Бензин есть, очередей нет, по крайней мере, в центре. На АЗС заливают и 95-й, и 92-й. Московский регион действительно переживает вторую волну ажиотажа. Часть АЗС либо закрыты, либо отпускают топливо с большой наценкой. А на крупных сетевых заправках, где бензин есть и его продают чуть дороже 70, выстраиваются очереди, и время ожидания в них достигает часа. Водитель из Пензы Евгений на днях возвращался из столицы домой. Жалуется, что бензина не было нигде, ни в городе на сетевых заправках, ни на МКАДе, ни в регионах.
7: И в Москву ехал, не было нигде бензина. Ни Роснефть, ни Газпром, ни Лукойл, ничего. И по МКАДу не было, только в Балашихе я заправился, и то в очередь стоял. И назад ехал, не было нигде.
9: Давайте теперь регионы перечислим, в каких регионах, получается, не было.
7: Мордовия, Рязань, 92-го, 95-го.
9: Сейчас в Пензе просто заправки закрыты?
7: Я на трассу не выезжал, третий день никуда не ездил.
9: Водители отказываются от автомобилей?
7: Ну, если нет бензина, куда поедешь?
12: В Смоленске, по словам местной жительницы Александры, очереди примерно на час. Бензин периодически привозят, но он быстро заканчивается.
9: На многих заправках просто нет бензина, не закрыты по факту.
10: Нет, они по факту открываются, но бензин кончается, они закрываются. То есть они работают, но его привозят, но его быстро разбирают. Поэтому все стоят.
9: Сколько стоит?
10: Дизель не скажу, 95-й я заправляла по 72-73.
12: А вот в Орловской области очередей нет, и бензин есть любой, и цены стабильные. Но только у крупных добывающих компаний. Мелкие заправки не работают, рассказывает автор YouTube-канала «Орловский таксист» Андрей Золотарев.
11: На всех АЗС бензин присутствует, очередей нет. У нас после того ажиотажа, когда все нормализовалось, после этого больше никаких проблем не было.
9: А на каких АЗС есть бензин?
11: На самых крупных – Роснефть и Газпром. 92-й – 63-15, а 95-й – 69-15.
12: На этой неделе как минимум 6 регионов вернули или ужесточили ограничения на продажу топлива спустя всего 2-3 недели после первой волны дефицита. В Калужской, Липецкой и Оренбургской областях вновь ввели систему «Чет-нечет». В Липецке с лимитом 30 литров на машину. В Астраханской и Волгоградской ограничения по 40 литров, в Иркутской – до 30 литров в бак. В Краснодаре к выходным ситуация ухудшилась по сравнению с началом недели. Топливо продают с утра до обеда, в канистры его не заливают. Отпуска от 15 до 30 литров. На трассе М4 от Ростова до Краснодара 92-го и 95-го нет, но есть дизель, рассказал водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала про такси Егор Рябков.
14: Бензин практически на половине заправок в Краснодаре исчез. Там 73 у нас работающих АЗС, из которых, ну, дай бог, на 40 сейчас есть 98-й, там 95-й и 92-й бензин.
12: Как работают коллеги?
14: Ну, машин стало поменьше в целом на линии, это видно по коэффициентам. Но оставшиеся машины, это в основном машины на газу и электромобиль. Ну, электромобили прям разгружаются прям с автовозов и тут же уходят на линию. То есть некоторые парки закупают машины для аренды, и вот эти машины прям очень популярный УМА-5, он сейчас это яндексские, вот они работают. Их хватает.
12: В Севастополе вернули QR-коды, а в Сочи запретили заправку в канистры, сохранили лимиты для физлиц и выделили АЗС, где заправляются только юрлица по топливным картам. Новосибирская область стала единственным регионом России, где власти, независимые АЗС и нефтетрейдеры сами договорились добровольно ограничить наценку на бензин. Она не должна превышать 15% от оптовой цены. Соглашение будет действовать до середины ноября. Светлана Чередникова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Малоизвестная до сих пор компания КС «Логистика» обратилась к президенту с просьбой рассмотреть возможность вести временное управление относительно 5 российских структур компании «Нестле». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на

0: длить. Вашингтон так не считает и готов на пролонгацию на месяц-два. При этом глава Пентагона Пит Хексет заявил о готовности ВМС США держать блокаду иранских портов сколь угодно долго. Позиции сторон принципиально разнонаправлены. Иран хочет снятия санкций, компенсации ущерба, разморозки активов и прекращения морской блокады. И лишь затем готов обсуждать режим судоходства, причем намерен взимать плату за проход судов через Ормуз. США требуют безусловного открытия пролива, отказа от ядерной программы и прекращения атак на коммерческие суда. Ормуз таким образом стал главной точкой противостояния. Это единственный весомый рычаг давления у Тегерана. Для Вашингтона же сейчас важно держать блокаду, поскольку это дешевле публичного признания того, что операция, начатая весной как блицкриг, идет полгода без всякого результата. Однако, как ни странно, на этом фоне апокалиптические прогнозы о том, что нефть уйдет выше $150 и даже до 200 за баррель, не подтвердились. Брент держится более-менее устойчиво ниже 90 и уже падал сильно ниже. Логистика перестроилась быстрее ожидаемого. Саудовский трубопровод «Восток-Запад» до порта Янбу на Красном море, построенный еще в 80-е, именно на случай иранской угрозы, выведен на мощность до 7 миллионов баррелей в сутки. Эмираты переориентировали экспорт на порт Фуджейра в Оманском заливе. Это отчасти снимает остроту кризиса. При этом рынок даже не знает точно, сколько нефти все еще идет через Ормуз. В отдельные дни июля пролив проходили по 10 судов в сутки, вместо 130 в мирное время. Но перестроились и покупатели. Так, Индия еще в мае начала завозить около 70% импорта по маршрутом в обход Персидского залива, в том числе заметно нарастив российские поставки. Главный проигравший пока только Ирак, где нефть дает порядка 90% дохода бюджета, а обходных вариантов логистики нет. Премия за риск сохраняется, но она перенесена с цены за баррель в стоимость страховки и фрахта. Страховые премии в районе пролива выросли до 10% стоимости танкера. Для Тегерана во всем этом неприятность в том, что чем дольше держится блокада, тем меньше она стоит, в силу как раз перестроения логистики. В свою очередь, Белый дом, не сумев продавить Тегеран, пытается продавить Израиль и Хамас, поскольку прекращение огня между ними Тегеран считает частью общей сделки. Спецпосланник Трампа Джаред Кушнер вместе с высоким представителем Совета мира по Газе Николаем Младеновым и экс-премьером Британии Тони Блэром отправился в Израиль, затем в Каир, и будет также общаться с палестинцами, которые должны принять управление сектором Газа вместо Хамас. Как ни странно, ранее Хамас даже согласился на поэтапное разоружение с передачей тяжелого оружия третьей палестинской стороне, переход власти к технократам и поэтапный отвод израильских войск. Это считалось прорывом, но недолго. Такой план отверг Нетаньяху, выступив против увязки вывода Цахал из Газы с разоружением. Он требует реального, а не фиктивного, разоружения с гарантированным уничтожением арсеналов Хамас. И только потом израильтяне готовы уйти из сектора. Трампу, между тем, нужна хоть какая-нибудь внешнеполитическая победа до промежуточных выборов в ноябре. С Ираном пока не выходит, можно попробовать в Газе. Тем более, что тамошний сюжет активно подпитывает антиизраильскую пропаганду левых по всему миру, в том числе в самих США. Впрочем, сделка по Газе, даже если она случится, все равно не разблокирует Ормуз и не снизит цену бензина в США. Сейчас средняя его цена при пересчете в рубли и литры около 90 рублей за литр. Это рекорд для этого времени года за последние 5 лет. А ведь в ходе избирательной кампании 2 года назад Трамп обещал цену в 2 раза ниже.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Bloomberg сообщил между тем, что ближневосточные экспортеры, среди них Эмираты и Катар, наладили тайный вывоз нефти через Ормузский пролив, так называемую челночную транспортировку. Танкеры проходят морской коридор с отключенными транспондерами, после чего переваливают нефть на крупные суда в Оманском заливе. Объем этих секретных перевозок уже превысил 4 миллиона баррелей в день, что помогает удерживать нефтяные котировки в районе $80-$90 за баррель. Всеми, кто в теме, в редакцию «Бизнес.ФМ».

0: этапах. Ну, естественно, такое продавать нельзя.
1: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: С руководителем компании «Апсейл» и селлером Русланом Нафеевым мы обсудили конкуренцию с китайцами, последствия ударов по складам маркетплейсов, а также то, как долго можно работать с такими высокими комиссиями площадок, есть ли план «Б». Комиссионная тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня и 18.30 на Business FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе подкасты и интервью.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Этот, в общем, обычный торговый центр со стандартным набором магазинов, кафе и ресторанов в 2012 году попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой в мире вертикальный сад. На 8-метровых фасадах мола Фьордалисо в итальянском городе Роццано на площади в 1500 квадратных метров был высажен мох из Чили, а уже поверх него в металлических ящиках разместили 44 тысячи растений 200 видов. Больше года и 1,5 миллиона долларов понадобилось архитектору Франческо Балани и его команде, чтобы сначала вырастить в оранжерее будущие украшения стен, потом подготовить фасады, а после соединить одно с другим. Вертикальный сад снижает температуру и уровень шума в здании, экономит энергию и избавляет от пыли. Но главное, это очень красиво. Так, мол, и так, мол, на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
3: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
1: Отставки и назначения.
3: Новым гендиректором российского экологического оператора правительство назначило Павла Косова, который возглавлял Росагролизинг. Источники «Коммерсанта» связывают увольнение Ирины Тарасовой с системным кризисом в сфере обращения с отходами, который угрожает срыву целей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Также назначение продиктовано необходимостью более эффективного управления мусорной реформой. Работу Косова в Росагролизинге связывают с улучшением финансовой ситуации в прежде убыточной компании.
1: Отчеты и планы.
3: Nestlé может попасть под временное управление в России. Как стало известно «Коммерсанту», группа КС «Логистика» обратилась к президенту Владимиру Путину с такой просьбой. Теоретически такая мера может стать первым этапом в процедуре смены собственника компании. Сейчас бизнес оценивается в 160-170 миллиардов рублей. Wildberries совместно с профильными ведомствами проведет ярмарки вакансий для сотрудников своих пострадавших складов, чтобы обеспечить их дальнейшую занятость. Мероприятия уже прошли в Тульской и Самарской областях, а в ближайшее время запланированы и в других регионах. Для сотрудников рассматриваются индивидуальные варианты – продолжение работы на объекте, перевод на другие склады компании или поиск альтернативных решений. Telegram становится главным каналом для выхода российских брендов на рекламный рынок Узбекистана. Сейчас на них приходится около 10% всех бюджетов в отрасли, а местные агентства даже открывают филиалы, чтобы справиться с растущим спросом. По данным «Коммерсанта», объем рынка рекламы в республике по итогам прошлого года вырос на 30-40% до 260 миллионов долларов, а к концу 26-го может превысить 300 миллионов. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
4: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва.

0: Улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: 11:47 в Москве. Новый человек-паук собрал уже более $2 миллиардов в мировом прокате. Об этом пишет журнал Variety. Премьера картины «Человек-паук. Новый день» во всем мире состоялась 31 июля. Издание отмечает, что сборы превзошли все ожидания. «Человек-паук» стал самым кассовым фильмом этого года. Последние проекты от Marvel, как и кино

0: наиболее адекватно отражает время, в котором существует его персонаж. Вот мы видим результат. Что касается России, ажиотаж есть, и кто-то, наверное, уже смог, захотел, посмотрел в каком-то переводе, не дотерпел на небольших экранах. Сейчас «Колобок» уже показывает динамику на снижение. Других больших премьер нет, и кинотеатрам не с чем работать. Они отработали обещанные 2 недели с «Колобком», и на следующей неделе они спокойно занимают сеансы, то есть они сокращают сеансы «Колобка», наверное, сокращают сеансы «Смешариков», хотя, может быть, и нет необходимости, потому что там не так и много у «Смешариков» сеансов. Я думаю, что ничего страшного, никак не пострадал «Человек-паук». Напротив, даже на этом скандале больше людей узнали, что он выходит, и это сработает в плюс «Человеку-пауку», потому что персонаж любимый, тем более нам-то все равно показать нечего.
1: Александр Голубчиков, «Зумфильм». А по данным ЕАИС, сборы фильма «Последний богатырь Колобок» на данный момент превысили 500 миллионов рублей. В первый день прокат среди летних релизов этого года картина установила рекорд в России, собрав 54 миллиона, а бюджет картины при этом составил 1 миллиард.
2: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
1: Алексей, приветствую.
3: Добрый день.
1: Разные движения показывал индекс Мосбиржи буквально за последний час. Вот он и поднимался, и показывал рост. Потом снова упал, падал в моменте почти на проценты 0,7. Но вроде не пробил еще раз отметку. 2100, сейчас 2107 пунктов, потери почти 1.5%.
4: На утренних торгах, да, пробивали 200 вниз, потом отскакивали хорошо. Но в целом мы видим, что пока этот уровень рынок пытается удержать, и, может быть, сегодня удержат, хотя не факт, учитывая то, что происходило в конце прошлой недели, когда все легко пробивалось и рынок падал. Но здесь по-прежнему все тоже влияет, что и влияло ранее. Это и геополитика, где рынок не находит каких-то новостей, которые можно было бы трактовать в сторону роста или в пользу роста. И санкционные риски, очередные угрозы новых санкций со стороны Европейского Союза. И все это в целом не добавляет, как мы видим, оптимизма.
1: Кстати, я посмотрел, 10 минут назад было ниже 2100.
4: Пробивали, да, пока удерживаем. Посмотрим, такой уровень-то достаточно шаткий, на мой взгляд, и пробить можем еще раз в любой момент. Так что факторов, которые могли бы все-таки поддержать рынок, сейчас немного. Были какие-то надежды на начало переговоров или возобновление, но, как мы видим, эти надежды оказались пустыми, и, соответственно, этот фактор тоже перестал поддерживать российский рынок акций. Единственное, что пока остается, это внешний контур, это цены на промышленные металлы, на драгоценные металлы, которые сегодня растут. Ну и, пожалуй, самое главное, это цены на нефть. Смесь Brent приблизилась к уровням $89 за баррель. Но здесь все, можно сказать, то же самое. Единственное, что может добавиться, это то, что истекает срок действия ирано-американского меморандума о прекращении боевых действий. И этот меморандум перестает действовать уже в понедельник, то есть сегодня. Да, и здесь тоже рынок задается вопросом, а что будет дальше? Потому что никакого переговорного процесса сейчас о продлении этого меморандума просто нет. И об этом передает как раз телеканал «Аль-Джазира». То, что не наблюдается признаков того, что какая-либо из сторон готова продлить соглашение. Какое-то время было тихо, скажем, не было этой горячей фазы борьбы между, противостояния между США и Ираном, и это все может возобновиться. На самом деле рынок тоже, видимо, это начинает учитывать. И плюс Ормузский пролив, где даже в тупик зашли переговоры между Оманом и Ираном. Казалось бы, много было сообщений о том, что прорабатывают они что-то и должны вот-вот договориться, в Министерстве иностранных дел Ирана заявляют о том, что переговорный процесс между Ираном и Оманом для достижения соглашения по безопасности в Ормузском проливе затянулся из-за действий США, Израиля и попыток вмешаться.

0: процесс. То есть этот процесс тоже потихонечку, как мы видим, сходит на нет.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Первые кофейни появились на Ближнем Востоке в 15 веке. Там играли в шахматы и нарды, слушали заезжих музыкантов и поэтов, обсуждали новости и политику и, естественно, пили кофе. Через два столетия кофейни появились и в Европе, практически в том же восточном виде. В заведениях подавали разные сорта напитка, также обменивались новостями и играли в шахматы. Но были и отличия. Например, в Англии к середине 18 века было более 500 кофейн, объединявших посетителей по профессиональным или политическим признакам. Были заведения, в которые заходили только виги или только тори. Были кофейни только для студентов, торговцев или биржевых маклеров. И даже кафе для домработниц, в которых женщины за чашкой кофе с пирожными могли всласть посплетничать о хозяевах. Рестораны. Начало. На бизнес FM. Наизусть. Марк Твен. Не ходите кругами, говоря, что мир что-то вам должен. Мир не должен вам ничего. Он был здесь первым. Наизусть. На бизнес FM. Тест-драйв. С Алексеем Аксеновым.
2: «Волга» – очень динамичный, маневренный и, внимание, экономичный автомобиль. «Волга». Вы это слышите? А верите? Ну, я обращаюсь в первую очередь к тем, кто был знаком с этими, безусловно, легендарными советскими автомобилями. Думаю, что нет. И правильно, потому что новая «Волга», точнее «Волги», седан S50 и два кроссовера K50 и K40 от советской классики взяли только бренд. Ну и, будем надеяться, статус самого желанного отечественного автомобиля. Как вы поняли, пришло время знакомиться с новыми «Волгами». И начал я, разумеется, с седана. Как ни крути, но без исторических отсылок с таким брендом, как «Волга», не обойтись. А «Волга» — это, конечно же, респектабельные классические седаны. Итак, «Волга S50». 4,8 метра в длину, колесная база 2,8 метра, то есть характеристики почти такие же, как на 24-й «Волге». Но на этом сходство заканчивается. S50 — современный легковой автомобиль D-класса с проверенной европейской платформой. Да-да, изначально это европейское модульное шасси, на котором мы теперь можем выпускать автомобили под брендом «Волга», причем разных классов. Под капотом S50 тоже, кстати, пусть и немного переработанный, но фактически европейский мотор, объемом 2 литра, мощностью 150 или 200 лошадиных сил. Топовая версия, на которой я и катался, набирает первую сотню за 7 секунд. Ничего так «Волга» выстреливает, да? При этом расход топлива у меня получался в пределах 9 литров на сотню. О таком владельцы старых «Волг» могли только мечтать. Упустил. Чем еще S50 схож с легендарными «Волгами»? Простором на втором ряду. За исключением одной важной детали. В современном седане, в отличие от той же 24-ки, вас совсем не укачивает. Продолжу в следующей передаче.
1: Тест-драйв на бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 11 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Суд Москвы приговорил заочно к 9 годам колонии основателя автодилера «Рольфа» бывшего депутата Госдумы Сергея Петрова. Ему инкриминируют вывод 4 миллиардов рублей за рубеж. Срок наказания будет исчисляться с момента задержания Петрова или его экстрадиции. Также суд назначил Петрову штраф в размере 800 тысяч рублей. Других фигурантов дела – бывшего гендиректора автодилера Татьяну Луковецкую, директора кипрской компании «Набель Лимитед» Георгия Кавкалию, суд заочно приговорил к 8 годам и 6 месяцам каждого. Беспилотник, нарушивший воздушное пространство Латвии в ночь на 14 августа, прилетел с территории Беларуси. Об этом заявил глава латвийского Минобороны Райвис Мелнис. По его словам, страна происхождения дрона еще выясняется. Девочка нанесла ножевые ранения двум сестрам 9 и 16 лет в квартире в Уфе. Они были госпитализированы, сообщила пресс-служба МВД. Уточняется, что нападавшей было 16 лет. После преступления она скрылась, но позднее была задержана. Мотивы ее действий выясняет полиция. В Москве задержали банду торговцев поддельным кофе. Мужчины покупали фальшивые упаковки с логотипом известного бренда, рассыпали в них растворимый кофе, а потом размещали карточки с товарами на маркетплейсе. Пункт выдачи заказов находился также на Ярославском шоссе в Москве. При обысках в домах и гаражах были обнаружены изъяты документы, деньги, оборудование для фасовки, упаковки и более 1000 экземпляров фальсификата. Фигуранты отправлены под домашний арест. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Ассоциация интернет-торговли призвала правительство помочь селлерам на фоне ударов по складам Wildberries. Предложено, в частности, списывать утраченный товар как убытки и не восстанавливать по ним НДС, а также компенсировать убытки бизнеса через прямые выплаты из бюджета. На этом фоне сама Wildberries сегодня объявила о мерах поддержки сотрудников и исполнителей пострадавших складских объектов. Индекс Мосбиржи сегодня повторно опускался в моменте ниже 2100 пунктов, а потом с утра он перешел к росту, потом снова опускался. Сейчас потери по индексу составляют почти 1.5%, 2106 пунктов. Все на фоне анонсированных Евросоюзом новых санкций против России. Рубль, кстати, тоже серьезно снижается. Внебиржевой курс доллара поднялся впервые с марта выше 85. Сейчас американская валюта стоит 85.15, укрепляясь почти на 0.8%. В ресторан со своим контейнером в ЕС ввели новые правила для кафе и ресторанов. Они теперь должны разрешать клиентам приносить свои контейнеры для еды и напитков на вынос. А что думают по этому поводу российские рестораторы? Все подробности в ближайшее время. Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Мишустину с просьбой поддержать предпринимателей, пострадавших в результате атак на маркетплейсы. Среди главных предложений – списывать утраченные товары как убытки и не восстанавливать по ним НДС, компенсировать убытки бизнеса через прямые выплаты из федерального бюджета. Также ассоциация просит создать механизм перестрахования рисков для логистических объектов, дать отсрочку или рассрочку по налогам и страховым взносам до года и запустить льготное кредитование. Эти меры сейчас критически важны, рассуждает гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
6: Для многих компаний сейчас, которые, во-первых, потеряли, по сути, оборотные средства, во-вторых, сейчас объективно объемы продаж через маркетплейсы снижаются просто-напросто, потому что некуда грузить товар зачастую, а регионы, куда необходимо отвозить товар, стали достаточно отдаленные. Логистика в стране подорожала в среднем за год на 20-30%, иногда даже на 100%, поэтому даже при условии продолжения нормального функционирования маркетплейсов это все равно требует достаточно серьезных мер для того, чтобы просто получать прибыль сейчас и хотя бы выручку для того, чтобы просто технически все это поддерживать. Если мы говорим про льготное кредитование, то сейчас идут активные попытки его организовать через ВТБ, через Сбербанк и через другие банковские структуры. Это выглядит абсолютно понятным и нормальным для возмещения просто-напросто оборотных средств, которые сейчас пропали. Более того, мы наблюдаем сейчас некоторые задержки в выплатах со стороны Wildberries, даже уже за проданный товар в более ранние периоды.
5: Ефим Алдухов, «Точка сверки». Обращение пострадавших предпринимателей абсолютно понятно и обосновано, но ситуация непрогнозируема. Невозможно предсказать, когда и где произойдет следующая атака и каковы будут масштабы потерь, рассуждает колумнист БФМРУ Семен Новопрусский. По его мнению, главное, что может сделать государство, снизить финансовую нагрузку на маркетплейсы и продавцов. А вот прямые выплаты нереалистичны, пока невозможно оценить масштаб и круг пострадавших, считает Новопрусский.
7: Конечно, первое, что напрашивается, это налоговые льготы, это кредитные каникулы, независимо от того, имеют ли формальное право эти конкретные предприниматели на получение таких каникул. Это меры, скажем так, тактические. Есть стратегические меры, в частности, когда ассоциация просит создать механизм софинансирования страхования вот таких случаев, конечно, такой механизм должен быть создан, потому что это угроза, которая может быть протяженной во времени. Кроме того, мы бы знаем, что форс-мажоры вообще разные. разные бывают. То есть у нас есть страхование там, да, на случай чрезвычайных ситуаций там, и так далее. То есть вот такого рода механизм, конечно, должен быть прописан, и он должен быть в том числе государственный. То есть это не те правила, которые устанавливают для себя бизнес, а это те правила, которые должно установить государство и предусмотреть какие-то расходы на софинансирование таких страховок. Что касается идеи не учитывать сгоревшие товары там в НДСе, это очень сложно. На самом деле, потому что никто не может знать, сколько чего сгорит. Это может создавать почву для каких-то махинаций. Вот это крайне сложно. То есть, скорее, гораздо логичнее это устанавливать налоговые каникулы. То есть, строго говоря, в этом смысле действовать похоже на то, как государство действовало во время карантинов по ковиду. То есть, когда оно какие-то налоговые каникулы устанавливало, налоговые льготы, отсрочки. Вот эти вещи напрашиваются. Меры, которые кажутся совершенно нереалистичными, на которые, на мой взгляд, государство не должно идти, это прямые субсидии кому бы то ни было. То есть, как самим крупным маркетплейсом, так и конкретным предпринимателям. Проблема состоит в том, что, во-первых, невозможно корректно посчитать ущерб, потому что на данный момент он такой, но он может в любой момент стать больше. И это совершенно очевидно, что, ну, просто с одной стороны неподсчитываемо, а с другой стороны невозможно понять, кому и по каким критериям помогать. И поэтому невозможно оценить, сколько денег на это тратить. То есть, на самом деле, просто невозможно заложить адекватную сумму таких компенсаций.
5: Семенов Опровский, колумнист БФМ.ру. Недавно Банк России рекомендовал кредиторам поддержать пострадавших предпринимателей. Регулятор отметил, что банкам следует идти навстречу заемщикам, независимо от того, имеют ли они право на кредитные каникулы в силу закона. А также, что кредиторам следует воздержаться от начисления штрафов и пений за просроченные платежи. Но эксперты отмечали, что, скорее всего, это останется рекомендацией. Вряд ли банки массово начнут реструктурировать долги селлеров. В ресторан со своим контейнером в Евросоюзе вводят новые правила для кафе и ресторанов. Они должны будут разрешать клиентам приносить свои контейнеры для еды и напитков на вынос. Что об этом думают европейские рестораторы и как оценивают их российские коллеги? Об этом Наталья Шашина.
8: Владелица кафе «Арома» в окрестностях Франкфурта на Майне Ирина Фот делится с «Бизнес-ФМ». Она относится к нововведению положительно. И это вопрос не только экологии, но и экономии. Ведь ресторатору, если гость хочет забрать еду с собой, не придется тратиться на упаковку, которая стоит не так уж дешево. Вот что рассказывает Ирина о своем бизнесе.
9: В моем кафе нет многоразовых бокалов для refill, то есть для перезаполнения, но если гости приходят со своей посудой, условно, со своей кружкой переносной, то я могу сделать в нее кофе абсолютно без проблем. Точно так же я положительно отношусь к новости, что люди могут прийти со своей коробочкой условной, чтобы взять с собой пирог или остатки еды, которые они собираются забрать. Для меня это огромный плюс как для предпринимателя, по той простой причине, что в Европе любая посуда to go с собой стоит абсолютно немалых денег, то есть самая банальная, самая дешевая, не брендированная коробочка для пирога с собой у меня стоит 20 центов. Поэтому для меня это вопрос экономии, и отношусь я к нему положительно. К тому же люди будут создавать меньше мусора, что тоже положительно отразится на экологии.
10: Если, допустим, завтра человек приходит со своей пластиковой коробкой к вам, которую вы не мыли, и происхождение которой вам неизвестно, ресторан обязан туда положить еду? И кто отвечает, если потом возникнут проблемы?
9: Все, что выносится за пределы кафе, относится сугубо к человеку, который вынес этот предмет, вынес эту еду на улицу, поэтому, в принципе, за эту еду я больше не отвечаю. Все, что происходит за пределами, это уже совершенно другая история.
8: Измененные правила предусмотрены новым европейским законодательством об упаковке. Цель – сократить одноразовую тару и перейти на многоразовую. Через 4 года 10% горячих и холодных напитков и 10% еды на вынос в ЕС должны продаваться в упаковке, пригодной для повторного использования. У российских рестораторов пока взгляд на это неоднозначный. Тем более, что доставкой блюд у нас часто занимаются агрегаторы, рассуждает управляющий партнер сети ресторанов Boston Seafood and Bar Кирилл Мартыненко.
11: Во-первых, по поводу доставки из ресторана или забора продуктов из ресторанов. Я, как шеф-повар, категорически против этой истории, потому что та еда, которая доставляется, неважно, каким образом, взял ли это сам гость в контейнер, привез домой, разогрел, или это агрегатор довез. В любом случае, получается, продукт уже не ресторанного уровня. Поэтому я против того, чтобы приходили со своим, и против того, чтобы вообще ресторан делал какую-то доставку на вынос. Если это как перевести на нас, я думаю, что это вряд ли будет работать, потому что в основном все-таки у нас люди сами не приходят в ресторан забирать еду, а пользуются услугами агрегаторов крупных. И естественно, что крупные агрегаторы со своими контейнерами не могут забрать у клиента контейнер, приехать, переложить в него в еду в ресторане, потом опять клиенту отвезти. Я Я думаю, что это скорее утопия, по крайней мере, для нашей индустрии пока в ближайшее время. А если человек приходит в ресторан и хочет взять какую-то с собой еду, это единичные, скорее, случаи, наверное, если рассматривать наш рынок.
8: Впрочем, нередко официанты сами предлагают упаковать остатки, если видят, что порция оказалась слишком большой. Обычно используют специальные ланчбоксы, бумажные или пластиковые. Если прийти с лоточком из дома, вероятно, официант удивится. Как говорят рестораторы, взять чужой контейнер в чистую зону кухни нельзя. А вот если блюдо уже на тарелке, клиент волен делать с ним, что хочет. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: США хотят запретить Европе и другим союзникам использовать китайский искусственный интеллект. Соответствующий проект письма подготовлен Госдепартаментом, сообщает Рейтер. Оно будет адресовано 35 странам, которые подписали США заявление о возможностях в области ИИ. Это в том числе члены коалиции Pax Silica. В нее помимо Европы входят другие союзники США, например, Япония, Австралия и Южная Корея. Вашингтон хочет, чтобы все эти страны отказались от китайского искусственного интеллекта, иначе их исключат из этой коалиции или, возможно, ограничат доступ к американским разработкам. Тем временем существует другая коалиция, инициатива создания которой принадлежит Китаю. Это Всемирная организация сотрудничества в области ИИ. Туда входят в том числе Россия, Иран, Белоруссия и ЮАР. Комментирует гендиректор АЯ-эксперт, профессор Международно-научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
12: Я думаю, что использование китайского, не китайского, может, российского, еще какого-нибудь искусственного интеллекта, моделей китайского производства, это всего лишь предлог. Образно говоря, в нашей отрасли, в области развития технологий искусственного интеллекта, даже несколько месяцев, это настолько долгий срок. Все мгновенно меняется. Сегодня кто-то ляпнул, что они хотят запретить своим европейским вассалам использовать китайские модели. А пока суд да дело, пока они подпишут какие-нибудь бумаги, соберутся, посидят, поговорят, что произойдет в течение этого времени в мире, вообще неизвестно. Имеется в виду в области искусственного интеллекта. Для чего это США? Китай без Европы проживет. А вот Европа, что с ним будет? Я думаю, США это вообще не волнует. Найдет ли Китай какие-то варианты, чтобы свои модели продвигать в других местах? Да наверняка найдет. Китай в Африку идет, в Юго-Восточную Азию, в Латинскую Америку даже заходит. Мы-то в России посмотрим со стороны, кто кого-то заборет. Мы и те, и другие модели используем.
5: Роман Душкин. Рейтер отмечает, что единственной страной, которая одновременно входит в состав обеих и коалиций, является Казахстан. А причина в том, что эта страна обладает крупными месторождениями редкоземельных металлов, которые крайне важны для развития технологий. Пора осознанно начать борьбу со сквернословием. К этому призвал местных жителей губернатор Забайкалья Александр Осипов. Он сказал, мы в большой беде, а сквернословие становится обыденным. В итоге темой борьбы с матом было даже посвящено оперативное совещание в краевом правительстве. Губернатор Осипов привел в пример свою бабушку, участницу Великой Отечественной войны, которая рассказывала, что даже в самых напряженных боях летчики-истребители не могли позволить себе материться. А если уж проскакивало словечко, то потом приносили извинения.
13: Без комментариев.
14: Призываем к началу этой борьбы изобретательно смотреть на это все, стремиться самим тоже чураться этого. Это очень сложно, мы прекрасно понимаем, много нервных минут. Но вот я хочу пример привести. Я вырос в среде фронтовиков Великой Отечественной войны, и вопреки тому, что сейчас распространяется, могу из первых уст передать, как тогда было с матом. Не матерились вообще. Во время какой-то резни или атак какие-то словца могли вылететь, и за это потом им было стыдно.
13: Без комментариев.
15: Реклама. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ.
16: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
15: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
17: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Инвесторы во втором квартале внесли на индивидуальные инвестиционные счета 73 миллиарда рублей. Это на 13% больше показателя начала года и вдвое больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе Банка России. В основном покупают облигации федерального займа и облигации российских эмитентов с высоким кредитным рейтингом. Доля долговых бумаг в портфелях владельцев инвестиционных счетов выросла до 48%. Это максимальное значение с начала наблюдений в 2016 году. Расписание электричек и автобусов в Нижегородской области синхронизируют. Согласование графиков позволит сократить время ожидания для пассажиров и сделать пересадки более удобными, заявил руководитель проектного офиса по транспорту Союза российских городов, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в беседе с редакцией «Нижегородской правды». По его словам, в Нижегородской области такая практика уже внедряется. На пилотных направлениях доля мультимодальных поездок, при которых пассажир использует за одну поездку два и более вида транспорта, уже превысила 35%. Эксперт отметил, что эту практику необходимо закрепить и в дальнейшем масштабировать. В Нижегородской области появится инспекция государственного контроля и надзора. Ее создали на базе региональной госжилинспекции, сообщается в указе губернатора. В документе сказано, что КГЖИ присоединят государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Нижегородской области. После объединения ведомства будут единым органом власти, инспекции госконтроля и надзора. Указ вступит в силу с начала сентября. До 1 сентября жители Нижегородской области могут пройти бесплатное генетическое обследование на этапе планирования беременности. Прием ведут врачи генетики, медико-генетической консультации областного диагностического центра, рассказал представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов. Обследование в первую очередь рекомендовано парам, которые столкнулись с трудностями при зачатии, невынашиванием беременности или неудачными попытками ЭКО. Также бесплатные консультации показаны супругам старше 35 лет, семьям с отягощенным семейным анамнезом и в случае близкородственных браков. В перечень входит ряд бесплатных услуг. Необходимый метод исследования определяет сам врач-генетик после первичного осмотра. Попасть на прием можно как по направлению из женской консультации, так и при личном обращении в диагностический центр.

0: собеседником. 65% сотрудников сначала обсуждают с нейросетью рабочую задачу, только потом обращаются к руководителю или отправляют важные сообщения. К такому выводу пришли аналитики HeadHunter и девелоперы Level Group. Таким образом, работники используют искусственный интеллект как безопасный черновик перед тем, как показать результат коллегам или руководству. При этом ИИ постепенно меняет и характер взаимодействия сотрудников с руководителями. Более четверти пользователей считают, что благодаря искусственному интеллекту им стало проще доносить свои мысли до начальства. Нейросеть помогает заранее структурировать аргументы, подобрать формулировки и сделать коммуникацию более понятной. Еще 12% признались, что стали меньше обсуждать рабочие вопросы с коллегами, предпочитая сначала обращаться к цифровому помощнику. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, дождь и до плюс 19 градусов. Вечером синоптики прогнозируют малооблачное небо и плюс 17, а ночью облачно с прояснениями и плюс 14.
1: Валюта.
2: Центробанк России установил следующие курсы валют на 17 августа. Доллар США 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, курс китайского юаня 12 рублей 48 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Объединенная авиастроительная корпорация планирует продать принадлежащие ей акции Нижегородской ярмарки на открытом аукционе, следует из документации торгов. Актив составляет более 0,02% от общего количества акций и уставного капитала ярмарки – 47 штук. Торги пройдут 16 сентября. Начальная цена лота составит около 812 тысяч рублей, пишет коммерсант «Приволжье». По условиям аукциона бумаги могут быть проданы не дешевле – почти 609 тысяч рублей. Шаг на повышение составит 17 тысяч, на понижение – около 51 тысячи рублей. По данным Spark Interfax, Нижегородская ярмарка завершила прошлый год с убытком 27 миллионов рублей. Уставной капитал оценивается в сумму более 1 миллиарда рублей. Нижегородская фабрика композитов прорабатывает запуск производства композитных судов на площадке Гроховецкого судостроительного завода во Владимирской области, сообщили в Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей. Проект находится на стадии проработки. Компания рассматривает выпуск полимерных катамаранов вместимостью до 36 человек и кемп-ботов, плавучих туристических домиков в формате автоприцепа «Амфибия». Опытное конструкторское бюро машиностроения имени Африкантова за 4 года добилось сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2 раза до 61,5 тонны. Снижение показателей достигнуто на фоне растущей загрузки производственных мощностей. Ключевым драйвером изменений стал полный отказ от мазута и перевод на природный газ котельные, используемые для собственных нужд. Дополнительный вклад внесли газоулавливающие установки, количество которых за последние годы выросло с 37 до 53 единиц. Сейчас валовый сброс АКБМ в атмосферу составляет лишь 36% от установленного норматива. При этом более 80% от общего объема выбросов предприятия составляют соединения оксида азота и оксида углерода, которые не представляют угрозу для здоровья человека, отмечают в пресс-службе предприятия. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес FM. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Через век. Главные капиталы России. Калман Вольф Янкелевич и Давид Вольфович Высоцкие. Вольф Янкелевич Высоцкий родился в 1824 году в небогатой еврейской семье в городе Старой Жагоры Российской империи. Ныне это город Жагары в Литве. Он получил традиционное религиозное образование и первоначально занимался земледелием и торговлей зерном. Но дело не пошло, и в 50-х годах Высоцкий решил попробовать новое дело. Примерно в это время Китай после победы англичан в Первой опиумной войне вынужден был открыть свои границы для международной торговли. Тогда же российские власти сняли существовавшие с 18 века ограничения на ввоз чая. В Российской империи начался чайный бум. Если в 50-х годах 19 века объем импорта чая составлял 6 тысяч тонн, то уже в следующем десятилетии вдвое больше. В целом за столетие потребление чая выросло в 20 раз. В 1858 году Высоцкий перебрался в Москву. Евреям в те времена жить там запрещалось, но для купцов первой гильдии делалось исключение. Так возникла фирма «Высоцкий и Ко», одно из крупнейших предприятий России.

а после краха империи известная международная компания. Чай-развесочная фабрика Высоцкого в Москве работала на Нижней Красносельской улице. Также он владел крупнейшими фабриками в Петербурге и Челябинске. Чайный лист закупался в основном в Китае. В начале 20 века Высоцкого уже называли «королем чая». В 1903 году он контролировал треть чайного рынка в Российской империи и был поставщиком двора его императорского величества. К 1904 году компания расширила свою деятельность и за границу – в Германию, Францию, США и Канаду. Всю свою жизнь Калман Вольф Высоцкий оказывал поддержку еврейским организациям и соплеменникам, писателям и интеллектуалам. Много жертвовал на еврейскую колонизацию Палестины. В завещании передал всю свою долю в фирме В. Высоцкий Ко в размере 1 000 000 рублей на благотворительность. Вольф Янкелевич умер в 1904 году, когда его бизнес был на пике успеха. Его сын Давид унаследовал компанию и продолжил расширение дела. В 1904 было открыто нью-йоркское отделение для продажи развешенных в России чаев. А в 1907 Давид создал англо-азиатскую компанию с головным офисом в Лондоне. Также компания приобрела плантации чая в Индии и на Цейлоне. В 1914 году, перед Первой мировой войной, годовой оборот компании достиг 45 миллионов рублей. И тут Николай II издает указ, сразу увеличивший доходы чайных магнатов более чем в 1,5 раза. В империи ввели сухой закон. Производство и продажа всех видов алкогольной продукции с 19 июля 2014 года оказалось под запретом. Крепкие напитки продавали только в ресторанах. Запрет действовал в течение всей войны. Но люди очень быстро нашли замену алкоголю – чифирь. Потребление чая в стране взлетело, и в 2015 году оборот компании Высоцкого превысил 70 миллионов рублей. Семья Высоцких была связана со многими знаменитыми людьми. К дочери Давида Иде сватался Борис Пастернак, но получил отказ, а салон Высоцких посещала вся московская богема. Давид Вольфович также возглавлял хозяйственное правление еврейских молитвенных учреждений в Москве. Внуки же чайного короля отошли от религии и увлеклись социализмом. Михаил и Абрам Гоцци основали партию эсеров и занялись революцией. Когда она, не без их помощи, произошла, Высоцкие и Гоцци потеряли бизнес и вынуждены были бежать за границу. Правда, Давид не оставил дела. Эмигрировав в Англию, он наладил упаковку чая в Варшаве и Данциге. И в годы НЭПа контрабандой переправлял его в Советскую Россию. Высоцкий умер в Лондоне в 1930.

изображения звуков. О музыке Эдисон думал в последнюю очередь. Он предлагал заменить фонографом стенографисток или использовать как устройство, обучающее попугаев разговорной речи. Через 10 лет другой американский изобретатель Эмиль Берлинер доработал фонограф и предложил новый метод для записи и воспроизведения звуков. Появились первые пластинки. Звук был чистым и громким, а музыка стала доступна для всех желающих даже дома. В 1895 году Эмиль основал Берлинер Граммофон, первую компанию, занимавшуюся продажей граммофонных записей, а все устройства, воспроизводящие их, стали называться граммофонами. Имя нарицательное на Business FM. О чем это? Лид-менеджер. Финансы.

0: Впервые реал стал официальной валютой Бразилии в 1690 году и использовался до 1942 года. Обесцененный реал в годы Второй мировой войны заменил крузейра, который обменивали по курсу 1000 реалов за один крузейра. Впоследствии бразильскую валюту ожидало еще 6 деноминаций, и каждый раз с переименованием денежной единицы. На смену крузейра пришел новый крузейра, потом крузада, следующим стал крузейра реал. И каждый раз старые деньги меняли на новые в соотношении 1000 к 1. В 1994 году официальной валютой снова стал бразильский реал. Гиперинфляция в Бразилии растянулась более чем на полвека. В результате 1 реал 1994 года соответствовал почти 3 секстиллионам реалов 1942. С введением новой валюты экономика относительно стабилизировалась. Во время финансового кризиса 2008 года реал даже окреп и сегодня колеблется возле отметки 1,8 за доллар США.
1: Курс истории или история курса на Business FM. Business FM Москва. Business FM. Новости. Коротко.
2: 12:28 в Москве, в студии Олеся Потапова. Астраханская область подверглась массированной атаке беспилотников минувшей ночью. В результате удара погибла жительница Инатаевского округа. Она находилась в частном доме, по которому ударил дрон, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. Ее семье будет оказана помощь, администрация района подберет жилье. Целью атаки были промышленные предприятия и гражданские объекты. Ущерба нет, сказал губернатор. Российские военные взяли под контроль населенные пункты Андреевская община в ДНР и Новосолошино в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, говорится в военной сводке. Еще 4 страны Евросоюза введут ограничения для российских загранпаспортов. Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция с 1 октября текущего года перестанут признавать российские 5-летние небиометрические загранпаспорта. Это следует из сообщения Еврокомиссии. Швеция в рамках исключения продолжит до 31 декабря пускать россиян с визами и ВНЖ, полученными до 1 октября. Таким образом, после вступления в силу новых ограничений небиометрические российские загранпаспорта не будут признаваться уже в 15 европейских странах. Американская актриса Хайден Панеттиере скончалась в возрасте 36 лет. Причина смерти не называется, но ранее актриса боролась с зависимостями, депрессией и тревожностью. В 2013 году Панеттиере была помолвлена с боксером Владимиром Кличко, от которого родила дочь, но пара вскоре рассталась. Хайден начала сниматься еще ребенком. Мировую известность получила благодаря сериалу «Нэшвилл», фильмам «Крик 4» и «Крик 6». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 12:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Индекс Мосбиржи уже не первый раз сегодня пробивает отметку вниз в 2100 пунктов. Сейчас потери почти в 1.5%. А все это в том числе реакция на угрозы из Евросоюза ввести новый очередной пакет санкций. Рубль при этом тоже существенно слабеет. Доллар, внебиржевый курс, улетел выше 85 и сейчас укрепляется к рублю на 0.8%. Черная икра к зиме еще больше подорожает. Об этом нам рассказали участники рынка. Это при том, что сейчас кило стоит до 90 тысяч. А сколько же может стоить дальше? Вакантна ли должность Гагаузии? Местный парламент сегодня попробует это обсудить. Евгения Гусул в прошлом году была приговорена к 7 годам лишения свободы. Ее обвинили в нарушении финансирования оппозиционной партии ШОР. Эти и другие темы в нашем эфире. Черная икра заметно подорожает к зимнему сезону, рассказали Business FM участники рынка, при том, что спрос на нее снижается. Причину роста цен несколько. Выросли цены на корм для осетров, в целом их содержание подорожало, повысилась стоимость логистики, стал выше фон зарплаты сотрудникам производства. Килограмм черной икры стоит сейчас в районе 70-90 тысяч рублей. Какой цена будет зимой, производители еще не решили. Боятся распугать покупателей, рассказала Business FM исполнительный директор компании «Белуга Фарм» Ирина Ковалинская.
4: В целом цены абсолютно на все расходники, практически без исключения, они выросли. Но достаточно серьезный процент,

0: Будем ли мы оставлять это на себе и входить в сезон, не повышая, или же будем повышаться на какой-то определенный процент? Пока еще решение не принято, но прекрасно также понимаем, что спрос на продукт в любом случае от года к году сейчас снижается, людей там меньше денег стало, и меньше люди стали, возможно, тратить на роскошь, к примеру, там тот же средний класс, да, или там чуть ниже среднего люди, там, которые стали чуть больше экономить на каких-то деликатесах. Поэтому, да, скорее всего, цены вырастут. Мы увеличили зарплату к сезону, мы, как правило, так периодически делаем. Труд достаточно специфический. Сотрудников удерживать непросто. Люди курсируют с одного предприятия на другое. Зарплаты в регионах не сильно высокие. И, естественно, люди бегут туда, где выше зарплаты. Вся тара абсолютно точно так же увеличилась. Увеличила стоимость и печатной продукции, вся этикетка, и пластик, и жесть.
1: Ирина Ковалинская, Белуга Фарм. Цены на черную икру всегда следуют за красной, которая тоже подорожала, говорит основатель федеральной икорной компании А-Икра, технолог Ярослав Викторов.
2: Красная икра в этом году будет стоить в районе там 25 тысяч рублей за килограмм в розницу. Таких цен не было никогда. Это максимумы. Соответственно, эта цена примерно черной икры 10 лет назад. Красная выросла за последние 10 лет в 10 раз. А растет она не в связи с тем, что там корм подорожал, а в связи с тем, что путина плохая, да, в этом году. И рыбаки заранее подготовились, подготовили к площадке людей, сети и так далее. Но рыба не пришла. И поэтому путина сегодня, получается, у нас 26-й год. Четный год всегда слабее, чем нечетный по красной икре. Но в целом, как бы, путина должна была быть нормальной. В итоге поймали намного меньше, чем запланировано, из-за этого цена выросла. Естественно, если у человека стоит выбор купить красную икру или в два раза меньше объемом, но черную, он лучше купит черную. У нас вот на сайте она стоит 3700 рублей за 100 грамм, самая недорогая. А средняя забойная икра стоит в районе 6000 рублей за 100 грамм.
1: Ярослав Викторов, А-Икра. Российские производители поставляют черную икру из-за границы. Сейчас это в основном страны постсоветского пространства. Сейчас с теми, кто в теме. В редакцию «Бизнес-ФМ» продолжают обращаться селлеры на маркетплейсах. Они все чаще жалуются на огромные комиссии. Зачастую они заставляют бизнес отказываться от целых направлений продаж, экономить на материалах и сокращать сотрудников. И, несмотря на все это, прибыль остается мизерная. Мы обсудили основные проблемы селлеров сейчас и возможные пути решения с руководителем компании «Апсейл» и селлером Русланом Нафиевым.
3: «Бизнес-ФМ». Теми, кто в теме.
4: Всем привет, в студии Евгений Перельчук. Сегодня у нас комиссионная тема. К нам в редакцию обратился руководитель компании «Апсейл» Руслан Нафиев. Его компания «Селлер» на маркетплейсах. Руслан рассказал, как высокие комиссии маркетплейса фактически душат его бизнес и ставят на грань выживания. Мы решили поговорить об этом подробнее, но не только об этом. Руслан, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Расскажите немного о своем бизнесе. Что производите? Какие объемы? Как давно вы в рынке?
5: Мы производим это декор, праздничную атрибутику, всевозможные деревянные изделия, которые можно себе представить, сопутствующие к праздникам. Ранее мы производили детские игры, развивающие игрушки, из различных материалов, от дерева и заканчивая сложными пластиками. На рынке мы уже более 10 лет. Пришли в эту сферу из дополнительного образования. Мы работали с ребятишками, школьными, дошкольными учреждениями. Так вот исторически сложилось, что перешли в производство. Торгуем мы сейчас на Wildberries, на Озоне. Начинали мы с Алиэкспресса, заходили на Яндекс. В общем, пробовали все, что горит, как говорят. Все нормально было до момента, когда маркетплейсы начали повышать комиссии. Понемножку росло, обрастало дополнительной логистикой, дополнительными сборами за обработку заказов, за клик на ПВЗ, если на ПВЗ селлер сдает, за клик на СЦ, ну это сортировочный центр, если мы привозим туда. В какой-то момент мы обращались к организациям, транспортным компаниям, чтобы нас забирали ежедневно и отвозили на сортировочные центры. Но из-за того, что сейчас такие комиссии, нам приходится самим заканчивать работу и мчаться туда, отвозить все это дело.
4: Чуть-чуть побольше цифр. Главная тема вашего обращения к нам – это высокие комиссии, в первую очередь. Вот есть у вас определенный товар, любой. Какая у него себестоимость, какая оптовая цена, сколько комиссий берет маркетплейс и какую прибыль вы в итоге получаете?
5: Сейчас, который товар у нас более-менее нормально идет, по нему у меня цифры есть, это обычный декоративный ящик. Себестоимость его, ну, в зависимости от цвета, средний, если взять, 120 рублей. На маркетплейсах мы продавали, если мы в акцию заходим, он продается по 480. 80 рублей. При этой цене мы получаем на расчетный счет 144 рубля. То есть наша прибыль 22 рубля. Это та прибыль, с которой нам необходимо заплатить зарплату, аренду, налоги. Получается небольшой минус. Мы перерасчитали, посмотрели, что необходимо все-таки как-то повышать. Мы подняли до 690 рублей.

0: В итоге приводит это все, то есть сокращается ассортимент или увольняете сотрудников?
1: Мы сократили ассортимент практически на 80%. Из некоторых ниш мы абсолютно вышли. Это детские развивающие игры, как под группу товаров мы ее убрали совсем. Это продолжается около 2 лет. То есть мы, когда начали разрабатывать новые товары, детские игрушки, начался рост комиссий. То есть нам необходимо было каждые 1,5-2 месяца пересчитывать, искать какие-то более дешевые материалы для того, чтобы как-то оставаться на плаву. Почти год как не торгуем игрушками, потому что там просто нереально было что-либо сделать.
0: Со временем может падать качество, да? То есть вы не готовы уже на это идти?
1: А это, безусловно, качество упадет. То есть, если мы там, допустим, брали, вот на примере, фетр, 3-миллиметровый, корейский хороший фетр, он дорогой, он тактильный для ребятишек, это очень важный момент. Но потом переходим на китайский 2-миллиметровый, естественно, нам уже сыпятся отзывы о том, что из чего вы делаете, что это такое, откуда такое запах. Ну, естественно, такое продавать нельзя.
0: Руслан, у вас есть в голове цифра, комиссия, которая вот в идеальном мире, да, вы посчитали бы адекватной?
1: Да, безусловно. Мы начинали работать с очень низких комиссий. 3-5% это было у AliExpress, это были разнообразные комиссии у Wildberries еще тогда. Но я прекрасно понимаю, что это был заход на рынок, и комфортно было работать на комиссиях от 10 до 20%. И нам хватает, и у маркетплейсов есть финансы, чтобы как-то свои сервисы строить, что-то новое делать. Все, что выше, это уже перебор.
0: По факту сейчас мы имеем комиссии в 2 раза больше.
1: Практически да. Мы все равно так или иначе общаемся с другими селлерами. У тех, кто занимается одеждой, у них еще плачевнее ситуация. У них потеря колоссальная. Они получают 20% от оборота. Это же все складывается потом на конечной стоимости товара. То есть это для клиента должно стоить условно там 500 рублей. И клиенту по карману, и продавец зарабатывает, и маркетплейс на кладе не остается, но почему-то маркетплейс делает так, что необходимо этот товар продавать по 1500. Уже клиент не каждый себе это может позволить. Товарооборот, соответственно, ниже у селлера. Ну, здесь зарабатывает один маркетплейс.
0: Вы выходили еще за пределы маркетплейсов? Есть ли другие каналы продаж?
1: Были магазины, офлайн-магазины. У нас было их порядка 5 штук. Ну, то есть мы какие-то открывали, какие-то закрывали, щупали точки, где проходные места. Но это было у нас 4 года назад. Сейчас я практически не вижу смысла вот этим заниматься, потому что конечный клиент, он уже приучен к маркетплейсам.
0: Еще одна из основных тем, которую постоянно к нам пишут на Business FM селлеры, это конкуренция с китайцами. У них гораздо ниже комиссии на маркетплейсах, и борьба с ними просто математически невозможна. Хотя вроде как уже обсуждается на рынке выравнивание комиссий.
1: Это вообще больной вопрос. У китайцев заведомо лучшие условия, это прежде всего комиссии. Это как раз вот 10-15% они платят. Мало того, у них есть такие преференции, которые им предоставляют маркетплейсы. Открытие на один налоговый номер, ну это аналог нашему ИНН, 10 магазинов. Чтобы нам открыть один ИНН, один магазин. Ну, допустим, продаем мы деревянные изделия, я еще там хочу продавать, условно, там, продукты питания. Но мне надо разделить эти магазины. Я начинаю еще одну ООО или ИП открываю для того, чтобы открыть магазин. Соответственно, возникает у налоговой вопрос, а для чего вы это делаете? Один директор, один юридический адрес. Не прячетесь ли вы, не уходите ли вы от НДС? Когда начинаешь им объяснять, они уже более-менее понимают. Это колоссальная борьба, и с китайцами мы не можем вообще никак конкурировать.
0: Вас как-то затронули вот эти пожары на складах маркетплейсов, последствия ударов? Где вы храните свой товар? Используете свои площадки или площадки маркетплейса?
1: Да, затронуло, безусловно. У нас какой-то товар хранился на маркетплейсах по системе ФБО мы работаем. Ну, из-за того, что не сезон, немного товара, там, ну, 1000 на 250, может быть, на 300. Товар пострадал. Тут вопрос в другом. Мы, естественно, снизили присутствие, убрали позиции дорогие, потому что мы не знаем, а дойдет ли этот товар, где он будет находиться в момент прилета. Мы не можем посмотреть, дошел ли этот товар. То есть раньше был статус товара, пути вручен, там еще что-то. Сейчас этого нету, мы не можем посмотреть. По факту мы не знаем, сколько товара дошло до конечного клиента. Они-то нам все пишут вопросы и задают, а почему так долго, а вы там через что везете? Ну, в общем, негодуют люди, и я-то их понимаю. С другой стороны, как этому человеку объяснить? Ну, вот такая ситуация сложилась.
0: Вы прислали к нам в редакцию скриншот общения с техподдержкой поддержкой. Расскажите, что там была за ситуация и что вам в итоге ответили?
1: Мы пишем в поддержку. Давайте как-то обсчитаем. Давайте в ручном режиме установим определенные комиссии к определенной группе товаров, даже к конкретному товару. Но мы производим этот товар, мы производим из отечественных материалов. Мы не закупаем это ни в Китае, ни в Турции, нигде. Дерево,

0: наше, выращенное у нас в нашей стране, оно не может быть так, чтобы мы не были доступны для людей. На что нам Озон прямо так ответил: пожалуйста, у вас в базе знаний все есть, как считается, какие комиссии, всего доброго, до новых встреч.
1: Там нет никакого простора для переговоров.
0: Абсолютно вообще. Мы можем, конечно, еще написать, но в процессе мы разбираемся, очень важно ваше обращение, но это ничего не дает. У селлера нету практически никаких мер воздействия на маркетплейс.
1: Если ни маркетплейсы, ни государство в итоге вам не помогут, есть ли у вас план Б? Сколько вы еще можете в таком режиме работать? И как эта работа будет выглядеть?
0: Как такового плана Б, наверное, сейчас мало у кого есть. Но в любом случае мы понимаем, что до какого-то момента мы сможем, пока у нас не закончится наше сбережение, ну, все это дело надо прикрывать. Лично мой план Б, вот, ну, как человека, даже не просто что руководителя организации, я пошел учиться на рабочую профессию, если уж совсем здесь все, придется искать себя где-то в другой какой-то области, ну, других вариантов не остается.
1: Спасибо, обсудили сегодня острую комиссионную тему. С нами был руководитель компании Upsell Руслан Нафеев. Руслан, спасибо большое.
0: Спасибо.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С руководителем компании Upsell и селлером на маркетплейсах Русланом Нафеевым беседовал Евгений Прильчук. Если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Прямо сейчас.
3: А вот пришла новость из Гагаузии. Парламент этой республики признал вакантной должность главы автономии после подтверждения приговора прежней руководительницы Гуцул. Режим новых выборов пока, а дата новых выборов пока не назначена.
4: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
5: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды. Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280 82 42.
7: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
2: История денег на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
8: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
2: Отставки и назначения.
8: Новым гендиректором российского экологического оператора правительство назначило Павла Косова, который возглавлял Росагролизинг. Источники «Коммерсанта» связывают увольнение Ирины Тарасовой с системным кризисом в сфере обращения с отходами, который угрожает срыву целей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Также назначение продиктовано необходимостью более эффективного управления мусорной реформой. Работу Косова в Росагролизинге связывают с улучшением финансовой ситуации в прежде убыточной компании.
2: Отчеты и планы.
8: Nestlé может попасть под временное управление в России. Как стало известно «Коммерсанту», группа КС «Логистика» обратилась к президенту Владимиру Путину с такой просьбой. Теоретически такая мера может стать первым этапом в процедуре смены собственника компании. Сейчас бизнес оценивается в 160-170 миллиардов рублей. Wildberries совместно с профильными ведомствами проведет ярмарки вакансий для сотрудников своих пострадавших складов, чтобы обеспечить их дальнейшую занятость. Мероприятия уже прошли в Тульской и Самарской областях, а в ближайшее время запланированы и в других регионах. Для сотрудников рассматриваются индивидуальные варианты: продолжение работы на объекте, перевод на другие склады компании или поиск альтернативных решений. Telegram становится главным каналом для выхода российских брендов на рекламный рынок Узбекистана. Сейчас на них приходится около 10% всех бюджетов в отрасли, а местные агентства даже открывают филиалы, чтобы справиться с растущим спросом. По данным Коммерсанта, объем рынка рекламы в республике по итогам прошлого года вырос на 30-40% до 260 миллионов долларов, а к концу 26-го может превысить 300 миллионов. Новости компаний и корпораций, держитесь курса.
3: «12:47 в Москве». Новый фильм про Человека-паука собрал уже более 2 миллиардов долларов в мировом прокате. Об этом сообщает журнал «Variety». Всемирная премьера картины «Человек-паук. Новый день» состоялась 31 июля. Отмечает издание, что сборы превзошли все ожидания. «Человек-паук» стал самым кассовым фильмом этого года. Последние проекты от Marvel, как и кино по комиксам в целом, пока не показывали внушительных результатов в этом году. В России новый уже 4-й фильм про «Человека-паука» с Томом Холландом в главной роли перенесли, чтобы поддержать отечественную киноленту «Последний богатырь Колобок». В формате председателя основа обслуживания «Человек-паук» начнет появляться в некоторых российских кинотеатрах, начиная с 20 августа. Официально картина в России не представлена. Комментирует главред портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
9: На мой взгляд, то, что последнее время комиксы, а в частности комиксы Marvel, не показывали внушительных результатов, связано с несколькими причинами. Во-первых, перекормили. Получилось, что народ просто переел этих персонажей, а Spider-Man очень выгодно выделяется. Вот это

0: ЕАИС, сборы фильма «Последний богатырь Колобок» на данный момент превысили 500 миллионов рублей. Как сообщил режиссер фильма Антон Маслов, «Колобок» получит продолжение. По его словам, зрители уже просят новую часть. В первый день проката среди летних релизов этого года картина установила рекорд в России, собрав 54 миллиона. Бюджет картины составил 1 миллиард рублей.
1: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Алексей, добрый день, можно сказать. Добрый день. Уже, ну, если смотреть по российским индексам, конечно, ну, так себе он добрый, но что есть, то и выросло.
2: Не выросло. Четвертую торговую сессию подряд, но пока удерживаем рубеж 2100, хотя были попытки уйти ниже и утром, и уже в основную торговую сессию. Но пока рынок держится, 2111 пунктов, падение, даже 114, падение примерно на 1%. Но есть внешние факторы еще, помимо всего, что влияло на рынок, это и санкционные риски, и геополитические.
0: Какой есть там 19-й, да, пакет нам проанонсировали уже?
2: 21-й, наверное. Или 22-й, я уже сбился тоже.
0: Вот все сбились со счета.
2: 20 точно было, 21-й или 22-й. Ну, там вроде как уже самые страшные, говорят, санкции будут со стороны Европейского Союза, но что-то там все было страшно до этого, на самом деле, и как-то пока переварили все эти санкции, так что
0: 22-й, ты прав.
2: Ждем, так что 22-й ждем, посмотрим, что будет уже в этом пакете. Ну, конечно, плохие новости, но как-то рынок вот в свое время отыгрывал их, потом менял направление движения. Посмотрим, как будет в этот раз. Из внешних факторов, конечно, это рост цен на металлы, причем это касается и драгоценных металлов, и промышленных металлов, и, конечно, рост мировых цен на нефть, которые потихонечку начинают подрастать. Ну, кстати, у нас на рынке вот из растущих историй это как раз производители цветных металлов, «Полюс» и бумаги норильского никеля сегодня. Ну, более-менее заметно растут, конечно, акции «Полюса», которые прибавляют больше 2%. Что касается нефти, ну, здесь еще, во-первых, меморандум о взаимопонимании, который как раз способствовал прекращению боевых действий между США и Ираном, истекает в понедельник, то есть сегодня, и, как передает телеканал «Аль-Джазира», не наблюдается признаков того, что какая-либо из сторон готова продлить это соглашение. В субботу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил о том, что мы пока не приняли решение о возобновлении переговоров с США. Вот такой важный момент. Так что боевые действия, не исключено, что могут начаться. И на этом фоне больше процента прибавляют сейчас контракты в Лондоне. Уже 89,5 долларов стоит баррель смеси Brent. Ну и в последнее время было много сообщений, публикаций относительно еще одного переговорного процесса между уже Ираном и Оманом относительно управления Ормузским проливом. Ну и здесь вроде как тоже все зашло в тупик. Во всяком случае, в Иране, в Министерстве иностранных дел говорят о том, что переговорный процесс между Ираном и Оманом для достижения соглашения по безопасности в Ормузском проливе затянулся из-за действий США, Израиля и попыток вмешаться в процесс. То есть и здесь пока тупик, скажем так. Вот все это пока влияет на то, что цены на нефть растут. А вот рубль продолжает снижаться, и сегодня китайская валюта преодолела рубеж в 12 рублей 60 копеек.
1: «Капитал» на Бизнес FM. Реклама.
3: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
1: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Слова, проверенные делом. Веселье лежит в основе моего подхода к ведению бизнеса. И оно с самого начала было ключом ко всему, что я сделал. Больше, чем любой другой фактор, веселье является секретом успеха Virgin. Я отдаю себе отчет в том,

0: что идея бизнеса как веселье и творчество идет вразрез с принятыми условностями. И это, конечно, совсем не похоже на то, чему учат в бизнес-школах. Там бизнес означает тяжелую, скучную работу и много дисконтированного поступления наличности и чистой проведенной стоимости. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
1: Все ли землевладельцы помнят, что у каждого земельного участка есть две границы. Граница на местности и граница, внесенная в ЕГРН. И они должны совпадать. Все ли уверены, что конкретно у них по этой части все в порядке и нет так называемой реестровой ошибки? Все ли знают, куда бежать, если ошибка все-таки есть? Специалисты Росреестра решили еще раз объяснить собственникам, кто виноват и что делать. Большинство ошибок связано с неточностями в измерениях, отраженных в межевом или техническом плане. В итоге в ЕГРН попадают неверные координаты, а проявиться это может спустя годы при продаже участка или уточнении его границ. Причем проблема может быть не только в вашем участке, но и в участке соседей с его неправильными границами. Исправить ошибку можно, во-первых, в рамках комплексных кадастровых работ, которые проводятся Росреестром и ППК «Роскадастр» за счет региональных и федеральных средств, а значит, бесплатно для собственников. А во-вторых, самостоятельно, в индивидуальном порядке, правда, уже за деньги. Для этого надо пригласить кадастрового инженера, чтобы заказать межевой план. В нем специалист указывает фактические координаты участка, подробно описывает, в каком документе содержалась ошибка и почему прежние координаты оказались неверными. Дальше с заявлением и межевым планом можно обратиться в Росреестр через офис МФЦ или портал госуслуг и внести необходимые изменения. Госпошлина для физлиц составит 1000 рублей. Но новые границы должны быть обязательно согласованы с хозяевами соседних участков. А если возник конфликт и договориться никак не удается, значит, речь идет уже не о реестровой ошибке, а о полноценном земельном споре. И его окончание возможно только на основании вступившего в законную силу решения суда. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 12:58. В студии Олеся Потапова. Суд в Москве приговорил заочно к 9 годам колонии основателя автодилера «Рольф» и бывшего депутата Госдумы Сергея Петрова. Ему инкриминируют вывод 4 миллиардов рублей за рубеж. Срок наказания будет исчисляться с момента задержания Петрова или его экстрадиции в Россию. Также суд назначил Петрову штраф в размере 800 тысяч рублей. Других фигурантов дела – бывшего гендиректора автодилера Татьяну Луковецкую, директора кипрской компании «Панабель Лимитед» Георгия Кавкалию. Суд заочно приговорил к 8 годам и 6 месяцам каждого. Корпоративные детские сады при предприятиях могут появиться в России. Такая возможность сейчас рассматривается, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, этот вопрос обсуждался на совещании с участием первого вице-премьера Дениса Мантурова и вице-премьера Татьяны Голиковой. Комплекс мер поддержки семей включает финансовую помощь при рождении детей и жилищные льготы. Особое внимание уделяется адресной поддержке многодетных семей и работающих матерей. Подготовка мальчика к школе в среднем по России будет стоить примерно 17 тысяч рублей, а девочки чуть дороже 19 тысяч. Такую статистику приводят эксперты АКРА. В эту сумму вошел комплект школьной одежды, состоящий из куртки, пары брюк, двух сорочек для мальчика, а также обуви, рюкзака и канцтоваров. Набор для девочек отличается платьем, двумя блузками и юбкой, отмечает РИА Новости. Основную сумму родителям придется потратить на школьную одежду от 13 до 15 тысяч рублей. Канцтовар обойдутся в 900 рублей. При этом дешевле всего собирать ребенка в школу можно в Калмыкии. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Час дня в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Профильные ассоциации призывают правительство помочь селлерам на фоне ударов по складам. В частности, предложено списывать утраченные товары как убытки, компенсировать убытки бизнеса через прямые выплаты из бюджета и не только. Приходите к нам поиграть. Мосбиржа надеется привлечь к размещению российские компании гейм-индустрии. Мы узнали у представителей отрасли, что они думают по поводу этой идеи. Индекс Мосбиржи сегодня уходил ниже отметки в 2100 пунктов, а сейчас потери чуть меньше, процент с небольшим. Рубль зато падает довольно уверенно. Доллар уже 85.34, это максимальные показатели с марта этого года. Все подробности в нашем эфире. Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Мишустину с просьбой поддержать предпринимателей, пострадавших в результате атак на маркетплейс. Среди главных предложений – списывать утраченные товары как убытки и не восстанавливать по ним НДС, компенсировать убытки бизнеса через прямые выплаты из федерального бюджета. Также ассоциация просит создать механизм перестрахования рисков для логистических объектов, дать отсрочку или рассрочку по налогам и страховым взносам до года и запустить льготное кредитование. Эти меры сейчас критически важны, рассуждает гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
5: Для многих компаний сейчас, которые, во-первых, потеряли, по сути, оборотные средства, во-вторых, сейчас объективно объемы продаж через маркетплейсы снижаются просто-напросто, потому что некуда грузить товар зачастую, а регионы, куда необходимо отвозить товар, стали достаточно отдаленные. Логистика в стране подорожала в среднем за год на 20-30%, иногда даже на 100%, поэтому даже при условии продолжения нормального функционирования маркетплейсов это все равно требует достаточно серьезных мер для того, чтобы просто получать прибыль сейчас или хотя бы выручку для того, чтобы просто технически все это поддерживать. Если мы говорим про льготное кредитование, то сейчас идут активные попытки его организовать через ВТБ, через Сбербанк и через другие банковские структуры. Это выглядит абсолютно понятным и нормальным для возмещения просто-напросто оборотных средств, которые сейчас пропали. Более того, мы наблюдаем сейчас некоторые задержки в выплатах со стороны Wildberries, даже уже за проданный товар в более ранние периоды.
4: Обращение пострадавших предпринимателей абсолютно понятно и обосновано, но ситуация непрогнозируема. Невозможно предсказать, когда и где произойдет следующая атака и каковы будут масштабы потери, рассуждает колумнист БФМ.ру Семен Новопрусский. По его мнению, главное, что может сделать государство, снизить финансовую нагрузку на маркетплейсы и продавцов. А вот прямые выплаты нереалистичны, пока невозможно оценить масштаб и круг пострадавших, считает Новопрусский.
6: Конечно, первое, что напрашивается, это налоговые льготы, это кредитные каникулы, независимо от того, имеют ли формальное право эти конкретные предприниматели на получение таких каникул. Это меры, скажем так, тактические. Есть стратегические меры, в частности, когда ассоциация просит создать механизм софинансирования страхования вот таких случаев. Конечно, такой механизм должен быть создан, потому что это угроза, которая может быть протяженной во времени. И, кроме того, мы бы знаем, что форс-мажоры вообще разные бывают, то есть у нас есть страхование там, да, на случай чрезвычайных ситуаций там, и так далее. То есть вот такого рода механизм, конечно, должен быть прописан, и он должен быть в том числе государственный. То есть это не те правила, которые устанавливают для себя бизнес, а это те правила, которые должно установить государство и предусмотреть какие-то расходы на софинансирование таких страховок. Что касается идеи не учитывать сгоревшие товары там в НДСе, это очень сложно. На самом деле, потому что никто не может знать, сколько чего сгорит. Это может создавать почву для каких-то махинаций, вот это крайне сложно. То есть, скорее, гораздо логичнее это устанавливать налоговые каникулы. То есть, строго говоря, в этом смысле действовать похоже на то, как государство действовало во время карантинов по ковиду, то есть, когда оно какие-то налоговые каникулы устанавливало, налоговые льготы, отсрочки, вот эти вещи напрашиваются. Меры, которые кажутся совершенно нереалистичными, на которые, на мой взгляд, государство не должно идти, это прямые субсидии кому бы то ни было, то есть, как самим крупным маркетплейсом, так и конкретным предпринимателям. Проблема состоит в том, что, во-первых, невозможно корректно посчитать ущерб, потому что на данный момент он такой, но он может в любой момент стать больше. И это совершенно очевидно, что, ну, просто с одной стороны неподсчитываемо, а с другой стороны невозможно понять, кому и по каким критериям помогать. И поэтому невозможно оценить, сколько денег на это тратить. То есть, на самом деле, просто невозможно заложить адекватную сумму таких компенсаций.
4: Семен Новопрусский. Недавно Банк России рекомендовал кредиторам поддержать пострадавших предпринимателей. Регулятор отметил, что банкам следует идти навстречу заемщикам, независимо от того, имеют ли они право на кредитные каникулы в силу закона. А также, что кредиторам следует воздержаться от начисления штрафов и пеней за просроченные платежи. Но эксперты отмечали, что, скорее всего, это останется рекомендацией. Вряд ли банки массово начнут реструктурировать долги селлеров. Мосбиржа планирует привлечь на рынок разработчиков видеоигр. Среди потенциальных кандидатов на IPO гендиректор Мосбиржи Василий Овчинников назвал ведомостям Леста Игр, а также Hobby World, Astrum, CareX Technologies, Kefir и другие. Овчинников отметил, что для первичного размещения подходят лишь крупные игроки с выручкой свыше 1 000 000 000 рублей и объемом размещения не менее 300 миллионов. Мы поговорили с компанией из этого списка. Car Technologies, CareX Technologies, один из крупнейших разработчиков видеоигр, более 10 лет выпускает гоночные игры и автосимуляторы. Глава CareX Technologies Дмитрий Фокин сказал Business FM, что его компания пока не планирует выходить на Мосбиржу, объяснил, почему. С Фокином беседовал Михаил Лапушкин.
7: Рассматриваете ли вы это чисто потенциально как какую-то опцию в будущем? И, наоборот, какие пути финансирования ищете сейчас, если ищете?
8: Нет, мы рассматриваем, финансирование не ищем.
7: Ну, то есть, как бы нормально операционная деятельность в целом сама все закрывает?
8: Да, в нашем случае люди нужны гораздо сильнее, чем деньги. Людей же нет. Ищем людей, а не деньги.
7: Для ваших коллег, для других разработчиков, актуальная это вообще история привлечения вот средств с помощью IPO на бирже?
8: Да. Других коллег я не могу говорить. Насколько я понимаю, во-первых, не так-то просто взять и выйти на IPO. Там должны быть какие-то минимальные пороги по выручке, прибыльности. Плюс я там не являюсь экспертом в управлении акционерным капиталом. Но когда выходишь на IPO, теряешь часть своего владения компании. Поэтому такой бутерброд выбор для чистого такого, знаете, игровика. Потому что хозяин игровой компании, ну или несколько, они всегда ценят возможность делать такие игры, которые им нравятся, без влияния совета директоров или других акционеров. А когда появляется там кто совет директоров или другие акционеры, то и твое влияние на игровые проекты, даже на их кусочки, оно уже не полное. Такой непростой выбор. По сути дела, это продажа части своей компании. Тут уже дело за каждым владельцем. У нас есть, в нашей компании есть учредители. В итоге это решение за ними принимать. Но как генеральный директор могу сказать, что таких планов у нас нету. Пока что никакое то финансирование нам не нужно. Другие проблемы в более приоритетных местах стоят.
4: Михаил Лапушкин беседовал с главой CareX Technologies Дмитрием Фокиным. Как сообщил глава департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова, биржа уже работает с отраслевой ассоциацией, где несколько компаний проявили интерес к IPO. По ее словам, всего в России более 150 разработчиков с маржинальностью около 25%. И международный опыт показывает, что игровые студии могут успешно выходить на биржу. Например, в Польше таких 100, в Швеции 50, в США около 30. Кому из игроков рынка геймдева может быть интересно IPO и в чем главные трудности выхода на биржу, говорит директор игрового фестиваля «Гамедни» Михаил Лисецкий.
9: Акции игровых компаний могут быть чрезвычайно чувствительны к ожиданиям от отдельных релизов. И тот сетевой хайп, который помогает студиям набрать цифры в виш-листах и предпродажах, он же может обрушить их котировки. Редко какая студия достигает действительно биржевых объемов бизнеса. Даже беря на себя функции паблишера для студий-сателлитов, последнее это как раз уже не редкость. Но есть и банальные барьеры менеджмента. Далеко не все готовы нести бремя отчетности и открытости, связанные с получением публичного капитала. Вообще, IPO значительно лучше подходит не студии, которые вот несколько лет подряд делают одну большую игру, а компании с портфелем продуктов и несколькими источниками денежного потока, среди которых есть и собственные видеоигры. В российских реалиях это, к примеру, такие компании, как Astrum Entertainment и Hobby World. Отдельный случай, если игра генерит стабильно высокую выручку по подписочной или free-to-play модели и не работает от релиза к релизу, а поддерживает игру контент-патчами. В этом случае выход на биржу может быть органичным, хотя все еще трудным шагом. Здесь наиболее очевидным кандидатом выглядит такой менеджер, как Леста Игры, оператор мира танков и мира кораблей.
4: Михаил Лисецкий, директор игрового фестиваля «Гамедни». Публичное размещение сейчас почти единственный способ привлечь инвестиции, но это не так просто сделать из-за особенностей российского рынка. Продолжает гендиректор компании «Games for Gamers», преподаватель Высшей школы экономики Константин Сахнов.
10: Не все в этом заинтересованы. Какие-то игровые компании в целом хотят продолжать оставаться частными, зарабатывать в первую очередь с выручки, а не с роста капитализации стоимости акций, поэтому они не рассматривают выход на IPO. С точки зрения развития рынка, это, конечно, очень позитивный, очень хороший момент. Развитие российского геймдева, оно очень сильно завязано на инвестиции, как и любого геймдева, у нас их крайне не хватает. Но, с другой стороны, есть отсутствие профильных инвесторов, фондов, которые бы в России инвестировали именно в геймдев. А, соответственно, почему этого нет? Потому что во многом российские инвесторы не профильные, не институциональные, они не понимают, что такое геймдев. Я очень много ходил по различным инвесторам, проводил встречи с чиновниками, депутатами, частными предпринимателями и в итоге привлекал в свою компанию деньги в Дубае, потому что у нас люди пока не обладают пониманием, что такое игровая индустрия. Многие говорили мне, что, ой, лучше я вложусь, наверное, в гемблинг, в азартные игры, казино, потому что ваша игровая индустрии, это что-то непонятное с высокими рисками. Даже хорошие инициативы типа выхода на IPO не гарантируют прям достаточно серьезного успеха.
4: Константин Сахнов, гендиректор компании Games for Gamers. Параллельно Мосбиржа развивает деривативы. В сентябре начнутся торги вечными фьючерсами на биткоин и эфириум, а затем площадка расширит позиции вечных фьючерсов на порядка двух десятков иностранных акций, среди них Amazon, Tesla, Netflix и другие. Об этом сообщил управляющий директор рынка деривативов Мосбиржа Мария Патрикеева. Пора осознанно начать борьбу со сквернословием. К этому призвал местных жителей губернатор Забайкалья Александр Осипов. Он сказал, мы в большой беде, сквернословие становится обыденным. В итоге тема борьбы с матом было даже посвящено оперативное совещание. В краевом правительстве губернатор Осипов привел в пример свою бабушку, участницу Великой Отечественной войны, которая рассказывала, что даже в самых напряженных боях летчики-истребители не могли позволить себе материться. А уж если что проскакивало, приносили извинения.
2: Без комментариев.
11: Призываем к началу этой борьбы изобретательно смотреть на это все, стремиться самим тоже чураться этого. Это очень сложно, мы прекрасно понимаем, много нервных минут. Но вот я хочу пример привести. Я вырос в среде фронтовиков Великой Отечественной войны, и вопреки тому, что сейчас распространяется, могу из первых уст передать, как тогда было с матом. Не матерились вообще. Во время какой-то резни или атак какие-то словца могли вылететь, и за это потом им было стыдно.
2: Без комментариев. Реклама.
12: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
13: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Эворд» за 2025 год.
2: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Кто надо, услышал.
14: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
2: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
15: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
16: «Максидом».
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Граждане, сдавайте валюту. Лозунг из сна управдома Никанора Ивановича в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» вовсе не плод писательского воображения. В начале 30-х, когда в СССР прекратил существование легальный рынок иностранной валюты, ОГПУ изымало у населения заграничные деньги на нужды индустриализации. Потенциальных держателей валюты, в основном бывших нетманов, торговцев, ювелиров, часовщиков и врачей, массово собирали повестками и на специальных собраниях спецслужбисты убеждали несознательные элементы сдать валюту государству по существующему курсу. К тем, кто упорствовал, применялись разнообразные методы воздействия, вплоть до карцера и лишения пищи. Впрочем, с осени 31-го советские граждане получили возможность легально покупать за золото и валюту дефицитные товары в магазинах Торгсина, Всесоюзного общества торговли с иностранцами. Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
3: Место. В целом, за 7 месяцев 26 года Россия поставила за границу, без учета данных стран ЕАЭС за июль, более 66 тысяч тонн макаронных изделий на сумму 112 миллионов долларов. Это на 7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, и это рекордная сумма экспортной выручки за всю историю наблюдений, отмечает Агроэкспорт. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Погода в Москве.
4: Сейчас остались плюс 23 градуса. Может быть, будет даже в течение дня и плюс 24. Осадков сегодня не ожидается. Завтра синоптики обещают плюс 23. Облачную погоду без осадков. 13-16 в Москве. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом специальной реплике политолога Малика Дудакова для Бизнес FM сегодня об электоральной гонке в США, позициях демократов и их подходе к России.
2: Заранее с Маликом Дудаковым.
17: Остается 80 дней до выборов в Конгресс Соединенных Штатов. Обстановка в электоральной гонке складывается не лучшим образом для республиканской партии и сторонников Дональда Трампа. Рейтинги американского президента в последних опросах упали до уровня чуть выше 30%. Это крайне низкие значения. В рамках избирательной кампании отрыв демократов от республиканцев составляет 7-8 процентных пунктов. На текущий момент электоральные модели дают демократам 80-процентный шанс взять под свой контроль нижнюю палату и 55-процентный шанс взять Сенат. Однако и у демпартии имеются свои проблемы. В первую очередь это острый идеологический раскол. Сейчас в стане демократов поднимают голову ультралевые политики, которые бросают вызов и администрации Трампа, и остальным своим однопартийцам одновременно. На днях на сенатских праймериз в Мичигане не очень интересно. У них есть один приоритет во внешней политике – это разрыв отношений с Израилем и поддержка палестинцев. Социалисты в США относятся вполне терпимо и к Китаю, и к Ирану. Кубу и Венесуэлу они и вовсе привыкли защищать. Многие из них идеализируют китайский опыт и хотят его внедрять внутри Америки. А вот в отношении России у них все-таки нет какой-то единой позиции. Американские левые старые школы, привыкшие воспринимать Россию как Советский Союз, выступают за нормализацию отношений с Москвой. Молодое же поколение социалистов скорее индифферентно относится к России. Все остальные демократы продолжают продвигать антироссийские и проукраинские нарративы. Однако вряд ли стоит ждать возвращения к практикам эпохи Джо Байдена по заливанию Киева деньгами и оружием. Хотя бы просто потому, что арсеналы Пентагона истощены в рамках нынешних конфликтов. Но истеблишмент Демпартии наверняка будет пытаться помешать попыткам Трампа вести переговоры с Москвой. Впрочем, в итоге все решится на поле боя. И предстоящая зима, которая обещает стать для Киева крайне тяжелой, может вернуть Украину в такой острый кризис, что Вашингтон будет вынужден договариваться с Москвой. Правда, на не самых выгодных для США условиях.
4: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала. Продажи новостроек в России падают. В июле снижение составило более 7,5%, рассказали Бизнес FM участники рынка. Середина лета – это низкий сезон, но количество сделок стало меньше к тому же периоду прошлого года. В городах-миллионниках продажи упали еще заметнее – почти на 10%. Причины не изменились. Высокая ставка рефинансирования, недоступность ипотеки, сокращение ипотечных программ, нестабильная экономическая ситуация. Покупатели заняли позицию ожидания. Это видно по всем сегментам, говорит директор по девелопменту Galaxy Group Григорий Длугий.
18: Количество нераспроданных квартир в комплексах, которые вводятся в эксплуатацию, растет практически во всех сегментах. Падение спроса – такая уже тенденция, и она будет с нами точно до 2027 года. Сейчас посмотрим, что будет происходить с ослабеющим рублем. Сильный рубль очень сильно давил на продажи в Москве на сегмент элитного жилья. Там при курсе 70 и ценники там, в 2 плюс миллиона за квадратный метр – это там очень серьезно. Деньги, переводя в валюту, люди, которые принимают такие решения, они смотрят не только, может быть, на российский рынок, а глобально на какие-то там инвестиционные возможности. Сейчас в связи с ослаблением рубля мы можем увидеть, как ни странно, тенденцию к тому, что, может быть, вот именно в этом сегменте продажи немножко вырастут. Но это, наверное, рубль должен еще ослабить процент на 15 для того, чтобы эта тенденция как-то сформировалась.
4: Григорий Длугий, Galaxy Group. А при этом цена на недвижимость растет, несмотря на низкий спрос, потому что растет себестоимость жилья. Строительство само по себе становится дороже для девелоперов, и продавать ниже себестоимости никто не будет. Говорит советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости», гендиректор агентства «Релайт недвижимость» Константин Барсуков.
19: В целом ожидать того, что застройщики будут цены снижать, наверное, не нужно. Ну вот в августе, я думаю, тоже спрос будет не сильно большой, в том числе связано это будет с тем, что люди полавгуста готовятся к школам, не до покупок. Может быть, кто-то, конечно, наоборот, попробует перед школой купить, хотя это же не вторичка, это новостройка, поэтому скорее притормаживаться немножко будет. Ну а дальше вопрос, как покажет себя вторичка, вырастет ли она действительно на те самые 10% до конца года, и что будет с ключевой ставкой. Это будет определять спрос на новостройки в ближайшее будущее. Все от ЦБ зависит. Чем ниже ключевая ставка, тем меньше разрыв между первичкой и вторичкой в смысле стоимости кредита, потому что семейная ипотека – это льготная программа. Поэтому для застройщиков как раз-таки сильное снижение ключевой ставки – это повод призадуматься о судьбе спроса, потому что чем ниже ключевая ставка, тем меньше этот разрыв, тем меньше преимущество у конкретной новостройки. У нас вторичка просто в цене растет, поэтому не говорю, что снижение ключевой ставки будет критично влиять на спрос на новостройки в плане его роста. Совокупно все. Нужно смотреть, как вторичка себя будет вести.
4: Константин Барсуков, гендиректор агентства «Релайт недвижимость». Дополнительный фактор для падения продаж – снижение инвестиционной активности на рынке недвижимости. Квартиры меньше стали покупать с инвестиционными целями на этапе строительства не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других регионах. Мы выиграли суд каналу «Двач». Автор телеграм-канала «Японской гравюры» рассказал «Бизнес ФМ», что по его иску суд взыскал с владельца канала «Двач» Наримана Намазова почти 140 тысяч рублей за кражу постов в Телеграм. К слову, возможно, это стало только после того, как РКН обязал каналы, у которых свыше 10 тысяч подписчиков, регистрироваться как СМИ и раскрывать имя владельца. Многие этого не делают. Однако, судя по исходу дела, сделал канал ответчиком. До сих пор «Двач» был полностью анонимный, и управы на него и его аналоги не было. Юристы говорят, что это дело станет примером для многих похожих. Тем оно и интересно. Продолжит Диана Чебанова.
20: Для начала пара цифр, чтобы вы понимали масштаб этой судебной битвы за авторское право. У канала «Двач» без малого 1 000 000 подписчиков, и он не показывает в своем профиле имя владельца. В описании канала ни слова о регистрации в РКН. У канала «У японской гравюре», у «Киёи каждый день» 13 500, и у него есть конкретный автор, блогера зовут Иоанн. Еще в октябре он рассказал «Бизнес-ФМ», что информационный паблик разместил у себя 2 поста, полностью скопированные из канала «У «Киёи каждый день». При этом «Двач» не только не дал ссылку на первоисточник, не упомянув автора, но и добавил к постам свои вотермарки, а это уже означает присвоение авторства. К слову, «Двач» и подобные ему каналы «Анонимы» делают то же самое и с постами редакции «Бизнес-ФМ» и других СМИ. Мелкие блоги тоже регулярно страдают от плагиата. И уже на этапе подачи искового заявления о защите авторских прав сталкиваются с тем, что ответчик неизвестен. Иоанн сначала хотел решить вопрос без суда, написал админу в Телеграм. Ему ответили, что право на русские буквы и слова слова, он запатентовать не может. Двач просто удалил посты. Блогер сохранил скрины нарушений и этих дерзких ответов и отправился в суд. Подал на анонимный канал, а затем уже запросил у Роскомнадзора имя владельца Двач. На ответ ушли месяцы, но справку РКН предоставил. И уже с конкретного человека удалось взыскать сумму 140 тысяч рублей. Парадокс был в том, что имя-то было широко известно, оно мелькало в СМИ. Но суду нужны реальные доказательства на бумаге от РКН, рассказал Иоанн.
0: Нам надо было найти ответственное лицо. Но мы изначально подавали в моем родном городе, потому что если ты не знаешь, против кого подаешь, ты должен подавать по месту жительства истца. Это не Москва. Мы подали, и мы очень долго ждали каждый этап суда месяц, и вот 2 месяца ждали, пока Роскомнадзор ответит, кому принадлежит Двач. Мы как бы знали, это не то чтобы какой-то мега-секрет, просто нам нужно было это доказать. Доказать это возможно только через Роскомнадзор, либо через какие-то финансовые документы, которых у нас, конечно, не было. Мы ждали очень долго ответ Роскомнадзора, потом переносился суд, и вот в конце концов за 9 месяцев мы все это решили. Ну, конкретный канал Двач, это кто-то зарегистрированное физическое лицо, это человек, он живет в Москве. Мы послали ему извещение о том, что на него подали в суд. И он ответил, он прислал своего представителя юридического, и его представитель даже составил какой-то ответ. Собственно, дальше как бы обычный суд. Не очень приятная, так сказать, система, но она работает в конечном итоге. Говорят, что суд за чем это хороший прецедент.
20: Когда мы писали об этом деле в октябре 25-го, на самом старте процесса, юристы говорили, что шансов выиграть мало как раз потому, что ответчик фантом. Теперь получается, что обязательная регистрация больших каналов в РКН дает возможности для реальной борьбы с плагиатом в Телеграм. Правда, регистрацию многие каналы по-прежнему игнорируют, а Телеграм не выдает владельцев по запросу или по жалобе. И до сих пор многие контент-мейкеры просто старались не связываться с нарушителями. На это и был расчет, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
21: Может ли такое решение повлиять на решение судов по подобным искам? Да, конечно, потому что чем больше практики, тем больше вероятность, что она сформируется в правильном направлении, и остальные суды, как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды, будут смотреть на эту тенденцию и будут понимать, что нарушения в интернете, а в частности в социальных сетях, это тоже нарушения. И даже если они небольшие, например, это одна публикация или одна картинка или еще что-то, они все равно заслуживают внимания и должны быть оценены по существу. У нас в России прецедент не является официальным источником права, но когда вы защищаете свои права и представляете суду аналогичную судебную практику, конечно, это имеет значение, и позиция суда может измениться в вашу сторону. Поэтому чем больше практики, тем лучше.
20: Крупные анонимные телеграм-каналы регулярно воруют посты без какого-либо упоминания о первоисточниках. Интересно, что у Двача тоже скопировал эти же украденные у Киёи каждый день посты другой крупный канал. И теперь Иоанн собирается судиться и с ним. Скорее всего, ему тоже предстоит запросить в РКН имя владельца. И в этом случае исход дела может быть вполне позитивным. Автор маленького блога о японских гравюрах, похоже, протоптал дорожку многим авторам контента, пострадавшим от плагиата со стороны каналов анонимов. Но только в том случае, если последние не проигнорировали регистрацию в РКН. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: В Москве 13:28. В студии Олеся Потапова. В России завели дело на основательницу телеканала «Дождь» Наталью Синдееву. Она признана иноагентом. Телеканал также признан СМИ иноагентом. Возбуждено уголовное дело об организации деятельности нежелательной организации. Такую же статью инкриминирует и генеральному директору телеканала Марку Тену, сообщает агентство ТАСС. Согласно отчетным документам, телеканал «Дождь» фигурирует на базе юридического лица TVR Studios. Она признана нежелательной по решению Генпрокуратуры. Компания зарегистрирована в декабре 2022 года в Нидерландах. Штаб-квартира и студия «Дождя» находятся в этой стране. Астраханская область подверглась массированной атаке беспилотников минувшую ночью. В результате удара погибла жительница Инатаевского округа. Она находилась в частном доме, по которому ударил дрон, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. Семье погибшей будет оказана помощь. Администрация района подберет жилье. Целью атаки были промышленные предприятия и гражданские объекты. Ущерба нет. Российские военные взяли под контроль населенные пункты Андреевская община в ДНР и Новосолошино в Запорожской области, сообщает Минобороны. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, отмечается в военной сводке. Туроператоры готовятся запустить полетную программу на египетский курорт Тель-Аламейн на Средиземном море. Ее предполагаемые сроки с 31 августа по 27 октября текущего года сообщили в Ассоциации туроператоров России. Рейсы будет выполнять авиакомпания Nesma Airlines на аэробусах А321. Вылеты будут осуществляться по понедельникам из Внуково. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Лайн второго в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Индекс Мосбиржи сегодня опускался ниже отметки в 2100 пунктов. Сейчас повыше, 2115 пунктов, но все равно потери более 1% на фоне, в том числе, угроз Евросоюза ввести еще один самый серьезный пакет антироссийских санкций. Рубль сегодня тоже падает. Индекс к доллару сейчас падение составляет более 1%. Американская валюта впервые с марта выше 85, текущий уровень 85.42. Черная икра повысится в цене к зиме, рассказали бизнес-ФМ участники рынка. Правда, насколько еще не определили, чтобы не спугнуть покупателей. Сейчас кило черной стоит в районе от 70 до 90 тысяч рублей. Новая волна топливного кризиса накрыла Россию. При этом от региона к региону ситуация все-таки разнится. Где-то есть ограничения, а где-то бензин стабильно присутствует. Обо всем этом в ближайшие минуты в нашем эфире. Итак, вторая волна топливного кризиса накрыла Россию, но неравномерно некоторые регионы на этой неделе вернули ограничения на продажу бензина. Водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. Однако, как мы выяснили, ситуация от региона к региону отличается, причем довольно существенно. Хотя есть и критичные для турбизнеса территории. Например, нам пишут о серьезных проблемах с топливом в Анапе. Продолжит тему Светлана Чередникова.
1: Санкт-Петербург, по словам очевидцев, пока ощущает себя островком стабильности. Бензин есть, очередей нет, по крайней мере, в центре. На АЗС заливают и 95-й, и 92-й. Московский регион действительно переживает вторую волну ажиотажа. Часть АЗС либо закрыты, либо отпускают топливо с большой наценкой. А на крупных сетевых заправках, где бензин есть и его продают чуть дороже 70, выстраиваются очереди, и время ожидания в них достигает часа. Водитель из Пензы Евгений на днях возвращался из столицы домой. Жалуется, что бензина не было нигде, ни в городе на сетевых заправках, ни на МКАДе, ни в регионах.
5: И в Москву ехал, не было нигде бензина. Ни Роснефть, ни Газпром, ни Лукойл, ничего. И по МКАДу не было, только в Балашихе я заправился, и то в очередь стоял. И назад ехал, не было нигде.
22: Давайте регионы перечислим, в каких регионах, получается, не было.
5: Мордовия, Рязань, 92-го, 95-го.
22: Сейчас в Пензе просто заправки закрыты?
5: На трассу не выезжал, третий день никуда не ездил.
22: Водитель отказывается от автомобиля?
5: Ну, если нет бензина, куда поедешь?
1: В Смоленске, по словам местной жительницы Александры, очереди примерно на час. Бензин периодически привозят, но он быстро заканчивается.
22: На многих заправках просто нет бензина, не закрыты по факту.
23: Нет, они по факту открываются, но бензин кончается, они закрываются. То есть они работают, но его привозят, но его быстро разбирают. Поэтому все стоят.
22: Сколько стоит?
23: Дизель не скажу, 95-й я заправляла по 72-73.
1: А вот в Орловской области очередей нет, и бензин есть любой, и цены стабильные. Но только у крупных добывающих компаний. Мелкие заправки не работают, рассказывает автор YouTube-канала «Орловский таксист» Андрей Золотарев.
24: На всех АЗС бензин присутствует, очередей нет. У нас после того ажиотажа, когда все нормализовалось, после этого больше никаких проблем не было.
22: А на каких АЗС есть бензин?
24: На самых крупных – Роснефть и Газпром. 92-й – 63-15, а 95-й – 69-15.
1: На этой неделе как минимум 6 регионов вернули или ужесточили ограничения на продажу топлива спустя всего 2-3 недели после первой волны дефицита. В Калужской, Липецкой и Оренбургской областях вновь ввели систему «Чет-нечет», в Липецке с лимитом 30 литров на машину. В Астраханской и Волгоградской ограничения по 40 литров, в Иркутской – до 30 литров в бак. В Краснодаре к выходным ситуация ухудшилась по сравнению с началом недели. Топливо продают с утра до обеда, в канистры его не заливают. Но норма отпуска от 15 до 30 литров. На трассе М4 от Ростова до Краснодара 92 и 95 нет, но есть дизель, рассказал водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
6: Бензин практически на половине заправок в Краснодаре исчез. Там 73 у нас работающих АЗС, из которых, ну, дай бог, на 40 сейчас есть 98-й, там 95-й и 92-й бензин.
1: Как работают коллеги?
6: Ну, машин стало поменьше. В целом на линии это видно по коэффициентам. Но оставшиеся машины, это в основном машины на газу и электромобиль. Ну, электромобили прям разгружаются прям с автовозов и тут же уходят на линию. То есть некоторые парки закупают машины для аренды, и вот эти машины прям очень популярный УМА-5, он сейчас это яндексские, вот они работают. Их хватает.
1: В Севастополе вернули QR-коды, а в Сочи запретили заправку в канистры, сохранили лимиты для физлиц и выделили АЗС, где заправляются только юрлица по топливным картам. Новосибирская область стала единственным регионом России, где власти, независимые АЗС и нефтетрейдеры сами договорились добровольно ограничить наценку на бензин. Она не должна превышать 15% от оптовой цены. Соглашение будет действовать до середины ноября. Светлана Чередникова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Медвузы фиксируют в этом году массовый недобор в ординатуру, пишет профильное издание «Медвестник». В основном это касается бюджетных мест, которые ранее были целевыми, но на них никто так и не подал документы. Есть мнение, что на набор сильно повлиял закон об обязательных отработках после учебы в медвузе. Позже подробности, сейчас к другим темам. Черная икра заметно подорожает к зимнему сезону, рассказали бизнес-ФМ участники рынка, при том, что спрос на нее снижается. А причин роста цен несколько. Выросли цены на корм для осетров, в целом их содержание подорожало, повысилась стоимость логистики, стал выше фон зарплаты сотрудникам производства. Килограмм черной икры стоит в районе 70-90 тысяч рублей. Какой цена будет зимой, производители еще не решили. Боятся распугать покупателей, рассказал бизнес-ФМ исполнительный директор компании «Белуга Фарм» Ирина Ковалинская.
7: В целом цены абсолютно на все расходники, практически без исключения, они выросли. Но достаточно серьезный процент. Будем ли мы оставлять это на себе и входить в сезон, не повышая, или же будем повышаться на какой-то определенный процент? Пока еще решение не принято, но прекрасно также понимаем, что спрос на продукт в любом случае от года к году сейчас снижается. Людей там меньше денег стало, и меньше людей стали возможно тратить на роскошь. К примеру, там тот же средний класс, да, или там чуть ниже среднего люди, там, которые стали чуть больше экономить на каких-то деликатесах. Поэтому да, скорее всего, цены вырастут. Мы увеличили зарплату к сезону. Мы, как правило, так периодически делаем. Труд достаточно специфический. Сотрудников удерживать непросто. Люди курсируют с одного предприятия на другое. Зарплаты в регионах не сильно высокие. И, естественно, люди бегут туда, где выше зарплаты. Вся тара абсолютно точно так же увеличилась. Увеличила стоимость и печатной продукции, вся этикетка, и пластик, и жесть.
4: Ирина Ковалинская, «Белуга Фарм». Цены на черную икру всегда следуют за красной икрой, которая тоже подорожала, говорит основатель федеральной икорной компании «А-икра», технолог Ярослав Викторов.
8: Красная икра в этом году будет стоить в районе там 25 тысяч рублей за килограмм в розницу. Таких цен не было никогда. Это максимумы. Соответственно, эта цена примерно черной икры 10 лет назад. Красная выросла за последние 10 лет в 10 раз. А растет она не в связи с тем, что там корм подорожал, а в связи с тем, что путина плохая, да, в этом году. И рыбаки заранее подготовились, подготовили к площадке людей, сети и так далее. Но рыба не пришла. И поэтому путина сегодня, получается, у нас 26-й год. Четный год всегда слабее, чем нечетный по красной икре. Но в целом, как бы, путина должна была быть нормальной. В итоге поймали намного меньше, чем запланировано, из-за этого цена выросла. Естественно, если у человека стоит выбор купить красную икру или в два раза меньше объемом, но черную, он лучше купит черную. У нас вот на сайте она стоит 3700 рублей за 100 грамм, самая недорогая. А средняя забойная икра стоит в районе 6000 рублей за 100 грамм.
4: Ярослав Викторов, технолог. Российские производители поставляют черную икру за границу. Сейчас это в основном страны постсоветского пространства.
2: Прямо сейчас.
4: Мы вот все смотрим на курс доллара на небиржевом рынке, а, между прочим, время посмотреть и на евро. Евро несколько минут назад поднимался выше 99 рублей. Это максимальный показатель с 20 марта. Сейчас, правда, пониже, 98,88, но все равно потери у рубля к евро процент с лишним. Другим темам. В ресторан со своим контейнером. В Евросоюзе вводят новые правила для кафе и ресторанов. Они должны будут разрешать клиентам приносить свои контейнеры для еды и напитков на вынос. Что думают об этом европейские рестораторы? Как оценивают их российские коллеги? Продолжит Наталья Шашина.
9: Владелица кафе «Арома» в окрестностях Франкфурта на Майне Ирина Фот делится с «Бизнес-ФМ». Она относится к нововведению положительно. И это вопрос не только экологии, но и экономии. Ведь ресторатору, если гость хочет забрать еду с собой, не придется тратиться на упаковку, которая стоит не так уж дешево. Вот что рассказывает Ирина о своем бизнесе.
10: В моем кафе нет многоразовых бокалов для рефил, то есть для перезаполнения, но если гости приходят со своей посудой, условно, со своей кружкой переносной, то я могу сделать в нее кофе абсолютно без проблем. Точно так же я положительно отношусь к новости, что люди могут прийти со своей коробочкой условной, чтобы взять с собой пирог или остатки еды, которые они собираются забрать. Для меня это огромный плюс как для предпринимателя, по той простой причине, что в Европе любая посуда to go с собой стоит абсолютно немалых денег, то есть самая банальная, самая дешевая, не брендированная коробочка для пирога с собой у меня стоит 20 центов. Поэтому для меня это вопрос экономии, и отношусь я к нему положительно. К тому же люди будут создавать меньше мусора, что тоже положительно отразится на экологии.
11: Если, допустим, завтра человек приходит со своей пластиковой коробкой к вам, которую вы не мыли, и происхождение, которое вам неизвестно, ресторан обязан туда положить еду? И кто отвечает, если потом возникнут проблемы?
10: Все, что выносится за пределы кафе, относится сугубо к человеку, который вынес этот предмет, вынес эту еду на улицу, поэтому, в принципе, за эту еду я больше не отвечаю. Все, что происходит за пределами, это уже совершенно другая история.
9: Измененные правила предусмотрены новым европейским законодательством об упаковке. Цель – сократить одноразовую тару и перейти на многоразовую. Через 4 года 10% горячих и холодных напитков и 10% еды на вынос в ЕС должны продаваться в упаковке, пригодной для повторного использования. У российских рестораторов пока взгляд на это неоднозначный. Тем более, что доставкой блюд у нас часто занимаются агрегаторы, рассуждает управляющий партнер сети ресторанов Boston Seafood and Bar Кирилл Мартыненко.
12: Во-первых, по поводу доставки из ресторана или забора продуктов из ресторанов, я как шеф-повар категорически против этой истории, потому что та еда, которая доставляется, неважно каким образом, взял ли это сам гость в контейнер, привез домой, разогрел, или это агрегатор довез, в любом случае получается продукт уже не ресторанного уровня. Поэтому я против того, чтобы приходили со своим, и против того, чтобы вообще ресторан делал какую-то доставку на вынос. Если это как-то перевести на нас, я думаю, что это вряд ли будет работать, потому что в основном все-таки у нас люди сами не приходят в ресторан, еду, а пользуются услугами агрегаторов крупных. И естественно, что крупные агрегаторы со своими контейнерами не могут забрать у клиента контейнер, приехать, переложить в него еду в ресторане и потом опять клиенту отвезти. Так что я думаю, что это скорее утопия, по крайней мере, для нашей индустрии пока в ближайшее время. А если человек приходит в ресторан и хочет взять какую-то с собой еду, это единичный, скорее, случай, наверное, если рассматривать наш рынок.
9: Впрочем, нередко официанты сами предлагают упаковать остатки, если видят, что порция оказалась слишком большой. Обычно используют специальные ланчбоксы, бумажные или пластиковые. Если прийти с лоточком из дома, вероятно, официант удивится. Как говорят рестораторы, взять чужой контейнер в чистую зону кухни нельзя. А вот если блюдо уже на тарелке, клиент волен делать с ним, что хочет. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. С 1 по 4 сентября. Владивосток. 11-й Восточно-экономический форум. Среди ключевых тем деловой программы мероприятия «Искусственный интеллект», «Роботизация производств», «Платформенная экономика» и «Технологии будущего». Участники форума обсудят решения для развития экономики Дальнего Востока и всей России. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на сайте forumvostok.ru. 6+. Валюты. Израильский шекель был введен в обращение в 1980 году. Изначально слово «шекель» означало меру веса, которая в разные времена могла составлять от 9 до 17 граммов. Самые древние шекели уже как деньги известны со 2 века до нашей эры. Сегодня шекель в несколько раз дешевле доллара США. Валюты. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
13: В студии Наталья Шашина. Здравствуйте.
2: Ценные бумаги.
13: NVIDIA раскрыла долю в SpaceX стоимостью около 21 миллиарда долларов. На конец второго квартала производителю чипов принадлежало почти 123 миллиона акций космической компании Илона Маска. Эту долю NVIDIA получила после инвестиции в XAI и компанию Маска, которую в феврале купила SpaceX. С конца июня акции SpaceX подешевели, и сейчас пакет NVIDIA оценивается примерно в 17 миллиардов долларов. Евротранс допустил второй дефолт по облигациям. Оператор сети АЗС не смог выплатить инвесторам почти 78 миллионов рублей процентов по облигациям. Компания перечислила лишь 100 тысяч рублей. Акции Евротранса упали еще примерно на 5%, а с начала года потеряли почти 80% стоимости. О намерении добиваться банкротства компании ранее заявили Сбербанк и Банк России.
2: Арбитраж.
13: Арбитражный суд Москвы отклонил иск Минкультуры к Союзмультфильму на 131 миллион рублей. Министерство требовало вернуть субсидию в 60 миллионов рублей и выплатить еще более 70 миллионов рублей процентов. Суд полностью отказал в иске. По данным СМИ, субсидия предназначалась для покупки новой техники и оборудования, а также модернизации имущества студии. Решение можно будет обжаловать в течение месяца. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Прямо сейчас.
4: Но еще о курсе рубля. Курс юаня к рублю достиг максимальных значений с февраля 2025 года и добрался на Мосбирже до отметки 12.69. 13.46 в Москве. Сейчас с теми, кто в теме, в редакцию Business FM продолжают обращаться селлеры на маркетплейсах. Они все чаще жалуются на огромные комиссии. Зачастую они заставляют бизнес отказываться от целых направлений продаж, экономить на материалах и сокращать сотрудников. И, несмотря на все это, прибыль остается мизерная. Мы обсудили основные проблемы селлеров сейчас и возможные пути решения с руководителем компании «Апсейл» и селлером Русланом Нафиевым.
2: «Бизнес FM» с теми, кто в теме.
14: Всем привет, в студии Евгений Перельчук. Сегодня у нас комиссионная тема. К нам в редакцию обратился руководитель компании «Апсейл» Руслан Нафиев, его компания «Селлер» на маркетплейсах. Руслан рассказал, как высокие комиссии маркетплейса фактически душат его бизнес и ставят на грань выживания. Мы решили поговорить об этом подробнее, но не только об этом. Руслан, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
14: Расскажите немного о своем бизнесе. Что производите? Какие объемы? Как давно вы в рынке?
15: Мы производим этот декор, праздничную атрибутику, всевозможные деревянные изделия, которые можно себе представить, сопутствующие к праздникам. Ранее мы производили детские игры, развивающие игрушки из различных материалов, от дерева и заканчивая сложными пластиками. На рынке мы уже более 10 лет. Пришли в эту сферу из дополнительного образования. Мы работали с ребятишками, школьными, дошкольными учреждениями. Так вот исторически сложилось, что перешли в производство. Торгуем мы сейчас на Wildberries, на Озоне. Начинали мы с Алиэкспресса, заходили на Яндекс. В общем, пробовали все, что горит, как говорят. Все нормально было до момента, когда маркетплейсы начали повышать комиссии. Понимаете, понемножку росло, обрастало дополнительной логистикой, дополнительными сборами за обработку заказов, за клик на ПВЗ, если на ПВЗ сейлер сдает, за клик на СЦ, ну это сортировочный центр, если мы привозим туда. В какой-то момент мы обращались к организациям, транспортным компаниям, чтобы нас забирали ежедневно и отвозили на сортировочные центры. Но из-за того, что сейчас такие комиссии, нам приходится самим заканчивать работу и мчаться туда, отвозить все это дело.
14: Чуть-чуть побольше цифр. Главная тема вашего обращения к нам – это высокие комиссии, в первую очередь. Вот есть у вас определенный товар, любой. Какая у него себестоимость, какая оптовая цена, сколько комиссий берет маркетплейс и какую прибыль вы в итоге получаете?
15: Сейчас, который товар у нас более-менее нормально идет, по нему у меня цифры есть, это обычный декоративный ящик. Себестоимость его, ну, в зависимости от цвета, средний, если взять, 120 рублей. На маркетплейсах мы продавали, если мы в акцию заходим, он продается по 480 рублей. При этой цене мы получаем на расчетный счет 144 рубля. То есть наша прибыль 22 рубля. Это та прибыль, с которой нам необходимо заплатить зарплату, аренду, налоги. Получается небольшой минус. Мы перерасчитали, посмотрели, что ну, необходимо все-таки как-то повышать. Мы подняли до 690 рублей. При этом нам уже переводится 207 рублей. Ну, то есть тоже тут невеликая прибыль. Все, что выше, это уже цена неконкурентоспособная абсолютно. Практически все товары работают по такой же схеме. То есть если за 1000 рублей условный товар продали, то придет где-то порядка 300 рублей. Это мы еще не считаем рекламу, если мы какую-то рекламу используем. Она тоже там не бесплатна.
14: Как давно вы испытываете на себе давление этих комиссий? И к чему в итоге приводит это все? То есть сокращается ассортимент или увольняется? Сотрудников.
15: Мы сократили ассортимент практически на 80%. Из некоторых ниш мы абсолютно вышли. Это детские

0: метровый. Естественно, нам уже сыпятся отзывы о том, что из чего вы делаете, что это такое, откуда такой запах. Ну, естественно, такое продавать нельзя.
1: Руслан, у вас есть в голове цифра, комиссия, которая вот в идеальном мире, да, вы посчитали бы адекватной?
0: Да, безусловно. Мы начинали работать с очень низких комиссий. 3-5% это было у AliExpress, это были разнообразные комиссии у Wildberries еще тогда. Но я прекрасно понимаю, что это был заход на рынок, и комфортно было работать на комиссиях от 10 до 20%. И нам хватает, и у маркетплейсов есть финансы, чтобы как-то свои сервисы строить, что-то новое делать. Все, что выше, это уже перебор.
1: По факту сейчас мы имеем комиссии в два раза больше.
0: Практически да. Мы все равно так или иначе общаемся с другими селлерами. У тех, кто занимается одеждой, у них еще плачевнее ситуация. У них потеря колоссальная. Они получают 20% от оборота. Это же все складывается потом на конечной стоимости товара. То есть это для клиента должно стоить условно там 500 рублей. И клиенту по карману, и продавец зарабатывает, и маркетплейс на кладе не остается. Но почему-то маркетплейс делает так, что необходимо этот товар продавать по 1500. Уже клиент не каждый себе это может позволить. Товарооборот, соответственно, ниже у селлера. Ну, здесь зарабатывает один маркетплейс.
1: Вы выходили еще за пределы маркетплейсов? Есть ли другие каналы продаж?
0: Были магазины, офлайн-магазины. У нас было их порядка 5 штук. Ну, то есть мы какие-то открывали, какие-то закрывали, щупали точки, где проходные места. Но это было у нас года 4 назад. Сейчас я практически не вижу смысла вот этим заниматься, потому что конечный клиент, он уже приучен к маркетплейсам.
1: Еще одна из основных тем, которую постоянно нам пишут на Business FM селлеры, это конкуренция с китайцами. У них гораздо ниже комиссии на маркетплейсах, и борьба с ними просто математически невозможна. Хотя вроде как уже обсуждается на рынке выравнивание комиссий.
0: Это вообще больной вопрос. У китайцев заведомо лучшие условия, это прежде всего комиссии. Это как раз вот 10-15% они платят. Мало того, у них есть такие преференции, которые им предоставляют маркетплейсы. Открытие на один налоговый номер, ну это аналог нашему ИНН, 10 магазинов. Чтобы нам открыть один ИНН, один магазин. Ну, допустим, продаем мы деревянные изделия, я еще там хочу продавать условно там, продукты питания. Но мне надо разделить эти магазины. Я начинаю еще одну ООО или ИП открываю для того, чтобы открыть магазин. Соответственно, возникает у налоговой вопрос, а для чего вы это делаете? Один директор, один юридический адрес. Не прячетесь ли вы, не уходите ли вы от НДС? Когда начинаешь им объяснять, они уже более-менее понимают. Это колоссальная борьба, и с китайцами мы не можем вообще никак конкурировать.
1: Вас как-то затронули вот эти пожары на складах маркетплейсов, последствия ударов? Где вы храните свой товар? Используете свои площадки или площадки маркетплейса?
0: Да, затронуло, безусловно. У нас какой-то товар хранился на маркетплейсах по системе ФБО мы работаем. Ну, из-за того, что не сезон, немного товара, там, ну, тысяч на 250, может быть, на 300. Товар пострадал. Тут вопрос в другом. Мы, естественно, снизили присутствие, убрали позиции дорогие, потому что мы не знаем, а дойдет ли этот товар, где он будет находиться в момент прилета. Мы не можем посмотреть, дошел ли этот товар. То есть раньше был статус товара, пути вручен, там, еще что-то. Что-то. Сейчас этого нету, мы не можем посмотреть. По факту мы не знаем, сколько товара дошло до конечного клиента. Они-то нам все пишут вопросы и задают, почему так долго, а вы там через что везете. Ну, в общем, негодуют люди, и я-то их понимаю. С другой стороны, как я этому человеку объяснить? Ну, вот такая ситуация сложилась.
1: Вы прислали к нам в редакцию скриншот общения с техподдержкой. Расскажите, что там была за ситуация и что вам в итоге ответили.
0: Мы пишем в поддержку, давайте как-то обсчитаем, давайте в ручном режиме установим определенные комиссии к определенной группе товаров, даже к конкретному товару. Но мы производим этот товар, мы производим из отечественных материалов. Мы не закупаем это ни в Китае, ни в Турции, нигде. Дерево наше, выращенное у нас в нашей стране, оно не может быть так, чтобы мы не были доступны для людей. На что нам Озон прям так ответил. Пожалуйста, у вас в базе знаний все есть, как считается, какие комиссии. Всего доброго, до новых встреч.
1: Там нет никакого простора для переговоров.
0: Абсолютно вообще. Мы можем, конечно, еще написать, но в процессе мы разбираемся. Очень важно ваше обращение, но это ничего не дает. У селлера нету практически никаких мер воздействия на маркетплейс.
1: Если ни маркетплейсы, ни государство в итоге вам не помогут, есть ли у вас план Б? Сколько вы еще можете в таком режиме работать? И как эта работа будет выглядеть?
0: Как такового плана «Б», наверное, сейчас мало у кого есть. Но в любом случае мы понимаем, что до какого-то момента мы сможем, пока у нас не закончится наше сбережение, ну, все это дело надо прикрывать. Лично мой план «Б», вот, ну, как

0: человека, даже не просто что руководителя организации. Я пошел учиться на рабочую профессию. Если уж совсем здесь все, придется искать себя где-то в другой какой-то области. Других вариантов не остается.
1: Спасибо. Обсудили сегодня острую комиссионную тему. С нами был руководитель компании «Апсейл» Руслан Нафиев. Руслан, спасибо большое.
0: Спасибо.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С руководителем компании «Апсейл» и селлером на маркетплейсах Русланом Нафиевым беседовал Евгений Прильчук. Если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале BFM.ru. Рестораны. Начало. Первые кофейни появились на Ближнем Востоке в 15 веке. Там играли в шахматы и нарды, слушали заезжих музыкантов и поэтов, обсуждали новости и политику и, естественно, пили кофе. Через два столетия кофейни появились и в Европе, практически в том же восточном виде. В заведениях подавали разные сорта напитка, также обменивались новостями и играли в шахматы. Но были и отличия. Например, в Англии к середине 18 века было более 500 кофейн, объединявших посетителей по профессиональным или политическим признакам. Были заведения, в которые заходили только виги или только тори. Были кофейни только для студентов, торговцев или биржевых маклеров. И даже кафе для домработниц, в которых женщины за чашкой кофе с пирожными могли всласть посплетничать о хозяевах.
4: Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 13 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Федеральная антимонопольная служба направила запросы производителям стройматериалов для выяснения причин роста цен на арматуру в этом году. Участники рынка объясняют подорожение дисбалансом между спросом и предложением. В текущем году строительная активность возросла при ограниченных складских запасах арматуры. Ранее из-за роста стоимости арматуры было заведено антимонопольное дело на группу компаний «Промсорт». Еще 4 страны Евросоюза ведут ограничения для российских загранпаспортов. Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция с 1 октября текущего года перестанут признавать российские 5-летние небиометрические загранпаспорта. Это следует из сообщения Еврокомиссии. Швеция в рамках исключения продолжит до конца года пускать россиян с визами и ВНЖ, полученными до 1 октября. Таким образом, после вступления в силу новых ограничений небиометрические российские загранпаспорта не будут признаваться уже в 15 европейских странах. Губернатор Забайкалья Александр Осипов призвал жителей начать борьбу со сквернословием. «К сожалению, мат все больше молодеет, и мы слышим его даже из детских уст», сказал глава региона на оперативном совещании. По мнению Осипова, мы оказались в большой беде. Сквернословие становится привычной частью повседневной речи и превращается в серьезную проблему, подчеркнул глава региона. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 2 часа дня в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Ассоциация интернет-торговли призывает правительство помочь селлерам на фоне ударов по складам. В частности, предложено списывать утраченные товары как убытки, не восстанавливать по ним НДС, компенсировать убытки бизнеса через прямые выплаты из бюджета. И список еще не полный. Существенная просадка у рубля сегодня. Юань поднимался на Мосбирже до максимальных значений с февраля прошлого года. Было в моменте 12.69. Внебиржевой курс доллара и евро обновил сегодня максимумы с марта этого года. Доллар выше 85 держится, евро уходил выше 99. Индекс Мосбиржи уже несколько раз за день проваливался ниже 2100 пунктов. Сейчас потери по этому индикатору более 1.6% и уровень 2101. Приходите к нам поиграть. Мосбиржа надеется привлечь к размещению российские компании гейм-индустрии. Мы узнали у представителей отрасли, как им такое предложение и почему нет. Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать селлеров, пострадавших в результате атак на маркетплейсы. Среди главных предложений списывать утраченные товары как убытки и не восстанавливать по ним НДС, компенсировать убытки бизнеса через прямые выплаты из федерального бюджета. Также ассоциация просит создать механизм перестрахования рисков для логистических объектов, дать отсрочку или рассрочку по налогам и страховым взносам до года и запустить льготное кредитование. Эти меры сейчас критически важны, говорит гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
6: Для многих компаний сейчас, которые, во-первых, потеряли, по сути, оборотные средства, во-вторых, сейчас объективно объемы продаж через маркетплейсы снижаются просто-напросто, потому что некуда грузить товар зачастую, а регионы, куда необходимо отвозить товар, стали достаточно отдаленные. Логистика в стране подорожала в среднем за год на 20-30%, иногда даже на 100%, поэтому даже при условии продолжения нормального функционирования маркетплейсов это все равно требует достаточно серьезных мер для того, чтобы просто получать прибыль сейчас или хотя бы выручку. Если мы говорим про льготное кредитование, то сейчас идут активные попытки его организовать через ВТБ, через Сбербанк и через другие банковские структуры. Это выглядит абсолютно понятным и нормальным для возмещения просто-напросто оборотных средств, которые сейчас пропали. Более того, мы наблюдаем сейчас некоторые задержки в выплатах со стороны Wildberries, даже уже за проданный товар в более ранние периоды.
3: Ефим Алдухов, точка сверки. Обращение пострадавших предпринимателей абсолютно понятно и обосновано, но ситуация непрогнозируема. Невозможно предсказать, когда и где произойдет очередная атака. И каковы будут масштабы потерь, рассуждает колумнист БФМ.ру Семен Вопроский. По его мнению, главное, что может сделать государство, снизить финансовую нагрузку на маркетплейсы и продавцов. А вот прямые выплаты из бюджета нереальны. Пока невозможно оценить масштаб и круг пострадавших, считает Семен Вопроский.
7: Конечно, первое, что напрашивается, это налоговые льготы, это кредитные каникулы, независимо от того, имеют ли формальное право эти конкретные предприниматели на получение таких каникул. Это меры, скажем так, тактические. Есть стратегические меры, в частности, когда ассоциация просит создать механизм софинансирования страхования вот таких случаев. Конечно, такой механизм должен быть создан, потому что это угроза, которая может быть протяженной во времени. И, кроме того, мы бы знаем, что форс-мажоры вообще разные бывают, то есть у нас есть страхование там, да, на случай чрезвычайных ситуаций там, и так далее. То есть вот такого рода механизм, конечно, должен быть прописан, и он должен быть в том числе государственный. То есть это не те правила, которые устанавливают для себя бизнес, а это те правила, которые должно установить государство и предусмотреть какие-то расходы на софинансирование таких страховок. Что касается идеи не учитывать сгоревшие товары там в НДСе, это очень сложно. На самом деле, потому что никто не может знать, сколько чего сгорит, это может создавать почву для каких-то махинаций, вот это крайне сложно. То есть, скорее, гораздо логичнее это устанавливать налоговые каникулы. То есть, строго говоря, в этом смысле действовать похоже на то, как государство действовало во время карантинов по ковиду, то есть, когда оно какие-то налоговые каникулы устанавливало, налоговые льготы, отсрочки, вот эти вещи напрашиваются. Меры, которые кажутся совершенно нереалистичными, на которые, на мой взгляд, государство не должно идти, это прямые субсидии кому бы то ни было, то есть, как самим крупным маркетплейсом, так и конкретным предпринимателям. Проблема состоит в том, что, во-первых, невозможно корректно посчитать ущерб, потому что на данный момент он такой, но он может в любой момент стать больше. Ну, просто, с одной стороны, неподсчитываемо, а с другой стороны, невозможно понять, кому и по каким критериям помогать. И поэтому невозможно оценить, сколько денег на это тратить.
3: Семен Новопрусский. Недавно ЦБ рекомендовал кредиторам поддержать пострадавших предпринимателей, независимо от того, имеют ли они по закону право на кредитные каникулы, а также, что кредиторам следует воздержаться от начисления штрафов и пений за просроченные платежи. Но эксперты отмечали, что, скорее всего, это останется рекомендацией, вряд ли банки массово начнут реструктурировать долги селлеров. Канал Аль-Арабия утверждает, что США и РНД договорились о продлении перемирия. Позже подробности, а сейчас о том, что Мосбиржа планирует привлечь на рынок разработчиков видеоигр. Среди потенциальных кандидатов на IPO гендиректор Мосбиржи Василий Овчинников назвал «Ведомостям Леста Игры», а также «Хобби Волт», «Аструм», «Кандидат». Carex Technologies, Kefir и другие. Он отметил, что для первичного размещения подходят лишь крупные игроки с выручкой свыше миллиарда и объемом размещения не менее 300 миллионов рублей. Мы поговорили с компанией из этого списка. Carex Technologies – один из крупнейших разработчиков видеоигр. Глава компании Дмитрий Фокин сказал Бизнес-ФМ, что его фирма пока не планирует выходить на Мосбиржу. Объяснил, почему. С ним беседовал Михаил Лапушкин.
8: Рассматриваете ли вы это чисто потенциально как какую-то опцию в будущем? И, наоборот, какие пути финансирования ищете сейчас?
9: Нет, мы рассматриваем, ищем.
8: Ну, то есть, как бы нормальная операционная деятельность в целом сама все закрывает?
9: Да, в нашем случае люди нужны гораздо сильнее, чем деньги. Людей же нет. Ищем людей, а не деньги.
8: Для ваших коллег, для других разработчиков, актуальная это вообще история привлечения вот средств с помощью IPO на бирже?
9: Насколько я понимаю, во-первых, не так-то просто взять и выйти на IPO. Там должны быть какие-то минимальные пороги по выручке, прибыльности. Плюс я там не являюсь экспертом в управлении акционерным капиталом. Но когда выходишь на IPO, теряешь часть своего владения компании. Поэтому такой бутерброд выбор для чистого такого, знаете, игровика. Потому что хозяин игровой компании, ну или несколько, они всегда ценят возможность делать такие игры, которые им нравятся, без влияния совета директоров или других акционеров. А когда появляется там кто-то совет директоров или другие акционеры, то и твое влияние на игровые проекты, даже на их кусочки, ну, уже неполное. Такой непростой выбор. По сути дела, это продажа части своей компании. В нашей компании есть учредители. В итоге это решение за ними принимать, но как генеральный директор могу сказать, что таких планов у нас нету. Пока что никакое топ-финансирование нам не нужно. Другие проблемы.
3: Это был Дмитрий Фокин, глава Carex Technologies. Как сообщил глава департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова, площадка уже работает с отраслевой ассоциацией, где несколько компаний интерес к IPO проявили. По ее словам, всего в России более 150 разработчиков с маржинальностью около 25%. И международный опыт показывает, что игровые студии могут успешно выходить на биржу. Например, в Польше таких 100, в Швеции 50, в США около 30. Кому из игроков рынка геймдева может быть интересно IPO и в чем главные трудности выхода на биржу, говорит директор игрового фестиваля «Гамедни» Михаил Лисецкий.
10: Акции игровых компаний могут быть чрезвычайно чувствительны к ожиданиям от отдельных релизов. И тот сетевой хайп, который помогает студиям набрать цифры в виш-листах и предпродажах, он же может обрушить их котировки. Редко какая студия достигает действительно биржевых объемов бизнеса. Даже беря на себя функции паблишера для студий-сателлитов, последнее это как раз уже не редкость. Но есть и банальные барьеры менеджмента. Далеко не все готовы нести бремя отчетности и открытости, связанные с получением публичного капитала. Вообще, IPO значительно лучше подходит не студии, которые вот несколько лет подряд делают одну большую игру, а компании с портфелем продуктов и несколькими источниками денежного потока, среди которых есть и собственные видеоигры. В российских реалиях это, к примеру, такие компании, как Astrum Entertainment и Hobby World. Отдельный случай, если игра генерит стабильно высокую выручку по подписочной или free-to-play модели и не работает от релиза к релизу, а поддерживает игру контент-патчами. В этом случае выход на биржу может быть органичным, хотя все еще трудным шагом. Здесь наиболее очевидным кандидатом выглядит такой менеджер, как Леста Игры, оператор мира танков и мира кораблей.
3: Михаил Лисецкий, директор игрового фестиваля «Гамедни». Публичное размещение сейчас почти единственный способ привлечь инвестиции, но это не так просто сделать из-за особенностей российского рынка, продолжает гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель ВШЭ Константин Сахнов.
11: Не все в этом заинтересованы. Какие-то игровые компании в целом хотят продолжать оставаться частными, зарабатывать в первую очередь с выручки, а не с роста капитализации стоимости акций, поэтому они не рассматривают выход на IPO. С точки зрения развития рынка, это, конечно, очень позитивный, очень хороший момент. Развитие российского геймдева, оно очень сильно завязано на инвестиции, как и любого геймдева, у нас их крайне не хватает. Но, с другой стороны, есть отсутствие профильных инвесторов, фондов, которые бы в России России инвестировали именно в геймдев. А, соответственно, почему этого нет? Потому что во многом российские инвесторы не профильные, не институциональные, они не понимают, что такое геймдев. Я очень много ходил по различным инвесторам, проводил встречи с чиновниками, депутатами, частными предпринимателями и в итоге привлекал в свою компанию деньги в Дубае, потому что у нас люди пока не обладают пониманием, что такое игровая индустрия. Многие говорили мне, что «Ой, лучше я вложусь, наверное, в гемблинг, в азартные игры, казино, потому что ваша игровая индустрия — это что-то непонятное, с высокими рисками. Даже хорошие инициативы типа выхода на IPO не гарантируют прям достаточно серьезного успеха».
3: Константин Сахнов. А параллельно Мосбиржа развивает деривативы. В сентябре начнутся торги вечными фьючерсами на биткоин и эфириум, а затем площадка расширит позиции вечных фьючерсов на порядка 20 иностранных акций, среди них Amazon, Tesla, Netflix и другие. Об этом сообщил управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева.
4: Прямо сейчас.
3: Вот ленты буквально взорвались. Вроде бы новость не политическая, но тем не менее. В Петербурге 10 и 11 октября пройдут концерты Kanye West, а об этом сообщили информагентством организаторы агентства Say Agency. Другим темам. Новые сверхбогатые, сделавшие состояние в ИИ-сфере, кардинально меняют рынок предметов роскоши. От самолетов до яхт. Об этом пишет Financial Times. По данным UBS, ведущего мирового управляющего частным благосостоянием, в мире уже были 3000 миллиардеров. Их число за последний год выросло на 13%, а при этом более 1000 из них проживают в США. И предпочтения новой технологической элиты перекроили весь премиум-сегмент.
4: Подробности.
12: Новые миллионеры отказываются от шампанского на борту частного джета в пользу смузи. А сам джет покупают не ради демонстрации статуса, а в поисках приватности. Им не нужны посредники при покупке яхт, и они предпочитают платить криптовалютой, а рейсы бронируют через мессенджеры. По данным источников Financial Times, в бизнес-авиации приток молодых IT-предпринимателей привел к резкому снижению среднего возраста клиентов на 10 лет. На автомобильном рынке и миллионеры ценят эксклюзивность. Дилеры отмечают, что те готовы менять машины каждые полгода ради самых последних моделей. Особенно популярен среди них кроссовер Lamborghini Urus с возможностями кастомизации. В яхтенном бизнесе тоже перемены. Новые миллионеры отказываются от прогулочных судов для вечеринок и предпочитают быстрые экспедиционные яхты с увеличенной дальностью хода. ИИ-элита требует устанавливать на палубах системы спутникового интернета и профессиональное спортивное оборудование.
3: Как резюмируют эксперты рынка роскоши, молодые и миллионеры больше не подтягивают майтай на палубе, а занимаются фитнесом и все чаще заказывают дорогие и изысканные игрушки.
4: Реклама. Нижний Новгород 2026. Хорошо знакомый бренд в новом времени и в новых технологиях. С новыми перспективами сразу в трех амбициозных моделях. Так во что вырос микс из передовых международных инноваций, современных разработок отечественной конструкторской школы и стремлений к мировым стандартам и технологической независимости? Кроссоверы Volga K40 и K50, седан бизнес-класса Volga S50. В тест-драйве с Алексеем Аксеновым. На этой неделе на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
13: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. В июне россияне вывели за границу 321 миллиард рублей. Максимум с июля 25-го. Это следует из обзора рисков финансовых рынков Центробанка. За второй квартал переводы физлиц превысили 800 миллиардов рублей, что сопоставимо с уровнем 23-го года. Впервые рублевые переводы обогнали валютные. На них пришлось 55%. Смена структуры связана с перестройкой платежной инфраструктуры и тем, что россияне меньше держат валюту в стране, говорят опрошенные изданием Forbes эксперты. Также они отмечают выгодный курс доллара и снижение ставок по вкладам и то, что копить в твердой валюте теперь безопаснее за рубежом. Темп роста рынка выездного туризма в этом году может замедлиться с 15,5% до 4,5% за счет ближневосточного кризиса и общего охлаждения экономики. Суммарно за рубеж отправится 14 миллионов туристов из России. Это на 4 миллиона меньше, чем в 2019 году. Такой прогноз делают в Национальном рейтинговом агентстве. Выйти на докризисный уровень рынок не может из-за действующих ограничений на поездки в Европу и нехватки воздушного флота для развития новых массовых направлений. Белоруссия по итогам января и июля этого года стала главным импортером российских макаронных изделий. По данным агроэкспорта, всего в Республику Россия поставила продукция на сумму 37 миллионов долларов. На втором месте по импорту Казахстан – около 26 миллионов. Узбекистан импортировал макаронной продукции на 12 миллионов долларов, заняв третье место. В целом, за 7 месяцев 2026 года Россия поставила за границу, без учета данных стран ЕАЭС за июль, более 66 тысяч тонн макаронных изделий на сумму 112 миллионов долларов. Это на 7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. И это рекордная сумма экспортной выручки за всю историю наблюдений, отмечает Агроэкспорт. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Погода в Москве.
3: Прямо сейчас в российской столице плюс 25 градусов, даже больше, чем прогнозировали синоптики. А в течение дня температура будет постепенно понижаться. К вечеру обещают плюс 20, ночью плюс 14. Завтра, возможно, кратковременные дожди, максимум плюс 23 градуса. 14-16 в Москве. Продажи новостроек в России падают. В июле снижение составило более 7,5%, рассказали Бизнес ФМ участники рынка. Середина лета – это низкий сезон, но количество сделок стало меньше к тому же периоду прошлого года. В городах-миллионниках продажи упали еще заметнее – почти на 10%. Причины не изменились – высокая ставка рефинансирования, недоступность ипотеки, сокращение ипотечных программ, нестабильная экономическая ситуация. Покупатели заняли позицию ожидания. Это видно по всем сегментам, говорит директор по девелопменту Galaxy Group Григорий Длугий.
14: Количество нераспроданных квартир в комплексах, которые вводятся в эксплуатацию, растет. Фактически во всех сегментах падение спроса. Такая уже тенденция, и она будет с нами точно до 2027 года. Сейчас посмотрим, что будет происходить со слабеющим рублем. Сильный рубль очень сильно давил на продажи в Москве на сегмент элитного жилья. Там при курсе 70 и ценники там, в 2 плюс миллиона за квадратный метр, это там очень серьезно. Деньги, переводя в валюту, люди, которые принимают такие решения, они смотрят не только, может быть, на российский рынок, а глобально на какие-то там инвестиционные возможности. Сейчас в связи с ослаблением рубля мы можем увидеть, как ни странно, тенденцию к тому, что, может быть, вот именно в этом сегменте продажи немножко вырастут. Но это, наверное, рубль должен еще ослабить процент на 15 для того, чтобы эта тенденция как-то сформировалась.
3: Григорий Длугий, Galaxy Group, а при этом цена на недвижимость растет, несмотря на низкий спрос, потому что растет себестоимость жилья. Строительство само по себе становится дороже для девелоперов, и продавать ниже себестоимости никто не будет, говорит советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости», гендиректор агентства «Релайт недвижимость» Константин Барсуков.
15: В целом, ожидать того, что застройщики будут цены снижать, наверное, не нужно. Ну вот в августе, я думаю, тоже спрос будет не сильно большой, в том числе связано это будет с тем, что люди полавгуста готовятся к школам, не до покупок. Может быть, кто-то, конечно, наоборот, попробует перед школой купить, хотя это же не вторичка, это новостройка, поэтому скорее притормаживаться немножко будет. Ну а дальше вопрос, как покажет себя вторичка, вырастет ли она действительно на те самые 10% до конца года, и что будет с ключевой ставкой. Это будет определять спрос на новостройки в ближайшее будущее. Все от ЦБ зависит. Чем ниже ключевая ставка, тем меньше разрыв между первичкой и вторичкой в смысле стоимости кредита, потому что семейная ипотека – это льготная программа. Поэтому для застройщиков как раз-таки сильное снижение ключевой ставки – это повод призадуматься о судьбе спроса, потому что чем ниже ключевая ставка, тем меньше этот разрыв, тем меньше преимущество у конкретной новостройки. У нас вторичка просто в цене растет, поэтому не говорю, что снижение ключевой ставки будет критично влиять на спрос на новостройки в плане его роста. Совокупно все. Нужно смотреть, как вторичка себя будет вести.
3: Григорий Длуг, Константин Барсуков, агентство «Релайт Недвижимость». Дополнительный фактор для падения продаж – снижение инвестиционной активности на рынке недвижимости. Квартиры стали меньше покупать с инвестиционными целями на этапе строительства не только в Москве и Петербурге, но и в других регионах. Мы выиграли суд каналу 2Ч. Автор телеграм-канала «Японской гравюры» рассказал «Бизнес-ФМ», что по его иску суд взыскал с владельца канала 2Ч Наримана Намазова почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. К слову, возможно, это стало только после того, как РКН обязал каналы, у которых свыше 10 тысяч подписчиков, регистрироваться как СМИ и раскрывать имя владельца. Многие этого не делают. Однако, судя по исходу дела, сделал канал ответчиком. До сих пор 2Ч был полностью анонимный, и управы на него и его аналогов не было. Юристы говорят, что дело это станет примером для многих похожих. Тем оно и интересно. Продолжит Диана Чебанова.
16: Для начала пара цифр, чтобы вы понимали масштаб этой судебной битвы за авторское право. У канала 2Ч без малого 1 000 000 подписчиков, и он не показывает в своем профиле имя владельца. В описании канала ни слова о регистрации в РКН. У канала у японской гравюре, у Киёи каждый день 13 500, и у него есть конкретный автор, блогера зовут Иоанн. Еще в октябре он рассказал Бизнес-ФМ, что информационный паблик разместил у себя 2 поста, полностью скопированные из канала у Киёи каждый день. При этом 2Ч не только не дал ссылку на первоисточник, не упомянув автора, но и добавил к постам свои вотермарки, а это уже означает присвоение авторства. К слову, 2Ч и подобные ему каналы анонимы делают то же самое и с постами редакции Бизнес-ФМ и других СМИ. Мелкие блоги тоже регулярно страдают от плагиата. И уже на этапе подачи искового заявления о защите авторских прав сталкиваются с тем, что ответчик неизвестен. Иоанн сначала хотел решить вопрос без суда, написал админу в Телеграм. Ему ответили, что право на русские буквы и слова он запатентовать не может. 2Ч просто удалил посты. Блогер сохранил скрины нарушений и этих дерзких ответов и отправился в суд. Подал на анонимный канал, а затем уже запросил у Роскомнадзора имя владельца 2Ч. На ответ ушли месяцы, но справку РКН предоставил. И уже с конкретного человека удалось взыскать сумму 140 тысяч рублей. Парадокс был в том, что имя-то было широко известно, оно мелькало в СМИ. Но суду нужны реальные доказательства на бумаге от РКН, рассказал Иоанн.
17: Нам надо было найти ответственное лицо. Но мы изначально подавали в моем родном городе, потому что если ты не знаешь, против кого подаешь, ты должен подавать по месту жительства истца. Это не Москва. Мы подали, и мы очень долго ждали каждый этап суда месяц, и вот 2 месяца ждали, пока Роскомнадзор ответит, кому принадлежит 2Ч. Мы как бы знали, это не то чтобы какой-то мега-секрет, просто нам нужно было это доказать. Доказать это возможно только через Роскомнадзор, либо через какие-то финансовые документы, которых у нас, конечно, не было. Мы ждали очень долго ответа Роскомнадзора, потом переносился суд, и вот, в конце концов, за 9 месяцев мы все это решили. Ну, конкретный канал 2Ч. Это как зарегистрировано физическое лицо, это человек, он живет в Москве. Мы послали ему извещение о том, что на него подали в суд. И он ответил, он прислал своего представителя юридического, и его представитель даже составил какой-то ответ. Собственно, дальше как бы обычный суд. Не очень приятная, так сказать, система, но она работает в конечном итоге. Говорят, что суд, о чем это хороший прецедент.
16: Когда мы писали об этом деле в октябре 25-го, на самом старте процесса, юристы говорили, что шансов выиграть мало как раз потому, что ответчик фантом. Теперь получается, что обязательная регистрация больших каналов в РКН дает возможности для реальной борьбы с плагиатом в Телеграм. Правда, регистрацию многие каналы по-прежнему игнорируют, а Телеграм не выдает владельцев по запросу или по жалобе. И до сих пор многие контент-мейкеры просто старались не связываться с нарушителями. На это и был расчет, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
18: Может ли такое решение повлиять на решение судов по подобным искам? Да, конечно, потому что чем больше практики, тем больше вероятность, что она сформируется в правильном направлении, и остальные суды, как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды, будут смотреть на эту тенденцию и будут понимать, что нарушения в интернете, а в частности в социальных сетях, это тоже нарушения. И даже если они небольшие, например, это одна публикация или одна картинка, или еще что-то, они все равно заслуживают внимания и должны быть оценены по существу. У нас в России прецедент не является официальным источником права, но когда вы защищаете свои права и представляете суду аналогичную судебную практику, конечно, это имеет значение, и позиция суда может измениться в вашу сторону. Поэтому чем больше практики, тем лучше.
16: Крупные анонимные телеграм-каналы регулярно воруют посты без какого-либо упоминания о первоисточниках. Интересно, что Удвача тоже скопировал эти же украденные у Киёи каждый день посты другой крупный канал. И теперь Иоанн собирается судиться и с ним. Скорее всего, ему тоже предстоит запросить в РКН имя владельца. И в этом случае исход дела может быть вполне позитивным. Автор маленького блога о японских гравюрах, похоже, протоптал дорожку многим авторам контента, пострадавшим от плагиата со стороны каналов анонимов. Но только в том случае, если последние не проигнорировали регистрацию в РКН. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Новый фильм про Человека-паука собрал уже более $2 миллиардов в мировом прокате. Об этом сообщает журнал Variety. Всемирная премьера картины «Человек-паук. Новый день» состоялась 31 июля. Отмечает издание, что сборы превзошли все ожидания. «Человек-паук» стал самым кассовым фильмом этого года. Последние проекты от Marvel, как и кино по комиксам в целом, пока не показывали внушительных результатов в этом году. В России новый уже 4-й фильм про Человека-паука с Томом Холландом в главной роли перенесли, чтобы поддержать отечественную киноленту «Последний богатырь Колобок». О формате предсеансного обслуживание «Человек-паук» начнет появляться в некоторых российских кинотеатрах, начиная с 20 августа. Официально картина в России не представлена. Комментирует главред портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
19: На мой взгляд, то, что последнее время комиксы, а в частности комиксы Marvel, не показывали внушительных результатов, связано с несколькими причинами. Во-первых, перекормили. Получилось, что народ просто переел этих персонажей, а «Спайдермен» очень выгодно выделяется. Вот этот образ с его проблемами, с его стеснительностью и так далее, абсолютно современный, он в современном мире. И это все было сделано настолько естественно, что зритель принял этого персонажа. То есть персонаж, которого играет Том Холланд, наиболее адекватно отражает время, в котором существует его персонаж. Вот мы видим результат. Что касается России, ажиотаж есть, и кто-то, наверное, уже смог, захотел, посмотрел в каком-то переводе, не дотерпел на небольших экранах. Сейчас «Колобок» уже показывает динамику на снижение. Других больших премьер нет, и кинотеатрам не с чем работать. Они отработали обещанные 2 недели с «Колобком», и на следующей неделе они спокойно занимают сеансы, то есть они сокращают сеансы «Колобка», наверное, сокращают сеансы «Смешариков», хотя, может быть, и нет необходимости, потому что там не так и много у «Смешариков» сеансов. Я думаю, что ничего страшного, никак не пострадал «Человек-паук». Напротив, даже на этом скандале больше людей узнали, что он выходит. И это сработает в плюс «Человеку-пауку», потому что персонаж любимый. Тем более, нам-то все равно показать нечего.
3: Александр Голубчиков, «Зумфильм». По данным ЕАИС, сборы фильма «Последний богатырь Колобок» на данный момент превысили 500 миллионов рублей. Как сообщил режиссер фильма Антон Маслов, «Колобок» получит продолжение, по его словам. Зрители уже просят новую часть. В первый день проката среди летних релизов этого года картина установила рекорд в России, собрав 54 миллиона. Бюджет картины составил 1 миллиард рублей.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 14:28. В студии Алиса Потапова. В результате ракетного обстрела села Колосково Белгородской области 6 человек погибли, 4 получили ранения, сообщил глава региона Александр Шуваев. Среди пострадавших есть ребенок. В России завели уголовное дело на основательницу телеканала «Дождь» Наталью Синдиеву. Она признана иноагентом. Телеканал также признан СМИ иноагентом. Возбуждено уголовное дело об организации деятельности нежелательной организации. Такую же статью инкриминирует и гендиректору телеканала Марку Тену, сообщает агентство ТАСС. Согласно отчетным документам, телеканал «Дождь» функционирует на базе юридического лица TVR Studios, признана нежелательной по решению генпрокуратуры. Компания зарегистрирована в декабре 2022 года в Нидерландах. Девочка нанесла ножевые ранения двум сестрам 9 и 16 лет в Уфе. Они госпитализированы, сообщает пресс-служба МВД. Уточняется, что нападавшей было 16 лет. После преступления она скрылась, но позднее была задержана. Мотивы действий подростка выясняет полиция. Американский рэпер Канье Уэст приедет в Россию. Он даст концерты на «Газпром-арене» в Петербурге 10-11 октября. Об этом сообщили организации Say Agency. Стоимость билетов пока не уточняется. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Плен третьего в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Рубль продолжает свое падение. Сегодня курсы доллара и евро на межбанковском рынке подросли. Курс рубля, конечно, упал до минимальных значений с марта этого года, а курс юаня и вовсе оказался на максимальных значениях с начала года прошлого. Поговорим с экспертом минут через 15 о ситуации, а также о том, что с российскими индексами. В Новосибирске произошла авария на электросетях. Из-за нее случился масштабный сбой в отключении света, а также неполадки в работе Ростелекома. Что происходит в Новосибирске сейчас, мы спросили у местного жителя. К нам приедет Канье Уэст, наш дорогой. Американский музыкант в октябре даст в России два концерта, оба причем в Петербурге. А поп-звезды такой величины в страну нашу не заезжали уже несколько лет, вне зависимости от того, как лично вы к Канье Уэсту относитесь. Все подробности в нашем эфире. В Новосибирске авария на электросетях вызвала масштабный сбой Ростелекома и отключение света. Проблемы, в частности, в Калининском и Заельцовском районах. Там нет электричества в нескольких сотнях домов. Энергетики обещают завершить работу к вечеру. Кроме того, в Новосибирской, Омской и Иркутской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях перебои с доступом к интернету и отдельным цифровым сервисом. Вот что рассказывает главный редактор Business FM Новосибирск Юлия Дорн.
20: Последствия аварии вышли далеко за пределы только отключения света. В зоне аварии закрыты магазины, офисы остались без телефонной связи. Параллельно фиксируются перебои в работе цифровых сервисов. По данным сайта СБОРФ, на проблемы с ВИНГ поступило около 1000 жалоб, из них примерно 260 из Новосибирской области. Есть сбои и у Ростелекома. По имеющейся информации, под отключение попал центр обработки данных, и серверы пришлось перевести на резервное питание. Жители также пишут в соцсетях о проблемах с онлайн-сервисами общественного транспорта и записью к врачу. В Минздраве региона подтверждают, запись через госуслуги временно ограничена, неполадки устраняются.
3: Юлия Дорн, главред Business FM Новосибирск. Ростелеком сообщил, что восстанавливает сервисы. Там отметили, что новосибирский дата-центр был экстренно переведен на резервные источники питания. В связи с длительным отсутствием электричества произошел временный сбой, который уже устранили. Цены билетов на концерты Канье Уэста в Петербурге достигают 160 тысяч рублей, следует из данных организаторов. Но это, конечно, речь про вип-ложу. Позже подробности. А сейчас черная икра заметно подорожает к зимнему сезону, рассказали бизнес-ФМ участники рынка, при том, что спрос на нее снижается. Причину роста цен несколько. Выросли цены на корм для осетров. В целом содержание их подорожало. Повысилась стоимость логистики, подрос фонд зарплаты и так далее. Сейчас кило черной икры стоит от 70 до 90 тысяч рублей. Какой цена будет зимой, производители еще не решили, боятся распугать покупателей, рассказал Business FM исполнительный директор компании «Белога Фарм» Ирина Ковалинская.
1: В целом цены абсолютно на все расходники, практически без исключения, они выросли. Но достаточно серьезный процент. Будем ли мы оставлять это на себе и входить в сезон, не повышая, или же будем повышаться на какой-то определенный процент? Пока еще решение не принято, но прекрасно также понимаем, что спрос на продукт в любом случае от года к году сейчас снижается, людей там меньше денег стало, и меньше людей стали, возможно, тратить на роскошь, к примеру, там тот же средний класс, да, или там чуть ниже среднего люди, там, которые стали чуть больше экономить на каких-то деликатесах. Поэтому, да, скорее всего, цены вырастут. Мы увеличили зарплату к сезону, мы, как правило, так периодически делаем. Труд достаточно специфический, сотрудников удерживать непросто. Люди курсируют с одного предприятия на другое, зарплаты в регионах не сильно высокие, и, естественно, люди бегут туда, где выше зарплаты. Вся тара абсолютно точно так же увеличилась стоимость и печатной продукции, вся этикетка, и пластик, и жесть.
3: Ирина Ковалинская, компания «Белуга Фарм». Цены на черную икру всегда следуют за красной икрой, которая тоже подорожала, говорит основатель федеральной икорной компании «А-икра», технолог Ярослав Викторов.
21: Красная икра в этом году будет стоить в районе там 25 тысяч рублей за килограмм в розницу. Таких цен не было никогда. Это максимумы. Соответственно, эта цена примерно черной икры 10 лет назад. Красная выросла за последние 10 лет в 10 раз. Растет она не в связи с тем, что там корм подорожал, а в связи с тем, что путина плохая, да, в этом году. И рыбаки заранее подготовили к площадке людей, сети и так далее. Но рыба не пришла. И поэтому путина сегодня, вот, получается, у нас 26-й год. Четный год всегда слабее, чем нечетный по красной икре. Но в целом, как бы, путина должна была быть нормальной. В итоге поймали намного меньше, чем запланировано, из-за этого цена выросла. Естественно, если у человека стоит выбор купить красную икру или в два раза меньше объемом, но черную, он лучше купит черную. У нас вот на сайте она стоит 3700 рублей за 100 грамм, самая недорогая. А средняя забойная икра стоит в районе 6000 рублей за 100 грамм.
3: Ярослав Викторов, компания «А-икра». Российские производители поставляют черную икру из-за границы. Сейчас это в основном страны постсоветского пространства. В ресторан со своим контейнером в Евросоюзе вводят новые правила для кафе и ресторанов. Они должны будут разрешать клиентам приносить свои контейнеры для еды и напитков на вынос. Что об этом думают европейские рестораторы и как это оценивают их российские коллеги? Продолжит Наталья Шашина.
22: Владелица кафе «Арома» в окрестностях Франкфурта на Майне Ирина Фот делится с «Бизнес-ФМ». Она относится к нововведению положительно. И это вопрос не только экологии, но и экономии. Ведь ресторатору, если гость хочет забрать еду с собой, не придется тратиться на упаковку, которая стоит не так уж дешево. Вот что рассказывает Ирина о своем бизнесе.
23: В моем кафе нет многоразовых бокалов для рефил, то есть для перезаполнения, но если гости приходят со своей посудой, условно со своей кружкой переносной, то я могу сделать в нее кофе абсолютно без проблем. Точно так же я положительно отношусь к новости, что люди могут прийти со своей коробочкой условной, чтобы взять с собой пирог или остатки еды, которые они собираются забрать. Для меня это огромный плюс как для предпринимателя, по той простой причине, что в Европе любая посуда to go с собой стоит абсолютно немалых денег, то есть самая банальная, самая дешевая, не брендированная коробочка для пирога с собой у меня стоит 20 центов. Поэтому для меня это вопрос экономии, и отношусь я к нему положительно. К тому же люди будут создавать меньше мусора, что тоже положительно отразится на экологии.
24: Если, допустим, завтра человек приходит со своей пластиковой коробкой к вам, которую вы не мыли, и происхождение которой вам неизвестно, ресторан обязан туда положить еду? И кто отвечает, если потом возникнут проблемы?
23: Все, что выносится за пределы кафе, относится сугубо к человеку, который вынес этот предмет, вынес эту еду на улицу, поэтому, в принципе, за эту еду я больше не отвечаю. Все, что происходит за пределами, это уже совершенно другая история.
22: Измененные правила предусмотрены новым европейским законодательством об упаковке. Цель – сократить одноразовую тару и перейти на многоразовую. Через 4 года 10% горячих и холодных напитков и 10% еды на вынос в ЕС должны продаваться в упаковке, пригодной для повторного использования. У российских рестораторов пока взгляд на это неоднозначный. Тем более, что доставкой блюд у нас часто занимаются агрегаторы, рассуждает управляющий партнер сети ресторанов Boston Seafood and Bar Кирилл Мартыненко.
0: Во-первых, по поводу доставки из ресторана или забора продуктов из ресторанов, я как шеф-повар категорически против этой истории, потому что та еда, которая доставляется, неважно каким образом, взял ли это сам гость в контейнер, привез домой, разогрел, или это агрегатор довез, в любом случае получается продукт уже не ресторанного уровня. Поэтому я против того, чтобы приходили со своим, и против того, чтобы вообще ресторан делал какую-то доставку на вынос. Если это как-то перейти на нас, я думаю, что это вряд ли будет работать, потому что в основном все-таки у нас люди сами не приходят в ресторан выбирать еду, а пользуются услугами агрегаторов крупных. И естественно, что крупные агрегаторы со своими контейнерами не могут забрать у клиента контейнер, приехать, переложить в него еду в ресторане, потом опять клиенту отвезти. Так, я думаю, что это скорее утопия, по крайней мере, для нашей индустрии пока в ближайшее время. А если человек приходит в ресторан и хочет взять какую-то с собой еду, это единичный, скорее, случай, наверное, если рассматривать наш рынок.
22: Впрочем, нередко официанты сами предлагают упаковать остатки, если видят, что порция оказалась слишком большой. Обычно используют специальные ланчбоксы, бумажные или пластиковые. Если прийти с лоточком из дома, вероятно, официант удивится. Как говорят рестораторы, взять чужой контейнер в чистую зону кухни нельзя. А вот если блюдо уже на тарелке, клиент волен делать с ним, что хочет. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: США хотят запретить Европе и другим союзникам использовать китайский искусственный интеллект. Соответствующий проект подготовлен Госдепартаментом, сообщает Рейтер. Письмо будет адресовано 35 странам, которые подписали с Америкой заявление о возможностях в области ИИ. Это в том числе члены коалиции Pax Silica. В нее помимо Европы входят и другие союзники США, например, Япония, Австралия и Южная Корея. Вашингтон хочет, чтобы все эти страны отказались от китайского искусственного интеллекта, иначе их исключат из этой коалиции или, возможно, ограничат доступ к американским разработкам. Тем временем существует другая коалиция, инициатива создания которой принадлежит Китаю. Это Всемирная организация сотрудничества в области ИИ. Туда входят в том числе Россия, Иран, Белоруссия и ЮАР. Комментирует гендиректор АЯ-эксперт, профессор Международного научно-исследовательского института проблемы управления Роман Душкин.
2: Я думаю, что использование китайского, не китайского, может, российского, еще какого-нибудь искусственного интеллекта, моделей китайского производства, это всего лишь предлог. Образно говоря, в нашей отрасли, в области развития технологий искусственного интеллекта, даже несколько месяцев, это настолько долгий срок. Все мгновенно меняется. Сегодня кто-то ляпнул, что они хотят запретить своим европейским вассалам использовать китайские модели. А пока суд да дело, пока они подпишут какие-нибудь бумаги, соберутся, посидят, поговорят, что произойдет в течение этого времени в мире, вообще неизвестно. Имеется в виду в области искусственного интеллекта. Для чего это США? Китай без Европы проживет. А вот Европа, что с ней будет? Я думаю, США это вообще не волнует. Найдет ли Китай какие-то варианты, чтобы свои модели продвигать в других местах? Да наверняка найдет. Китай в Африку идет, в Юго-Восточную Азию, в Латинскую Америку даже заходит. Мы-то в России посмотрим со стороны, кто кого заборет. Мы и те, и другие модели используем.
3: Роман Душкин. А Рейтер отмечает, что единственной страной, которая одновременно входит в состав обеих и коалиции, является Казахстан. А причина в том, что эта страна обладает крупными месторождениями редкоземельных металлов, которые крайне важны для развития технологий. Пора осознанно начать работу со сквернословием. К этому призвал местных жителей губернатор Забайкалья Александр Осипов. Он сказал, мы в большой беде, сквернословие становится обыденным. В итоге теме борьбы с матом даже было посвящено оперативное совещание в краевом правительстве. Губернатор Осипов привел в пример свою бабушку, участницу Великой Отечественной войны, которая рассказывала, что даже в самых напряженных боях летчики-истребители не могли позволить себе материться. А уж если проскакивало словечко, потом приносили извинения.
6: Без комментариев.
7: Призываем к началу этой борьбы изобретательно смотреть на это все, стремиться самим тоже чураться этого. Это очень сложно, мы прекрасно понимаем, много нервных минут. Но вот я хочу пример привести. Я вырос в среде фронтовиков Великой Отечественной войны, и вопреки тому, что сейчас распространяется, могу из первых уст передать, как тогда было с матом. Не матерились вообще. Во время какой-то резни или атак какие-то словца могли вылететь, и за это потом им было стыдно.
6: Без комментариев.
4: Реклама.
6: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
8: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
4: Кто надо, услышал.
9: Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
10: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
4: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
11: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
4: Ценные бумаги.
11: NVIDIA раскрыла долю в SpaceX стоимостью около 21 миллиарда долларов. На конец второго квартала производителю чипов принадлежало почти 123 миллиона акций космической компании Илона Маска. Эту долю NVIDIA получила после инвестиций в XAI и компанию Маска, которую в феврале купила SpaceX. С конца июня акции SpaceX подешевели, и сейчас пакет NVIDIA оценивается примерно в 17 миллиардов долларов.
4: Арбитраж.
11: Арбитражный суд Москвы отклонил иск Минкультуры к Союзмультфильму на 131 миллион рублей. Министерство требовало вернуть субсидию в 60 миллионов рублей и выплатить еще более 70 миллионов процентов. Суд полностью отказал в иске. По данным СМИ, субсидия предназначалась для покупки новой техники и оборудования, а также модернизации имущества студии. Решение можно будет обжаловать в течение месяца.
4: Ценные бумаги.
11: Евротранс допустил второй дефолт по облигациям. Оператор сети АЗС не смог выплатить инвесторам почти 78 миллионов рублей процентов по облигациям. Компания перечислила лишь 100 тысяч рублей. Акции Евротранса упали еще примерно на 5%, а с начала года потеряли почти 80% стоимости. О намерении добиваться банкротства компании ранее заявили Сбербанк и Банк Россия.
4: Отчеты и планы.
11: ВТБ усиливает защиту онлайн-банка. Теперь клиентов будут предупреждать о входе в аккаунт с другого устройства. Если пользователь заметит подозрительную активность, он сможет одним нажатием завершить все активные сессии и закрыть постороннему доступ к счету. После этого для входа потребуется заново пройти авторизацию. Функция бесплатна и уже доступна всем клиентам в интернет-банке и мобильных приложениях на iOS и Android. В разделе «Безопасности» также можно посмотреть историю входов и список подключенных устройств. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
3: В Москве 14.17. Российский рубль продолжает движение вниз. Непрерывное падение наблюдается уже третью неделю подряд. Китайский юань сегодня, например, добрался в моменте до отметки 12.69. И это минимальные значения даже не этого года, а это минимальные значения для рубля с февраля 2025 года. А сейчас потери к юаню у рубля почти 1%, 9%, 12.65 стоит китайская валюта. На внебиржевом рынке курсы доллара и евро также обновили максимальные значения с 20 марта этого года. Сейчас доллар стоит 85.25, евро вот прямо сейчас 98.80, но, между прочим, евро сегодня поднимался в моменте выше 99 рублей даже. Вот-вот и будет круглая цифра. А может, и не будет, конечно. Основная причина, как говорят эксперты, сокращение продажи валют крупнейшими экспортерами. В июле они продали в 3,5 раза меньше, чем в июне. Сохраняется высокий инвест-спрос на доллары и юани. А обратим внимание также на поведение российских индексов. Индекс Мосбиржи сегодня несколько раз уходил ниже отметки в 2100 пунктов. Сейчас потери по этому основному нашему индикатору составляют 1%, минус 1%. Индекс Мосбиржи находится на уровне 2115. Ну и вот мне подсказывает, что к нам присоединяется директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов. Добрый день, Илья.
12: Добрый день.
3: Очень давно, если смотреть на графики, курс рубля ослабевает. Это плавно, но медленно и верно. По-вашему, процесс управляемый или есть какие-то, ну, скажем так, объективные факторы?
12: Ну, я бы сказал, что глобально, если смотреть на картину, то все в рамках ожиданий, наверное, я бы даже сказал, что некоторые участники рынка этого немножко заждались. Это не говорит о том, что да, мы там с этого уровня будем идти все там выше и выше, и ниже, да, смотря как на эту картину смотреть. Но, тем не менее, есть, с одной стороны, факторы, да, это мы там, по статистике ЦБ, что экспортеры сократили продажи валюты, вне всякого сомнения это оказало влияние, вот, и плюс в целом, наверное, общая такая как бы перекупленность рубля, которая была, она все-таки где-то сказалась.
3: Экспортеры резко сократили продажу валюты в июле. Почему?
12: Это просто изменение, то есть где-то они уже там дозаплатили налоги, где-то вопрос, как происходят расчеты, в том числе там во внешнем периметре, у них нет обязательства сейчас продавать валюту, да, напомню, там обязательная продажа валюты составляет 0, да, процентов от выручки, поэтому, в принципе, это не говорит о том, что они ее получили меньше, наоборот, там цены на них достаточно высокие, просто там такие факторы

0: ментальным параметрам, да, поэтому ничего катастрофического в этом нет, наоборот, я бы сказал, что для страны-экспортера, который продает однородные продукты, нефть, металлы и так далее, это, наоборот, хороший фактор, потому что вы становитесь чуть более конкурентоспособными.
1: Но на это смотрит в том числе Центробанк. У Центробанка через несколько недель все равно будет заседание по ставке. У нас были данные 2 недели подряд дефляция. Наверняка какое-то давление на показатели по инфляции эти цифры тоже окажут или нет?
0: Какие-то, вне всякого сомнения, мы все-таки импортируем ряд товаров, ряд продукции, поэтому это где-то окажет влияние и на цены. Сейчас то, что хорошие цифры по инфляции, в том числе за счет некой сезонности по овощной продукции, но тем не менее, да, в любом случае некое замедление, да, экономики, где-то люди меньше тратят, это тоже оказывает такое снижающее влияние на рост цен, поэтому, в принципе, будем смотреть, что будет коммуницировать регулятор, но если смотреть на прогноз, консенсус рынка, то рынок считает, что ставку регулятор не понизит, я все-таки думаю, что мы и в сентябре можем увидеть продолжение цикла снижения.
1: У нас есть 1.5 минуты. Я хотел бы задать вопрос еще по поводу российского фондового рынка от конкретно пропадения. Пробивали несколько раз сегодня, пробивали отметку в 2100 пунктов по основному индикатору. А что это? Это внешнеполитическое давление, угрозы Кая Каллас или, опять же, некая закономерность?
0: Я думаю, что не было особого большого повода расти фундаментального, да, то есть был некий отскок, люди покупали, сейчас ряд инвесторов просто закрывали там те позиции, которые, возможно, были в плюсе, да, то есть какой-то долгосрочной идеи положительной нету, да, разумеется, добавился там некий негатив, но я бы не сказал, что он существенный для того, чтобы там как-то объяснить, там, не знаю, разворот рынка, и разворотом я бы это не назвал, то есть просто нету поводов расти, почему бы не зафиксировать прибыль, плюс появились какие-то, ну, скажем так, некие негативные новости, вот, которыми вы воспользовались.
1: А появится этот позитив-то?
0: Ну, мы надеемся на это, но он, разумеется, связан с геополитикой, на которой мы как не властны, да. Ну и с другой стороны, в какой-то перспективе, если ЦБ будет все-таки снижать ставку, это, да, разумеется, более низкие ставки должны какой-то дать буст для рынка акций.
1: Ну, в общем, уже до сентября, видимо, нужно отложить вопрос.
0: Я думаю, что, да, в августе пока не надо смотреть на акции и бежать за какой-то попыткой краткосрочной наживы, все-таки надо смотреть фундаментально.
1: Спасибо, Илья Голубов, директор по инвестициям УК РНК, был на прямой связи со студией.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. 28 августа. Театр «Кукол Образцова». Спектакль «Кошкин дом». Это постановка по сказке Самуила Яковлевича Маршака. На сцене удивительный звериный город, где яркие кукольные образы, кокетливые кошки и ее зазнавшихся гостей соседствуют с трогательными историями котят-сироток. Действие наполнено шутливыми трюками, буфонадой и веселыми песнями, которые создают неповторимую атмосферу. Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 6+. Валюты. Валюты. Индийские рупии впервые появились в середине 16 века. Чеканились из серебра и весили 11,5 граммов. Само же понятие рупия было известно как минимум с 6 века до нашей эры. В переводе с санскрита оно буквально означает «чеканное серебро». В новейшей истории рупия почти на 2 порядка дешевле доллара США. Валюты на Бизнес ФМ. Дело вкуса с Катей Калиной.
3: До недавних пор я знала о существовании только одного ресторана африканской кухни в России. В проекте Евгения Реймера «Ливингстон» в Самаре, созданного вокруг уникальной частной коллекции трофейных и не только, кстати говоря, африканских животных. Но казалось, что Африка рядом. Правда, вперемешку с Италией, Японией и Ближним Востоком, как и во многих ресторанах братьев Васильчуков. Но все-таки это Африка. Ресторан «Джамма» под смотровой площадкой башни «Ока» Москва-Сити предлагает многочисленным провинциальным туристам потрясающий вид на город, который сам себя продает, и немного экзотики на сдачу. Марокканский суп с морепродуктами, кюфту из страуса, рисовую кашу «Джал»,

0: в Нигерии и Гане, и лепешки с мясом. Африка здесь скорее вдохновляющая бренд-шефа Александра Райляна и шеф-кондитера Фатиму Салех тема и официальное разрешение перемешать белое с цветным, как исторически происходило в том же Кейптауне. Впрочем, там бульон был другим. Малайзия, Индонезия, Голландия, Португалия и Британия. Сейчас работает лишь веранда Джама. Основной ресторан возобновит работу осенью и обещает более широкий выбор именно африканских блюд. И специй, которые используют повара и которые добавляют в том числе в блюда европейской кухни, сумах, эфиопская смесь бербере с корицей, гвоздикой, имбирем и греческим пажитником и апельсиновый перец, использующийся в том числе и в десертах. В Джаме действует детское меню, есть отдельный зал для курения кальянов, не спасающий, впрочем, от их аромата тех, кто не планировал курить, тех же детей. Ну и приятная 50% скидка на посещение смотровой площадки для тех, кого кухня Африки интересует не очень, а вот возможность сэкономить на билете очень даже да. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 14 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. США и Иран согласились продлить 60-дневное перемирие, сообщает Аль-Араби. Подробности этого пока неизвестны, но источники утверждают, что Вашингтон и Тегеран пришли к общему соглашению. При этом официальных комментариев пока не поступало. На прошлой неделе турецкое агентство «Андалу» писало, что США и Иран согласовали продление режима прекращения огня. Однако позднее в тот же день агентство «Рейтер» со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника опровергла эти данные. Российские военные взяли под контроль населенные пункты Андреевская община в ДНР и Новосолушино в Запорожской области, сообщает Минобороны. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, отмечается в военной сводке. В Москве задержали банду торговцев поддельным кофе. Мужчины покупали фальшивые упаковки с логотипом известного бренда, рассыпали в них растворимый кофе, а потом размещали карточки с товарами на маркетплейсе. Пункт выдачи заказов находился также и на Ярославском шоссе в Москве. Ущерб от продажи контрафакта следствие оценило в миллионы рублей. При обысках в домах и гаражах были обнаружены изъяты документы, оборудование для фасовки, упаковки, а также более 1000 экземпляров фальсификации. Фигуранты отправлены под домашний арест. Туроператоры запустили полетную программу на египетский курорт Эль-Аламейн на Средиземном море. Ее предполагаемые сроки с конца августа до конца октября, сообщает Ассоциация туроператоров России. Рейсы будет выполнять авиакомпания Nesma Airlines на аэробусах. Вылеты будут осуществляться по понедельникам из Внуково. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 3 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Правительство просит поддержать селлеров, пострадавших из-за атак БПЛА по складам маркетплейсов. Ассоциация компаний интернет-торговли предлагает списывать утраченные товары как убытки и не восстанавливать по ним НДС, а также компенсировать потери бизнеса через прямые бюджетные выплаты. Насколько все это реалистично? Добро пожаловать на Мосбиржу. Крупнейшим разработчикам российских видеоигр хотят предложить выйти на IPO. Кому из игроков рынка геймдева может быть интересен выход в акции и в чем они видят главные трудности размещения на бирже? И кажется, к нам все-таки едет Kanye West. По данным агентства Say Agency, он даст концерты в Петербурге 10 и 11 октября. Подробности прямо сейчас. Kanye West якобы все-таки доедет до России. Правда, пока эта информация не подтверждена со стороны самого музыканта. Как сообщило агентство Say Agency, занимающееся организацией концертов, Kanye выступит в Санкт-Петербурге на Газпром-арене 10-11 октября. Однако на официальном сайте E-Tour 2026 России в списке концертов нет. Тем не менее, билеты уже разлетаются. VIP-ложи за 160 тысяч рублей почти полностью раскупили. Билетов не осталось и на более бюджетные места от 9 тысяч рублей. Желающим оказаться на танцполе придется отдать 25 тысяч рублей. Насколько такой ценник соответствует артисту такого уровня, рассуждает директор концертного агентства Rocket Booking Антон Добрин.
4: ценник вполне себе реалистичный, потому что если мы переведем это в доллары, это порядка $150 за концерт артиста такого уровня. Это очень адекватно за самый минимальный прайс, грубо говоря. Но сейчас на наших артистов средней руки сходить — это от 5000 рублей на концерт. Поэтому тут вполне себе. То есть, а уже верхняя планка, там, я так понимаю, что уже там VIP, не VIP, тоже вполне себе адекватно для Москвы. Вот поэтому очень нормально. Но еще плюс, окупить же это все надо организаторам. Поэтому тут тоже нужно это понимать, что там все это привести, логистика, аренда площадки, это саундчек. То есть там площадка минимум на неделю арендуется. Ну, в общем, это нормально с учетом всех расходов и нынешних реалий.
5: Вообще, в целом, насколько сложно и дорого для концертного агентства сейчас привести музыканта такого уровня в России?
4: Вообще, тут есть специальный концертный агент, который уже делает таких артистов. То есть они не специализируются, конечно, на каких-либо частных мероприятиях. Они делают такие огромные привозы. У них уже есть определенный опыт. По стоимости не могу сказать точно, но это, как по мне, это миллионов 150-300. Ну, то есть это очень такой сильный разброс, но это не 50, там, не 100 миллионов, в гораздо больше.
5: И от чего будет зависеть, состоится все-таки выступление или нет? Какие факторы могут повлиять? И могут ли?
4: В наше время у нас только политическая ситуация влияет на выступление зарубежных артистов в нашей стране. Ну, Каня уже не раз приезжал, поэтому это маловероятно, что может повлиять. Все остальное, даже если в Казахстане, да, там такой серьезный был ураган с отключением света, и то он выступил на следующий день без каких-либо вопросов, все. Поэтому тут что-то может изменить, то есть, говорю, только политическая повестка, ничего более.
3: Антон Добрин, директор концертного агентства Rocket Booking. Как сообщает RT, «Газпром-арена» подтвердила, что Kanye West даст концерты в Петербурге 10 и 11 октября. Однако пока сомнения все-таки остаются. Пару лет назад СМИ тоже распространяли слух о планах рэпера дать концерт в России, но в итоге концертное агентство все опровергло. При этом музыкант действительно приезжал в Москву на день рождения своего друга, известного дизайнера Гоши Рубчинского. Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать селлеров, пострадавших в результате атак на маркетплейсы. Среди главных предложений – списывать утраченные товары как убытки и не восстанавливать по ним НДС, а также компенсировать убытки бизнеса через прямые выплаты из федерального бюджета. Также ассоциация просит создать механизм перестрахования рисков для логистических объектов, дать отсрочку или рассрочку по налогам и страховым взносам до года и запустить льготное кредитование. Эти меры сейчас критически важны, говорит гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
6: Для многих компаний сейчас, которые, во-первых, потеряли, по сути, оборотные средства, во-вторых, сейчас объективно объемы продаж через маркетплейсы снижаются просто-напросто, потому что некуда грузить товар зачастую, а регионы, куда необходимо отвозить товар, стали достаточно отдаленные. Логистика в стране подорожала в среднем за год на 20-30%, иногда даже на 100%, поэтому даже при условии продолжения нормального функционирования маркетплейсов это все равно требует достаточно серьезных мер для того, чтобы просто получать прибыль сейчас или хотя бы выручку. Если мы говорим про льготное кредитование, то сейчас идут активные попытки его организовать через ВТБ, через Сбербанк и через другие банковские структуры. Это выглядит абсолютно понятным и нормальным для возмещения просто-напросто оборотных средств, которые сейчас пропали. Более того, мы наблюдаем сейчас некоторые задержки в выплатах со стороны Wildberries, даже уже за проданный товар в более ранние периоды.
3: Ефим Алдухов, «Точка сверки». Обращение пострадавших предпринимателей абсолютно понятно и обосновано, но ситуация непрогнозируема. Невозможно предсказать, когда и где произойдет следующая атака и каковы будут масштабы потерь, рассуждает колумнист БФМ.ру Семен Новопрудский. По его мнению, главное, что может сделать государство, это снизить финансовую нагрузку на маркетплейсы и продавцов. А вот прямые выплаты из бюджета нереальны, пока невозможно оценить масштаб и круг пострадавших, считает Новопрудский.
7: Конечно, первое, что напрашивается, это налоговые льготы, это кредитные каникулы, независимо от того, имеют ли формальное право эти конкретные предприниматели на получение таких каникул. Это меры, скажем так, тактические. Есть стратегические меры, в частности, когда ассоциация просит создать механизм софинансирования страхования вот таких случаев. Конечно, такой механизм должен быть создан, потому что это угроза, которая может быть протяженной во времени. Кроме того, мы бы знаем, что форс-мажоры вообще разные. разные бывают. То есть у нас есть страхование там, да, на случай чрезвычайных ситуаций там, и так далее. То есть вот такого рода механизм, конечно, должен быть прописан, и он должен быть в том числе государственный. То есть это не те правила, которые устанавливают для себя бизнес, а это те правила, которые должно установить государство и предусмотреть какие-то расходы на софинансирование таких страховок. Что касается идеи не учитывать сгоревшие товары там в НДС, это очень сложно. На самом деле, потому что никто не может знать, сколько чего сгорит, это может создавать почву для каких-то махинаций. Вот это крайне сложно. То есть, скорее, гораздо логичнее это устанавливать налоговые каникулы. То есть, строго говоря, в этом смысле действовать похоже на то, как государство действовало во время карантинов по ковиду. То есть, когда оно какие-то налоговые каникулы устанавливало, налоговые льготы, отсрочки. Вот эти вещи напрашиваются. Меры, которые кажутся совершенно нереалистичными, на которые, на мой взгляд, государство не должно идти, это прямые субсидии кому бы то ни было. То есть, как самим крупным маркетплейсом, так и конкретным предпринимателям. Проблема состоит в том, что, во-первых, невозможно корректно посчитать ущерб, потому что на данный момент он такой, но он может в любой момент стать больше. Ну, просто с одной стороны неподсчитываемо, а с другой стороны невозможно понять, кому и по каким критериям помогать. И поэтому невозможно оценить, сколько денег на это тратить.
3: Семен Новопрусский, колумнист BFM.ru. Недавно Банк России рекомендовал кредиторам поддержать пострадавших предпринимателей, независимо от того, имеют ли они по закону право на кредитные каникулы. Также было заявлено, что кредиторам следует воздержаться от начисления штрафов и пений за просроченные платежи. Но эксперты отмечали, что, скорее всего, это останется только рекомендацией. Вряд ли банки массово начнут реструктурировать долги селлеров. Мосбиржа планирует привлечь на рынок разработчиков видеоигр. Среди потенциальных кандидатов на IPO гендиректор Мосбиржи Василий Овчинников назвал ведомостям Леста Игры, а также Hobby World, Astrum Car Technologies, Кефир и другие. Он отметил, что для первичного размещения подходят лишь крупные игроки с выручкой свыше 1 миллиарда рублей и объемом размещения не менее 300 миллионов. Мы поговорили с компанией из этого списка CarX Technologies, один из крупнейших разработчиков видеоигр. Больше 10 лет выпускает гоночные игры, автостимуляторы. И глава CarX Technologies Дмитрий Фокин сказал Business FM, что его компания пока не планирует выходить на Мосбиржу, и объяснил, почему. С ним беседовал продюсер Business FM Михаил Лапушкин.
8: Рассматриваете ли вы это чисто потенциально как какую-то опцию в будущем? И, наоборот, какие пути финансирования ищете сейчас?
9: Нет, мы рассматриваем, ищем.
8: Ну, то есть, как бы нормальная операционная деятельность в целом сама все закрывает?
9: Да, в нашем случае люди нужны гораздо сильнее, чем деньги. Людей же нет. Ищем людей, а не деньги.
8: Для ваших коллег, для других разработчиков, актуальная это вообще история привлечения вот средств с помощью IPO на бирже?
9: Насколько я понимаю, во-первых, не так-то просто взять и выйти на IPO. Там должны быть какие-то минимальные пороги по выручке, прибыльности. Плюс я там не являюсь экспертом в управлении акционерным капиталом. Но когда выходишь на IPO, теряешь часть своего владения компании, поэтому такой бутерброд выбор для чистого такого, знаете, игровика. Потому что хозяин игровой компании, ну или несколько, они всегда ценят возможность делать такие игры, которые им нравятся, без влияния совета директоров или других акционеров. А когда появляется там кто-то совет директоров или другие акционеры, то и твое влияние на игровые проекты, даже на их кусочки, ну, уже неполное. Такой непростой выбор. По сути дела, это продажа части своей компании. В нашей компании есть учредители. В итоге это решение за ней принимать, но как генеральный директор могу сказать, что таких планов у нас нету. Пока что никакое то финансирование нам не нужно. Другие проблемы.
3: Дмитрий Фокин, CarX Technologies. А вот у Hobby World в планах есть IPO. Как сообщил Business FM, президент издательского холдинга Михаил Акулов, компания продолжает подготовку и рассматривает биржу как естественный этап развития. Для рынка это возможность создать в России полноценную экосистему игровых компаний международного уровня. Кому еще из игроков рынка геймдева может быть интересно IPO и в чем главные трудности выхода на биржу, говорит директор игрового фестиваля «Гамедни» Михаил Лисецкий.
10: акции игровых компаний могут быть чрезвычайно чувствительны к ожиданиям от отдельных релизов. И тот сетевой хайп, который помогает студиям набрать цифры в виш-листах и предпродажах, он же может обрушить их котировки. Редко какая студия достигает действительно биржевых объемов бизнеса. Даже беря на себя функции паблишера для студий-сателлитов, последнее это как раз уже не редкость. Но есть и банальные барьеры менеджмента. Далеко не все готовы нести бремя отчетности и открытости, связанные с получением публичного капитала. Вообще, IPO значительно лучше подходит не студии, которые вот несколько лет подряд делают одну большую игру, а компании с портфелем продуктов и несколькими источниками денежного потока, среди которых есть и собственные видеоигры. В российских реалиях это, к примеру, такие компании, как Astrum Entertainment и Hobby World. Отдельный случай, если игра генерит стабильно высокую выручку по подписочной или free-to-play модели и не работает от релиза к релизу, а поддерживает игру контент-патчами. В этом случае выход на биржу может быть органичным, хотя все еще трудным шагом. Здесь наиболее очевидным кандидатом выглядит такой менеджер, как Леста Игры, оператор мира танков и мира кораблей.
3: Михаил Лисецкий, директор фестиваля «Гамедни». Публичное размещение сейчас почти единственный способ привлечь инвестиции, но и это не так просто сделать из-за особенностей российского рынка, продолжает гендиректор компании «Games for Games», преподаватель Высшей школы экономики Константин Сахнов.
11: Не все в этом заинтересованы. Какие-то игровые компании в целом хотят продолжать оставаться частными, зарабатывать в первую очередь с выручки, а не с роста капитализации стоимости акций, поэтому они не рассматривают выход на IPO. С точки зрения развития рынка, это, конечно, очень позитивный, очень хороший момент. Развитие российского геймдева, оно очень сильно завязано на инвестиции, как и любого геймдева, у нас их крайне не хватает. Но, с другой стороны, есть отсутствие профильных инвесторов, фондов, которые бы в России инвестировали именно в геймдев. Соответственно, почему этого нет? Потому что во многом российские инвесторы не профильные, не институциональные, они не понимают, что такое геймдев. Я очень много ходил по различным инвесторам, проводил встречи с чиновниками, депутатами, частными предпринимателями и в итоге привлекал в свою компанию деньги в Дубае, потому что у нас люди пока не обладают пониманием, что такое игровая индустрия. Многие говорили мне, что ой, лучше я вложусь, наверное, в гемблинг, в азартные игры, казино, потому что ваша игровая индустрии, это что-то непонятное с высокими рисками. Даже хорошие инициативы типа выхода на IPO не гарантируют прям достаточно серьезного успеха.
3: Константин Сахнов, гендиректор компании Games for Games. Параллельно Мосбиржа развивает деривативы. В сентябре начнутся торги вечными фьючерсами на биткоин и эфириум, а затем площадка расширит позиции вечных фьючерсов на порядка 20 иностранных акций. Среди них Amazon, Tesla, Netflix и другие. Об этом сообщила управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева.
1: В эфире радио «Не на словах, а на деле». Новости экономики.
2: У микрофона Олеся Потапова. Китай является главным инвестором Татарстана, сообщил глава республики Рустам Миниханов. По его словам, товарооборот двух сторон в 2025 году достиг рекордных 3,3 миллиарда долларов. По данным китайской стороны, в последние годы китайско-российское экономическое сотрудничество в целом демонстрирует устойчивый рост. За январь-июль текущего года объем двусторонней торговли увеличился на 26% и достиг почти 160 миллиардов долларов. Зарплатные предложения в общепите выросли по итогам первого полугодия текущего года. Специалистам в среднем предлагали 67 тысяч рублей в месяц, что на 13% больше, чем годом ранее. В Москве зарплатные предложения начинались от 91 тысячи рублей. Столица заняла первое место по числу опубликованных вакансий, говорится в исследовании Авито работа. В тройку лидеров по зарплатным предложениям вошли Подмосковье, Петербург и Краснодарский край. Самые высокие зарплаты у шеф-поваров, в среднем 114,5 тысяч рублей. Оплата работников торгового зала выросла на 22% до 86,5 тысяч рублей. Подготовка мальчика к школе в среднем по России обойдется примерно в 17 тысяч рублей, а девочки в 19 тысяч. Такую статистику приводят эксперты АКРА. В эту сумму вошел комплект школьной одежды, состоящий из куртки, пары брюк, двух сорочек для мальчика, а также обуви, рюкзака и канцтоваров. Набор для девочек отличается платьем, двумя блузками и юбкой, отмечает РИА Новости. Основную сумму родителям придется потратить на школьную одежду от 13 до 15 тысяч рублей. Канцтовары обойдутся почти в 1000 рублей. рублей. При этом дешевле всего собрать ребенка в школу можно в Калмыкии. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
3: Прямо сейчас столица плюс 24, облачно, с прояснениями, дожди сегодня не ожидаются. Сегодня самый теплый день этой недели. В среду днем температура понизится до 18 градусов. 15:16 в Москве, вы слушаете Бизнес ФМ. Россияне наращивают переводы за рубеж. В июне граждане перевели за границу 321 миллиард рублей. Это максимум за год. Больше половины суммы пришлось на рублевые переводы. Это следует из данных ЦБ, опубликованных в обзоре рисков финансовых рынков. Квартальный показатель превысил 800 миллиардов рублей. Столько же выводили в 2023 году. Центробанк не раскрывал подобную статистику с начала 2024-го, поэтому динамика за последние два года неизвестна. Но для сравнения, в 2022 году на фоне начала боевых действий переводили еще больше, до 1,7 триллиона за квартал. В основном в валюте. Сейчас ситуация иная. Почти 60% переводов идет в рублях, а объемы возвращаются к уровням двухлетней давности. Почему россияне отправляют за рубеж все больше денег и, главное, в рублях, говорит ведущий аналитик финансовой группы «Финам» Александр Потавин.
12: Ключевым фактором, который привел к росту объемов рублевых трансграничных переводов, является решение Банка России с декабря 2025 года по отмене уравненно установленного лимита в 1 миллион долларов в месяц на валютные переводы граждан. По сути, это разблокировало накопившийся спрос внутренний и позволило совершать более крупные транзакционные операции без необходимости их дробления, что значительно упростило весь процесс. Плюс к этому весной этого года благоприятные валюты, валютный курс тоже способствовал росту объемов покупки валюты. В целом это создало просто окно возможностей для того, чтобы россияне, которые стремились конвертировать рублевые накопления в валюту по выгодному курсу, они сделали это и могли просто перевести деньги на зарубежные счета и там уже в дальнейшем их конвертировать через брокерские счета в иностранную валюту.
3: Александр Потавин, группа «Финам». За этим ростом также стоят не только отложенный спрос и адаптация к санкциям, но и структурные изменения. Укрепление рубля в 2025 году на 45% к доллару. Снижает стимул к покупке валюты, а ЦБ сохраняет лишь точные ограничения для нерезидентов из недружественных стран. Продажи новостроек в России продолжают падать. В июле снижение составило более 7,5%, рассказали Бизнес ФМ участники рынка. Середина лета – это низкий сезон, но количество сделок стало меньше к тому же периоду прошлого года. В городах-миллионниках продажи упали еще заметнее – почти на 10%. Причины не изменились. Высокая ставка рефинансирования, недоступность ипотеки, сокращение ипотечных программ, нестабильная экономическая ситуация. Покупатели заняли позицию ожидания, и это видно по всем сегментам, говорит директор по девелопменту Galaxy Group Григорий Длугий.
13: Количество нераспроданных квартир в комплексах, которые вводятся в эксплуатацию, растет практически во всех сегментах. Падение спроса – такая уже тенденция, и она будет с нами точно до 2027 года. Сейчас посмотрим, что будет происходить со слабеющим рублем. Сильный рубль очень сильно давил на продажи в Москве на сегмент элитного жилья. Там при курсе 70 и ценники там, в 2 плюс миллиона за квадратный метр – это там очень серьезный деньги, переводя в валюту. Люди, которые принимают такие решения, они смотрят не только, может быть, на российский рынок, а глобально на какие-то там инвестиционные возможности. Сейчас в связи с ослаблением рубля мы можем увидеть, как ни странно, тенденцию к тому, что, может быть, вот именно в этом сегменте продажи немножко вырастут. Но это, наверное, рубль должен еще ослабить процент на 15 для того, чтобы эта тенденция как-то сформировалась.
3: Григорий Длугий, Galaxy Group. При этом цена на недвижимость растет, несмотря на низкий спрос, потому что растет себестоимость жилья. Строительство само по себе становится дороже для девелоперов, и продавать ниже себестоимости никто не будет, говорит советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости», гендиректор агентства «Релайт недвижимость» Константин Барсуков.
14: в целом ожидать того, что застройщики будут цены снижать, наверное, не нужно. Ну вот в августе, я думаю, тоже спрос будет не сильно большой, в том числе связано это будет с тем, что люди полавгуста готовятся к школам, не до покупок. Может быть, кто-то, конечно, наоборот, попробует перед школой купить, хотя это же не вторичка, это новостройка, поэтому скорее притормаживаться немножко будет. Ну а дальше вопрос, как покажет себя вторичка, вырастет ли она действительно на те самые 10% до конца года, и что будет с ключевой ставкой. Это будет определять спрос на новостройки в ближайшее будущее. Все от ЦБ зависит. Чем ниже ключевая ставка, тем меньше разрыв между первичкой и вторичкой в смысле стоимости кредита, потому что семейная ипотека – это льготная программа. Поэтому для застройщиков как раз-таки сильное снижение ключевой ставки – это повод призадуматься о судьбе спроса, потому что чем ниже ключевая ставка, тем меньше этот разрыв, тем меньше преимущество у конкретной новостройки. У нас вторичка просто в цене растет, поэтому не говорю, что снижение ключевой ставки будет критично влиять на спрос на новостройки в плане его роста. Совокупно все. Нужно смотреть, как вторичка себя будет вести.
3: Константин Барсуков, гендиректор агентства «Арилайт Недвижимость». Дополнительный фактор для падения продаж – снижение инвестиционной активности на рынке недвижимости. Квартиры меньше стали покупать с инвестиционными целями на этапе строительства не только в Москве и Петербурге, но и в других регионах. Черная икра заметно подорожает к зимнему сезону, рассказали «Бизнес-ФМ» участники рынка, при том, что спрос на нее снижается. Причин у роста несколько. Выросли цены на корм для осетров, в целом их содержание подорожало, повысилась стоимость логистики, стал выше фонд заработной платы сотрудникам производства. Килограмм черной икры стоит в районе 70-90 тысяч рублей. Какой цена будет зимой, производители еще не решили, боятся распугать покупателей, рассказала «Бизнес-ФМ» исполнительный директор компании «Белуга Фарм» Ирина Ковалинская.
15: В целом цены абсолютно на все расходники, практически без исключения, они выросли. Но достаточно серьезный процент. Будем ли мы оставлять это на себе и входить в сезон, не повышая, или же будем повышаться на какой-то определенный процент? Пока еще решение не принято, но прекрасно также понимаем, что спрос на продукт в любом случае от года к году сейчас снижается. Людей там меньше денег стало, и меньше люди стали, возможно, тратить на роскошь. К примеру, там тот же средний класс, да, или там чуть ниже среднего люди, там, которые стали чуть больше экономить на каких-то деликатесах. Поэтому да, скорее всего, цены вырастут. Мы увеличили зарплату к сезону, но мы, как правило, так периодически делаем. Труд достаточно специфический. Сотрудников удерживать непросто. Люди курсируют с одного предприятия на другое. Зарплаты в регионах не сильно высокие. И, естественно, люди бегут туда, где выше зарплаты. Вся тара абсолютно точно так же увеличилась. Увеличила стоимость и печатной продукции, вся этикетка, и пластик, и жесть.
3: Ирина Ковалинская, компания «Белуга Фарм». Цены на черную икру всегда следуют за красной, которая тоже подорожала, говорит основатель федеральной икорной компании «А-икра», технолог Ярослав Викторов.
16: Красная икра в этом году будет стоить в районе там 25 тысяч рублей за килограмм в розницу. Таких цен не было никогда. Это максимумы. Соответственно, эта цена примерно черной икры 10 лет назад. Красная выросла за последние 10 лет в 10 раз. А растет она не в связи с тем, что там корм подорожал, а в связи с тем, что путина плохая, да, в этом году. И рыбаки заранее подготовились, подготовили к площадке людей, сети и так далее. Но рыба не пришла. И поэтому путина сегодня, получается, на 26-й год. Четный год всегда слабее, чем нечетный по красной икре. Но в целом, как бы, путина должна была быть нормальной. В итоге поймали намного меньше, чем запланировано, из-за этого цена выросла. Естественно, если у человека стоит выбор купить красную икру или в два раза меньше объемом, но черную, он лучше купит черную. У нас вот на сайте она стоит 3700 рублей за 100 грамм, самая недорогая. А средняя забойная икра стоит в районе 6000 рублей за 100 грамм.
3: Ярослав Викторов, икорная компания «А-икра». Российские производители поставляют черную икру из-за границу. Сейчас это в основном страны постсоветского пространства. Новые сверхбогатые, сделавшие состояние в ИИ-сфере, кардинально меняют рынок предметов роскоши от самолетов до яхт. Об этом пишет Financial Times. По данным UBS, ведущего мирового управляющего частным благосостоянием, в мире уже более 3000 миллиардеров, их число за последний год выросло на 13%, при этом более 1000 из них проживает в США. И предпочтения новой технологической элиты перекроили весь премиум-сегмент.
1: Подробности.
17: Новые миллионеры отказываются от шампанского на борту частного джета в пользу смузи. А сам джет покупают не ради демонстрации статуса, а в поисках приватности. Им не нужны посредники при покупке яхт, и они предпочитают платить криптовалютой, а рейсы бронируют через мессенджеры. По данным источников Financial Times, в бизнес-авиации приток молодых IT-предпринимателей привел к резкому снижению среднего возраста клиентов на 10 лет. На автомобильном рынке и миллионеры ценят эксклюзивность. Дилеры отмечают, что те готовы менять машины каждые полгода ради самых последних моделей. Особенно популярен среди них кроссовер Lamborghini Urus с возможностями кастомизации. В яхтенном бизнесе тоже перемены. Новые миллионеры отказываются от прогулочных судов для вечеринок и предпочитают быстрые экспедиционные яхты с увеличенной дальностью хода. ИИ «Элита» требует устанавливать на палубах системы спутникового интернета и профессиональное спортивное оборудование.
3: Как резюмируют эксперты рынка роскоши, молодые ИИ-миллионеры больше не потягивают май-тай на палубе, а занимаются фитнесом и все чаще заказывают дорогие и изысканные игрушки.
1: Кто надо, услышал.
18: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы. И вклады, и счета.
1: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: В Москве 15:28. В студии Олеся Потапова. На СВО погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 граждан числятся пропавшими без вести, сообщил глава МИД республики Сэмюэл Акудзе Таблакава. А по итогам переговоров в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе встречи обсуждался вопрос прекращения нелегального рекрутирования граждан Ганы на СВО. При этом российский министр отметил, что некоторые граждане Африканской республики подписали контракты солидарности со страной, которым помогало бороться с расизмом, а некоторые по финансовым соображениям. Федеральная антимонопольная служба России направила запросы производителям стройматериалов для выяснения причин роста цен на арматуру в этом году. Участники рынка объясняют подорожание дисбалансом между спросом и предложением. В текущем году строительная активность возросла при ограниченных складских запасах арматуры. Ранее из-за роста стоимости арматуры было заведено антимонопольное дело на группу компаний «Промсорт». Суд в Москве приговорил заочно к 9 годам колонии основателя автодилера «Рольф» и бывшего депутата Госдумы Сергея Петрова. Ему инкриминируют вывод 4 миллиардов рублей за рубеж. Также суд назначил предпринимателю штраф в размере 800 тысяч рублей. Других фигурантов дела – бывшего гендиректора автодилера Татьяну Луковецкую, директора кипрской компании по Panabelli Limited Георгия Капкалю, суд заочно приговорил к 8 годам и 6 месяцам каждого. Корпоративные детские сады при предприятиях могут появиться в России. Такая возможность сейчас рассматривается, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, эти вопросы обсуждались на совещании с участием первого вице-премьера Дениса Мантурова и вице-премьера Татьяны Голиковой. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 15:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Российское подразделение Nestlé может оказаться под временным управлением. Ввести его в отношении одного из крупнейших игроков продуктового рынка предложила малоизвестная компания КС Логистик. Что все это значит? Российская валюта сегодня просела до минимальных значений с середины марта. Внебиржевой доллар поднялся выше 85 рублей, юань перешагнул за 12,5. На рынке акций тоже снижение. Обсудим это с экспертом в ближайшем эфире. Ресторан со своим контейнером. В Евросоюзе вводят новые правила для заведений общепита. Они должны будут разрешать клиентам приносить свои емкости для еды и напитков на вынос. Что думают об этом европейские рестораторы и их российские коллеги? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Российские структуры Nestlé могут оказаться под временным управлением. Обращение с призывом ввести такой режим направила компания КС «Логистика», пишет «Коммерсант». Речь идет о 5 юридических лицах: Nestlé России, Nestlé Кубань, Cereal Partners Rus, ЦБП Nestlé и Atrium Innovations Rus. КС «Логистика» мотивирует необходимость ввести временное управление тем, что Nestlé не собирается расширять мощности своего производства в России и прекратила экспорт товаров. Обращение направлено в аппарат вице-премьера Дмитрия Патрушева. Ответ, как ожидается, будет дан до конца года. Nestlé ограничила работу в России с 2022, но полностью рынок не покинула. Ассортимент продукции был сокращен, убрана реклама, оставлено производство продуктов первой необходимости. В целом Nestlé поступила, как многие зарубежные компании, в то время. Но повод ли это для введения внешнего управления? Мнение гендиректора Vector Market Research Дмитрия Чумакова.
19: Некоторые зарубежные компании в последние годы формально не вышли из состава акционеров российских юридических лиц, но существенно изменили, по моему мнению, свой подход к работе, что, конечно, влияет на их бизнес-результаты и на вклад в российскую экономику. По сути дела, зарубежный бизнес, топ-менеджеры которого всегда говорили, что бизнес – это бизнес, политика – это политика, вдруг резко поменял в ряде случаев свою точку зрения, и по разным причинам политика стала влиять на то, как они работают в России. При этом важно понимать, что, получая поддержку от государства, крупный бизнес зачастую декларирует или декларировал планы по инвестициям и планы по росту объемов производства и так далее. А обещания, конечно же, надо выполнять. Бизнес – это актив, который должен эффективно работать. И для крупных корпораций с большими активами в России это еще и то, что было реализовано зачастую при наличии мер государственной поддержки. И, конечно, если такой бизнес начинает забывать о том, в чем его истинные цели, то это может привлечь вполне, по моему мнению, обоснованное внимание. И здесь совершенно очевидно большой потенциал развития в России. И как ориентируясь на российский рынок, и как в плане производственной площадки для экспорта продукции

0: У российских рестораторов пока взгляд на это неоднозначный. Тем более, что доставкой блюд у нас часто занимаются агрегаторы, рассуждает управляющий партнер сети ресторанов Boston Seafood and Bar Кирилл Мартыненко.
1: Во-первых, по поводу доставки из ресторана или забора продуктов из ресторанов, я как шеф-повар категорически против этой истории, потому что та еда, которая доставляется, неважно каким образом, взял ли это сам гость в контейнер, привез домой, разогрел, или это агрегатор довез, в любом случае получается продукт уже не ресторанного уровня. Поэтому я против того, чтобы приходили со своим, и против того, чтобы вообще ресторан делал какую-то доставку на вынос. Если это как-то перевести на нас, я думаю, что это вряд ли будет работать, потому что в основном все-таки у нас люди сами не приходят в ресторан, забирают еду, пользуются услугами агрегаторов крупных. И естественно, что крупные агрегаторы со своими контейнерами не могут забрать у клиента контейнер, приехать, переложить в него еду в ресторане, потом опять клиенту отвезти. Так что я думаю, что это скорее утопия, по крайней мере, для нашей индустрии пока в ближайшее время. А если человек приходит в ресторан и хочет взять какую-то с собой еду, это единичный, скорее, случай, наверное, если рассматривать наш рынок.
0: Впрочем, нередко официанты сами предлагают упаковать остатки, если видят, что порция оказалась слишком большой. Обычно используют специальные ланчбоксы, бумажные или пластиковые. Если прийти с лоточком из дома, вероятно, официант удивится. Как говорят рестораторы, взять чужой контейнер в чистую зону кухни нельзя. А вот если блюдо уже на тарелке, клиент волен делать с ним, что хочет. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Business FM.
2: Пора осознанно начать борьбу со сквернословием. К этому призвал население губернатор Забайкалья Александр Осипов. Он сказал, мы в большой беде, сквернословие становится обыденным. В итоге теме борьбы с матом было даже посвящено оперативное совещание в краевом правительстве. Губернатор Осипов привел в пример свою бабушку, участницу Великой Отечественной войны, которая рассказывала, что даже в самых тяжелых боях летчики-истребители не могли позволить себе материться, а если уж проскакивало словечко, потом извинялись.
3: Без комментариев.
4: Призываем к началу этой борьбы изобретательно смотреть на это все, стремиться самим тоже чураться этого. Это очень сложно, мы прекрасно понимаем, много нервных минут. Но вот я хочу пример привести. Я вырос среди фронтовиков Великой Отечественной войны, и вопреки тому, что сейчас распространяется, могу из первых уст передать, как тогда было с матом. Не матерились вообще. Во время какой-то резни или атак какие-то словца могли вылететь, и за это потом им было стыдно.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама.
5: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Политика и деньги редко могут находиться в одних руках. Если вы пошли в политику, забудьте про бизнес. И наоборот, когда деньги встречаются с политикой, это равнозначно встреча спички и динамита. Жди взрыва. Джек Ма, китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира. Эльдорадо – это мифическая южноамериканская страна, по легенде, богатая золотом и драгоценными камнями. Ее

0: бесплодные поиски помогли хорошо разобраться в географии Южной Америки, в том числе исследовать бассейн Амазонки. Испанский конкистадор Хуан Мартинес распускал слухи о своем пребывании в столице Эльдорадо, Маноа, где правитель Мокс каждое утро купался в золоте, чтобы кожа окрасилась в цвет драгоценного металла. Термин «Эльдорадо» используют также как метафору для обозначения места, где можно быстро обогатиться.
1: Все золото мира на Бизнес FM. Компании и корпорации.
2: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
3: Ценные бумаги.
2: Nvidia раскрыла долю в SpaceX стоимостью около 21 миллиарда долларов. На конец второго квартала производителю чипов принадлежало почти 123 миллиона акций космической компании Илона Маска. Эту долю Nvidia получила после инвестиций в xAI и компанию Маска, которую в феврале купила SpaceX. С конца июня акции SpaceX подешевели, и сейчас пакет Nvidia оценивается примерно в 17 миллиардов долларов.
3: Арбитраж.
2: Арбитражный суд Москвы отклонил иск Минкультуры к Союзмультфильму на 131 миллион рублей. Министерство требовало вернуть субсидию в 60 миллионов рублей и выплатить еще более 70 миллионов процентов. Суд полностью отказал в иске. По данным СМИ, субсидия предназначалась для покупки новой техники и оборудования, а также модернизации имущества студии. Решение можно будет обжаловать в течение месяца.
3: Ценные бумаги.
2: Евротранс допустил второй дефолт по облигациям. Оператор сети АЗС не смог выплатить инвесторам почти 78 миллионов рублей процентов по облигациям. Компания перечислила лишь 100 тысяч рублей. Акции Евротранса упали еще примерно на 5%, а с начала года потеряли почти 80% стоимости. О намерении добиваться банкротства компании ранее заявили Сбербанк и Банк Россия.
3: Отчеты и планы.
2: ВТБ усиливает защиту онлайн-банка. Теперь клиентов будут предупреждать о входе в аккаунт с другого устройства. Если пользователь заметит подозрительную активность, он сможет одним нажатием завершить все активные сессии и закрыть постороннему доступ к счету. После этого для входа потребуется заново пройти авторизацию. Функция бесплатна и уже доступна всем клиентам в интернет-банке и мобильных приложениях на iOS и Android. В разделе «Безопасности» также можно посмотреть историю входов и список подключенных устройств. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: В Москве. Вы слушаете Business FM. Российская валюта ослабевает третью неделю подряд. Китайский юань сегодня днем поднялся до 12 рублей 67 копеек, обновив максимум с середины марта. Внебиржевой доллар превысил 85 рублей. Основная причина – сокращение продажи валюты крупнейшими экспортерами. В июле они продали в 3,5 раза меньше, чем в июне. Кроме того, на рынке сохраняется высокий инвестиционный спрос на доллары и юани. На отечественном фондовом рынке снижение замедлилось, оба индекса теряют около процента. На нефтяном рынке рост. Brent стоит более 89 долларов за баррель. В момент ее стоимость уходила ниже отметки 88,5 после выхода новости о том, что США и Иран согласились продлить перемирие. Обсудим все это с инвестиционным аналитиком Skyford Capital Кириллом Клементьевым. Он на прямой связи со студией Business FM. Кирилл, добрый день.
5: Добрый день.
4: Кирилл, почему экспортеры вот так резко сократили продажу валюты в июле? Это можно считать разовым явлением или речь идет об устойчивом тренде?
5: У нас заканчивался налоговый период, то есть момент, когда у экспортеров появляется большая потребность в рублевой ликвидности, плюс первая половина июля у нас была достаточно дешевая нефть относительно периода с марта по июнь, когда, я напомню, Brent у нас выше 100 долларов за баррель торговался, может быть, тоже стратегически экспортеры ждали продолжения конфликта и удорожания цен на нефть, чтобы продавать уже более дорогую выручку.
4: Слабый рубль, очевидно, он выгоден для бюджета, для экспортеров. А насколько комфортен нынешний уровень, текущий курс для финансовых российских властей?
5: Достаточно комфортен, потому что, опять же, вы сказали про бюджет. Бюджет сейчас у нас такой краеугольный камень, вокруг которого от которого много что зависит, потому что достаточно сильно выпали нефтегазовые доходы из-за увеличения дисконтов Урлса относительно Брента. Вот текущая девальвация рубля может как раз компенсировать. Плюс напомним, что 84-85 долларов за рублей, точнее за доллар, это не такой уж высокий курс, потому что в конце 2024 года мы там около 100 рублей за доллар уже видели.
4: Какие риски, в том числе геополитические, сейчас закладываются в курс и вот в целом ваши прогнозы по рублю?
5: Ну, Я не политолог, поэтому геополитические риски, мне кажется, каждый сам оценивает для себя. А по-своему сейчас как раз таки они драйвят спрос на валюту, плюс напомню, что достаточно много покупает валюты Минфин, там более 6 миллиардов рублей в день, и он как раз таки выступает основным участником спроса на доллар.
4: А прогнозы по рублю?
5: Прогнозы по рублю у нас, если не ошибаюсь, закупки до первых чисел сентября продолжаются, поэтому до тех пор у нас повышенный спрос на валюту, там до 90 рублей за доллар мы в целом можем увидеть.
4: До окончания месяца?
5: До конца покупок Минфина, это начало сентября. Дальше будем смотреть новый объем покупок, или же если у нас там нефть сильно упадет, то вообще Минфин может валюту подавать начать, но пока это не консенсус.
4: Инвестиционный спрос на валюту, а не на

0: можно ждать по большому широкому кругу компаний, поэтому рынок это, собственно, закладывает цены.
1: А можно рассчитывать на технический отскок в обозримой перспективе или распродажи будут продолжаться до каких-то обновлений годовых минимумов?
0: По отдельным бумагам, да, но в целом у нас, конечно, общая ситуация достаточно сложная. То есть экономразвитие понизило на позапрошлой неделе прогноз по росту ВВП. То есть в целом в экономике ситуация не самая простая, поэтому если отскок и будет, то, как вы уже сказали, исключительно технические.
1: Какие бумаги сейчас выглядят защитными?
0: Достаточно неплохо выглядит сектор ритейла, который исторически показывает сильный спрос, и в фокусе банковский сектор, потому что, напомню, лидер банковского сектора Сбербанк по последним отчетам прирастает по прибыли на 20% годовых, то есть даже среди маленьких компаний такую динамику сложно найти.
1: Ну и какими видятся перспективы нефтяного рынка? Понятно, что здесь много неизвестных, потому что есть позиция Дональда Трампа, есть позиция иранских властей. Откроем Ормуз, закроем Ормуз, но тем не менее.
0: Ну вот как раз-таки откроем и закроем Ормуз – это основной фактор, который сейчас драйвит нефть, потому что все действия, которые делает ОПЕК на фоне этих событий, они кажутся достаточно минорными, поэтому вот, как вы, собственно, и сказали, и на этом рынке геополитика руководит балом.
1: Спасибо, Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyford Capital, был на прямой связи со студией Business FM.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Этот, в общем, обычный торговый центр со стандартным набором магазинов, кафе и ресторанов в 2012 году попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой в мире вертикальный сад. На 8-метровых фасадах мола Фьордалисо в итальянском городе Роццано на площади в 1500 квадратных метров был высажен мох из Чили, а уже поверх него в металлических ящиках разместили 44 тысячи растений 200 видов. Больше года и 1,5 миллиона долларов понадобилось архитектору Франческо Балани и его команде, чтобы сначала вырастить в оранжерее будущие украшения стен, потом подготовить фасады, а после соединить одно с другим. Вертикальный сад снижает температуру и уровень шума в здании, экономит энергию и избавляет от пыли. Но главное, это очень красиво. Так, мол, и так, мол. На Business FM. Наизусть. Марк Твен. В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. Наизусть на Business FM. Тест-драйв с Алексеем Аксеновым.
3: «Волга» – очень динамичный, маневренный и, внимание, экономичный автомобиль. «Волга». Вы это слышите? А верите? Ну, я обращаюсь в первую очередь к тем, кто был знаком с этими, безусловно, легендарными советскими автомобилями. Думаю, что нет. И правильно, потому что новая «Волга», точнее «Волги», седан S50 и два кроссовера K50 и K40 от советской классики взяли только бренд. Ну и, будем надеяться, статус самого желанного отечественного автомобиля. Как вы поняли, пришло время знакомиться с новыми «Волгами». И начал я, разумеется, с седана. Как ни крути, но без исторических отсылок с таким брендом, как «Волга», не обойтись. А «Волга» — это, конечно же, респектабельные классические седаны. Итак, «Волга S50». 4,8 метра в длину, колесная база 2,8 метра, то есть характеристики почти такие же, как на 24-й «Волге». Но на этом сходство заканчивается. S50 — современный легковой автомобиль D-класса с проверенной европейской платформой. Да-да, изначально это европейская модуль шасси, на котором мы теперь можем выпускать автомобили под брендом «Волга», причем разных классов. Под капотом S50 тоже, кстати, пусть и немного переработанный, но фактически европейский мотор, объемом 2 литра, мощностью 150 или 200 лошадиных сил. Топовая версия, на которой я и катался, набирает первую сотню за 7 секунд. Ничего так «Волга» выстреливает, да? При этом расход топлива у меня получался в пределах 9 литров на сотню. О таком владельцы старых «Волг» могли только мечтать. Упустил. Чем еще S50 схож с легендарными «Волгами» – простором на втором ряду. За исключением одной важной детали. В современном седане, в отличие

0: той же 24-ке вас совсем не укачивает. Продолжим в следующей передаче.
1: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 15 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Администратор телеграм-каналов «Кремлевская прачка» и «Низыгор» признан в России СМИ-ин агентом. Михаил Поляков признан виновным в крупном вымогательстве. Московский гарнизонный военный суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 800 тысяч рублей. По версии следствия, Поляков требовал более 50 миллионов рублей у двух топ-менеджеров компании «Ланит» за непубликацию компрометирующих материалов в телеграм-канале. Представитель Генпрокуратуры и Центра сберкома просит Верховный суд отклонить жалобу партии «Яблоко» на решение об отмене регистрации федерального списка ее кандидатов в депутаты Госдумы. По их мнению, оснований для отмены или изменения решения о снятии партии с выборов нет. При этом глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что оснований для отказа в регистрации списка «Яблоко» на момент регистрации не было. Их зарегистрировали абсолютно законно, уже потом вопросы появились у правоохранительных органов. Над Севастополем сбиты 10 украинских беспилотников сегодня днем. Люди не пострадали, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, спасательные службы зафиксировали точечное повреждение фасада частного дома на северной стороне. В центре Севастополя был поврежден автомобиль. Детский сад в Корсахове на Сахалине будет закрыт после массового отравления. Об этом сообщает Роспотребнадзор. В учреждении будет проводиться дезинфекция. По словам мэра, в детском саду пострадали 30 человек, из них 17 детей. 9 из них были доставлены в больницу. Пока причина массового отравления неизвестна. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 4 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Доедет ли Kanye West до России? Концертное агентство Say Agency утверждает, что певец выступит в Петербурге 10 и 11 октября. Фанаты рэпера стремительно раскупают билеты, но в окружении самого Kanye West информацию о предстоящих концертах в России пока не подтвердили. Неужели снова мимо? Правительство просит поддержать селлеров, пострадавших из-за атак БПЛА по складам маркетплейсов. Ассоциации компаний интернет-торговли предлагают списывать утраченные товары как убытки и не восстанавливать по ним НДС, а также компенсировать потери бизнеса через прямые бюджетные выплаты. Насколько все это реалистично? IT-миллионеры перекраивают мировой премиум-сегмент. От яхты и бизнес-джетов до автомобилей. Показное богатство больше не в моде. Технологическая элита выбирает практичность, приватность и эксклюзивность. Об этом и многом другом в эфире Business FM. Kanye West, кажется, все-таки доедет до России. Правда, пока эта информация не подтверждена со стороны самого музыканта. Однако агентство Say Agency, занимающееся организацией концертов, сообщает, что Kanye выступит в Санкт-Петербурге на Газпром-арене 10 и 11 октября. На официальном сайте E-Tour 2026 России в списке концертов нет. Президент концертного агентства TCI Эдуард Ратников рассказал Business FM, что и сам недавно участвовал в переговорах с командой Kanye West по поводу концерта в России.
4: В июне я тоже участвовал в переговорах, потому что Kanye, в принципе, нашел возможность, как ему поработать в России. И, в принципе, он сам хочет. У него есть какой-то свой план, который они нам, естественно, не говорят. Но, надеюсь, этот план достойный, и человечество вздрогнет. Они настаивали на одном только концерте, в России за 7-8 миллионов долларов. Дело в том, что эта сумма на один концерт делает билет слишком высоким. Я им, естественно, предлагал за эту сумму два концерта. И Питер, и Москву. И Газпром-арену, и стадион Лужники. Но им по какой-то причине сложно делать два концерта, и они нашли организатора позговорчивее. Я принадлежу профессиональной среде, для меня важны все аспекты, все нюансы, экономика в первую очередь. Но есть компания Say Agency, которая хочет проводить whatever it takes. Неважно, что это больше стоит. И они, естественно, нашли такого сговорчивого организатора, Say Agency, с которым они, видимо, после Алматы дали подтверждение формальное. И теперь это уже скоро будет в продаже. И думаю, что реально сложится. А что касается всяких моментов организационных, таможенных, визовых и так далее. Ну, видимо, Say Agency знает, как это сделать. И все эти риски принимает на себя. Я не знаю, смогут они застраховать этот концерт или нет, но любая страховая компания любые риски, связанные с этим, оценит очень дорого.
5: Есть ли шансы какие-то, что не состоится концерт? Просто два года назад была такая же шумиха, что вроде как...
4: Нет, другая была ситуация. Ситуация была, что не было шоу, не было тура, и Канье был предан анафеме. А сейчас ситуация достаточно сильно изменилась. Поэтому она абсолютно реальна.
5: То есть, ну и цены, вот то, что в танцпол 25 тысяч, там вообще от 9 до 160, получается действительно...
4: Ну, потому что стоимость выступления очень высокая, поэтому тикет-прайс такой высокий.
5: А Say Agency вообще это насколько известное агентство, или это какое-то небольшое? Это,
4: я знаю ребят, это билетный сервис электронный, я знаю того, кто ведет переговоры в их интересах там на западной стороне. Это довольно свежие люди, довольно новые, они не были в индустрии глубоко, они появились и начали работать после СВО, после санкций. Флорида, Icon, кто-то еще, не помню, вот они это все привозили. И, в общем, все получалось довольно реально. Ребята реальные, ребята стараются. Но они не из нашей когорты профессиональных промоутеров. Это новые люди. Они стараются и, надеюсь, у них будет получаться. Но условия, на которых они это делают, они запредельные. Мы на таких условиях работать не видим смысла.
3: Эдуард Ратников, президент концертного агентства TCI. Билеты на концерты тем временем уже разлетаются. Вип-ложи за 160 тысяч рублей почти полностью раскупили. Билетов не осталось и на более бюджетные места от 9 тысяч рублей. Желающим оказаться на танцполе придется отдать 25 тысяч рублей. Насколько ценник соответствует артисту такого уровня, рассуждает директор концертного агентства Rocket Booking Антон Добрин.
6: Ценник вполне себе реалистичный, потому что если мы переведем это в доллары, это порядка $150 за концерт артиста такого уровня. Это очень адекватно за самый минимальный прайс, грубо говоря. Но сейчас на наших артистов средней руки сходить, это от 5000 рублей на концерты. Поэтому тут вполне себе, то есть, а уже верхняя планка, там, я так понимаю, что уже там VIP, не VIP, тоже вполне себе адекватно для Москвы. Вот поэтому очень нормально. Но еще плюс, окупить же это все надо организаторам, поэтому тут тоже нужно это понимать, что там все это привести, логистика, аренда площадки, это саундчек, то есть там площадка минимум на неделю арендуется. В общем, это нормально с учетом всех расходов и нынешних реалий.
5: Вообще, в целом, насколько сложно и дорого для концертного агентства сейчас привести музыканта такого уровня в России?
6: Вообще, тут есть специальный концертный агент, который уже делает таких артистов, то есть они не специализируются, конечно, на каких-либо частных мероприятиях, они делают такие огромные привозы. У них уже есть определенный опыт. По стоимости не могу сказать точно, но это, как по мне, это миллионов 150-300. Ну, то есть это очень такой сильный разброс, но это не 50, там, не 100 миллионов, три раза больше.
5: И от чего будет зависеть, состоится все-таки выступление или нет? Какие факторы могут повлиять? И могут ли?
6: В наше время у нас только политическая ситуация влияет на выступление зарубежных артистов в нашей стране. Ну, Кани уже не раз приезжал, поэтому это маловероятно, что может повлиять. Все остальное, даже если в Казахстане, да, там такой серьезный был ураган с отключением света, и то он выступил на следующий день без каких-либо вопросов, все. Поэтому тут что-то может изменить, то есть, говорю, только политическая повестка, ничего более.
3: Антон Добрин, директор концертного агентства Rocket Booking. Как сообщает RT, «Газпром-арена» подтвердила, что Kanye West даст концерты в Петербурге 10-11 октября. Однако пока сомнения все-таки остаются. Ведь пару лет назад в СМИ тоже распространился слух о планах рэпера дать концерт в России, но в итоге он не подтвердился. И при этом музыкант действительно приезжал в Москву на день рождения своего друга, известного дизайнера Гоши Рубчинского. Мосбиржа планирует привлечь на рынок разработчиков видеоигр. Среди потенциальных кандидатов на IPO гендиректор Мосбиржи Василий Овчинников назвал «Ведомостям», «Леста Игры», а также «Хобби World», «Аструм», «CarX Technologies», «Кефир» и другие. Он отметил, что для первичного размещения подходят лишь крупные игроки с выручкой свыше 1 миллиарда рублей и объемом размещения не менее 300 миллионов. Мы поговорили с компанией из этого списка «CarX Technologies», один из крупнейших разработчиков видеоигр, больше 10 лет выпускает гоночные игры и автосимуляторы. Глава CarX Technologies Дмитрий Фокин сказал Business FM, что его компания пока не планирует выходить на Мосбиржу, и объяснил, почему. С ним беседовал продюсер Business FM Михаил Лапушкин.
7: Рассматриваете ли вы это чисто потенциально как какую-то опцию в будущем? И, наоборот, какие пути финансирования ищете сейчас?
8: Нет, мы рассматриваем, ищем.
7: Ну, то есть, как бы нормальная операционная деятельность в целом сама все закрывает?
8: Да, в нашем случае люди нужны гораздо сильнее, чем деньги. Людей же нет. Ищем людей, а не деньги.
7: Для ваших коллег, для других разработчиков, актуальная это вообще история привлечения вот средств с помощью IPO на бирже?
8: Насколько я понимаю, во-первых, не так-то просто взять и выйти на IPO. Там должны быть какие-то минимальные пороги по выручке, прибыльности. Плюс я там не являюсь экспертом в управлении акционерным капиталом. Но когда выходишь на IPO, теряешь часть своего владения компании, поэтому такой тяжелый выбор для чистого такого, знаете, игровика. Потому что хозяин игровой компании, ну или несколько, они всегда ценят возможность делать такие игры, которые нравятся, без влияния совета директоров или других акционеров. А когда появляется там кто-то совет директоров или другие акционеры, то и твое влияние на игровые проекты, даже на их кусочки, ну, уже неполное. Такой непростой выбор. По сути дела, это продажа части своей компании. В нашей компании есть учредители. В итоге это решение за ними принимать, но как генеральный директор могу сказать, что таких планов у нас нету. Пока что никакое то финансирование нам не нужно. Другие проблемы.
3: Дмитрий Фокин, гендиректор CarX Technologies, с ним беседовал Михаил Лапушкин. А вот у Hobby World в планах есть IPO. Как сообщил Business FM президент издательского холдинга Hobby World Михаил Акулов, компания продолжает подготовку и рассматривает биржу как естественный этап развития. Он также добавил, что для рынка это возможность создать в России полноценную экосистему игровых компаний международного уровня. Кому еще из игроков рынка геймдева может быть интересно IPO? И в чем главный трудности выхода на биржу, говорит директор игрового фестиваля «Гамедни» Михаил Лисецкий.
9: Акции игровых компаний могут быть чрезвычайно чувствительны к ожиданиям от отдельных релизов. И тот сетевой хайп, который помогает студиям набрать цифры в виш-листах и предпродажах, он же может обрушить их котировки. Редко какая студия достигает действительно биржевых объемов бизнеса. Даже беря на себя функции паблишера для студий-сателлитов, последнее это как раз уже не редкость. Но есть и банальные барьеры менеджмента. Далеко не все готовы нести бремя отчетности и открытости, связанные с получением публичного капитала. Вообще, IPO значительно лучше подходит не студии, которые вот несколько лет подряд делают одну большую игру, а компании с портфелем продуктов и несколькими источниками денежного потока, среди которых есть и собственные видеоигры. В российских реалиях это, к примеру, такие компании, как Astrum Entertainment и Hobby World. Отдельный случай, если игра генерит стабильно высокую выручку по подписочной или free-to-play модели и не работает от релиза к релизу, а поддерживает игру контент-патчами. В этом случае выход на биржу может быть органичным, хотя все еще трудным шагом. Здесь наиболее очевидным кандидатом выглядит такой менеджер, как Леста Игры, оператор мира танков и мира кораблей.
3: Михаил Лисецкий, директор игрового фестиваля «Гамедни». Публичное размещение сейчас почти единственный способ привлечь инвестиции, но и это не так просто сделать из-за особенностей российского рынка, продолжает гендиректор компании Games for Games, преподаватель Высшей школы экономики Константин Сахнов.
10: Не все в этом заинтересованы. Какие-то игровые компании в целом хотят продолжать оставаться частными, зарабатывать в первую очередь с выручки, а не с роста капитализации стоимости акций, поэтому они не рассматривают выход на IPO. С точки зрения развития рынка, это, конечно, очень позитивный, очень хороший момент. Развитие российского геймдева, оно очень сильно завязано на инвестиции, как и любого геймдева, у нас их крайне не хватает. Но, с другой стороны, есть отсутствие профильных инвесторов, фондов, которые бы в России России инвестировали именно в геймдев. А, соответственно, почему этого нет? Потому что во многом российские инвесторы не профильные, не институциональные, они не понимают, что такое геймдев. Я очень много ходил по различным инвесторам, проводил встречи с чиновниками, депутатами, частными предпринимателями и в итоге привлекал в свою компанию деньги в Дубае, потому что у нас люди пока не обладают пониманием, что такое игровая индустрия. Многие говорили мне, что «Ой, лучше я вложусь, наверное, в гэмблинг, в азартные игры, казино, потому что ваша игровая индустрия — это что-то непонятное, с высокими рисками. Даже хорошие инициативы типа выхода на IPO не гарантируют прям достаточно серьезного успеха».
3: Константин Сахнов, гендиректор компании Games for Games, преподаватель Высшей школы экономики. Параллельно Мосбиржа развивает деривативы. В сентябре начнутся торги вечными фьючерсами на биткоин и эфириум. А затем площадка расширит позиции вечных фьючерсов на порядка 20 иностранных акций. Среди них Amazon, Tesla, Netflix и другие. Об этом сообщила управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева.
1: «Кто надо, услышал». Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
11: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
1: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: У микрофона Олеся Потапова. Китай является главным инвестором Татарстана, сообщил глава республики Рустам Миниханов. По его словам, товарооборот двух сторон в 2025 году достиг рекордных 3,3 миллиарда долларов. По данным китайской стороны, в последние годы китайско-российское экономическое сотрудничество в целом демонстрирует устойчивый рост. За январь-июль текущего года объем двусторонней торговли увеличился на 26% и достиг почти 160 миллиардов долларов. Зарплатные предложения в общепите выросли по итогам первого полугодия текущего года. Специалистам в среднем предлагали 67 тысяч рублей в месяц, что на 13% больше, чем годом ранее. В Москве зарплатные предложения начинались от 91 тысячи рублей. Столица заняла первое место по числу опубликованных вакансий, говорится в исследовании «Авито работа». В тройку лидеров по зарплатным предложениям вошли Подмосковье, Петербург и Краснодарский край. Самые высокие зарплаты у шеф-поваров, в среднем 114,5 тысяч рублей. Оплата работников торгового зала выросла на 22% до 86,5 тысяч рублей. Подготовка мальчика к школе в среднем по России обойдется примерно в 17 тысяч рублей, а девочки в 19 тысяч. Такую статистику приводят эксперты АКРА. В эту сумму вошел комплект школьной одежды, состоящий из куртки, пары брюк, двух сорочек для мальчика, а также обуви, рюкзака и канцтоваров. Набор для девочек отличается платьем, двумя блузками и юбкой, отмечает РИА Новости. Основную сумму родителям придется потратить на школьную одежду от 13 до 15 тысяч рублей. Канцтовары обойдутся почти в 1000 рублей. При этом дешевле всего собрать ребенка в школу можно в Калмыкии. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
3: Прямо сейчас в столице плюс 25, облачно, с прояснениями, дождей сегодня не будет. Понедельник самый теплый день этой недели, завтра в городе будет еще плюс 23, а вот уже в среду дневная температура не поднимется выше 18 градусов. Шестнадцать в Москве, вы слушаете Бизнес FM. Россияне наращивают переводы за рубеж. В июне граждане перевели за границу 321 миллиард рублей. Это максимум за год. Большая половина суммы пришлось на рублевые переводы. Это следует из данных ЦБ, опубликованных в обзоре рисков финансовых рынков. Квартальный показатель превысил 800 миллиардов рублей. Столько же выводили в 2023 году. Центробанк не раскрывал подобную статистику с начала 2024-го, поэтому динамика за последние два года неизвестна. Но для сравнения, в 2022 году на фоне начала боевых действий переводили еще больше – до 1,7 триллиона за квартал, и в основном в валюте. Сейчас ситуация иная. Почти 60% переводов идет в рублях, а объемы возвращаются к уровням двухлетней давности. Почему россияне отправляют за рубеж все больше денег и, главное, в рублях, говорит ведущий аналитик финансовой группы «Финам» Александр Потавин.
12: Ключевым фактором, который привел к росту объемов рублевых трансграничных переводов, является решение Банка России с декабря 2025 года по отмене уравнено установленного лимита в 1 миллион долларов в месяц на валютные переводы граждан. По сути, это разблокировало накопившийся спрос внутренний и позволило совершать более крупные транзакционные операции без необходимости их дробления, что значительно упростило весь процесс. Плюс к этому весной этого года благоприятные валюты курс тоже способствовал росту объемов покупки валюты. В целом это создало просто окно возможностей для того, чтобы россияне, которые стремились конвертировать рублевые накопления в валюту по выгодному курсу, они сделали это и могли просто перевести деньги на зарубежные счета и там уже в дальнейшем их конвертировать через брокерские счета в иностранную валюту.
3: Александр Потавин, группа «Финам». За этим ростом также стоят не только отложенный спрос и адаптация к санкциям, но и структурные изменения. Укрепление рубля на 45% к доллару за 2025 год снижает стимулы к покупке валюты, а ЦБ сохраняет лишь точечные ограничения для нерезидентов из недружественных стран. Продажи новостроек в России продолжают падать. В июле снижение составило более 7,5%, рассказали «Бизнес-ФМ» участники рынка. Середина лета – это низкий сезон, но количество сделок стало меньше к тому же периоду прошлого года. В городах-миллионниках продажи упали еще заметнее, почти на 10%. Причины не изменились. Высокая ставка рефинансирования, недоступность ипотеки, сокращение ипотечных программ и нестабильная экономическая ситуация. Покупатели заняли позицию ожидания, и это видно по всем сегментам, говорит директор по девелопменту Galaxy Group Григорий Дугий.
13: Количество нераспроданных квартир в комплексах, которые вводятся в эксплуатацию, растет. Практически во всех сегментах падения спроса такая уже тенденция, и она будет с нами точно до 2027 года. Сейчас посмотрим, что будет происходить со слабеющим рублем. Сильный рубль очень сильно давил на продажи в Москве на сегмент элитного жилья. Там при курсе 70 и ценники там, в 2 плюс миллиона за квадратный метр, это там очень серьезно деньги, переводя в валюту. Люди, которые принимают такие решения, они смотрят не только, может быть, на российский рынок, а глобально на какие-то там инвестиционные возможности. Сейчас в связи с ослаблением рубля мы можем увидеть, как ни странно, тенденцию к тому, что, может быть, вот именно в этом сегменте продажи немножко вырастут. Но это, наверное, рубль должен еще ослабить процент на 15 для того, чтобы эта тенденция как-то сформировалась.
3: Григорий Длугий, Galaxy Group. При этом цена на недвижимость растет, несмотря на низкий спрос, потому что растет себестоимость жилья. Строительство само по себе становится дороже для девелоперов, и продавать ниже себестоимости никто не будет, говорит советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт Недвижимость» Константин Барсуков.
14: В целом ожидать того, что застройщики будут цены снижать, наверное, не нужно. Ну вот в августе, я думаю, тоже спрос будет не сильно большой, в том числе связано это будет с тем, что люди полавгуста готовятся к школам, не до покупок. Может быть, кто-то, конечно, наоборот, попробует перед школой купить, хотя это же не вторичка, это новостройка, поэтому скорее притормаживаться немножко будет. Ну а дальше вопрос, как покажет себя вторичка, вырастет ли она действительно на те самые 10% до конца года, и что будет с ключевой ставкой. Это будет определять спрос на новостройки в ближайшее будущее. Все от ЦБ зависит. Чем ниже ключевая ставка, тем меньше разрыв между первичкой и вторичкой в смысле стоимости кредита, потому что семейная ипотека – это льготная программа. Поэтому для застройщиков как раз-таки сильное снижение ключевой ставки – это повод призадуматься о судьбе спроса, потому что чем ниже ключевая ставка, тем меньше этот разрыв, тем меньше преимущество у конкретной новостройки. У нас вторичка просто в цене растет, поэтому не говорю, что снижение ключевой ставки будет критично влиять на спрос на новостройки в плане его роста. Совокупно все. Нужно смотреть, как вторичка себя будет вести.
3: Константин Барсуков, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости». Дополнительный фактор для падения продаж – это снижение инвестиционной активности на рынке недвижимости. Квартиры стали меньше покупать не только в Москве, но и в Петербурге, и в других регионах. Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать селлеров, пострадавших в результате атак на маркетплейсы. Среди главных предложений – списывать утраченные товары как убытки и не восстанавливать по ним НДС, а также компенсировать убытки бизнеса через прямые выплаты из федерального бюджета. Также ассоциация просит создать механизм перестрахования рисков для логистических объектов, дать отсрочку или рассрочку по налогам и страховым взносам до года и запустить льготное кредитование. Эти меры сейчас критически важны, говорит гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверхи» Ефим Алдухов.
15: Для многих компаний сейчас, которые, во-первых, потеряли, по сути, оборотные средства, во-вторых, сейчас объективно объемы продаж через маркетплейсы снижаются просто-напросто, потому что некуда грузить товар зачастую, а регионы, куда необходимо отвозить товар, стали достаточно отдаленные. Логистика в стране подорожала в среднем за год на 20-30%, иногда даже на 100%, поэтому даже при условии продолжения нормального функционирования маркетплейсов это все равно требует достаточно серьезных мер для того, чтобы просто получать прибыль сейчас или хотя бы выручку. Если мы говорим про льготное кредитование, то сейчас идут активные попытки его организовать через ВТБ, через Сбербанк и через другие банковские структуры. Это выглядит абсолютно понятным и нормальным для возмещения просто-напросто оборотных средств, которые сейчас пропали. Более того, мы наблюдаем сейчас некоторые задержки в выплатах со стороны Wildberries, даже уже за проданный товар в более ранние периоды.
3: Ефим Алдухов, компания «Точка сверки». Обращение пострадавших предпринимателей абсолютно понятно и обосновано, но ситуация непрогнозируема. Невозможно предсказать, когда и где произойдет следующая атака и каковы будут масштабы потерь, рассуждает колумнист БФМ.ру Семен Новопрудский. По его мнению, главное, что может сделать государство, снизить финансовую нагрузку на маркетплейсы и продавцов. А вот прямые выплаты из бюджета нереальны, пока невозможно оценить масштаб и круг пострадавших, считает Новопрудский.
16: Конечно, первое, что напрашивается, это налоговые льготы, это кредитные каникулы, независимо от того, имеют ли формальное право эти конкретные предприниматели на получение таких каникул, это меры, скажем так, тактические. Есть стратегические меры, в частности, когда ассоциация просит создать механизм софинансирования страхования вот таких случаев, конечно, такой механизм должен быть создан, потому что это угроза, которая может быть протяженной во времени. И, кроме того, мы бы знаем, что форс-мажоры вообще разные. Бывают, то есть у нас есть страхование там, да, на случай чрезвычайных ситуаций там, и так далее. То есть вот такого рода механизм, конечно, должен быть прописан, и он должен быть в том числе государственный. То есть это не те правила, которые устанавливают для себя бизнес, а это те правила, которые должно установить государство и предусмотреть какие-то расходы на софинансирование таких страховок. Что касается идеи не учитывать сгоревшие товары там, в НДСе, это очень сложно. На самом деле, потому что никто не может знать, сколько чего сгорит, это может создавать почву для каких-то махинаций, вот это крайне сложно. То есть, скорее, гораздо логичнее это устанавливать налоговые каникулы. То есть, строго говоря, в этом смысле действовать похоже на то, как государство действовало во время карантинов по ковиду, то есть, когда оно какие-то налоговые каникулы устанавливало, налоговые льготы, отсрочки, вот эти вещи напрашиваются. Меры, которые кажутся совершенно нереалистичными, на которые, на мой взгляд, государство не должно идти, это прямые субсидии кому бы то ни было, то есть, как самим крупным маркетплейсом, так и конкретным предпринимателям. Проблема состоит в том, что, во-первых, невозможно корректно посчитать ущерб, потому что на данный момент он такой, но он может в любой момент стать больше. Ну, просто, с одной стороны, неподсчитываемо, а с другой стороны, невозможно понять, кому и по каким критериям помогать. И поэтому невозможно оценить, сколько денег на это тратить.
3: Семен Новопрудский, колумнист БФМ.ру. Недавно Банк России рекомендовал кредиторам поддержать пострадавших предпринимателей, независимо от того, имеют ли они по закону право на кредитные каникулы. Также было заявлено, что кредиторам следует воздержаться от начисления штрафов и пений за просроченные платежи. Но эксперты отмечали, что, скорее всего, это останется рекомендацией. Новые сверхбогатые, сделавшие состояние в ИИ-сфере, кардинально меняют рынок предметов роскоши от самолетов до яхт, пишет Financial Times. По данным UBS, ведущего мирового управляющего частным благосостоянием, в мире уже более 3000 миллиардеров, и их число за последний год выросло на 13%. При этом более 1000 из них проживает в США. И предпочтения новой технологической элиты перекроили весь премиум-сегмент.
1: Подробности.
17: Новые миллионеры отказываются от шампанского на борту частного джета в пользу смузи. А сам джет покупают не ради демонстрации статуса, а в поисках приватности. Им не нужны посредники при покупке яхт, и они предпочитают платить криптовалютой, а рейсы бронируют через мессенджеры. По данным источников Financial Times, в бизнес-авиации приток молодых IT-предпринимателей привел к резкому снижению среднего возраста клиентов на 10 лет. На автомобильном рынке и миллионеры ценят эксклюзивность. Дилеры отмечают, что те готовы менять машины каждые полгода ради самых последних моделей. Особенно популярен среди них кроссовер Lamborghini Urus с возможностями кастомизации. В яхтенном бизнесе тоже перемены. Новые миллионеры отказываются от прогулочных судов для вечеринок и предпочитают быстрые экспедиционные яхты с увеличенной дальностью хода. ИИ «Элита» требует устанавливать на палубах системы спутникового интернета и профессиональное спортивное оборудование.
3: Как резюмируют эксперты рынка роскоши, молодые и миллионеры больше не подтягивают майтай на палубе, а занимаются фитнесом и все чаще заказывают дорогие и изысканные игрушки.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 16:28. В студии Олеся Потапова. Зампред Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг, признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов, приговорен к 11 годам и 1 месяцу заключения. Псковский городской суд сегодня признал Шлосберга виновным по делу о дискредитации российской армии. Сегодня же в Верховном суде рассматривается решение об отмене регистрации федерального списка «Яблоко» на выборах в Госдуму. Представители Генпрокуратуры и ЦИК просит Верховный суд отклонить жалобу партии на решение об отмене регистрации. По их мнению, оснований для отмены или изменения решения о снятии с выборов нет. Администратор телеграм-каналов «Кремлевская прачка» Инис Игорь, признан в России СМИ иноагентом, Михаил Поляков, приговорен к 11 годам колонии за вымогательство. Дело слушалось в Московском гарнизонном военном суде. По версии следствия, Поляков требовал более 50 миллионов рублей двух топ-менеджеров компании «Ланит» за непубликацию компрометирующих материалов в телеграм-канале. Уголовное дело возбуждено в отношении журналистки Ксении Лариной и настоящее имя Оксана Баршева, которую ранее признали иноагентом. Ларину обвинили в призывах к терактам на территории Москвы. Соответствующую публикацию, по версии следствия, она сделала в канале одного из мессенджеров. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры. На СВО погибли 62 гражданина Ганы, еще 15 граждан числятся пропавшими без вести. Такую информацию сообщил глава МИД Ганы Сэмюэль Агудзета Аблакова по итогам переговоров в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе встречи обсуждался вопрос прекращения нелегального рекрутирования ганцев на СВО. Российский министр отметил, что некоторые граждане этого африканского государства подписали контракты из солидарности со страной, которая им помогала бороться с расизмом, а некоторые по финансовым соображениям. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 16:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Российское подразделение Nestlé может оказаться под временным управлением. Ввести его в отношении одного из крупнейших игроков продуктового рынка предложила малоизвестная компания КС Логистик. Что все это значит и будут ли последствия? Российская валюта сегодня просела до минимальных значений. С середины марта внебиржевой доллар поднялся выше 85 рублей, юань перешагнул за 12,5. На рынке акций тоже снижение. Мнение экспертов в ближайшем эфире. Ресторан со своим контейнером в Евросоюзе вводит новые правила для заведений общепита, которые позволят клиентам приносить свои емкости для еды и напитков на вынос. Что об этом думают европейские рестораторы и их российские коллеги? Об этом и многом другом в эфире Business FM. российские структуры Nestlé могут оказаться под временным управлением. Обращение с призывом ввести такой режим направила компания КС «Логистика», пишет «Коммерсант». Речь идет о 5 юридических лицах: Nestlé России, Nestlé Кубань, Serial Partners Rus, ЦБП Nestlé и Atrium Innovations Rus. КС «Логистика» мотивирует необходимость ввести временное управление тем, что Nestlé не собирается расширять мощности своего производства в России и прекратила экспорт товаров. Обращение направлено в аппарат вице-премьера Дмитрия Патрушева. Ответ, как ожидается, будет дан до конца года. Nestlé ограничила работу в России с 2022, но полностью рынок не покинула. Ассортимент продукции был сокращен, убрана реклама, оставлено производство продуктов первой необходимости. В целом Nestlé поступила, как многие зарубежные компании, в то время. Но повод ли это для введения внешнего управления? Мнение гендиректора Vector Market Research Дмитрия Чумакова.
18: Некоторые зарубежные компании в последние годы формально не вышли из состава акционеров российских юридических лиц, но существенно изменили, по моему мнению, свой подход к работе, что, конечно, влияет на их бизнес-результаты и на вклад в российскую экономику. По сути дела, зарубежный бизнес, топ-менеджеры которого всегда говорили, что бизнес – это бизнес, политика – это политика, вдруг резко поменял в ряде случаев свою точку зрения, и по разным причинам политика стала влиять на то, как они работают в России. При этом важно понимать, что, получая поддержку от государства, крупный бизнес зачастую декларирует или декларировал планы по инвестициям и планы по росту объемов производства и так далее. А обещания, конечно же, надо выполнять. Бизнес – это актив, который должен эффективно работать. И для крупных корпораций с большими активами в России это еще и то, что было реализовано зачастую при наличии мер государственной поддержки. И, конечно, если такой бизнес начинает забывать о том, в чем его истинные цели, то это может привлечь вполне, по моему мнению, обоснованное внимание. Теперь совершенно очевидно большой потенциал развития в России. И как, ориентируясь на российский рынок, и как в плане производственной площадки для экспорта продукции на другие рынки, в другие страны, и если компания осознанно или умышленно, скажем, это не делает, то это, конечно, может привлечь внимание с точки зрения как одного из факторов для оценки целесообразности ввода мер по временному управлению, которые позволят реализовать потенциал компании в полной мере. Как показывает уже существующая сложившаяся практика, временное управление может оказать в том числе и весьма положительное влияние на показатели работы бизнеса. На мой взгляд, вполне вероятно, это обращение, оно позволит как раз стать триггером для того, чтобы проанализировать ситуацию тщательно с учетом всех значимых факторов и принять обоснованное решение по поводу того, нужно это делать сейчас или нужно это делать позже, или, может быть, с этим решением нужно повременить.
3: Дмитрий Чумаков, Vector Market Research. Оценки активов Nestlé в России разнятся. С текущим портфелем брендов сумма может составить около 120 миллиардов рублей. Средняя рыночная стоимость экспертами оценивается в 160-170 миллиардов. Компания КС «Логистика», подавшая обращение о временном управлении, на рынке мало известна. По данным Spark, бенефициар компании, бизнесмен Герасим Богомолов, владеет ООО «Абатом Про». Компания занимается поставками в Россию немецких электроинструментов «Метабо». Обращение в целом очень странное, говорит гендиректор «Инфолайн» аналитика Михаил Бурмистров.
19: Обращение странное и неожиданное, как бы оно ни было, оно в любом случае будет рассматриваться. То есть очевидно, что это какие-то вещи, которые не выглядят непонятными, неочевидными. То есть что это за компания, какое ей дело до бизнеса Nestlé и так далее. Более того, в письме ряд тезисов, они такие как бы очень спорные. И по поводу инвестиций в развитие активов они осуществляются. И по поводу там ситуации с экспортом там тоже не все понятно, потому что в нашем мониторинге показывают, что продукция как минимум в Казахстане присутствует. То есть на самом деле как бы вопросов здесь очень много. Поэтому мне кажется, что последние события на рынке, связанные с рядом крупных активов, они могли вызвать какой-то такой несколько нездоровый ажиотаж. Соответственно, мы видим вот такое обращение. Возможно, оно не единичное будет, потому что, в принципе, международные компании в России работают. И вопрос, еще раз повторюсь, он в большей степени касается того, что, первое, что это выглядит очень странно и нелогично. Второй вопрос, это, конечно, выглядит очень деструктивно, потому что крупные компании, которые много лет инвестировали в Россию, построили здесь предприятия и так далее, и сейчас мы вдруг видим такие какие-то странные обращения.
20: Скажите, пожалуйста, факт того, что в 2022 году компания приостановила инвест-программу, отказалась от рекламы, приостановила продажи части брендов и вот стала выпускать только продукты первой необходимости, это является самим по себе поводом для того, чтобы и разговоры такие велись, и правительство могло оценить?
19: Я не очень понимаю эту логику. В принципе, Nestlé всегда выпускала товара первой необходимости. Компания выпускает пищевую продукцию, компания выпускает корма для домашних животных. На том, на другом рынке компания ведет себя там абсолютно понятным, логичным образом, и поэтому я не знаю, почему здесь еще возник вопрос каким-то пресс-релизом 2022 года. Ну, то есть сейчас много удивительного происходит, конечно, в России, но мне не очень понятно, почему так происходит. В данном случае я не вижу каких-то особенностей бизнеса, которые могли бы вызывать такого рода вопрос.
3: Михаил Бурмистров, гендиректор «Инфолайн-аналитика». В российском офисе «Нестле» на запрос «Бизнес-ФМ» заявили, что офисы и фабрики компании продолжают работу в России. «Нестле» не получало каких-либо запросов от государственных органов относительно обращения. Мы продолжаем выполнять наши обязательства перед сотрудниками, потребителями, клиентами и поставщиками и местными сообществами, добавили в «Нестле». В Новосибирске авария на электросетях вызвала масштабные сбои Ростелекома и отключение света. Проблемы, в частности, в Калининском и Заильцовском районах. Там нет электричества в нескольких сотнях домов. Энергетики обещают завершить работу к вечеру. Кроме того, в Новосибирской, Омской, Иркутской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях перебои с доступом к интернету и отдельным цифровым сервисам. Вот что рассказывает главный редактор «Бизнес-ФМ» Новосибирск Юлия Дорн.
0: Последствия аварии вышли далеко за пределы только отключения света. В зоне аварии закрыты магазины, офисы остались без телефонной связи. Параллельно фиксируются перебои в работе цифровых сервисов. По данным сайта СБОИ РФ, на проблемы с ВИНГ поступило около 1000 жалоб, из них примерно 260 из Новосибирской области. Есть сбои и у Ростелекома. По имеющейся информации, под отключение попал центр обработки данных, и серверы пришлось перевести на резервное питание. Жители также пишут в соцсетях о проблемах с онлайн-сервисами общественного транспорта и записью к врачу. В Минздраве региона подтверждают, запись через госуслуги временно ограничена, неполадки устраняются.
3: Юлия Дорн, главный редактор «Бизнес-ФМ» Новосибирск. Ростелеком сообщил, что восстанавливает сервисы. Там отметили, что новосибирский дата-центр был экстренно переведен на резервные источники питания. В связи с длительным отсутствием электричества произошел временный сбой, который уже устранили. В ресторан со своим контейнером. В Евросоюзе вводят новые правила для кафе и ресторанов. Они должны будут разрешать клиентам приносить свои контейнеры для еды и напитки на вынос. Что думают об этом европейские рестораторы и как это оценивают их российские коллеги? Продолжит Наталья Шашина.
21: Владелица кафе «Арома» в окрестностях Франкфурта на Майне Ирина Фуд делится с бизнесом. Придется тратиться на упаковку, которая стоит не так уж дешево. Вот что рассказывает Ирина о своем бизнесе.
22: В моем кафе нет многоразовых бокалов для refill, то есть для перезаполнения, но если гости приходят со своей посудой, условно со своей кружкой переносной, то я могу сделать в нее кофе абсолютно без проблем. Точно так же я положительно отношусь к новости, что люди могут прийти со своей коробочкой условной, чтобы взять с собой пирог или собираются забрать. Для меня это огромный плюс как для предпринимателя, по той простой причине, что в Европе любая посуда to go с собой стоит абсолютно немалых денег, то есть самая банальная, самая дешевая, не брендированная коробочка для пирога с собой у меня стоит 20 центов. Поэтому для меня это вопрос экономии, и отношусь я к нему положительно. К тому же люди будут создавать меньше мусора, что тоже положительно отразится на экологии.
23: Если, допустим, завтра человек приходит со своей пластиковой коробкой к вам, которую вы не мыли, и происхождение которой вам неизвестно, ресторан обязан туда положить еду? И кто отвечает, если потом возникнут проблемы?
22: Все, что выносится за пределы кафе, относится сугубо к человеку, который вынес этот предмет, вынес эту еду на улицу, поэтому, в принципе, за эту еду я больше не отвечаю. Все, что происходит за пределами, это уже совершенно другая история.
21: Измененные правила предусмотрены новым европейским законодательством об упаковке. Цель – сократить одноразовую тару и перейти на многоразовую. Через 4 года 10% горячих и холодных напитков и 10% еды на вынос в ЕС должны продаваться в упаковке, пригодной для повторного использования. У российских рестораторов пока взгляд на это неоднозначный. Тем более, что доставкой блюд у нас часто занимаются агрегаторы, рассуждает управляющий партнер сети ресторанов Boston Seafood and Bar Кирилл Мартыненко.
4: Во-первых, по поводу доставки из ресторана или забора продуктов из ресторанов, я как шеф-повар категорически против этой истории, потому что та еда, которая доставляется, неважно каким образом, взял ли это сам гость в контейнер, привез домой, разогрел, или это агрегатор довез, в любом случае получается продукт уже не ресторанного уровня. Поэтому я против того, чтобы приходили со своим, и против того, чтобы вообще ресторан делал какую-то доставку на вынос. Если это как-то перейти на нас, я думаю, что это вряд ли будет работать, потому что в основном все-таки у нас люди сами не приходят в ресторан забирать еду, а пользуются услугами агрегаторов крупных. И естественно, что крупные агрегаторы со своими контейнерами не могут забрать у клиента контейнер, приехать, переложить его в еду в ресторане, и потом опять клиенту отвезти. Так что я думаю, что это скорее утопия, по крайней мере, для нашей индустрии пока в ближайшее время. А если человек приходит в ресторан и хочет взять какую-то с собой еду, это единичный, скорее, случай, наверное, если рассматривать наш рынок.
21: Впрочем, нередко официанты сами предлагают упаковать остатки, если видят, что порция оказалась слишком большой. Обычно используют специальные ланчбоксы, бумажные или пластиковые. Если прийти с лоточком из дома, вероятно, официант удивится. Как говорят рестораторы, взять чужой контейнер в чистую зону кухни нельзя. А вот если блюдо уже на тарелке, клиент волен делать с ним, что хочет. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Business FM.
3: Пора осознанно начать борьбу со сквернословием. К этому призвал население губернатор Забайкалья Александр Осипов. Он сказал, мы в большой беде, сквернословие становится обыденным. В итоге теме борьбы с матом было даже посвящено оперативное совещание в краевом правительстве. Губернатор Осипов привел в пример свою бабушку, участницу Великой Отечественной войны, которая рассказывала, что даже в самых тяжелых боях летчики-истребители не могли позволить себе материться, а если уж проскакивало словечко, потом извинялись.
1: Без комментариев.
5: Призываем к началу этой борьбы изобретательно смотреть на это все, стремиться самим тоже чураться этого. Это очень сложно, мы прекрасно понимаем, много нервных минут. Но вот я хочу пример привести. Я вырос в среде фронтовиков Великой Отечественной войны, и вопреки тому, что сейчас распространяется, могу из первых уст передать, как тогда было с матом. Не матерились вообще. Во время какой-то резни или атак какие-то словца могли вылететь, и за это потом им было стыдно.
1: Без комментариев. Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
6: Максидом.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To live from hands to mouth. Дословно с английского это «жить из рук в рот», а означает «еле сводить концы с концами», «жить впроголодь». Фраза родилась в годы Великой Американской депрессии, когда люди зачастую просто не знали, как скоро им удастся поесть в следующий раз. Поэтому в буквальном смысле любые продукты, которые попадали им в руки, сразу же отправлялись в рот. Сегодня «to live from hands to mouth» может означать и полный финансовый крах, и временные трудности. Срочные переводы на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
21: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
1: Ценные бумаги.
21: NVIDIA раскрыла долю в SpaceX стоимостью около 21 миллиарда долларов. На конец второго квартала производителю чипов принадлежало почти 123 миллиона акций космической компании Илона Маска. Эту долю NVIDIA получила после инвестиций в XAI и компанию Маска, которую в феврале купила SpaceX. С конца июня акции SpaceX подешевели, и сейчас пакет NVIDIA оценивается примерно в 17 миллиардов долларов.
1: Арбитраж.
21: Арбитражный суд Москвы отклонил иск Минкультуры к Союзмультфильму на 131 миллион рублей. рублей. Министерство требовало вернуть субсидию в 60 миллионов рублей и выплатить еще более 70 миллионов процентов. Суд полностью отказал в иске. По данным СМИ, субсидия предназначалась для покупки новой техники и оборудования, а также модернизации имущества студии. Решение можно будет обжаловать в течение месяца.
7: Ценные бумаги.
21: Евротранс допустил второй дефолт по облигациям. Оператор сети АЗС не смог выплатить инвесторам почти 78 миллионов рублей процентов по облигациям. Компания перечислила лишь 100 тысяч рублей. Акции Евротранса упали еще примерно на 5%, а с начала года потеряли почти 80% стоимости. О намерении добиваться банкротства компании ранее заявили Сбербанк и Банк Россия.
7: Отчеты и планы.
21: ВТБ усиливает защиту онлайн-банка. Теперь клиентов будут предупреждать о входе в аккаунт с другого устройства. Если пользователь заметит подозрительную активность, он сможет одним нажатием завершить все активные сессии и закрыть постороннему доступ к счету. После этого для входа потребуется заново пройти авторизацию. Функция бесплатна и уже доступна всем клиентам в интернет-банке и мобильных приложениях на iOS и Android. В разделе безопасности также можно посмотреть историю входов и список подключенных устройств. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
3: В Москве вы слушаете Business FM. Курс китайской валюты на Мосбирже сегодня поднялся до 12 рублей 69 копеек. Это максимум с февраля прошлого года, однако затем рост замедлился. За внебиржевой доллар дают более 85 рублей. Рубль остается под давлением. Экспортеры продают меньше валюты из-за санкций, а спрос на нее растет, в том числе из-за сезонных отпусков и закупок топлива за рубежом. При этом нефть марки Brent превысила 89,4 доллара за баррель. На отечественном фондовом рынке снижение замедлилось. Оба индекса теряют около процента, говорит инвест-аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
8: Геополитические риски сейчас как раз таки они драйвят спрос на валюту, плюс напомню, что достаточно много покупает валюты Минфин, более 6 миллиардов рублей в день, и он как раз таки выступает основным участником спроса на доллар. Закупки Минфина до первых чисел сентября продолжаются, поэтому до тех пор у нас повышенный спрос на валюту до 90 рублей за доллар мы в целом можем увидеть. Дальше будем смотреть новый объем покупок, или же если у нас нефть сильно упадет, то вообще Минфин может валюту подавать начать, но пока это не консенсус.
3: Рынок акций, главный драйвер этого падения.
8: Мне кажется, все видели не самые позитивные политические новости выходного дня, то есть все больше и больше инфраструктурных потерь, если так можно выразиться, можно ждать по срокам круга компаний, поэтому рынок это, собственно, закладывает в цены.
3: Можно рассчитывать на технический отскок в обозримой перспективе или распродажи будут продолжаться до каких-то обновлений годовых минимумов?
8: По отдельным бумагам да, но в целом у нас общая ситуация достаточно сложная. Экономразвитие понизило на позапрошлой неделе прогноз по росту ВВП. То есть в целом в экономике ситуация не самая простая, поэтому если отскок и будет, то, как вы уже сказали, исключительно технические.
3: Какие бумаги сейчас выглядят защитными?
8: Достаточно неплохо выглядит сектор ритейла, который исторически показывает сильный спрос, и в фокусе банковский сектор, потому что, напомню, лидер банковского сектора Сбербанк по последним отчетам прирастает по прибыли, но на 20% годовых. То есть даже среди маленьких компаний такую динамику сложно найти.
3: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyford Capital. Индекс Мосбиржи сегодня несколько раз пробивал отметку в 2100 пунктов. Это внешнеполитическое давление, угрозы Кайкалос или, опять же, некая закономерность, говорит директор по инвестициям Укарин Кап Илья Голубов.
9: И я думаю, что не было особого большого повода расти фундаментального, да, то есть был некий отскок, люди покупали, сейчас ряд инвесторов просто закрывали те позиции, которые, возможно, были в плюсе, то есть какой-то долгосрочной идеи положительной нету. Да, разумеется, добавился там некий негатив, но я бы не сказал, что он существенный для того, чтобы как-то объяснить там, разворот рынка, и разворотом я бы это не назвал. То есть просто нету поводов расти, почему бы не зафиксировать прибыль, плюс появились какие-то некие негативные новости, которыми воспользовались.
10: А появится этот позитив-то?
9: Мы надеемся на это, но он, разумеется, связан с геополитикой, на которой мы не властны. Ну и, с другой стороны, в какой-то перспективе, если у тебя будет все-таки снижать ставку, разумеется, более низкие ставки должны какой-то дать буст для рынка акций.
10: До сентября, видимо, нужно отложить вопрос.
9: Я думаю, что, да, в августе пока не надо смотреть на акции и бежать за какой-то попыткой краткосрочной наживы, все-таки надо смотреть фундаментально.
3: Илья Голубов, директор по инвестициям Укарин Кап, с ним беседовал Игорь Ломакин. По мнению аналитиков, индекс Мосбиржи может обновить годовой минимум и упасть ниже 2000 пунктов, если позитивных новостей не появится. Криптобиржа Binance передала Следственному комитету России данные о своем клиенте, которого затем арестовали за перевод денег в ВСУ. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на свои источники. При этом Binance еще в 2023 году заявила, что ушла из России, и исполнять требования российских правоохранителей она формально была не обязана.
1: Подробности.
11: О том, что бывший топ-менеджер российской IT-компании Юрий Беленький был арестован, сообщалось еще в октябре прошлого года. Тогда Следственный комитет России заявлял, что в 2023 и в 2024 году он переводил деньги в криптовалюте журналисту Аркадию Бабченко, признан в России иноагентом. Общая сумма переводов составила 60 тысяч рублей. Этот журналист собирал средства на поддержку ВСУ. В частности, как уточняет Рейтер, часть денег уходила бригаде Азов, признанной террористическим объединением и запрещена в России. Сейчас стало известно, что данные об этих переводах Беленького предоставила Binance по требованию российского следственного комитета. Примечательно, что Юрий Беленький, помимо гражданства РФ, также имеет вид на жительство в Болгарии. Поэтому, по мнению Рейтера, Binance, предоставив данные о переводах Следственному комитету России, могла нарушить европейские законы о защите персональных данных. И в целом Binance была не обязана выполнять требования российских правоохранителей, так как в 2022 году криптобиржа заявляла, что продает весь свой бизнес в России, а в 2023 сообщила, что полностью уходит с российского рынка и даже не оставляет себе возможность выкупа бизнеса. Сама Binance, однако, считает иначе. Агентству Рейтер представитель криптобиржи сообщил, что, цитата, «как и другие глобальные финансовые институты, мы сотрудничаем с правоохранительными органами по всему миру в рамках законных запросов информации».
3: Сам Юрий Беленький в настоящий момент ожидает суда в России. Его адвокат, как пишет Рейтер, отказался от комментариев. США хотят запретить Европе и другим союзникам использовать китайский искусственный интеллект. Соответствующий проект письма подготовлен Госдепартаментом, сообщает Рейтер. Оно будет адресовано 35 странам, которые...

0: какого-нибудь искусственного интеллекта, моделей китайского производства, это всего лишь предлог. Образно говоря, в нашей отрасли, в области развития технологий искусственного интеллекта, даже несколько месяцев — это настолько долгий срок. Все мгновенно меняется. Сегодня кто-то ляпнул, что они хотят запретить своим европейским вассалам использовать китайские модели. А пока суд да дело, пока они подпишут какие-нибудь бумаги, соберутся, посидят, поговорят, что произойдет в течение этого времени в мире, вообще неизвестно. Имеется в виду в области искусственного интеллекта. Для чего это США? Китай без Европы проживет. А вот Европа, что с ним будет? Я думаю, США это вообще не волнует. Найдет ли Китай какие-то варианты, чтобы свои модели продвигать в других местах? Да наверняка найдет. Китай в Африку идет, в Юго-Восточную Азию, в Латинскую Америку даже заходит. Мы-то в России посмотрим со стороны, кто кого заборет. Мы и те, и другие модели используем.
1: Роман Душкин, гендиректор АЯ-эксперт. Рейтер отмечает, что единственной страной, которая одновременно входит в состав обеих ИИ коалиции, является Казахстан. Причина в том, что эта страна обладает крупными месторождениями редкоземельных металлов, которые крайне важны для развития технологий.
2: Реклама. Нижний Новгород 2026. Хорошо знакомый бренд в новом времени и в новых технологиях. С новыми перспективами сразу в трех амбициозных моделях. Так во что вырос микс из передовых международных инноваций, современных разработок отечественной конструкторской школы и стремлений к мировым стандартам и технологической независимости? Кроссоверы Volga K40 и K50, седан бизнес-класса Volga S50. В тест-драйве с Алексеем Аксеновым. На этой неделе на Бизнес-ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Особая пенсия. Выдающиеся спортсмены часто имеют право на особую государственную пенсию. Самые крупные выплаты олимпийским чемпионам назначены в Тайване – около 4000 американских долларов в месяц. В Сербии – почти 3500, в Румынии – примерно 3200. Меньше других платят за высшую спортивную славу Индия – около 200 долларов в месяц. В США, Норвегии, Китае, Новой Зеландии пожизненных выплат от государства нет. В России индекс фиксируемая президентская стипендия в этом году составляет ежемесячные 62,5 тысячи рублей для каждого чемпиона Олимпийских и Паралимпийских игр, а также для тренеров и специалистов победивших команд. Призеры получают в 1,5-2 раза меньше. Для спортсменов выплаты пожизненные, а для тренеров и специалистов ограничены одним годом. Особая пенсия на Бизнес ФМ.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира.
2: Древнейшими на Земле изделиями из золота считают находки в некрополе в Болгарии, в 4 километрах от центра современного города Варна. Их возраст определили в 6,5 тысяч лет. Еще несколько захоронений на территории Болгарии относят примерно к тому же периоду, но варнинское – самое богатое на золотые артефакты. В общей сложности в нем было найдено 3000 золотых изделий общим весом около 6 килограммов.
3: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 16 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Защита политика Льва Шлосберга. Он признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов-экстремистов. Обжалуют приговор по делу о дискредитации армии и распространении фейков. Ранее сегодня суд приговорил зампреда Псковского регионального отделения партии «Яблоко» к 11 годам и 1 месяцу заключения. Шлосберг находился в СИЗО Пскова с декабря прошлого года. До этого ему назначили обязательные работы по делу неисполнение обязанностей иностранного агента. Сегодня же в Верховном суде рассматривается решение об отмене регистрации федерального списка «Яблоко» на выборах в Госдуму. Представители Генпрокуратуры и Центра избиркома просят Верховный суд отклонить жалобу партии на решение об отмене регистрации.

0: США и Иран согласились продлить 60-дневное перемирие, сообщает Аль-Араби. Подробности этого пока не приводятся, но источники утверждают, что Вашингтон и Тегеран пришли к общему соглашению. При этом официальных комментариев пока не поступало. На прошлой неделе турецкое агентство «Анадолу» писало, что США и Иран согласовали продление режима прекращения огня. Но позднее в тот же день Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника опровергла эти данные. Для аэропорта в Калуге и столичного Внуково отменили ограничения на прием и отправку рейсов, сообщает Росавиация. Ограничения вводились ранее сегодня по соображениям безопасности. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Почти 5 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Доедет ли Kanye West до России? Концертное агентство Say Agency утверждает, что певец выступит в Петербурге 10-11 октября. Фанаты рэпера стремительно раскупают билеты, но в окружении самого Kanye West информацию о предстоящих концертах в России пока не подтвердили. Неужели снова мимо? Правительство просит поддержать селлеров, пострадавших из-за атак БПЛА по складам маркетплейсов. Ассоциация компаний интернет-торговли предлагает списывать утраченные товары как убытки и не восстанавливать по ним НДС, а также компенсировать потери бизнеса через прямые бюджетные выплаты. Насколько все это реалистично? Добро пожаловать на Мосбиржу. Крупнейшим разработчикам российских видеоигр хотят предложить выйти на IPO. Кому из игроков рынка геймдева может быть интересен выход в акции? И в чем они видят главные трудности размещения на бирже? Все подробности в эфире Business FM. Kanye West, кажется, все-таки доедет до России. Правда, пока эта информация не подтверждена со стороны самого музыканта. Однако агентство Say Agency, занимающееся организацией концертов, сообщает, что Kanye выступит в Санкт-Петербурге на Газпром-арене 10 и 11 октября. На официальном сайте E-Tour 2026 России в списке концертов нет. Президент концертного агентства TCI Эдуард Ратников рассказал Business FM, что и сам недавно участвовал в переговорах с командой Kanye West по поводу концерта в России.
3: В июне я тоже участвовал в переговорах, потому что Kanye, в принципе, нашел возможность, как ему поработать в России. И, в принципе, он сам хочет. У него есть какой-то свой план, который они нам, естественно, не говорят. Но, надеюсь, этот план достойный, и человечество вздрогнет. Они настаивали на одном только концерте, только на одном концерте в России за 7-8 миллионов долларов. Дело в том, что эта сумма на один концерт делает билет слишком высоким. Я им, естественно, предлагал за эту сумму два концерта. И Питер, и Москву. И Газпром-арену, и стадион Лужники. Но им по какой-то причине сложно делать два концерта, и они нашли организатора позговорчивей. Я принадлежу профессиональной среде, для меня важны все аспекты, все нюансы, экономика в первую очередь. Но есть компания Say Agency, которая хочет проводить whatever it takes. Неважно, что это стоит. И они, естественно, нашли такого сговорчивого организатора, Say Agency, с которым они, видимо, после Алматы дали подтверждение формальное. И теперь это уже скоро будет в продаже. И думаю, что реально сложится. А что касается всяких моментов организационных, таможенных, визовых и так далее. Ну, видимо, Say Agency знает, как это сделать. И все эти риски принимает на себя. Я не знаю, смогут они застраховать этот концерт или нет, но любая страховая компания любые риски, связанные с этим, оценит очень дорого.
4: Есть ли шансы какие-то, что не состоится концерт? Просто два года назад была такая же шумиха, что вроде как...
3: Нет, другая была ситуация. Ситуация была, что не было шоу, не было тура, и Kanye был предан анафеме. А сейчас ситуация достаточно сильно изменилась, поэтому она абсолютно реальна.
4: То есть, ну и цены, вот то, что в танцпол 25 тысяч, там вообще от 9 до 160 получается действительно...
3: Ну, потому что стоимость выступления очень высокая, поэтому тикет-прайс такой высокий.
4: А Say Agency вообще это насколько известное агентство или это какое-то небольшое?
3: Это, я знаю ребят, это билетный сервис электронный, я знаю того, кто ведет переговоры в их интересах там на западной стороне. Это довольно свежие люди, довольно новые, они не были в индустрии глубоко, они появились и начали работать после СВ СВО после санкций. Флорида, Айкон, кто-то еще, не помню, вот они это все привозили. И, в общем, все получалось довольно реально. Ребята реальные, ребята стараются. Но они не из нашей когорты профессиональных промоутеров. Это новые люди. Они стараются и, надеюсь, у них будет получаться. Но условия, на которых они это делают, они запредельные. Мы на таких условиях работать не видим смысла.
2: Эдуард Ратников, президент концертного агентства TCI. Билеты на концерты тем временем уже разлетаются. VIP-ложи за 160 тысяч рублей почти полностью раскупили. Билетов не осталось и на более бюджетные места от 9 тысяч рублей. Желающим оказаться на танцполе придется отдать 25 тысяч рублей. Насколько ценник соответствует артисту такого уровня, рассуждает директор концертного агентства Rocket Booking Антон Добрин.
5: Ценник вполне себе реалистичный, потому что если мы переведем это в доллары, это порядка $150 за концерт артиста такого уровня. Это очень адекватно за самый минимальный прайс, грубо говоря. Но сейчас на наших артистов средней руки сходить, это от 5000 рублей на концерты. Поэтому тут вполне себе. То есть, а уже верхняя планка, там, я так понимаю, что уже там VIP, не VIP, тоже вполне себе адекватно для Москвы. Вот поэтому очень нормально. Но еще плюс, окупить же это все надо организаторам. Поэтому тут тоже нужно это понимать, что там все это привести, логистика, аренда площадки, это саундчек, то есть там площадка минимум на неделю арендуется. В общем, это нормально, с учетом всех расходов и нынешних реалий.
4: Вообще, в целом, насколько сложно и дорого для концертного агентства сейчас привести музыканта такого уровня в России?
5: Вообще, тут есть специальный концертный агент, который уже делает таких артистов, то есть они не специализируются, конечно, на каких-либо частных мероприятиях, они делают такие огромные привозы. У них уже есть определенный опыт. По стоимости не могу сказать точно, но это, как по мне, это миллионов 150-300. То есть это очень такой сильный разброс, но это не 50, там, не 100 миллионов, в 3 раза больше.
4: И от чего будет зависеть, состоится все-таки выступление или нет? Какие факторы могут повлиять? И могут ли?
5: В наше время у нас только политическая ситуация влияет на выступления зарубежных артистов в нашей стране. Ну, Кани уже не раз приезжал, поэтому это маловероятно, что может повлиять. Все остальное, даже если в Казахстане, да, там такой серьезный был ураган с отключением света, и то он выступил на следующий день без каких-либо вопросов, все. Поэтому тут что-то может изменить, то есть, говорю, только политическая повестка, ничего более.
2: Антон Добрин, директор концертного агентства Rocket Booking. Как сообщает RT, «Газпром-арена» подтвердила, что Kanye West даст концерты в Петербурге 10-11 октября. Однако пока сомнения все-таки остаются. Ведь пару лет назад в СМИ тоже распространился слух о планах рэпера дать концерт в России, но в итоге он не подтвердился. И при этом музыкант действительно приезжал в Москву на день рождения своего друга, известного дизайнера Гоши Рубчинского. Мосбиржа планирует привлечь на рынок разработчиков видеоигр. Среди потенциальных кандидатов на IPO гендиректор Мосбиржи Василий Овчинников назвал «Ведомостям», «Леста игры», а также «Хобби World», «Аструм», «CarX Technologies», «Кефир» и другие. Он отметил, что для первичного размещения подходят лишь крупные игроки с выручкой свыше 1 миллиарда рублей и объемом размещения не менее 300 миллионов. Мы поговорили с компанией из этого списка. «CarX Technologies» – один из крупнейших разработчиков видеоигр, больше 10 лет выпускает гоночные игры и автосимуляторы. Глава CarX Technologies Дмитрий Фокин сказал Business FM, что его компания пока не планирует выходить на Мосбиржу, и объяснил, почему. С ним беседовал продюсер Business FM Михаил Лапушкин.
6: Рассматриваете ли вы это чисто потенциально как какую-то опцию в будущем? И, наоборот, какие пути финансирования ищете сейчас?
7: Нет, мы рассматриваем, ищем.
6: Ну, то есть, как бы нормально операционная деятельность в целом сама все закрывает?
7: Да, в нашем случае люди нужны гораздо сильнее, чем деньги. Людей же нет. Ищем людей, а не деньги.
6: Для ваших коллег, для других разработчиков, актуальная это вообще история привлечения вот средств с помощью IPO на бирже?
7: Насколько я понимаю, во-первых, не так-то просто взять и выйти на IPO. Там должны быть какие-то минимальные пороги под выручки, прибыльности. Плюс я там не являюсь экспертом в управлении акционерным капиталом. Но когда выходишь на IPO, теряешь часть своего владения компании, поэтому такой бутерброд выбор для чистого такого, знаете, игровика, потому что хозяин игровой компании, ну или несколько, они всегда ценят возможность делать такие игры, которые им нравятся, без влияния совета директоров или других акционеров. А когда появляется там кто-то совет директоров или другие акционеры, то и твое влияние на игровые проекты, даже на их кусочки, нужно уже не полная. Такой непростой выбор. По сути дела, это продажа части своей компании. В нашей компании есть учредители. В итоге это решение за ними принимать. Но как генеральный директор могу сказать, что таких планов у нас нету. Пока что никакое то финансирование нам не нужно. Другие проблемы.
2: Дмитрий Фокин, гендиректор CarX Technology, с ним беседовал Михаил Лапушкин. А вот у Hobby World в планах есть IPO. Как сообщил Business FM президент издательского холдинга Hobby World Михаил Акулов, компания продолжает подготовку и рассматривает биржу как естественный этап развития. Он также добавил, что для рынка это возможность создать в России полноценную экосистему игровых компаний международного уровня. Кому еще из игроков рынка геймдева может быть интересно IPO? И в чем главные трудности выхода на биржу, говорит директор игрового фестиваля «Гамедни» Михаил Лисецкий.
8: Акции игровых компаний могут быть чрезвычайно чувствительны к ожиданиям от отдельных релизов. И тот сетевой хайп, который помогает студиям набрать цифры в виш-листах и предпродажах, он же может обрушить их котировки. Редко какая студия достигает действительно биржевых объемов бизнеса. Даже беря на себя функции паблишера для студий-сателлитов, последнее это как раз уже не редкость. Но есть и банальные барьеры менеджмента. Далеко не все готовы нести бремя отчетности и открытости, связанные с получением публичного капитала. Вообще, IPO значительно лучше подходит не студии, которые вот несколько лет подряд делают одну большую игру, а компании с портфелем продуктов и несколькими источниками денежного потока, среди которых есть и собственные видеоигры. В российских реалиях это, к примеру, такие компании, как Astrum Entertainment и Hobby World. Отдельный случай, если игра генерит стабильно высокую выручку по подписочной или free-to-play модели и не работает от релиза к релизу, а поддерживает игру контент-патчами. В этом случае выход на биржу может быть органичным, хотя все еще трудным шагом. Здесь наиболее очевидным кандидатом выглядит такой менеджер, как Леста Игры, оператор мира танков и мира кораблей.
2: Михаил Лисецкий, директор игрового фестиваля «Гамедни». Публичное размещение сейчас почти единственный способ привлечь инвестиции, ну и это не так просто сделать из-за особенностей российского рынка, продолжает гендиректор компании Games for Games, преподаватель Высшей школы экономики Константин Сахнов.
9: Не все в этом заинтересованы. Какие-то игровые компании в целом хотят продолжать оставаться частными, зарабатывать в первую очередь с выручки, а не с роста капитализации стоимости акций, поэтому они не рассматривают выход на IPO. С точки зрения развития рынка, это, конечно, очень позитивный, очень хороший момент. Развитие российского геймдева, оно очень сильно завязано на инвестиции, как и любого геймдева, у нас их крайне не хватает. Но, с другой стороны, есть отсутствие профильных инвесторов, фондов, которые бы в России инвестировали именно в геймдев. Соответственно, почему этого нет? Потому что во многом российские инвесторы не профильные, не институциональные, они не понимают, что такое геймдев. Я очень много ходил по различным инвесторам, проводил встречи с чиновниками, депутатами, частными предпринимателями и в итоге привлекал в свою компанию деньги в Дубае, потому что у нас люди пока не обладают пониманием, что такое игровая индустрия. Многие говорили мне, что ой, лучше я вложусь, наверное, в гемблинг, в азартные игры, казино, потому что ваша игровая индустрия — это что-то непонятное с высокими рисками. Даже хорошие инициативы типа выхода на IPO не гарантируют прям достаточно серьезного успеха.
2: Константин Сахнов, гендиректор компании Games for Games, преподаватель Высшей школы экономики. Параллельно Мосбиржа развивает деривативы. В сентябре начнутся торги вечными фьючерсами на биткоин и эфириум. А затем площадка расширит позиции вечных фьючерсов на порядка 20 иностранных акций. Среди них Amazon, Tesla, Netflix и другие. Об этом сообщила управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева.
1: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
10: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
11: 0+, реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
12: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Деньги. В китайском языке есть слово «жэньминьби». Оно означает «народные деньги». До основания КНР их выпускали на территории революционных баз и освобожденных районов Китая. В 1948-м словом «жэньминьби» стали называть деньги, которые выпускал в обращение Народный банк Китая. А сейчас этим словом иногда обозначают действующую валюту страны – юань.
13: История денег на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
15: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Ледовый дворец на Стрелке в Нижнем Новгороде введен в эксплуатацию. Спортивный объект появился на кадастровой карте региона. Открыть новую «Волга-арену» планируют в ближайшее время, сообщил губернатор Глеб Никитин в соцсетях. Это единственный комплекс в России с тремя ледовыми аренами. Он рассчитан на 12 тысяч зрителей. Его строили в рамках концессионного соглашения между правительством Нижегородской области и компанией «Ледовый дворец». Хоккейный клуб «Торпедо» переедет на арену после того, как пройдут необходимые проверки, в том числе инспекция КХЛ, которая должна посетить комплекс и вынести свой вердикт. Экономика Нижегородской области сохранила рост по итогам первого полугодия. Валовый региональный продукт по предварительным итогам прибавил 0,8%, в целом в России 0,3%. Наибольший рост отмечается в розничной торговле на 5,5% в сопоставимых ценах, в IT-секторе на 4,2%, в агропромышленном комплексе на 2,5%, по обрабатывающим производствам на 0,2%. Сдерживающим фактором остается ситуация в строительстве, автопромышленности, металлургическом производстве и нефтепереработке. Для скорой экономической помощи нижегородским предприятиям по поручению губернатора была возобновлена регулярная работа оперштаба. Это позволяет оперативно принимать решения о точечных и системных мерах поддержки, не допускать откровенно кризисных ситуаций. Вероятно, деятельность оперштаба стала одной из причин сохранения роста экономики региона. Работа будет продолжена. Ближайшее заседание планируется посвятить легкой промышленности, рассказал замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков. Выставленное на продажу здание бывшей компании «Линтек» на площади Театральной в Нижнем Новгороде подешевело. Согласно информации с сайта объявлений, сейчас за него хотят получить 190 миллионов рублей. Минувшей зимой оно продавалось за 250 миллионов. Помимо продажи рассматривается вариант долгосрочной аренды. Здание было построено в конце 90-х годов по проекту архитекторов Харитонова и Пестова. Долгое время его занимала нижегородская зерновая компания «Линтек», которую возглавлял Любомир Тян. Демонтаж троллейбусных проводов в Нижнем Новгороде планируют завершить до 1 октября. Сейчас убрали уже более 15 километров контактной сети в верхней части города. С этого года балансодержателем сети является Рекнедвижимость. Там отметили, что проводится демонтаж технически устаревшей, выработавшей свой нормативный срок службы инфраструктуры, которая находится в неудовлетворительном состоянии. Многочисленные коррозийные повреждения тросов и консольных конструкций создали прямую угрозу их обрушения на проезжую часть, тротуары и пешеходные зоны, в особенности в случае неблагоприятных погодных условий. В предприятии утверждают, что демонтаж недействующих аварийных участков контактной сети в данной ситуации является единственным способом снять рисков для обеспечения безопасности. Работы ведутся на участках троллейбусных маршрутов номер 1, 6, 9, 13 и 17. Оставшийся комплекс работ по демонтажу аварийных участков в Нагорной части города планируется завершить до 1 октября. В каждой 12-й компании в России животные работают вместе с человеком. Чаще всего о наличии животных сотрудников рассказывали представители охранных и производственных предприятий, складских комплексов, строительных компаний, организаций культуры и здравоохранения. Это показал опрос «Суперджоп». Например, собаки охраняют и спасают, коты борются с грызунами, хищные птицы защищают памятники архитектуры от посягательств других пернатых. Верными помощниками человека всегда являлись лошади, напоминают эксперты. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
13: Погода.
16: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 14 градусов. Завтра утром возможен небольшой дождь и плюс 18, а днем будет облачно с прояснениями и до плюс 23.
13: Валюта.
16: Центробанк России установил следующие курсы валют на 17 августа. Доллар США 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, курс китайского юаня 12 рублей 48 копеек. Держитесь курса.
13: Компании и корпорации.
15: Объединенная авиастроительная корпорация планирует продать принадлежащие ей акции Нижегородской ярмарки на открытом аукционе, следует из документации торгов. Актив составляет более 0,02% от общего количества акций и уставного капитала ярмарки – 47 штук. Торги пройдут 16 сентября. Начальная цена лота составит около 812 тысяч рублей, пишет коммерсант «Приволжье». По условиям аукциона бумаги могут быть проданы не дешевле – почти 609 тысяч рублей. Шаг на повышение составит 17 тысяч, на понижение – около 51 тысячи рублей. По данным Spark Interfax, Нижегородская ярмарка завершила прошлый год с убытком 27 миллионов рублей. Уставной капитал оценивается в сумму более 1 миллиарда рублей. Нижегородская фабрика композитов прорабатывает запуск производства композитных судов на площадке Гороховецкого судостроительного завода во Владимирской области, сообщили в Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей. Проект находится на стадии проработки. Компания рассматривает выпуск полимерных катамаранов вместимостью до 36 человек и кемп-ботов, плавучих туристических домиков в формате автоприцепа «Амфибия». Опытное конструкторское бюро машиностроения имени Африкантова за 4 года добилось сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2 раза до 61,5 тонны. Снижение показателей достигнуто на фоне растущей загрузки производственных мощностей. Ключевым драйвером изменений стал полный отказ от мазута и привод на природный газ, котельные, используемые для собственных нужд. Дополнительный вклад внесли газоулавливающие установки, количество которых за последние годы выросло с 37 до 53 единиц. Сейчас валовый сброс АКБМ в атмосферу составляет лишь 36% от установленного норматива. При этом более 80% от общего объема выбросов предприятия составляют соединения оксида азота и оксида углерода, которые не представляют угрозу для здоровья человека, отмечают в пресс-службе предприятия. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
13: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
17: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jaguar Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
13: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Пока вас нет в Испании, ваш дом могут захватить окупас. Это люди, которые ищут и находят дома, которые долго стоят без хозяев. Заселяются туда, а выселить чужаков почти невозможно. Суды длятся годами. С проблемой столкнулись российские граждане, владельцы испанской недвижимости. Все подробности у Дианы Чубановой.
19: Проблема сквоттеров, или как их называют испанцы, окупас, совсем не новая. Она стала активно попадать в международную повестку еще во время пандемии, когда передвижения людей между странами были прекращены. Дома на испанских курортах подолгу пустовали, и их стали занимать беженцы, устраивая, что называется, самозахват, взламывая двери. Просто заселялись и жили, пользуясь всем имуществом хозяев, как свободными. своим. Собственники, вернувшись, обнаруживали вторжение, но выселить оккупас не могли месяцами, а то и годами из-за дыр в испанском законодательстве. Так вот, летом 2026 года самозахват недвижимости в Испании жив, особенно для наших соотечественников, которые с 22 года из-за европейских санкций потеряли возможность часто посещать свои дома. Если удается приехать, то некоторые из них встречают в своих домах целые многодетные семьи беженцев, причем в отсутствие собственников мошенники успевают оформить дом на себя и сдавать его в аренду, рассказала одна из пострадавших Лариса Ибышева в своих социальных сетях.
20: В 22 году право собственности на 11 домов на Тенерифе, принадлежавших российским гражданам, в том числе и на наш дом, по поддельным документам было переоформлено на юридическое лицо, зарегистрированное в Испании. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое продолжается до сих пор. На прошлой неделе совершено 4 попытки фактического захвата нашего дома. Мошенники проникают в дома, когда собственники в них отсутствуют, заселяют туда своих представителей, которые живут в этих домах, пользуются всем находящимся в них имуществом и, несмотря на существующий судебный запрет, предлагают и последующие продажи. В настоящий момент захвачено 4 дома. Каждый раз мы вызываем полицию, нам приходится рассказывать снова и снова, почему 10 бугаев за забором нашего дома утверждают, что это их дом.
19: Испанская полиция выселять тех самых бугаев не берется. На этом зарабатывают специальные фирмы, которые обещают решить вопрос силовым методом. Но сотрудничество с ними грозит собственникам недвижимости реальным сроком в тюрьме. Поэтому владельцам недвижимости ничего не остается, кроме затяжных судебных процессов, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина. Она ведет несколько дел россиян, столкнувшихся с проблемой сквоттеров в Испании.
21: У испанцев очень лояльно к беженцам законодательства. Договор найма или аренды жилого помещения можно заключить в устной форме. То есть возвращаетесь вы из командировки, а у вас дома сидит загорелый молодой человек с 5 братьями и говорит: теперь я здесь живу. Вы паникуете, вызываете полицию. А этот загорелый молодой человек бодро объясняет полицейским, что есть устный договор аренды, и вам просто не доплатили в прошлом месяце. Поэтому вы так раздосадованы. Полиция разводит руками и отправляет дело в гражданство. Суд. Суды по этому поводу в Испании длятся от 3 до 5 лет. За это время ваша квартира приводится в соответствующий непорядок. Есть компании, которые предлагают за цену около 5000 евро самим разобраться с оккупадосами, но сотрудничество с ними не всегда заканчивается хорошо. Есть кейсы, когда арестовывали того, кто пытался силовым методом влиять на выселение незваных гостей, и самого реального собственника помещений за то, что он все это дело организовал.
19: По словам адвоката, одна российская семья, покидая Испанию из страха перед оккупас, буквально забетонировала вход в свой дом на Тенерифе. Но захватчики могут пробраться в дом и через окно. С такими проблемами сталкиваются не только иностранцы, но и сами испанцы, рассказала директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» «Изи-Виза» София Дефосе Аксютина.
22: Недавно были приняты определенные поправки. Если вторжение исследовано в полиции в течение 48 часов, то полиция, как правило, трактует это как вторжение в частную собственность и может воспрепятствовать этому. Если же это вторжение более 48 часов, то полиция не может выселять оккупантов без решения суда. Это не только испанская история, она присутствует во всех странах Западной Европы, потому что законодательство схожее и везде довольно сложно выгнать жильцов, которые арендуют и которые, допустим, решили не выезжать, решили не платить. Это и случаи с Францией, и случаи с Италией.
19: В 2024-м в Испании фиксировали более 16 тысяч случаев незаконного захвата жилья. Рост на 7,5% к предыдущему году. Около 40 самозахватов ежедневно. Лидер – Каталония. 7 тысяч случаев. Около 42% от общего числа по стране. Поэтому большим спросом в Испании стали пользоваться дома или квартиры на охраняемых территориях. Обезопасить дом можно и передачей его в управление специальным компаниям. Да, это затратно, но лучше, чем выгонять по нескольку лет оккупас. Диана Чебанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
23: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Апелляционная коллегия Верховного суда подтвердила решение об отмене регистрации федерального списка кандидатов «Яблоко» на выборах в Госдуму. В ближайшее время партия подаст надзорную жалобу в президиум Верховного суда, сообщает пресс-служба организации. Свыше 70 человек задержаны у Верховного суда в Москве, где рассматривались жалобы на решение о снятии яблока с выборов. По данным главы московского отделения партии Кирилла Гончарова, в ОВД «Хамовники» доставили более 20 человек, в ОВД «Арбат» порядка 15, в ОВД по Пресненскому району примерно 20. Еще около 20 человек привезли в ОВД «Таганское». Среди них есть несовершеннолетние. В основном всех отпускают с предостережениями. Ранее сегодня Льва Шлосберга приговорили к 11 годам и 1 месяцу колонии. Псковский городской суд признал зампреда партии «Яблоко» виновным в распространении фейков о российской армии и повторной дискредитации армии. Поводом для возбуждения дел стали репост публикации в телеграм-канале в феврале 2022 года и дебаты между Шлосбергом и историком Юрием Пивоваровым. Политик вину не признал. С июня прошлого года Шлосберг находился под домашним арестом, а в декабре того же года его перевели в СИЗО. Защита намерена обжаловать приговор. Минюст признал Льва Шлосберга и Юрия Пивоварова иноагентами. Российские банки с начала года закрыли около 1370 офисов. Это стало самым высоким уровнем, как минимум, за последние 7 лет, пишет газета «Известия». Если отделения банков продолжат закрываться такими же темпами, то по итогам года будет ликвидировано более 2000 кредитных организаций, отмечает издание. Эксперты ожидают, что цифра может оказаться еще выше. Причина – все больше банков переводят обслуживание в цифровой формат, чтобы сократить расходы на содержание сети. Новости на Бизнес-ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Российское подразделение Nestlé может оказаться под временным управлением. Ввести его в отношении одного из крупнейших игроков продуктового рынка предложила малоизвестная компания КС Логистик. Что все это значит и какими будут последствия? Сотни обесточенных домов и проблемы с интернетом. Вторая за сутки авария на электросетях в Новосибирске вызвала масштабный сбой в работе Ростелекома. Он затронул сразу 5 регионов Сибири. Российская валюта сегодня просела до минимальных значений с середины марта. Внебиржевой доллар поднялся выше 85 рублей, юань перешагнул за 12,5. На Мосбирже тоже снижение. Мнение экспертов о перспективах российского рынка в ближайшем эфире «Бизнес FM». Российские структуры Nestlé могут оказаться под временным управлением. Обращение с призывом ввести такой режим направила компания КС Логистика, пишет Коммерсант. Речь идет о 5 юридических лицах. Nestlé Россия, Nestlé Кубань, Сериал Партнерс Рус, ЦПБ Nestlé и Атриум Инновейшнс Рус. КС Логистика мотивирует необходимость ввести временное управление тем, что Nestlé не собирается расширять мощности своего производства в России и прекратила экспорт товаров. Обращение направлено в аппарат вице-премьера Дмитрия Патрушева. Ответ, как ожидается, будет дан до конца года. Nestlé ограничила работу в России в 2022, но полностью рынок не покинула. Ассортимент продукции был сокращен, убрана реклама, оставлено производство продуктов первой необходимости, говорит независимый эксперт FMCG рынка Александр Афиногенов.
3: Они оставили хрутко у нас, вот эти вот снеки, кофе, из кафе Киткат убрали, потом у них Магги остался, бульоны, приправы, ну вот шоколад, конфеты России, щедрая душа, батончики нас оставили, вот в основном такие, которые знает потребитель. По большому счету свернули рекламную кампанию всю и так обязательства выполняют, но ничего нового на рынке не предлагают.
4: И это был для них момент идеологический, как для многих производителей, деятельность не свернули, но вот, значит, продукты первой необходимости.
3: Идеологически, то есть как бы немножко остались на рынке, но такие знаковые какие-то бренды свернули.
4: 4 года в этом режиме функционировали. опробовали, вопросов не было никаких. И вот мы видим сообщение от никому неизвестной компании, которая делает запрос, значит, прощупывает почву, что ли, таким образом.
3: Да, они же сами не продавались, и получается, что какой-то неясный игрок, новый, активно заинтересовался, видимо, долей рынка, видя возможность эту долю рынка каким-то образом перекупить. Мы не знаем, что это за игрок пока, мы не знаем, как отреагирует правительство. Так-то это вообще выглядит пока непонятно, да, это нельзя назвать рейдерством, но и, по большому счету, с идеологической точки зрения, скажем так, несколько компаний за 4 года надо было бы определиться там. В каком они окопе, с красными или с белыми?
4: Это от государства может быть таким сигналом о том, что вот правила игры, так сказать, корректируются, да? Более такой жесткий импульс.
3: Конечно, мы можем предположить, потому что у компании есть собственники. Эти собственники, мы не понимаем, как они вообще работают с Евросоюзом, куда они направляют заработанные деньги. Ну, наверное, нас тоже должно это интересовать.
2: Александр Анфиногенов, независимый эксперт FMCG рынка. Оценки активов Nestle в России разнятся. С текущим портфелем брендов сумма может составить около 125 миллиардов рублей. Средняя рыночная стоимость экспертами оценивается в 160-170 миллиардов. Компания КС Логистика, подавшая обращение о временном управлении, на рынке малоизвестна. По данным Spark, бенефициар компании, бизнесмен Герасим Богомолов, владеет ООО «Абатомпро». Компания занимается поставками в Россию немецких электроинструментов. Метаба. Обращение в целом очень странное, говорит гендиректор Инфолайн Аналитика Михаил Бурмистров.
5: Обращение странное и неожиданное, как бы оно ни было, оно в любом случае будет рассматриваться. То есть очевидно, что это какие-то вещи, которые не выглядят непонятными, неочевидными. То есть что это за компания, какое ей дело до бизнеса Nestlé и так далее. Более того, в письме ряд тезисов, они такие как бы очень спорные. И по поводу инвестиций в развитие активов, они осуществляются. И по поводу там ситуации с экспортом, там тоже не все понятно, потому что в нашем мониторинге показывают, что продукция как минимум в Казахстане присутствует. То есть на самом деле как бы вопросов здесь очень много. Поэтому мне кажется, что последние события на рынке, связанные с рядом крупных активов, они могли вызвать какой-то такой несколько нездоровый ажиотаж. Соответственно, мы видим вот такое обращение. Возможно, оно не единичное будет, потому что, в принципе, международные компании в России работают. И вопрос, еще раз повторюсь, он в большей степени касается того, что, первое, что это выглядит очень странно и нелогично. Второй вопрос, это, конечно, выглядит очень деструктивно, потому что крупные компании, которые много лет инвестировали в Россию, построили здесь предприятия и так далее, и сейчас мы тут видим такие какие-то странные обращения.
4: Скажите, пожалуйста, факт того, что в 2022 году компания приостановила инвест-программу, отказалась от рекламы, приостановила продажи части брендов и вот стала выпускать только продукты первой необходимости, это является самим по себе поводом для того, чтобы и разговоры такие велись, и правительство могло оценить?
5: Я не очень понимаю эту логику. В принципе, Nestlé всегда выпускала товары первой необходимости. Компания выпускает пищевую продукцию, компания выпускает корма для домашних животных. На том, на другом рынке компания ведет себя там абсолютно понятным, логичным образом, и поэтому я не знаю, почему здесь еще вдруг возник вопрос каким-то пресс-релизом 2022 года. То есть сейчас много удивительного происходит, конечно, в России, но мне не очень понятно, почему так происходит. В данном случае я не вижу каких-то особенностей бизнеса, которые могли бы вызывать такого рода вопрос.
2: Михаил Бурмистров, гендиректор Инфолайн-аналитика. В российском офисе Nestlé на запрос Business FM заявили, что офисы и фабрики Nestlé продолжают работу в России. Компания не получала каких-либо запросов от государственных органов относительно обращения. Мы продолжаем выполнять наши обязательства перед сотрудниками, потребителями, клиентами и поставщиками и местными сообществами, добавили в Nestlé. В Новосибирске авария на электросетях вызвала масштабные сбои Ростелекома и отключение света. Проблемы, в частности, в Калининском и Заильцовском районах. Там нет электричества в нескольких сотнях домов. Энергетики обещают завершить работу к вечеру. Кроме того, в Новосибирской, Омской, Иркутской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях перебои с доступом к интернету и отдельным цифровым сервисам. Вот что рассказывает главный редактор «Бизнес-ФМ» Новосибирск Юлия Дорн.
6: Последствия аварии вышли далеко за пределы только отключения света. В зоне аварии закрыты магазины, офисы остались без телефонной связи. Параллельно фиксируются перебои в работе цифровых сервисов. По данным сайта Сбой РФ, на проблемы с ВИНГ поступило около 1000 жалоб, из них примерно 260 из Новосибирской области. Есть сбои и у Ростелекома. По имеющейся информации, под отключение попал центр обработки данных, и серверы пришлось перевести на резервное питание. Жители Жители также пишут в соцсетях о проблемах с онлайн-сервисами общественного транспорта и записью к врачу. В Минздраве региона подтверждают, запись через госуслуги временно ограничена, неполадки устраняются.
2: Юлия Дорн, главный редактор «Бизнес-ФМ Новосибирск». Ростелеком сообщил, что восстанавливает сервисы. Там отметили, что новосибирский дата-центр был экстренно переведен на резервные источники питания. В связи с длительным отсутствием электричества произошел временный сбой, который уже устранили. В ресторан со своим контейнером. В Евросоюзе вводят новые правила для кафе и ресторанов. Они должны будут разрешать клиентам приносить свои контейнеры для еды и напитки на вынос. Что думают об этом европейские рестораторы и как это оценивают их российские коллеги? Продолжит Наталья Шашина.
7: Владелица кафе «Арома» в окрестностях Франкфурта на Майне Ирина Фуд делится с «Бизнес-ФМ». Она относится к нововведению положительно. И это вопрос не только экологии, но и экономии. Ведь ресторатору, если гость хочет забрать еду с собой, не придется тратиться на упаковку, которая стоит не так уж дешево. Вот что рассказывает Ирина о своем бизнесе.
8: В моем кафе нет многоразовых бокалов для рефил, то есть для перезаполнения, но если гости приходят со своей посудой, условно со своей кружкой переносной, то я могу сделать в нее кофе абсолютно без проблем. Точно так же я положительно отношусь к новости, что люди могут прийти со своей коробочкой условной, чтобы взять с собой пирог или остатки еды, которые они собираются забрать. Для меня это огромный плюс как для предпринимателя, по той простой причине, что в Европе любая посуда to go с собой стоит абсолютно немалых денег, то есть самая банальная, самая дешевая, не брендированная коробочка для пирога

0: Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести «Танк 300» на особых условиях в августе. «Танк 300». Следуй за открытиями.
1: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motors».
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Фэбанк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Тэбанк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
6: Слово и деньги.
7: Женщина может сделать миллионером любого мужчину миллиардера.
8: Сэр Чарльз Спенсер Чаплин. Актер американского немого кино, режиссер, сценарист и продюсер. Обладатель почетного «Оскара» 1972 года за бесценный вклад в то, что в этом веке кинематограф стал искусством.
6: Слово и деньги на Business FM.
9: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
10: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
6: Бизнес FM. Новости. Коротко.

0: 17.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. США и Иран продлили мирное соглашение о прекращении огня, срок которого истек сегодня. Об этом сообщил телеканал Аль-Арабия со ссылкой на источники. Ранее источники Wall Street Journal рассказали, что Тегеран видит в перемирии попытку США и Израиля снизить давление на мировую экономику и выиграть время для более масштабного нападения на страну в будущем. И поэтому в Иране готовятся к основной войне, которая еще не началась. CNN сообщает о практическом исчерпании на Украине запаса ракет-перехватчиков для американских комплексов «Патриот». В ряде случаев Киев уже не может использовать системы против баллистических ракет, передает телеканал, получивший доступ к одной из установок «Патриот» на украинской территории. По данным CNN, одна из пусковых установок не производила запусков уже около 6 недель. Главный инженер подразделения отметил, что наличие самого комплекса без ракет-перехватчиков делает его бесполезным. CNN связывает дефицит таких ракет у Украины с их глобальной нехваткой, которая усилилась после их масштабного применения в ходе войны США и Израиля с Ираном. Основательница и председатель Совета директоров телеканала «Дождь» Наталья Синдеева стала фигуранткой уголовного дела, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным агентства, дело возбуждено по статье об организации деятельности нежелательной организации. Другим фигурантом дела стал гендиректор телеканала Марк Тен. Наталья Синдеева и «Дождь», признанные в России иноагентами, телеканал также признан нежелательной организацией. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Канье Уэст может доехать до России. Агентство Say Agencies обещает, что он выступит в Санкт-Петербурге на Газпром-арене 10 и 11 октября. Это подтвердил концертный менеджер рэпера. Билеты уже разлетаются. VIP-ложи за 160 тысяч рублей.

0: почти полностью раскупили. А Мосбиржа планирует привлечь на фондовый рынок разработчиков видеоигр. Среди потенциальных кандидатов на IPO называют Лесты Игры, Хобби Уорд, Настром, Car X Technologies и других. Мы поговорили с компанией из этого списка, которая на Мосбиржу не спешит. И россияне наращивают переводы за рубеж. Только в июне они перевели за границу 321 миллиард рублей. Это максимум за год. По данным ЦБ, больше половины этой суммы пришлось на рублевые переводы. Почему россияне переводят деньги за рубеж и все больше в рублях? Подробности на Business FM. Канье Уэст, кажется, все-таки доедет до России. Пока эта информация не подтверждена со стороны самого музыканта, но это подтвердил концертный менеджер американского рэпера, передает РИА Новости. Агентство Сайдженси, занимающееся организацией концертов, сообщает, что Канье выступит в Санкт-Петербурге на Газпром-арене 10 и 11 октября. Однако на официальном сайте Ютур 26 в России в списке концертов нет. Президент концертного агентства TCI Эдуард Ратников рассказал Business FM, что и сам недавно участвовал в переговорах с командой Kanye West по поводу концерта в России.
1: В июне я тоже участвовал в переговорах, потому что Kanye, в принципе, нашел возможность, как ему поработать в России. И, в принципе, он сам хочет. У него есть какой-то свой план, который они нам, естественно, не говорят, но, надеюсь, этот план достойный, и человечество вздрогнет. Они настаивали на одном только концерте, в России за 7-8 миллионов долларов. Дело в том, что эта сумма на один концерт делает билет слишком высоким. Я им, естественно, предлагал за эту сумму два концерта. И Питер, и Москву. И Газпром-арену, и стадион Лужники. Но им по какой-то причине сложно делать два концерта, и они нашли организатора позговорчивей. Я принадлежу профессиональной среде, для меня важны все аспекты, все нюансы, экономика в первую очередь. Но есть компания Say Agency, которая хочет проводить whatever it takes. Неважно, что это стоит. И они, естественно, нашли такого сговорчивого организатора, Say Agency, с которым они, видимо, после Алматы дали подтверждение формальное. И теперь это уже скоро будет в продаже. И думаю, что реально сложится. А что касается всяких моментов организационных, таможенных, визовых и так далее. Ну, видимо, Say Agency знает, как это сделать. И все эти риски принимает на себя. Я не знаю, смогут они застраховать этот концерт или нет, но любая страховая компания любые риски, связанные с этим, оценит очень дорого.
2: Есть ли шансы какие-то, что не состоится концерт? Просто два года назад была такая же шумиха, что вроде как...
1: Нет, другая была ситуация. Ситуация была, что не было шоу, не было тура, и Канье был предан анафеме. А сейчас ситуация достаточно сильно изменилась, поэтому она абсолютно реальна.
2: То есть, ну и цены, вот то, что в танцпол 25 тысяч, там вообще от 9 до 160, получается действительно...
1: Ну, потому что стоимость выступления очень высокая, поэтому тикет-прайс такой высокий.
2: А Say Agency вообще это насколько известное агентство, или это какое-то небольшое?
1: Это, я знаю ребят, это билетный сервис электронный, я знаю того, кто ведет переговоры в их интересах там на западной стороне. Это довольно свежие люди, довольно новые, они не были в индустрии глубоко, они появились и начали работать после СВО, после санкций. Флорида, Icon, кто-то еще, не помню, вот они это все привозили. И, в общем, все получалось довольно реально. Ребята реальные, ребята стараются. Но они не из нашей когорты профессиональных промоутеров. Это новые люди. Они стараются и, надеюсь, у них будет получаться. Но условия, на которых они это делают, они запредельные. Мы на таких условиях работать не видим смысла.
0: Эдуард Ратников, президент концертного агентства TCI. Билеты уже разлетаются в VIP-ложи. За 160 тысяч рублей почти полностью раскупили. Билетов почти не осталось. И на более бюджетные места от 9 тысяч рублей желающим оказаться на танцполе придется отдать 25 тысяч. Насколько такой ценник соответствует артисту такого уровня, рассуждает директор концертного агентства Rocket Booking Антон Добрин.
3: Ценник вполне себе реалистичный, потому что если мы переведем это в доллары, это порядка 150 долларов за концерт артиста такого уровня. Это очень адекватно за самый минимальный прайс, грубо говоря. Но сейчас на наших артистов средней руки сходить, это от 5000 рублей на концерт. Поэтому тут вполне себе. То есть, а уже верхняя планка, там, я так понимаю, что уже там VIP, не VIP, тоже вполне себе адекватно для Москвы. Вот поэтому очень нормально. Но еще плюс, окупить же это все надо организаторам. Поэтому тут тоже нужно это понимать, что там все это привести, логистика, аренда площадки, это саундчек. То есть там площадка минимум на неделю арендуется. В общем, это нормально с учетом всех расходов и нынешних реалий.
2: Вообще, в целом, насколько сложно и дорого для концертного агентства сейчас привести музыканта такого уровня в России?
3: Вообще, тут есть специальный концертный агент, который уже делает таких артистов. То есть они не специализируются, конечно, на каких-либо частных мероприятиях. Они делают такие огромные привозы. У них уже есть определенный опыт. По стоимости не могу сказать точно, но это, как по мне, это миллионов 150-300. Ну, то есть это очень такой сильный разброс, но это не 50, там, не 100 миллионов, или гораздо больше.
2: И от чего будет зависеть, состоится все-таки выступление или нет? Какие факторы могут повлиять? И могут ли?
3: В наше время у нас только политическая ситуация влияет на выступление зарубежных артистов в нашей стране. Ну, Кани уже не раз приезжал, поэтому это маловероятно, что может повлиять. Все остальное, даже если в Казахстане, да, там такой серьезный был ураган с отключением света, и то он выступил на следующий день без каких-либо вопросов, все. Поэтому тут что-то может изменить, то есть, говорю, только политическая повестка, ничего более.
0: Антон Добрин, директор концертного агентства Rocket Booking. Как сообщает RT, «Газпром-Арена» подтвердил, что Kanye West даст концерт в Петербурге 10-11 октября, однако пока сомнения все-таки остаются. Ведь пару лет назад в СМИ уже тоже распространился слух о планах рэпера дать концерт в России, но в итоге концертное агентство все опровергло. При этом музыкант действительно приезжал в Москву на день рождения своего друга, известного дизайнера Гоши Рубчинского. Мосбиржа планирует привлечь на рынок разработчиков видеоигр. Среди потенциальных кандидатов на IPO гендиректор Мосбиржи Василий Овчинников назвал в ведомости Леста Игры, а также Hobby World, Astrum, CarX Technologies, Кефир и других. Он отметил, что для первичного размещения подходят лишь крупные игроки с выручкой свыше миллиарда. Мы поговорили с компанией из этого списка, CarX Technologies, один из крупнейших разработчиков видеоигр, больше 10 лет выпускает гоночные игры и автосимуляторы. Глава CarX Technologies Дмитрий Фокин сказал бизнес-фэм, что его компания пока не планирует выходить на Мосбиржу. С ним беседовал Михаил Лапшкин.
4: Рассматриваете ли вы это чисто потенциально как какую-то опцию в будущем? И, наоборот, какие пути финансирования ищете сейчас?
5: Нет, мы рассматриваем, ищем.
4: Ну, то есть, как бы нормально операционная деятельность в целом сама все закрывает?
5: Да, в нашем случае люди нужны гораздо сильнее, чем деньги. Людей же нет. Ищем людей, а не деньги.
4: Для ваших коллег, для других разработчиков, актуальная это вообще история привлечения вот средств с помощью IPO на бирже?
5: Насколько я понимаю, во-первых, не так-то просто взять и выйти на IPO. Там должны быть какие-то минимальные пороги по выручке, прибыльности. Плюс я там не являюсь экспертом в управлении акционерным капиталом. Но когда выходишь на IPO, теряешь часть своего владения компании. Поэтому такой бутерброд выбор для чистого такого, знаете, игровика. Потому что хозяин игровой компании, ну или несколько, они всегда ценят возможность делать такие игры, которые нравятся, без влияния совета директоров или других акционеров. А когда появляется там кто-то совет директоров или другие акционеры, то и твое влияние на игровые проекты, даже на их кусочки, ну, уже не полное. Такой непростой выбор. По сути дела, это продажа части своей компании. В нашей компании есть учредители. В итоге это решение за ней принимать, но как генеральный директор могу сказать, что таких планов у нас нету. Пока что никакое то финансирование нам не нужно. Другие проблемы.
0: Дмитрий Фокин, глава CarX Technologies, а вот у Hobby World в планах есть IPO, как сообщил бизнес-фэм президент издательского холдинга Hobby World Михаил Акулов, компания продолжает подготовку и рассматривает биржу как естественный этап на развитие. Кому еще из игроков рынка геймдева может быть интересно IPO и в чем главные трудности выхода на биржу, говорит директор игрового фестиваля Гамедни Михаил Лисецкий.
6: Акции игровых компаний могут быть чрезвычайно чувствительны к ожиданиям от отдельных релизов, и тот сетевой хайп, который помогает студиям набрать цифры в виш-листах и предпродажах, он же может обрушить их котировки. Редко какая студия достигает действительно биржевых объемов бизнеса. Даже беря на себя функции паблишера для студий-сателлитов, последнее это как раз уже не редкость. Но есть и банальные барьеры менеджмента. Далеко не все готовы нести бремя отчетности и открытости, связанные с получением публичного капитала. Вообще IPO значительно лучше подходит не студии, которые вот несколько лет подряд делают одну большую игру, а компании с портфелем продуктов и несколькими источниками денежного потока, среди которых есть и собственные видеоигры. В российских реалиях это, к примеру, такие компании, как Astrum Entertainment и Hobby World. Отдельный случай, если игра генерит стабильно высокую выручку по подписочной или free-to-play модели и не работает от релиза к релизу, а поддерживает игру контент-патчами. В этом случае выход на биржу может быть органичным, хотя все еще трудным шагом. Здесь наиболее очевидным кандидатом выглядит такой мейджор, как Леста Игры, оператор мира танков и мира кораблей.
0: Михаил Лисецкий, директор игрового фестиваля «Гамедни». Публичное размещение сейчас почти единственный способ привлечь инвестиции, но это пока не так просто сделать из-за особенностей российского рынка, отмечают эксперты. Параллельно Мосбиржа развивает деривативы. В сентябре начнутся торги вечными фьючерсами на биткоин и эфириум, а затем площадка расширит позиции вечных фьючерсов на порядка 20 иностранных акций. Среди них Amazon, Tesla, Netflix и другие. Об этом сообщил управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева.
7: Реклама. Нижний Новгород 2026. Хорошо знакомый бренд в новом времени и в новых технологиях. С новыми перспективами сразу в трех амбициозных моделях. Так во что вырос микс из передовых международных инноваций, современных разработок отечественной конструкторской школы и стремлений к мировым стандартам и технологической независимости? Кроссоверы Volga K40 и K50, седан бизнес-класса Volga S50. В тест-драйве с Алексеем Аксеновым. На этой неделе на Бизнес FM.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
9: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азель» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
10: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
11: Максидом.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Слова, проверенные делом.
13: Многие живут надеждой на будущее, и такие люди всегда недовольны. Они надеются на быстрый успех, выигрыш в лотерею или что-нибудь в таком же роде. Я знаю, что цели важны, и деньги важны. Но главное вот в чем. Деньги – это средство для достижения цели, а не сама цель. И то, что происходит с вами сейчас, так же важно, как то, что вы планируете на будущее. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
12: Слова, проверенные делом. На Business FM.
14: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
15: В эфире радио не на словах, а на деле.
16: Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород.
17: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
19: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Тверской суд Москвы признал виновным нижегородского бизнесмена, бывшего совладельца ТНС «Энерго» Дмитрия Аржанова в мошенничестве организации преступного сообщества. Его приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, пишет РБК. Бывший руководитель компании Сергей Афанасьев получил 17 лет колонии. Два его заместителя в 17 и 16 лет с отсрочкой приговора. Все участники процесса приговорены к выплате штрафов от 39 до 850 миллионов рублей. Также все подсудимые на 3 года лишены права занимания. заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях. Напомню, Дмитрий Аржанов вместе с управленцами группы энергосбытовых компаний был арестован в ноябре 2020 года по обвинению в особо крупном мошенничестве. Дело было связано с выводом средств, полученных от клиентов ТНС «Энерго» и дочерней ТНС «Энерго» Нижний Новгород в 2011-2020 годах. Следствие установило, что топ-менеджеры главной компании вместо того, чтобы расплачиваться с поставщиком, переводили деньги в другие компании, в том числе кипрские офшоры. 10 из 29 крупнейших банков России сократили прибыль по итогам первой половины года, следует из отчетности игроков. На статистику обратила внимание Франкмедиа. Заметнее остальных сократили прибыль дочки иностранных банков. Так, прибыль у Райффайзенбанка просела вдвое, у ОТП банк на 20%, Юникредит банк потерял 40% возможной прибыли. На 30% сократились профиты связанного с Казахстаном Азиатско-Тихоокеанского банка до 6 миллиардов рублей. Приволжский федеральный округ занял второе место по количеству DOS-атак в стране. Наибольшее число атак специалисты Red Security зафиксировали в Самаре, Ижевске, Казани и Нижнем Новгороде. Чаще всего злоумышленники выбирали в качестве цели организации сфер информационных технологий финансового сектора, а также промышленные предприятия. По словам экспертов, например, в Нижегородской области сосредоточены крупные промышленные производства, финансовые организации и IT-разработчики. Понимая это, злоумышленники осознают, остановка местных предприятий принесет им максимальный экономический ущерб и общественный резонанс. Пиковая активность злоумышленников пришлась на май. Самая продолжительная DOS-атака в регионе длилась более суток. Прямой поезд из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург через Москву продолжит курсировать до начала сентября, сообщили в ГЖД. Напомню, состав в северную столицу запустили в конце июля. Он курсирует по отдельным датам, выезжая из Нижнего Новгорода в 14:42 и отправляясь обратно в столицу Приволжья на следующие сутки в 17:59. По обновленному графику отправление поезда в Санкт-Петербург запланировано 18, 21, 22, 24, 27 и 30 августа, а также 2 сентября. Поезд останавливается не только в Москве, но и во Владимире, Твери и Балагом. В Нижегородской области временно разрешили отстреливать бобров, лисиц и кабанов для предотвращения распространения болезни. Приказы областного Минлесхоза появились на портале официального опубликования правовых актов. Разрешения будут действовать в охотничьих хозяйствах региона до 5 сентября. Кроме того, в Нижегородской области открылась любительская и спортивная охота на бровую, болотно-луговую, водоплавающую и полевую дичь. Разрешена добыча дупеля, бекаса, вальдшнепов, гусей, уток, лысух, серых куропаток, перепелов и голубей, глухарей, тетерева и рябчика. Сезон охоты на большинство видов пернатой дичи продлится до конца ноября включительно. В Лондоне откроется супермаркет, посвященный саге о Гарри Поттере, объявила компания Warner Brothers. Флагманский магазин откроется на главной торговой улице Оксфорд-стрит в ноябре за несколько недель до премьеры сериала от HBO. Посетителям обещают два этажа, площадь почти 2000 квадратных метров и стилистику волшебной торговой улицы Косой переулок. Кроме того, поклонников волшебного мальчика и его друзей будет ждать полноразмерный рыцарь-автобус и филиал паба «Дырявый котел». Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
20: Погода.
21: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 14 градусов. Завтра утром возможен небольшой дождь и плюс 18, а днем будет облачно с прояснениями и до плюс 23.
20: Валюта.
21: На 18 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 63 копейки. Держитесь курса.
22: Компании и корпорации.
19: Нижегородских предпринимателей приглашают на вебинар с торговым представителем России в Аргентине Виталием Кондратенко. Онлайн-встречу организует региональный центр поддержки экспорта. Участники смогут разобраться в специфике делового общения и получить советы для уверенной работы с потенциальными партнерами. Мероприятие состоится 8 сентября. Для того, чтобы присутствовать на встрече, необходимо заполнить заявку. Мероприятие запрещено для детей. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, нижегородские экспортеры регулярно расширяют логистические маршруты для поставок продукции на внешние рынки. В числе перспективных направлений – Аргентинская республика. Ассортимент продукции, которую нижегородские предприниматели могут поставлять партнерам, очень широк. Всего же предприятия региона поставляют свою продукцию более чем в 70 стран мира. В этом году уже состоялся вебинар с торговым представителем России в Монголии. На 2 сентября запланирована онлайн-встреча с торговым представителем России в Алжирской Народной Демократической Республике. Компания «Саровский сервисный центр» получила статус резидента территории опережающего развития Саров и планирует запустить производство автокомпонентов. Предприятие будет выпускать и восстанавливать детали для автомобильной, строительной и сельскохозяйственной техники, сообщили в управляющей компании «Атомтор». Компания намерена производить корпусные, подвижные и стационарные узлы, ремонтировать изношенные детали, а также собирать и отлаживать заменяемые компоненты. Проект ориентирован на предприятие Сарова, которым приходится отправлять технику и комплектующие на ремонт в другие города. Напомню, территория опережающего развития Саров создали в 2017 году. После регистрации Саровского сервисного центра число ее резидентов достигло 9. Министерство градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области согласовало облик центра по изготовлению промышленных образцов. Документ размещен на сайте ведомства. Объект будет расположен на земельном участке площадью 6,5 тысяч квадратных метров на проспекте Гагарина, 178. Функциональное назначение – обеспечение научной деятельности. Заявителем выступил компания «Перфаком». Все фасады здания будут исполнены в оттенках серого. Рефинансирование ипотеки растет более чем на треть ежемесячно, таковы данные аналитиков ВТБ. Банк за 7 месяцев года нарастил объем в этом сегменте до почти 5,5 миллиардов рублей при среднемесячном темпе роста в 37%. По прогнозам ВТБ, по мере смягчения денежно-кредитной политики, востребованность продукта и его экономическая целесообразность будут повышаться. Пока этот сегмент занимает не более 10% в общей структуре выдач, рефинансировать ипотеку других банков ВТБ можно при отсутствии просроченной задолженности по действующему кредиту. Подать заявку можно дистанционно. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Куда уходят селлеры после многочисленных атак на Wildberries? И что выбирают вместо или вместе с пострадавшим маркетплейсом? На сайте МВидео появилась планка с приглашением селлеров присоединиться к маркетплейсу компании. Продавцы также активно идут в Яндекс.Маркет и наращивают присутствие на Озон. Какие еще альтернативные площадки выбирают селлеры? Все подробности прямо сейчас.
1: Селлер, представитель компании «Белобувь» Георгий Сажин.
2: С МВидео мы пытались начинать работать еще весной, когда это не было мейнстримом. Дело в том, что они же начинали себя позиционировать как маркетплейс для всего, в том числе книги, в том числе и обувь, одежда. Но мы там зарегистрировались, но у них API для работы через 1С для нас это критично важно, потому что у нас карточек товара, если учитывать количество моделей обуви еще и к ним размеры, то есть каждая отдельная карточка, то это несколько тысяч, у нас больше 5000 карточек. Соответственно, выгружать это вручную, это очень проблематично. А через API у них это очень плохо реализовано, поэтому как-то у нас не задалось с ними. От других площадок мы, честно говоря, не получали ни предложений, да и не слышно о них как-то особо. Слышали про площадку «Магнита», но она сдулась еще года полтора назад, как-то о ней больше ничего не слышно. А что касается ВБ, мы полностью остановили отгрузки по ФБС. То, что там осталось на складах Wildberries и не сгорело, оно распродается. Новых мы поставок туда не делаем. Работаем сейчас только с Озоном и с Яндексом. На Wildberries тоже какие-то заказы есть по этим остаткам. Подали досудебную претензию на Wildberries. Ждем 30 дней, когда истекут 5 сентября. Будем идти в суд. Несмотря на то, что они заявляли, что они какие-то выплаты селлерам делают, мы никаких выплат за утраченный товар не получали. Сколько уже месяц прошел с первых ударов почти. Ничего мы не получили.
1: Предприниматель, селлер, основатель бренда «Гарнер» Роман Гарнер.
3: Я являюсь не только селлером, но и владельцем нескольких ПВЗ. Не так давно в МВидео запустил набор всех желающих владельцев ПВЗ «Озона» и «Валбереза» к своей системе для выдачи заказов клиентов МВидео. Сейчас мы видим, запустил набор селлеров. Комиссия составляет какие-то 12-15%. На сегодняшний день это спасение для многих селлеров. Итого, что мы имеем? ПВЗ, в которые люди привыкли забирать, есть. Селлеры есть. Осталось только организовать грамотно логистику, чтобы их мощности хватило с ростом заказов. И мы получим нового игрока на рынке. Я уверен, все получится. Напомню, что Озон изначально был обычным простым интернет-магазином.
23: МВидео площадка перспективная, и я туда буду регистрироваться 100%.
1: Селлер, основатель и владелец бренда кормов для домашних животных «Мориган» Валерий Саморуков.
24: Мы сейчас представлены на основных площадках, на трех, Wildberries, Озон и Яндекс. И, честно говоря, я даже сам, как селлер, не знаю о наличии других площадок. Возможно, либо они есть, но не очень большие, либо узкоспециализированные. Не так давно мы были представлены только на двух из них. Позже нам сам предложил Яндекс. Мы подумали, вышли туда. И в целом, наверное, это пока самый позитивный опыт с точки зрения маржинальности, с точки зрения динамики роста, конкретно в нашем случае. По Озону и по Wildberries последние два месяца экономика примерно в ноль сходится. То есть по Озону там где-то 1,5%. 2% маржинальность. По Wildberries мы в минусе. По Яндексу маржинальность пока самая высокая, как я сказал, и операционно, наверное, тоже чуть удобнее, чем другие маркетплейсы. Плюс, насколько я знаю, Яндекс сейчас сделал свой fulfillment центр. Они предлагают весьма неплохие условия. Мы пока им не пользовались, но подумываем, и, возможно, это также упростит нам логистику, доставку товаров на маркетплейсы, потому что иногда с этим тоже бывают сложности, когда нет слотов и нельзя отгрузиться. Пока остаемся на всех маркетплейсах. Больше акцента делаем на Яндекс, потому что просто лучше работают. При этом параллельно переориентируем продажи на собственный сайт. Поскольку мы все равно вкладываемся в рекламу, лучше не делиться этой маржой. Интереснее все-таки ориентировать продажи на свой сайт, делать систему лояльности собственную, так отслеживать наши продажи.
19: Ассоциация цифровых платформ предложила правительству России поддержать предпринимателей, пострадавших в результате атак ВСУ на складские комплексы маркетплейсов. Письмо об этом направлено Михаилу Мишустину. Одна из мер – прямые безвозмездные выплаты из федерального бюджета. Это позволит восстановить деятельность компаний в прежних объемах, сохранить бизнес и рабочие места, сказано в обращении.
0: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
5: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. «Нью-Йорк Таймс» пишет об использовании Украиной спутниковых снимков против России еще до начала специальной военной операции. Как отмечает газета, данные технологии стали применяться в ВСУ после присоединения Крыма к России в 2014-м. Год назад поставка спутниковых данных на передовую могла занимать несколько дней, а сейчас их оперативная передача является одним из ключевых методов ведения боя. Технику для использования снимков предоставляют ВСУ компании из Нидерландов и США. Посол Китая в Москве Джан Хэньхуэй выступил за постоянный безвизовый режим с Россией. Об этом он сказал РИА Новости. Он напомнил, что сейчас между странами действует соглашение о взаимном безвизовом режиме, рассчитанное до конца будущего года. По мнению дипломата, после завершения этого периода действие механизма следует продолжить. Минцифра планирует сделать центр при Российском книжном союзе официальным органом госэкспертизы литературы. Ведомство разрабатывает соответствующий законопроект, пишет газета «Коммерсант». Сейчас экспертный центр при РКС дает оценку книгам по запросу госорганов и издательств. Но вердикт специалистов носит рекомендательный характер и может не приниматься в расчет полиции или судом. Смартфоны на андроиде начали взламывать под видом обновления Google Chrome. Подобные случаи зафиксированы у пользователей из 26 стран, включая Россию, передают РИА Новости. Так, в браузере приходит уведомление о срочном обновлении приложения. Если на это согласиться, то на телефон загрузится вредоносное ПО. С помощью него мошенники могут следить за переписками в соцсетях, управлять звонками и контактами, включать и выключать экран, отправлять и удалять СМС, делать скриншоты. Уже зафиксированы более 150 таких случаев взлома. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18:30, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Российские структуры Нестле могут оказаться под временным управлением. Обращение с призывом ввести такой режим направила президенту малоизвестная компания КС «Логистика». Пишет «Коммерсант». Повод: Нестле сократил ассортимент и прекратил экспорт товаров. Что стоит за таким обращением? Верховный суд отклонил апелляцию «Яблоко». Решение о снятии партии с выборов в Госдуму остается в силе. Регистрацию федерального списка «Яблоко» отменили 10 августа по иску партии «Родина». Суд указал на нарушение законодательства об интеллектуальной собственности при финансировании кампании и проведении предвыборной агитации. И в Новосибирске авария на электросетях вызвала масштабный сбой Ростелекома и отключение света. Электричества нет в сотнях домов. Кроме того, в Новосибирске, Омской, Иркутской областях, также в Алтайском и Красноярском краях перебои с доступом к интернету и отдельным цифровым сервисом. С чем может быть связана такая авария и как долго ее могут устранять?
0: Реклама.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: А сейчас с теми, кто в теме. В редакцию Business FM продолжают обращаться селлеры на маркетплейсах. Они все чаще жалуются на огромные комиссии. Зачастую они заставляют бизнес отказываться от целых направлений продаж, экономить на материалах и сокращать сотрудников. И несмотря на все это, прибыль остается мизерной. Обсудили основные проблемы селлеров сейчас и возможные пути решения с руководителем компании «Апсейл» и селлером Русланом Нафиевым.
0: Business FM. Теми, кто в теме.
6: Всем привет, в студии Евгений Перельчук. Сегодня у нас комиссионная тема. К нам в редакцию обратился руководитель компании «Апсейл» Руслан Нафиев. Его компания «Селлер» на маркетплейсах. Руслан рассказал, как высокие комиссии маркетплейса фактически душат его бизнес и ставят на грань выживания. Мы решили поговорить об этом подробнее, но не только об этом. Руслан, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Расскажите немного о своем бизнесе. Что производите? Какие объемы? Как давно вы в рынке?
7: Мы производим это декор, праздничную атрибутику, всевозможные деревянные изделия, которые можно себе представить, сопутствующие к праздникам. Ранее мы производили детские игры, развивающие игрушки, из различных материалов, от дерева и заканчивая сложными пластиками. На рынке мы уже более 10 лет пришли в эту сферу из дополнительного образования. Мы работали с ребятишками, школьными, дошкольными учреждениями. Так вот исторически сложилось, что перешли в производство. Торгуем мы сейчас на Wildberries, на Озоне. Начинали мы с Алиэкспресса, заходили на Яндекс. В общем, пробовали все, что горит, как говорят. Все нормально было до момента, когда маркетплейсы начали повышать комиссии. Понемножку росло, обрастало дополнительной логистикой, дополнительными сборами за обработку заказов, за клик на ПВЗ, если на ПВЗ селлер сдает, за клик на СЦ, ну это сортировочный центр, если мы привозим туда. В какой-то момент мы обращались к организациям, транспортным компаниям, чтобы нас забирали ежедневно и отвозили на сортировочные центры. Но из-за того, что сейчас такие комиссии, нам приходится самим заканчивать работу и мчаться туда, отвозить все это дело.
6: Чуть-чуть побольше цифр. Главная тема вашего обращения к нам – это высокие комиссии, в первую очередь. Вот есть у вас определенный товар, любой. Какая у него себестоимость, какая оптовая цена, сколько комиссий берет Marketplace и какую прибыль вы в итоге получаете?
7: Сейчас, который товар у нас более-менее нормально идет, по нему у меня цифры есть, это обычный декоративный ящик. Себестоимость его, ну, в зависимости от цвета, средний, если взять, 120 рублей. На маркетплейсах мы продавали, если мы в акцию заходим, он продается по 480 рублей. При этой цене мы получаем на расчетный счет 144 рубля. То есть наша прибыль 22 рубля. Это та прибыль, с которой нам необходимо заплатить зарплату, аренду, налоги. Получается небольшой минус. Мы перерасчитали, посмотрели, что необходимо все-таки как-то повышать. Мы подняли до 690 рублей. При этом нам уже переводится 207 рублей. Ну, то есть тоже тут невеликая прибыль. Все, что выше, это уже цена неконкурентоспособная абсолютно. Практически все товары работают по такой же схеме. То есть если за 1000 рублей условный товар продали, то придет где-то порядка 300 рублей. Это мы еще не считаем рекламу, если мы какую-то рекламу используем. Она тоже там не бесплатна.
6: Как давно вы испытываете на себе давление этих комиссий? И к чему в итоге приводит это все? То есть сокращается ассортимент или увольняется? Сотрудников.
7: Мы сократили ассортимент практически на 80%. Из некоторых ниш мы абсолютно вышли. Это детские развивающие игры. Как под группу товаров мы ее убрали совсем. Это продолжается около 2 лет. То есть мы, когда начали разрабатывать новые товары, детские игрушки, начался рост комиссий. То есть нам необходимо было каждые 1.5-2 месяца пересчитывать, искать какие-то более дешевые материалы для того, чтобы как-то оставаться на плаву. Почти год как не торгуем игрушкой, потому что там просто нереально было что-либо сделать.
6: Со временем может падать качество, да? То есть вы не готовы уже на это идти?
7: А это, безусловно, качество упадет. То есть если мы там, допустим, брали, на примере фетр, 3-миллиметровый, корейский хороший фетр, он дорогой, он тактильный для ребятишек, это очень важный момент. Но потом переходим на китайский 2-миллиметровый, естественно, нам уже сыпятся отзывы о том, что из чего вы делаете, что это такое, откуда такой запах. Ну, естественно, такое продавать нельзя.
6: Руслан, у вас есть в голове цифра, комиссия, которая вот в идеальном мире, да, вы посчитали бы адекватной?
7: Да, безусловно. Мы начинали работать с очень низких комиссий. 3-5% это было у Алиэкспресс, это были разнообразные комиссии у Wildberries еще тогда. Но я прекрасно понимаю, что это был заход на рынок, и комфортно было работать на комиссиях от 10 до 20%. И нам хватает, и у маркетплейсов есть финансы, чтобы как-то свои сервисы строить, что-то новое делать. Все, что выше, это уже перебор.
6: По факту сейчас мы имеем комиссии в два раза больше?
7: Практически да. Мы все равно так или иначе общаемся с другими селлерами. У тех, кто занимается одеждой, у них еще плачевнее ситуация. У них потеря колоссальная. Они получают 20% от оборота. Это же все складывается потом на конечной стоимости товара. То есть это для клиента должно стоить условно там 500 рублей. И клиенту по карману, и продавец зарабатывает, и маркетплейс на кладе не остается. Ну почему-то маркетплейс делает так, что необходимо этот товар продавать по 1500. Уже клиент не каждый себе это может позволить. Товарооборот, соответственно, ниже у селлера. Ну, здесь зарабатывает один маркетплейс.
6: Вы выходили еще за пределы маркетплейсов? Есть ли другие каналы продаж?
7: Были магазины, офлайн-магазины. У нас было их порядка 5 штук. Ну, то есть мы какие-то открывали, какие-то закрывали, щупали точки, где проходные места. Но это было у нас года 4 назад. Сейчас я практически не вижу смысла вот этим заниматься, потому что конечный клиент, он уже приучен к маркетплейсам.
6: Еще одна из основных тем, которые постоянно к нам пишут на Business FM селлеры, это конкуренция с китайцами. У них гораздо ниже комиссии на маркетплейсах, и борьба с ними просто математически невозможна. Хотя вроде как уже обсуждается на рынке выравнивание комиссий.
7: Это вообще больной вопрос. У китайцев заведомо лучшие условия. Это прежде всего комиссии. Это как раз вот 10-15% они платят. Мало того, у них есть такие преференции, которые им предоставляют маркетплейсы. Открытие на один налоговый номер, ну это аналог нашему ИНН, 10 магазинов. Чтобы нам открыть один ИНН, один магазин. Ну, допустим, продаем мы деревянные изделия, я еще там хочу продавать условно там продукты питания. Но мне надо разделить эти магазины. Я начинаю еще одну ООО или ИП открываю для того, чтобы открыть магазин. Соответственно, возникает у налоговой вопрос. А для чего вы это делаете? Один директор, один юридический адрес. Не прячетесь ли вы, не уходите ли вы от НДС? Когда начинаешь им объяснять, они уже более-менее понимают. Это колоссальная борьба, и с китайцами мы не можем вообще никак конкурировать.
6: Вас как-то затронули вот эти пожары на складах маркетплейсов, последствия ударов? Где вы храните свой товар? Используете свои площадки или площадки маркетплейса?
7: Да, затронуло, безусловно. У нас какой-то товар хранился на маркетплейсах по системе ФБО мы работаем. Ну, из-за того, что не сезон, немного товара, там, ну, 1000 на 250, может быть, на 300. Товар пострадал. Тут вопрос в другом. Мы, естественно, снизили присутствие, убрали позиции дорогие, потому что мы не знаем, а дойдет ли этот товар, где он будет находиться в момент прилета. Мы не можем посмотреть, дошел ли этот товар. То есть раньше был статус товара, пути вручен, там, еще что-то. Что-то. Сейчас этого нету, мы не можем посмотреть. По факту мы не знаем, сколько товара дошло до конечного клиента. Они-то нам все пишут вопросы и задают, а почему так долго, а вы там через что везете? Ну, в общем, негодуют люди, и я-то их понимаю. С другой стороны, как я этому человеку объяснить? Ну, вот такая ситуация сложилась.
6: Вы прислали к нам в редакцию скриншот общения с техподдержкой. Расскажите, что там была за ситуация и что вам в итоге ответили?
7: Мы пишем в поддержку, давайте как-то обсчитаем, давайте в ручном режиме установим определенные комиссии к определенной группе товаров, даже к конкретному товару. Но мы производим этот товар, мы производим из отечественных материалов. Мы не закупаем это ни в Китае, ни в Турции, нигде. Дерево наше, выращенное у нас в нашей стране, оно не может быть так, чтобы мы не были доступны для людей. На что нам Озон прям так ответил. Пожалуйста, у вас в базе знаний все есть, как считается, какие комиссии. Всего доброго, до новых встреч.
6: Там нет никакого простора для переговоров.
7: Абсолютно вообще. Мы можем, конечно, еще написать, но в процессе мы разбираемся. Очень важно ваше обращение, но это ничего не дает. У селлера нету практически никаких мер воздействия на маркетплейс.
6: Если ни маркетплейсы, ни государство в итоге вам не помогут, есть ли у вас план Б? Сколько вы еще можете в таком режиме работать? И как эта работа будет выглядеть?
7: Как такового плана Б, наверное, сейчас мало у кого есть. Но в любом случае мы понимаем, что до какого-то момента мы сможем, пока у нас не закончится наше сбережение, ну, все это дело надо прикрывать. Лично мой план Б, вот, ну, как человека, даже не просто что руководителя организации, я пошел учиться на рабочую профессию. Если уж совсем здесь все, придется искать себя где-то в другой какой-то области. Ну, других вариантов не остается.
6: Спасибо. Обсудили сегодня острую комиссионную тему. С нами был руководитель компании Upsell Руслан Нафеев. Руслан, спасибо большое.
7: Спасибо.
0: Business FM. С теми, кто в теме.
2: С руководителем компании Upsell и селлером на маркетплейсах Русланом Нафеевым беседовал Евгений Перельчук. Если днем или вечером слушать с теми, кто в теме, неудобно, то все выпуски можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
0: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
9: Говорящие фамилии на Business FM.
0: Пока звучит этот текст, в мире купят 1500 шариковых ручек. Успеть за 10 секунд на Business FM. Кто надо, услышал. Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
10: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
0: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Сделки.
11: Alibaba продаст игровой бизнес Lindsay Games инвесткомпании Truster Capital. По данным Reuters, Alibaba получит от сделки более 2 миллиардов долларов. Продажа проходит в рамках реорганизации бизнеса. Компания сокращает непрофильные направления и делает ставку на ИИ и облачные технологии. За 5 лет компания рассчитывает довести выручку от ИИ до 100 миллиардов долларов. После сделки нынешнее руководство Lindsay Games продолжит управлять компанией.
0: Отчеты и планы.
11: Фикспрайс вышел на рынок Сербии. Первые магазины сети открылись в Белграде и в Нови Саде. Всего компания планирует открыть в стране 10 торговых точек. Товары Фикспрайс также появятся в сербском сервисе доставки Glovo. Сейчас сеть уже работает в Казахстане, Белоруссии, Латвии, Узбекистане, Грузии, Киргизии и других странах. В Подмосковье бывший склад Mercedes-Benz полностью переоборудует под молочное производство. Логика молока. Бывшее подразделение Danone вложит в проект до 30 миллиардов рублей. Новый завод должен стать одним из крупнейших в России по объемам переработки и сможет перерабатывать более 1700 тонн сырого молока в сутки. На предприятии запустят 11 линий по производству молочной продукции. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: 18:48 в Москве. Вы слушаете Business FM. Под занавес торгов российский фондовый рынок усилил снижение и приблизился к минимуму дня. Индекс Мосбиржи вновь провалился ниже отметки в 2100, но прямо сейчас перед закрытием 2098 курс китайской валюты откатился на уровень 12 рублей 60 копеек. Курс на небиржевой курс доллара 85, чуть более. Рубль остается под давлением. Экспортеры продают меньше валюты из-за санкций, а спрос на нее растет, в том числе из-за сезонных отпусков и закупок топлива за рубежом. А при этом нефть Brent торгуется около отметки 89 долларов за баррель, сейчас прибавляет 0,6%, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
12: Геополитические риски сейчас как раз таки они драйвят спрос на валюту, плюс напомню, что достаточно много покупает валюты Минфин, более 6 миллиардов рублей в день, и он как раз таки выступает основным участником спроса на доллар. Закупки Минфина до первых чисел сентября продолжаются, поэтому до тех пор у нас повышенный спрос на валюту до 90 рублей за доллар мы в целом можем увидеть. Дальше будем смотреть новый объем покупок, или же если у нас нет, сильно упадет, то вообще Минфин может валюту подавать, начать, но пока это не консенсус.
1: Про рынок акций, главный драйвер этого падения.
12: Мне кажется, все видели не самые позитивные политические новости выходного дня, то есть все больше и больше инфраструктурных потерь, если так можно выразиться, можно ждать по срокам круга компаний, поэтому рынок это, собственно, закладывает в цены.
1: Можно рассчитывать на технический отскок в обозримой перспективе или распродажи будут продолжаться до каких-то обновлений годовых минимумов?
12: По отдельным бумагам да, но в целом у нас общая ситуация достаточно сложная. Экономика развития понизила на позапрошлой неделе прогноз по росту ВВП, то есть в целом в экономике ситуация не самая простая, поэтому если отскок и будет, то, как вы уже сказали, исключительно технические.
1: Какие бумаги сейчас выглядят защитными?
12: Достаточно неплохо выглядит сектор ритейла, который исторически показывает сильный спрос, и в фокусе банковский сектор, потому что, напомню, лидер банковского сектора Сбербанк по последним отчетам прирастает по прибыли, но на 20% годовых, то есть даже среди маленьких компаний такую динамику сложно найти.
2: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyford Capital. Индекс Мосбиржи несколько раз пробивал на сегодня отметку в 2100 пунктов. Это внешнеполитическое давление, угрозы, кайкалос или, опять же, некая закономерность, говорит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
13: Я думаю, что не было особо большого повода расти фундаментального, да, то есть был некий отскок, люди покупали, сейчас ряд инвесторов просто закрывали те позиции, которые, возможно, были в плюсе, то есть какой-то долгосрочной идеи положительной нету. Да, разумеется, добавился там некий негатив, но я бы не сказал, что он существенный для того, чтобы как-то объяснить, там, не знаю, разворот рынка, и разворотом я бы это не назвал. То есть просто нету поводов расти, почему бы не зафиксировать прибыль, плюс появились какие-то некие негативные новости, которыми вы воспользовались.
14: А появится этот позитив-то?
13: Мы надеемся на это, но он, разумеется, связан с геополитикой, на которой мы не властны. Ну и с другой стороны, в какой-то перспективе, если у тебя будет все-таки снижать ставку, разумеется, более низкие ставки должны какой-то дать буст для рынка акций.
14: До сентября, видимо, нужно отложить вопрос.
13: Я думаю, что да, в августе пока не надо смотреть на акции и бежать за какой-то попыткой краткосрочной наживы, все-таки надо смотреть фундаментально.
2: Илья Голубов, УК «Ренкап», по мнению аналитиков, индекс Мосбиржи может обновить годовой минимум, упасть ниже 2000 пунктов, если позитивных новостей не появится. Верховный суд отклонил апелляцию «Яблоко». Решение о снятии партии с выборов остается в силе. Партия «Яблоко» уже заявили, что обжалует это решение президиуме Верховного суда. Кроме того, есть еще Конституционный суд, отметил глава партии Николай Рыбаков. Регистрацию федерального списка «Яблоко» отменили 10 августа по иску партии «Родина», которая указала в числе претензий иностранное финансирование, экстремизм и нарушение авторских прав при агитации. Признаков экстремизма суд не усмотрел, но указал на нарушение законодательства об интеллектуальной собственности при финансировании кампании и приведении предприятий выборной агитации. Само «Яблоко» заявило, что аналогичные пожертвования от компании с иностранными доходами получали другие партии, включая саму «Родину». Глава «Яблока» Николай Рыбаков принес в Верховный суд коробку с документами, назвав ее коробкой доказательств.
15: Было много обращений в наш адрес, лично в мой адрес, от сторонников, тем, что мы подали в аналогичные иски об отмене регистрации всех других участников избирательной кампании. учитывая и наличие вот этого финансирования, якобы иностранного, точно такого же, как у нас, только в намного большем объеме. У нас есть такое право подать иски на снятие всех участников выборов ровно на тех же основаниях. И все основания есть. Но я хочу сказать, уважаемые судьи, что мы не будем этого делать. Мы не будем превращать Верховный суд Российской Федерации в цирковую арену. И сами не будем становиться клоунами. Потому что мы настоящие патриоты и не будем унижать органы государственной власти, судебной системы нашей страны.
2: Николай Рыбаков, глава «Яблока». Глава ЦК Памфилова заявила, что у комиссии не было основания для отказа в регистрации списка «Яблока». Он был зарегистрирован законно, а вот снять с выборов уже вне компетенции избирательной комиссии. ЦК рассмотрит вопрос об исключении «Яблока» из бюллетеня на ближайшем заседании, сообщил ТАСС зампредседателя Центра избиркома Николай Булаев. Также в понедельник суд вынес приговор Льву Шлосбергу, включенному в России в реестр иностранных агентов. Политика приговорили к 11 годам и 1 месяцу колонии. Зампредседателя партии «Яблоко» обвинили в повторной дискредитации российской армии и фейках о ней. Шлосберг также был включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
8: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк». Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и

0: а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280 82 42.
2: Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров.
3: Успеть за 10 секунд на Business FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
4: До недавних пор я знала о существовании только одного ресторана африканской кухни в России. В проекте Евгения Реймера «Ливингстон» в Самаре, созданного вокруг уникальной частной коллекции трофейных и не только, кстати говоря, африканских животных. Но казалось, что Африка рядом. Правда, вперемешку с Италией, Японией и Ближним Востоком, как и во многих ресторанах братьев Васильчуков. Но все-таки это Африка. Ресторан «Джамма» под смотровой площадкой башни «Ока» Москва-Сити предлагает многочисленным провинциальным туристам потрясающий вид на город, который сам себя продает, и немного экзотики на сдачу. Марокканский суп с морепродуктами, кюфту из страуса, рисовую кашу джалов, популярную в Нигерии и Гане, и лепешки с мясом. Африка здесь скорее вдохновляющая бренд-шефа Александра Райляна и шеф-кондитера Фатиму Салех тема и официальное разрешение перемешать белое с цветным, как исторически происходило в том же Кейптауне. Впрочем, там бульон был другим. Малайзия, Индонезия, Голландия, Португалия и Британия. Сейчас работает лишь веранда «Джамма». Основной ресторан возобновит работу осенью и обещает более широкий выбор именно африканских блюд. И специй, которые используют повара и которые добавляют в том числе в блюда европейской кухни, сумах, эфиопская смесь берберы с корицей, гвоздикой, имбирем и греческим пажитником, и апельсиновый перец, использующийся в том числе и в десертах. В «Джамме» действует детское меню, есть отдельный зал для курения кальянов, не спасающий, впрочем, от их аромата тех, кто не планировал курить, тех же детей. Ну и приятная 50% скидка на посещение смотровой площадки для тех, кого кухня Африки интересует не очень, а вот возможность сэкономить на билете очень даже да. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: 18.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Посол Японии Акира Мута прибудет завтра на Смоленскую площадь после слов главы МИДа России Сергея Лаврова. Об этом сообщил официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Ранее Лавров заявил, что японские власти перешли черту приличий в своих заявлениях о визите президента Владимира Путина на Курильский остров Итуруп. МИД России вызвал посла Японии, однако тот сообщил, что не может приехать ни 14, ни 17 августа под предлогом недомогания. Лавров отметил, что поведение посла вызывает удивление. В Санкт-Петербурге задержали подростка по обвинению в теракте на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. По версии следствия, вечером 14 августа подросток по указанию куратора в Телеграме приобрел легко воспламеняющуюся жидкость и монтировку и совершил поджог на железнодорожной станции «Ручьи» в Калининском районе Санкт-Петербурга. Проводится комплексная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. В Молдове отменили показ российского фильма «Последний богатырь Колобок». Премьера была намечена 13 августа. Картину анонсировали на сайте сети кинотеатров «Кинеплекс». Для проката подготовили афишу на румынском языке. Однако впоследствии информация о фильме исчезла с сайта кинотеатра. Ранее с требованием не допустить показ картины выступила Мария Мадан из молдавского неправительственного аналитического центра «Watchdog». Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Практически 7 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. К нам едет Kanye West, дубль 2. Агентство Say Agency утверждает, что в этот раз концерты точно состоятся. Рэпер выступит в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Фанаты разметают билеты. Мест в вип-ложах за 160 тысяч рублей почти не осталось. Разработчикам

0: Видеоигр предложили сыграть на Мосбирже. Среди вероятных кандидатов на IPO называют Hobby World, Astrum, CarX Technologies и Lesta Игры. Идея выйти на рынок акций заинтересовала не всех. Мы узнали, почему. Охота к переводу средств. Россияне нарастили перечисления за рубеж. Только в июне за границу ушел 321 миллиард рублей. Это максимальный показатель за год. Почему россияне выводят деньги и чаще всего в рублях? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Kanye West едет в Россию. Выступления американского рэпера в Санкт-Петербурге уже заявлены на официальных страничках его мирового тура. Концерты пройдут на Газпром-арене 10 и 11 октября. Организатор с российской стороны, агентство Say Agency, билеты сразу после появления в продаже уже попали к перекупщикам. Президент концертного агентства TCI Эдуард Ратников рассказал Business FM, что и сам недавно участвовал в переговорах с командой Kanye West по поводу концерта в России.
1: В июне я тоже участвовал в переговорах, потому что Kanye, в принципе, нашел возможность, как ему поработать в России. И, в принципе, он сам хочет. У него есть какой-то свой план, который они нам, естественно, не говорят, но, надеюсь, этот план достойный, и человечество вздрогнет. Они настаивали на одном только концерте, только на одном концерте в России, на 7-8 миллионов долларов.
2: Есть ли шанс, что не состоится концерт? Потому что два года назад была такая же шумиха, что вроде как
1: не было.
0: Эдуард Ратников, президент концертного агентства TCI. Билеты на концерты Kanye West вовсю разлетаются. VIP-ложи за 160 тысяч рублей почти полностью раскупили. Билетов почти не осталось и на более бюджетные места – 9 тысяч рублей. Желающим оказаться на танцполе придется отдать 25 тысяч. Насколько ценник соответствует артисту такого уровня, рассуждает директор концертного агентства Rocket Booking Антон Добрин.
3: Ценник вполне себе реалистичный, потому что если мы переведем это в доллары, это порядка 150 долларов за концерт артиста такого уровня. Это очень адекватно за самый минимальный прайс, грубо говоря. Но сейчас на наших артистов средней руки сходить, это от 5000 рублей на концерт. Поэтому тут вполне себе, то есть, а уже верхняя планка, там, я так понимаю, что уже там VIP, не VIP, тоже вполне себе адекватно для Москвы. Вот поэтому очень нормально, но еще плюс окупить же это все надо организаторам. Поэтому тут тоже нужно это понимать, что там все это привести, логистика. это аренда площадки, это сам чек, то есть там площадка минимум на неделю арендуется. В общем, это нормально, с учетом всех расходов и нынешних реалий.
2: Вообще, в целом, насколько сложно и дорого для концертного агентства сейчас привести музыканта такого уровня в России?
3: Вообще, тут есть специальный концертный агентств, который уже делает таких артистов, то есть они не специализируются, конечно, на каких-либо частных мероприятиях, они делают такие огромные привозы. У них уже есть определенный опыт. По стоимости не могу сказать точно, но это, как по мне, это миллионов 150-300. Ну, то есть это очень такой сильный разброс, но это не 50, там, не 100 миллионов, либо раз больше.
2: И от чего будет зависеть, состоится все-таки выступление или нет? Какие факторы могут повлиять? И могут ли?
3: В наше время у нас только политическая ситуация влияет на выступление зарубежных артистов в нашей стране. Ну, Кани уже не раз приезжал, поэтому это маловероятно, что может повлиять. Все остальное, даже если в Казахстане, да, там такой серьезный был ураган с отключением света, и то он выступил на следующий день без каких-либо вопросов, все. Поэтому тут что-то может изменить, то есть, говорю, только политическая повестка, ничего более.
0: Антон Добрин, директор концертного агентства Rocket Booking. Ряд депутатов и общественников уже выступили с призывами запретить американскому артисту выступать в нашей стране. Подробности в дальнейшем эфире Business FM. Заинтересованы ли российские разработчики видеоигр в выходе на биржу? Ранее в руководстве Мосбиржи заявили, что собираются создать совет по видеоигровой индустрии. Он поможет финансовой площадке сформировать критерии отбора для потенциальных эмитентов среди разработчиков компьютерных игр. Зарубежный опыт показывает, что размещение акций для них – это хороший способ привлечь финансирование. Валерий Убадоев продолжит.
4: Инициативу по привлечению разработчиков к размещению акций Мосбиржа обсуждает совместно с Организацией развития видеоигровой индустрии, передают Ведомости. Важно отметить, что на данный момент лишь ведется отбор потенциальных кандидатов, то есть не все представленные ниже компании заинтересованы в выходе на биржу, они лишь соответствуют базовым критериям размещения на Мосбирже. То есть их выручка больше 1 миллиарда рублей, срок работы бизнеса более 3 лет и так далее. В списке подходящих под эти критерии компания CarX Technologies. Она уже больше 10 лет создает гоночные игры и автосимуляторы, как для компьютеров, так и для мобильных платформ. Однако компания на биржу выходить не планирует по ряду причин. Об этом Business FM рассказал генеральный директор CarX Technologies Дмитрий Фокин.
5: В нашем случае люди нужны гораздо сильнее, чем деньги. Людей же нет. Ищем людей, а не деньги. Плюс я там не являюсь экспертом в управлении акционерным капиталом. Но когда выходишь на IPO, теряешь часть своего владения компании. Поэтому такой бытовой выбор для чистого такого, знаете, игровика. Потому что хозяин игровой компании, ну или несколько, они всегда ценят возможность делать такие игры, которые нравятся, без влияния совета директоров или других акционеров. Как генеральный директор могу сказать, что таких планов у нас нету. Другие проблемы более приоритетных местах стоят.
4: За рубежом, например, выход игровой компании на IPO – дело практически заурядное, в том числе и среди именитых компаний. Например, польская CD Projekt, выпустившая серию «Ведьмак» и тайтл «Киберпанк 2077», торгуется на Варшавской фондовой бирже. Всего в этой стране таких более 100. Японская Capcom – это серии «Resident Evil», «Devil May Cry» и другие – размещена на токийской бирже. Еще по нескольку десятков торгуются в Штатах, Швеции и других странах. Среди потенциальных кандидатов в российском геймдеве также называются «Леста Игры». Она разрабатывает и издает «Мир танков» и «Мир кораблей». Astrum Entertainment, которая занимается шутером Warface, также она выступила издателем для мирового блокбастера Atomic Heart, компания Kefir, которая выпускает проекты для мобильных платформ и другие. В том числе и Hobby World. Это дистрибьютор и издатель настольных игр. Среди собственных ее проектов «Соображарий» и прочее. Кроме того, она локализовала для российского рынка, например, серию «Манчкин». Но также у нее есть и видеоигровое подразделение, поэтому она и попала в список потенциальных кандидатов. В выходе на биржу компания заинтересована, сообщил гендиректор издательского холдинга Hobby World Михаил Акулов.
6: Мы давно обсуждаем выход на IPO и рассматриваем это как один из вариантов движения финансирования компании путем публичного размещения акций. Это, на наш взгляд, как-то естественный путь развития компаний и становления их публичностями. И мы поддерживаем начинание Московской биржи, которая обратила внимание в том числе и на игровую индустрию. Проблему с кадрами мы решаем. Она, безусловно, в России есть. Да, мы развиваемся по всем направлениям, направлением. Как по сути, можно сказать, мы один из лидеров, наверное, игровой индустрии, как в игрушках, так и в видеоиграх. И нам интересны оба эти направления.
4: Мы также связывались и с другими разработчиками и издателями из представленного списка. На биржу выходить планируют также не все, но комментировать новость в эфире они отказались. Валерий Убадов, Михаил Лапушкин, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
0: Пора осознанно начать борьбу со сквернословием. К этому призвал население губернатор Забайкалья Александр Осипов. Он сказал: «Мы в большой беде, сквернословие становится обыденным». В итоге теме борьбы с матом было даже посвящено оперативное совещание в краевом правительстве. Губернатор Осипов привел в пример свою бабушку, участницу Великой Отечественной войны, которая рассказывала, что даже в самых тяжелых боях летчики-истребители не могли позволить себе материться, а если уж проскакивало словечко, потом извинялись.
7: Без комментариев.
8: Призываем к началу этой борьбы изобретательно смотреть на это все, стремиться самим тоже чураться этого. Это очень сложно, мы прекрасно понимаем, много нервных минут. Но вот я хочу пример привести. Я вырос среди фронтовиков Великой Отечественной войны, и вопреки тому, что сейчас распространяется, могу из первых уст передать, как тогда было с матом. Не матерились вообще. Во время какой-то резни или атак какие-то словца могли вылететь, и за это потом им было стыдно.
7: Без комментариев.
9: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
10: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
11: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
12: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
13: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Деньги.
15: Четверть копейки. Монеты с такой надписью выпускались до 1810 года. В народе их называли полушками. Чуть раньше именно так писали и на самих монетах. А название «полушка» возникло еще раньше, когда она стоила половину тогдашней ходовой монеты «деньги».
14: История денег на Бизнес ФМ.
16: Кто надо, услышал.
17: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
16: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
13: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
19: Здравствуйте, студия Юлия Лудникова. На конец августа запланирован визит Владимира Путина в Нижний Новгород. Предполагается, что он примет участие в пленарном заседании форума «Сильная идея для нового времени», сообщается на сайте проекта. Он состоится в Нижнем Новгороде 24-25 августа. Основная деловая программа пройдет в первый день в Академии «Маяк» и молодежном центре «Купно-старт», а заседание с участием Владимира Путина на следующий день на ярмарке, пишет в городе Н. Число жалоб на оформление займов без ведома граждан за первое полугодие выросло на 60%, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Банка России. В таких случаях мошенники получают доступ к персональным данным человека, оформляют на его имя заем и похищают полученные деньги. Возвращать долг с начисленными процентами приходится пострадавшему. Кроме того, ЦБ зафиксировал резкий рост жалоб на проблемы с погашением микрозаймов. Их число увеличилось в 3 раза в сравнении с прошлым годом. В деревне Степанково Павловского округа в будущем году планируют открыть туристический комплекс с глэмпинг-отелем. Инвесторы вложат в проект более 100 миллионов рублей, создадут 10 рабочих мест, сообщили в Корпорации развития Нижегородской области. На территории комплекса уже строят модульные дома, рестораны, туристическую инфраструктуру. Проект реализуется с использованием универсального инвестиционного предложения Корпорации развития, которое содержит параметры объекта и сведения о земельных участках. Для создания глэмпингов в Нижегородской области Корпорация развития сформировала реестр из 63 земельных участков в 26 муниципалитетах. Нижегородская область заняла 27 место среди российских регионов по доле работников с зарплатой выше средней по стране. По оценкам экспертов РИА Новости, почти 28% нижегородцев получают больше, чем средние жители России. А доход 5% жителей региона превышает 2 среднероссийские зарплаты. Лидером рейтинга с заметным отрывом стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где почти 66% работников получают зарплату выше среднероссийской. Второе место у Магаданской области, на 3-м месте находится Чукотка. Нижегородцы с октября не смогут въехать еще в 4 страны ЕС по 5-летнему загранпаспорту. Швеция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург перестанут признавать российские небиометрические загранпаспорта, цитирует «Коммерсант» заявление Еврокомиссии. Власти Швеции пообещали до конца этого года пускать россиян с такими документами в страну, если шенгенская виза или ВНЖ будут получены до октября. Ассоциация туроператоров России отметила, что после вступления новых ограничений в силу небиометрические российские загранпаспорта не будут признаваться уже в 15 европейских стран. Среди них Германия, Финляндия, Франция и Чехия. Ларек с фастфудом в Сормовском районе закрыли из-за нелегальных мигрантов, сообщили Федеральной службе судебных приставов по Нижегородской области. Торговый павильон отключили от электроснабжения, продукты питания из него вывезли, входные двери опечатали. Приставы также предупредили владелицу точки общепита об ответственности за неисполнение решения суда. Нейросеть Claude впервые уволила человека. Компания Enden Labs решила дать нейросети управлять бизнесом, магазином Enden Market в Сан-Франциско. Результаты, которые показал искусственный интеллект, оказались скромными. Однако Claude обратила внимание, что один из сотрудников опоздал на 17 смен из 23. Оказалось, что нейросеть без особой строгости относилась к опозданиям в целом, но на прямой вопрос о том, нужен ли здесь такой работник, приняла решение о его увольнении. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
20: Погода. По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 14 градусов. Завтра утром возможен небольшой дождь и плюс 18, а днем будет облачно с прояснениями и до плюс 23.
21: Валюта.
20: На 18 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 63 копейки. Держитесь курса.
21: Компании и корпорации.
19: Нижегородских предпринимателей приглашают на вебинар с торговым представителем России в Аргентине Виталием Кондратенко. Онлайн-встречу организует региональный центр поддержки экспорта. Участники смогут разобраться в специфике делового общения и получить советы для уверенной работы с потенциальными партнерами. Мероприятие состоится 8 сентября. Для того, чтобы присутствовать на встрече, необходимо заполнить заявку. Мероприятие запрещено для детей. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, нижегородские экспортеры регулярно расширяют логистические маршруты маршрута для поставок продукции на внешние рынки. В числе перспективных направлений – Аргентинская Республика. Ассортимент продукции, которую нижегородские предприниматели могут поставлять партнерам, очень широк. Всего же предприятия региона поставляют свою продукцию более чем в 70 стран мира. В этом году уже состоялся вебинар с торговым представителем России в Монголии на 2 сентября. Запланирована онлайн-встреча с торговым представителем России в Алжирской Народной Демократической Республике. Компания «Саровский сервисный центр» получила статус резидента территории опережающего развития Саров и планирует запустить производство автокомпонентов. Предприятие будет выпускать и восстанавливаться детали для автомобильной, строительной и сельскохозяйственной техники, сообщили в управляющей компании «Атомтор». Компания намерена производить корпусные, подвижные и стационарные узлы, ремонтировать изношенные детали, а также собирать и отлаживать заменяемые компоненты. Проект ориентирован на предприятие Сарова, которым приходится отправлять технику и комплектующие на ремонт в другие города. Напомню, территория опережающего развития Саров создали в 2017 году. После регистрации Саровского сервисного центра число ее резидентов достигло 9. Министерство градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области согласовало облик центра по изготовлению промышленных образцов. Документ размещен на сайте ведомства. Объект будет расположен на земельном участке площадью 6,5 тысяч квадратных метров на проспекте Гагарина, 178. Функциональное назначение – обеспечение научной деятельности. Заявителем выступил компания «Перфаком». Все фасады здания будут исполнены в оттенках серого. Рефинансирование ипотеки растет более чем на треть ежемесячно, таковы данные аналитиков ВТБ. Банк за 7 месяцев года нарастил объем в этом сегменте до почти 5,5 миллиардов рублей при среднемесячном темпе роста в 37%. По прогнозам ВТБ, по мере смягчения денежно-кредитной политики, востребованность продукта и его экономическая целесообразность будут повышаться. Пока этот сегмент занимает не более 10% в общей структуре выдач, рефинансировать ипотеку других банков ВТБ можно при отсутствии просроченной задолженности по действующему кредиту. Подать заявку можно дистанционно. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса. Куда уходят селлеры после многочисленных атак на Wildberries? И что выбирают вместо или вместе с пострадавшим маркетплейсом? На сайте МВидео появилась планка с приглашением селлеров присоединиться к маркетплейсу компании. Продавцы также активно идут в Яндекс.Маркет и наращивают присутствие на Озон. Какие еще альтернативные площадки выбирают селлеры? Все подробности прямо сейчас.
1: Селлер, представитель компании «Белобувь» Георгий Сажин.
2: С МВидео мы пытались начинать работать еще весной, когда это не было мейнстримом. Дело в том, что они же начинали себя позиционировать как маркетплейс для всего, в том числе книги, в том числе и обувь, одежда. Но мы там зарегистрировались, но у них API для работы через 1С для нас это критично важно, потому что у нас карточек товара, если учитывать количество моделей обуви, еще и к ним размеры, то есть каждая отдельная карточка, то это несколько тысяч, у нас больше 5000 карточек. Соответственно, выгружать это вручную, это очень проблематично. А через API у них это очень плохо реализовано, поэтому как-то у нас не задалось с ними. От других площадок мы, честно говоря, не получали ни предложений, да и не слышно о них как-то особо. Слышали про площадку «Магнита», но она сдулась еще года полтора назад, как-то о ней больше ничего не слышно. А что касается ВБ, мы полностью остановили отгрузки по ФБС. То, что там осталось на складах Wildberries и не сгорело, оно распродается. Новых мы поставок туда не делаем. Работаем сейчас только с Озоном и с Яндексом. На Wildberries тоже какие-то заказы есть по этим остаткам. Подали досудебную претензию на Wildberries. Ждем 30 дней, когда истекут 5 сентября. Будем идти в суд. Несмотря на то, что они заявляли, что они какие-то выплаты селлерам делают, мы никаких выплат за утраченный товар не получали. Сколько уже месяц прошел с первых ударов почти. Ничего мы не получили.
1: Предприниматель, селлер, основатель бренда «Гарнер» Роман Гарнер.
22: Я являюсь не только селлером, но и владельцем нескольких ПВЗ. Не так давно в МВидео запустил набор всех желающих владельцев ПВЗ «Озона» и «Валбереза» к своей системе для выдачи заказов клиентов МВидео. Сейчас мы видим, запустил набор селлеров. Комиссия составляет какие-то 12-15%. На сегодняшний день это спасение для многих селлеров. Итого, что мы имеем? ПВЗ, в которые люди привыкли забирать, есть. Селлеры есть. Осталось только организовать грамотно логистику, чтобы их мощности хватило с ростом заказов. И мы получим нового игрока на рынке. Я уверен, все получится. Напомню, что Озон изначально был обычным простым интернет-магазином.
23: МВидео площадка перспективная, и я туда буду регистрироваться 100%.
1: Селлер, основатель и владелец бренда кормов для домашних животных «Мориган» Валерий Саморуков.
3: Мы сейчас представлены на основных площадках, на трех, Wildberries, Ozon и Яндекс. И, честно говоря, я даже сам, как селлер, не знаю о наличии других площадок. Возможно, либо они есть, но не очень большие, либо узкоспециализированные. Не так давно мы были представлены только на двух из них. Позже нам сам предложил Яндекс. Мы подумали, вышли туда. И в целом, наверное, это пока самый позитивный опыт с точки зрения маржинальности, с точки зрения динамики роста, конкретно в нашем случае. По Ozon и по Wildberries последние два месяца экономика, ну, примерно в ноль сходится. То есть по Ozon там где-то 1.5% маржинальность, по Wildberries мы в минусе. По Яндексу маржинальность пока самая высокая, как я сказал, и операционно, наверное, тоже чуть удобнее, чем другие маркетплейсы. Плюс, насколько я знаю, Яндекс сейчас сделал свой fulfillment центр. Они предлагают весьма неплохие условия. Мы пока им не пользовались, но подумываем, и, возможно, это также упростит нам логистику, доставку товаров на маркетплейсы, потому что иногда с этим тоже бывают сложности, когда нет слотов и нельзя отгрузиться. Пока остаемся на всех маркетплейсах. Больше акцента делаем на Яндекс, потому что просто лучше работают. При этом параллельно переориентируем продажи на собственный сайт. Поскольку мы все равно вкладываемся в рекламу, лучше не делиться этой маржой. Интереснее все-таки ориентировать продажи на свой сайт, делать систему лояльности собственную, так отслеживать наши продажи.
19: Ассоциация цифровых платформ предложила правительству России поддержать предпринимателей, пострадавших в результате атак ВСУ на складские комплексы маркетплейсов. Письмо об этом направлено Михаилу Мишустину. Одна из мер – прямые безвозмездные выплаты из федерального бюджета. Это позволит восстановить деятельность компаний в прежних объемах, сохранить бизнес и рабочие места, сказано в обращении.
21: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
4: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Экономические чудеса.
6: До обретения независимости в 1965 году Сингапур жил на доходы от британской военно-морской базы и был перевалочным портом для товаров, которые перевозили из Азии в Европу. Став независимым, город-государство, не обладавшее другими полезными ресурсами, кроме выгодного расположения, лишился и этих денег. Премьер-министр Ли Куан Ю задался целью не просто вытащить Сингапур из нищеты, а сделать его одним из самых благополучных государств мира. Реформами, переговорами, а иногда подключая и силовые методы, политик создал страну с максимально комфортным климатом для инвесторов, отсутствием коррупции, квалифицированной рабочей силой и эффективной инфраструктурой. Ведущие транснациональные компании оценили условия. За 30 лет из страны третьего мира Сингапур превратился в один из главных экономических и финансовых центров Азии.
5: Экономические чудеса на Business FM.
4: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. CNN сообщает о практическом исчерпании Украиной запасов ракет-перехватчиков для американских комплексов «Патриот». В ряде случаев Киев уже не может использовать системы противобаллистических ракет, передает телеканал, получивший доступ к одной из установок «Патриот» на украинской территории. По данным CNN, одна из пусковых установок не производила запусков уже около 6 недель. Главный инженер подразделения отметил, что наличие самого комплекса без ракет-перехватчиков делает его бесполезным. CNN связывает дефицит таких ракет у Украины с их глобальной нехваткой, которая усилилась после их масштабного применения в ходе войны США и Израиля с Ираном. Посол Китая в Москве Джан Хань Хуэй выступил за постоянный безвизовый режим с Россией. Об этом он сказал РИА Новостям. Он напомнил, что сейчас между странами действует соглашение о взаимном безвизе, рассчитанное до конца будущего года. По мнению дипломата, после завершения этого периода действие механизма следует продолжить. Минцифры планирует сделать центры при Российском книжном союзе официальным органом госэкспертизы литературы. Ведомство разрабатывает соответствующий законопроект, пишет газета «Коммерсант». Сейчас экспертный центр при РКС дает оценку книгам по запросу госорганов и издательств. Но вердикт специалистов носит рекомендательный характер и может не приниматься в расчет полицией или судом. В Афинах впервые за столетие отмоют Панафинейский стадион. Легендарные Кале Мармара построили из белого мрамора для первых современных Олимпийских игр 1896 года. Он до сих пор используется для церемонии запуска Олимпийского огня. Реставраторы используют воду под низким давлением и пар, чтобы бережно удалить въевшуюся грязь, сообщает Associated Press. По данным издания, проект финансируется частной судоходной компанией, контролируется греческим Олимпийским комитетом совместно с Министерством культуры. Основные работы должны завершиться к церемонии передачи олимпийского факела 10 сентября, которая будет связана с юношеской олимпиадой в Дакаре, первыми играми в Африке. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 19:31 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Российское подразделение Nestlé может оказаться под временным управлением. Ввести его в отношении одного из крупнейших игроков продуктового рынка предложила малоизвестная компания КС Логистик. Что все это значит и какими будут последствия? Коробка доказательств не помогла. Верховный суд отклонил апелляцию «Яблока» на отстранение партии от участия в думских выборах. Яблочники готовят новую жалобу, теперь уже в президиум ВС, и говорят, что претензии, аналогичные тем, что выдвинули в их адрес, можно было бы предъявить и другим участникам выборов. Российская валюта сегодня просела до многомесячных минимумов. Небиржевой доллар поднялся выше 85 рублей. Юань перешагнул за 12,5. На Мосбирже тоже снижение, минус 2%. Мнение экспертов о перспективах российского рынка в ближайшем эфире Business FM. Российские структуры Nestlé могут оказаться под временным управлением. Обращение с призывом ввести такой режим направила компания КС Логистика, пишет Коммерсант. Речь идет о 5 юридических лицах: Nestlé России, Nestlé Кубань, Serial Partners Rus, ЦПБ Nestlé, Atrium Innovations Rus. Как КС Логистика мотивирует необходимость ввести временное управление тем, что Nestlé не собирается расширять мощности своего производства в России и прекратила экспорт товаров. Обращение направлено в аппарат вице-премьера Дмитрия Патрушева. Ответ, как ожидается, будет дан до конца года. Nestlé ограничила работу в России в 2022, но полностью рынок не покинула. Ассортимент продукции был сокращен, убрана реклама, оставлено производство продуктов первой необходимости, говорит независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
2: Они оставили хрутко у нас, вот эти вот снеки, кофе из кафе «Киткат» убрали, потом у них «Магги» остался, бульоны, приправы, ну вот шоколад-конфеты России, «Щедрая душа», батончики «Нац» оставили, вот в основном такие, которые знает потребитель. По большому счету свернули рекламную кампанию всю и так обязательства выполняют, но ничего нового на рынке не предлагают.
3: И это был для них момент идеологический, как для многих производителей. Деятельность не свернули, но вот, значит, продукты первой необходимости.
2: Полу идеологически. То есть, как бы, немножко остались на рынке, но такие знаковые какие-то бренды свернули.
3: 4 года в этом режиме функционировали, вопросов не было никаких. И вот мы видим сообщение от никому неизвестной компании, которая делает запрос, значит, прощупывает почву, что ли, таким образом.
2: Да, они же сами не продавались, и получается, что какой-то неясный игрок, новый, активно заинтересовался, видимо, долей рынка, видя возможность эту долю рынка каким-то образом перекупить. Мы не знаем, что это за игрок пока, мы не знаем, как отреагирует правительство. Так-то это вообще выглядит пока непонятно, да, это нельзя назвать рейдерством, но и, по большому счету, с идеологической точки зрения, скажем так, несколько компаний за 4 года надо было бы определиться там, в каком они окопе, с красными или с белыми.
3: Это от государства может быть таким сигналом о том, что вот правила игры, так сказать, корректируются, да? Но... такой жесткий импульс.
2: Конечно, мы можем предположить, потому что у компании есть собственники. Эти собственники, мы не понимаем, как они вообще работают с Евросоюзом, куда они направляют заработанные деньги. Ну, наверное, нас тоже должно это интересовать.
1: Александр Анфиногенов, эксперт FMCG рынка. Оценки активов Nestlé в России разнятся с текущим портфелем брендов. Сумма может составить около 125 миллиардов рублей. Средняя рыночная стоимость экспертами оценивается 160-170 миллиардов рублей. Компания КС Логистика, подавшая обращение о временном управлении, на рынке мало известна. По данным Spark, бенефициар компании, бизнесмен Герасим Богомолов, владеет ООО Абатом Про. Компания занимается поставками в Россию немецких электроинструментов Метаба. Обращение в целом очень странное, говорит гендиректор инфолайн-аналитика Михаил Бурмистров.
4: Обращение странное и неожиданное, как бы оно ни было, оно в любом случае будет рассматриваться. То есть очевидно, что это какие-то вещи, которые не выглядят непонятными, неочевидными. То есть что это за компания, какое ей дело до бизнеса Nestlé и так далее. Более того, в письме ряд тезисов, они такие как бы очень спорные. И по поводу инвестиций в развитие активов они осуществляются. И по поводу там ситуации с экспортом там тоже не все понятно, потому что наши мониторинги показывают, что продукция как минимум в Казахстане присутствует. То есть на самом деле как бы вопросов здесь очень много. Поэтому мне кажется, что последние события на рынке, связанные с рядом крупных активов, они могли вызвать какой-то такой несколько нездоровый ажиотаж. Соответственно, мы видим вот такое обращение. Возможно, оно не единичное будет, потому что, в принципе, международные компании в России работают. И вопрос, еще раз повторюсь, он в большей степени касается того, что, первое, что это выглядит очень странно и нелогично. Второй вопрос, это, конечно, выглядит очень деструктивно, потому что крупные компании, которые много лет инвестировали в Россию, построили здесь предприятия и так далее, и сейчас мы вдруг видим такие какие-то странные обращения.
3: Скажите, пожалуйста, факт того, что в 2022 году компания приостановила инвест-программу, отказалась от рекламы, приостановила продажи части брендов и вот стала выпускать только продукты первой необходимости, это является самим по себе поводом для того, чтобы и разговоры такие велись, и правительство
4: понятия
3: могло оценить?
4: Я не очень понимаю эту логику. В принципе, Nestlé всегда выпускала товары первой необходимости. Компания выпускает пищевую продукцию, компания выпускает корма для домашних животных. На том, на другом рынке компания ведет себя там абсолютно понятным, логичным образом, и поэтому я не знаю, почему здесь еще возник вопрос каким-то пресс-релизом 2022 года. То есть сейчас много удивительного происходит, конечно, в России, но мне не очень понятно, почему так происходит. В данном случае я не вижу каких-то особенностей бизнеса, которые могли бы вызывать такого рода вопрос.
1: Михаил Бурмистров, инфолайн-аналитика. В российском офисе Nestlé на запрос Business FM заявили, что офисы и фабрики Nestlé продолжают работу в России. Компания не получала каких-либо запросов от государственных органов относительно обращения. Мы продолжаем выполнять наши обязанности перед сотрудниками, потребителями, клиентами, поставщиками и местными сообществами, добавили в Nestlé. Верховный суд отклонил апелляцию «Яблоко». Решение о его снятии с выборов остается в силе. В партии заявили, что обжалуют это решение в президиуме Верховного суда. Кроме того, есть еще Конституционный суд, отметил глава «Яблока» Николай Рыбаков. Регистрацию федерального списка «Яблоко» отменили 10 августа по иску партии «Родина», которая указала в числе претензий иностранное финансирование, экстремизм и нарушение авторских прав при агитации. Признаков экстремизма суд не усмотрел, но указал на нарушение законодательства об интеллектуальной собственности при финансировании кампании и проведении предвыборной агитации. Само «Яблоко» заявило, что аналогичные пожертвования от кампании с иностранными доходами получали и другие партии, включая саму «Родину». А глава «Яблока» Рыбаков принес в Верховный суд коробку с документами, назвав ее «коробкой доказательств».
5: Было много обращений в наш адрес, лично в мой адрес, от сторонников, тем, что мы подали в аналогичные иски об отмене регистрации всех других участников избирательной кампании. Учитывая и наличие вот этого финансирования, якобы иностранного, точно такого же, как у нас, только в намного большем объеме. У нас есть такое право подать иски на снятие всех участников выборов ровно на тех же основаниях. И все основания есть. Но я хочу сказать, уважаемые судьи, что мы не будем этого делать. Мы не будем превращать Верховный суд Российской Федерации в цирковую арену. И сами не будем становиться клоунами. Потому что мы настоящие патриоты. И не будем унижать органы государственной власти, судебной системы нашей страны.
1: Николай Рыбаков, глава «Яблока». Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что у комиссии не было оснований для отказа в регистрации списка «Яблоко». Он был зарегистрирован абсолютно законно, а вот снятие с выборов уже вне компетенции избирательной комиссии. ЦИК рассмотрит вопрос об исключении «Яблока» из бюллетеня на ближайшем заседании, сообщил ТАСС зампредседателя Центра избиркома Николай Булаев. Криптобиржа Binance передала Следственному комитету России данные о своем клиенте, которого затем арестовали за перевод денег в ВСУ. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на свои источники. При этом Binance еще в 2023 году заявила, что ушла из России, и исполнять требования российских правоохранителей она формально была не обязана.
6: Подробности. О том, что бывший топ-менеджер российской IT-компании Юрий Беленький был арестован, сообщалось еще в октябре прошлого года. Тогда Следственный комитет России заявлял, что в 2023 и в 2024 году он переводил деньги в криптовалюте журналисту Аркадию Бабченко, признан в России иноагентом. Общая сумма переводов составила 60 тысяч рублей. Этот журналист собирал средства на поддержку ВСУ. В частности, как уточняет Рейтер, часть денег уходила бригаде Азов, признанной террористическим объединением и запрещена в России. Сейчас стало известно, что данные об этих переводах Беленького предоставила Binance по требованию российского следственного комитета. Примечательно, что Юрий Беленький, помимо гражданства РФ, также имеет вид на жительство в Болгарии. Поэтому, по мнению Рейтера, Binance, предоставив данные о переводах Следственному комитету России, могла нарушить европейские законы о защите персональных данных. И в целом Binance была не обязана выполнять требования российских правоохранителей, так как в 2022 году криптобиржа заявляла, что продает весь свой бизнес в России, а в 2023 сообщила, что полностью уходит с российского рынка и даже не оставляет себе возможность выкупа бизнеса. Сама Binance, однако, считает иначе. Агентству Reuters представитель криптобиржи сообщил, что, цитата, «как и другие глобальные финансовые институты, мы сотрудничаем с правоохранительными органами по всему миру в рамках законных запросов информации».
1: Сам Юрий Беленький в настоящий момент ожидает суда в России. Его адвокат, как пишет Reuters, отказался от комментариев. Новосибирская авария на электросетях вызвала масштабный сбой Ростелекома и отключение света. Проблемы, в частности, в Калининском и Заильцовском районах. Там нет электричества в нескольких сотнях домов. Энергетики обещают завершить работы к исходу дня. Кроме того, в Новосибирской, Омской, Иркутской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях перебои с доступом к интернету и отдельным цифровым сервисам. Вот что рассказывает главный редактор «Бизнес-ФМ» в Новосибирск Юлия Дорн.
7: Последствия аварии вышли далеко за пределы только отключения света. В зоне аварии закрыты магазины, офисы остались без телефонной связи. Параллельно фиксируются перебои в работе цифровых сервисов. По данным сайта СБУ РФ, на проблемы с ВИНГ поступило около 1000 жалоб, из них примерно 260 из Новосибирской области. Есть сбои и у Ростелекома. По имеющейся информации, под отключение попал центр обработки данных, и серверы пришлось перевести на резервное питание. Жители также пишут в соцсетях о проблемах с онлайн-сервисами общественного транспорта и записью к врачу. В Минздраве региона подтверждают, запись через госуслуги временно ограничена, неполадки устраняются.
1: Юлия Дорн, главный редактор «Бизнес-ФМ» Новосибирск. Ростелеком сообщил, что восстанавливает сервисы. Там отметили, что новосибирский дата-центр был экстренно переведен на резервные источники питания. В связи с длительным отсутствием электричества произошел временный сбой, который уже устранили.
0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
8: Реклама. Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280 82 42.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
8: Говорящие фамилии на Business FM.
9: Пока звучит этот текст, в мире купит 65 обручальных колец.
0: Успеть за 10 секунд на Business FM.
9: Все золото мира. В кулинарии золото разрешено к употреблению в качестве пищевой добавки под индексом Е175. Действие и свойства золота как продукта питания были впервые оценены в 1975 году Европейским управлением по безопасности пищевых продуктов. Сегодня при соблюдении размеров частиц разрешено использовать желтый металл для внешнего покрытия кондитерских изделий и украшения шоколадных конфет. При этом примеси других металлов в кулинарном золоте не допускаются. Никакой питательной ценности желтый металл не имеет.
0: Все золото мира на Business FM.
9: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
0: Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Сделки.
10: Alibaba продаст игровой бизнес Lindsey Games инвест-компании Truster Capital. По данным Reuters, Alibaba получит от сделки более 2 миллиардов долларов. Продажа проходит в рамках реорганизации бизнеса. Компания сокращает непрофильные направления и делает ставку на ИИ и облачные технологии. За 5 лет компания рассчитывает довести выручку от ИИ до 100 миллиардов долларов. После сделки нынешнее руководство Lindsey Games продолжит управлять компанией.
0: Отчеты и планы.
10: «Фикс Прайс» вышел на рынок Сербии. Первые магазины сети открылись в Белграде и в Нови Саде. Всего компания планирует открыть в стране 10 торговых точек. Товары «Фикс Прайс» также появятся в сербском сервисе доставки «Глова». Сейчас сеть уже работает в Казахстане, Белоруссии, Латвии, Узбекистане, Грузии, Киргизии и других странах. В Подмосковье бывший склад Mercedes-Benz полностью переоборудует под молочное производство. Логика молока. Бывшее подразделение Danone вложит в проект до 30 миллиардов рублей. Новый завод должен стать одним из крупнейших в России по объемам переработки и сможет перерабатывать более 1700 тонн сырого молока в сутки. На предприятии запустят 11 линий по производству молочной продукции. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
11: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: 19:48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Понедельник на российском фондовом рынке завершился снижением. Индекс Мосбиржи опустился на 2% от 2093 пунктов. Долларовый индекс РТС потерял более 2,5%, обновив минимум с декабря прошлого года. Давление сохраняется из-за геополитики и санкционных рисков, несмотря на дорогую нефть, которая остается около отметки $89 за баррель. Лидерами снижения выступили бумаги Интеррау, которые подешевели более чем на 10%, акции Газпрома, потерявшие свыше 7,5%, а также бумаги Фосагро, ВК и Совкомфлот. Юань на Мосбирже подорожал до 12 рублей 61 копейки. Официальный курс доллара от ЦБ до 85 рублей. Итоги торгов подводит инвест-стратег УКАРИ «Капитал» Сергей Суверов.
13: Несмотря на слабый рубль и дорогой нефть, российский фондовый рынок продолжает идти вниз. На самом деле, главным фактором влияния остается геополитика, но также, возможно, на рынке присутствуют крупные продавцы. Эти крупные продавцы не позволяют даже осуществить какой-то небольшой отскок на фондовом рынке. Поэтому, скорее всего, депрессивный фон, как макроэкономический, так и геополитический, сохранятся, и рынок акций продолжит идти вниз, но волатильность тоже будет усиливаться, и все-таки нельзя исключать, что будут и какие-то отскоки на пути вниз. Что касается рубля, то рубль продолжает слабеть и закрепился около 85 рублей за доллар. Этому способствует, прежде всего, покупки Минфином валюты на 6,5 миллиардов рублей в день. Также возможно усиление оттока капитала из России и рост импорта, который также давит на российскую валюту, несмотря на высокие цены на нефть.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег УКАРИ «Капитал». При этом некоторые аналитики ждут разворота рубля к концу августа на фоне приближения налоговых выплат и роста нефтяных цен. По их мнению, юань может откатиться к 12-12,5 рубля, а доллар к 82,5. Что касается российского фондового рынка, то эксперты не исключают технического отскока, но предупреждают, если рынок не удержится выше 2100 пунктов, следующей целью станет отметка 2000. В ресторан со своим контейнером. В Евросоюзе вводят новые правила для кафе и ресторанов. Они должны будут разрешать клиентам приносить свои контейнеры для еды и напитков на вынос. Что думают об этом европейские рестораторы и как это оценивают их российские коллеги, продолжит Наталья Шашина.
14: Владелица кафе «Арома» в окрестностях Франкфурта на Майне Ирина Фуд делится с «Бизнес ФМ». Она относится к нововведению положительно. И это вопрос не только экологии, но и экономии. Ведь ресторатору, если гость хочет забрать еду с собой, не придется тратиться на упаковку, которая стоит не так уж дешево. Вот что рассказывает Ирина о своем бизнесе.
15: В моем кафе нет многоразовых бокалов для рефил, то есть для перезаполнения, но если гости приходят со своей посудой, условно, со своей кружкой переносной, то я могу сделать в нее кофе абсолютно без проблем. Точно так же я положительно отношусь к новости, что люди могут прийти со своей коробочкой условной, чтобы взять с собой пирог или остатки еды, которые они собираются забрать. Для меня это огромный плюс как для предпринимателя, по той простой причине, что в Европе любая посуда to go с собой стоит абсолютно немалых денег, то есть самая банальная, самая дешевая, не брендированная коробочка для пирога с собой у меня стоит 20 центов. Поэтому для меня это вопрос экономии, и отношусь я к нему положительно. К тому же люди будут создавать меньше мусора, что тоже положительно отразится на экологии.
16: Если, допустим, завтра человек приходит со своей пластиковой коробкой к вам, которую вы не мыли, и происхождение которой вам неизвестно, ресторан обязан туда положить еду? И кто отвечает, если потом возникнут проблемы?
15: Все, что выносится за пределы кафе, относится сугубо к человеку, который вынес этот предмет, вынес эту еду на улицу, поэтому, в принципе, за эту еду я больше не отвечаю. Все, что происходит за пределами, это уже совершенно другая история.
14: Измененные правила предусмотрены новым европейским законодательством об упаковке. Цель – сократить одноразовую тару и перейти на многоразовую. Через 4 года 10% горячих и холодных напитков и 10% еды на вынос в ЕС должны продаваться в упаковке, пригодной для повторного использования. У российских рестораторов пока взгляд на это неоднозначный. Тем более, что доставкой блюд у нас часто занимаются агрегаторы, рассуждает управляющий партнер сети ресторанов Boston Seafood and Bar Кирилл Мартыненко.
17: Во-первых, по поводу доставки из ресторана или забора продуктов из ресторанов, я как шеф-повар категорически против этой истории, потому что та еда, которая доставляется, неважно каким образом, взял ли это сам гость в контейнер, привез домой, разогрел, или это агрегатор довез, в любом случае получается продукт уже не ресторанного уровня. Поэтому я против того, чтобы приходили со своим, и против того, чтобы вообще ресторан делал какую-то доставку на вынос. Если это как перейти на нас, я думаю, что это вряд ли будет работать, потому что в основном все-таки у нас люди сами не приходят в ресторан, забирают еду, пользуются услугами агрегаторов крупных. И естественно, что крупные агрегаторы со своими контейнерами не могут забрать у клиента контейнер, приехать, переложить его в еду в ресторане, потом опять клиенту отвезти. Потому что я думаю, что это скорее утопия, по крайней мере, для нашей индустрии пока в ближайшее время. А если человек приходит в ресторан и хочет взять какую-то с собой еду, это единичный, скорее, случай, наверное, если рассматривать наш рынок.
14: Впрочем, нередко официанты сами предлагают упаковать остатки, если видят, что порция оказалась слишком большой. Обычно используют специальные ланчбоксы, бумажные или пластиковые. Если прийти с лоточком из дома, вероятно, официант удивится. Как говорят рестораторы, взять чужой контейнер в чистую зону кухни нельзя. А вот если блюдо уже на тарелке, клиент волен делать с ним, что хочет. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
8: Реклама.
18: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс Директ. Используйте ИИ по делу. 0+. Реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
19: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 905 000 рублей.
20: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
19: STO Exlantix ET ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.

0: «Драйв» с Алексеем Аксеновым. «Волга» – очень динамичный, маневренный и, внимание, экономичный автомобиль. «Волга». Вы это слышите? А верите? Ну, я обращаюсь в первую очередь к тем, кто был знаком с этими, безусловно, легендарными советскими автомобилями. Думаю, что нет. И правильно, потому что новая «Волга», точнее «Волги», седан S50 и два кроссовера K50 и K40 от советской классики взяли только бренд. Ну и, будем надеяться, статус самого желанного отечественного автомобиля. Как вы поняли, пришло время знакомиться с новыми «Волгами». И начал я, разумеется, с седана. Как ни крути, но без исторических отсылок с таким брендом, как «Волга», не обойтись. А «Волга» — это, конечно же, респектабельные классические седаны. Итак, «Волга» S50. 4,8 метра в длину, колесная база 2,8 метра, то есть характеристики почти такие же, как на 24-й «Волге». Но на этом сходство заканчивается. S50 — современный легковой автомобиль D-класса с проверенной европейской платформой. Да-да, изначально это европейское модульное шасси, на котором мы теперь можем выпускать автомобили под брендом «Волга», причем разных классов. Под капотом S50 тоже, кстати, пусть и немного переработанный, но фактически европейский мотор, объемом 2 литра, мощностью 150 или 200 лошадиных сил. Топовая версия, на которой я и катался, набирает первую сотню за 7 секунд. Ничего так «Волга» выстреливает, да? При этом расход топлива у меня получался в пределах 9 литров на сотню. О таком владельцы старых «Волг» могли только мечтать. Упустил. Чем еще S50 схож с легендарными «Волгами»? Простором на втором ряду. За исключением одной важной детали. В современном седане, в отличие от той же 24-ки, вас совсем не укачивает. Продолжу в следующей передаче.
1: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 19.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Посольство России обвинило Великобританию в поддержке ударов Украины по России. В диппредставительстве заявили, что сообщения о применении Киевом британских беспилотных систем подтверждают курс Лондона на эскалацию ситуации. Накануне газета Sunday Times со ссылкой на источники в вооруженных силах Украины сообщила, что британские беспилотники впервые использовались Украиной для атак вглубь российской территории. По данным газеты, в ударах по нефтеперерабатывающим предприятиям применялся, в частности, беспилотник «Ниан», который производится британской компанией «Целен Ленс» в Уилштере. Еще 4 страны Евросоюза откажутся от небиометрических паспортов России. С 1 октября признавать российские 5-летние загранпаспорта перестанут Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция. После введения ограничений число европейских стран, не признающих российские загранпаспорта без биометрических данных, достигнет 15. В Подмосковье вводят обязательную авторизацию для пользователей арендных самокатов. Операторы сервисов обязаны внедрить ее к 30 сентября через подтвержденную учетную запись на госуслугах, сообщил региональный Минтранс. В тестовом режиме авторизация доступна с 17 августа. Первым в Подмосковье ее запустил «Яндекс.Гоу». Объединенные Арабские Эмираты первыми в мире одобрили таблетки от несегментного витилиго. Препарат предназначен для взрослых и подростков в возрасте от 12 лет, которым требуется системная терапия, сообщила газета «Калей Таймс». Решение регулятора расширяет существующие возможности терапии пациентов с хроническим кожным заболеванием, при котором на отдельных участках кожи и слизистых оболочек появляются белые пятна. До появления нового варианта системной терапии для лечения витилиго, в зависимости от его типа и распространенности, могли применяться местные препараты, фототерапии и лазерные методы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Kanye West может все же доехать до России. Агентство Seagency обещает, что он выступит в Санкт-Петербурге на Газпром-арене 10 и 11 октября. Вип-ложи за 160 тысяч рублей почти все раскупили. Билеты уже попали к перекупщикам, а ряд депутатов призывает запретить рэперу выступать в России. Бизнес грузоперевозок на юге России оказался на грани выживания из-за простоя зерновых терминалов. В новороссийские Тамани лизинговая компания готова предоставить отсрочку платежей, но бизнес говорит, что ее условия неподъемные. И россияне наращивают переводы за рубеж, только в июне вывели за границу.

0: 321 миллиард рублей – это максимум за год. По данным ЦБ, больше половины этой суммы пришлось на рублевые переводы. А почему россияне выводят деньги за рубеж и почему в рублях? Подробности на Business FM. Канье Уэст едет в Россию. Вопрос, доедет ли. Выступление американского рэпера в Санкт-Петербурге уже заявлено на официальном сайте его мирового тура. Концерты пройдут на Газпром-арене 10 и 11 октября. Организатором с российской стороны агентство Сейдженсе. Билеты сразу после появления в продажу уже попали к перекупщикам. Параллельно ряд депутатов и общественников уже выступили с призывами запретить артисту выступать в нашей стране. Иван Медведев подробнее.
1: Канье Уэст хочет приехать в Россию, но еще больше он хочет денег. Очень много денег, рассказал Business FM президент концертного агентства TCI Эдуард Ратников, который ранее сам участвовал в переговорах с командой Канье Уэста, но как раз по деньгам договориться не смог. Сторона Канье, по его словам, просила около 8 миллионов долларов за один концерт, но за эту сумму организаторы хотели провести два. На этом переговоры зашли в тупик. Агентству Say Agency, видимо, удалось согласовать более выгодные для себя условия. Билеты выставили по цене от 9 до 160 тысяч рублей за VIP-категорию. Танцпол продают по 25 тысяч. С учетом вместимости «Газпром-арены», за каждый концерт организаторы только на входе могут собрать около 9 миллионов долларов. При этом перекупщики уже предлагают билеты с наценкой вдвое. Собеседники Business FM считают, что с экономической точки зрения все вопросы по концерту решаемы. Остаются вопросы политические. Так, некоторые российские депутаты и активисты уже припомнили Уэсту его высказывания о симпатиях к Гитлеру, антисемитские посты и выпущенную им футболку со свастикой и призвали отменить его выступление в России. Ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров уверен, что это просто личный пиар. А Уэста, при всей его одиозности, в России будут встречать хлебосольно.
2: Мы можем вспомнить, как носились гостями Питерского экономического форума и некоторых других форумов с папой Илона Маска, с Такером Карлсоном, визит которого был описан в государственных агентствах вплоть до минуты, включая то, что съел Такер Карлсон, куда он сходил Такер Карлсон, как Такер Карлсон восхитился московским метро. Поэтому и визит Канье Уэста, я думаю, несмотря на некоторые заявления российских депутатов, будет обставлен каким-то таким вот фоновым валом из новостей.
1: Вопрос, отпустят ли его в Россию, не физически, конечно, а с точки зрения потенциального ущерба для репутации самого рэпера, перспектив его отмены и так далее. Политолог-американист Малик Дудаков считает, что и с той стороны особых проблем возникнуть не должно.
3: Мы видим, что уже сейчас довольно большое количество американских исполнителей, особенно исполнителей рэпа и хип-хопа, посещает нашу страну с концертами. Причем, в основном, кстати говоря, да, это афроамериканцы. Я думаю, что это связано с тем, что, скажем так, их сложнее подвергнуть культуре отмены внутри Соединенных Штатов, потому что они такое особое привилегированное меньшинство в этом плане, и поэтому им проще, скажем так, расширять пространство возможного, да, и в данном случае прорывать эту попытку культурной блокады в отношении России, и поэтому приезжать в нашу страну с концертами. И поэтому Канье Уэст, я думаю, что вполне может себе это все позволить, тем более, что у него и так такой довольно провокационный, провокативный образ.
1: Но в России многие все еще сомневаются в том, что Канье приедет. Так, в оферте на сайте по продаже билетов журналисты нашли пункт о том, что организаторы оставляют за собой право заменить список артистов и не возвращать деньги. В Say Agency позднее пояснили, что этот пункт попал в документ случайно, так как эта формулировка стандартно используется при продаже билетов в театр, а тут замена невозможна. И этот пункт из оферты действительно исчез. Также организаторы официально заявили, что американский рэпер будет выступать в России без разогревающих артистов. А до этого фантазия комментаторов и даже некоторых СМИ разыгралась бурно. Потенциально на разогреве у Канье кто-то представлял себе Сергея Лазарева с Димой Биланом, а кто-то Шамана и Надежду Кадышеву. Но главный вопрос заключается в том, многие ли мировые звезды после удачного выступления Канье Уэста в России, если таковое состоится, поймут, что да, так можно было. Иван Медведев, Анна Моргунова, Business FM.
0: Бизнес грузоперевозок на юге России оказался на грани выживания из-за простоя зерновых терминалов. терминала в Новороссийске и Тамане приостановили работы из-за атак беспилотников. Лизинговые компании готовы пойти навстречу перевозчикам и предоставить отсрочку платежей. Но условия таких лизинговых каникул для бизнеса оказываются неподъемными. Евгений Перечук подробнее.
4: «Бизнес говорит».
5: В нашу редакцию обратилась компания «Трансфаворит», перевозчик сельскохозяйственной продукции. Ведут деятельность на юге России, в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае. В компании работает более 100 человек, и часть уже отправилась в вынужденные отпуска, после того, как все три крупных зерновых терминала в Новороссийске и Тамане временно приостановили работу. Вместе с ними по цепочке теперь простаивают грузовики. А вот лизинговые компании брать паузу в получении платежей не хотят, говорит юрист-консульт «Трансфаворит» Ирина Казьмина.
6: Причина говорит о том, что это повреждение инфраструктуры, атаки беспилотников. Наши автомобили и наши водители простаивают. Выручка у нас в связи с этим сократилась на 90%. У нашей компании автомобили находятся в лизинге, а их более 200. Мы обратились к лизинговым компаниям, таких как «Альфа-Мобиль», «Европлан», «Газпром-лизинг» с просьбой предоставить для нас лизинговые каникулы. Но лизинговые компании предлагают, по нашему мнению, кабальные условия. Например, «Флит» готов нам дать каникулы на 3 месяца, но при этом безоговорочным условием является оплата в комиссии в размере 50 тысяч рублей за каждый договор лизинга, то есть за одну единицу транспорта. И при этом сразу происходит удорожание транспортного средства до 500 000 рублей. Не лучшие условия нам предлагают «Европлан» и «Альфа-Мобиль». Они берут комиссию, правда, в меньшем размере, 15 тысяч рублей за каждый договор с удорожанием. Более того, лизинговые компании грозятся отобрать у нас технику, хотя за большую часть мы уже выплатили.
5: Таким образом, даже с учетом лизинговых каникул, суммы комиссии могут достигать 50% от обычного ежемесячного платежа за каждый простаивающий грузовик. Зерновой терминал в порту Тамань приостановил работу после ударов беспилотников еще 30 июля. Здешний зерновой терминальный комплекс, один из крупнейших на Черном море, принимает до 5 миллионов тонн зерна в год. Последний из трех зерновых терминалов в порту соседнего Новороссийска, КСК, на 10,5 миллионов тонн зерна в год встал на паузу совсем недавно, 13 августа. И о сроках его восстановления также никаких сведений нет. КСК может обслуживать суда грузовместимостью до 100 тысяч тонн с осадкой до 14,5 метров. Такая глубоководная инфраструктура – серьезное преимущество. Можно формировать крупные экспортные партии прямо в порту. И потеря этого терминала для перевалки зерна особенно болезненна. Но не смертельно, добавляет директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.
7: Первый спрос на перевозки зерновые, он, да, несколько снизится. При этом нельзя говорить, что он упадет в ноль, потому что у нас есть перевозки внутри России, например, до мест хранения, от поля до элеватора и так далее. Этот спрос никуда не денется, новый урожай, он убирается, его надо возить, перевозить, и спрос будет. Второе, что вероятно, через некоторое время мы увидим все-таки и восстановление спроса со стороны черноморских терминалов, потому что, я думаю, частично они могут заработать, пускай с меньшей скоростью, но зерно принимать они будут. Ну и третья ситуация, мне кажется, у перевозчиков, она не столь ужасная, скажем, как в других секторах затронутых этой ситуации, в первую очередь, как сельхозпроизводители. Ведь цены на их продукцию падают совершенно страшной силой.
5: Так как сроки восстановления зерновых терминалов на Черном море неизвестны, как неясны и перспективы их дальнейшей защиты от следующих атак, встает вопрос о перераспределении мощностей всей логистики в этом регионе. Часть зерна направят на другие терминалы, нагрузят ЖД-пути и автомобильный транспорт, освободят складские емкости. Уборка зерновых в южных регионах завершилась на прошлой неделе, и, как отмечают аналитики, перебои с логистикой долго не продлятся. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, «Бизнес-ФМ».
0: Пора осознанно начать борьбу со сквернословием. К этому призвал население губернатор Забайкалья Александр Осипов. Он сказал: «Мы в большой беде, сквернословие становится обыденным». В итоге теме борьбы с матом было даже посвящено оперативное совещание в краевом правительстве. Губернатор Осипов привел в пример свою бабушку, участницу Великой Отечественной войны, которая рассказывала, что даже в самых тяжелых боях летчики-истребители не могли позволить себе материться, а уж если уж проскальзывало словечко, то потом извинялись.
8: Без комментариев. Призываем к началу этой борьбы изобретательно смотреть на это все, стремиться самим тоже чураться этого. Это очень сложно, мы прекрасно понимаем, много нервных минут. Но вот я хочу пример привести. Я вырос среди фронтовиков Великой Отечественной войны, и вопреки тому, что сейчас распространяется, могу из первых уст передать, как тогда было с матом. Не матерились вообще. Во время какой-то резни или атак какие-то словца могли вылететь, и за это потом им было стыдно.
4: Без комментариев. Кто надо, услышал. Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
9: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
4: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Реклама.
10: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
12: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
11: STO Exlantix ET ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
13: Деньги. Монетный двор США прекратил реализацию популярных золотых инвестиционных монет с изображением орла, так называемых American Gold Eagle. Это случилось впервые с 1986 года, когда их начали чеканить. Оказалось, что из-за ажиотажного спроса на монеты в связи с ростом цен на золото они просто закончились. Монетный двор сообщил, что надеется восстановить запасы монет и снова начать продавать их в кратчайшие сроки.
4: История денег на Business FM. Все золото мира. В 2001 году американское общество контактного дерматита признало золото аллергеном года. Речь идет в первую очередь о недорогих сплавах золота с никелем, который и сам по себе является мощным аллергеном. Есть также некоторый риск заболеть контактным дерматитом, постоянно соприкасаясь со сплавами золота, с медью, цинком или палладием. А вот золото высокой очистки и в сплавах серебром и платиной вряд ли доставит коже какие-либо проблемы. Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Объем переработки нефти в Китае выросли впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке. В июле переработано свыше 53 миллионов тонн. Рост составил 0,3% в сравнении с июнем. Однако это почти на 16% меньше год к году, пишет Reuters со ссылкой на данные Национального бюро статистики страны. Эксперты полагают, что статистическое бюро исключает из своих расчетов небольшие нефтеперерабатывающие заводы. Пекин официально не публикует информацию о своих запасах, считая их государственной тайной. В Ассоциации туроператоров России сообщили о почти полном отсутствии горящих туров на всех зарубежных направлениях. В последние годы после пандемии спрос зачастую превышает предложение, и горящих туров нет. Туроператоры рассчитывают объемы выкупленных кресел в блочных программах и номеров на гарантии в зарубежных отелях очень осторожно, сообщила ТАСС исполнительный директор АТОР Майя Ламидзе. Она напомнила, что горящими называют туры, которые продаются незадолго до вылета. Они стоят на 15-50% дешевле стандартных. Это происходит, когда туров больше, чем спроса на них. Российские банки с начала года закрыли около 1370 офисов, что стало самым высоким уровнем как минимум за последние 7 лет, пишет газета «Известия». Если отделения продолжат закрываться такими же темпами, то по итогам года будет ликвидировано более 2000. Эксперты ожидают, что цифра может оказаться еще выше. Причина в том, что все больше банков переводят обслуживание в цифровой формат, чтобы сократить расходы на содержание сети. Доля чистых электромобилей на российском рынке впервые достигла 2,2%. По итогам минувшей недели на учет поставили 569 чистых электрокаров. Недели ранее их доля составляла 1,5%, а за первые 7 месяцев этого года 0,8%, сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, причина роста продаж – повышенный спрос на фоне проблем с топливом на заправках. При этом предложение по-прежнему отстает от спроса. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Погода в Москве.
0: В Москве плюс 22, малооблачно, осадки сегодня не ожидаются, ночью плюс 14, завтра днем до 23 градусов, облачно, с прояснениями, без осадков. В среду будет прохладнее, плюс 19, возможные дожди, но ждается, что потеплеет к выходным до 22-24 градусов. На 20.17 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Россияне наращивают переводы за рубеж. В июне сограждане перевели за границу 321 миллиард рублей. Это максимум за год. Более половины суммы пришлось на рублевые переводы, отследует из данных ЦБ, опубликованных в обзоре рисков финансовых рынков. Квартальный показатель превысил 800 миллиардов рублей. Столько же выводили в 2023 году. Центробанк не раскрывал подобную статистику с начала 2024 года, поэтому динамика за последние два года неизвестна. Но для сравнения, в 2022 году на фоне начала боевых действий переводили еще больше, до 1,7 триллиона за квартал, в основном в валюте. Сейчас ситуация иная. Почти 60% переводов идет в рублях. Объем возвращается к уровням двухлетней давности. Почему россияне отправляют за рубеж все больше денег? И главное, почему в рублях, говорит ведущий аналитик финансовой группы «Финам» Александр Потавин.
15: Ключевым фактором, который привел к росту объемов рублевых трансграничных переводов, является решение Банка России с декабря 2025 года по отмене уравнивания установленного лимита в 1 миллион долларов в месяц на валютные переводы граждан. По сути, это разблокировало накопившийся спрос внутренний и позволило совершать более крупные транзакционные операции без необходимости их дробления, что значительно упростило весь процесс. Плюс к этому весной этого года благоприятные валютные курс тоже способствовал росту объемов покупки валюты. В целом это создало просто окно возможностей для того, чтобы россияне, которые стремились конвертировать рублевые накопления в валюту по выгодному курсу, они сделали это и могли просто перевести деньги на зарубежные счета и там уже в дальнейшем их конвертировать через брокерские счета в иностранную валюту.
0: Александр Потавин, аналитик финансовой группы «Финам». За этим ростом также стоят не только отложенные спросы и адаптация к санкциям, но и структурные изменения, укрепление рубля на 45% к доллару за 2025 год снижает стимул к покупке валюты, а ЦБ сохраняет лишь точечные ограничения для нерезидентов из недружественных стран. Напомню, что для них до 7 декабря действует запрет на вывод средств за исключением зарплат тех, кто работает в России по договору. Продажи новостроек в России падают. В июле снижение составило более 7,5%. Рассказали бизнес-фэм участники рынка. С середины лета это низкий сезон, но количество сделок стало меньше к тому же периоду прошлого года. В городах-миллионниках продажи упали еще заметнее, почти на 10%. Причины не изменились. Высокая ставка рефинансирования, недоступность ипотеки, сокращение ипотечных программ, нестабильная экономическая ситуация. Покупатели заняли позиции ожидания. Это видно по всем сегментам, говорит директор по девелопменту Galaxy Group Григорий Длугий.
15: количество нераспроданных квартир в комплексах, которые вводятся в эксплуатацию, растет практически во всех сегментах. Падение спроса – такая уже тенденция, и она будет с нами точно до 2027 года. Сейчас посмотрим, что будет происходить со слабеющим рублем. Сильный рубль очень сильно давил на продажи в Москве на сегмент элитного жилья. Там при курсе 70 и ценники там, в 2 плюс миллиона за квадратный метр, это там очень серьезные деньги, переводя в валюту. Люди, которые принимают такие решения, они смотрят не только, может быть, на российский рынок, а глобально на какие-то там инвестиционные возможности. Сейчас в связи с ослаблением рубля мы можем увидеть, как ни странно, тенденцию к тому, что, может быть, вот именно в этом сегменте продажи немножко вырастут. Но это, наверное, рубль должен еще ослабить процент на 15 для того, чтобы эта тенденция как-то сформировалась.
0: Григорий Длугий, Galaxy Group. При этом цена на недвижимость растет, несмотря на низкий спрос, потому что растет себестоимость жилья, строительство само по себе становится дороже для девелоперов, и продавать ниже себестоимости никто не будет. Говорит советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости», гендиректор агентства «Relight недвижимость» Константин Барсуков.
16: В целом ожидать того, что застройщики будут цены снижать, наверное, не нужно. Ну вот в августе, я думаю, тоже спрос будет не сильно большой, в том числе связано это будет с тем, что люди полавгуста готовятся к школам, не до покупок. Может быть, кто-то, конечно, наоборот, попробует перед школой купить, хотя это же не вторичка, это новостройка, поэтому скорее притормаживаться немножко будет. Ну а дальше вопрос, как покажет себя вторичка, вырастет ли она действительно на те самые 10% до конца года, и что будет с ключевой ставкой. Это будет определять спрос на новостройки в ближайшее будущее. Все от ЦБ зависит. Чем ниже ключевая ставка, тем меньше разрыв между первичкой и вторичкой в смысле стоимости кредита, потому что семейная ипотека – это льготная программа. Поэтому для застройщиков как раз-таки сильное снижение ключевой ставки – это повод призадуматься о судьбе спроса, потому что чем ниже ключевая ставка, тем меньше этот разрыв, тем меньше преимущество у конкретной новостройки. Но у нас вторичка просто в цене растет, поэтому не говорю, что снижение ключевой ставки будет критично влиять на спрос на новостройки в плане его роста. Совокупно все. Нужно смотреть, как вторичка себя будет вести.
0: Константин Барсуков, Relight недвижимость. Дополнительные факторы для падения продаж, снижения инвестиционной активности на рынке недвижимости. Квартиры стали меньше покупать с инвестиционными целями на этапе строительства не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других регионах. Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать селлеров, пострадавших в результате атак на маркетплейсы. Среди главных предложений – списывать утраченные товары как убытки, не восстанавливать по ним НДС, компенсировать убытки бизнеса через прямые выплаты из федерального бюджета. Также ассоциация просит создать механизм перестрахования рисков для логистических объектов, дать отсрочку или рассрочку по налогам и страховым взносам до года и запустить льготное кредитование. Ранее вице-премьер Александр Новак поручил Минэкономразвития, Минфину и ФНС совместно с Центробанком и объединениями предпринимателей подготовить меры поддержки и представить проекты до 10 августа. Но пока на таких документах не сообщалось. Комментирует гендиректор компании FinHelp, эксперт опоры России по финансам Павел Вишаев.
17: Если отвечать на вопрос, почему мер поддержки до сих пор нет, конечно, не хочется верить в то, что никто не хочет. И скорее проблема в том, что раздавать можно только то, что уже посчитано и подтверждено. Непонятно, что именно возмещать. Ущерб оценивают в 600-800 миллиардов. По себестоимости сгоревшего же товара 200-300. Это принципиально разные деньги. И если упущенную выгоду не компенсируют нигде и никогда, и обещать ее – это обманывать людей. А вот себестоимость – это деньги, которые селлер уже заплатил поставщику. Они существовали, и они сгорели. Вторая развилка – подтвердить потери нечем, и они до сих пор не посчитаны. Нет единого реестра, где государство увидело бы, что лежало на складе и сколько стоило. А раздавать бюджетные деньги по самодекларации – это нарушать финансовый здравый смысл. Что же сейчас действительно нужно селлерам? И это можно разложить на три шага. налога. Первый – дать людям дожить. Налоги за прошлые периоды начислены справедливо, но с состоявшихся продаж. Но платить их собирались деньгами от следующих партий. А следующая партия сгорела. Источник уплаты уничтожен. Обязательства остались. И рядом висит кредит, взятый ровно под этот товар. Поэтому отсрочка по налогам и заморозка процентов – это не льгота. Это признание простого факта – денег в моменте физически нет. Второй – дать возможность перезапуститься. Здесь нужно понимать, что именно сгорело. Сгорела не прибыль, сгорел оборотный капитал. Живые, часто заемные деньги, уже уплаченные поставщику. У кого-то 95% запасов. Без новой закупки бизнес не встает, а покупать не на что. Это закрывается либо частичной компенсацией по себестоимости, либо льготным кредитом строго на восстановление товарного запаса. И третий – на период восстановления сделать правила работы на площадке простыми и предсказуемыми. Сейчас продавец не может посчитать собственную экономику. Расходы на логистику непрозрачные, тарифы меняются. Соинвест не позволяет управлять ценами. Одна цифра вместо 10 переменных, когда человек восстанавливает бизнес после пожара, он должен считать закупку, а не разгадывать тарифы. Что же из этого реализуемо? Быстрее всего, конечно, то, что не стоит бюджету ни рубля. Отсрочки, каникулы, моратории на взыскание – это вопрос решений, а не денег здесь и сейчас.
0: Павел Вишаев, гендиректор компании FinHelp. Недавно Банк России рекомендовал кредиторам поддержать пострадавших предпринимателей, независимо от того, имеют ли они по закону право на кредитные каникулы. Также было заявлено, что кредиторам следует воздержаться от начисления штрафов и пени за просроченные платежи. Но эксперты отмечали, что, скорее всего, это останется рекомендацией. Вряд ли банки массово начнут реструктурировать долги селлеров. Новые сверхбогатые, сделавшие состояние в ИИ-сфере, кардинально меняют рынок роскоши. От самолетов до яхт, об этом пишет Financial Times. По данным UBS, ведущего мирового управляющего частным благосостоянием, в мире уже более 3000 миллиардеров. Их число за последний год выросло на 13%. При этом более 1000 из них проживают в США. И предпочтения новой технологической элиты перекроили весь премиум-сегмент.
18: Подробности.
19: Новые миллионеры отказываются от шампанского на борту частного джета в пользу смузи. А сам джет покупают не ради демонстрации статуса, а в поисках приватности. Им не нужны посредники при покупке яхт, и они предпочитают платить криптовалютой, а рейсы бронируют через мессенджеры. По данным источников Financial Times, в бизнес-авиации приток молодых IT-предпринимателей привел к резкому снижению среднего возраста клиентов на 10 лет. На автомобильном рынке и миллионеры ценят эксклюзивность. Дилеры отмечают, что те готовы менять машины каждые полгода ради самых последних моделей. Особенно популярен среди них кроссовер Lamborghini Urus с возможностями кастомизации. В яхтенном бизнесе тоже перемены. Новые миллионеры отказываются от прогулочных судов для вечеринок и предпочитают быстрые экспедиционные яхты с увеличенной дальностью хода. ИИ-элиты требуют устанавливать на палубах системы спутникового интернета и профессиональное спортивное оборудование.
0: Как резюмируют эксперты рынка роскоши, молодые и миллионеры больше не потягивают май-тай на палубе, а занимаются фитнесом и все чаще заказывают дорогие и изысканные игрушки.
18: Бизнес FM. Новости. Коротко.

0: 20:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Беньямин Нетаньяху договорился с Советом мира о создании двух рабочих групп для сектора Газа. Одна по разоружению и демилитаризации анклава, которая должна быть завершена до начала реконструкции в нем. Вторая сосредоточится на вопросах санитарии, чистой воды и других проблемах общественного здравоохранения. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля по итогам его переговоров в Иерусалиме с зятем президента США Джаредом Кушнером. Как сообщает портал Иннет со ссылкой на израильского чиновника, Нетаньяху в ходе встречи потребовал, чтобы первым шагом в восстановлении сектора Газа стала передача оружия Хамас для уничтожения международным силам по стабилизации в Газе. Этот шаг будет осуществлен под наблюдением Соединенных Штатов. Иран захватил танкер, принадлежащий Объединенным Арабским Эмиратам, недалеко от острова Кешм в Ормузском проливе. Об этом сообщает агентство Фарс. Подробности пока не приводятся. Петербургская биржа ввела механизм обеспечения конечных потребителей бензином в рамках адаптации к ситуации на топливном рынке. Речь идет о лицах, приобретающих нефтепродукты для собственного потребления, либо обладающих мощностями для переработки закупаемой продукции, а также тех, кто приобретает ее для реализации через собственные сети АЗС и другие сбытовые активы. Применение нового биржевого механизма доступно только через электронную площадку «Оператор товарных поставок РЖД» для обеспечения прослеживаемости товара в адрес конкретных грузополучателей. Покупатели должны подтвердить, что грузополучатель – конечный потребитель. Он также должен иметь соответствующие договоры с РЖД. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 20:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Верховный суд отклонил апелляцию «Яблоко» и оставил в силе решение о снятии партии с выборов в Госдуму. Регистрацию федерального списка «Яблоко» отменили 10 августа по иску партии «Родина». Суд указал на нарушение законодательства при финансировании кампании. Из-за рубежа «Яблоко» намерено обжаловать и это решение. Новый день снижения на российском фондовом рынке. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов потерял более 2%, опустившись ниже величины в 2100 пунктов. Что влияет на ситуацию на российском рынке и где может остановиться падение? В Новосибирске авария на электросетях вызвала масштабные сбои Ростелеком и отключение света. Электричества нет в сотнях домов. Кроме того, в Новосибирской, Омской, Иркутской областях, в Алтайском и Красноярском краях перебои с доступом к интернету и отдельным цифровым сервисом. Чем может быть связана авария и как долго будет устраняться? Подробности на Business FM. Трансформируется ли технологическая гонка между США и Китаем в полноценное противостояние? Сейчас существуют две коалиции по развитию искусственного интеллекта. Это Pax Silica, который координирует американский госдепартамент, ее конкурент Всемирная организация сотрудничества в области и ее штаб-квартира расположена в Китае. Штаты контролируют цепочки поставок, тогда как Пекин настроен на развитие стран глобального юга, о чем говорил председатель КНР Си Цзиньпин. Валерий Убадоев продолжит.
3: В коалицию, которую организовали Штаты, вполне ожидаемо входят их страны-союзники. Помимо Европы, это Индия, Израиль, Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Австралия и другие. Она была создана в декабре прошлого года и формально обеспечивает безопасность цепочек поставок для ИИ-индустрии. Но на деле же Штаты таким образом установили контроль над поставками, чтобы затормозить развитие Китая в этой области. На сайте Госдепартамента так и написано, что коалиция должна обеспечить защиту технологий и инфраструктуры от, цитирую, контроля со стороны стран, вызывающих озабоченность. Прямо не говорится, но это очевидно Китай. А в июле этого года по инициативе Пекина было подписано соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта. В нее вошли в том числе Россия, Бразилия, Белоруссия, Иран и другие страны глобального юга. Конкуренция между китайским и американским ИИ будет нарастать, но у них принципиально разные модели развития, отмечает основатель студии искусственного интеллекта Фокина.ai Дарья Фокина.
4: США сохраняют лидерство сообщества в фундаментальных моделях, инфраструктуре и экосистемах. OpenAI, Google, Anthropic. Китай делает ставку на масштаб, скорость внедрения и агрессивную ценовую политику. Китайские модели действительно выигрывают по цене. Для ориентира использование китайских LLM уровня DeepSeek или Qwen в среднем в 5-10 раз дешевле, чем модели американских лидеров сопоставимого класса при массовых запросах. Это достигается за счет более дешевой инфраструктуры, господдержки и ориентации на внутренний рынок с огромным объемом. При этом по качеству ризонинга и универсальности флагманские американские модели пока остаются впереди, особенно в сложных бизнес и инженерных задачах.
3: Недавно агентство Reuters сообщило, что Вашингтон планирует заявить своим союзникам по ИИ-коалиции, чтобы те отказались от использования китайских разработок. То есть, по мнению США, страны уже должны выбрать сторону в нарастающем технологическом противостоянии. Стоит при этом отметить, что китайские модели в последние месяцы совершили резкий скачок вперед. Как говорят эксперты, отставание Пекина сократилось, условно, с месяцев до недель. Тогда какое место в этом противостоянии занимает Россия? Бизнес и обычные россияне пользуются как китайскими моделями, так и американскими. Хотя из-за санкций доступ к западным разработкам закрыт, но всегда находятся методы обхода. К тому же Россия работает и над своими моделями, которые, с сожалением признают эксперты, пока не самые топовые, но они продолжают развиваться. Своим мнением поделился директор Глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского Игорь Кузнецов.
5: В текущей ситуации, когда нету ясности относительно того, какие модели могут закрыть доступ, какие могут ограничить различные политические решения, связанные именно с экспортными ограничениями, самое важное для организации сейчас – это быть гибкими и иметь возможность переключиться на другую модель в случае, если та, которой вы пользуетесь сейчас, вдруг стала недоступна или, например, появилась новая информация о том, как данные внутри этой модели обрабатываются. Поэтому будущее, пожалуй, именно за возможностью работы с большим количеством моделей и не привязкой к какому-то конкретному производителю, к какой-то конкретной экосистеме.
3: Примечательно, что единственная страна, которая является частью обеих коалиций, это Казахстан. Причина проста. В этой стране есть крупные месторождения редкоземельных металлов, поэтому в ней заинтересованы как Пекин, так и Вашингтон. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Верховный суд отклонил апелляцию «Яблоко». Решение о снятии партии с выборов остается в силе. В «Яблоке» уже заявили, что обжалуют это решение в президиуме Верховного суда. Кроме того, есть еще Конституционный суд, отметил глава «Яблока» Николай Рыбаков. Регистрация федерального списка «Яблоко» отменили 10 августа по иску партии «Родина», которая указала в числе претензий иностранное финансирование, экстремизм и нарушение авторских прав при агитации. Признаков экстремизма суд не усмотрел, но указал на нарушение законодательства об интеллектуальной собственности при финансировании кампании и проведении предвыборной агитации. Само «Яблоко» заявило, что аналогичные пожертвования от компании с иностранными доходами получали и другие партии, включая саму «Родину», а глава «Яблока» Николай Рыбаков принес в Верховный суд коробку с документами, назвав ее коробкой доказательств.
6: Было много обращений в наш адрес, лично в мой адрес, от сторонников, тем, что мы подали в аналогичные иски об отмене регистрации всех других участников избирательной кампании. Учитывая и наличие вот этого финансирования, якобы иностранного, точно такого же, как у нас, только в намного большем объеме. У нас есть такое право подать иски на снятие всех участников выборов ровно на тех же основаниях. И все основания есть. Но я хочу сказать, уважаемые судьи, что мы не будем этого делать.
2: Николай Рыбаков, глава ЦК Алла Памфилова, заявила, что у комиссии не было основания для отказа в регистрации списка «Яблоко». Он был зарегистрирован законно, а вот снять с выборов уже вне компетенции избирательной комиссии. ЦК рассмотрит вопрос об исключении «Яблока» из бюллетеня на ближайшем заседании, сообщил ТАСС зампредседателя Центра избиркома Николай Булаев. Также в понедельник суд вынес приговор Льву Шлосбергу. Он включен в России в реестр иностранных агентов. Политика приговорили к 11 годам и одному месяцу колонии. Зампредседателя партии «Яблоко» обвинили в повторной дискредитации российской армии и фейках о ней. Шлосберг также был включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Российские структуры Nestlé могут оказаться под временным управлением. Обращение с призывом ввести такой режим направила компания КС «Логистика», пишет «Коммерсант». Речь идет о 5 юридических лицах: «Nestle Россия», «Nestle Кубань», «Сериал Partners Rus», «ЦПБ Nestle» и «Атриум Innovations Rus». КС «Логистика» мотивирует необходимость ввести временное управление тем, что «Nestle» не собирается расширять мощности своего производства в России и прекратила экспорт товаров. Обращение направлено в аппарат вице-премьера Дмитрия Патрушева. Ответ, как ожидается, будет дан до конца года. «Nestle» ограничила работу в России с 2022 года, но полностью рынок не покинула. Ассортимент продукции был сокращен, убрана реклама, оставлено на производство продуктов первой необходимости, говорит независимый эксперт FMCG рынка Александр Афиногенов.
7: Они оставили хрутко у нас, вот эти вот снеки, кофе, из кафе KitKat убрали, потом у них Магги остался, бульоны, приправы, ну вот шоколад-конфеты России, щедрая душа, батончики нас оставили, вот в основном такие, которые знает потребитель. По большому счету свернули рекламную кампанию всю и так обязательно выполняют, но ничего нового на рынке не предлагают.
8: И это был для них момент идеологический, как для многих производителей. Деятельность не свернули, но вот, значит, продукты первой необходимости.
7: Так вот, полуидеологически, то есть как бы немножко остались на рынке, но такие знаковые какие-то бренды свернули.
8: 4 года в этом режиме функционировали, вопросов не было никаких. И вот мы видим сообщение от никому неизвестной компании, которая делает запрос, значит, прощупывает почву, что ли, таким образом.
7: Да, они же сами не продавались, и получается, что какой-то неясный игрок новый активно заинтересовался, видимо, долей рынка, видя возможность эту долю рынка каким-то образом перекупить. Мы не знаем, что это за игрок пока, мы не знаем, как отреагирует правительство. Так-то это вообще выглядит пока непонятно, да, это нельзя назвать рейдерством, но и, по большому счету, с идеологической точки зрения, скажем так, местной компании за 4 года надо было бы определиться там, в каком они окопе, с красными или с белыми.
8: Это от государства может быть таким сигналом о том, что вот правила игры, так сказать, корректируются, да? Более такой жесткий импульс.
7: Конечно, мы можем предположить, потому что у компании есть собственники. Эти собственники, мы не понимаем, как они вообще работают с Евросоюзом, куда они направляют заработанные деньги. Ну, наверное, нас тоже должно это интересовать.
2: Александр Афиногенов, эксперт FMCG рынка. Оценки активов Nestle в России разнятся. С текущим портфелем брендов сумма может составить около 125 миллиардов рублей. Средняя рыночная стоимость экспертами оценивается в 160-170 миллиардов. Компания КС «Логистика», подавшая обращение о временном управлении, на рынке малоизвестна. По данным Spark, бенефициар компании, бизнесмен Герасим Богомолов, владеет Abatempro. Компания занимается поставками в Россию немецких электроинструментов «Метал». Обращение в целом очень странное, считает гендиректор инфолайн-аналитики Михаил Бурмистров.
9: Обращение странное и неожиданное, как бы оно ни было, оно в любом случае будет рассматриваться. То есть очевидно, что это какие-то вещи, которые не выглядят непонятными, неочевидными. То есть что это за компания, как бы ей дело до бизнеса несли и так далее. Более того, в письме ряд тезисов, они такие как бы очень спорные. И по поводу инвестиций в развитие активов они осуществляются. И по поводу там ситуации с экспортом там тоже не все понятно, потому что в нашем мониторинге показывают, что продукция как минимум в Казахстане присутствует. То есть на самом деле как бы вопросов здесь очень много. Поэтому мне кажется, что последние события на рынке, связанные с рядом крупных активов, они могли вызвать какой-то такой несколько нездоровый ажиотаж. Соответственно, мы видим вот такое обращение. Возможно, оно не единичное будет, потому что, в принципе, международные компании в России работают. И вопрос, еще раз повторюсь, он в большей степени касается того, что первое, что это выглядит очень странно и нелогично. Второй вопрос, это, конечно, выглядит очень деструктивно, потому что крупные компании, которые много лет инвестировали в Россию, построили здесь предприятия и так далее, и сейчас мы вдруг видим такие какие-то странные обращения.
8: Скажите, пожалуйста, факт того, что в 2022 году компания приостановила инвест-программу, отказалась от рекламы, приостановила продажи части брендов и вот стала выпускать только продукты первой необходимости, это является самим по себе поводом для того, чтобы и разговоры такие велись, и правительство могло оценить?
9: Я не очень понимаю эту логику. В принципе, Nestle всегда выпускала про товары первой необходимости. Компания выпускает пищевую продукцию, компания выпускает корма для домашних животных. На том, на другом рынке компания ведет себя там абсолютно понятным, логичным образом, и поэтому я не знаю, почему здесь еще возник вопрос каким-то пресс-релизом 2022 года. То есть сейчас много удивительного происходит, конечно, в России, но мне не очень понятно, почему так происходит. В данном случае я не вижу каких-то особенностей бизнеса, которые могли бы вызывать такого рода вопрос.
2: Михаил Бурмистров, гендиректор инфолайн-аналитики в российском офисе Nestle на запрос «Бизнес.ФМ» заявили, что офисы и фабрики Nestle продолжают работу в России. Компания не получала каких-либо запросов от государственных органов относительно обращения. Мы продолжаем выполнять наши обязательства перед сотрудниками, потребителями, клиентами и поставщиками и местными сообществами, добавили в Nestle.
1: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей. Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. STO Exlantix ET ждет вас в СТО-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10-ро больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, мир выбросит 1 000 000 тонн мусора. Успеть за 10 секунд на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Ценные бумаги.
10: Акционерное общество БТС «Мост Холдинг» выставило оферту миноритариям ПАО «Южуралзолото» по цене 74 рубля 25 копеек на акцию, сообщил холдинг. Принимать заявки будут в течение 70 дней. Акции золотодобытчика на этой новости выросли почти на 4%. ООО «Брусника строительство и девелопмент» увеличило объем выпуска трехлетних облигаций на 1 000 000 000 рублей. До 3 миллиардов, пишет «Интерфакс». По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны по ставке 21,75% годовых. Доходность к погашению соответствует 24,05% годовых. Сбор заявок прошел 17 августа. Техническое размещение запланировано на 19 августа.
1: Отчеты и планы.
10: Разработчик и инструмента для диктовки WhisperFlow привлек 280 миллионов долларов при оценке в 2 миллиарда. Whisper планирует направить средства на развитие новых направлений помимо голосовой диктовки. Компания уже запустила инструмент для создания заметок во время встреч. К Корпорация NVIDIA инвестирует около 105 миллиардов долларов в дата-центр OpenAI в штате Огайо. Изначально сумма составляла 250 миллиардов, но ее сократили по просьбе акционеров NVIDIA. Мощность центра достигнет 10 гигаватт. В первую очередь заработает в 2028 году. Полностью объект ведут в строй к 2032 году. Проект создаст 35 тысяч рабочих мест на стройке и 2500 постоянных. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Двадцать 48 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Понедельник на российском фондовом рынке завершился снижением. Индекс Мосбиржи опустился на 2% с лишним до 2093 пунктов. Долларовый индекс РТС потерял более 2,5%, обновив минимум с декабря прошлого года. Давление сохраняется из-за геополитики и санкционных рисков, несмотря на дорогую нефть, которая остается близ отметки $90 за баррель, сейчас растет на 2%. Лидерами снижения выступили бумаги ВК, ВУШ, самолета, которые потеряли более 6%. Юань на Мосбирже подорожал до 12 рублей 61 копейки. Официальный курс доллара от ЦБ 85 рублей. Итоги торгов подводит инвестор АТЕК УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
11: Несмотря на слабый рубль и дорогой нефть, российский фондовый рынок продолжает идти вниз. На самом деле, главным фактором влияния остается геополитика, но также, возможно, на рынке присутствуют крупные продавцы. Эти крупные продавцы не позволяют даже осуществить какой-то небольшой отскок на фондовом рынке. Поэтому, скорее всего, депрессивный фон, как макроэкономический, так и геополитический, сохранятся, и рынок акций продолжит идти вниз, но волатильность тоже будет усиливаться, и все-таки нельзя исключать, что будут и какие-то отскоки на пути вниз. Что касается рубля, то рубль продолжает слабеть и закрепился около 85 рублей за доллар. Этому способствуют, прежде всего, покупки Минфином валюты на 6,5 миллиардов рублей в день. Также возможно усиление оттока капитала из России и рост импорта, который также давит на российскую валюту, несмотря на высокие цены на нефть.
2: Сергей Суверов, УКАРИ Капитал. При этом некоторые аналитики ждут разворот рубля. К концу августа на фоне приближения налоговых выплат и роста нефтяных цен, по их мнению, юань может откатиться к 12-12,5, а доллар к 82,5. Что касается российского фондового рынка, то эксперты не исключают технического отскока, но предупреждают, если рынок не удержится выше 2100 пунктов, следующей целью станет отметка в 2000. А заинтересованы ли российские разработчики видеоигр в выходе на биржу? Ранее Мосбиржа заявили, что они собираются создать совет по видеоигровой индустрии. Он поможет финансовой площадке сформировать критерии отбора для потенциальных эмитентов среди разработчиков компьютерных игр. Зарубежный опыт показывает, что размещение акций для них – это хороший способ привлечь финансирование. Валерий Убадаев продолжит.
3: Инициативу по привлечению разработчиков к размещению акций Мосбиржа обсуждает совместно с Организацией развития видеоигровой индустрии, передают ведомости. Важно отметить, что на данный момент лишь ведется отбор потенциальных кандидатов. То есть не все представленные ниже компании заинтересованы в выходе на биржу. Они лишь соответствуют базовым критериям размещения на Мосбирже. То есть их выручка больше 1 миллиарда рублей, срок работы бизнеса более 3 лет и так далее. В списке подходящих под эти критерии компания CarX Technologies. Она уже больше 10 лет создает гоночные игры и автосимуляторы, как для компьютеров, так и для мобильных платформ. Однако компания на биржу выходить не планирует по ряду причин. Об этом Business FM рассказал генеральный директор CarX Technologies Дмитрий Фокин.
12: В нашем случае люди нужны гораздо сильнее, чем деньги. Людей же нет. Ищем людей, а не деньги. Плюс я там не являюсь экспертом в управлении акционерным капиталом. Но когда выходишь на IPO, теряешь часть своего владения компании. Поэтому такой бутерброд выбор для чистого такого, знаете, игровика. Потому что хозяин игровой компании, ну или несколько, они всегда ценят возможность делать такие игры, которые им нравятся, без влияния совета директоров или других акционеров. Как генеральный директор могу сказать, что таких планов у нас нету. Другие проблемы более приоритетных местах стоят.
3: За рубежом нем, например, выход игровой компании на IPO – дело практически заурядное, в том числе и среди именитых компаний. Например, польская CD Projekt, выпустившая серию «Ведьмак» и тайтл «Киберпанк 2077», торгуется на Варшавской фондовой бирже. Всего в этой стране таких более 100. Японская Capcom – это серии «Resident Evil», «Devil May Cry» и другие – размещена на токийской бирже. Еще по нескольку десятков торгуются в Штатах, Швеции и других странах. Среди потенциальных кандидатов в российском геймдеве также называются «Леста Игры». Она разрабатывает и издает «Мир танков» и «Мир кораблей». Astrum Entertainment, которая занимается шутером Warface, также она выступила издателем для мирового блокбастера Atomic Heart. Компания Kefir, которая выпускает проекты для мобильных платформ и другие. В том числе и Hobby World. Это дистрибьютор и издатель настольных игр. Среди собственных ее проектов «Соображари» и прочее. Кроме того, она локализовала для российского рынка, например, серию «Манчкин». Но также у нее есть и видеоигровое подразделение, поэтому она и попала в список потенциальных кандидатов. В выходе на биржу компания заинтересована, сообщил гендиректор издательского холдинга Hobby World Михаил Акулов.
13: Мы давно обсуждаем выход на IPO и рассматриваем это как один из вариантов движения финансирования компании путем публичного размещения акций. Это, на наш взгляд, как-то естественный путь развития компаний и становления их публичности. И мы поддерживаем начинание Московской биржи, которая обратила внимание в том числе и на игровую индустрию. Проблему с кадрами мы решаем. Она, безусловно, в России есть. Да, мы развиваемся по всем направлениям. Как по сути, можно сказать, мы один из лидеров, наверное, игровой индустрии, как в игрушках, так и в видеоиграх. И нам интересны оба эти направления.
3: Мы также связывались и с другими разработчиками и издателями из представленного списка. На биржу выходить планируют также не все, но комментировать новость в эфире они отказались. Валерий Убадов, Михаил Лапушкин, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Деньги. Название многих валют часто своими корнями восходит к различным мерам веса. Однако французский франк со дня появления в 1360 году существовал исключительно как денежная единица. По-французски «франк» означает «свободный». Так монету назвали в честь освобождения короля Иоанна Доброго из английского плена в ходе Столетней войны. Золотой франк, равный одному турскому ливру, по сути был юбилейной монетой. История денег на Business FM. Наизусть. Михаил Булгаков.
14: Почему убрали ковер с парадной лестницы? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъезд Колобуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через черный двор?
1: Наизусть. На Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
15: Все ли землевладельцы помнят, что у каждого земельного участка есть две границы? Граница на местности и граница, внесенная в ЕГРН, и они должны совпадать. Все ли уверены, что конкретно у них...

0: а значит, бесплатно для собственников. А во-вторых, самостоятельно, в индивидуальном порядке, правда, уже за деньги. Для этого надо пригласить кадастрового инженера, чтобы заказать межевой план. В нем специалист указывает фактические координаты участка, подробно описывает, в каком документе содержалась ошибка и почему прежние координаты оказались неверными. Дальше с заявлением и межевым планом можно обратиться в Росреестр через офис МФЦ или портал госуслуг и внести необходимые изменения. Госпошлина для физлиц составит 1000 рублей. Но новые границы должны быть обязательно согласованы с хозяевами соседних участков. А если возник конфликт и договориться никак не удается, значит, речь идет уже не о реестровой ошибке, а о полноценном земельном споре. И его окончание возможно только на основании вступившего в законную силу решения суда. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
2: 20.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Рейтер сообщает о договоренности Джареда Кушнера и Бениамина Нетаньяху о том, что восстановление сектора Газа не начнется до полного разоружения палестинского движения «Хамас». Сегодня спецпосланник президента США Дональда Трампа встретился в Иерусалиме с премьер-министром Израиля для обсуждения дальнейшей реализации плана по урегулированию в анклаве. Как отмечает Рейтер, со ссылкой на заявление канцелярии израильского премьера Нетаньяху согласовался Советом мира создание рабочих групп по разоружению и демилитаризации, а также по вопросам общественного здравоохранения в Газе. Бывший глава Удмуртии Александр Бричалов отказался участвовать в выборах в Госдуму в составе федерального списка «Единой России». Его кандидатура исключена из списков. Об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бударина. Заявление было принято единогласно и отзыву не подлежит. Во время заседания также были рассмотрены вопросы об исключении депутатов от 7 других партий. Имена и партии кандидатов не называются. Разработчиков модели искусственного интеллекта хотят обязать произвести однократную выплату компенсации правообладателям за использование объектов авторских и смежных прав. Это следует из поправок к законодательству об ИИ и Гражданскому кодексу, с которыми ознакомилась газета «Ведомости». Согласно поправкам, обучение ИИ-модели будет признано способом использования объектов авторских и смежных прав. При этом правообладатель сможет публично запретить применение принадлежащих ему материалов для обучения. Предлагаемые изменения 19 августа планирует рассмотреть рабочая группа по регулированию и административным барьерам, которую возглавляет статс-секретарь замминистра цифрового развития Иван Лебедев. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Канье Уэст может все же доехать до России. Агентство Sagens обещает, что он выступит в Санкт-Петербурге на Газпром-арене 10 и 11 октября. Вип-ложи за 160 тысяч рублей почти все раскупили. Билеты уже попали к перекупщикам, а ряд депутатов призывает запретить рэперу выступать в России за любовь к нацистской символике. Грузоперевозчики на юге России оказались на грани разорения. Из-за простоя зерновых терминалов новороссийские Тамани лизинговые компании готовы предоставить им отсрочку платежей, но бизнес говорит, что ее условия неподъемны. Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Мишустину с просьбой поддержать селлеров, пострадавших в результате атак на маркетплейсы. Среди предложений компенсации убытков из федерального бюджета, отсрочка по налогам и страховым взносам и льготное кредитование. Что из этого наиболее реалистично? Подробности на Бизнес-ФМ. Канье Уэст едет в Россию. Вопрос, доедет ли. Выступление американского рэпера в Санкт-Петербурге уже заявлено на официальном сайте его мирового тура. Концерты пройдут на Газпром-арене 10-11 октября. Организаторы с российской стороны агентства Sagens. Билет сразу после появления продаж уже попали к перекупщикам. Параллельно ряд депутатов и общественников выступили с призывами запретить артиста выступать в нашей стране. Иван Медведев подробнее.
4: Канье Уэст хочет приехать в Россию, но еще больше он хочет денег. Очень много денег, рассказал Бизнес-ФМ президент концерта.

0: Агентства TCI Эдуард Ратников, который ранее сам участвовал в переговорах с командой Канье Уэста, но как раз по деньгам договориться не смог. Сторона Канье, по его словам, просила около 8 миллионов долларов за один концерт, но за эту сумму организаторы хотели провести два. На этом переговоры зашли в тупик. Агентству Say Agency, видимо, удалось согласовать более выгодные для себя условия. Билеты выставили по цене от 9 до 160 тысяч рублей за VIP-категорию. Танцпол продают по 25 тысяч. С учетом вместимости «Газпром-арены», за каждый концерт организаторы только на входе могут собрать около 9 миллионов долларов. При этом перекупщики уже предлагают билеты с наценкой вдвое. Собеседники Business FM считают, что с экономической точки зрения все вопросы по концерту решаемы. Остаются вопросы политические. Так, некоторые российские депутаты и активисты уже припомнили Уэсту его высказывания о симпатиях к Гитлеру, антисемитские посты и выпущенную им футболку со свастикой и призвали отменить его выступление в России. Ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров уверен, что это просто личный пиар. А Уэста, при всей его одиозности, в России будут встречать хлебосольно.
1: Мы можем вспомнить, как носились с гостями Питерского экономического форума и некоторых других форумов с папой Илона Маска, с Такером Карлсоном, визит которого был описан в государственных агентствах вплоть до минуты, включая то, что съел Такер Карлсон, куда он сходил, Такер Карлсон, как Такер Карлсон восхитился московским метро. Поэтому и визит Канье Уэста, я думаю, несмотря на некоторые заявления российских депутатов, будет обставлен каким-то таким вот фоновым валом из новостей.
0: Вопрос, отпустят ли его в Россию, не физически, конечно, а с точки зрения потенциального ущерба для репутации самого рэпера, перспектив его отмены и так далее. Политолог-американист Малик Дудаков считает, что и с той стороны особых проблем возникнуть не должно.
2: Мы видим, что уже сейчас довольно большое количество американских исполнителей, особенно исполнителей рэпа и хип-хопа, посещает нашу страну с концертами. Причем, в основном, кстати говоря, да, это афроамериканцы. Я думаю, что это связано с тем, что, скажем так, их сложнее подвергнуть культуре отмены внутри Соединенных Штатов, потому что они такое особое привилегированное меньшинство в этом плане, и поэтому им проще, скажем так, расширять пространство возможного, да, и в данном случае прорывать эту попытку культурной блокады в отношении России, и поэтому приезжать в нашу страну с концертами. И поэтому Канье Уэст, я думаю, что вполне может себе это все позволить, тем более, что у него и так такой довольно провокационный, провокативный образ.
0: Но в России многие все еще сомневаются в том, что Канье приедет. Так, в оферте на сайте по продаже билетов журналисты нашли пункт о том, что организаторы оставляют за собой право заменить список артистов и не возвращать деньги. В Say Agency позднее пояснили, что этот пункт попал в документ случайно, так как эта формулировка стандартно используется при продаже билетов в театр, а тут замена невозможна. И этот пункт из оферты действительно исчез. Также организаторы официально заявили, что американский рэпер будет выступать в России без разогревающих артистов. А до этого фантазия комментаторов и даже некоторых СМИ разыгралась бурно. Потенциально на разогреве у Канье кто-то представлял себе Сергея Лазарева с Димой Биланом, а кто-то Шамана и Надежду Кадышеву. Но главный вопрос заключается в том, многие ли мировые звезды после удачного выступления Канье Уэста в России, если таковое состоится, поймут, что да, так можно было. Иван Медведев, Анна Моргунова, Business FM.
3: Канье Уэст питает огромную симпатию к президенту Владимиру Путину и мечтает увидеться с ним во время визита в Россию, сообщила РИА Новости владелец и гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Супчева. Бизнес грузоперевозок на юге России оказался на грани выживания из-за простоя зерновых терминалов. Терминалы в Новороссийске и Тамани приостановили работу из-за атак беспилотников. Лизинговые компании готовы пойти навстречу перевозчикам и предоставить отсрочку платежей. Но условия таких лизинговых каникул для бизнеса оказываются неподъемными. Евгений Перечук подробнее.
4: Бизнес говорит.
5: В нашу редакцию обратилась компания «Трансфаворит», перевозчик сельскохозяйственной продукции. Ведут деятельность на юге России, в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае. В компании работает более 100 человек, и часть уже отправилась в вынужденные отпуска, после того, как все три крупных зерновых терминала в Новороссийске и Тамани временно приостановили работу. Вместе с ними по цепочке теперь простаивают грузовики. А вот лизинговые компании брать паузу в получении платежей не хотят, говорит юрист-консульт «Трансфаворит» Ирина Казьмина.
6: Причина говорит о том, что это это повреждение инфраструктуры, атаки беспилотников. Наши автомобили и наши водители простаивают. Выручка у нас в связи с этим сократилась на 90%. У нашей компании автомобили находятся в лизинге, а их более 200. Мы обратились к лизинговым компаниям, таких как «Альфа-мобиль», «Европлан», «Газпром-лизинг» с просьбой предоставить для нас лизинговые каникулы. Но лизинговые компании предлагают, по нашему мнению, кабальные условия. Например, «Флит» готов нам дать каникулы на 3 месяца, но при этом безоговорочным условием является оплата в комиссии в размере 50 тысяч рублей за каждый договор лизинга, то есть за одну единицу транспорта. И при этом сразу происходит удорожание транспортного средства до 500 000 рублей. Не лучшие условия нам предлагают «Европлан» и «Альфа-мобиль». Они берут комиссию, правда, в меньшем размере, 15 тысяч рублей за каждый договор с удорожанием. Более того, лизинговые компании грозятся отобрать у нас технику, хотя за большую часть мы уже выплатили.
5: Таким образом, даже с учетом лизинговых каникул, суммы комиссии могут достигать 50% от обычного ежемесячного платежа за каждый простаивающий грузовик. Зерновой терминал в порту Тамань приостановил работу после ударов беспилотников еще 30 июля. Здешний зерновой терминальный комплекс – один из крупнейших на Черном море, принимает до 5 миллионов тонн зерна в год. Последний из 3 зерновых терминалов в порту соседнего Новороссийска, КСК, на 10,5 миллионов тонн зерна в год встал на паузу совсем недавно, 13 августа. И о сроках его восстановления также никаких сведений нет. КСК может обслуживать суда грузовместимостью до 100 тысяч тонн с осадкой до 14,5 метров. Такая глубоководная инфраструктура – серьезное преимущество. Можно формировать крупные экспортные партии прямо в порту. И потеря этого терминала для перевалки зерна особенно болезненна. Но не смертельно, добавляет директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.
7: Первый спрос на перевозки зерновые, он, да, несколько снизится. При этом нельзя говорить, что он упадет в ноль, потому что у нас есть перевозки внутри России, например, до места хранения, от поля до элеватора и так далее. Этот спрос никуда не денется, новый урожай, он убирается, его надо возить, перевозить, и спрос будет. Второе, что вероятно, через некоторое время мы увидим все-таки и восстановление спроса со стороны черноморских терминалов, потому что, я думаю, частично они могут заработать, пускай с меньшей скоростью, но все равно принимать они будут. Ну и третья ситуация, мне кажется, у перевозчиков, она не столь ужасная, скажем, как в других секторах затронутых. Эта ситуация, в первую очередь, как сельхозпроизводитель, где цены на их продукцию падают совершенно страшные силы.
5: Так как сроки восстановления зерновых терминалов на Черном море неизвестны, как неясны и перспективы их дальнейшей защиты от следующих атак, встает вопрос о перераспределении мощностей всей логистики в этом регионе. Часть зерна направят на другие терминалы, нагрузят ЖД-пути и автомобильный транспорт, освободят складские емкости. Уборка зерновых в южных регионах завершилась на прошлой неделе, и, как отмечают аналитики, перебои с логистикой долго не продлятся. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Между тем, Россия увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею до 8-летнего максимума с августа 2018 года, выяснила РИА Новости. Благодаря этому Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков пшениц в страну, уступив лишь США и Австралия. Криптобиржа Binance передала Следственному комитету России данные о своем клиенте, которого затем арестовали за перевод денег в ВСУ. Об этом сообщает Reuters со ссылки на свои источники. При этом Binance еще в 2023 году заявила, что ушла из России. Исполняя требования российских правоохранителей, она формально была не обязана.
8: Подробности. О том, что бывший топ-менеджер российской IT-компании Юрий Беленький был арестован, сообщалось еще в октябре прошлого года. Тогда Следственный комитет России заявлял, что в 2023 и в 2024 году он переводил деньги в криптовалюте журналисту Аркадию Бабченко, признан в России иноагентом. Общая сумма переводов составила 60 тысяч рублей. Этот журналист собирал средства на поддержку ВСУ. В частности, как уточняет Рейтер, часть денег уходила бригаде Азов, признанной террористическим объединением и запрещена в России. Сейчас стало известно, что данные об этих переводах Беленького предоставила Binance по требованию российского следственного комитета. Примечательно, что Юрий Беленький, помимо гражданства РФ, также имеет вид на жительство в Болгарии. Поэтому, по мнению Рейтера, Binance, предоставив данные о переводах Следственному комитету России, могла нарушить европейские законы о защите персональных данных. И в целом Binance была не обязана выполнять требования российских правоохранителей, так как в 2022 году криптобиржа заявляла, что продает весь свой бизнес в России, а в 2023-м сообщила, что полностью уходит с России. российского рынка и даже не оставляет себе возможность выкупа бизнеса. Сама Binance, однако, считает иначе. Агентству Reuters представитель криптобиржи сообщил, что, цитата, «как и другие глобальные финансовые институты, мы сотрудничаем с правоохранительными органами по всему миру в рамках законных запросов информации».
3: Сам Юрий Беленький в настоящий момент ожидает суда в России. Его адвокат, как пишет Рейтер, отказался от комментариев. Пора осознанно начать борьбу со сквернословием. К этому призвал население губернатор Забайкалья Александр Осипов. Он сказал, мы в большой беде, сквернословие становится обыденным. В итоге теме борьбы с матом было даже посвящено оперативное совещание в Краевом правительстве. Губернатор Осипов привел пример свою бабушку, участницу Великой Отечественной войны, которая рассказывала, что даже в самых тяжелых боях летчики-истребители не могли позволить себе материться. А если уж проскакивало словечко, то потом извинялись.
4: Без комментариев.
9: Призываем к началу этой борьбы изобретательно смотреть на это все, стремиться самим тоже чураться этого. Это очень сложно, мы прекрасно понимаем, много нервных минут. Но вот я хочу пример привести. Я вырос в среде фронтовиков Великой Отечественной войны, и вопреки тому, что сейчас распространяется, могу из первых уст передать, как тогда было с матом. Не матерились вообще. Во время какой-то резни или атак какие-то словца могли вылететь, и за это потом им было стыдно.
4: Без комментариев. Кто надо, услышал.
10: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы. И вклады, и счета.
4: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Наизусть. Вольтер. Страсти – это ветры, надувающие паруса корабля. Иногда, правда, они его топят, но без них он вообще не мог бы плавать. Наизусть на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Объем переработки нефти в Китае выросли впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке. В июле переработано свыше 53 миллионов тонн. Рост составил 0,3% в сравнении с июнем. Однако это почти на 16% меньше год к году, пишет Reuters со ссылкой на данные Национального бюро статистики страны. Эксперты полагают, что статистическое бюро исключает из своих расчетов небольшие нефтеперерабатывающие заводы. Пекин официально не публикует информацию о своих запасах, считая их государственной тайной. В Ассоциации туроператоров России сообщили о почти полном отсутствии горящих туров на всех зарубежных направлениях. В последние годы после пандемии спрос зачастую превышает предложение, и горящих туров нет. Туроператоры рассчитывают объемы выкупленных кресел в блочных программах и номеров на гарантии в зарубежных отелях очень осторожно, сообщила ТАСС исполнительный директор АТОР Майя Ламидзе. Она напомнила, что горящими называют туры, которые продаются незадолго до вылета, они стоят на 15-50% дешевле стандартных. Это происходит, когда туров больше, чем спроса на них. Российские банки с начала года закрыли около 1370 офисов, что стало самым высоким уровнем как минимум за последние 7 лет, пишет газета «Известия». Если отделения продолжат закрываться такими же темпами, то по итогам года будет ликвидировано более 2000. Эксперты ожидают, что цифра может оказаться еще выше. Причина в том, что все больше банков переводят обслуживание в цифровой формат, чтобы сократить расходы на содержание сети. Доля чистых электромобилей на российском рынке впервые достигла 2,2%. По итогам минувшей недели на учет поставили 569 чистых электрокаров. Недели ранее их доля составляла 1,5%, а за первые 7 месяцев этого года 0,8%, сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, причина роста продаж – повышенный спрос на фоне проблем с топливом на заправках. При этом предложение по-прежнему отстает от спроса. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Погода в Москве.
12: В Москве сейчас плюс 20 градусов. Сегодня осадки не ожидаются. Ночью плюс 14, завтра днем до 23, облачно с прояснениями, без осадков. Но вот в среду будет попрохладнее, плюс 19, уже, возможно, небольшие дожди. «21:17 в Москве. Вы слушаете Business FM. Россияне наращивают переводы за рубеж. В июне сограждане перевели с границы 321 миллиард рублей. Это максимум за год. Больше половины суммы пришлось на рублевые переводы. Это следует из данных ЦБ, опубликованных в обзоре рисков финансовых рынков. Квартальный показатель превысил 800 миллиардов. Столько же вводили в 2023 году. Центробанк не раскрывал подобную статистику с начала 2024-го, поэтому динамика за последние два года неизвестна. Но для сравнения, в 2022 году на фоне начала боевых действий переводили еще больше, до 1,7 триллиона за квартал, в основном в валюте. Сейчас ситуация иная, почти 60% переводов идет в рублях, а объем возвращается к уровням двухлетней давности. Почему россияне отправляют за рубеж все больше денег и, главное, в рублях, говорит ведущий аналитик финансовой группы «Финам» Александр Потавин.
13: Ключевым фактором, который привел к росту объемов рублевых трансграничных переводов, является решение Банка России с декабря 2025 года по отмене равно установленного лимита в 1 миллион долларов в месяц на валютные переводы граждан. По сути, это разблокировало накопившийся спрос внутренний и позволило совершать более крупные транзакционные операции без необходимости их дробления, что значительно упростило весь процесс. Плюс к этому весной этого года благоприятные валютный курс тоже способствовал росту объемов покупки валюты. В целом это создало просто окно возможностей для того, чтобы россияне, которые стремились конвертировать рублевые накопления в валюту по выгодному курсу, они сделали это и могли просто перевести деньги на зарубежные счета и там уже в дальнейшем их конвертировать через брокерские счета в иностранную валюту.
12: Александр Потавин, ведущий аналитик финансовой группы «Финам». А за этим ростом также стоят не только отложенные спросы и адаптация к санкциям, но и структурные изменения, укрепление рубля на 45% к доллару за 2025 год снижают стимулы к покупке валюты, а ЦБ сохраняет лишь точные ограничения для нерезидентов из недружественных стран. Напомню, что для них до 7 декабря действует запрет на вывод средств, за исключением зарплат тех, кто работает в России по договору. Продажи новостроек в России падают. А в июле снижение составило более 7,5%, рассказали бизнес-ФМ участники рынка. Середина лета – это низкий сезон, но количество сделок стало меньше к тому же периоду прошлого года. В городах-миллионниках продажи упали еще заметнее, почти на 10%. Причины не изменились. Высокая ставка рефинансирования, недоступность ипотеки, сокращение ипотечных программ, нестабильная экономическая ситуация. Покупатели заняли позиции ожидания. Это видно по всем сегментам, говорит директор по девелопменту Galaxy Group Григорий Длуги.
14: Количество нераспроданных квартир в комплексах, которые вводятся в эксплуатацию, растет фактически во всех сегментах. Падение спроса – такая уже тенденция, и она будет с нами точно до 2027 года. Сейчас посмотрим, что будет происходить с ослабеющим рублем. Сильный рубль очень сильно давил на продажи в Москве на сегмент элитного жилья. Там при курсе 70 и ценники там, в 2 плюс миллиона за квадратный метр – это там очень серьезно. Деньги, переводя в валюту, люди, которые принимают такие решения, они смотрят не только, может быть, на российский рынок, а глобально на какие-то там инвестиционные возможности. Сейчас в связи с ослаблением рубля мы можем увидеть, как ни странно, тенденцию к тому, что, может быть, вот именно в этом сегменте продажи немножко вырастут. Но это, наверное, рубль должен еще ослабить процент на 15 для того, чтобы эта тенденция как-то сформировалась.
12: Григорий Длуги, директор по девелопменту Galaxy Group. При этом цена на недвижимость растет, несмотря на низкий спрос, потому что растет себестоимость жилья, строительство само по себе становится дороже для девелоперов, и продавать ниже себестоимости никто не будет. Говорит советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости», гендиректор агентства «Релайт недвижимость» Константин Барсуков.
15: В целом ожидать того, что застройщики будут цены снижать, наверное, не нужно. Ну вот к августе, я думаю, тоже спрос будет не сильно большой, в том числе связано это будет с тем, что люди полавгуста готовятся к школам, не до покупок. Может быть, кто-то, конечно, наоборот, попробует перед школой купить, хотя это же не вторичка, это новостройка, поэтому скорее притормаживаться немножко будет. Ну а дальше вопрос, как покажет себя вторичка, вырастет ли она действительно на те самые 10% до конца года, и что будет с ключевой ставкой. Это будет определять спрос на новостройки в ближайшее будущее. Все от ЦБ зависит. Чем ниже ключевая ставка, тем меньше разрыв между первичкой и вторичкой в смысле стоимости кредита, потому что семейная ипотека – это льготная программа. Поэтому для застройщиков как раз-таки сильное снижение ключевой ставки – это повод призадуматься о судьбе спроса, потому что чем ниже ключевая ставка, тем меньше этот разрыв, тем меньше преимущество у конкретной новостройки. Но у нас вторичка просто в цене растет, поэтому не говорю, что снижение ключевой ставки будет критично влиять на спрос на новостройки в плане его роста. Совокупно все. Нужно смотреть, как вторичка себя будет вести.
12: Константин Барсуков, Релайт недвижимость. Дополнительные факторы для падения продаж: снижение инвестиционной активности на рынке недвижимости. Квартиры стали меньше покупать с инвестиционными целями на этапе строительства не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других регионах. Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Михаила Мишустина с просьбой поддержать селлеров, пострадавших в результате атак на маркетплейсы. Среди главных предложений – списывать утраченные товары как убытки и не восстанавливать по ним НДС, компенсировать убытки бизнеса через прямые выплаты из федерального бюджета. Также ассоциация просит создать механизм перестрахования рисков для логистических объектов, дать отсрочку или рассрочку по налогам и страховым взносам до года и запустить льготное кредитование. Ранее вице-премьер Александр Новак поручил Минэкономразвития, Минфину и ФНС совместно с Центробанком и объединениями предпринимателей подготовить меры поддержки и представить проект до 10 августа, но пока на таких документах не сообщалось. Комментирует гендиректор компании FinHelp, эксперт «Опоры России» по финансам Павел Вишаев.
16: Если отвечать на вопрос, почему мер поддержки до сих пор нет, конечно, не хочется верить в то, что никто не хочет. И скорее проблема в том, что раздавать можно только то, что уже посчитано и подтверждено. Непонятно, что именно возмещать. Ущерб оценивают в 600-800 миллиардов. По себестоимости сгоревшего же товара 200-300. Это принципиально разные деньги. И если упущенную выгоду не компенсируют нигде и никогда, и обещать ее – это обманывать людей. А вот себестоимость – это деньги, которые селлер уже заплатил поставщику. Они существовали, и они сгорели. Вторая развилка – подтвердить потери нечем, и они до сих пор не посчитаны. Нет единого реестра, где государство увидело бы, что лежало на складе и сколько стоило. А раздавать бюджетные деньги по самодекларации – это нарушать финансовый здравый смысл. Что же сейчас действительно нужно селлерам? И это можно разложить на три шага. Первый – дать людям дожить. Налоги за прошлые периоды начислены справедливо, но с состоявшихся продаж. Но платить их собирались деньгами от следующих партий. А следующая партия сгорела. Источник уплаты уничтожен. Обязательства остались. И рядом висит кредит, взятый ровно под этот товар. Поэтому отсрочка по налогам и заморозка процентов – это не льгота. Это признание простого факта – денег в моменте физически нет. Второй – дать возможность перезапустить. Здесь нужно понимать, что именно сгорело. Сгорела не прибыль, сгорел оборотный капитал. Живые, часто заемные деньги, уже уплаченные поставщику. У кого-то 95% запасов. Без новой закупки бизнес не встает, а покупать не на что. Это закрывается либо частичной компенсацией по себестоимости, либо льготным кредитом строго на восстановление товарного запаса. И третий, на период восстановления сделать правила работы на площадке простыми и предсказуемыми. Сейчас продавец не может посчитать собственную экономику. Расходы на логистику непрозрачные, тарифы меняются. Соинвест не позволяет управлять ценами. Одна цифра вместо 10 переменных, когда человек восстанавливает бизнес после пожара, он должен считать закупку, а не разгадывать тарифы. Что же из этого реализуемо? Быстрее всего, конечно, то, что не стоит бюджету ни рубля. Отсрочки, каникулы, моратории на взыскание – это вопрос решений, а не денег здесь и сейчас.
12: Павел Вишаев, гендиректор компании FinHelp. Недавно Банк России рекомендовал кредиторам поддержать пострадавших предпринимателей, независимо от того, имеют ли они по закону право на кредитные каникулы. Также было заявлено, что кредиторам следует воздержаться от начисления штрафов и пени за просроченные платежи, но эксперты отмечали, что, скорее всего, это останется рекомендацией. Вряд ли банки массово начнут реструктурировать долги селлеров. Новые сверхбогатые, сделавшие состояние в Е-сфере, кардинально меняют рынок роскоши от самолетов до яхт. Об этом пишет Financial Times. По данным UBS, ведущего мирового управляющего частным благосостоянием, в мире уже более 3000 миллиардеров. Их число за последний год выросло на 13%, при этом более 1000 из них проживают в США. И предпочтения новой технологической элиты перекроили весь премиум-сегмент.
4: Подробности.
17: Новые миллионеры отказываются от шампанского на борту частного джета в пользу смузи. А сам джет покупают не ради демонстрации статуса, а в поисках приватности. Им не нужны посредники при покупке яхт, и они предпочитают платить криптовалютой, а рейсы бронируют через мессенджеры. По данным источников Financial Times, в бизнес-авиации приток молодых IT-предпринимателей привел к резкому снижению среднего возраста клиентов на 10 лет. На автомобильном рынке и миллионеры ценят эксклюзивность. Дилеры отмечают, что те готовы менять машины каждые полгода ради самых последних моделей. Особенно популярен среди них кроссовер Lamborghini Urus с возможностями кастомизации. В яхтенном бизнесе тоже перемены. Новые миллионеры отказываются от прогулочных судов для вечеринок и предпочитают быстрые экспедиционные яхты с увеличенной дальностью хода. ИИ-элита требует устанавливать на палубах системы спутникового интернета и профессиональное спортивное оборудование.
12: Как резюмируют эксперты рынка роскоши, молодые и миллионеры больше не потягивают май-тай на палубе, а занимаются фитнесом и все чаще заказывают дорогие изысканные игрушки.
4: Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: 21.28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Греческий нефтяной танкер «Скирос» подвергся атаке в Черном море после погрузки на Каспийском трубопроводном консорциуме под Новороссийском. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, удар произошел накануне вечером. По данным агентства, на судно была загружена российская нефть. Это первый удар по судну, заходящему в терминал КТК после почти трех недель без атак. Иран пригрозил прорвать морскую блокаду США в случае провала переговоров по мирному урегулированию. Как сообщил Рейтер, высокопоставленный иранский чиновник, атака начнется, если США не смогут в полной мере выполнить условия временного мирного соглашения в течение нескольких недель. Позднее он заявил, что Тегеран принял решение перейти от оборонительной политики к полностью наступательной в связи с тупиковой ситуацией в переговорах. Против Ксении Лариной завели еще одно уголовное дело. На этот раз прокуратура Москвы обвинила Оксану Баршеву, это настоящее имя журналистки, в публичных призывах к терроризму. По версии ведомства, поводом стало интервью с заявлениями о терактах в Москве. Ранее против Лариной уже было возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. По этому делу она заочно арестована и объявлена в розыск. Смартфоны на андроиде начали взламывать под видом обновления Google Chrome. Подобные случаи зафиксированы у пользователей из 26 стран, включая Россию, передают РИА Новости. Так в браузере приходит уведомление о срочном обновлении приложения. Если на это согласиться, то на телефон загрузится вредоносное ПО. С помощью него мошенники могут следить за переписками в соцсетях, управлять звонками и контактами, включать и выключать экран, отправлять и удалять СМС, делать скриншоты. Уже зафиксированы более 150 таких случаев взлома. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: Москва 21.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Российские структуры Nestlé могут оказаться под временным управлением. Обращение с призывом ввести такой режим направила президенту малоизвестная компания КС Логистика, пишет Коммерсант. Повод: Nestlé сократила ассортимент и прекратила экспорт товаров. Что стоит за таким обращением?
3: В Новосибирске авария на электросетях вызвала отключение света и сбой работы сервисов Ростелеком. Электричества нет в сотнях домов. Кроме того, в Новосибирской, Омской, Иркутской областях, в Алтайском и Красноярском краях перебои с интернетом и отдельными сервисами. А с чем может быть связана авария и сколько времени может занять ее устранение? И неделя началась с падения. Индекс Мосбиржи потерял еще 2%, опустившись ниже 2100 пунктов. Рубль потерял еще более 0,5%. Доллар торгуется близ 85 рублей. Эксперты указывают на давление геополитики и санкционных рисков. Где может остановиться на падение? Подробности на Business FM. Трансформируется ли технологическая гонка между США и Китаем в полноценное противостояние? Сейчас существует две коалиции по развитию искусственного интеллекта. Это Pax Silica, которая координирует американский госдеп, и ее конкурент Всемирная организация сотрудничества в области, и ее штаб-квартира расположена в Китае. Штаты контролируют цепочки поставок, тогда как Пекин настроен на развитие стран глобального юга, о чем говорил председатель КНР Си Цзиньпин. Валерий Убадоев продолжит.
18: В коалицию, которую организовали Штаты, вполне ожидаемо входят их страны-союзники. Помимо Европы, это Индия, Израиль, Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Австралия и другие. Она была создана в декабре прошлого года и формально обеспечивает безопасность цепочек поставок для ИИ-индустрии. Но на деле же Штаты таким образом установили контроль над поставками, чтобы затормозить развитие Китая в этой области. На сайте Госдепартамента так и написано, что коалиция должна обеспечить защиту технологий и инфраструктуры от, цитирую, контроля со стороны стран, вызывающих озабоченность. Прямо не говорится, но это очевидно Китай. А в июле этого года по инициативе Пекина было подписано соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта. В нее вошли в том числе Россия, Бразилия, Белоруссия, Иран и другие страны глобального юга. Конкуренция между китайским и американским ИИ будет нарастать, но у них принципиально разные модели развития, отмечает основатель студии искусственного интеллекта Fokina.ai Дарья Фокина.
19: США сохраняют лидерство в фундаментальных моделях, инфраструктуре и экосистемах. OpenAI, Google, Anthropic. Китай делает ставку на масштаб, скорость внедрения и агрессивную ценовую политику. Китайские модели действительно выигрывают по цене. Для ориентира, использование китайских LLM уровня DeepSeek или Qwen в среднем в 5-10 раз дешевле, чем модели американских лидеров сопоставимого класса при массовых запросах. Это достигается за счет более дешевой инфраструктуры, господдержки и ориентации на внутренний рынок с огромным объемом. При этом по качеству Ризонинга и универсальности флагманские американские модели пока остаются впереди, особенно в сложных бизнес и инженерных задачах.
18: Недавно агентство Рейтер сообщило, что Вашингтон планирует заявить своим союзникам по ИИ-коалиции, чтобы те отказались от использования китайских разработок. То есть, по мнению США, страны уже должны выбрать сторону в нарастающем технологическом противостоянии. Стоит при этом отметить, что китайские модели в последние месяцы совершили резкий скачок вперед. Как говорят эксперты, отставание Пекина сократилось условно с месяцев до недели. Тогда какое место в этом противостоянии занимает Россия? Бизнес и обычные россияне пользуются как китайскими моделями, так и американскими. Хотя из-за санкций доступ к западным разработкам закрыт, но всегда находятся методы обхода. К тому же Россия работает и над своими моделями, которые, с сожалением признают эксперты, пока не самые топовые, но они продолжают развиваться. Своим мнением поделился директор Глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского Игорь Кузнецов.
20: В текущей ситуации, когда нету ясности относительно того, каким модели могут закрыть доступ, какие могут ограничить различные политические решения, связанные именно с экспортными ограничениями. Самое важное для организации сейчас – это быть гибкими и иметь возможность переключиться на другую модель в случае, если та, которой вы пользуетесь сейчас, вдруг стала недоступна или, например, появилась новая информация о том, как данные внутри этой модели обрабатываются. Поэтому будущее, пожалуй, именно за возможностью работы с большим количеством моделей и не привязкой к какому-то конкретному производителю, к какой-то конкретной экосистеме.
18: Примечательно, что единственная страна, которая является частью обеих коалиций, это Казахстан. Причина проста. В этой стране есть крупные месторождения редкоземельных металлов, поэтому в ней заинтересованы как Пекин, так и Вашингтон. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Business FM.
3: Российские структуры Nestlé могут оказаться под временным управлением.
12: Обращение с призывом ввести такой режим направила компания КС «Логистика», пишет «Коммерсант». Речь идет о 5 юридических лицах: «Nestlé Россия», «Nestlé Кубань», «Сериал Партнерс Руст», «ЦПБ Nestlé» и «Атриум Инновэйшнс Рус». КС «Логистика» мотивирует необходимость ввести временное управление тем, что «Nestlé» не собирается расширять мощности своего производства в России и прекратила экспорт товаров. Обращение направлено в аппарат вице-премьера Дмитрия Патрушева. Ответ, как ожидается, будет дан до конца года. «Nestlé» ограничила работу в России с 2022 года, но полностью рынок не покинул. Ассортимент продукции был сокращен, убрана реклама, оставлена на производство продуктов первой необходимости, говорит независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
1: Они оставили хрутко у нас, вот эти вот снеки, кофе из кафе «Киткат» убрали, потом у них «Магги» остался, бульоны, приправы, ну вот шоколад-конфеты России, «Щедрая душа», батончики «Нац» оставили, вот в основном такие, которые знает потребитель. По большому счету свернули рекламную кампанию всю и так обязательно выполняют, но ничего нового на рынке не предлагают.
21: И это был для них момент идеологический, как для многих производителей. Деятельность не свернули, но вот, значит, продукты первой необходимости.
1: Идеологически, то есть как бы немножко остались на рынке, но такие знаковые какие-то бренды свернули.
21: 4 года в этом режиме функционировали, вопросов не было никаких, и вот мы видим сообщение от никому неизвестной компании, которая делает запрос, значит, прощупывает почву, что ли, таким образом.
1: Да, они же сами не продавались, и получается, что какой-то неясный игрок, новый, активно заинтересовался, видимо, долей рынка, видя возможность эту долю рынка каким-то образом перекупить. Мы не знаем, что это за игрок пока, мы не знаем, как отреагирует правительство. Так-то это вообще выглядит пока непонятно, да, это нельзя назвать рейдерством, но и по большому счету с идеологической точки зрения, скажем так, несколько компаний за 4 года надо было бы определиться там. В каком они окопе, с красными или с белыми?
21: Это от государства может быть таким сигналом о том, что вот правила игры, так сказать, корректируются, да? Более такой жесткий импульс.
1: Конечно, мы можем предположить, потому что у компании есть собственники. Эти собственники, мы не понимаем, как они вообще работают с Евросоюзом, куда они направляют заработанные деньги. Ну, наверное, нас тоже должно это интересовать.
12: Александр Анфиногенов, эксперт FMCG рынка. Оценки активов Nestlé в России разнятся. С текущим портфелем брендов сумма может составить около 125 миллиардов рублей. Средняя рыночная стоимость экспертами оценивается в 160-170 миллиардов. Компания КС «Логистика», нападавшая обращение на временное управление, на рынке малоизвестна. По данным «Спарк», бенефициар, бизнесмен Герасим Богомолов, владеет ООО «Батем Про». Компания занимается поставками в Россию немецких электроинструментов. Метаба. Обращение в целом очень странное, говорит гендиректор инфолайн-аналитики Михаил Бурмистров.
22: Обращение странное и неожиданное, как бы оно ни было, оно в любом случае будет рассматриваться. То есть очевидно, что это какие-то вещи, которые не выглядят ни понятными, ни очевидными. То есть что это за компания, какое ей дело до бизнеса Nestlé и так далее. Более того, в письме ряд тезисов, они такие как бы очень спорные. И по поводу инвестиций в развитие активов они осуществляются. И по поводу там ситуации с экспортом там тоже не все понятно, потому что в нашем мониторинге показывают, что продукция как минимум в Казахстане присутствует. То есть на самом деле как бы вопросов здесь очень много. Поэтому мне кажется, что последние события на рынке, связанные с рядом крупных активов, они могли вызвать какой-то такой несколько нездоровый ажиотаж. Соответственно, мы видим вот такое обращение. Возможно, оно не единичное будет, потому что, в принципе, международные компании в России работают. И вопрос, еще раз повторюсь, он в большей степени касается того, что первое, что это выглядит очень странно и нелогично. Второй вопрос, это, конечно, выглядит очень деструктивно, потому что крупные компании, которые много лет инвестировали в Россию, построили здесь там предприятия и так далее, и сейчас мы вдруг видим такие какие-то странные обращения.
21: Скажите, пожалуйста, факт того, что в 2022 году компания приостановила инвест-программу, отказалась от рекламы, приостановила продажи части брендов и вот стала выпускать только продукты первой необходимости, это является самим по себе поводом для того, чтобы и разговоры такие велись, и правительство могло оценить?
22: Я не очень понимаю эту логику. В принципе, Nestlé всегда выпускала про товары первой необходимости. Компания выпускает пищевую продукцию, компания выпускает корма для домашних животных. На том, на другом рынке компания ведет себя там абсолютно понятным, логичным образом, и поэтому я не знаю, почему здесь еще возник вопрос каким-то пресс-релизом 2022 года. То есть сейчас много удивительного происходит, конечно, в России, но мне не очень понятно, почему так происходит. В данном случае я не вижу каких-то особенностей бизнеса, которые могли бы вызывать такого рода вопрос.
12: Михаил Бурмистров, гендиректор InfoLine аналитики. В российском офисе Nestle на запрос Business FM заявили, что офисы и фабрики Nestle продолжают на работу. В России компания не получала каких-либо запросов от государственных органов относительно обращения. Мы продолжаем выполнять наши обязательства перед сотрудниками, потребителями, клиентами, поставщиками и местными сообществами, добавили в Nestle. В Новосибирске авария на электросетях вызвала масштабный сбой Ростелекома и отключение света. Проблема, в частности, в Калининском и Заельцовском районах. Там нет электричества в нескольких сотнях домов. Энергетики обещают завершить работы уже сегодня. Кроме того, в Новосибирской, Омской и Иркутской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях перебои с доступом к интернету и отдельным цифровым сервисам. Вот что рассказывает главный редактор Бизнес FM Новосибирск Юлия Дрон.
0: Последствия аварии вышли далеко за пределы только отключения света. В зоне аварии закрыты магазины, офисы остались без телефонной связи. Параллельно фиксируются перебои в работе цифровых сервисов. По данным сайта СБОИ РФ, на проблемы с ВИНГ поступило около 1000 жалоб, из них примерно 260 из Новосибирской области. Есть сбои и у Ростелекома. По имеющейся информации, под отключение попал центр обработки данных, и серверы пришлось перевести на резервное питание. Также пишут в соцсетях о проблемах с онлайн-сервисами общественного транспорта и записью к врачу. В Минздраве региона подтверждают, запись через госуслуги временно ограничена, неполадки устраняются.
12: Юлия Дурн, главный редактор Бизнес FM Новосибирск. Ростелеком сообщил, что восстанавливает сервисы. Там отметили, что новосибирский дата-центр был экстренно переведен на резервные источники питания. В связи с длительным отсутствием электричества произошел временный сбой, который уже устранили.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Деньги. Первый официальный контракт о курсах обмена валют подписан в 1156 году. Генуэзские купцы заключили его с Византией. Но профессия менял существовала уже задолго до этого и была известна более 1600 лет тому назад.
4: История денег на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Золотая монета ЮАР Крюгер Ранд впервые была выпущена в 1967 году. В названии сочетаются фамилии президента страны тех лет и привычное наименование южноафриканской валюты. Это первая в истории инвестиционная монета. Она содержала ровно одну тройскую унцию золота. До середины 80-х годов прошлого века Крюгер Ранд был самой распространенной и продаваемой золотой монетой в мире, несмотря на бойкоты в отношении ЮАР из-за политики апартеида. С 1967
5: 1974 по 85 годы только в Соединенные Штаты было импортировано 22 миллиона крюгеррандов. Этот успех побудил другие золотодобывающие страны чеканить и выпускать собственные золотые монеты. Уже в 1979 появился канадский золотой кленовый лист, а в 1982 китайская золотая панда.
7: Все золото мира на Бизнес FM. Компании и корпорации.
8: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
23: Ценные бумаги.
8: Акционерное общество БТС «Мост Холдинг» выставило оферту миноритариям ПАО «Юж-Урал-Золото» по цене 74 рубля 25 копеек на акцию, сообщил холдинг. Принимать заявки будут в течение 70 дней. Акции золотодобытчика на этой новости выросли почти на 4%. ООО «Брусника строительство и девелопмент» увеличило объем выпуска трехлетних облигаций на 1 миллиард рублей. До 3 миллиардов, пишет «Интерфакс». По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны по ставке 21,75% годовых. Доходность к погашению соответствует 24,05% годовых. Сбор заявок прошел 17 августа. Техническое размещение запланировано на 19 августа.
23: Отчеты и планы.
8: Разработчик и инструмента для диктовки WhisperFlow привлек 280 миллионов долларов при оценке в 2 миллиарда. Whisper планирует направить средства на развитие новых направлений помимо голосовой диктовки. Компания уже запустила инструмент для создания заметок во время встреч. Корпорация NVIDIA инвестирует около 105 миллиардов долларов в дата-центр OpenAI в штате Огайо. Изначально сумма составляла 250 миллиардов, но ее сократили по просьбе акционеров NVIDIA. Мощность центра достигнет 10 гигаватт. В первую очередь заработает в 2028 году. Полностью объект ведут в строй в 2032 году. Проект создаст 35 тысяч рабочих мест на стройке и 2500 постоянных. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
12: 21:48 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Понедельник на российском фондовом рынке завершился снижением. Индекс Мосбиржи опустился на 2% до 2093 пунктов. Долларовый индекс РТС потерял более 2,5%, обновив минимум с декабря прошлого года. Давление сохраняется из-за геополитики и санкционных рисков, несмотря на дорогую нефть, которая вечером превысила $90 за баррель. Лидерами снижения выступили бумаги ВК, ВУШ, самолета, которые потеряли более 6%. Юань на Мосбирже подорожал до 12 рублей 61 копейки. Официальный курс доллара ЦБ 85. Итоги торгов подводит инвестор-стратег «Ари Капитал» Сергей Суверов.
24: Несмотря на слабый рубль и дорогой нефть, российский фондовый рынок продолжает идти вниз. На самом деле, главным фактором влияния остается геополитика, но также, возможно, на рынке присутствуют крупные продавцы. Эти крупные продавцы не позволяют даже осуществить какой-то небольшой отскок на фондовом рынке. Поэтому, скорее всего, депрессивный фонд, как макроэкономический, так и геополитический, сохранятся, и рынок акций продолжит идти вниз, но волатильность тоже будет усиливаться, и все-таки нельзя исключать, что будут и какие-то отскоки на пути вниз. Что касается рубля, то рубль продолжает слабеть и закрепился около 85 рублей за доллар. Этому способствует, прежде всего, покупки Минфином валюты на 6,5 миллиардов рублей в день. Также возможно усиление оттока капитала из России и рост импорта, который также давит на российскую валюту, несмотря на высокие цены на нефть.
12: Сергей Суверов, УК «Ари Капитал». При этом некоторые аналитики ждут разворота рубля к концу августа на фоне приближения налоговых выплат и роста нефтяных цен. По их мнению, юань может откатиться к 12 рублям, а доллар к 82,5. Что касается российского фондового рынка, то эксперты не исключают технического отскока, но предупреждают, если рынок не удержится выше 2100 пунктов, следующей целью станет отметка 2000. США хотят запретить Европе и другим союзникам использовать китайский искусственный интеллект. Соответствующий проект письма подготовлен Госдепартаментом, сообщает Рейтер. Она будет адресована 35 странам, которые подписали США заявление о возможностях в области ИИ. Это в том числе члены коалиции Pax Silica. В нее помимо Европы входят и другие союзники США, например, Япония, Австралия, Южная Корея. Вашингтон хочет, чтобы все эти страны отказались от китайского искусственного интеллекта, иначе их исключат из этой коалиции или, возможно, ограничат доступ к американским разработкам. Тем временем существует другая коалиция инициативы создания, которая принадлежит Китаю. Это Всемирная организация сотрудничества в области ИИ. Туда входят в том числе Россия, Иран, Белоруссия и ЮАР. Комментирует гендиректор АЯ-эксперт, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
9: Я думаю, что использование китайского, не китайского, может, российского, еще какого-нибудь искусственного интеллекта, моделей китайского производства, это всего лишь предлог. Образно говоря, в нашей отрасли, в области развития технологий искусственного интеллекта, даже несколько месяцев — это настолько долгий срок. Все мгновенно меняется. Сегодня кто-то ляпнул, что они хотят запретить своим европейским вассалам использовать китайские модели. А пока суд да дело, пока они подпишут какие-нибудь бумаги, соберутся, посидят, поговорят, что произойдет в течение этого времени в мире, вообще неизвестно. Имеется в виду в области искусственного интеллекта. Для чего это США? Китай без Европы проживет. А вот Европа, что с ним будет? Я думаю, США это вообще не волнует. Найдет ли Китай какие-то варианты, чтобы свои модели продвигать в других местах? Да наверняка найдет. Китай в Африку идет, в Юго-Восточную Азию, в Латинскую Америку даже заходит. Мы-то в России посмотрим со стороны, кто кого-то заборет. Мы и те, и другие модели используем.
12: Роман Душкин, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления. Рейтер отмечает, что единственной страной, которая одновременно входит в состав обеих и коалиции, является Казахстан. Причина в том, что эта страна обладает крупными месторождениями редкоземельных металлов, которые крайне важны для развития этих технологий. А заинтересованы ли российские разработчики видеоигр в выходе на биржу? Ранее там заявили, что они собираются создать совет по видеоигровой индустрии. Он поможет финансовой площадке сформировать критерии отбора для потенциальных эмитентов среди разработчиков компьютерных игр. Зарубежный опыт показывает, что размещение акций для них – это хороший способ привлечь финансирование. Валерию Бадуев подошт.
10: Инициативу по привлечению разработчиков к размещению акций Мосбиржа обсуждает совместно с Организацией развития видеоигровой индустрии, передают Ведомости. Важно отметить, что на данный момент лишь ведется отбор потенциальных кандидатов, то есть не все представленные ниже компании заинтересованы в выходе на биржу, они лишь соответствуют базовым критериям размещения на Мосбирже. То есть их выручка больше 1 миллиарда рублей, срок работы бизнеса более 3 лет и так далее. В списке подходящих под эти критерии компания CarX Technologies. Она уже больше 10 лет создает гоночные игры и автосимуляторы, как для компьютеров, так и для мобильных платформ. Однако компания на биржу выходить не планирует по ряду причин. Об этом Business FM рассказал генеральный директор CarX Technologies Дмитрий Фокин.
13: В нашем случае люди нужны гораздо сильнее, чем деньги. Людей же нет. Ищем людей, а не деньги. Плюс я там не являюсь экспертом в управлении акционерным капиталом. Но когда выходишь на IPO, теряешь часть своего владения компании. Поэтому такой бутерброд выбор для чистого такого, знаете, игровика. Потому что хозяин игровой компании, ну или несколько, они всегда ценят возможность делать такие игры, которые нравятся, без влияния совета директоров или других акционеров. Как генеральный директор могу сказать, что таких планов у нас нету. Другие проблемы более приоритетных местах стоят.
10: За рубежом, например, выход игровой компании на IPO – дело практически заурядное, в том числе и среди именитых компаний. Например, польская CD Projekt, выпустившая серию «Ведьмак» и тайтл «Киберпанк 2077», торгуется на Варшавской фондовой бирже. Всего в этой стране таких более 100. Японская Capcom – это серии Resident Evil, Devil May Cry и другие – размещена на токийской бирже. Еще по нескольку десятков торгуются в Штатах, Швеции и других странах. Среди потенциальных кандидатов в российском геймдеве также называются «Леста Игры». Она разрабатывает и издает «Мир танков» и «Мир кораблей». Astrum Entertainment, которая занимается шутером Warface, также она выступила издателем для мирового блокбастера Atomic Heart, компания Кефир, которая выпускает проекты для мобильных платформ и другие. В том числе и Hobby World. Это дистрибьютор и издатель настольных игр. Среди собственных ее проектов Соображари и прочее. Кроме того, она локализовала для российского рынка, например, серию Манчкин. Но также у нее есть и видеоигровое подразделение, поэтому она и попала в список потенциальных кандидатов. В выходе на биржу компания заинтересована.
18: Ельцина, сообщил гендиректор издательского холдинга «Hobby World» Михаил Акулов.
11: Мы давно обсуждаем выход на IPO и рассматриваем это как один из вариантов движения финансирования компании путем публичного размещения акций. Это, на наш взгляд, как-то естественный путь развития компаний и их становления их публичностями. И мы поддерживаем начинание Московской биржи, которая обратила внимание в том числе и на игровую индустрию. Проблему с кадрами мы решаем. Она, безусловно, в России есть. Да, мы развиваемся по всем направлениям. Как по сути, можно сказать, мы один из лидеров, наверное, игровой индустрии, как в игрушках, так и в видеоиграх. И нам интересны оба эти направления.
18: Мы также связывались и с другими разработчиками и издателями из представленного списка. На биржу выходить планируют также не все, но комментировать новость в эфире они отказались. Валерий Убадов, Михаил Лапушкин, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
14: Наизусть. Вольтер.
15: Страсти — это ветры, надувающие паруса корабля. Иногда, правда, они его топят, но без них он вообще не мог бы плавать.
14: Наизусть. На Бизнес ФМ.
16: Продолжительность жизни.
17: Антибиотики когда-то сделали революцию в медицине, но сегодня этот успех постепенно оборачивается новой проблемой. Бактерии становятся устойчивыми к препаратам быстрее, чем медицина успевает создавать новые.
16: Журналист Алена Копылова.
17: Причина в естественном отборе. В любой большой популяции могут появиться бактерии со случайными мутациями, которые помогают пережить действие антибиотика. Чувствительные бактерии погибают, устойчивые остаются и размножаются. Более того, бактерии способны обмениваться генами устойчивости.

0: интересных бактериофаги. Это вирусы, которые заражают бактерии. Фаг прикрепляется к бактериальной клетке, вводит внутрь свой генетический материал и разрушает клетку изнутри. У фагов есть важное преимущество. Они способны эволюционировать вместе с бактериями. Если бактерия меняется и становится устойчивой к одному фагу, можно подобрать другой или использовать комбинацию нескольких.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В НАТО разработали 3 стратегии на случай конфликта с Россией. Планы включают удары по российской территории, пишет немецкая газета Bild. Главной целью Североатлантического альянса будет остановить и ослабить российские войска. В рамках концепции НАТО задействуют истребители, ракеты и беспилотники. Одновременно альянс намерен создать автономную зону вдоль границы балтийских стран с Россией и Белоруссией. Солдаты НАТО там размещаться не будут. Стратегия также предусматривает создание воздушного моста, по которому с помощью самолетов в Россию будут перебрасываться дроны и робототехника. Бениамин Нетаньяху договорился с Советом мира по созданию 2 рабочих групп для сектора Газа по разоружению и демилитаризации, а также по вопросам общественного здравоохранения. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля по итогам переговоров в Иерусалиме с зятем президента США Джаредом Кушнером. По данным СМИ, Нетаньяху в ходе встречи потребовал, чтобы восстановление сектора Газа не начиналось до полного разоружения палестинского движения «Хамас». Посол Японии Акира Мута ожидается во вторник на Смоленской площади. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ранее глава ведомства Сергей Лавров заявил, что японские власти перешли черту приличий в своих заявлениях о визите президента Владимира Путина на Курильский остров Итуруп. МИД вызвал посла Японии, однако тот сообщил, что не может приехать ни 14, ни 17 августа под предлогом недомогания. Лавров сказал, что поведение посла вызывает удивление. В Молдове отменили показ российского фильма «Последний богатырь Колобок». Премьера была намечена на 13 августа. Картину анонсировали на сайте сети кинотеатров «Синеплекс». Для проката подготовили афишу на румынском языке, однако впоследствии информация о фильме исчезла с сайта кинотеатра. Ранее с требованием не допустить показ картины выступила Мария Мадан из молдавского неправительственного аналитического центра «Watchdog». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Канье Уэст может все же доехать до России. Агентство Say Agency обещает, что он выступит в Санкт-Петербурге на Газпром-арене 10 и 11 октября. Вип-ложи за 160 тысяч рублей почти все раскупили. Перекупщики уже предлагают билеты по двойной цене. А ряд депутатов призывает запретить рэперу выступать в России за любовь к нацистской символике. Грузоперевозчики на юге России оказались на грани разорения из-за простоя зерновых терминалов в Новороссийске и Тамане. Лизинговые компании готовы предоставить им отсрочку платежей за грузовики, но бизнес говорит, что условия неподъемные. И вторая волна нехватки топлива пришла во многие регионы. Водители снова стоят в очередях на заправках и изучают мобильные приложения в поиске нужной марки бензина. Какие из них показывают актуальную информацию о наличии топлива? Подробности на Business FM. Канье Уэст едет в Россию. Вопрос, доедет ли. А выступление американского рэпера в Санкт-Петербурге уже заявлено на официальном сайте его мирового тура. Концерты пройдут на Газпром-арене 10 и 11 октября. Организатор с российской стороны агентства Say Agency. Билеты сразу после появления продажи уже попали к перекупщикам. Параллельно ряд депутатов и общественников уже выступили с призывами запретить артисту выступать в нашей стране. Иван Медведев подробнее.
4: Канье Уэст хочет приехать в Россию, но еще больше он хочет денег. Очень много денег, рассказал Business FM президент концертного агентства TCI Эдуард Ратников, который ранее сам участвовал в переговорах с командой Канье Уэста, но как раз по деньгам договориться не смог. Сторона Канье, по его словам, просила около 8 миллионов долларов за один концерт, но за эту сумму организаторы хотели провести 2. На этом переговоры зашли в тупик. Агентству Say Agency, видимо, удалось согласовать более выгодные для себя условия. Билеты выставили по цене от 9 до 160 тысяч рублей за VIP-категорию. Танцпол продают по 25 тысяч. С учетом вместимости «Газпром-арены» за каждый концерт

0: Организаторы только на входе могут собрать около 9 миллионов долларов. При этом перекупщики уже предлагают билеты с наценкой вдвое. Собеседники Business FM считают, что с экономической точки зрения все вопросы по концерту решаемы. Остаются вопросы политические. Так, некоторые российские депутаты и активисты уже припомнили Уэсту его высказывания о симпатиях к Гитлеру, антисемитские посты и выпущенную им футболку со свастикой и призвали отменить его выступление в России. Ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров уверен, что это просто личный пиар. А Уэста, при всей его одиозности, в России будут встречать хлебосольно.
1: Мы можем вспомнить, как носились с гостями Питерского экономического форума и некоторых других форумов с папой Илона Маска, с Такером Карлсоном, визит которого был описан в государственных агентствах вплоть до минуты, включая то, что съел Такер Карлсон, куда он сходил, Такер Карлсон, как Такер Карлсон восхитился московским метро. Поэтому и визит Канье Уэста, я думаю, несмотря на некоторые заявления российских депутатов, будет обставлен каким-то таким вот фоновым валом из новостей.
0: Вопрос, отпустят ли его в Россию, не физически, конечно, а с точки зрения потенциального ущерба для репутации самого рэпера, перспектив его отмены и так далее. Политолог-американист Малик Дудаков считает, что и с той стороны особых проблем возникнуть не должно.
2: Мы видим, что уже сейчас довольно большое количество американских исполнителей, особенно исполнителей рэпа и хип-хопа, посещает нашу страну с концертами. Причем, в основном, кстати говоря, да, это афроамериканцы. Я думаю, что это связано с тем, что, скажем так, их сложнее подвергнуть культуре отмены внутри Соединенных Штатов, потому что они такое особое привилегированное меньшинство в этом плане, и поэтому им проще, скажем так, расширять пространство возможного, да, и в данном случае прорывать эту попытку культурной блокады в отношении России, и поэтому приезжать в нашу страну с концертами. И поэтому Канье Уэст, я думаю, что вполне может себе это все позволить, тем более, что у него и так такой довольно провокационный, провокативный образ.
0: Но в России многие все еще сомневаются в том, что Канье приедет. Так, в оферте на сайте по продаже билетов журналисты нашли пункт о том, что организаторы оставляют за собой право заменить список артистов и не возвращать деньги. В Say Agency позднее пояснили, что этот пункт попал в документ случайно, так как эта формулировка стандартно используется при продаже билетов в театр, а тут замена невозможна. И этот пункт из оферты действительно исчез. Также организаторы официально заявили, что американский рэпер будет выступать в России без разогревающих артистов. А до этого фантазия комментаторов и даже некоторых СМИ разыгралась бурно. Потенциально на разогреве у Кани кто-то представлял себе Сергея Лазарева с Димой Биланом, а кто-то Шамана и Надежду Кадышеву. Но главный вопрос заключается в том, многие ли мировые звезды после удачного выступления Кани Уэста в России, если таковое состоится, поймут, что да, так можно было. Иван Медведев, Анна Моргунова, Business FM.
3: Канье Уэст питает огромную симпатию к президенту России Владимиру Путину и мечтает увидеться с ним во время визита в Россию, сообщила РИА Новости владелец и гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Супчева. Бизнес грузоперевозок на юге России оказался на грани выживания из-за простоя зерновых терминалов. Терминалы в Новороссийске и Тамани приостановили работу из-за атак беспилотников. Лизинговые компании готовы пойти навстречу перевозчикам и предоставить отсрочку платежей. Но условия таких лизинговых каникул для бизнеса оказываются неподъемными. Евгений Перельчук подробнее.
4: Бизнес говорит.
5: В нашу редакцию обратилась компания «Трансфаворит», перевозчик сельскохозяйственной продукции. Ведут деятельность на юге России, в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае. В компании работает более 100 человек, и часть уже отправилась в вынужденные отпуска, после того, как все три крупных зерновых терминала в Новороссийске и Тамани временно приостановили работу. Вместе с ними по цепочке теперь простаивают грузовики. А вот лизинговые компании брать паузу в получении платежей не хотят, говорит юрист-консульт «Трансфаворит» Ирина Казьмина.
6: Причина говорит о том, что это повреждение инфраструктуры, атаки беспилотников. Наши автомобили и наши водители простаивают. Выручка у нас в связи с этим сократилась на 90%. У нашей компании автомобили находятся в лизинге, а их более 200. Мы обратились к лизинговым компаниям, таких как Альфа-Мобиль, Европлан, Газпром-Лизинг, с просьбой предоставить для нас лизинговые каникулы. Но лизинговые компании предлагают, по нашему мнению, кабальные условия. Например, Флит готов нам дать каникулы на 3 месяца, но при этом безоговорочным условием является оплата в комиссии в размере 50 тысяч рублей за каждый договор лизинга, то есть за 1 единицу транспорта. И при этом сразу происходит удорожание транспортного средства до 500 000 рублей. Не лучшие условия нам предлагают Европлан и Альфа-Мобиль. Они берут комиссию, правда, в меньшем размере, 15 тысяч рублей за каждый договор с удорожанием. Более того, лизинговые компании грозятся отобрать у нас технику, хотя за большую часть мы уже выплатили.
5: Таким образом, даже с учетом лизинговых каникул, суммы комиссии могут достигать 50% от обычного ежемесячного платежа за каждый простаивающий грузовик. Зерновой терминал в порту Тамань приостановил работу после ударов беспилотников еще 30 июля. Здешний зерновой терминальный комплекс, один из крупнейших на Черном море, принимает до 5 миллионов тонн зерна в год. Последний из 3 зерновых терминалов в порту соседнего Новороссийска, КСК, на 10,5 миллионов тонн зерна в год встал на паузу совсем недавно, 13 августа. И о сроках его восстановления также никаких сведений нет. КСК может обслуживать суда грузовместимостью до 100 тысяч тонн с осадкой до 14,5 метров. Такая глубоководная инфраструктура – серьезное преимущество. Можно формировать крупные экспортные партии прямо в порту. И потеря этого терминала для перевалки зерна особенно болезненна. Но не смертельно, добавляет директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.
7: Первый спрос на перевозки зерновые, он, да, несколько снизится. При этом нельзя говорить, что он упадет в ноль, потому что у нас есть перевозки внутри России, например, до места хранения, от поля до элеватора и так далее. Этот спрос никуда не денется, новый урожай, он убирается, его надо возить, перевозить, и спрос будет. Второе, что вероятно, через некоторое время мы увидим все-таки и восстановление спроса со стороны черноморских терминалов. Потому что, я думаю, частично они могут заработать. Пускай с меньшей скоростью, но зерно принимать они будут. Ну и третья ситуация, мне кажется, у перевозчиков, она не столь ужасная, скажем, как в других секторах затронутых этой ситуации, в первую очередь, как сельхозпроизводители. Ведь цены на их продукцию падают совершенно страшной силой.
5: Так как сроки восстановления зерновых терминалов на Черном море неизвестны, как неясны и перспективы их дальнейшей защиты от следующих атак, встает вопрос о перераспределении мощностей всей логистики в этом регионе. Часть зерна направят на другие терминалы, нагрузят ЖД-пути и автомобильный транспорт, освободят складские емкости. Уборка зерновых в южных регионах завершилась на прошлой неделе, и, как отмечают аналитики, перебои с логистикой долго не продлятся. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Между тем, Россия увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею до 8-летнего максимума с августа 2018 года, выяснила РИА Новости. Благодаря этому Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков пшениц в страну, уступив лишь США и Австралия. Криптобиржа Binance передала Следственному комитету России данные о своем клиенте, которого затем арестовали за перевод денег в СУ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. При этом Binance еще в 2023 году заявила, что ушла из России. Исполнять требования российских правоохранителей она формально была не обязана.
8: Подробности. О том, что бывший топ-менеджер российской IT-компании Юрий Беленький был арестован, сообщалось еще в октябре прошлого года. Тогда Следственный комитет России заявлял, что в 2023 и в 2024 году он переводил деньги в криптовалюте журналисту Аркадию Бабченко, признан в России иноагентом. Общая сумма переводов составила 60 тысяч рублей. Этот журналист собирал средства на поддержку ВСУ. В частности, как уточняет Рейтер, часть денег уходила бригаде Азов, признанной террористическим объединением и запрещена в России. Сейчас стало известно, что данные об этих переводах Беленького предоставила Binance по требованию российского следственного комитета. Примечательно, что Юрий Беленький, помимо гражданства РФ, также имеет вид на жительство в Болгарии. Поэтому, по мнению Рейтера, Binance, предоставив данные о переводах Следственному комитету России, могла нарушить европейские законы о защите персональных данных. И в целом Binance была не обязана выполнять требования российских правоохранителей, так как в 2022 году криптобиржа заявляла, что продает весь свой бизнес в России, а в 2023 сообщила, что полностью уходит с российского рынка и даже не оставляет себе возможность выкупа бизнеса. Сама Binance, однако, считает иначе. Агентству Рейтер представитель криптобиржи сообщил, что, цитата, «как и другие глобальные финансовые институты, мы сотрудничаем с правоохранительными органами по всему миру в рамках законных запросов информации».
3: Сам Юрий Беленький в настоящий момент ожидает суда в России. Его адвокат, как пишет Рейтер, отказался от комментариев. Пора осознанно начать борьбу со сквернословием. К этому призвал население губернатор Забайкалья Александр Осипов. Он сказал: «Мы в большой беде, сквернословие становится обыденным». В итоге теме борьбы с матом было даже посвящено оперативное совещание в краевом правительстве. Губернатор Осипов привел пример свою бабушку, участницу Великой Отечественной войны, которая рассказывала, что даже в самых тяжелых боях летчики-истребители не могли позволить себе материться, а уж если проскальзывало словечко, то потом извинялись.
4: Без комментариев.
9: Призываем к началу этой борьбы изобретательно смотреть на это все, стремиться самим тоже чураться этого. Это очень сложно, мы прекрасно понимаем, много нервных минут. Но вот я хочу пример привести. Я вырос в среде фронтовиков Великой Отечественной войны, и вопреки тому, что сейчас распространяется, могу из первых уст передать, как тогда было с матом. Не матерились вообще. Во время какой-то резни или атак какие-то словца могли вылететь, и за это потом им было стыдно.
4: Без комментариев. Кто надо, услышал. Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
10: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
4: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Минсельхоз предложил меры поддержки аграриев, которые оказались в сложной ситуации с экспортом зерна. Обсуждается пролонгация сроком до года льготных кредитов в регионах с профицитом зерна. Субсидии и закупочные зерновые инвестиции, рассказали источники РБК. Экспорт российского зерна затруднен из-за ограничения судоходства в акватории Азовского моря. Также сложная ситуация сохраняется в портах Черного моря на фоне атак украинских дронов. Россия увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею до 8-летнего максимума. Так, поставки в июле превысили 14 миллионов долларов. Это максимум с августа 2018-го, выяснили РИА Новости, изучив данные южнокорейской таможни. Благодаря этому Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков пшеницы в страну, уступив лишь США и Австралии. Соединенные Штаты потребуют от 35 стран определиться со своей позицией в гонке искусственного интеллекта, чтобы они не были членами дублирующих друг друга альянсов. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники в Госдепартаменте. Вашингтон предупредит, что в противном случае государства могут быть исключены из американской инициативы Pax Silica, направленной на обеспечение безопасности цепочек поставок для моделей ИИ. Конкурирующей инициативой является китайская Всемирная организация сотрудничества в области искусственного интеллекта, но при этом КНР в письме не упоминается. Пока к обеим инициативам присоединился только Казахстан. Alibaba Group продает свое игровое подразделение, чтобы сфокусироваться на искусственном интеллекте, пишет Bloomberg. По данным агентства, в рамках сделки актив могут оценить в 1,5 миллиарда долларов. Также Alibaba представила бета-версию своей ИИ-модели, способной генерировать музыку, а ее модели с открытым кодом скачали более 3 миллиардов раз. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Вторая волна нехватки топлива за лето. Во многих регионах водители снова стоят в очередях на заправках и продолжают изучать мобильные приложения в поисках нужной марки бензина. Какие из них показывают актуальную информацию о наличии топлива, выясняла Наталья Воробьева.
12: Приложение для поиска бензина – это лотерея. Данные делятся на народные – это отметки водителей и автоматические по реальным банковским транзакциям. Самый популярный независимый краудсорсинговый сервис «Где-бенз» работает прямо в браузере. Водители сами пишут, есть ли топливо и большая ли очередь. Главное – смотреть на свежесть отметки. Идеально 10-20 минут назад. Яндекс.Заправки, Яндекс.Навигатор показывают статус АЗС, цены и очереди на основе активности пользователей и данных сетей. Топливо от Т-банка строит прогноз наличия марок бензина по реальным покупкам клиентов банка каждые несколько минут. Сервисы Сбера и 2GIS интегрируют информацию о времени последних транзакций по картам и актуальном статусе заправок. Мы попросили наших слушателей рассказать, какие приложения по поиску топлива у них в приоритете. Житель Москвы Кирилл активно пользуется «Где-бенз», считает его единственно корректным сервисом для поиска топлива в Москве и области. Но есть особенность. Например, на трассе Москва-Псков почти нигде нет интернета, соответственно, метки никто не оставляет. А вот в Санкт-Петербурге в критических случаях «Где-бенз» помог. Владимир из подмосковной Лобни комбинирует «Где-бенз» и «Газпромнефть», и это работает. Но ради спокойствия он все равно решил пересесть на гибрид, говорит Владимир.
13: «Где-бенз», я его верифицировал еще по приложению «Газпромнефть». Я в основном этой сети пользуюсь. И смотрел, что если есть возможность онлайн-заправки, и можно выбрать колонку, можно, соответственно, заехать и заправляться. А на «Где-бенз» еще подтвердить, есть ли там была очередь. Вот, а сейчас я в основном пользуюсь приложением «Газпромнефти», потому что там появилось отображение, какой бензин есть. И там отметка стоит в течение часа, какое есть топливо на колонке. Но с учетом всей вот этой ситуации, уже давно назрел вопрос о замене автомобиля. И вместо достаточно прожорливого атмосферного двигателя V6, я вот завтра буду покупать гибрид, чтобы можно было заряжаться от розетки, не зависит от этих очередей.
12: Москвич Андрей написал нам, что пользовался «Где-бенз.ру», отметками в Яндекс.Навигаторе и приложением Т-банка. Точность во всех трех случаях примерно 50 на 50. В итоге сейчас смотрит только приложение «Лукойла», поскольку купил машину на дизеле. А этот вид топлива есть практически на всех АЗС. Антон из Челябинска заправляет машину сотым бензином. Предпочитает приложение «Газпромнефти». Говорит, что этот сервис не подвел. Единственное, что длина очереди всегда остается сюрпризом. А вот для жителей Петербурга Данила поиск сотового бензина превратился в квест. Ни одно приложение не дало достоверной информации о наличии топлива в реальном времени. Все, что они показывают, лишь иллюзия, которая приводит к пустому баку и потерянному времени, говорит Данила.
14: Я попробовал 2GIS. Яндекс находится в Яндекс.Навигаторе, в Яндекс.Заправках, и также пробовал Тинькофф, точнее, Т-банк теперь уже по-новому. Также в собственных приложениях «Лукойл» и «Газпрома», и во всех приложениях была дезинформация абсолютно конкретно. Вот я искал, когда сотый бензин, объехал очень большое количество заправок и выезжал даже в том числе в пригород. То есть, начиная с Петроградки до Сестрорецка были объезжены около 50 заправок. Я после 40-й уже просто перестал их считать. 2 часа было потрачено времени на поиск сотого бензина, и в итоге я так и не смог найти топливо. Поэтому просто машина осталась на парке стоять без топлива.
12: Ильдар, таксист из Москвы, в прошлый раз выручало приложение «Яндекс.Про». В этот раз оно оказалось бесполезным, говорит Ильдар.
15: Ну, я пользуюсь давно именно «Яндекс.Про» для водителей. Он показывает, когда последний раз заправлялись на данной заправке и какие бензины есть там. Это очень часто бывает такое, что последний раз заправлялись, допустим, 5 минут назад. Если на это в «Татнефть» заезжаю, а там вот заправка вообще, в принципе, закрыта. Рядом еще был «Роснефть», там было написано «АЭ-92 есть», я туда заехал, а там вообще не было бензина, кроме дизеля.
12: Осенью, по прогнозам экспертов, российский рынок топлива ждет волатильная стабилизация с региональными перекосами. Спрос традиционно высок, а структурные проблемы, дефицит мощности, логистика, зависимость от импорта никуда не делись. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
3: Платить самому, зато не связывать себя договором с будущим работодателем. Крупнейшие медвузы страны объявили дополнительный набор на сотни бюджетных мест в ординатуре. Речь идет о местах, которые изначально предназначались для целевого приема, но остались незаполненными и перешли в общий конкурс. Почему так получилось и как новые правила приема меняют предпочтения, подробнее Олеся Савоськина.
16: Почти 300 свободных мест сейчас в Пироговском университете, около 200 в Сеченовском. По данным медицинского вестника, добор идет и в Петербурге, и в регионах. Для поступающих в ординатуру это получение квалификации по врачебным специальностям для выпускников медвузов. Были три варианта – обычный бюджетный, платный и целевой. Еще год назад можно было поступить на обычный бюджет, бесплатно отучиться по выбранной специальности, а затем самому решать, где работать. Для целевых мест обучение тоже оплачивало государство, но после выпуска врач должен был несколько лет работать по договору. С 1 марта правила изменились. Теперь и поступившему на обычный бюджет придется заключить целевой договор, если ему предложат подходящее место для будущей работы. А для тех, кто сразу идет по целевой квоте, выросла цена расторжения договора. Новые требования касаются нынешнего набора. Те, кто поступил раньше, остаются на прежних условиях. О том, как это выглядит глазами самого поступающего, Бизнес FM написал выпускник медвуза Алексей. Сам он решил идти на платное обучение.
17: По новому правилу, если ты поступаешь на бюджетную ординатуру, ты обязан заключить целевой договор с кем-либо. Если ты его не заключаешь, тебя либо переводят на платное, если есть место, либо тебя отчисляют, и ты должен выплатить штраф еще сверху. Поэтому в этом году все решили массово идти на платку. В этом году на нее конкурс бешеный. Люди, у которых 313 баллов, идут на платку, и бюджетные места свободны, потому что никто не хочет все это потом отрабатывать. Если идешь сразу на целевое, и если ты не исполняешь обязательства, то ты выплачиваешь штраф в трехкратном размере. По факту у нас в сфере есть только платная ординатура и целевая. Целевая как бы делится, либо сразу целевая, либо ты поступаешь на бюджет, но ты обязан заключить целевой договор.
16: Поступившему сразу по целевой квоте при нарушении договора придется вернуть стоимость обучения и заплатить сверху штраф еще в двукратном размере. В сумме 3 стоимости обучения. Но для тех, кто поступил на обычный бюджет и заключит целевой договор уже во время учебы, условия мягче, объясняет основатель профильного медицинского медиа ординатура.орг Владислав Ледовский.
18: Плюс таких целевых договоров в том, что при их расторжении нужно будет возместить только однократную компенсацию стоимости обучения. Ординаторам выгоднее не занимать сразу целевое место, которое предполагает по той же самой программе трехкратное возмещение, а скорее поступить на чистый бюджет, если есть возможность, и затем уже подписать целевой договор, который подразумевает меньшую компенсацию. Что у нас произойдет? Это то, что у нас параллельно будут учиться на одной и той же программе ординатуры два человека. Один учится, и он должен будет возместить трехкратную стоимость обучения, а другой должен будет возместить только однократную стоимость обучения. При этом оба могут быть даже вот одного и того же заказчика. И если говорить про то, что не заполняются места целевого бюджета, то действительно, в прошлые годы тоже такое бывало, но по моим наблюдениям, конечно, в этом году сильно больше не заполнившихся мест.
16: При этом свободные места распределились по специальностям неравномерно. Особенно заметен недобор на скорой помощи, в анестезиологии, в реаниматологии, онкологии. Среди причин эксперты называют высокую нагрузку, невысокие доходы и юридические риски для врачей. Но интерес к медицинскому образованию в целом не падает. По данным Минздрава, на бюджет специалистов в этом году было в среднем 19 заявлений на место, в отдельных медвузах 40 и больше. А вот в оценке масштабов нынешнего недобора мнения расходятся. Замдиректор Высшей школы госуправления Президентской академии, бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов считает, что ситуация принципиально не изменилась.
19: Изначально было больше открыто мест, чем требовалось, и та оптимизация образования, которая прошла в системе здравоохранения, высвободила определенные места. В основном это центральные вузы в столицах. Студенты, окончившие высшее учебное заведение, идут доучиваться ближе к тому месту, где находится их альма-матер. Все-таки система распределения существовала и в советское время, и ситуация однозначно не стала более критической, она примерно одинакова в процентном несоответствии с количеством мест в ординатуре и числу поступивших на этих места. Такие же примерно цифры в прошлом, позапрошлом году. Я думаю, что в течение нескольких лет эта система сама себя скорректирует, отрегулирует.
16: Дополнительный набор в некоторых медвузах продлится до конца августа. Всего в этом году за счет федерального бюджета предусмотрено около 19 тысяч мест в ординатуре. Больше 80% из них изначально отвели под целевой прием. Олеся Савойскина, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
3: Есть у реформы еще одна часть – наставничество. С этого года после получения образования молодые врачи должны до 3 лет работать под руководством наставника. Формально от этого можно отказаться, но тогда через 5 лет придется заново сдавать аккредитационный экзамен для допуска к работе.
4: Культ наличности. Лица на банкнотах. До X века на территории Киевской Руси господствовало язычество. Согласно летописям, в 988 году князь Владимир Красносолнышко принял христианство, а затем крестил в Днепре всех киевлян. В последующие десятилетия новая религия мирно или насильственно распространилась по всему древнерусскому государству. Кроме того, по указу князя Владимира стали появляться и первые учебные заведения – школы обучения книжного. В тот же период, по примеру Византии, впервые на Руси начали чеканить монеты – златники и сребреники с изображением великого князя на реверсе. Изображение Владимира Великого можно обнаружить и сегодня на банкнотах номиналом в одну украинскую гривну. Культ на личности. На бизнес FM. Все золото мира. Человек с золотым пистолетом из Бондианы, Франциско Скараманго, при необходимости собирал свое оружие золотых портсигара, зажигалки, авторучки и запонок. Возможно, идея была почерпнута из эпоса об Аль Капоне. Самый известный гангстер, как утверждают, имел в коллекции инкрустированный камнями позолоченный револьвер. Среди других известных исторических персонажей золотым оружием в коллекции отметился латиноамериканский революционер Симон Боливар. Бывший президент Ирака Саддам Хусейн владел позолоченным автоматом Калашникова. А золотой браунинг «Хай Пауэр» бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи стал своеобразным символом его власти. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: Студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Посольство России обвинило Великобританию в поддержке ударов Украины по России. В диппредставительстве заявили, что сообщения о применении Киевом британских беспилотников подтверждают курс Лондона на эскалацию. 16 августа газета Sunday Times со ссылкой на источники вооруженных силах Украины сообщила, что британские дроны впервые использовались Киевом для атак вглубь российской территории, в частности по нефтеперерабатывающим предприятиям. CNN сообщает о практическом исчерпании Украины запасов ракет-перехватчиков для американских комплексов «Патриот». Одна из пусковых установок не производила запусков уже около 6 недель, передает телеканал, получивший доступ к одной из установок на украинской территории. CNN связывает дефицит таких ракет с их масштабным применением в ходе войны США и Израиля с Ираном. Бывший глава Удмуртии Александр Бричалов отказался участвовать в выборах в Госдуму в составе федерального списка «Единой России». Его кандидатура исключена из списков, сообщили в Центре избиркоме. Заявление было принято единогласно и отзыву не подлежит. Бричалов возглавлял Удмуртию с 2017 года. Он досрочно ушел в отставку в конце июля. Посол Китая в Москве Джан Ханьхуэй выступил за постоянный безвизовый режим с Россией. Сейчас между странами действуют соглашения о безвизе, рассчитанные до конца будущего года. По мнению дипломата, после завершения этого периода действия механизма следует продолжить. Еще 4 страны Евросоюза откажутся от российских небиометрических паспортов. С 1 октября признавать 5-летние загранпаспорта перестанут Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция. Таким образом, число европейских стран, не признающих российские загранпаспорта без биометрических данных, достигнет 15. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В понедельник индекс Мосбиржи опустился ниже 2100 пунктов, потеряв более 2%. Триггером стали заявления главы дипломатии ЕС Кая Калласа о подготовке нового масштабного пакета санкций. Ранее в пятницу рынок акций упал после того, как глава МИДа Сергей Лавров исключил заморозку конфликта по линии соприкосновения. Комментарий Георгия Бофта. США хотят запретить своим союзникам использовать китайский искусственный интеллект, сообщает Рейтер. Госдеп подготовил письмо для 35 стран, многие из которых входят в коалицию Pax Silica. А ранее Пекин создал Всемирную организацию сотрудничества в области ИИ. У какой коалиции больше потенциал и где находится Россия? Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Мишустину с просьбой поддержать селлеров, пострадавших от атак на маркетплейсы. Среди предложений компенсации убытков из федерального бюджета, отсрочка по налогам и взносам и льготное кредитование. Что из этого наиболее реалистично? Подробности на Business FM. Российский рынок акций в состоянии нервного срыва. В понедельник индекс Мосбиржи опустился ниже психологической отметки в 2100 пунктов, потеряв более 2%. Триггером для падения стали заявления главы дипломатии Ская Калласа о подготовке масштабного нового пакета санкций. Ранее, 14 августа, рынок акций резко упал. Тогда главным катализатором распродаж стали жесткие геополитические заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова в интервью программе «Вести», где он исключил заморозку конфликта по линии соприкосновения. Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
20: 14 августа рынок потерял более 4%, что стало сильнейшим дневным падением сентября 2022 года. 17-го еще добавил к движению ко дну. При том, что не произошло ничего, кроме слов. Правда, Лавров, повторив давно известную позицию Москвы, несколько повысил пафос, заявив, что заморозка конфликта в Украине по линии фронта стала бы предательством подвигов отцов и дедов, сражавшихся с нацизмом во Второй мировой. Глава евродипломатии тоже не произвела на свет сенсации, заявив о подготовке очередного уже 22-го пакета санкций. ЕС никогда и не говорил, что остановит этот процесс, пока идет война. Разве что Каллас заявил, что новый пакет станет самым масштабным с 22-го года, а охват рестрикций увеличится сразу на треть. Все это происходит на фоне непрекращающихся атак на топливную инфраструктуру и склады маркетплейсов, заметного ослабления рубля в последние дни и остановки экспорта нефти из Новороссийска. Но триггером, который превратил вялое снижение в обвал, повторим, стали именно слова. По итогу трех последних сессий два интервью умножили на ноль до 2,5 триллиона рублей рыночной капитализации. Причин такой пугливой волатильности несколько. Во-первых, рынок сильно усох. Совокупный объем торгов акциями, расписками и паями за первое полугодие этого года составил чуть более 15 триллионов рублей, что почти на треть меньше, чем годом ранее. Среднедневной оборот акций до 135 миллиардов рублей, тогда как денежный рынок прокручивает 7,5 триллионов рублей в день, занимает 80% всего оборота площадки. Проще говоря, рынок очень тонкий. Во-вторых, на нем, в отличие от довоенных времен, доминируют инвесторы-физлица. Их доля в обороте 2/3. Формально на бирже 42 миллиона частных инвесторов с 80 миллионами счетов. Но сделки в июле заключали лишь 3 миллиона человек. Нерезидентов в акциях нет с 22 года. Таким образом, главный ценообразующий игрок – это розничный инвестор, читающий новостную ленту непосредственно в мобильном приложении брокера. Он реагирует прежде всего на заголовок и реагирует нервно. Почти весь объем торгов сосредоточен в десятке ценных бумаг, может чуть больше. Получается идеальная среда для стадного шарахания в любую сторону. В-третьих, если инвесторы еще используют плечи в торговле, то при пробое технических уровней у клиентов с маржинальными позициями срабатывают маржин-колы, и такое принудительное закрытие еще больше усиливает общее движение. Ну и наконец, инвесторы действуют фактически в информационном вакууме, реагируя только на новостные заголовки. Опасаясь санкций, компании-эмитенты резко сократили объем раскрываемой информации, отказываются публиковать прогнозы, скрывают значительную часть отчетности, чтобы не давать санкционерам дополнительных подсказок. Ну а когда фундаментальных вводных мало, геополитика остается единственной переменной, притом непредсказуемой. К концу июля, помимо падения общей капитализации почти на треть, средняя просадка по всем торгуемым бумагам составила более 25%. Из 263 акций в плюсе оказались лишь 27 эмитентов. Причем рост был сосредоточен в малоликвидных нефтегазовых дочках крупных компаний. Отношение капитализации рынка ценных бумаг к ВВП около 26% на начало года и минимум за четверть века сейчас. И это откат к значениям нулевых. Между тем, в майском указе президента 2024 года зафиксирована цель достичь капитализации до уровня не менее 66% ВВП к 2030 году. Так что нынешний показатель нужно нарастить более чем втрое. При том, что сейчас весь российский рынок акций стоит дешевле, чем сумма банковских вкладов населения. Кое-какие аргументы в пользу роста все же имеются. ЦБ прогнозирует среднюю ставку в 10,5-12,5% в следующем году. При таких уровнях депозит перестает конкурировать с дивидендной доходностью Сбера, МТС, Транснефти, X5 и ряда других компаний. Слабеющий рубль улучшает рублевую выручку экспортеров и привлекательность их акций. В высокой степени готовности к IPO, по словам участников рынка, находится до 20 компаний. Они могут попробовать привлечь средства, в том числе физиков. Однако в краткосрочной перспективе негатива все же больше. Это и новый пакет евросанкций, и законопроект Грэма Блюменталя в США, который вступит в силу не позже октября. Стратегический разворот рынка в пользу роста возможен лишь при трех условиях. Если ставка ЦБ упадет ниже 10%, если геополитический фон, по крайней мере, перестанет ухудшаться, если на рынок придет институциональный капитал. Пока нет предпосылок к выполнению хотя бы одного из них.
3: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». США хотят запретить своим союзникам использовать китайский искусственный интеллект. Как сообщает Рейтер, Госдеп подготовил письмо для 35 стран Европы и Азии, многие из которых входят в коалицию Pax Silica. Ее координирует американский Госдеп. Ее конкурент – Всемирная организация сотрудничества в области и со штаб-квартирой в Китае. Штаты контролируют цепочки поставок, тогда как Пекин настроен на развитие стран глобального юга, о чем говорил председатель КНР Си Цзиньпин. Трансформируется ли технологическая гонка между США и Китаем в полноценное противостояние? Валерий Обадоев про то, что...
1: В коалицию, которую организовали Штаты, вполне ожидаемо входят их страны-союзники. Помимо Европы, это Индия, Израиль, Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Австралия и другие. Она была создана в декабре прошлого года и формально обеспечивает безопасность цепочек поставок для ИИ-индустрии. Но на деле же Штаты таким образом установили контроль над поставками, чтобы затормозить развитие Китая в этой области. На сайте Госдепартамента так и написано, что коалиция должна обеспечить защиту технологий и инфраструктуры от, цитирую, контроля со стороны стран, вызывающих озабоченность. Прямо не говорится, но это, очевидно, Китай. А в июле этого года по инициативе Пекина было подписано соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта. В нее вошли в том числе Россия, Бразилия, Белоруссия, Иран и другие страны глобального юга. Конкуренция между китайским и американским ИИ будет нарастать, но у них принципиально разные модели развития, отмечает основатель студии искусственного интеллекта Fokina.ai Дарья Фокина.
21: США сохраняют лидерство в фундаментальных моделях, инфраструктуре и экосистемах – OpenAI, Google, Anthropic. Китай делает ставку на масштаб, скорость внедрения и агрессивную ценовую политику. Китайские модели действительно выиграют по цене. Для ориентира – использование китайских LLM уровня DeepSeek или Qwen в среднем в 5-10 раз дешевле, чем модели американских лидеров сопоставимого класса при массовых запросах. Это достигается за счет более дешевой инфраструктуры, господдержки и ориентации на внутренний рынок с огромным объемом. При этом по качеству ризонинга и универсальности флагманские американские модели пока остаются впереди, особенно в сложных бизнес- и инженерных задачах.
1: Недавно агентство Рейтер сообщило, что Вашингтон планирует заявить своим союзникам по ИИ-коалиции, чтобы те отказались от использования китайских разработок. То есть, по мнению США, страны уже должны выбрать сторону в нарастающем технологическом противостоянии. Стоит при этом отметить, что китайские модели в последние месяцы совершили резкий скачок вперед. Как говорят эксперты, отставание Пекина сократилось условно с месяцев до недель. Тогда какое место в этом противостоянии занимает Россия? Бизнес и обычные россияне пользуются как китайскими моделями, так и американскими. Хотя из-за санкций доступ к западным разработкам закрыт, но всегда находятся методы обхода. К тому же Россия работает и над своими моделями, которые, с сожалением признают эксперты, пока не самые топовые, но они продолжают развиваться. Своим мнением поделился директор Глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского Игорь Кузнецов.
22: В текущей ситуации, когда нету ясности относительно того, каким модели могут закрыть доступ, какие могут ограничить различные политические решения, связанные именно с экспортными ограничениями. Самое важное для организации сейчас – это быть гибкими и иметь возможность переключиться на другую модель в случае, если та, которой вы пользуетесь сейчас, вдруг стала недоступна или, например, появилась новая информация о том, как данные внутри этой модели обрабатываются. Поэтому будущее, пожалуй, именно за возможностью работы с большим количеством моделей и не привязкой к какому-то конкретному производителю, к какой-то конкретной экосистеме.
1: Примечательно, что единственная страна, которая является частью обеих коалиций, это Казахстан. Причина проста. В этой стране есть крупные месторождения редкоземельных металлов, поэтому в ней заинтересованы как Пекин, так и Вашингтон. Валерий Обадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
3: Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать селлеров, пострадавших в результате атак на маркетплейсы. Среди главных предложений – списывать утраченные товары как убытки и не восстанавливать по ним НДС, компенсировать убытки бизнеса через прямые выплаты из федерального бюджета, дать отсрочку или рассрочку по налогам и страховым взносам до года и запустить льготное кредитование. И создать механизм перестрахования рисков для логистических объектов, комментирует гендиректор компании «Финхелп», эксперт опоры России по финансам Павел Вишаев.
0: Если отвечать на вопрос, почему мер поддержки до сих пор нет, конечно, не хочется верить в то, что никто не хочет. И скорее проблема в том, что раздавать можно только то, что уже посчитано и подтверждено. Непонятно, что именно возмещать. Ущерб оценивают в 600-800 миллиардов. По себестоимости сгоревшего же товара 200-300. Это принципиально разные деньги. И если упущенную выгоду не компенсируют нигде и никогда, и обещать ее – это обманывать людей. А вот себестоимость – это деньги, которые селлер уже заплатил поставщику. Они существовали, и они сгорели. Вторая развилка – подтвердить потери нечем, и они до сих пор не посчитаны. Нет единого реестра, где государство увидело бы, что лежало на складе и сколько стоило. А раздавать бюджетные деньги по самодекларации – это нарушать финансовый здравый смысл. Что же сейчас действительно нужно селлерам? И это можно разложить на три шага. Первый – дать людям дожить. Налоги за прошлые периоды начислены справедливо, но с состоявшихся продаж. Но платить их собирались деньгами от следующих партий. А следующая партия сгорела. Источник уплаты уничтожен. Обязательства остались. И рядом висит кредит, взятый ровно под этот товар. Поэтому отсрочка по налогам и заморозка процентов – это не льгота. Это признание простого факта – денег в моменте физически нет. Второй – дать возможность перезапустить. Здесь нужно понимать, что именно сгорело. Сгорела не прибыль, сгорел оборотный капитал. Живые, часто заемные деньги, уже уплаченные поставщику. У кого-то 95% запасов. Без новой закупки бизнес не встает, а покупать не на что. Это закрывается либо частичной компенсацией по себестоимости, либо льготным кредитом строго на восстановление товарного запаса. И третий, на период восстановления сделать правила работы на площадке простыми и предсказуемыми. Сейчас продавец не может посчитать собственную экономику. Расходы на логистику непрозрачные, тарифы меняются. Соинвест не позволяет управлять ценами. Одна цифра вместо 10 переменных, когда человек восстанавливает бизнес после пожара, он должен считать закупку, а не разгадывать тарифы. Что же из этого реализуемо? Быстрее всего, конечно, то, что не стоит бюджету ни рубля. Отсрочки, каникулы, моратории на взыскание – это вопрос решений, а не денег здесь и сейчас.
3: Павел Вишаев, гендиректор компании «Финхелп». Недавно Банк России рекомендовал кредиторам поддержать пострадавших предпринимателей, но эксперт отмечает, что вряд ли банки массово начнут реструктурировать долги селлеров.
4: Реклама. «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
2: «Максидом».
6: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
23: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
6: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Компании и корпорации.
5: студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
7: Ценные бумаги.
5: Акционерное общество БТС «Мост Холдинг» выставило оферту миноритариям ПАО «Юж-Урал-Золото» по цене 74 рубля 25 копеек на акцию, сообщил холдинг. Принимать заявки будут в течение 70 дней. Акции золотодобытчика на этой новости выросли почти на 4%. ООО «Брусника строительство и девелопмент» увеличило объем выпуска трехлетних облигаций на 1 миллиард рублей. До 3 миллиардов, пишет «Интерфакс». По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны по ставке 21,75% годовых. Доходность к погашению соответствует 24,05% годовых. Сбор заявок прошел 17 августа. Техническое размещение запланировано на 19 августа.
7: Отчеты и планы.
5: Разработчик и инструмента для диктовки WhisperFlow привлек 280 миллионов долларов при оценке в 2 миллиарда. Whisper планирует направить средства на развитие новых направлений помимо голосовой диктовки. Компания уже запустила инструмент для создания заметок во время встреч. Корпорация NVIDIA инвестирует около 105 миллиардов долларов в дата-центр OpenAI в штате Огайо. Изначально сумма составляла 250 миллиардов, но ее сократили по просьбе акционеров NVIDIA. Мощность центра достигнет 10 гигаватт. В первую очередь заработает в 2028 году. Полностью объект ведут в строй в 2032 году. Проект создаст 35 тысяч рабочих мест на стройке и 2500 постоянных. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. А заинтересованы ли российские разработчики видеоигр в выходе на Мосбиржу? Ранее там заявили, что они собираются создать совет по видеоигровой индустрии. Он поможет финансовой площадке сформировать критерии отбора для потенциальных эмитентов среди разработчиков компьютерных игр. Зарубежный опыт показывает, что размещение акций для них – это хороший способ привлечь финансирование. Валерий Убадуев продолжит.
8: Инициативу по привлечению разработчиков к размещению акций Мосбиржа обсуждает совместно с Организацией развития видеоигровой индустрии, передают «Ведомости». Важно отметить, что на данный момент лишь ведется отбор потенциальных кандидатов, то есть не все представленные ниже компании заинтересованы в выходе на биржу, они лишь соответствуют базовым критериям размещения на Мосбирже. То есть их выручка больше 1 миллиарда рублей, срок работы бизнеса более 3 лет и так далее. В списке подходящих под эти критерии компания CarX Technologies. Она уже больше 10 лет создает гоночные игры и автосимуляторы, как для компьютеров, так и для мобильных платформ. Однако компания на биржу выходить не планирует по ряду причин. Об этом Business FM рассказал генеральный директор CarX Technologies Дмитрий Фокин.
9: В нашем случае люди нужны гораздо сильнее, чем деньги. Людей же нет. Ищем людей, а не деньги. Плюс я там не являюсь экспертом в управлении акционерным капиталом. Но когда выходишь на IPO, теряешь часть своего владения компании. Поэтому такой бутерброд выбор для чистого такого, знаете, игровика. Потому что хозяин игровой компании, ну или несколько, они всегда ценят возможность делать такие игры, которые им нравятся, без влияния совета директоров или других акционеров. Как генеральный директор могу сказать, что таких планов у нас нету. Другие проблемы более приоритетных местах стоят.
8: За рубежом, например, выход игровой компании на IPO – дело практически заурядное, в том числе и среди именитых компаний. Например, польская CD Projekt, выпустившая серию «Ведьмак» и тайтл «Киберпанк 2077», торгуется на Варшавской фондовой бирже. Всего в этой стране таких более 100. Японская Capcom – это серии «Resident Evil», «Devil May Cry» и другие – размещена на токийской бирже. Еще по нескольку десятков торгуются в Штатах, Швеции и других странах. Среди потенциальных кандидатов в российском геймдеве также называются «Леста Игры». Она разрабатывает и издает «Мир танков» и «Мир кораблей». Astrum Entertainment, которая занимается шутером Warface, также она выступила издателем для мирового блокбастера Atomic Heart, компания Кефир, которая выпускает проекты для мобильных платформ и другие. В том числе и Hobby World. Это дистрибьютор и издатель настольных игр. Среди собственных ее проектов Соображарий и прочее. Кроме того, она локализовала для российского рынка, например, серию Манчкин. Но также у нее есть и видеоигровое подразделение, поэтому она и попала в список потенциальных кандидатов. В выходе на биржу компания заинтересована.
1: сделано, сообщил гендиректор издательского холдинга Hobby World Михаил Акулов.
10: Мы давно обсуждаем выход на IPO и рассматриваем это как один из вариантов движения финансирования компании путем публичного размещения акций. Это, на наш взгляд, как-то естественный путь развития компаний и становления их публичностями. И мы поддерживаем начинание Московской биржи, которая обратила внимание в том числе и на игровую индустрию. Проблему с кадрами мы решаем. Она, безусловно, в России есть. Да, мы развиваемся по всем направлениям. Как по сути, можно сказать, мы один из лидеров, наверное, игровой индустрии, как в игрушках, так и в видеоиграх. И нам интересны оба эти направления.
1: Мы также связывались и с другими разработчиками и издателями из представленного списка. На биржу выходить планируют также не все, но комментировать новость в эфире они отказались. Валерий Бадоев, Михаил Лапушкин, Алина Орлова, Бизнес FM.
3: Российские структуры Nestlé могут оказаться под временным управлением. Обращение с призывом ввести такой режим направила компания КС «Логистика», пишет «Коммерсант». Речь идет о 5 юридических лицах: Nestlé Россия, Nestlé Кубань, Сериал Партнерс Рус, ЦПБ Nestlé и Атриум Innovations Рус. КС «Логистика» мотивирует необходимость ввести временное управление тем, что Nestlé не собирается расширять мощности своего производства в России и прекратила экспорт товаров. Обращение направлено в аппарат вице-премьера Дмитрия Патрушева. Ответ, как ожидается, будет дан до конца года. Nestlé ограничила работу в России с 2022 года, но полностью рынок не покинула. Ассортимент продукции был сокращен, убрана реклама, оставлена на производство продуктов первой необходимости, говорит независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
13: Они оставили хрутко у нас, вот эти вот снеки, кофе, из кафе Киткат убрали, потом у них Магги остался, бульоны, приправы, ну вот шоколад-конфеты России, щедрая душа, батончики нас оставили, вот в основном такие, которые знает потребитель. По большому счету свернули рекламную кампанию всю и так обязательства выполняют, но ничего нового на рынке не предлагают.
14: И это был для них момент идеологический, как для многих производителей. Деятельность не свернули, но вот, значит, продукты первой необходимости.
13: Так вот, полуидеологически, то есть как бы немножко остались на рынке, но такие знаковые какие-то бренды свернули.
14: 4 года в этом режиме функционировали, вопросов не было никаких, и вот мы видим сообщение от никому неизвестной компании, которая делает запрос, значит, прощупывает почву, что ли, таким образом.
13: Да, они же сами не продавались, и получается, что какой-то неясный игрок, новый, активно заинтересовался, видимо, долей рынка, видя возможность эту долю рынка каким-то образом перекупить. Мы не знаем, что это за игрок пока, мы не знаем, как отреагирует правительство. Так-то это вообще выглядит пока непонятно, да, это нельзя назвать рейдерством, но и по большому счету с идеологической точки зрения, скажем так, несколько компаний за 4 года надо было бы определиться там. В каком они окопе, с красными или с белыми?
14: Это от государства может быть таким сигналом о том, что вот правила игры, так сказать, корректируются, да? Более такой жесткий импульс.
13: Конечно, мы можем предположить, потому что у компании есть собственники. Эти собственники, мы не понимаем, как они вообще работают с Евросоюзом, куда они направляют заработанные деньги. Ну, наверное, нас тоже должно это интересовать.
3: Александр Анфиногенов, независимый эксперт FMCG рынка. Оценки активов Nestlé в России разнятся. С текущим портфелем брендов сумма может составить около 125 миллиардов рублей. Средняя рыночная стоимость экспертами оценивается в 160-170 миллиардов. Компания КС «Логистика», подавшая обращение о временном управлении, на рынке малоизвестна. По данным Spark, бенефициар компании, бизнесмен Герасим Богомолов, владеет ООО «Абатемпро». Компания занимается поставками в Россию немецких электроинструментов Метаба. Обращение в целом очень странное, говорит гендиректор Инфолайна аналитики Михаил Бурмистров.
15: Обращение странное и неожиданное, как бы оно ни было, оно в любом случае будет рассматриваться. То есть очевидно, что это какие-то вещи, которые не выглядят непонятными, неочевидными. То есть что это за компания, какое ей дело до бизнеса Nestlé и так далее. Более того, в письме ряд тезисов, они такие как бы очень спорные. И по поводу инвестиций в развитие активов они осуществляются. И по поводу там ситуации с экспортом там тоже не все понятно, потому что в нашем мониторинге показывают, что продукция как минимум в Казахстане присутствует. То есть на самом деле как бы вопросов здесь очень много. Поэтому мне кажется, что последние события на рынке, связанные с рядом крупных активов, они могли вызвать какой-то такой несколько нездоровый ажиотаж. Соответственно, мы видим вот такое обращение. Возможно, оно не единичное будет, потому что, в принципе, международные компании в России работают. И вопрос, еще раз повторюсь, он в большей степени касается того, что первое, что это выглядит очень странно и нелогично. Второй вопрос, это, конечно, выглядит очень деструктивно, потому потому что крупные компании, которые много лет инвестировали в Россию, построили здесь там предприятия и так далее, и сейчас мы вдруг видим такие какие-то странные обращения.
14: Скажите, пожалуйста, факт того, что в 2022 году компания приостановила инвест-программу, отказалась от рекламы, приостановила продажи части брендов и вот стала выпускать только продукты первой необходимости, это является самим по себе поводом для того, чтобы и разговоры такие велись, и правительство могло оценить?
15: Я не очень понимаю эту логику. В принципе, Nestlé всегда выпускала товары первой необходимости. Компания выпускает пищевую продукцию, компания выпускает корма для домашних животных. На том и на другом рынке компания ведет себя там абсолютно понятным, логичным образом, и поэтому я не знаю, почему здесь еще возник вопрос к каким-то пресс-релизам 2022 года. Ну, то есть сейчас много удивительного происходит, конечно, в России, но мне не очень понятно, почему так происходит. В данном случае я не вижу каких-то особенностей бизнеса, которые могли бы вызывать такого рода вопрос.
3: Михаил Бурмистров, гендиректор Инфолайн-аналитики. В российском офисе Nestlé на запрос Бизнес.ФМ заявили, что офисы и фабрики Nestlé продолжают работу в России. Компания не получала каких-либо запросов от государственных органов относительно обращения. Мы продолжаем выполнять наши обязательства перед сотрудниками, потребителями, клиентами, поставщиками и местными сообществами, добавили в Nestlé.
4: Дело вкуса с Катей Калиной.
12: До недавних пор я знала о существовании только одного ресторана африканской кухни в России. В проекте Евгения Реймера «Ливингстон» в Самаре, созданного вокруг уникальной частной коллекции трофейных и не только, кстати говоря, африканских животных. Но казалось, что Африка рядом. Правда, вперемешку с Италией, Японией и Ближним Востоком, как и во многих ресторанах братьев Васильчуков. Но все-таки это Африка. Ресторан «Джамма» под смотровой площадкой башни «Ока» Москва-Сити предлагает многочисленным провинциальным туристам потрясающий вид на город, который сам себя продает, и немного экзотики на сдачу. Марокканский суп с морепродуктами, кюфту из страуса, рисовую кашу джалов, популярную в Нигерии и Гане, и лепешки с мясом. Африка здесь скорее вдохновляющая бренд

0: детей. Ну и приятная 50% скидка на посещение смотровой площадки для тех, кого кухня Африки интересует не очень, а вот возможность сэкономить на билете очень даже да. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В НАТО разработали 3 стратегии на случай конфликта с Россией. Планы включают удары по российской территории, пишет немецкая газета Bild. Главной целью Североатлантического альянса будет остановить и ослабить российские войска. В рамках концепции НАТО задействуют истребители, ракеты и беспилотники. Одновременно альянс намерен создать автономную зону вдоль границы балтийских стран с Россией и Белоруссией. Солдаты НАТО там размещаться не будут. Стратегия также предусматривает создание воздушного моста, по которому с помощью самолетов в Россию будут перебрасываться дроны и робототехника. Беньямин Нетаньяху договорился с Советом мира по созданию 2 рабочих групп для сектора Газа по разоружению и демилитаризации, а также по вопросам общественного здравоохранения. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля по итогам переговоров в Иерусалиме с зятем президента США Джаредом Кушнером. По данным СМИ, Нетаньяху в ходе встречи потребовал, чтобы восстановление сектора Газа не начиналось до полного разоружения палестинского движения «Хамас». Посол Японии Акира Мута ожидается во вторник на Смоленской площади. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ранее глава ведомства Сергей Лавров заявил, что японские власти перешли черту приличий в своих заявлениях о визите президента Владимира Путина на Курильский остров и Туруп. МИД вызвал посла Японии, однако тот сообщил, что не может приехать ни 14, ни 17 августа под предлогом недомогания. Лавров сказал, что поведение посла вызывает удивление. В Молдове отменили показ российского фильма «Последний богатырь Колобок». Премьера была намечена на 13 августа. Картину анонсировали на сайте сети кинотеатров «Синеплекс». Для проката подготовили афишу на румынском языке, однако впоследствии информация о фильме исчезла с сайта кинотеатра. Ранее с требованием не допустить показ картины выступила Мария Мадан из молдавского неправительственного аналитического центра «Watchdog». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Канье Уэст может все же доехать до России. Агентство Say Agency обещает, что он выступит в Санкт-Петербурге на Газпром-арене 10-11 октября. Вип-ложи за 160 тысяч рублей почти все раскупили. Перекупщики уже предлагают билеты по двойной цене. А ряд депутатов призывает запретить рэперу выступать в России за любовь к нацистской символике. Грузоперевозчики на юге России оказались на грани разорения из-за простоя зерновых терминалов в Новороссийске и Тамане. Лизинговые компании готовы предоставить им отсрочку платежей за грузовики, но бизнес говорит, что условия неподъемны. И вторая волна нехватки топлива пришла во многие регионы. Водители снова стоят в очередях на заправках и изучают мобильные приложения в поиске нужной марки бензина. Какие из них показывают актуальную информацию о наличии топлива? Подробности на Business FM. Канье Уэст едет в Россию. Вопрос, доедет ли. А выступление американского рэпера в Санкт-Петербурге уже заявлено на официальном сайте его мирового тура. Концерты пройдут на Газпром-арене 10-11 октября. Организатор с российской стороны агентства Say Agency. Билеты сразу после появления продажи уже попали к перекупщикам. Параллельно ряд депутатов и общественников уже выступили с призывами запретить артисту выступать в нашей стране. Иван Медведев подробнее.
4: Канье Уэст хочет приехать в Россию, но еще больше он хочет денег. Очень много денег, рассказал Business FM президент концертного агентства TCI Эдуард Ратников, который ранее сам участвовал в переговорах с командой Канье Уэста, но как раз по деньгам договориться не смог. Сторона Канье, по его словам, просила около 8 миллионов долларов за один концерт, но за эту сумму организаторы хотели провести 2. На этом переговоры зашли в тупик. Агентству Say Agency, видимо, удалось согласовать более выгодные для себя условия. Билеты выставили по цене от 9 до 160 тысяч рублей за VIP-категорию. Танцпол продают по 25 тысяч. С учетом вместимости «Газпром-арены», за каждый концерт организаторы только на входе могут собрать около 9 миллионов долларов. При этом перекупщики уже предлагают билеты с наценкой вдвое. Собеседники Business FM считают, что с экономической точки зрения все вопросы по концерту решаемы. Остаются вопросы политические. Так некоторые российские депутаты и активисты уже припомнили,

0: Или Уэсту его высказывания о симпатиях к Гитлеру, антисемитские посты и выпущенную им футболку со свастикой и призвали отменить его выступление в России. Ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров уверен, что это просто личный пиар, а Уэста при всей его одиозности в России будут встречать хлебосольно.
1: Мы можем вспомнить, как носились гостями Питерского экономического форума и некоторых других форумов папа Илона Маска с Такером Карлсоном, визит которого был описан в государственных агентствах вплоть до минуты, включая то, что съел Такер Карлсон, куда он сходил Такер Карлсон, как Такер Карлсон восхитился московским метро. Поэтому и визит Канье Уэста, я думаю, несмотря на некоторые заявления российских депутатов, будет обставлен каким-то таким вот фоновым валом из новостей.
0: Вопрос, отпустят ли его в Россию, не физически, конечно, а с точки зрения потенциального ущерба для репутации самого рэпера, перспектив его отмены и так далее. Политолог-американист Малик Дудаков считает, что и с той стороны особых проблем возникнуть не должно.
2: Мы видим, что уже сейчас довольно большое количество американских исполнителей, особенно исполнителей рэпа и хип-хопа, посещает нашу страну с концертами. Причем, в основном, кстати говоря, да, это афроамериканцы. Я думаю, что это связано с тем, что, скажем так, их сложнее подвергнуть культуре отмены внутри Соединенных Штатов, потому что они такое особое привилегированное меньшинство в этом плане, и поэтому им проще, скажем так, расширять пространство возможного, да, и в данном случае прорывать эту попытку культурной блокады в отношении России, и поэтому приезжать в нашу страну с концертами. И поэтому Канье Уэст, я думаю, что вполне может себе это все позволить, тем более, что у него и так такой довольно провокационный, провокативный образ.
0: Но в России многие все еще сомневаются в том, что Канье приедет. Так, в оферте на сайте по продаже билетов журналист нашли пункт о том, что организаторы оставляют за собой право заменить список артистов и не возвращать деньги. В Say Agency позднее пояснили, что этот пункт попал в документ случайно, так как эта формулировка стандартно используется при продаже билетов в театр, а тут замена невозможна. И этот пункт из оферты действительно исчез. Также организаторы официально заявили, что американский рэпер будет выступать в России без разогревающих артистов. А до этого фантазия комментаторов и даже некоторых СМИ разыгралась бурно. Потенциально на разогреве у Канье кто-то представлял себе Сергея Лазарева с Димой Биланом, а кто-то Шамана и Надежду Кадышеву. Но главный вопрос заключается в том, многие ли мировые звезды после удачного выступления Канье Уэста в России, если таковое состоится, поймут, что да, так можно было. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Канье Уэст питает огромную симпатию к президенту России Владимиру Путину и мечтает увидеться с ним во время визита в Россию, сообщила РИА Новости владелец и гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Супчева. Бизнес грузоперевозок на юге России оказался на грани выживания из-за простоя зерновых терминалов. Терминалы в Новороссийске и Тамани приостановили работы из-за атак беспилотников. Лизинговые компании готовы пойти навстречу перевозчикам и предоставить отсрочку платежей. Но условия таких лизинговых каникул для бизнеса оказываются неподъемными. Евгений Перельчук подробнее.
4: Бизнес говорит.
5: В нашу редакцию обратилась компания «Трансфаворит», перевозчик сельскохозяйственной продукции. Ведут деятельность на юге России, в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае. В компании работает более 100 человек, и часть уже отправилась в вынужденные отпуска, после того, как все три крупных зерновых терминала в Новороссийске и Тамани временно приостановили работу. Вместе с ними по цепочке теперь простаивают грузовики. А вот лизинговые компании брать паузу в получении платежей не хотят, говорит юрист-консульт «Трансфаворит» Ирина Казьмина.
6: Причина говорит о том, что это повреждение инфраструктуры, атаки беспилотников. Наши автомобили и наши водители простаивают. Выручка у нас в связи с этим сократилась на 90%. У нашей компании автомобили находятся в лизинге, а их более 200. Мы обратились к лизинговым компаниям, таких как «Альфа-мобиль», «Европлан», «Газпром-лизинг», с просьбой предоставить для нас лизинговые каникулы. Но лизинговые компании предлагают, по нашему мнению, кабальные условия. Например, «Флит» готов нам дать каникулы на 3 месяца, но при этом безоговорочным условием является оплата комиссии в размере 50 тысяч рублей за каждый договор лизинга, то есть за одну единицу транспорта. И при этом сразу происходит удорожание транспортного средства до 500 000 рублей. Не лучшие условия нам предлагают Европолан и Альфа-Мобиль. Они берут комиссию, правда, в меньшем размере, 15 тысяч рублей за каждый договор с удорожанием. Более того, лизинговые компании грозятся отобрать у нас технику, хотя за большую часть мы уже выплатили.
5: Таким образом, даже с учетом лизинговых каникул, суммы комиссии могут достигать 50% от обычного ежемесячного платежа за каждый простаивающий грузовик. Зерновой терминал в порту Тамань приостановил работу после ударов беспилотников еще 30 июля. Здешний зерновой терминальный комплекс, один из крупнейших на Черном море, принимает до 5 миллионов тонн зерна в год. Последний из трех зерновых терминалов в порту соседнего Новороссийска, КСК, на 10,5 миллионов тонн зерна в год встал на паузу совсем недавно, 13 августа, и о сроках его восстановления также никаких сведений нет. КСК может обслуживать суда грузовместимостью до 100 тысяч тонн с осадкой до 14,5 метров. Такая глубоководная инфраструктура – серьезное преимущество. Можно формировать крупные экспортные партии прямо в порту. И потеря этого терминала для перевалки зерна особенно болезненна. Но не смертельно, добавляет директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.
7: Первый спрос на перевозки зерновые, он, да, несколько снизится. При этом нельзя говорить, что он упадет в ноль, потому что у нас есть перевозки внутри России, например, до места хранения, от поля до элеватора и так далее. Этот спрос никуда не денется, новый урожай, он убирается, его надо возить, перевозить, и спрос будет. Второе, что вероятно, через некоторое время мы увидим все-таки и восстановление спроса со стороны черноморских терминалов, потому что, я думаю, частично они могут заработать, пускай с меньшей скоростью, но все равно принимать они будут. Ну и третья ситуация, мне кажется, у перевозчиков, она не столь ужасная, скажем, как в других секторах затронутых. Эта ситуация, в первую очередь, как сельхозпроизводитель. Эти цены на их продукцию падают совершенно страшной силой.
5: Так как сроки восстановления зерновых терминалов на Черном море неизвестны, как неясны и перспективы их дальнейшей защиты от следующих атак, встает вопрос о перераспределении мощностей всей логистики в этом регионе. Часть зерна направят на другие терминалы, нагрузят ЖД-пути и автомобильный транспорт, освободят складские емкости. Уборка зерновых в южных регионах завершилась на прошлой неделе, и, как отмечают аналитики, перебои с логистикой долго не продлятся. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Между тем, Россия увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею до 8-летнего максимума с августа 2018 года, выяснила РИА Новости. Благодаря этому Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков пшениц в страну, уступив лишь США и Австралия. Криптобиржа Binance передала Следственному комитету России данные о своем клиенте, которого затем арестовали за перевод денег в СУ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. При этом Binance еще в 2023 году заявила, что ушла из России. Исполнять требования российских правоохранителей она формально была не обязана.
4: Подробности.
8: О том, что бывший топ-менеджер российской IT-компании Юрий Беленький был арестован, сообщалось еще в октябре прошлого года. Тогда Следственный комитет России заявлял, что в 2023 и в 2024 году он переводил деньги в криптовалюте журналисту Аркадию Бабченко, признан в России иноагентом. Общая сумма переводов составила 60 тысяч рублей. Этот журналист собирал средства на поддержку ВСУ. В частности, как уточняет Рейтер, часть денег уходила бригаде Азов, признанной террористическим объединением и запрещена в России. Сейчас стало известно, что данные об этих переводах Беленького предоставила Binance по требованию российского следственного комитета. Примечательно, что Юрий Беленький, помимо гражданства РФ, также имеет вид на жительство в Болгарии. Поэтому, по мнению Рейтера, Binance, предоставив данные о переводах Следственному комитету России, могла нарушить европейские законы о защите персональных данных. И в целом Binance была не обязана выполнять требования российских правоохранителей, так как в 2022 году криптобиржа заявляла, что продает весь свой бизнес в России, а в 2023 сообщила, что полностью уходит с российского рынка и даже не оставляет себе возможность выкупа бизнеса. Сама Binance, однако, считает иначе. Агентству Рейтер представитель криптобиржи сообщил, что, цитата, «как и другие глобальные финансовые институты, мы сотрудничаем с правоохранительными органами по всему миру в рамках законных запросов информации».
3: Сам Юрий Беленький в настоящий момент ожидает суда в России. Его адвокат, как пишет Рейтер, отказался от комментариев. Пора осознанно начать борьбу со сквернословием. К этому призвал население губернатор Забайкалья Александр Осипов. Он сказал: «Мы в большой беде, сквернословие становится обыденным». В итоге теме борьбы с матом было даже посвящено оперативное совещание в краевом правительстве. Губернатор Осипов привел пример свою бабушку, участницу Великой Отечественной войны, которая рассказывала, что даже в самых тяжелых боях летчики-истребители не могли позволить себе материться, а уж если проскальзывало словечко, то потом извинялись.
4: Без комментариев.
9: Призываем к началу этой борьбы изобретательно смотреть на это все, стремиться самим тоже чураться этого. Это очень сложно, мы прекрасно понимаем, много нервных минут. Но вот я хочу пример привести. Я вырос в среде фронтовиков Великой Отечественной войны, и вопреки тому, что сейчас распространяется, могу из первых уст передать, как тогда было с матом. Не матерились вообще. Во время какой-то резни или атак какие-то словца могли вылететь, и за это потом им было стыдно.
4: Без комментариев.

0: Проверено практикой.
1: Все люди на Земле делятся на 4 типа по восприятию информации. Те, кто воспринимает мир через слух, аудиалы, кто воспринимает через зрение, визуалы, через ощущение и тактильность, кинестетики, и те, для кого цифры и разнообразные функциональные значения – основа понимания мира, дигиталы. Сегодня поговорим об особенностях восприятия информации. В гостях бизнес-тренер и HR-партнер Наталья Шагина.
0: Проверено практикой на Business FM.
2: Конечно, в каждом из нас есть и аудиал, и визуал, и кинестетик, но в разных пропорциях. По статистике, меньше всего аудиалов и дигиталов, лишь по 10%, визуалов 30%, а самая обширная группа – кинестетики, 50%. Как же понять, кто есть кто, и зачем нам вообще нужна эта информация? Вот представьте, вы на встрече презентуете новый продукт или программу, а ваш клиент говорит: «Нет, я ничего не понимаю. Покажите мне графики, таблицы, бенчмарк». Вот он, дигитал. Нельзя приходить на встречу с таким без цифровой сравнительной информации. Они не слышат и не смотрят на то, какой вы прекрасный оратор. Им подавай цифры, здравый смысл и никакой интуиции. А вот если ваш бизнес-партнер – аудиал, важно подготовить красивую и очень насыщенную разнообразными сторителлингами речь. И еще все это подкрепить легкой ненавязчивой музыкой, потому как его мир – это слух. С визуальным коллегой проще. Покажите презентацию, используйте флипчарт или иные способы визуальной демонстрации. Мини-ролик, и он ваш. А вот как быть с теми, кто воспринимает мир через ощущения? Все просто. Дайте пощупать, потрогать, понюхать. Новый год через запах мандаринов. Это они, кинестетики. Вовлеките. Дайте поучаствовать самому в составлении и решении. Для таких партнеров лучшее – это участие в мозговом штурме, посещение производства и погружение в мир вашего бизнеса. А с вас фразы: «Ну как, чувствуете мурашки по коже? Услышали запах детства?» Самое интересное, что мир очень быстро меняется. И уже сейчас процентное соотношение начинает увеличиваться в пользу дигиталов. Зная это, вы всегда во всеоружие и сможете найти подход к любому, даже очень сложному бизнес-партнеру.
0: Проверено практикой на Business FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Джон Хэнкок. Так звали купца из Бостона, который прославился тем, что, став президентом Континентального конгресса, первым подписал Декларацию независимости США в 1776 году. Хэнкок оставил в документе чересчур крупную и вычурную подпись, якобы для того, чтобы британский король Георг III мог разглядеть ее даже без очков. Эта история обросла множеством легенд, а имя Хэнкока в Америке стало синонимом слова «автограф». Позже появилось выражение «Put your John Hancock here». Буквально положите здесь своего Джона Хэнкока, а по смыслу
3: Наталья Воробьева.
4: Приложение для поиска бензина – это лотерея. Данные делятся на народные – это отметки водительным банковским транзакциям. Самый популярный независимый краудсорсинговый сервис – GetBenz. Работает прямо в браузере. Водители сами пишут, есть ли топливо и большая ли очередь. Главное – смотреть на свежесть отметки. Идеально 10-20 минут назад. Заправки Яндекс.Навигатор показывают статус АЗС, цены и очереди на основе активности пользователей и данных сетей. Топливо от Т-банка строит прогноз наличия марок бензина по реальным покупкам клиентов банка каждые несколько минут. Сервисы Сбера и 2GIS интегрируют информацию о времени последних транзакций по картам и актуальном статусе заправок. Мы попросили наших слушателей рассказать, какие приложения по поиску топлива у них в приоритете. Житель Москвы Кирилл активно пользуется GetBenz. Считает его единственно корректным сервисом для поиска топлива в Москве и области. Но есть особенность. Например, на трассе Москва-Псков почти нигде нет интернета, соответственно, метки никто не оставляет. А вот в Санкт-Петербурге в критических случаях GetBenz помог. Владимир из подмосковной Лобни комбинирует GetBenz и Газпромнефть, и это работает. Но ради спокойствия он все равно решил пересесть на гибрид, говорит Владимир.
5: GetBenz, я его верифицировал еще по приложению Газпромнефти. Я в основном
3: телефоном этой сети пользуюсь, и смотрел, что если есть возможность онлайн-заправки, и можно выбрать колонку, можно, соответственно, заехать и заправляться. А на Активент еще подтвердить, если там было очереди. Вот, а сейчас я в основном пользуюсь приложением «Газпромнефти», потому что там появилось отображение, какой бензин есть, и там отметка стоит в течение часа, какое есть топливо на колонке. Но с учетом всей вот этой ситуации, уже давно назрел вопрос о замене автомобиля, и вместо достаточно прожорливого атмосферного двигателя V6, я вот завтра буду покупать гибрид, чтобы можно было заряжаться от розетки, не зависит от этих очередей.
4: Москвич Андрей написал нам, что пользовался GDBenz.ru отметками в Яндекс.Навигаторе и приложением Т-банка. Точность во всех трех случаях примерно 50 на 50. В итоге сейчас смотрит только приложение «Лукойла», поскольку купил машину на дизеле. А этот вид топлива есть практически на всех АЗС. Антон из Челябинска заправляет машину сотым бензином. Предпочитает приложение «Газпромнефти». Говорит, что этот сервис не подвел. Единственное, что длина очереди всегда остается сюрпризом. А вот для жителей Петербурга, Данилы, поиск сотового бензина превратился в квест. Ни одно приложение не дало достоверной информации о наличии топлива в реальном времени. Все, что они показывают, лишь иллюзия, которая приводит к пустому баку и потерянному времени, говорит Данила.
5: Я попробовал 2GIS. Яндекс находится в Яндекс.Навигаторе, в Яндекс.Заправках, и также пробовал Тинькофф, точнее, это банк теперь уже по-новому. Также в собственных приложениях «Лукойл» и «Газпрома», и во всех приложениях была дезинформация абсолютно конкретно. Вот я искал, когда сотый бензин, объехал очень большое количество заправок и выезжал даже в том числе в пригород. То есть, начиная с Петроградки до Сестрорецка были объезжены около 50 заправок. Я после 40-й уже просто перестал их считать. 2 часа было потрачено времени на поиск сотого бензина, и в итоге я так и не смог найти топливо. Поэтому просто машина осталась на парке стоять без топлива.
4: Ильдар, таксист из Москвы, в прошлый раз выручало приложение Яндекс.Про. В этот раз оно оказалось бесполезным, говорит Ильдар.
6: Ну, я пользуюсь давно именно Яндекс.Про для водителей. Он показывает, когда последний раз заправлялись на данной заправке и какие бензины есть там. Очень часто бывает такое, что последний раз заправлялись, допустим, 5 минут назад. Если на это встать нефть, а заезжаю, а там вот заправка вообще, в принципе, закрыта. Рядом еще был Роснефть, там было написано I-92 есть, я туда заехал, а там вообще не было бензина, кроме дизеля.
4: Осенью, по прогнозам экспертов, российский рынок топлива ждет волатильная стабилизация с региональными перекосами. Спрос традиционно высок, а структурные проблемы, дефицит мощности, логистика, зависимость от импорта никуда не делись. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
7: Платить самому, зато не связывать себя договором с будущим работодателем. Крупнейшие медвузы страны объявили дополнительный набор на сотни бюджетных мест в ординатуре. Речь идет о местах, которые изначально предназначались для целевого приема, но остались незаполненными и перешли в общий конкурс. Почему так получилось и как новые правила приема меняют предпочтения, подробнее Олеся Савоськина.
8: Почти 300 свободных мест сейчас в Пироговском университете, около 200 в Сеченовском. По данным медицинского вестника, добор идет и в Петербурге, и в регионах. Для поступающих в ординатуру это получение квалификации по врачебным специальностям для выпускников медвузов. Были 3 варианта. Обычный бюджетный, платный и целевой. Еще год назад можно было поступить на обычный бюджет, бесплатно отучиться по выбранной специальности, а затем самому решать, где работать. Для целевых мест обучение тоже оплачивало государство, но после выпуска врач должен был несколько лет работать по договору. С 1 марта правила изменились. Теперь и поступившему на обычный бюджет придется заключить целевой договор, если ему предложат подходящий место для будущей работы. А для тех, кто сразу идет по целевой квоте, выросла цена расторжения договора. Новые требования касаются нынешнего набора. Те, кто поступил раньше, остаются на прежних условиях. О том, как это выглядит глазами самого поступающего, Бизнес ФМ написал выпускник медвуза Алексей. Сам он решил идти на платное обучение.
9: По новому правилу, если ты поступаешь на бюджетную ординатуру, ты обязан заключить целевой договор с кем-либо. Если ты его не заключаешь, тебя либо переводят на платное, если есть место, либо тебя отчисляют, и ты должен выплатить штраф еще сверху. Поэтому в этом году все решили массово идти на платку. В этом году на нее конкурс бешеный. Люди, у которых 313 баллов, идут на платку, и бюджетные места свободны, потому что никто не хочет все это потом отрабатывать. Если идешь сразу на целевое, и если ты не исполняешь исполняешь обязательства, то ты выплачиваешь штраф в трехкратном размере. По факту у нас в сфере есть только платная ординатура и целевая. Целевая как бы делится, либо сразу целевая, либо ты поступаешь на бюджет, но ты обязан заключить целевой договор.
8: Поступившему сразу по целевой квоте при нарушении договора придется вернуть стоимость обучения и заплатить сверху штраф еще в двукратном размере. В сумме 3 стоимости обучения. Но для тех, кто поступил на обычный бюджет и заключит целевой договор уже во время учебы, условия мягче, объясняет основатель профильного медицинского медиа ординатура.орг Владислав Ледовский.
10: Плюс таких целевых договоров в том, что при их расторжении нужно будет возместить только однократную компенсацию стоимости обучения. Ординаторам выгоднее не занимать сразу целевое место, которое предполагает по той же самой программе трехкратное возмещение, а скорее поступить на чистый бюджет, если есть возможность, и затем уже подписать целевой договор, который подразумевает меньшую компенсацию. Что у нас произойдет? Это то, что у нас параллельно будут учиться на одной и той же программе ординатуры два человека. Один учится, и он должен будет возместить трехкратную стоимость обучения, а другой должен будет возместить только однократную стоимость обучения. При этом оба могут быть даже у одного и того же заказчика. И если говорить про то, что не заполняются места целевого бюджета, то действительно, в прошлые годы тоже такое бывало, но по моим наблюдениям, конечно, в этом году сильно больше не заполнившихся мест.
8: При этом свободные места распределились по специальностям неравномерно. Особенно заметен недобор на скорой помощи, в анестезиологии, в реаниматологии, онкологии. Среди причин эксперты называют высокую нагрузку, невысокие доходы и юридические риски для врачей. Но интерес к медицинскому образованию в целом не падает. По данным Минздрава, на бюджет специалистов в этом году было в среднем 19 заявлений на место, в отдельных медвузах 40 и больше. А вот в оценке масштабов нынешнего недобора мнения расходятся. Замдиректор Высшей школы госуправления Президентской академии, бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов считает, что ситуация принципиально не изменилась.
11: Изначально было больше открыто мест, чем требовалось, и та оптимизация образования, которая прошла в системе здравоохранения, высвободила определенные места. В основном это центральные вузы в столицах. Студенты, окончившие высшее учебное заведение, идут доучиваться ближе к тому месту, где находится их альма-матер. Все-таки система распределения существовала и в советское время, и ситуация однозначно не стала более критической, она примерно одинакова в процентном несоответствии с количеством мест в ординатуре и числу поступивших на этих места. Такие же примерно цифры была в прошлом, позапрошлом году. Я думаю, что в течение нескольких лет эта система сама себя скорректирует, отрегулирует.
8: Дополнительный набор в некоторых медвузах продлится до конца августа. Всего в этом году за счет федерального бюджета предусмотрено около 19 тысяч мест в ординатуре. Больше 80% из них изначально отвели под целевой прием. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
7: Есть у реформы еще одна часть наставничества. С этого года после получения образования молодые врачи должны до 3 лет работать под руководством наставника. Формально от этого можно отказаться, но тогда через 5 лет придется заново сдавать аккредитационный экзамен для допуска к работе.
0: Фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. В царствование Николая I Россия стала первой в мире страной, где новые деньги. В 1828 году из платины, добываемой на Урале, начали чеканить 3-рублевые монеты весом чуть больше 10 граммов. В последующие 2 года были выпущены в обращение платиновые монеты достоинством 6 и 12 рублей, весом, соответственно, вдвое и вчетверо тяжелее 3-рублевки. Объявленная стоимость платиновых рублей была намного выше тогдашней стоимости самого металла. И тем не менее, опасаясь подделок и контрабандного завоза платины, в 1845 году чеканку драгоценных монет прекратили. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Архангельск, 340 тысяч жителей. С середины 16 века жители деревень и монастырей на берегах Белого моря торговали с англичанами и голландцами. В 1584 году вокруг Михаила Архангельского монастыря был построен город-крепость для торговли и защиты северных рубежей. Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
12: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Посольство России обвинило Великобританию в поддержке ударов Украины по России. В диппредставительстве заявили, что сообщения о применении Киевом британских беспилотников подтверждают курс Лондона на эскалацию. 16 августа газета Sunday Times со ссылкой на источники вооруженных силах Украины сообщила, что британские дроны впервые использовались Киевом для атак вглубь российской территории, в частности по нефтеперерабатывающим предприятиям. CNN сообщает о практическом исчерпании Украиной запасов ракет-перехватчиков для американских комплексов «Патриот». Одна из пусковых установок не производила запусков уже около 6 недель, передает телеканал, получивший доступ к одной из установок на украинской территории. CNN связывает дефицит таких ракет с их масштабным применением в ходе войны США и Израиля с Ираном. Бывший глава Удмуртии Александр Бричалов отказался участвовать в выборах в Госдуму в составе федерального списка «Единой России». Его кандидатура исключена из списков, сообщили в Центре избиркоме. Заявление было принято единогласно и отзыву не подлежит. Бричалов возглавлял Удмуртию с 2017 года. Он досрочно ушел в отставку в конце июля. Посол Китая в Москве Джан Ханьхуэй выступил за постоянный безвизовый режим с Россией. Сейчас между странами действуют соглашения о безвизе, рассчитанные до конца будущего года. По мнению дипломата, после завершения этого периода действия механизма следует продолжить. Еще 4 страны Евросоюза откажутся от российских небиометрических паспортов. С 1 октября признавать 5-летние загранпаспорта перестанут Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция. Таким образом, число европейских стран, не признающих российские загранпаспорта без биометрических данных, достигнет 15. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В понедельник индекс Мосбиржи опустился ниже 2100 пунктов, потеряв более 2%. Триггером стали заявления главы дипломатии ЕС Кая Калласа о подготовке нового масштабного пакета санкций. Ранее в пятницу рынок акций упал после того, как глава МИДа Сергей Лавров исключил заморозку конфликта по линии соприкосновения. Комментарий Георгия Бофта. США хотят запретить своим союзникам использовать китайский искусственный интеллект, сообщает Рейтер. Госдеп подготовил письмо для 35 стран, многие из которых входят в коалицию Pax Silica. А ранее Пекин создал Всемирную организацию сотрудничества в области ИИ. У какой коалиции больше потенциал и где находится Россия? Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Мишустину с просьбой поддержать селлеров, пострадавших от атак на маркетплейсы. Среди предложений компенсацию убытков из федерального бюджета, отсрочка по налогам и взносам и льготное кредитование. Что из этого наиболее реалистично? Подробности на Business FM. Российский рынок акций в состоянии нервного срыва. В понедельник индекс Мосбиржи опустился ниже психологической отметки в 2100 пунктов, потеряв более 2%. Триггером для падения стали заявления главы дипломатии ЕС Кая Калласа о подготовке масштабного нового пакета санкций. Ранее, 14 августа, рынок акций резко упал. Тогда главным катализатором распродаж стали жесткие геополитические заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова в интервью программе «Вести», где он исключил заморозку конфликта по линии соприкосновения. Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
13: 14 августа рынок потерял более 4%, что стало сильнейшим дневным падением сентября 2022 года. 17-го еще добавил к движению ко дну. При том, что не произошло ничего, кроме слов. Правда, Лавров, повторив давно известную позицию Москвы, несколько повысил пафос, заявив, что заморозка конфликта в Украине по линии фронта стала бы предательством подвигов отцов и дедов, сражавшихся с нацизмом во Второй мировой. Глава евродипломатии тоже не произвела на свет сенсации, заявив о подготовке очередного уже после 22-го пакета санкций. ЕС никогда и не говорил, что остановит этот процесс, пока идет война. Разве что Каллас заявил, что новый пакет станет самым масштабным с 22-го года, а охват рестрикций увеличится сразу на треть. Все это происходит на фоне непрекращающихся атак на топливную инфраструктуру и склады маркетплейсов, заметного ослабления рубля в последние дни и остановки экспорта нефти из Новороссийска. Но триггером, который превратил вялое снижение в обвал, повторим, стали именно слова. По итогу трех последних сессий два интервью умножили на ноль до 2,5 триллиона рублей рыночной капитализации. Причин такой пугливой волатильности несколько. Во-первых, рынок сильно усох. Совокупный объем торгов акциями, расписками и паями за первое полугодие этого года составил чуть более 15 триллионов рублей, что почти на треть меньше, чем годом ранее. Среднедневной оборот акций до 135 миллиардов рублей, тогда как денежный рынок прокручивает 7,5 триллионов рублей в день и занимает 80% всего оборота площадки. Проще говоря, рынок очень тонкий. Во-вторых, на нем, в отличие от довоенных времен, доминируют инвесторы-физлица. Их доля в обороте 2/3. Формально на бирже 42 миллиона частных инвесторов с 80 миллионами счетов. Но сделки в июле заключали лишь 3 миллиона человек. Нерезидентов в акциях нет с 22 года. Таким образом, главный ценообразующий игрок – это розничный инвестор, читающий новостную ленту непосредственно в мобильном приложении брокера. Он реагирует прежде всего на заголовок и реагирует нервно. Почти весь объем торгов сосредоточен в десятке ценных бумаг, может чуть больше. Получается идеальная среда для стадного шарахания в любую сторону. В-третьих, если инвесторы еще используют плечи в торговле, то при пробое технических уровней у клиентов смаржи финальными позициями срабатывают маржин-колы, и такое принудительное закрытие еще больше усиливает общее движение. Ну и наконец, инвесторы действуют фактически в информационном вакууме, реагируя только на новостные заголовки. Опасаясь санкций, компании-эмитенты резко сократили объем раскрываемой информации, отказываются публиковать прогнозы, скрывают значительную часть отчетности, чтобы не давать санкционерам дополнительных подсказок. Ну а когда фундаментальных вводных мало, геополитика остается единственной переменной, притом непредсказуемой. К концу июля, помимо падения общей капитализации почти на треть, средняя просадка по всем торгуемым бумагам составила более 25%. Из 263 акций в плюсе оказались лишь 27 эмитентов. Причем рост был сосредоточен в малоликвидных нефтегазовых дочках крупных компаний. Отношение капитализации рынка ценных бумаг к ВВП около 26% на начало года и минимум за четверть века сейчас. И это откат к значениям нулевых. Между тем, в майском указе президента 2024 года зафиксирована цель достичь капитализации до уровня не менее 66% ВВП к 2030 году. Так что нынешний показатель нужно нарастить более чем втрое. При том, что сейчас весь российский рынок акций стоит дешевле, чем сумма банковских вкладов населения. Кое-какие аргументы в пользу роста все же имеются. ЦБ прогнозирует среднюю ставку в 10,5-12,5% в следующем году. При таких уровнях депозит перестает конкурировать с дивидендной доходностью Сбера, МТС, Транснефти, X5 и ряда других компаний. Слабеющий рубль улучшает рублевую выручку экспортеров и привлекательность их акций. В высокой степени готовности к IPO, по словам участников рынка, находится до 20 компаний. Они могут попробовать привлечь средства, в том числе физиков. Однако в краткосрочной перспективе негатива все же больше. Это и новый пакет евросанкций, и законопроект Грэма Блюменталя в США, который вступит в силу не позже октября. Стратегический разворот рынка в пользу роста возможен лишь при трех условиях. Если ставка ЦБ упадет ниже 10%, если геополитический фон, по крайней мере, перестанет ухудшаться, если на рынок придет институциональный капитал. Пока нет предпосылок к выполнению хотя бы одного из них.
14: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». США хотят запретить своим союзникам использовать китайский искусственный интеллект. Как сообщает Рейтер, Госдеп подготовил письмо для 35 стран Европы и Азии, многие из которых входят в коалицию Pax Silica. Ее координирует американский Госдеп. Ее конкурент – Всемирная организация сотрудничества в области ИИ со штаб-квартирой в Китае. Штаты контролируют цепочки поставок, тогда как Пекин настроен на развитие стран глобального юга, о чем говорил председатель КНР Си Цзиньпин. Трансформируется ли технологическая гонка между США и Китаем в полноценное противостояние? Валерий Обадоев про то, что.
15: В коалицию, которую организовали Штаты, вполне ожидается наблюдаемы входят их страны-союзники. Помимо Европы, это Индия, Израиль, Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Австралия и другие. Она была создана в декабре прошлого года и формально обеспечивает безопасность цепочек поставок для ИИ-индустрии. Но на деле же Штаты таким образом установили контроль над поставками, чтобы затормозить развитие Китая в этой области. На сайте Госдепартамента так и написано, что коалиция должна обеспечить защиту технологий и инфраструктуры от, цитирую, контроля со стороны стран, вызывающих озабоченность. Прямо не говорится, но это очевидно Китай. А в июле этого года по инициативе Пекина было подписано соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта. В нее вошли в том числе Россия, Бразилия, Белоруссия, Иран и другие страны глобального юга. Конкуренция между китайским и американским ИИ будет нарастать, но у них принципиально разные модели развития, отмечает основатель студии искусственного интеллекта Fokina.ai Дарья Фокина.
16: США сохраняют лидерство в фундаментальных моделях, инфраструктуре и экосистемах. OpenAI, Google, Anthropic. Китай делает ставку на масштаб, скорость внедрения и агрессивную ценовую политику. Китайские модели действительно выигрывают по цене. Для ориентира использование китайских LLM уровня DeepSeek или Qwen в среднем в 5-10 раз дешевле, чем модели американских лидеров сопоставимого класса при массовых запросах. Это достигается за счет более дешевой инфраструктуры, господдержки и ориентации на внутренний рынок с огромным объемом. При этом по качеству ризонинга и универсальности флагманские американские модели пока остаются впереди, особенно в сложных бизнес- и инженерных задачах.
15: Недавно агентство Reuters сообщило, что Вашингтон планирует заявить своим союзникам по ИИ-коалиции, чтобы те отказались от использования китайских разработок. То есть, по мнению США, страны уже должны выбрать сторону в нарастающем технологическом противостоянии. Стоит при этом отметить, что китайские модели в последние месяцы совершили резкий скачок вперед. Как говорят эксперты, отставание Пекина сократилось, условно, с месяцев до недели. Тогда какое место в этом противостоянии занимает Россия? Бизнес и обычные россияне пользуются как китайскими моделями, так и американскими. Хотя из-за санкций доступ к западным разработкам закрыт, но всегда находятся методы обхода. К тому же Россия работает и над своими моделями, которые, с сожалением признают эксперты, пока не самые топовые, но они продолжают развиваться. Своим мнением поделился директор Глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского Игорь Кузнецов.
17: В текущей ситуации, когда нету ясности относительно того, какие модели могут закрыть доступ, какие могут ограничить различные политические решения, связанные именно с экспортными ограничениями, самое важное для организации сейчас – это быть гибкими и иметь возможность переключиться на другую модель в случае, если та, которой вы пользуетесь сейчас, вдруг стала недоступна или, например, появилась новая информация о том, как данные внутри этой модели обрабатываются. Поэтому будущее, пожалуй, именно за возможностью работы с большим количеством моделей и не привязкой к какому-то конкретному производителю, к какой-то конкретной экосистеме.
15: Примечательно, что единственная страна, которая является частью обеих коалиций, это Казахстан. Причина проста. В этой стране есть крупные месторождения редкоземельных металлов, поэтому в ней заинтересованы как Пекин, так и Вашингтон. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
18: Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать селлеров, пострадавших в результате атак на маркетплейсы. Среди главных предложений – списывать утраченные товары как убытки и не восстанавливать по ним НДС, компенсировать убытки бизнеса через прямые выплаты из федерального бюджета, дать отсрочку или рассрочку по налогам и страховым взносам до года и запустить льготное кредитование. И создать механизм перестрахования рисков для логистических объектов, комментирует гендиректор компании FinHelp, эксперт опоры России по финансам Павел Вишаев.
19: Если отвечать на вопрос, почему мер поддержки до сих пор нет, конечно, не хочется верить в то, что никто не хочет. Скорее, проблема в том, что раздавать можно только то, что уже посчитано и подтверждено. Непонятно, что именно возмещать. Ущерб оценивают в 600-800 миллиардов. По себестоимости сгоревшего же товара 200-300. Это принципиально разные деньги. И если упущенную выгоду не компенсируют нигде и никогда, и обещать ее – это обманывать людей. А вот себестоимость – это деньги, которые селлер уже заплатил поставщику. Они существовали, и они сгорели. Вторая развилка – подтвердить потери нечем, и они до сих пор не посчитаны. Нет единого реестра, где государство увидело бы, что лежало на складе и сколько стоило. А раздавать бюджетные деньги по самодекларации – это нарушать финансовый здравый смысл. Что же сейчас действительно нужно селлерам? И это можно разложить на три шага. Первый – дать людям дожить. Налоги за прошлые периоды начислены справедливо, но с состоявшихся продуктов продаж. Но платить их собирались деньгами от следующих партий. А следующая партия сгорела. Источник уплаты уничтожен. Обязательства остались. И рядом висит кредит, взятый ровно под этот товар. Поэтому отсрочка по налогам и заморозка процентов – это не льгота. Это признание простого факта – денег в моменте физически нет. Второй – дать возможность перезапуститься. Здесь нужно понимать, что именно сгорело. Сгорела не прибыль, сгорел оборотный капитал. Живые, часто заемные деньги, уже уплаченные поставщику. У кого-то 95% запасов. Без новой закупки бизнес не встает, а покупать не на что. Это закрывается либо частичной компенсацией по себестоимости, либо льготным кредитом строго на восстановление товарного запаса. И третий, на период восстановления сделать правила работы на площадке простыми и предсказуемыми. Сейчас продавец не может посчитать собственную экономику. Расходы на логистику непрозрачные, тарифы меняются. Соинвест не позволяет управлять ценами. Одна цифра вместо 10 переменных, когда человек восстанавливает бизнес после пожара, он должен считать закупку, а не разгадывать тарифы. Что же из этого реализуемо? Быстрее всего, конечно, то, что не стоит бюджету ни рубля. Отсрочки, каникулы, моратории на взыскание – это вопрос решений, а не денег здесь и сейчас.
14: Павел Вишаев, гендиректор компании FinHelp. Недавно Банк России рекомендовал кредиторам поддержать пострадавших предпринимателей, но эксперт отмечает, что вряд ли банки массово начнут реструктурировать долги селлеров.
0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
20: Беломорск. 10 тысяч жителей. Первые упоминания о карельском поселении на реке Сорока относятся к началу 15 века. Через 4 столетия на этой территории промышленник Митрофан Беляев построил большой паровой лесозавод. В 1938-м окрестные поселки объединили в город Беломорск.
0: Как появлялись города на Бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
21: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Ценные бумаги.
21: Акционерное общество БТС «Мост Холдинг» выставило оферту миноритариям ПАО «Южуралзолото» по цене 74 рубля 25 копеек на акцию, сообщил холдинг. Принимать заявки будут в течение 70 дней. Акции золотодобытчика на этой новости выросли почти на 4%. ООО «Брусника строительство и девелопмент» увеличило объем выпуска трехлетних облигаций на 1 миллиард рублей. До 3 миллиардов, пишет «Интерфакс». По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны по ставке 21,75% годовых. Доходность к погашению соответствует 24,05% годовых. Сбор заявок прошел 17 августа. Техническое размещение запланировано на 19 августа.
0: Отчеты и планы.
21: Разработчик и инструмента для диктовки WhisperFlow привлек 280 миллионов долларов при оценке в 2 миллиарда. Whisper планирует направить средства на развитие новых направлений помимо голосовой диктовки. Компания уже запустила инструмент для создания заметок во время встреч. Корпорация NVIDIA инвестирует около 105 миллиардов долларов в дата-центр OpenAI в штате Огайо. Изначально сумма составляла 250 миллиардов, но ее сократили по просьбе акционеров NVIDIA. Мощность центра достигнет 10 гигаватт. В первую очередь заработает в 2028 году. Полностью объект ведут в строй в 2032 году. Проект создаст 35 тысяч рабочих мест на стройке и 2500 постоянных. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. А заинтересованы ли российские разработчики видеоигр в выходе на Мосбиржу? А ранее там заявили, что они собираются создать совет по видеоигровой индустрии. Он поможет финансовой площадке сформировать критерии отбора для потенциальных эмитентов среди разработчиков компьютерных игр. Зарубежный опыт показывает, что размещение акций для них – это хороший способ привлечь финансирование. Валерий Бадуев продолжит.
2: Инициативу по привлечению разработчиков к размещению акций Мосбиржа обсуждает совместно с Организацией развития видеоигровой индустрии, передают «Ведомости». Важно отметить, что на данный момент лишь ведется отбор потенциальных кандидатов. То есть не все представленные ниже компании заинтересованы в выходе на биржу. Они лишь соответствуют базовым критериям размещения на Мосбирже. То есть их выручка больше 1 миллиарда рублей, срок работы бизнеса более 3 лет и так далее. В списке подходящих под эти критерии компания CarX Technologies. Она уже больше 10 лет создает гоночные игры и автосимуляторы, как для компьютеров, так и для мобильных платформ. Однако компания на биржу выходить не планирует по ряду причин. Об этом Business FM рассказал генеральный директор CarX Technologies Дмитрий Фокин.
22: В нашем случае люди нужны гораздо сильнее, чем деньги. Людей же нет. Ищем людей, а не деньги. Плюс я там не являюсь экспертом в управлении акционерным капиталом. Но когда выходишь на IPO, теряешь часть своего владения компании. Поэтому такой бытовой выбор для чистого такого, знаете, игровика. Потому что хозяин игровой компании, ну или несколько, они всегда ценят возможность делать такие игры, которые нравятся, без влияния совета директоров или других акционеров. Как генеральный директор могу сказать, что таких планов у нас нету. Другие проблемы более приоритетных местах стоят.
2: За рубежом, например, выход игровой компании на IPO – дело практически заурядное, в том числе и среди именитых компаний. Например, польская CD Projekt, выпустившая серию «Ведьмак» и тайтл «Киберпанк 2077», торгуется на Варшавской фондовой бирже. Всего в этой стране таких более 100. Японская Capcom – это серии «Resident Evil», «Devil May Cry» и другие – размещена на Токийской бирже. Еще по нескольку десятков торгуются в Штатах, Швеции и других странах. Среди потенциальных кандидатов в российском геймдеве также называются «Леста Игры». Она разрабатывает и издает «Мир танков» и «Мир кораблей». Astrum Entertainment, которая занимается шутером Warface, также она выступила издателем для мирового блокбастера Atomic Heart, компания Кефир, которая выпускает проекты для мобильных платформ и другие. В том числе и Hobby World. Это дистрибьютор и издатель настольных игр. Среди собственных ее проектов Соображарий и прочее. Кроме того, она локализовала для российского рынка, например, серию Манчкин. Но также у нее есть и видеоигровое подразделение, поэтому она и попала в список потенциальных кандидатов. В выходе на биржу компания заинтересована, сообщил гендиректор издательского холдинга Hobby World Михаил Акулов.
23: Мы давно обсуждаем выход на IPO и рассматриваем это как один из вариантов движения финансирования компании путем публичного размещения акций. Это, на наш взгляд, как-то естественный путь развития компаний и становления их публичностями. И мы поддерживаем начинание Московской биржи, которая обратила внимание в том числе и на игровую индустрию. Проблем с кадрами мы решаем. Она, безусловно, в России есть. Да, мы развиваемся по всем направлением, как по сути, можно сказать, мы один из лидеров, наверное, игровой индустрии, как в игрушках, так и в видеоиграх, и нам интересны оба эти направления.
2: Мы также связывались и с другими разработчиками и издателями из представленного списка. На биржу выходить планируют также не все, но комментировать новость в эфире они отказались. Валерий Убадов, Михаил Лапушкин, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
1: Российские структуры Nestlé могут оказаться под временным управлением. Обращение с призывом ввести такой режим направила компания КС «Логистика», пишет «Коммерсант». Речь идет о 5 юридических лицах: «Nestlé Россия», «Nestlé Кубань», «Сериал Партнерс Рус», ЦПБ «Nestlé» и «Атриум Innovations Рус». КС «Логистика» мотивирует необходимость ввести временное управление тем, что «Nestlé» не собирается расширять мощности своего производства в России и прекратила экспорт товаров. Обращение направлено в аппарат вице-премьера Дмитрия Патрушева. Ответ, как ожидается, будет дан до конца года. «Nestlé» ограничила работу в России с 2022 года, но полностью рынок не покинула. Ассортимент продукции был сокращен, убрана реклама, оставлена на производство продуктов первой необходимости, говорит независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
24: Они оставили хрутко у нас, вот эти вот снеки, кофе, из кафе киткат убрали, потом у них Магги остался, бульоны, приправы. Ну, вот шоколад-конфеты России, щедрая душа. Батончики нас оставили. Тут в основном такие, которые знает потребитель. По большому счету свернули рекламную кампанию всю и так обязательства выполняют, но ничего нового на рынке не предлагают.
3: И это был для них момент идеологический, как для многих производителей. Деятельность не свернули, но вот, значит, продукты первой необходимости.
24: Вот, полуидеологически, то есть как бы немножко остались на рынке, но такие знаковые какие-то бренды свернули.
3: 4 года в этом режиме функционировали, вопросов не было никаких, и вот мы видим сообщение от никому неизвестной компании, которая делает запрос, значит, прощупывает почву, что ли, таким образом.
24: Да, они же сами не продавались, и получается, что какой-то неясный игрок, новый, активно заинтересовался, видимо, долей рынка, видя возможность эту долю рынка каким-то образом перекупить. Мы не знаем, что это за игрок пока, мы не знаем, как отреагирует правительство. Так-то это вообще выглядит пока непонятно, да, это нельзя назвать рейдерством, но и, по большому счету, с идеологической точки зрения, скажем так, несколько компаний за 4 года надо было бы определиться там. В каком они окопе, с красными или с белыми.
3: Это от государства может быть таким сигналом о том, что вот правила игры, так сказать, корректируются, да? Но... такой жесткий импульс.
24: Конечно, мы можем предположить, потому что у компании есть собственники. Эти собственники, мы не понимаем, как они вообще работают с Евросоюзом, куда они направляют заработанные деньги. Ну, наверное, нас тоже должно это интересовать.
1: Александр Анфиногенов, независимый эксперт FMCG рынка. Оценки активов Nestlé в России разнятся. С текущим портфелем брендов сумма может составить около 125 миллиардов рублей. Средняя рыночная стоимость экспертами оценивается в 160-170 миллиардов. Компания КС «Логистика», подавшая обращение о временном управлении, на рынке малоизвестна. По данным Spark, бенефициар компании бизнесмен Герасим Богомолов владеет ООО «Абатемпро». Компания занимается поставками в Россию немецких электроинструментов Метаба. Обращение в целом очень странное, говорит гендиректор Инфолайн аналитики Михаил Бурмистров.
4: Обращение странное и неожиданное, как бы оно ни было, оно в любом случае будет рассматриваться. То есть очевидно, что это какие-то вещи, которые не выглядят непонятными, не очевидными. То есть что это за компания, какое ей дело до бизнеса несли и так далее. Более того, в письме ряд тезисов, они такие как бы очень спорные. И по поводу инвестиций в развитие активов они осуществляются. И по поводу там ситуации с экспортом там тоже не все понятно, потому что в нашем мониторинге показывают, что продукция как минимум в Казахстане присутствует. То есть на самом деле как бы вопросов здесь очень много. Поэтому мне кажется, что последние события на рынке, связанные с рядом крупных активов, они могли вызвать какой-то такой несколько нездоровый ажиотаж. Соответственно, мы видим вот такое обращение. Возможно, оно не единичное будет, потому что, в принципе, международные компании в России работают. И вопрос, еще раз повторюсь, он в большей степени касается того, что, первое, что это выглядит очень странно и нелогично. Второй вопрос, это, конечно, выглядит очень деструктивно, потому что крупные компании, которые много лет инвестировали в Россию, построили здесь предприятия и так далее, и сейчас мы вдруг видим такие какие-то странные обращения.
3: Скажите, пожалуйста, факт того, что в 2022 году компания приостановила инвест-программу, отказалась от рекламы, приостановила продажи части брендов и вот стала выпускать только продукты первой необходимости, это является самим по себе поводом для того, чтобы и разговоры такие велись, и правительство могло оценить?
4: Я не очень понимаю эту логику. В принципе, Nestlé всегда выпускала товары первой необходимости. Компания выпускает пищевую продукцию, компания выпускает корма для домашних животных. На том, на другом рынке компания ведет себя там абсолютно понятным, логичным образом, и поэтому я не знаю, почему здесь еще возник вопрос каким-то пресс-релизом 2022 года. То есть сейчас много удивительного происходит, конечно, в России, но мне не очень понятно, почему так происходит. В данном случае я не вижу каких-то особенностей бизнеса, которые могли бы вызывать такого рода вопрос.
1: Михаил Бурмистров, гендиректор Инфолайн аналитики. В российском офисе Nestlé на запрос Бизнес.ФМ заявили, что офисы и фабрики Nestlé продолжают работу в России. Компания не получала каких-либо запросов от государственных органов относительно обращения. Мы продолжаем выполнять наши обязательства перед сотрудниками, потребителями, клиентами, поставщиками и местными сообществами, добавили в Nestlé.
0: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
5: В мире спортивных сооружений снова обновление. Новейший стадион построен в пригороде Баффало на западе штата Нью-Йорк, практически на границе с Канадой. Места живописные, до водопада Ниагара рукой подать. Местной команде Национальной футбольной лиги Buffalo Bills нужен был современный стадион. Их предыдущий был построен в 1973-м и уже не отвечал современным требованиям. Команда популярна и за пределами западного Нью-Йорка. У них большая фанатская база, но самый известный факт про клуб курьезный и печальный. 4 года подряд, с 90 по 93, они выходили в финал и 4 раза подряд терпели поражение в Суперболе. Местные болельщики не унывают, и стадион был постоянно заполнен. Интересно, что новый Highmark Stadium самый маленький в НФЛ и вмещает всего 60 тысяч зрителей. На 11 тысяч меньше, чем старый стадион, который находился через дорогу. Зимы в Баффало суровые и снежные, но, несмотря на это, арену построили открытой. И даже козырьки прикрывают не все трибуны. Матчи тут в 20-градусный мороз считаются суровым испытанием для соперников Биллс, а игры под снегопадом зрелищные и собирают высокие телевизионные рейтинги. Так что выбор очевиден. Строительство Highmark обошлось в 1 миллиард 700 миллионов долларов. 850 миллионов – это деньги налогоплательщиков. 600 было потрачено из бюджета штата Нью-Йорк, а 250 – из местного. Столько государственных средств на строительство стадиона в США еще не тратили. 8 августа на арене прошел первый тренировочный матч, и сразу возник тот же вопрос, что и с «Зенит-ареной».

0: Балтийских стран с Россией и Белоруссией. Солдаты НАТО там размещаться не будут. Стратегия также предусматривает создание воздушного моста, по которому с помощью самолетов в Россию будут перебрасываться дроны и робототехника. Бениамин Нетаньяху договорился с Советом мира по созданию двух рабочих групп для сектора Газа по разоружению и демилитаризации, а также по вопросам общественного здравоохранения. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля по итогам переговоров в Иерусалиме с зятем президента США Джаредом Кушнером. По данным СМИ, Нетаньяху в ходе встречи потребовал, чтобы восстановление сектора Газа не начиналось до полного разоружения палестинского движения «Хамас». Посол Японии Акира Мута ожидается во вторник на Смоленской площади. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ранее глава ведомства Сергей Лавров заявил, что японские власти перешли черту приличий в своих заявлениях о визите президента Владимира Путина на Курильский остров Итуруп. МИД вызвал посла Японии, однако тот сообщил, что не может приехать ни 14, ни 17 августа под предлогом недомогания. Лавров сказал, что поведение посла вызывает удивление. В Молдове отменили показ российского фильма «Последний богатырь Колобок». Премьера была намечена на 13 августа. Картину анонсировали на сайте сети кинотеатров «Синеплекс». Для проката подготовили афишу на румынском языке, однако впоследствии информация о фильме исчезла с сайта кинотеатра. Ранее с требованием не допустить показ картины выступила Мария Мадан из молдавского неправительственного аналитического центра «Watchdog». Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Канье Уэст может все же доехать до России. Агентство Say Agency обещает, что он выступит в Санкт-Петербурге на Газпром-арене 10-11 октября. Вип-ложи за 160 тысяч рублей почти все раскупили. Перекупщики уже предлагают билеты по двойной цене. А ряд депутатов призывает запретить рэперу выступать в России за любовь к нацистской символике. Грузоперевозчики на юге России оказались на грани разорения из-за простоя зерновых терминалов Новороссийске и Тамани. Лизинговые компании готовы предоставить им отсрочку платежей за грузовики, но бизнес говорит, что условия неподъемны. И вторая волна нехватки топлива пришла во многие регионы. Водители снова стоят в очередях на заправках и изучают мобильные приложения в поиске нужной марки бензина. Какие из них показывают актуальную информацию о наличии топлива? Подробности на «Бизнес-ФМ». Канье Уэст едет в Россию. Вопрос, доедет ли. А выступление американского рэпера в Санкт-Петербурге уже заявлено на официальном сайте его мирового тура. Концерты пройдут на Газпром-арене 10-11 октября. Организатор с российской стороны агентства Say Agency. Билеты сразу после появления продажи уже попали к перекупщикам. Параллельно ряд депутатов и общественников уже выступили с призывами запретить артисту выступать в нашей стране. Иван Медведев подробнее.
3: Канье Уэст хочет приехать в Россию, но еще больше он хочет денег. Очень много денег, рассказал Business FM президент концертного агентства TCI Эдуард Ратников, который ранее сам участвовал в переговорах с командой Канье Уэста, но как раз по деньгам договориться не смог. Сторона Канье, по его словам, просила около 8 миллионов долларов за один концерт, но за эту сумму организаторы хотели провести два. На этом переговоры зашли в тупик. Агентству Say Agency, видимо, удалось согласовать более выгодные для себя условия. Билеты выставили по цене от 9 до 160 тысяч рублей за VIP-категорию. Танцпол продают по 25 тысяч. С учетом вместимости «Газпром-арены», за каждый концерт организаторы только на входе могут собрать около 9 миллионов долларов. При этом перекупщики уже предлагают билеты с наценкой вдвое. Собеседники «Бизнес-ФМ» считают, что с экономической точки зрения все вопросы по концерту решаемы. Остаются вопросы политические. Так, некоторые российские депутаты и активисты уже припомнили Уэсту его высказывания о симпатиях к Гитлеру, антисемитские посты и выпущенную им футболку со свастикой и призвали отменить его выступление в России. Ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров уверен, что это просто личный пиар. А Уэста, при всей его одиозности, в России будут встречать хлебосольно.
4: Мы можем вспомнить, как носились гостями Питерского экономического форума и некоторых других форумов с папой Илоном Маска, с Такером Карлсоном, визит которого был описан в государственных агентствах вплоть до минуты, включая то, что съел Такер Карлсон, куда он сходил Такер Карлсон, как Такер Карлсон восхитился московским метро. Поэтому и визит Канье Уэста, я думаю, несмотря на некоторые заявления российских депутатов, будет обставлен как каким-то таким вот

0: фоновым валом из новостей.
1: Вопрос, отпустят ли его в Россию? Не физически, конечно, а с точки зрения потенциального ущерба для репутации самого рэпера, перспектив его отмены и так далее. Политолог-американист Малик Дудаков считает, что и с той стороны особых проблем возникнуть не должно.
2: Мы видим, что уже сейчас довольно большое количество американских исполнителей, особенно исполнителей рэпа и хип-хопа, посещает нашу страну с концертами. Причем, в основном, кстати говоря, да, это афроамериканцы. Я думаю, что это связано с тем, что, скажем так, их сложнее подвергнуть культуре отмены внутри Соединенных Штатов, потому что они такое особое привилегированное меньшинство в этом плане, и поэтому им проще, скажем так, расширять пространство возможного, да, и в данном случае прорывать эту попытку культурной блокады в отношении России, и поэтому приезжать в нашу страну с концертом. И поэтому Канье Уэст, я думаю, что вполне может себе это все позволить, тем более, что у него и так такой довольно провокационный, провокативный образ.
1: Но в России многие все еще сомневаются в том, что Канье приедет. Так, в оферте на сайте по продаже билетов журналист нашли пункт о том, что организаторы оставляют за собой право заменить список артистов и не возвращать деньги. В Say Agency позднее пояснили, что этот пункт попал в документ случайно, так как эта формулировка стандартно используется при продаже билетов в театр, а тут замена невозможна. И этот пункт из оферты действительно исчез. Также организаторы официально заявили, что американский рэпер будет выступать в России без разогревающих артистов. А до этого фантазия комментаторов и даже некоторых СМИ разыгралась бурно. Потенциально на разогреве у Кани кто-то представлял себе Сергея Лазарева с Димой Биланом, а кто-то Шамана и Надежду Кадышеву. Но главный вопрос заключается в том, многие ли мировые звезды после удачного выступления Кани Уэста в России, если таковое состоится, поймут, что да, так можно было. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
3: Канье Уэст питает огромную симпатию к президенту России Владимиру Путину и мечтает увидеться с ним во время визита в Россию, сообщила РИА Новости владелец и гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Супчева. Бизнес грузоперевозок на юге России оказался на грани выживания из-за простоя зерновых терминалов. Терминалы в Новороссийске и Тамане приостановили работу из-за атак беспилотников. Лизинговые компании готовы пойти навстречу перевозчикам и предоставить отсрочку платежей. Но условия таких лизинговых каникул для бизнеса оказываются неподъемными. Евгений Перельчук подробнее.
4: Бизнес говорит.
5: В нашу редакцию обратилась компания «Трансфаворит», перевозчик сельскохозяйственной продукции. Ведут деятельность на юге России, в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае. В компании работает более 100 человек, и часть уже отправилась в вынужденные отпуска, после того, как все три крупных зерновых терминала в Новороссийске и Тамане временно приостановили работу. Вместе с ними по цепочке теперь простаивают грузовики. А вот лизинговые компании брать паузу в получении платежей не хотят, говорит юрист-консульт «Трансфаворит» Ирина Казьмина.
6: Причина говорит о том, что это повреждение инфраструктуры, атаки беспилотников. Наши автомобили и наши водители простаивают. Выручка у нас в связи с этим сократилась на 90%. У нашей компании автомобили находятся в лизинге, а их более 200. Мы обратились к лизинговым компаниям, таких как «Альфа-мобиль», «Европлан», «Газпром-лизинг» с просьбой предоставить для нас лизинговые каникулы. Но лизинговые компании предлагают, по нашему мнению, кабальные условия. Например, «Флит» готов нам дать каникулы на 3 месяца, но при этом безоговорочным условием является оплата в комиссии в размере 50 тысяч рублей за каждый договор лизинга, то есть за одну единицу транспорта. И при этом сразу происходит удорожание транспортного средства до 500 000 рублей. Не лучшие условия нам предлагают «Европлан» и «Альфа-мобиль». Они берут комиссию, правда, в меньшем размере, 15 тысяч рублей за каждый договор с удорожанием. Более того, лизинговые компании грозятся отобрать у нас технику, хотя за большую часть мы уже выплатили.
5: Таким образом, даже с учетом лизинговых каникул, суммы комиссии могут достигать 50% от обычного ежемесячного платежа за каждый простаивающий грузовик. Зерновой терминал в порту Тамань приостановил работу после ударов беспилотников еще 30 июля. Здешний зерновой терминальный комплекс, один из крупнейших на Черном море, принимает до 5 миллионов тонн зерна в год. Последний из трех зерновых терминалов в порту соседнего Новороссийска, КСК, на 10,5 миллионов тонн зерна в год встал на паузу совсем недавно, 13 августа. И о сроках его восстановления также никаких сведений нет. КСК может обслуживать суда грузовместимостью до 100 тысяч тонн с осадкой до 14,5 метров. такая глубоководная инфраструктура – серьезное преимущество. Можно формировать крупные экспортные партии прямо в порту. И потеря этого терминала для перевалки зерна особенно болезненна. Но не смертельно, добавляет директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.
7: Первый спрос на перевозки зерновые, он, да, несколько снизится. При этом нельзя говорить, что он упадет в ноль, потому что у нас есть перевозки внутри России, например, до места хранения, от поля до элеватора и так далее. Этот спрос никуда не денется, новый урожай, он убирается, его надо возить, перевозить, и спрос будет. Второе, что вероятно, через некоторое время мы увидим все-таки и восстановление спроса со стороны черноморских терминалов, потому что, я думаю, частично они могут заработать, пускай с меньшей скоростью, но все равно принимать они будут. Ну и третья ситуация, мне кажется, у перевозчиков, она не столь ужасная, скажем, как в других секторах затронутых этой ситуации, в первую очередь, как сельхозпроизводители, где цены на их продукцию падают в совершенно страшные силы.
5: Так как сроки восстановления зерновых терминалов на Черном море неизвестны, как неясны и перспективы их дальнейшей защиты от следующих атак, встает вопрос о перераспределении мощностей всей логистики в этом регионе. Часть зерна направят на другие терминалы, нагрузят ЖД-пути и автомобильный транспорт, освободят складские емкости. Уборка зерновых в южных регионах завершилась на прошлой неделе. И, как отмечают аналитики, перебои с логистикой долго не продлятся. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Между тем, Россия увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею до 8-летнего максимума с августа 2018 года, выяснила РИА Новости. Благодаря этому Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков пшениц в страну, уступив лишь США и Австралия. Криптобиржа Binance передала Следственному комитету России данные о своем клиенте, которого затем арестовали за перевод денег в СУ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. При этом Binance еще в 2023 году заявила, что ушла из России. Исполнять требования российских правоохранителей она формально была не обязана.
4: Подробности.
8: О том, что бывший топ-менеджер российской IT-компании Юрий Беленький был арестован, сообщалось еще в октябре прошлого года. Тогда Следственный комитет России заявлял, что в 2023 и в 2024 году он переводил деньги в криптовалюте журналисту Аркадию Бабченко, признан в России иноагентом. Общая сумма переводов составила 60 тысяч рублей. Этот журналист собирал средства на поддержку ВСУ. В частности, как уточняет Рейтер, часть денег уходила бригаде Азов, признанной террористическим объединением и запрещена в России. Сейчас стало известно, что данные об этих переводах Беленького предоставила Binance по требованию российского следственного комитета. Примечательно, что Юрий Беленький, помимо гражданства РФ, также имеет вид на жительство в Болгарии. Поэтому, по мнению Рейтера, Binance, предоставив данные о переводах Следственному комитету России, могла нарушить европейские законы о защите персональных данных. И в целом Binance была не обязана выполнять требования российских правоохранителей, так как в 2022 году криптобиржа заявляла, что продает весь свой бизнес в России, а в 2023 сообщила, что полностью уходит с российского рынка и даже не оставляет себе возможность выкупа бизнеса. Сама Binance, однако, считает иначе. Агентству Reuters представитель криптобиржи сообщил, что, цитата, «как и другие глобальные финансовые институты, мы сотрудничаем с правоохранительными органами по всему миру в рамках законных запросов информации».
3: Сам Юрий Беленький в настоящий момент ожидает суда в России. Его адвокат, как пишет Reuters, отказался от комментариев. Пора осознанно начать борьбу со сквернословием. К этому призвал население губернатор Забайкалья Александр Осипов. Он сказал, мы в большой беде, сквернословие становится обыденным. В итоге теме борьбы с матом было даже посвящено оперативное совещание в краевом правительстве. Губернатор Осипов привел пример свою бабушку, участницу Великой Отечественной войны, которая рассказывала, что даже в самых тяжелых боях летчики-истребители не могли позволить себе материться, а уж если проскальзывало словечко, то потом извинялись.
4: Без комментариев.
9: Призываем к началу этой борьбы изобретательно смотреть на это все, стремиться самим тоже чураться этого. Это очень сложно, мы прекрасно понимаем, много нервных минут. Но вот я хочу пример привести. Я вырос в среде фронтовиков Великой Отечественной войны, и вопреки тому, что сейчас распространяется, могу из первых уст передать, как тогда было с матом. Не матерились вообще. Во время какой-то резни или атак какие-то словца могли вылететь, и за это потом им было стыдно.
4: Без комментариев. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Минсельхоз предложил меры поддержки аграриев, которые оказались в сложной ситуации с экспортом зерна. Обсуждается пролонгация сроком до года льготных кредитов в регионах с профицитом зерна. Субсидии и закупочные зерновые инвестиции, рассказали источники РБК. Экспорт российского зерна затруднен из-за ограничения судоходства в акватории Азовского моря. Также сложная ситуация сохраняется в портах Черного моря на фоне атак украинских дронов. Россия увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею до 8-летнего максимума. Так, поставки в июле превысили 14 миллионов долларов. Это максимум с августа 2018-го, выяснили РИА Новости, изучив данные южнокорейской таможни. Благодаря этому Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков пшеницы в страну, уступив лишь США и Австралии. Соединенные Штаты потребуют от 35 стран определиться со своей позицией в гонке искусственного интеллекта, чтобы они не были членами дублирующих друг друга альянсов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Госдепартаменте. Вашингтон предупредит, что в противном случае государства могут быть исключены из американской инициативы Pax Silica, направленной на обеспечение безопасности цепочек поставок для моделей ИИ. Конкурирующей инициативой является китайская Всемирная организация сотрудничества в области искусственного интеллекта, но при этом КНР в письме не упоминается. Пока к обеим инициативам присоединился только Казахстан. Alibaba Group продает свое игровое подразделение, чтобы сфокусироваться на искусственном интеллекте, пишет Bloomberg. По данным агентства, в рамках сделки актив могут оценить в 1,5 миллиарда долларов. Также Alibaba представила бета-версию своей ИИ-модели, способной генерировать музыку, а ее модели с открытым кодом скачали более 3 миллиардов раз. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Вторая волна нехватки топлива за лето. Во многих регионах водители снова стоят в очередях на заправках и продолжают изучать мобильные приложения в поисках нужной марки бензина. Какие из них показывают актуальную информацию о наличии топлива, выясняла Наталья Воробьева.
11: Приложение для поиска бензина – это лотерея. Данные делятся на народные – это отметки водителей – и автоматические по реальным банковским транзакциям. Самый популярный независимый краудсорсинговый сервис – «Где-бенз». Работает прямо в браузере. Водители сами пишут, если топливо и большая ли очередь. Главное – смотреть на свежесть отметки. Идеально – 10-20 минут назад. Яндекс.Заправки, Яндекс.Навигатор показывают статус АЗС, цены и очереди на основе активности пользователей и данных сервиса. Сетей. Топливо от Т-банка строит прогноз наличия марок бензина по реальным покупкам клиентов банка каждые несколько минут. Сервисы Сбера и 2GIS интегрируют информацию о времени последних транзакций по картам и актуальном статусе заправок. Мы попросили наших слушателей рассказать, какие приложения по поиску топлива у них в приоритете. Житель Москвы Кирилл активно пользуется «Где-бенз», считает его единственно корректным сервисом для поиска топлива в Москве и области. Но есть особенность. Например, на трассе Москва-Псков почти нигде нет интернета, соответственно, метки никто не оставляет. А вот в Санкт-Петербурге в критических случаях «Где-бенз» помог. Владимир из подмосковной Лобни комбинирует «Где-бенз» и «Газпромнефть», и это работает. Но ради спокойствия он все равно решил пересесть на гибрид, говорит Владимир.
12: «Где-бенз» я его верифицировал еще по приложению «Газпромнефть», потому что я в основном этой сети пользуюсь, и смотрел, что если есть возможность на заправке, и можно выбрать колонку, можно, соответственно, заехать ехать и заправляться. А на «Где-бенз» еще подтвердить, если там было очереди. Вот и сейчас я в основном пользуюсь приложением «Газпромнефти», потому что там появилось отображение, какой бензин есть. И там отметка стоит в течение часа, какое есть топливо на колонке. Но с учетом всей вот этой ситуации, уже давно назрел вопрос замены автомобиля, и вместо достаточно прожорливого атмосферного двигателя V6, я вот завтра буду покупать гибрид, чтобы можно было заряжаться от розетки, не зависит от этих очередей.
11: Москвич Андрей написал нам, что пользовался «Где-бенз.ру», отметками в Яндекс.Навигаторе и приложением Т-банка. Точность во всех трех случаях примерно 50 на 50. В итоге сейчас смотрит только приложение «Лукойла», поскольку купил машину на дизеле. А этот вид топлива есть практически на всех АЗС. Антон из Челябинска заправляет машину сотым бензином. Предпочитает приложение «Газпромнефти». Говорит, что этот сервис не подвел. Единственное, что длина очереди всегда остается сюрпризом. А вот для жителей Петербурга Данилы поиск сотового бензина превратился в квест. Ни одно приложение не дало достоверной информации о наличии топлива в реальном времени. Все, что они показывают, лишь иллюзия, которая приводит к пустому баку и потерянному времени, говорит Данила.
13: Я попробовал 2GIS, Яндекс находится в Яндекс.Навигаторе, в Яндекс.Заправках, и также пробовал Тинькофф, точнее, это банк теперь уже по-новому. Также в собственных приложениях Лукойл и Газпрома, и во всех приложениях была дезинформация абсолютно конкретно. Вот я искал, когда сотый бензин, объехал очень большое количество заправок и выезжал даже в том числе в пригород. То есть, начиная с Петроградки до Сестрорецка были объезжены около 50 заправок. Я после 40-й уже просто перестал их считать. 2 часа было потрачено времени на поиск сотового бензина, и в итоге я так и не смог найти топливо. Поэтому просто машина осталась на парке стоять без топлива.
11: Ильдар, таксист из Москвы, в прошлый раз выручало приложение Яндекс.Про. В этот раз оно оказалось бесполезным, говорит Ильдар.
14: Ну, я пользуюсь давно именно Яндекс.Про для водителей. Он показывает, когда последний раз заправлялись на данной заправке и какие бензины есть там. Очень часто бывает такое, что последний раз заправлялись, допустим, 5 минут назад. Если на это встать нефть, то заезжай, а там вот заправка вообще, в принципе, закрыта. Рядом еще был Роснефть, там было написано АИ-92 есть, я туда заехал, а там вообще не было бензина, кроме дизеля.
11: Осенью, по прогнозам экспертов, российский рынок топлива ждет волатильная стабилизация с региональными перекосами. Спрос традиционно высок, а структурные проблемы, дефицит мощности, логистика, зависимость от импорта никуда не делись. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Платить самому, зато не связывать себя договором с будущим работодателем. Крупнейшие медвузы страны объявили дополнительный набор на сотни бюджетных мест в ординатуре. Речь идет о местах, которые изначально предназначались для целевого приема, но остались незаполненными и перешли в общий конкурс. Почему так получилось и как новые правила приема меняют предпочтения, подробнее Олеся Савоськина.
15: Почти 300 свободных мест сейчас в Пироговском университете, около 200 в Сеченовском. По данным медицинского вестника, добор идет и в Петербурге, и в регионах. Для поступающих в ординатуру это получение квалификации по врачебным специальностям для выпускников медвузов. Были 3 варианта. Обычный бюджетный, платный и целевой. Еще год назад можно было поступить на обычный бюджет, бесплатно отучиться по выбранной специальности, а затем самому решать, где работать. Для целевых мест обучение тоже оплачивало государство, но после выпуска врач должен был несколько лет работать по договору. С 1 марта правила изменились. Теперь и поступившему на обычный бюджет придется заключить целевой договор, если ему предложат подходящий место для будущей работы. А для тех, кто сразу идет по целевой квоте, выросла цена расторжения договора. Новые требования касаются нынешнего набора. Те, кто поступил раньше, остаются на прежних условиях. О том, как это выглядит глазами самого поступающего, Бизнес ФМ написал выпускник медвуза Алексей. Сам он решил идти на платное обучение.
16: По новому правилу, если ты поступаешь на бюджетную ординатуру, ты обязан заключить целевой договор с кем-либо. Если ты его не заключаешь, тебя либо переводят на платное, если есть место, либо тебя отчисляют, и ты должен выплатить штраф еще сверху. Поэтому в этом году все решили массово идти на платку. В этом году на нее конкурс бешеный. Люди, у которых 313 баллов, идут на платку, и бюджетные места свободны, потому что никто не хочет все это потом отрабатывать. Если идешь сразу на целевое, и если ты не исполняешь обязательства, то ты выплачиваешь штраф в 3-кратном размере. По факту у нас в сфере есть только платная ординатура и целевая. Целевая как бы делится, либо сразу целевая, либо ты поступаешь на бюджет, но ты обязан заключить целевой договор.
15: Поступившему сразу по целевой квоте при нарушении договора придется вернуть стоимость обучения и заплатить сверху штраф еще в 2-кратном размере. В сумме 3 стоимости обучения. Но для тех, кто поступил на обычный бюджет и заключит целевой договор уже во время учебы, условия мягче. Объясняет основатель профильного медицинского медиа ординатура.орг Владислав Ледовский.
17: Плюс таких целевых договоров в том, что при их расторжении нужно будет возместить только однократную компенсацию стоимости обучения. Ординаторам выгоднее не занимать сразу целевое место, которое предполагает по той же самой программе 3-кратное возмещение, а скорее поступить на чистый бюджет, если есть возможность, и затем уже подписать целевой договор, который подразумевает меньшую компенсацию. Что у нас произойдет? Это то, что у нас параллельно будут учиться на одной и той же программе кроме ординатуры, два человека. Один учится, и он должен будет возместить трехкратную стоимость обучения, а другой должен будет возместить только однократную стоимость обучения. При этом оба могут быть даже у одного и того же заказчика. И если говорить про то, что не заполняются места целевого бюджета, то действительно в прошлые годы тоже такое бывало. Но по моим наблюдениям, конечно, в этом году сильно больше не заполнившихся мест.
15: При этом свободные места распределились по специальностям неравномерно. Особенно заметен недобор на скорой помощи, в анестезиологии, в реаниматологии, онкологии. Среди причин эксперты называют высокую нагрузку, невысокие доходы и юридические риски для врачей. Но интерес к медицинскому образованию в целом не падает. По данным Минздрава, на бюджет специалиста в этом году было в среднем 19 заявлений на место, в отдельных медвузах 40 и больше. А вот в оценке масштабов нынешнего недобора мнения расходятся. Замдиректор Высшей школы госуправления Президентской академии, бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов считает, что ситуация принципиально не изменилась.
18: Изначально было больше открыто мест, чем требовалось, и та оптимизация образования, которая прошла в системе здравоохранения, высвободила определенные места. В основном это центральные вузы в столицах. Студенты, окончившие высшее учебное заведение, идут доучиваться ближе к тому месту, где находится их альма-матер. Все-таки система распределения существовала и в советское время, и ситуация однозначно не стала более критической, она примерно одинакова в процентном несоответствии с количеством мест в ординатуре и числу поступивших на этих места. Такие же примерно цифры была в прошлом, позапрошлом году. Я думаю, что в течение нескольких лет эта система сама себя скорректирует, отрегулирует.
15: Дополнительный набор в некоторых медвузах продлится до конца августа. Всего в этом году за счет федерального бюджета предусмотрено около 19 тысяч мест в ординатуре. Больше 80% из них изначально отвели под целевой прием. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, «Бизнес-ФМ».
3: Есть у реформы еще одна часть – наставничество. С этого года после получения образования молодые врачи должны до 3 лет работать под руководством наставника. Формально от этого можно отказаться, но тогда через 5 лет придется заново сдавать аккредитационный экзамен для допуска к работе.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
19: Выступая в Санкт-Петербурге в рамках деловой программы «Бизнес-миссии» Ассоциации парков России, руководитель рабочей группы «Дизайн-код» экспертного совета Минстроя по формированию комфортной городской среды Виктория Семенова предложила свой взгляд на тему идентичности городских пространств. Собранные воедино, ее мысли и рекомендации обрели вид 7 ключевых постулатов благоустройства. Эксперты, с которыми «Бизнес-ФМ» обсудила их, считают наиболее значимыми 3. Первый – сначала смысл, потом проект. Принципиально до начала работ провести исследование территории. Историческое, культурное, природно-ландшафтное, экономическое и так далее. Второй – человек должен узнавать себя в пространстве. Идентичность – это же про эмоциональную связь. Когда человек говорит «это мой город», «это мой объект», «я носитель кода этого места», вот тогда все состоялось. И третий – жители, соавторы городской среды. Наглядным можно считать пример, который привела автор проекта «Твериум», соучредитель Центра капитализации наследия Надин Кулешова. С целью возрождения традиций аптекарских садов братьев Юргенсен в Твери мы при участии более 300 горожан высадили 3 аптекарских сада. Это не просто красиво. Это 300 человек, которые стали соучастниками и амбассадорами проекта. Без этого идентичность остается навязанной сверху, а не выращенной изнутри. Как напоминает SEOMAT Architects Мария Николаева, есть простой профессиональный тест. Если убрать с проекта орнамент, надпись с названием города, специально придуманные символы, останется ли в нем связь с местом? Будет ли она читаться в плане, масштабе, материале, работе первых этажей, отношении к рельефу? Если нет, то идентичность пока существует только на рендерах, утверждает эксперт. Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
4: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ» Новости. Коротко.
10: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Посольство России обвинило Великобританию в поддержке ударов Украины по России. В диппредставительстве заявили, что сообщения о применении Киевом британских беспилотников подтверждают курс Лондона на эскалацию. 16 августа газета Sunday Times со ссылкой на источники в вооруженных силах Украины сообщила, что британские дроны впервые использовались Киевом для атак вглубь российской территории, в частности по нефтеперерабатывающим предприятиям. CNN сообщает о практическом исчерпании Украиной запасов ракет-перехватчиков для американских комплексов «Патриот». Одна из пусковых установок не производила запусков уже около 6 недель, передает телеканал, получивший доступ к одной из установок на украинской территории. CNN связывает дефицит таких ракет с их масштабным применением в ходе войны США и Израиля с Ираном. Бывший глава Удмуртии Александр Бричалов отказался участвовать в выборах в Госдуму в составе федерального списка «Единой России». Его кандидатура исключена из списков, сообщили в Центре избиркоме. Заявление было принято единогласно и отзыву не подлежит. Бричалов возглавлял Удмуртию с 2017 года. Он досрочно ушел в отставку в конце июля. Посол Китая в Москве Джан Ханьхуэй выступил за постоянный безвизовый режим с Россией. Сейчас между странами действуют соглашения о безвизе, рассчитанные до конца будущего года. По мнению дипломата, после завершения этого периода действия механизма следует продолжить. Еще 4 страны Евросоюза откажутся от российских небиометрических паспортов. С 1 октября признавать 5-летние загранпаспорта перестанут Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция. Таким образом, число европейских стран, не признающих российские загранпаспорта без биометрических данных, достигнет 15. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В понедельник индекс Мосбиржи опустился ниже 2100 пунктов, потеряв более 2%. Триггером стали заявления главы дипломатии ЕС Кая Калласа о подготовке нового масштабного пакета санкций. Ранее в пятницу рынок акций упал после того, как глава МИДа Сергей Лавров исключил заморозку конфликта по линии соприкосновения. Комментарий Георгия Бофта. США хотят запретить своим союзникам использовать китайский искусственный интеллект, сообщает Рейтер. Госдеп подготовил письмо для 35 стран, многие из которых входят в коалицию Pax Silica. А ранее Пекин создал Всемирную организацию сотрудничества в области ИИ. У какой коалиции больше потенциал и где находится Россия? Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Мишустину с просьбой поддержать селлеров, пострадавших от атак на маркетплейсы. Среди предложений компенсацию убытков из федерального бюджета, отсрочка по налогам и взносам и льготное кредитование. Что из этого наиболее реалистично? Подробности на Business FM. Российский рынок акций в состоянии нервного срыва. В понедельник индекс Мосбиржи опустился ниже психологической отметки в 2100 пунктов, потеряв более 2%. Триггером для падения стали заявления главы дипломатии ЕС Кая Калласа о подготовке масштабного нового пакета санкций. Ранее, 14 августа, рынок акций резко упал. Тогда главным катализатором распродаж стали жесткие геополитические заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова в интервью программе «Вести», где он исключил заморозку конфликта по линии соприкосновения. Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
20: 14 августа рынок потерял более 4%, что стало сильнейшим дневным падением сентября 2022 года. 17-го еще добавил к движению ко дну. При том, что не произошло ничего, кроме слов. Правда, Лавров, повторив давно известную позицию Москвы, несколько повысил пафос, заявив, что заморозка конфликта в Украине по линии фронта стала бы предательством подвигов отцов и дедов, сражавшихся с нацизмом во Второй мировой. Глава евродипломатии тоже не произвела на свет сенсации, заявив о подготовке очередного уже 22-го пакета санкций. ЕС никогда и не говорил, что остановит этот процесс, пока идет война. Разве что Каллас заявил, что новый пакет станет самым масштабным с 22-го года, а охват рестрикций увеличится сразу на треть. Все это происходит на фоне непрекращающихся атак на топливную инфраструктуру и склады маркетплейсов, заметного ослабления рубля в последние дни и остановки экспорта нефти из Новороссийска. Но триггером, который превратил вялое снижение в обвал, повторим, стали именно слова. по итогу трех последних сессий два интервью умножили на 0 до 2,5 триллионов рублей рыночной капитализации. Причин такой пугливой волатильности несколько. Во-первых, рынок сильно усох. Совокупный объем торгов акциями, расписками и паями за первое полугодие этого года составил чуть более 15 триллионов рублей, что почти на треть меньше, чем годом ранее. Среднедневной оборот акций до 135 миллиардов рублей, тогда как денежный рынок прокручивает 7,5 триллионов рублей в день и занимает 80% всего оборота площадки. Проще говоря, рынок очень тонкий. Во-вторых, на нем, в отличие от довоенных времен, доминируют инвесторы, физлица. Их доля в обороте 2/3. Формально на бирже 42 миллиона частных инвесторов с 80 миллионами счетов. Но сделки в июле заключали лишь 3 миллиона человек. Нерезидентов в акциях нет с 22 года. Таким образом, главный ценообразующий игрок – это розничный инвестор, читающий новостную ленту непосредственно в мобильном приложении брокера. Он реагирует прежде всего на заголовок и реагирует нервно. Почти весь объем торгов сосредоточен в десятке ценных бумаг, может чуть больше. Получается идеальная среда для стадного шарахания в любую сторону. В-третьих, если инвесторы еще используют плечи в торговле, то при пробое технических уровней у клиентов с маржинальными позициями срабатывают маржин-колы, и такое принудительное закрытие еще больше усиливает общее движение. Ну и, наконец, инвесторы действуют фактически в информационном вакууме, реагируя только на новостные заголовки. Опасаясь санкций, компании-эмитенты резко сократили объем раскрываемой информации, отказываются публиковать прогнозы, скрывают значительную часть отчетности, чтобы не давать санкционерам дополнительных подсказок. Ну а когда фундаментальных вводных мало, геополитика остается единственной переменной, притом непредсказуемой. К концу июля, помимо падения общей капитализации почти на треть, средняя просадка по всем торгуемым бумагам составила более 25%. Из 263 акций в плюсе оказались лишь 27 эмитентов. Причем рост был сосредоточен в малоликвидных нефтегазовых дочках крупных компаний. Отношение капитализации рынка ценных бумаг к ВВП около 26% на начало года и минимум за четверть века сейчас. И это откат к значениям нулевых. Между тем, в майском указе президента 2024 года зафиксирована цель достичь капитализации до уровня не менее 66% ВВП к 2030 году. Так что нынешний показатель нужно нарастить более чем втрое. При том, что сейчас весь российский рынок акций стоит дешевле, чем сумма банковских вкладов населения. Кое-какие аргументы в пользу роста все же имеются. ЦБ прогнозирует среднюю ставку в 10,5-12,5% в следующем году. При таких уровнях депозит перестает конкурировать с дивидендной доходностью Сбер, МТС, Транснефти, X5 и ряда других компаний. Слабеющий рубль улучшает рублевую выручку экспортеров и привлекательность их акций. В высокой степени готовности к IPO, по словам участников рынка, находится до 20 компаний. Они могут попробовать привлечь средства, в том числе физиков. Однако в краткосрочной перспективе негатива все же больше. Это и новый пакет евросанкций, и законопроект Грэма Блюменталя в США, который вступит в силу не позже октября. Стратегический разворот рынка в пользу роста возможен лишь при трех условиях. Если ставка ЦБ упадет ниже 10%, если геополитический фон, по крайней мере, перестанет ухудшаться, если на рынок придет институциональный капитал. Пока нет предпосылок к выполнению хотя бы одного из них.
0: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». США хотят запретить своим союзникам использовать китайский искусственный интеллект. Как сообщает Рейтер, Госдеп подготовил письмо для 35 стран Европы и Азии, многие из которых входят в коалицию Pax Silica. Ее координирует американский Госдеп. Ее конкурент – Всемирная организация сотрудничества в области и со штаб-квартирой в Китае. Штат контролирует цепочки поставок, тогда как Пекин настроен на развитие стран глобального юга, о чем говорил председатель КНР Си Цзиньпин. Трансформируется ли технологическая гонка между США и Китаем в полноценное противостояние? Валерий Обадоев про то, что.
21: В коалицию, которую организовали Штаты, вполне ожидаемо входят их страны-союзники. Помимо Европы, это Индия, Израиль, Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Австралия и другие. Она была создана в декабре прошлого года и формально обеспечивает безопасность цепочек поставок для ИИ-индустрии. Но на деле же Штаты таким образом установили контроль над поставками, чтобы затормозить развитие Китая в этой области. На сайте Госдепартамента так и написано, что коалиция должна обеспечить защиту технологий и инфраструктуры от, цитирую, «контроля со стороны стран, вызывающих озабоченность». промышленность. Прямо не говорится, но это очевидно Китай. А в июле этого года по инициативе Пекина было подписано соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта. В нее вошли в том числе Россия, Бразилия, Белоруссия, Иран и другие страны глобального юга. Конкуренция между китайским и американским ИИ будет нарастать, но у них принципиально разные модели развития, отмечает основатель студии искусственного интеллекта Fokina.ai Дарья Фокина.
1: США сохраняют лидерство в фундаментальных моделях, инфраструктуре и экосистемах. OpenAI, Google, Anthropic. Китай делает ставку на масштаб, скорость внедрения и агрессивную ценовую политику. Китайские модели действительно выигрывают по цене. Для ориентира использование китайских LLM уровня DeepSeek или Qwen в среднем в 5-10 раз дешевле, чем модели американских лидеров сопоставимого класса при массовых запросах. Это достигается за счет более дешевой инфраструктуры, господдержки и ориентации на внутренний рынок с огромным объемом. При этом по качеству ризонинга и универсальности флагманские американские модели пока остаются впереди, особенно в сложных бизнес- и инженерных задачах.
21: Недавно агентство Reuters сообщило, что Вашингтон планирует заявить своим союзникам по ИИ-коалиции, чтобы те отказались от использования китайских разработок. То есть, по мнению США, страны уже должны выбрать сторону в нарастающем технологическом противостоянии. Стоит при этом отметить, что китайские модели в последние месяцы совершили резкий скачок вперед. Как говорят эксперты, отставание Пекина сократилось условно с месяцев до недели. Тогда какое место в этом противостоянии занимает Россия? Бизнес и обычные россияне пользуются как китайскими моделями, так и американскими. Хотя из-за санкций доступ к западным разработкам закрыт, но всегда находятся методы обхода. К тому же Россия работает и над своими моделями, которые, с сожалением признают эксперты, пока не самые топовые, но они продолжают развиваться. Своим мнением поделился директор Глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского Игорь Кузнецов.
2: В текущей ситуации, когда нету ясности относительно того, какие модели могут закрыть доступ, какие могут ограничить различные политические решения, связанные именно с экспортными ограничениями, самое важное для организации сейчас – это быть гибкими и иметь возможность переключиться на другую модель в случае, если та, которой вы пользуетесь сейчас, вдруг стала недоступна или, например, появилась новая информация о том, как данные внутри этой модели обрабатываются. Поэтому будущее, пожалуй, именно за возможностью работы с большим количеством моделей и не привязкой к какому-то конкретному производителю, к какой-то конкретной экосистеме.
21: Примечательно, что единственная страна, которая является частью обеих коалиций, это Казахстан. Причина проста. В этой стране есть крупные месторождения редкоземельных металлов, поэтому в ней заинтересованы как Пекин, так и Вашингтон. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
22: Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать селлеров, пострадавших в результате атак на маркетплейсы. Среди главных предложений – списывать утраченные товары как убытки и не восстанавливать по ним НДС, компенсировать убытки бизнеса через прямые выплаты из федерального бюджета, дать отсрочку или рассрочку по налогам и страховым взносам до года и запустить льготное кредитование. И создать механизм перестрахования рисков для логистических объектов, комментирует гендиректор компании FinHelp, эксперт опоры России по финансам Павел Вишаев.
23: Если отвечать на вопрос, почему мер поддержки до сих пор нет, конечно, не хочется верить в то, что никто не хочет. Скорее, проблема в том, что раздавать можно только то, что уже посчитано и подтверждено. Непонятно, что именно возмещать. Ущерб оценивают в 600-800 миллиардов. По себестоимости сгоревшего же товара 200-300. Это принципиально разные деньги. И если упущенную выгоду не компенсируют нигде и никогда, и обещать ее – это обманывать людей. А вот себестоимость – это деньги, которые селлер уже заплатил поставщику. Они существовали, и они сгорели. Вторая развилка – подтвердить потери нечем, и они до сих пор не посчитаны. Нет единого реестра, где государство увидело бы, что лежало на складе и сколько стоило. А раздавать бюджетные деньги по самодекларации – это нарушать финансовый здравый смысл. Что же сейчас действительно нужно селлерам? И это можно разложить на три шага. Первый – дать людям дожить. Налоги за прошлые периоды начислены справедливо, но с состоявшихся продаж, но платить их собирались деньгами от следующих партий. А следующая партия сгорела. Источник уплаты уничтожен. Обязательства остались. И рядом висит кредит, взятый ровно под этот товар. Поэтому отсрочка по налогам и заморозка процентов – это не льгота. Это признание простого факта – денег в моменте физически нет. Второй – дать возможность перезапуститься. Здесь нужно понимать, что именно сгорело. Сгорела не прибыль, сгорел оборотный капитал. Живые прямые, часто заемные деньги, уже уплаченные поставщику. У кого-то 95% запасов. Без новой закупки бизнес не встает, а покупать не на что. Это закрывается либо частичной компенсацией по себестоимости, либо льготным кредитом строго на восстановление товарного запаса. И третий, на период восстановления сделать правила работы на площадке простыми и предсказуемыми. Сейчас продавец не может посчитать собственную экономику. Расходы на логистику непрозрачные, тарифы меняются. Соинвест не позволяет управлять ценами. Одна цифра вместо 10 переменных, когда человек восстанавливает бизнес после пожара, он должен считать закупку, а не разгадывать тарифы. Что же из этого реализуемо? Быстрее всего, конечно, то, что не стоит бюджету ни рубля. Отсрочки, каникулы, моратории на взыскание – это вопрос решений, а не денег здесь и сейчас.
22: Павел Вишаев, гендиректор компании «Финхелп». Недавно Банк России рекомендовал кредиторам поддержать пострадавших предпринимателей, но эксперт отмечает, что вряд ли банки массово начнут реструктурировать долги селлеров.
4: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
5: Консультация с врачом не требуется.
4: Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM. Компании и корпорации.
6: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
4: Ценные бумаги.
6: Акционерное общество БТС «Мост Холдинг» выставило оферту миноритариям ПАО «Юж-Урал-Золото» по цене 74 рубля 25 копеек на акцию, сообщил холдинг. Принимать заявки будут в течение 70 дней. Акции золотодобытчика на этой новости выросли почти на 4%. ООО «Брусника строительство и девелопмент» увеличило объем выпуска трехлетних облигаций на 1 миллиард рублей. До 3 миллиардов, пишет «Интерфакс». По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны по ставке 21,75% годовых. Доходность к погашению соответствует 24,05% годовых. Сбор заявок прошел 17 августа. Техническое размещение запланировано на 19 августа.
4: Отчеты и планы.
6: Разработчик и инструмента для диктовки WhisperFlow привлек 280 миллионов долларов при оценке в 2 миллиарда. Whisper планирует направить средства на развитие новых направлений помимо голосовой диктовки. Компания уже запустила инструмент для создания заметок во время встреч. Корпорация NVIDIA инвестирует около 105 миллиардов долларов в дата-центр OpenAI в штате Огайо. Изначально сумма составляла 250 миллиардов, но ее сократили по просьбе акционеров NVIDIA. Мощность центра достигнет 10 гигаватт. В первую очередь заработает в 2028 году. Полностью объект ведут в строй в 2032 году. Проект создаст 35 тысяч рабочих мест на стройке и 2500 постоянных. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
22: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. А заинтересованы ли российские разработчики видеоигр в выходе на Мосбиржу? Ранее там заявили, что они собираются создать совет по видеоигровой индустрии. Он поможет финансовой площадке сформировать критерии отбора для потенциальных эмитентов среди разработчиков компьютерных игр. Зарубежный опыт показывает, что размещение акций для них – это хороший способ привлечь финансирование. Валерий Бадуев продолжит.
21: Инициативу по привлечению разработчиков к размещению акций Мосбиржа обсуждает совместно с Организацией развития видеоигровой индустрии, передают Ведомости. Важно отметить, что на данный момент лишь ведется отбор потенциальных кандидатов. То есть не все представленные ниже компании заинтересованы в выходе на биржу. Они лишь соответствуют базовым критериям размещения на Мосбирже. То есть их выручка больше 1 миллиарда рублей, срок работы бизнеса более 3 лет и так далее. В списке подходящих под эти критерии компания CarX Technologies. Она уже больше 10 лет создает гоночные игры и автосимуляторы, как для компьютеров, так и для мобильных платформ. Однако компания на биржу выходить не планирует по ряду причин. Об этом Business FM рассказал генеральный директор CarX Technologies Дмитрий Фокин.
7: В нашем случае люди нужны гораздо сильнее, чем деньги. Людей же нет. Ищем людей, а не деньги. Плюс я там не являюсь экспертом в управлении акционерным капиталом. Но когда выходишь на IPO, теряешь часть своего владения компании. Поэтому такой бутерброд выбор для чистого такого, знаете, игровика. Потому что хозяин игровой компании, ну или несколько, они всегда ценят возможность делать такие игры, которые нравятся, без влияния совета директоров или других акционеров. Как генеральный директор могу сказать, что таких планов у нас нету. Другие проблемы более приоритетных местах стоят.
21: За рубежом, например, выход игровой компании на IPO – дело практически заурядное, в том числе и среди именитых компаний. Например, польская CD Projekt, выпустившая серию «Ведьмак» и тайтл «Киберпанк 2077», торгуется на Варшавской фондовой бирже. Всего в этой стране таких более 100. Японская Capcom – это серии «Resident Evil», «Devil May Cry» и другие – размещена на Токийской бирже. Еще по нескольку десятков торгуются в Штатах, Швеции и других странах. Среди потенциальных кандидатов в российском геймдеве также называются «Леста Игры». Она разрабатывает и издает «Мир танков» и «Мир кораблей». Astrum Entertainment, которая занимается шутером Warface, также она выступила издателем для мирового блокбастера Atomic Heart, компания Кефир, которая выпускает проекты для мобильных платформ и другие. В том числе и Hobby World. Это дистрибьютор и издатель настольных игр. Среди собственных ее проектов Соображарий и прочее. Кроме того, она локализовала для российского рынка, например, серию Манчкин. Но также у нее есть и видеоигровое подразделение, поэтому она и попала в список потенциальных кандидатов. В выходе на биржу компания заинтересована, сообщил гендиректор издательского холдинга Hobby World Михаил Акулов.
8: Мы давно обсуждаем выход на IPO и рассматриваем это как один из вариантов движения финансирования компании путем публичного размещения акций. Это, на наш взгляд, как-то естественный путь развития компаний и становления их публичностями. И мы поддерживаем начинание Московской биржи, которая обратила внимание в том числе и на игровую индустрию. Проблему с кадрами мы решаем. Она, безусловно, в России есть. Да, мы развиваемся по всем направлением, как по сути, можно сказать, мы один из лидеров, наверное, игровой индустрии, как в игрушках, так и в видеоиграх, и нам интересны оба эти направления.
21: Мы также связывались и с другими разработчиками и издателями из представленного списка. На биржу выходить планируют также не все, но комментировать новость в эфире они отказались. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Алина Орлова, Business FM.
22: Российские структуры Nestle могут оказаться под временным управлением. Обращение с призывом ввести такой режим направила компания КС «Логистика», пишет «Коммерсант». Речь идет о 5 юридических лицах: «Nestle Россия», «Nestle Кубань», «Сериал Партнерс Рус», ЦПБ «Nestle» и «Атриум Innovations Рус». КС «Логистика» мотивирует необходимость ввести временное управление тем, что «Nestle» не собирается расширять мощности своего производства в России и прекратила экспорт товаров. Обращение направлено в аппарат вице-премьера Дмитрия Патрушева. Ответ, как ожидается, будет дан до конца года. «Nestle» ограничила работу в России с 2022 года, но полностью рынок не покинула. Ассортимент продукции был сокращен, убрана реклама, оставлена на производство продуктов первой необходимости, говорит независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
9: Они оставили хрутко у нас, вот эти вот снеки, кофе из кафе «Киткат» убрали, потом у них «Магги» остался, бульоны, приправы, ну вот шоколад-конфеты России, «Щедрая душа», батончики «Нац» оставили, вот в основном такие, которые знает потребитель. По большому счету свернули рекламную кампанию всю и так обязательства выполняют, но ничего нового на рынке не предлагают.
12: И это был для них момент идеологический, как для многих производителей. Деятельность не свернули, но вот, значит, продукты первой необходимости.
9: Полу идеологически. То есть, как бы, немножко остались на рынке, но такие знаковые какие-то бренды свернули.
11: 4 года в этом режиме функционировали, вопросов не было никаких. И вот мы видим сообщение от никому неизвестной компании, которая делает запрос, значит, прощупывает почву, что ли, таким образом.
9: Да, они же сами не продавались, и получается, что какой-то неясный игрок, новый, активно заинтересовался, видимо, долей рынка, видя возможность эту долю рынка каким-то образом перекупить. Мы не знаем, что это за игрок пока, мы не знаем, как отреагирует правительство. Так-то это вообще выглядит пока непонятно, да, это нельзя назвать рейдерством, но и, по большому счету, с идеологической точки зрения, скажем так, несколько компаний за 4 года надо было бы определиться там, в каком они окопе, с красными или с белыми.
11: Это от государства может быть таким сигналом о том, что вот правила игры, так сказать, корректируются, да? Более такой жесткий импульс.
9: Конечно, мы можем предположить, потому что у компании есть собственники. Эти собственники, мы не понимаем, как они вообще работают с Евросоюзом, куда они направляют заработанные деньги. Ну, наверное, нас тоже должно это интересовать.
22: Александр Анфиногенов, независимый эксперт FMCG рынка. Оценки активов Nestle в России разнятся. С текущим портфелем брендов сумма может составить около 125 миллиардов рублей. Средняя рыночная стоимость экспертами оценивается в 160-170 миллиардов. Компания КС «Логистика», подавшая обращение о временном управлении, на рынке малоизвестна. По данным Spark, бенефициар компании бизнесмен Герасим Богомолов владеет ООО «Абатемпро». Компания занимается поставками в Россию немецких электроинструментов Метаба. Обращение в целом очень странное, говорит гендиректор Инфолайн аналитики Михаил Бурмистров.
12: Обращение странное и неожиданное, как бы оно ни было, оно в любом случае будет рассматриваться. То есть очевидно, что это какие-то вещи, которые не выглядят ни понятными, ни очевидными. То есть что это за компания, какое ей дело до бизнеса несли и так далее. Более того, в письме ряд тезисов, они такие как бы очень спорные. И по поводу инвестиций в развитие активов они осуществляются. И по поводу там ситуации с экспортом там тоже не все понятно, потому что в нашем мониторинге показывают, что продукция как минимум в Казахстане присутствует. То есть на самом деле как бы вопросов здесь очень много. Поэтому мне кажется, что последние события на рынке, связанные с рядом крупных активов, они могли вызвать какой-то такой несколько нездоровый ажиотаж. Соответственно, мы видим вот такое обращение. Возможно, оно не единичное будет, потому что, в принципе, международные компании в России работают. И вопрос, еще раз повторюсь, он в большей степени касается того, что первое, что это выглядит очень странно и нелогично. Второй вопрос, это, конечно, выглядит очень деструктивно, потому что крупные компании, которые много лет инвестировали в Россию, построили здесь там предприятия и так далее, и сейчас мы вдруг видим такие какие-то странные обращения.
11: Скажите, пожалуйста, факт того, что в 2022 году компания приостановила инвест-программу, отказалась от рекламы, приостановила продажи части брендов и вот стала выпускать только продукты первой необходимости, это является самим по себе поводом для того, чтобы и разговоры такие велись, и правительство могло оценить?
12: Я не очень понимаю эту логику. В принципе, Nestlé всегда выпускала товары первой необходимости. Компания выпускает пищевую продукцию, компания выпускает корма для домашних животных. На том, на другом рынке компания ведет себя там абсолютно понятным, логичным образом, и поэтому я не знаю, почему здесь еще возник вопрос каким-то пресс-релизом 2022 года. То есть сейчас много удивительного происходит, конечно, в России, но мне не очень понятно, почему так происходит. В данном случае я не вижу каких-то особенностей бизнеса, которые могли бы вызывать такого рода вопрос.
22: Михаил Бурмистров, гендиректор Инфолайн аналитики. В российском офисе Nestlé на запрос Бизнес.ФМ заявили, что офисы и фабрики Nestlé продолжают работу в России. Компания не получала каких-либо запросов от государственных органов относительно обращения. Мы продолжаем выполнять наши обязательства перед сотрудниками, потребителями, клиентами, поставщиками и местными сообществами, добавили в Nestlé.
4: Продолжительность жизни.
13: Иммунная система каждый день решает одну из самых сложных биологических задач – отличить чужое от своего. Ей нужно атаковать вирусы, бактерии и опухолевые клетки, но не разрушать собственные ткани.
4: Журналист Алена Копылова.
13: Первый фильтр работает еще при созревании иммунных клеток. Клетки, которые слишком активно реагируют на собственные белки организма, должны быть уничтожены или выключены. Это называется центральной толерантностью. Но этот фильтр не идеален. Поэтому существует второй уровень контроля – периферическая толерантность. Уже в тканях и лимфоузлах потенциально опасные иммунные клетки подавляются регуляторными Т-клетками, противовоспалительными молекулами и контрольными механизмами иммунной регуляции. Это не один защитный барьер,
14: а многоуровневая система, которая не дает иммунному ответу перейти в атаку на собственные ткани. Аутоиммунная реакция начинается, когда сразу несколько уровней защиты дают сбой. У человека может быть генетическая предрасположенность, но ее одной обычно недостаточно. Часто нужен триггер – инфекция, хроническое воспаление, сильный стресс, гормональные факторы, изменения микробиома или повреждения тканей. Еще один механизм – молекулярная мимикрия. Некоторые вирусные или бактериальные белки могут быть похожи на белки организма. Иммунитет атакует инфекцию, но часть реакции ошибочно переключается и на собственные ткани. Лечение зависит от конкретного заболевания и органа мишени. Главная задача – уменьшить ошибочную воспалительную реакцию и сохранить функцию ткани.
4: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
16: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В НАТО разработали 3 стратегии на случай конфликта с Россией. Планы включают удары по российской территории, пишет немецкая газета Bild. Главной целью Североатлантического альянса будет остановить и ослабить российские войска. В рамках концепции НАТО задействуют истребители, ракеты и беспилотники. Одновременно альянс намерен создать автономную зону вдоль границы балтийских стран с Россией и Белоруссией. Солдаты НАТО там размещаться не будут. Стратегия также предусматривает создание воздушного моста, по которому с помощью самолетов в Россию будут перебрасываться дроны и робототехника. Беньямин Нетаньяху договорился с Советом мира по созданию

0: удивления. В Молдове отменили показ российского фильма «Последний богатырь Колобок». Премьера была намечена на 13 августа. Картину анонсировали на сайте сети кинотеатров «Синеплекс». Для проката подготовили афишу на румынском языке, однако впоследствии информация о фильме исчезла с сайта кинотеатра. Ранее с требованием не допустить показ картины выступила Мария Мадан из молдавского неправительственного аналитического центра «Watchdog». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Канье Уэст может все же доехать до России. Агентство Say Agency обещает, что он выступит в Санкт-Петербурге на Газпром-арене 10-11 октября. Вип-ложи за 160 тысяч рублей почти все раскупили. Перекупщики уже предлагают билеты по двойной цене. А ряд депутатов призывает запретить рэперу выступать в России за любовь к нацистской символике. Грузоперевозчики на юге России оказались на грани разорения из-за простоя зерновых терминалов в Новороссийске и Тамане. Лизинговые компании готовы предоставить им отсрочку платежей за грузовики, но бизнес говорит, что условия неподъемны. И вторая волна нехватки топлива пришла во многие регионы. Водители снова стоят в очередях на заправках и изучают мобильные приложения в поиске нужной марки бензина. Какие из них показывают актуальную информацию о наличии топлива? Подробности на Business FM. Канье Уэст едет в Россию. Вопрос, доедет ли. А выступление американского рэпера в Санкт-Петербурге уже заявлено на официальном сайте его мирового тура. Концерты пройдут на Газпром-арене 10-11 октября. Организатор с российской стороны агентства Say Agency. Билеты сразу после появления продажи уже попали к перекупщикам. Параллельно ряд депутатов и общественников уже выступили с призывами запретить артисту выступать в нашей стране. Иван Медведев подробнее.
3: Канье Уэст хочет приехать в Россию, но еще больше он хочет денег. Очень много денег, рассказал Business FM президент концертного агентства TCI Эдуард Ратников, который ранее сам участвовал в переговорах с командой Канье Уэста, но как раз по деньгам договориться не смог. Сторона Канье, по его словам, просила около 8 миллионов долларов за один концерт, но за эту сумму организаторы хотели провести два. На этом переговоры зашли в тупик. Агентству Say Agency, видимо, удалось согласовать более выгодные для себя условия. Билеты выставили по цене от 9 до 160 тысяч рублей за VIP-категорию. Танцпол продают по 25 тысяч. С учетом вместимости «Газпром-арены» за каждый концерт организаторы только на входе могут собрать около 9 миллионов долларов. При этом перекупщики уже предлагают билеты с наценкой вдвое. Собеседники Business FM считают, что с экономической точки зрения все вопросы по концерту решаемы. Остаются вопросы политические. Так, некоторые российские депутаты и активисты уже припомнили Уэсту его высказывания о симпатиях к Гитлеру, антисемитские посты и выпущенную им футболку со свастикой и призвали отменить его выступление в России. Ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров уверен, что это просто личный пиар. А Уэста, при всей его одиозности, в России будут встречать хлебосольно.
4: Мы можем вспомнить, как носились с гостями Питерского экономического форума и некоторых других форумов с папой Илоном Маска, с Такером Карлсоном, визит которого был описан в государственных агентствах вплоть до минуты, включая то, что съел Такер Карлсон, куда он сходил Такер Карлсон, как Такер Карлсон восхитился московским метро. Поэтому и визит Канье Уэста, я думаю, несмотря на некоторые заявления российских депутатов, будет обставлен каким-то таким вот фоновым валом из новостей.
3: Вопрос, отпустят ли его в Россию, не физически, конечно, а с точки зрения потенциального ущерба для репутации самого рэпера, перспектив его отмены и так далее. Политолог-американист Малик Дудаков считает, что и с той стороны особых проблем возникнуть не должно.
5: Мы видим, что уже сейчас довольно большое количество американских исполнителей, особенно исполнителей рэпа и хип-хопа, посещает нашу страну с концертами. Причем, в основном, кстати говоря, да, это афроамериканцы. Я думаю, что это связано с тем, что, скажем так, их сложнее подвергнуть культуре отмены внутри Соединенных Штатов, потому что они такое особое привилегированное меньшинство в этом плане, и поэтому им проще, скажем так, расширять пространство возможного, да, и в данном случае прорывать эту попытку культурной блокады в отношении России, и поэтому приезжать в нашу страну с концертом. И поэтому Канье Уэст, я думаю, что вполне может себе это все позволить, тем более, что у него и так такой довольно провокационный, провокативный образ.
3: Но в России многие все еще сомневаются в том, что Канье приедет. Так, в оферте на сайте по продаже билетов журналисты нашли пункт о том, что организаторы

0: оставляют за собой право заменить список артистов и не возвращать деньги. В Say Agency позднее пояснили, что этот пункт попал в документ случайно, так как эта формулировка стандартно используется при продаже билетов в театр, а тут замена невозможна. И этот пункт из оферты действительно исчез. Также организаторы официально заявили, что американский рэпер будет выступать в России без разогревающих артистов. А до этого фантазия комментаторов и даже некоторых СМИ разыгралась бурно. Потенциально на разогреве у Кани кто-то представлял себе Сергея Лазарева с Димой Биланом, а кто-то Шамана и Надежду Кадышеву. Но главный вопрос заключается в том, многие ли мировые звезды после удачного выступления Кани Уэста в России, если таковое состоится, поймут, что да, так можно было. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Канье Уэст питает огромную симпатию к президенту России Владимиру Путину и мечтает увидеться с ним во время визита в Россию, сообщила РИА Новости владелец и гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Супчева. Бизнес грузоперевозок на юге России оказался на грани выживания из-за простоя зерновых терминалов. Терминалы в Новороссийске и Тамане приостановили работу из-за атак беспилотников. Лизинговые компании готовы пойти навстречу перевозчикам и предоставить отсрочку платежей. Но условия таких лизинговых каникул для бизнеса оказываются неподъемными. Евгений Перельчук подробнее.
2: Бизнес говорит.
3: В нашу редакцию обратилась компания «Трансфаворит», перевозчик сельскохозяйственной продукции. Ведут деятельность на юге России, в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае. В компании работает более 100 человек, и часть уже отправилась в вынужденные отпуска, после того, как все три крупных зерновых терминала в Новороссийске и Тамане временно приостановили работу. Вместе с ними по цепочке теперь простаивают грузовики. А вот лизинговые компании брать паузу в получении платежей не хотят, говорит юрист-консульт «Трансфаворит» Ирина Казьмина.
4: Причина, говорит о том, что это повреждение инфраструктуры, атаки беспилотников. Наши автомобили и наши водители простаивают. Выручка у нас в связи с этим сократилась на 90%. У нашей компании автомобили находятся в лизинге, а их более 200. Мы обратились к лизинговым компаниям, таких как «Альфа-мобиль», «Европлан», «Газпром-лизинг», с просьбой предоставить для нас лизинговые каникулы. Но лизинговые компании предлагают, по нашему мнению, кабальные условия. Например, «Флит» готов нам дать каникулы на 3 месяца, но при этом безоговорочным условием является оплата в комиссии в размере 50 тысяч рублей за каждый договор лизинга, то есть за одну единицу транспорта. И при этом сразу происходит удорожание транспортного средства до 500 000 рублей. Не лучшие условия нам предлагают «Европлан» и «Альфа-мобиль». Они берут комиссию, правда, в меньшем размере, 15 тысяч рублей за каждый договор с удорожанием. Более того, лизинговые компании грозятся отобрать у нас технику, хотя за большую часть мы уже выплатили.
3: Таким образом, даже с учетом лизинговых каникул, суммы комиссии могут достигать 50% от обычного ежемесячного платежа за каждый простаивающий грузовик. Зерновой терминал в порту Тамань приостановил работу после ударов беспилотников еще 30 июля. Здешний зерновой терминальный комплекс, один из крупнейших на Черном море, принимает до 5 миллионов тонн зерна в год. Последний из трех зерновых терминалов в порту соседнего Новороссийска, КСК, на 10,5 миллионов тонн зерна в год встал на паузу совсем недавно, 13 августа. И о сроках его восстановления также никаких сведений нет. КСК может обслуживать суда грузовместимостью до 100 тысяч тонн с осадкой до 14,5 метров. Такая глубоководная инфраструктура – серьезное преимущество. Можно формировать крупные экспортные партии прямо в порту. И потеря этого терминала для перевалки зерна особенно болезненна. Но не смертельно, добавляет директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.
5: Первый спрос на перевозки зерновые, он, да, несколько снизится. При этом нельзя говорить, что он упадет в ноль, потому что у нас есть перевозки внутри России, например, до места хранения, от поля до элеватора и так далее. Этот спрос никуда не денется, новый урожай. Он убирается, его надо возить, перевозить, и спрос будет. Второе, что вероятно, через некоторое время мы увидим все-таки и восстановление спроса со стороны черноморских терминалов. Потому что, я думаю, частично они могут заработать. Пускай с меньшей скоростью, но зерно принимать они будут. Ну и третья ситуация, мне кажется, у перевозчиков, она не столь ужасная, скажем, как в других секторах затронутых этой ситуации, в первую очередь, как сельхозпроизводитель, где цены на их продукцию падают в совершенно страшные силы.
3: Так как сроки восстановления зерновых терминалов на Черном море неизвестны, как неясны и перспективы их дальнейшей защиты от следующих атак, встает вопрос о перераспределении мощностей всей логистики в этом регионе. Часть зерна направят на другие терминалы, нагрузят ЖД-пути и автомобильный транспорт, освободят складские емкости. Уборка зерновых в южных регионах завершилась на прошлой неделе, и, как отмечают аналитики, перебои с логистикой долго не продлятся. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Между тем, Россия увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею до 8-летнего максимума с августа 2018 года, выяснила РИА Новости. Благодаря этому Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков пшениц в страну, уступив лишь США и Австралия. Криптобиржа Binance передала Следственному комитету России данные о своем клиенте, которого затем арестовали за перевод денег в СУ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. При этом Binance еще в 2023 году заявила, что ушла из России. Исполнять требования российские правоохранители она формально была не обязана.
2: Подробности.
6: О том, что бывший топ-менеджер российской IT-компании Юрий Беленький был арестован, сообщалось еще в октябре прошлого года. Тогда Следственный комитет России заявлял, что в 2023 и в 2024 году он переводил деньги в криптовалюте журналисту Аркадию Бабченко, признан в России иноагентом. Общая сумма переводов составила 60 тысяч рублей. Этот журналист собирал средства на поддержку ВСУ. В частности, как уточняет Рейтер, часть денег уходила бригаде Азов, признанной террористическим объединением и запрещена в России. Сейчас стало известно, что данные об этих переводах Беленького предоставила Binance по требованию российского следственного комитета. Примечательно, что Юрий Беленький, помимо гражданства РФ, также имеет вид на жительство в Болгарии. Поэтому, по мнению Рейтера, Binance, предоставив данные о переводах Следственному комитету России, могла нарушить европейские законы о защите персональных данных. И в целом Binance была не обязана выполнять требования российских правоохранителей, так как в 2022 году криптобиржа заявляла, что продает весь свой бизнес в России, а в 2023 сообщила, что полностью уходит с российского рынка и даже не оставляет себе возможность выкупа бизнеса. Сама Binance, однако, считает иначе. Агентству Reuters представитель криптобиржи сообщил, что, цитата, «как и другие глобальные финансовые институты, мы сотрудничаем с правоохранительными органами по всему миру в рамках законных запросов информации».
1: Сам Юрий Беленький в настоящий момент ожидает суда в России. Его адвокат, как пишет Reuters, отказался от комментариев. Пора осознанно начать борьбу со сквернословием. К этому призвал население губернатор Забайкалья Александр Осипов. Он сказал, мы в большой беде, сквернословие становится обыденным. В итоге теме борьбы с матом было даже посвящено оперативное совещание в краевом правительстве. Губернатор Осипов привел пример свою бабушку, участницу Великой Отечественной войны, которая рассказывала, что даже в самых тяжелых боях летчики-истребители не могли позволить себе материться, а уж если проскальзывало словечко, то потом извинялись.
2: Без комментариев.
7: Призываем к началу этой борьбы изобретательно смотреть на это все, стремиться самим тоже чураться этого. Это очень сложно, мы прекрасно понимаем, много нервных минут. Но вот я хочу пример привести. Я вырос среди фронтовиков Великой Отечественной войны, и вопреки тому, что сейчас распространяется, могу из первых уст передать, как тогда было с матом. Не матерились вообще. Во время какой-то резни или атак какие-то словца могли вылететь, и за это потом им было стыдно.
2: Без комментариев. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Минсельхоз предложил меры поддержки аграриев, которые оказались в сложной ситуации с экспортом зерна. Обсуждается пролонгация сроком до года льготных кредитов в регионах с профицитом зерна. Субсидии и закупочные зерновые инвестиции, рассказали источники РБК. Экспорт российского зерна затруднен из-за ограничения судоходства в акватории Азовского моря. Также сложная ситуация сохраняется в портах Черного моря на фоне атак украинских дронов. Россия увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею до 8-летнего максимума. Так, поставки в июле превысили 14 миллионов долларов. Это максимум с августа 2018-го, выяснили РИА Новости, изучив данные южнокорейской таможни. Благодаря этому Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков пшеницы в страну, уступив лишь США и Австралии. Соединенные Штаты потребуют от 35 стран определиться со своей позицией в гонке искусственного интеллекта, чтобы они не были членами дублирующих друг друга альянсов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Госдепартаменте. Вашингтон предупредит, что в противном случае государства могут быть исключены из американской инициативы Pax Silica, направленной на обеспечение безопасности цепочек поставок для моделей ИИ. Конкурирующей инициативой является китайская Всемирная организация сотрудничества в области искусственного интеллекта, но при этом КНР в письме не упоминается. Пока к обеим инициативам присоединился только Казахстан. Alibaba Group продает свое игровое подразделение, чтобы сфокусироваться на искусственном интеллекте, пишет Bloomberg. По данным агентства, в рамках сделки актив могут оценить в 1,5 миллиарда долларов. Также Alibaba представила бета-версию своей ИИ-модели, способной генерировать музыку, а ее модели с открытым кодом скачали более 3 миллиардов раз. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Вторая волна нехватки топлива за лето. Во многих регионах водители снова стоят в очередях на заправках и продолжают изучать мобильные приложения в поисках нужной марки бензина. Какие из них показывают актуальную информацию о наличии топлива, выясняла Наталья Воробьева.
9: Приложение для поиска бензина – это лотерея. Данные делятся на народные – это отметки водителей – и автоматические по реальным банковским транзакциям. Самый популярный независимый краудсорсинговый сервис – «Где-бенз». Работает прямо в браузере. Водители сами пишут, если топливо, и большая ли очередь. Главное смотреть на свежесть отметки. Идеально 10-20 минут назад. Яндекс.Заправки, Яндекс.Навигатор показывают статус АЗС, цены и очереди на основе активности пользователей и данных сетей. Топливо от Т-банка строит прогноз наличия марок бензина по реальным покупкам клиентов банка каждые несколько минут. Сервисы Сбера и 2GIS интегрируют информацию о времени последних транзакций по картам и актуальном статусе заправок. Мы попросили наших слушателей рассказать, какие приложения по поиску топлива у них в приоритете. Житель Москвы Кирилл активно пользуется «Где-бенз». Считает его единственно корректным сервисом для поиска топлива в Москве и области. Но есть особенность. Например, на трассе Москва-Псков почти нигде нет интернета, соответственно, метки никто не оставляет. А вот в Санкт-Петербурге в критических случаях «Где-бенз» помог. Владимир из подмосковной Лобни комбинирует «Где-бенз» и «Газпромнефть». И это работает. Но ради спокойствия он все равно решил пересесть на гибрид, говорит Владимир.
10: «Где-бенз», я его верифицировал еще по приложению «Газпромнефти», потому что я в основном этой сети пользуюсь, и смотрел, что если есть возможность на заправке, и можно выбрать колонку, можно, соответственно, заехать и заправляться. А на «Где-бенз» еще подтвердить, если там было очереди. Вот и сейчас я в основном пользуюсь приложением «Газпромнефти», потому что там появилось отображение, какой бензин есть, и там отметка стоит в течение часа, какое есть топливо на колонке. Но с учетом всей вот этой ситуации, уже давно назрел вопрос замены автомобиля, и вместо достаточно прожорливого атмосферного двигателя V6 я вот завтра буду покупать гибрид, чтобы можно было заряжаться от розетки, не зависит от этих очередей.
9: Москвич Андрей написал нам, что пользовался «Где-бенз.ру» отметками в Яндекс.Навигаторе и приложением Т-банка. Точность во всех трех случаях примерно 50 на 50. В итоге сейчас смотрит только приложение «Лукойла», поскольку купил машину на дизеле. А этот вид топлива есть практически на всех АЗС. Антон из Челябинска заправляет машину сотым бензином. Предпочитает приложение «Газпромнефти». Говорит, что этот сервис не подвел. Единственное, что длина очереди всегда остается сюрпризом. А вот для жителей Петербурга Данилы поиск сотового бензина превратился в квест. Ни одно приложение не дало было достоверной информации о наличии топлива в реальном времени. Все, что они показывают, лишь иллюзия, которая приводит к пустому баку и потерянному времени, говорит Данила.
11: Я попробовал 2GIS, Яндекс находится в Яндекс.Навигаторе, в Яндекс.Заправках, и также пробовал Тинькофф, точнее, это банк теперь уже по-новому. Также в собственных приложениях Лукойл и Газпрома, и во всех приложениях была дезинформация абсолютно конкретно. Вот я искал, когда сотый бензин, объехал очень большое количество заправок и выезжал даже в том числе в пригород. То есть, начиная с Петроградки до Сестрорецка были объезжены около 50 заправок. Я после 40-й уже просто перестал их считать. 2 часа было потрачено времени на поиск сотого бензина, и в итоге я так и не смог найти топливо. Поэтому просто машина осталась на парке стоять без топлива.
9: Ильдар, таксист из Москвы, в прошлый раз выручало приложение Яндекс.Про. В этот раз оно оказалось бесполезным, говорит Ильдар.
12: Ну, я пользуюсь давно именно Яндекс.Про для водителей. Он показывает, когда последний раз заправлялись на данной заправке и какие бензины есть там. Очень часто бывает такое, что последний раз заправлялись, допустим, 5 минут назад. Если на это встать нефть, то заезжаю, а там вот заправка вообще, в принципе, закрыта. Рядом еще был Роснефть, там было написано АИ-92 есть, я туда заехал, а там вообще не было бензина, кроме дизеля.
9: Осенью, по прогнозам экспертов, российский рынок топлива ждет волатильная стабилизация с региональными перекосами. Спрос традиционно высок, а структурные проблемы, дефицит мощности, логистика, зависимость от импорта никуда не делись. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Платить самому, зато не связывать себя договором с будущим работодателем. Крупнейшие медвузы страны объявили дополнительный набор на сотни бюджетных мест в ординатуре. Речь идет о местах, которые изначально предназначались для целевого приема, но остались незаполненными и перешли в общий конкурс. Почему так получилось и как новые правила приема меняют предпочтения, подробнее Олеся Савоськина.
13: Почти 300 свободных мест сейчас в Пироговском университете, около 200 в Сеченовском. По данным медицинского вестника, добор идет и в Петербурге, и в регионах. Для поступающих в ординатуру это получение квалификации по врачебным специальностям для выпускников медвузов. Были 3 варианта. Обычный бюджетный, платный и целевой. Еще год назад можно было поступить на обычный бюджет, бесплатно отучиться по выбранной специальности, а затем самому решать, где работать. Для целевых мест обучение тоже оплачивало государство, но после выпуска врач должен был несколько лет работать по договору. С 1 марта правила изменились. Теперь и поступившему на обычный бюджет придется заключить целевой договор, если ему предложат подходящий место для будущей работы. А для тех, кто сразу идет по целевой квоте, выросла цена расторжения договора. Новые требования касаются нынешнего набора. Те, кто поступил раньше, остаются на прежних условиях. О том, как это выглядит глазами самого поступающего, Бизнес ФМ написал выпускник медвуза Алексей. Сам он решил идти на платное обучение.
14: По новому правилу, если ты поступаешь на бюджетную ординатуру, ты обязан заключить целевой договор с кем-либо. Если ты его не заключаешь, тебя либо переводят на платное, если есть место, либо тебя отчисляют, и ты должен выплатить штраф еще сверху. Поэтому в этом году все решили массово идти на платку. В этом году на нее конкурс бешеный. Люди, у которых 313 баллов, идут на платку, и бюджетные места свободны, потому что никто не хочет все это потом отрабатывать. Если идешь сразу на целевое, и если ты не исполняешь обязательства, то ты выплачиваешь штраф в 3-кратном размере. По факту у нас в сфере есть только платная ординатура и целевая. Целевая как бы делится, либо сразу целевая, либо ты поступаешь на бюджет, но ты обязан заключить целевой договор.
13: Поступившему сразу по целевой квоте при нарушении договора придется вернуть стоимость обучения и заплатить сверху штраф еще в 2-кратном размере. В сумме 3 стоимости обучения. Но для тех, кто поступил на обычный бюджет и заключит целевой договор уже во время учебы, условия мягче, объясняет основатель профильного медицинского медиа ординатура.орг Владислав Ледовский.
15: Плюс таких целевых договоров в том, что при их расторжении нужно будет возместить только однократную компенсацию стоимости обучения. Ординаторам выгоднее не занимать сразу целевое место, которое предполагает по той же самой программе 3-кратное возмещение, а скорее поступить на чистый бюджет, если есть возможность, и затем уже подписать целевой договор, который подразумевает меньшую компенсацию. Что у нас произойдет? Это то, что у нас параллельно будут учиться на одной и той же программе отдельной ординатуры, два человека. Один учится, и он должен будет возместить трехкратную стоимость обучения, а другой должен будет возместить только однократную стоимость обучения. При этом оба могут быть даже у одного и того же заказчика. И если говорить про то, что не заполняются места целевого бюджета, то действительно в прошлые годы тоже такое бывало. Но по моим наблюдениям, конечно, в этом году сильно больше не заполнившихся мест.
13: При этом свободные места распределились по специальностям неравномерно. Особенно заметен недобор на скорой помощи, в анестезиологии, в реаниматологии, онкологии. Среди причин эксперты называют высокую нагрузку, невысокие доходы и юридические риски для врачей. Но интерес к медицинскому образованию в целом не падает. По данным Минздрава, на бюджет специалиста в этом году было в среднем 19 заявлений на место, в отдельных медвузах 40 и больше. А вот в оценке масштабов нынешнего недобора мнения расходятся. Замдиректор Высшей школы госуправления президентской академии, бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов считает, что ситуация принципиально не изменилась.
16: Изначально было больше открыто мест, чем требовалось, и та оптимизация образования, которая прошла в системе здравоохранения, высвободила определенные места. В основном это центральные вузы в столицах, студенты, окончившие высшее учебное заведение, идут доучиваться ближе к тому месту, где находится их альма-матер. Все-таки система распределения существовала и в советское время, и ситуация однозначно не стала более критической, она примерно одинакова в процентном несоответствии с количеством мест в ординатуре и числу поступивших на этих места. Такие же примерно цифры была в прошлом, позапрошлом году. Я думаю, что в течение нескольких лет эта система сама себя скорректирует, отрегулирует.
13: Дополнительный набор в некоторых медвузах продлится до конца августа. Всего в этом году за счет федерального бюджета предусмотрено около 19 тысяч мест в ординатуре. Больше 80% из них изначально отвели под целевой прием. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Есть у реформы еще одна часть наставничества. С этого года после получения образования молодые врачи должны до 3 лет работать под руководством наставника. Формально от этого можно отказаться, но тогда через 5 лет придется заново сдавать аккредитационный экзамен для допуска к работе.
2: Дело вкуса с Катей Калиной.
17: Новое пространство на Покровском бульваре от человека, который опытным путем научился мастерски создавать идеальную городскую среду для современных москвичей. Камерно, зелено, немножко электронно, винно-кофейно и журнально-фотогенично. Идеальный такой мир планеты Альфа из Кинзадза. Создатель Яузы, Блан, Нюансы и ДК Кристалл. В новом его виде Алексей Ольховой представил летнюю веранду «Аманка-дом» во дворе усадьбы Телешовых-Корзинкиных. Придуманную им, впрочем, совместно с продюсером и диджеем Евгением Машковым. Усадьба, где расположился «Аманка-дом» – это ресторан и креативное пространство, место для творческой Москвы конца 19 века значимое. Здесь собирался литературный кружок Николая Телешова «Среда», на которых бывали Чехов и Бунин, Горький и Шаляпин, Куприн и Рахманинов. Теперь здесь другая публика, преимущественно, надо сказать, дамская с собачками, но не менее требовательная к красоте себя и окружающих – друзей, еды, среды. Поэтому множество сценариев приземлиться. Маленькие столики под белую скатерть, диваны низкой лаунжевой посадки, уличные кресла в стиле мид-сенчури на газоне под липой и большие столы на компанию. Летние коктейли – очень внятная, надо сказать, в отличие от того же «Блан», еда. Берешь томатный суп цвета красного ткемали с измельченными креветками, шашлык из премиального рибая, что уже само по себе вызов. Пьешь тигуанинь, заедая клафути с персиком и соленым миндалем, и как будто машинку перемещения нажал. Телепортировался в прошлое. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
18: В студии.
8: студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Посольство России обвинило Великобританию в поддержке ударов Украины по России. В диппредставительстве заявили, что сообщения о применении Киевом британских беспилотников подтверждают курс Лондона на эскалацию. 16 августа газета Sunday Times со ссылкой на источники в вооруженных силах Украины сообщила, что британские дроны впервые использовались Киевом для атак вглубь российской территории, в частности по нефтеперерабатывающим предприятиям. CNN сообщает о практическом исчерпании Украины запасов ракет-перехватчиков для американских комплексов «Патриот». Одна из пусковых установок не производила запусков уже около 6 недель, передает телеканал, получивший доступ к одной из установок на украинской территории. CNN связывает дефицит таких ракет с их масштабным применением в ходе войны США и Израиля с Ираном. Бывший глава Удмуртии Александр Бричалов отказался участвовать в выборах в Госдуму в составе федерального списка «Единой России». Его кандидатура исключена из списков, сообщили в Центре избиркоме. Заявление было принято единогласно и отзыву не подлежит. Бричалов возглавлял Удмуртию с 2017 года. Он досрочно ушел в отставку в конце июля. Посол Китая в Москве Джан Ханьхуэй выступил за постоянный безвизовый режим с Россией. Сейчас между странами действуют соглашения о безвизе, рассчитанные до конца будущего года. По мнению дипломата, после завершения этого периода действия механизма следует продолжить. Еще 4 страны Евросоюза откажутся от российских небиометрических паспортов. С 1 октября признавать 5-летние загранпаспорта перестанут Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция. Таким образом, число европейских стран, не признающих российские загранпаспорта без биометрических данных, достигнет 15. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В понедельник индекс Мосбиржи опустился ниже 2100 пунктов, потеряв более 2%. Триггером стали заявления главы дипломатии ЕС Кая Калласа о подготовке нового масштабного пакета санкций. Ранее в пятницу рынок акций упал после того, как глава МИДа Сергей Лавров исключил заморозку конфликта по линии соприкосновения. Комментарий Георгия Бофта. США хотят запретить своим союзникам использовать китайский искусственный интеллект, сообщает Рейтера. Госдеп подготовил письмо для 35 стран, многие из которых входят в коалицию Pax Silica. А ранее Пекин создал Всемирную организацию сотрудничества в области ИИ. У какой коалиции больше потенциал и где находится Россия? Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Мишустину с просьбой поддержать селлеров, пострадавших от атак на маркетплейсы. Среди предложений компенсацию убытков из федерального бюджета, отсрочка по налогам и взносам и льготное кредитование. Что из этого наиболее реалистично? Подробности на Business FM. Российский рынок акций в состоянии нервного срыва. В понедельник индекс Мосбиржи опустился ниже психологической отметки в 2100 пунктов, потеряв более 2%. Триггером для падения стали заявления главы дипломатии ЕС Кая Калласа о подготовке масштабного нового пакета санкций. Ранее, 14 августа, рынок акций резко упал. Тогда главным катализатором распродаж стали жесткие геополитические заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова в интервью программе «Вести», где он исключил заморозку конфликта по линии соприкосновения. Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
18: 14 августа рынок потерял более 4%, что стало сильнейшим дневным падением сентября 2022 года. 17-го еще добавил к движению ко дну. При том, что не произошло ничего, кроме слов. Правда, Лавров, повторив давно известную позицию Москвы, несколько повысил пафос, заявив, что заморозка конфликта в Украине по линии фронта стала бы предательством подвигов отцов и дедов, сражавшихся с нацизмом во Второй мировой. Глава евродипломатии тоже не произвела на свет сенсации, заявив о подготовке очередного уже 22-го пакета санкций. ЕС никогда и не говорил, что остановит этот процесс, пока идет война. Разве что Каллас заявил, что новый пакет станет самым масштабным с 2022 года, а охват рестрикций увеличится сразу на треть. Все это происходит на фоне непрекращающихся атак на топливную инфраструктуру и склады маркетплейсов, заметного ослабления рубля в последние дни и остановки экспорта нефти из Новороссийска. Но триггером, который превратил вялое снижение в обвал, повторим, стали именно слова. По итогу трех последних сессий два интервью умножили на ноль до 2,5 триллиона рублей рыночной капитализации. Причин такой пугливой волатильности несколько. Во-первых, рынок сильно усох. Совокупный объем торгов акциями, расписками и паями за первое полугодие этого года составил чуть более 15 триллионов рублей, что почти на треть меньше, чем годом ранее. Среднедневной оборот акций до 135 миллиардов рублей, тогда как денежный рынок прокручивает 7,5 триллионов рублей в день и занимает 80% всего оборота площадки. Проще говоря, рынок очень тонкий. Во-вторых, на нем, в отличие от довоенных времен, доминируют инвесторы-физлица. Их доля в обороте 2/3. Формально на бирже 42 миллиона частных инвесторов с 80 миллионами счетов. Но сделки в июле заключали лишь 3 миллиона человек. Нерезидентов в акциях нет с 22 года. Таким образом, главный ценообразующий игрок – это розничный инвестор, читающий новостную ленту непосредственно в мобильном приложении брокера. Он реагирует прежде всего на заголовок и реагирует нервно. Почти весь объем торгов сосредоточен в десятке ценных бумаг, может чуть больше. Получается идеальная среда для стадного шарахания в любую сторону. В-третьих, если инвесторы еще используют плечи в торговле, то при пробое технических уровней у клиентов с маржинальными позициями срабатывают маржин-колы, и такое принудительное закрытие еще больше усиливает общее движение. Ну и наконец, инвесторы действуют фактически в информационном вакууме, реагируя только на новостные заголовки. Опасаясь санкций, компании-эмитенты резко сократили объем раскрываемой информации, отказываются публиковать прогнозы, скрывают значительную часть отчетности, чтобы не давать санкционерам дополнительных подсказок. Ну а когда фундаментальных вводных мало, геополитика остается единственной переменной, притом непредсказуемой. К концу июля, помимо падения общей капитализации почти на треть, средняя просадка по всем торгуемым бумагам составила более 25%. Из 263 акций в плюсе оказались лишь 27 эмитентов. Причем рост был сосредоточен в малоликвидных нефтегазовых дочках крупных компаний. Отношение капитализации рынка ценных бумаг к ВВП около 26% на начало года и минимум за четверть века сейчас. И это откат к значениям нулевых. Между тем, в майском указе президента 2024 года зафиксирована цель достичь капитализации до уровня не менее 66% ВВП к 2030 году. Так что нынешний показатель нужно нарастить более чем втрое. При том, что сейчас весь российский рынок акций стоит дешевле, чем сумма банковских вкладов населения. Кое-какие аргументы в пользу роста все же имеются. ЦБ прогнозирует среднюю ставку в 10,5-12,5% в следующем году. При таких уровнях депозит перестает конкурировать с дивидендной доходностью Сбера, МТС, Транснефти, X5 и ряда других компаний. Слабеющий рубль улучшает рублевую выручку экспортеров и привлекательность их акций. В высокой степени готовности к IPO, по словам участников рынка, находится до 20 компаний. Они могут попробовать привлечь средства, в том числе физиков. Однако в краткосрочной перспективе негатива все же больше. Это и новый пакет евросанкций, и законопроект Грэма Блюменталя в США, который вступит в силу не позже октября. Стратегический разворот рынка в пользу роста возможен лишь при трех условиях. Если ставка ЦБ упадет ниже 10%, если геополитический фон, по крайней мере, перестанет ухудшаться, если на рынок придет институциональный капитал. Пока нет предпосылок к выполнению хотя бы одного из них.
19: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». США хотят запретить своим союзникам использовать китайский искусственный интеллект. Как сообщает Рейтер, Госдеп подготовил письмо для 35 стран Европы и Азии, многие из которых входят в коалицию Pax Silica. Ее координирует американский Госдеп. Ее конкурент – Всемирная организация сотрудничества в области и со штаб-квартирой в Китае. Штат контролирует цепочки поставок, тогда как Пекин настроен на развитие стран глобального юга, о чем говорил председатель КНР Си Цзиньпин. Трансформируется ли технологическая гонка между США и Китаем в полноценное противостояние? Валерий Бадоев про то, что.
20: В коалицию, которую организовали Штаты, вполне ожидаемо входят их страны-союзники. Помимо Европы, это Индия, Израиль, Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Австралия и другие. Она была создана в декабре прошлого года и формально обеспечивает безопасность цепочек поставок для ИИ-индустрии. Но на деле же Штаты таким образом установили контроль над поставками, чтобы затормозить развитие Китая в этой области. На сайте Госдепартамента так и написано, что коалиция должна обеспечить защиту технологий и инфраструктуры от, цитирую, «контроля со стороны стран, вызывающих озабоченность». озабоченность. Прямо не говорится, но это очевидно Китай. А в июле этого года по инициативе Пекина было подписано соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта. В нее вошли в том числе Россия, Бразилия, Белоруссия, Иран и другие страны глобального юга. Конкуренция между китайским и американским ИИ будет нарастать, но у них принципиально разные модели развития, отмечает основатель студии искусственного интеллекта Fokina.ai Дарья Фокина.
0: США сохраняют лидерство в фундаментальных моделях, инфраструктуре и экосистемах. OpenAI, Google, Anthropic. Китай делает ставку на масштаб, скорость внедрения и агрессивную ценовую политику. Китайские модели действительно выигрывают по цене. Для ориентира использование китайских LLM уровня DeepSeek или Qwen в среднем в 5-10 раз дешевле, чем модели американских лидеров сопоставимого класса при массовых запросах. Это достигается за счет более дешевой инфраструктуры, господдержки и ориентации на внутренний рынок с огромным объемом. При этом по качеству ризонинга и универсальности флагманские американские модели пока остаются впереди, особенно в сложных бизнес- и инженерных задачах.
20: Недавно агентство Рейтер сообщило, что Вашингтон планирует заявить своим союзникам по ИИ-коалиции, чтобы те отказались от использования китайских разработок. То есть, по мнению США, страны уже должны выбрать сторону в нарастающем технологическом противостоянии. Стоит при этом отметить, что китайские модели в последние месяцы совершили резкий скачок вперед. Как говорят эксперты, отставание Пекина сократилось, условно, с месяцев до недель. Тогда какое место в этом противостоянии занимает Россия? Бизнес и обычные россияне пользуются как китайскими моделями, так и американскими. Хотя из-за санкций доступ к западным разработкам закрыт, но всегда находятся методы обхода. К тому же Россия работает и над своими моделями, которые, с сожалением признают эксперты, пока не самые топовые, но они продолжают развиваться. Своим мнением поделился директор Глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского Игорь Кузнецов.
21: В текущей ситуации, когда нету ясности относительно того, какие модели могут закрыть доступ, какие могут ограничить различные политические решения, связанные именно с экспортными ограничениями, самое важное для организации сейчас – это быть гибкими и иметь возможность переключиться на другую модель в случае, если та, которой вы пользуетесь сейчас, вдруг стала недоступна или, например, появилась новая информация о том, как данные внутри этой модели обрабатываются. Поэтому будущее, пожалуй, именно за возможностью работы с большим количеством моделей и не привязкой к какому-то конкретному производителю, к какой-то конкретной экосистеме.
20: Примечательно, что единственная страна, которая является частью обеих коалиций, это Казахстан. Причина проста. В этой стране есть крупные месторождения редкоземельных металлов, поэтому в ней заинтересованы как Пекин, так и Вашингтон. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
19: Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать селлеров, пострадавших в результате атак на маркетплейсы. Среди главных предложений – списывать утраченные товары как убытки и не восстанавливать по ним НДС, компенсировать убытки бизнеса через прямые выплаты из федерального бюджета, дать отсрочку или рассрочку по налогам и страховым взносам до года и запустить льготное кредитование. И создать механизм перестрахования рисков для логистических объектов, комментирует гендиректор компании FinHelp, эксперт опоры России по финансам Павел Вишаев.
22: Если отвечать на вопрос, почему мер поддержки до сих пор нет, конечно, не хочется верить в то, что никто не хочет. И скорее проблема в том, что раздавать можно только то, что уже посчитано и подтверждено. Непонятно, что именно возмещать. Ущерб оценивают в 600-800 миллиардов. По себестоимости сгоревшего же товара 200-300. Это принципиально разные деньги. И если упущенную выгоду не компенсируют нигде и никогда, и обещать ее – это обманывать людей. А вот себестоимость – это деньги, которые селлер уже заплатил поставщику. Они существовали, и они сгорели. Вторая развилка – подтвердить потери нечем, и они до сих пор не посчитаны. Нет единого реестра, где государство увидело бы, что лежало на складе и сколько стоило. А раздавать бюджетные деньги по самодекларации – это нарушать финансовый здравый смысл. Что же сейчас действительно нужно селлерам? И это можно разложить на три шага. Первый – дать людям дожить. Налоги за прошлые периоды начислены справедливо, но с состоявшихся продаж, но платить их собирались деньгами от следующих партий. А следующая партия сгорела. Источник уплаты уничтожен. Обязательства остались. И рядом висит кредит, взятый ровно под этот товар. Поэтому отсрочка по налогам и заморозка процентов – это не льгота. Это признание простого факта – денег в моменте физически нет. Второй – дать возможность перезапуститься. Здесь нужно понимать, что именно сгорело. Сгорела не прибыль, сгорел оборотный капитал. Живые большие, часто заемные деньги, уже уплаченные поставщику. У кого-то 95% запасов. Без новой закупки бизнес не встает, а покупать не на что. Это закрывается либо частичной компенсацией по себестоимости, либо льготным кредитом строго на восстановление товарного запаса. И третий, на период восстановления сделать правила работы на площадке простыми и предсказуемыми. Сейчас продавец не может посчитать собственную экономику. Расходы на логистику непрозрачные, тарифы меняются. Соинвест не позволяет управлять ценами. Одна цифра вместо 10 переменных, когда человек восстанавливает бизнес после пожара, он должен считать закупку, а не разгадывать тарифы. Что же из этого реализуемо? Быстрее всего, конечно, то, что не стоит бюджету ни рубля. Отсрочки, каникулы, моратории на взыскание – это вопрос решений, а не денег здесь и сейчас.
1: Павел Вишаев, гендиректор компании FinHelp. Недавно Банк России рекомендовал кредиторам поддержать пострадавших предпринимателей, но эксперт отмечает, что вряд ли банки массово начнут реструктурировать долги селлеров.
2: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Компании и корпорации.
3: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Ценные бумаги.
3: Акционерное общество БТС «Мост Холдинг» выставило оферту миноритариям ПАО «Южурал Золото» по цене 74 рубля 25 копеек на акцию, сообщил холдинг. Принимать заявки будут в течение 70 дней. Акции золотодобытчика на этой новости выросли почти на 4%. ООО «Брусника строительство и девелопмент» увеличило объем выпуска трехлетних облигаций на 1 миллиард рублей. До 3 миллиардов, пишет «Интерфакс». По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны по ставке 21,75% годовых. Доходность к погашению соответствует 24,05% годовых. Сбор заявок прошел 17 августа. Техническое размещение запланировано на 19 августа.
2: Отчеты и планы.
3: Разработчик и инструмента для диктовки WhisperFlow привлек 280 миллионов долларов при оценке в 2 миллиарда. Whisper планирует направить средства на развитие новых направлений помимо голосовой диктовки. Компания уже запустила инструмент для создания заметок во время встреч. Корпорация NVIDIA инвестирует около 105 миллиардов долларов в дата-центр OpenAI в штате Огайо. Изначально сумма составляла 250 миллиардов, но ее сократили по просьбе акционеров NVIDIA. Мощность центра достигнет 10 гигаватт. В первую очередь заработает в 2028 году, полностью объект ведут в строй к 2032 году. Проект создаст 35 тысяч рабочих мест на стройке и 2500 постоянных. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. А заинтересованы ли российские разработчики видеоигр в выходе на Мосбиржу? Ранее там заявили, что они собираются создать совет по видеоигровой индустрии. Он поможет финансовой площадке сформировать критерии отбора для потенциальных эмитентов среди разработчиков компьютерных игр. Зарубежный опыт показывает, что размещение акций для них – это хороший способ привлечь финансирование. Валерий Бадуев продолжит.
4: Инициативу по привлечению разработчиков к размещению акций Мосбиржа обсуждает совместно с Организацией развития видеоигровой индустрии, передают «Ведомости». Важно отметить, что на данный момент лишь ведется отбор потенциальных кандидатов. То есть не все представленные ниже компании заинтересованы в выходе на биржу. Они лишь соответствуют базовым критериям размещения на Мосбирже. То есть их выручка больше 1 миллиарда рублей, срок работы бизнеса более 3 лет и так далее.
20: В списке подходящих под эти критерии компания CarX Technologies. Она уже больше 10 лет создает гоночные игры и автосимуляторы, как для компьютеров, так и для мобильных платформ. Однако компания на биржу выходить не планирует по ряду причин. Об этом Business FM рассказал генеральный директор CarX Technologies Дмитрий Фокин.
5: В нашем случае люди нужны гораздо сильнее, чем деньги. Людей же нет. Ищем людей, а не деньги. Плюс я там не являюсь экспертом в управлении акционерным капиталом. Но когда выходишь на IPO, теряешь часть своего владения компании. Поэтому такой бутерброд выбор для чистого такого, знаете, игровика. Потому что хозяин игровой компании, ну или несколько, они всегда ценят возможность делать такие игры, которые нравятся, без влияния совета директоров или других акционеров. Как генеральный директор могу сказать, что таких планов у нас нету. Другие проблемы более приоритетных местах стоят.
20: За рубежом, например, выход игровой компании на IPO – дело практически заурядное, в том числе и среди именитых компаний. Например, польская CD Projekt, выпустившая серию «Ведьмак» и тайтл «Киберпанк 2077», торгуется на Варшавской фондовой бирже. Всего в этой стране таких более 100. Японская Capcom – это серии «Resident Evil», «Devil May Cry» и другие – размещена на токийской бирже. Еще по нескольку десятков торгуются в Штатах, Швеции и других странах. Среди потенциальных кандидатов в российском геймдеве также называются «Леста Игры». Она разрабатывает и издает «Мир танков» и «Мир кораблей». Astrum Entertainment, которая занимается шутером Warface, также она выступила издателем для мирового блокбастера Atomic Heart, компания Кефир, которая выпускает проекты для мобильных платформ и другие. В том числе и Hobby World. Это дистрибьютор и издатель настольных игр. Среди собственных ее проектов Соображарий и прочее. Кроме того, она локализовала для российского рынка, например, серию Манчкин. Но также у нее есть и видеоигровое подразделение, поэтому она и попала в список потенциальных кандидатов. В выходе на биржу компания заинтересована, сообщил гендиректор издательского холдинга Hobby World Михаил Акулов.
6: Мы давно обсуждаем выход на IPO и рассматриваем это как один из вариантов движения финансирования компании путем публичного размещения акций. Это, на наш взгляд, как-то естественный путь развития компаний и становления их публичностями. И мы поддерживаем начинание Московской биржи, которая обратила внимание в том числе и на игровую индустрию. Проблем с кадрами мы решаем. Она, безусловно, в России есть. Да, мы развиваемся по всем направлениям. Как по сути, можно сказать, мы один из лидеров, наверное, игровой индустрии, как в игрушках, так и в видеоиграх. И нам интересны оба эти направления.
20: Мы также связывались и с другими разработчиками и издателями из представленного списка. На биржу выходить планируют также не все, но комментировать новость в эфире они отказались. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Алина Орлова, Business FM.
19: Российские структуры Nestlé могут оказаться под временным управлением. Обращение с призывом ввести такой режим направила компания КС «Логистика», пишет «Коммерсант». Речь идет о 5 юридических лицах: «Nestlé Россия», «Nestlé Кубань», «Сериал Партнерс Рус», ЦПБ «Nestlé» и «Атриум Innovations Рус». КС «Логистика» мотивирует необходимость ввести временное управление тем, что «Nestlé» не собирается расширять мощности своего производства в России и прекратила экспорт товаров. Обращение направлено в аппарат вице-премьера Дмитрия Патрушева. Ответ, как ожидается, будет дан до конца года. «Nestlé» ограничила работу в России с 2022 года, но полностью рынок не покинула. Ассортимент продукции был сокращен, убрана реклама, оставлена на производство продуктов первой необходимости, говорит независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
7: Они оставили хрутко у нас, вот эти вот снеки, кофе из кафе «Киткат» убрали, потом у них «Магги» остался, бульоны, приправы, ну вот шоколад-конфеты России, «Щедрая душа», батончики «Нац» оставили, вот в основном такие, которые знает потребитель. По большому счету свернули рекламную кампанию всю и так обязательства выполняют, но ничего нового на рынке не предлагают.
23: И это был для них момент идеологический, как для многих производителей. Деятельность не свернули, но вот, значит, продукты первой необходимости.
7: Идеологически, то есть как бы немножко остались на рынке, но такие знаковые какие-то бренды свернули.
23: 4 года в этом режиме функционировали, вопросов не было никаких, и вот мы видим сообщение от никому неизвестной компании, которая делает запрос, значит, прощупывает почву, что ли, таким образом.
7: Да, они же сами не продавались, и получается, что какой-то неясный игрок, новый, активно заинтересовался, видимо, долей рынка, видя возможность эту долю рынка каким-то образом перекупить. Мы не знаем, что это за игрок пока, мы не знаем, как отреагирует правительство. Так-то это вообще выглядит пока непонятно, да, это нельзя назвать рейдерством, но и по большому счету с идеологической точки зрения, скажем так, несколько компаний за 4 года надо было бы определиться там. каком они окопе, красными или с белыми.
23: Это от государства может быть таким сигналом о том, что вот правила игры, так сказать, корректируются, да? Но... такой жесткий импульс.
7: Конечно, мы можем предположить, потому что у компании есть собственники. Эти собственники, мы не понимаем, как они вообще работают с Евросоюзом, куда они направляют заработанные деньги. Ну, наверное, нас тоже должно это интересовать.
1: Александр Анфиногенов, независимый эксперт FMCG рынка. Оценки активов Nestlé в России разнятся. С текущим портфелем брендов сумма может составить около 125 миллиардов рублей. Средняя рыночная стоимость экспертами оценивается в 160-170 миллиардов. Компания КС «Логистика», подавшая обращение о временном управлении, на рынке малоизвестна. По данным Spark, бенефициар компании бизнесмен Герасим Богомолов владеет ООО «Абатемпро». Компания занимается поставками в Россию немецких электроинструментов Метаба. Обращение в целом очень странное, говорит гендиректор Инфолайна аналитики Михаил Бурмистров.
9: Обращение странное и неожиданное, как бы оно ни было, оно в любом случае будет рассматриваться. То есть очевидно, что это какие-то вещи, которые не выглядят ни понятными, ни очевидными. То есть что это за компания, какое ей дело до бизнеса Nestlé и так далее. Более того, в письме ряд тезисов, они такие как бы очень спорные. И по поводу инвестиций в развитие активов они осуществляются. И по поводу там ситуации с экспортом там тоже не все понятно, потому что в нашем мониторинге показывают, что продукция как минимум в Казахстане присутствует. То есть на самом деле как бы вопросов здесь очень много. Поэтому мне кажется, что последние события на рынке, связанные с рядом крупных активов, они могли вызвать какой-то такой несколько нездоровый ажиотаж. Соответственно, мы видим вот такое обращение. Возможно, оно не единичное будет, потому что, в принципе, международные компании в России работают. И вопрос, еще раз повторюсь, он в большей степени касается того, что, первое, что это выглядит очень странно и нелогично. Второй вопрос, это, конечно, выглядит очень деструктивно, потому что крупные компании, которые много лет инвестировали в Россию, построили здесь там предприятия и так далее, и сейчас мы вдруг видим такие какие-то странные обращения.
23: Скажите, пожалуйста, факт того, что в 2022 году компания приостановила инвест-программу, отказалась от рекламы, приостановила продажи части брендов и вот стала выпускать только продукты первой необходимости, это является самим по себе поводом для того, чтобы и разговоры такие велись, и правительство могло оценить?
9: Я не очень понимаю эту логику. В принципе, Nestlé всегда выпускала товары первой необходимости. Компания выпускает пищевую продукцию, компания выпускает корма для домашних животных. На том и на другом рынке компания ведет себя там абсолютно понятным, логичным образом, и поэтому я не знаю, почему здесь еще возник вопрос каким-то пресс-релизом 2022 года. То есть сейчас много удивительного происходит, конечно, в России, но мне не очень понятно, почему так происходит. В данном случае я не вижу каких-то особенностей бизнеса, которые могли бы вызывать такого рода вопрос.
1: Михаил Бурмистров, гендиректор Инфолайн аналитики. В российском офисе Nestlé на запрос Business FM заявили, что офисы и фабрики Nestlé продолжают работу в России. Компания не получала каких-либо запросов от государственных органов относительно обращения. Мы продолжаем выполнять наши обязательства перед сотрудниками, потребителями, клиентами, поставщиками и местными сообществами, добавили в Nestlé.
2: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
10: Турецкие спортивные клубы – это интересная история. Рядовой российский болельщик обычно на них не обращает внимания. Про турецкий футбол, кроме названий команд, мы мало что знаем. А тот же Фенербахче – это спортивное общество, такое же, как ЦСКА или Динамо, в котором есть команды по многим видам спорта. Футбольный Фенербахче – 19-кратный чемпион Турции, а свою историю ведет с 1907 года. И за это время ни разу не вылетал из высшего дивизиона страны. В прошлом сезоне команда заняла второе место в национальном первенстве, и в групповой этап Лиги чемпионов придется пробиваться через квалификацию. Для этого Фенер собрал очень забавный состав. Практически вся команда укомплектована сбитыми летчиками, звездами на закате своих карьер. Общая трансферная стоимость оценивается в 337 миллионов евро, и теперь это клуб из топ-40. Самый дорогой игрок – левый вингер, англичанин Мейсон Гринвуд, который начинал свою карьеру в Манчестер Юнайтед. Но это перспективная молодежь. А вот какие тут ветераны? Бывший вратарь Ман-Сити Эдерсон, трансфер которого когда-то стоил 70 миллионов евро, а теперь 10. На острие атаки гигант Ромелу Лукаку. 7 лет назад в составе МЮ он стоил 100 миллионов, а теперь скромные 6. В полузащите Н'Голо Канте, подешевевший со 100 до 4 миллионов. В защите Семедо и Аки. Незаметно для всех Фенербахче собрал мощный ветеранский состав. Успех не гарантирован, но опыта хоть отбавляй. В ближайшие две недели предстоят игры с Лионом за выход в основную фазу Лиги чемпионов. Зная, как заключаются и расторгаются контракты в турецком спорте, в случае неудачи в стыковых матчах мы можем скоро увидеть совсем другой состав Фенера. Ну а пока будет очень интересно наблюдать за этим экспериментом.
2: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В НАТО разработали 3 стратегии на случай конфликта с Россией. Планы включают удары по российской территории, пишет немецкая газета Bild. Главной целью Североатлантического альянса будет остановить и ослабить российские войска. В рамках концепции НАТО задействуют истребители, ракеты и беспилотники. Одновременно альянс намерен создать автономную зону вдоль границы балтийских стран с Россией и Белоруссией. Солдаты НАТО там размещаться не будут. Стратегия также предусматривает создание воздушного моста, по которому с помощью самолетов в Россию будут перебрасываться дроны и робототехника. Беньямин Нетаньяху договорился с Советом мира по созданию 2 рабочих групп для сектора Газа по разоружению и демилитаризации, а также по вопросам общественного здравоохранения. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля по итогам переговоров в Иерусалиме с зятем президента США Джаредом Кушнером. По данным СМИ, Нетаньяху в ходе встречи потребовал, чтобы восстановление сектора Газа не начиналось до полного разоружения палестинского движения «Хамас». Посол Японии Акира Мута ожидается во вторник на Смоленской площади. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ранее глава ведомства Сергей Лавров заявил, что японские власти перешли черту приличий в своих заявлениях о визите президента Владимира Путина на Курильский остров Итуруп. МИД вызвал посла Японии, однако тот сообщил, что не может приехать ни 14, ни 17 августа под предлогом недомогания. Лавров сказал, что поведение посла вызывает удивление. В Молдове отменили показ российского фильма «Последний богатырь Колобок». Премьера была намечена на 13 августа. Картину анонсировали на сайте сети кинотеатров «Синеплекс». Для проката подготовили афишу на румынском.

0: коммерческой символики. Грузоперевозчики на юге России оказались на грани разорения из-за простоя зерновых терминалов в Новороссийске и Тамане. Лизинговые компании готовы предоставить им отсрочку платежей за грузовики, но бизнес говорит, что условия неподъемны. И вторая волна нехватки топлива пришла во многие регионы. Водители снова стоят в очередях на заправках и изучают мобильные приложения в поиске нужной марки бензина. Какие из них показывают актуальную информацию о наличии топлива? Подробности на Business FM. Kanye West едет в Россию. Вопрос, доедет ли. Выступление американского рэпера в Санкт-Петербурге уже заявлено на официальном сайте его мирового тура. Концерты пройдут на Газпром-арене 10-11 октября. Организатор с российской стороны агентства Say Agency. Билеты сразу после появления продажи уже попали к перекупщикам. Параллельно ряд депутатов и общественников уже выступили с призывами запретить артисту выступать в нашей стране. Иван Медведев подробнее.
1: Kanye West хочет приехать в Россию, но еще больше он хочет денег. Очень много денег, рассказал Business FM президент концертного агентства TCI Эдуард Ратников, который ранее сам участвовал в переговорах с командой Kanye West, но как раз по деньгам договориться не смог. Сторона Kanye, по его словам, просила около 8 миллионов долларов за один концерт, но за эту сумму организаторы хотели провести два. На этом переговоры зашли в тупик. Агентству Say Agency, видимо, удалось согласовать более выгодные для себя условия. Билеты выставили по цене от 9 до 160 тысяч рублей за VIP-категорию. Танцпол продают по 25 тысяч. С учетом вместимости «Газпром-арены», за каждый концерт организаторы только на входе могут собрать около 9 миллионов долларов. При этом перекупщики уже предлагают билеты с наценкой вдвое. Собеседники Business FM считают, что с экономической точки зрения все вопросы по концерту решаемы. Остаются вопросы политические. Так, некоторые российские депутаты и активисты уже припомнили Уэсту его высказывания о симпатиях к Гитлеру, антисемитские посты и выпущенную им футболку со свастикой и призвали отменить его выступление в России. Ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров уверен, что это просто личный пиар. А Уэста, при всей его одиозности, в России будут встречать хлебосольно.
2: Мы можем вспомнить, как носились гостями Питерского экономического форума и некоторых других форумов с папой Илоном Маска, с Такером Карлсоном, визит которого был описан в государственных агентствах вплоть до минуты, включая то, что съел Такер Карлсон, куда он сходил Такер Карлсон, как Такер Карлсон восхитился московским метро. Поэтому и визит Канье Уэста, я думаю, несмотря на некоторые заявления российских депутатов, будет обставлен каким-то таким вот фоновым валом из новостей.
1: Вопрос, отпустят ли его в Россию, не физически, конечно, а с точки зрения потенциального ущерба для репутации самого рэпера, перспектив его отмены и так далее. Политолог-американист Малик Дудаков считает, что и с той стороны особых проблем возникнуть не должно.
3: Мы видим, что уже сейчас довольно большое количество американских исполнителей, особенно исполнителей рэпа и хип-хопа, посещает нашу страну с концертами. Причем, в основном, кстати говоря, да, это афроамериканцы. Я думаю, что это связано с тем, что, скажем так, их сложнее подвергнуть культуре отмены внутри Соединенных Штатов, потому что они такое особое привилегированное меньшинство в этом плане, и поэтому им проще, скажем так, расширять пространство возможного, да, и в данном случае прорывать эту попытку культурной блокады в отношении России, и поэтому приезжать в нашу страну с концертом. И поэтому Kanye West, я думаю, что вполне может себе это все позволить, тем более, что у него и так такой довольно провокационный, провокативный образ.
1: Но в России многие все еще сомневаются в том, что Kanye приедет. Так, в оферте на сайте по продаже билетов журналисты нашли пункт о том, что организаторы оставляют за собой право заменить список артистов и не возвращать деньги. В Say Agency позднее пояснили, что этот пункт попал в документ случайно, так как эта формулировка стандартно используется при продаже билетов в театр, а тут замена невозможна. И этот пункт из оферты действительно исчез. Также организаторы официально заявили, что американский рэпер будет выступать в России без разогревающих артистов. А до этого фантазия комментаторов и даже некоторых СМИ разыгралась бурно. Потенциально на разогреве у Кани кто-то представлял себе Сергея Лазарева с Димой Биланом, а кто-то Шамана и Надежду Кадышеву. Но главный вопрос заключается в том, многие ли мировые звезды после удачного выступления Кани Уэста в России, если таковое состоится, поймут, что да, так можно было. Иван Медведев, Анна Моргунова, Business FM.
0: Kanye West питает огромную симпатию к президенту России Владимиру Путину и мечтает увидеться с ним во время визита в Россию, сообщила РИА Новости владелец Сейген.

0: директор концертного агентства «Сэйдженсе» Анна Супчева. Бизнес грузоперевозок на юге России оказался на грани выживания из-за простоя зерновых терминалов. Терминалы в Новороссийске и Тамане приостановили работу из-за атак беспилотников. Лизинговые компании готовы пойти навстречу перевозчикам и предоставить отсрочку платежей. Но условия таких лизинговых каникул для бизнеса оказываются неподъемными. Евгений Перельчук подробнее.
1: «Бизнес говорит».
2: В нашу редакцию обратилась компания «Трансфаворит», перевозчик сельскохозяйственной продукции. Ведут деятельность на юге России, в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае. В компании работает более 100 человек, и часть уже отправилась в вынужденные отпуска, после того, как все три крупных зерновых терминала в Новороссийске и Тамане временно приостановили работу. Вместе с ними по цепочке теперь простаивают грузовики. А вот лизинговые компании брать паузу в получении платежей не хотят, говорит юрист-консульт «Трансфаворит» Ирина Казьмина.
3: Причина, говорит о том, что это повреждение инфраструктуры, атаки беспилотников. Наши автомобили и наши водители простаивают. Выручка у нас в связи с этим сократилась на 90%. У нашей компании автомобили находятся в лизинге, а их более 200. Мы обратились к лизинговым компаниям, таких как «Альфа-мобиль», «Европлан», «Газпром-лизинг», с просьбой предоставить для нас лизинговые каникулы. Но лизинговые компании предлагают, по нашему мнению, кабальные условия. Например, «Флит» готов нам дать каникулы на 3 месяца, но при этом безоговорочным условием является оплата в комиссии в размере 50 тысяч рублей за каждый договор лизинга, то есть за одну единицу транспорта. И при этом сразу происходит удорожание транспортного средства до 500 000 рублей. Не лучшие условия нам предлагает «Европлан» и «Альфа-мобиль». Они берут комиссию, правда, в меньшем размере, 15 тысяч рублей за каждый договор с удорожанием. Более того, лизинговые компании грозятся отобрать у нас технику, хотя за большую часть мы уже выплатили.
2: Таким образом, даже с учетом лизинговых каникул, суммы комиссии могут достигать 50% от обычного ежемесячного платежа за каждый простаивающий грузовик. Зерновой терминал в порту Тамань приостановил работу после ударов беспилотников еще 30 июля. Здешний зерновой терминальный комплекс, один из крупнейших на Черном море, принимает до 5 миллионов тонн зерна в год. Последний из трех зерновых терминалов в порту соседнего Новороссийска, КСК, на 10,5 миллионов тонн зерна в год встал на паузу совсем недавно, 13 августа. И о сроках его восстановления также никаких сведений нет. КСК может обслуживать суда грузовместимостью до 100 тысяч тонн с осадкой до 14,5 метров. Такая глубоководная инфраструктура – серьезное преимущество. Можно формировать крупные экспортные партии прямо в порту. И потеря этого терминала для перевалки зерна особенно болезненна. Но не смертельно, добавляет директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.
4: Первый спрос на перевозки зерновые, он, да, несколько снизится. При этом нельзя говорить, что он упадет в ноль, потому что у нас есть перевозки внутри России, например, до места хранения, от поля до элеватора и так далее. Этот спрос никуда не денется, новый урожай, он убирается, его надо возить, перевозить, и спрос будет. Второе, что вероятно, что некоторое время мы увидим все-таки и восстановление спроса со стороны черноморских терминалов, потому что, я думаю, частично они могут заработать, пускай с меньшей скоростью, но все равно принимать они будут. Ну и третья ситуация, мне кажется, у перевозчиков, она не столь ужасная, скажем, как в других секторах затронутых этой ситуации, в первую очередь, как сельхозпроизводитель, где цены на их продукцию падают в совершенно страшные силы.
2: Так как сроки восстановления зерновых терминалов на Черном море неизвестны, как неясны и перспективы их дальнейшей защиты от следующих атак, встает вопрос о перераспределении мощностей всей логистики в этом регионе. Часть зерна направят на другие терминалы, нагрузят ЖД-пути и автомобильный транспорт, освободят складские емкости. Уборка зерновых в южных регионах завершилась на прошлой неделе. И, как отмечают аналитики, перебои с логистикой долго не продлятся. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Между тем, Россия увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею до 8-летнего максимума с августа 2018 года, выяснила РИА Новости. Благодаря этому Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков пшениц в страну, уступив лишь США и Австралия. Криптобиржа Binance передала Следственному комитету России данные о своем клиенте, которого затем арестовали за перевод денег в СУ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. При этом Binance еще в 2023 году заявила, что ушла из России. Исполнять требования российские правоохранители она формально была не обязана.
1: Подробности
5: О том, что бывший топ-менеджер российской IT-компании Юрий Беленький был арестован, сообщалось еще в октябре прошлого года. Тогда Следственный комитет России заявлял, что в 2023 и в 2024 году он переводил деньги в криптовалюте журналисту Аркадию Бабченко, признан в России иноагентом. Общая сумма переводов составила 60 тысяч рублей. Этот журналист собирал средства на поддержку ВСУ. В частности, как уточняет Рейтер, часть денег уходила бригаде Азов, признанной террористическим объединением и запрещена в России. Сейчас стало известно, что данные об этих переводах Беленького предоставила Binance по требованию российского следственного комитета. Примечательно, что Юрий Беленький, помимо гражданства РФ, также имеет вид на жительство в Болгарии. Поэтому, по мнению Рейтера, Binance, предоставив данные о переводах Следственному комитету России, могла нарушить европейские законы о защите персональных данных. И в целом Binance была не обязана выполнять требования российских правоохранителей, так как в 2022 году криптобиржа заявляла, что продает весь свой бизнес в России, а в 2023 сообщила, что полностью уходит с российского рынка и даже не оставляет себе возможность выкупа бизнеса. Сама Binance, однако, считает иначе. Агентству Рейтер представитель криптобиржи сообщил, что, цитата, «как и другие глобальные финансовые институты, мы сотрудничаем с правоохранительными органами по всему миру в рамках законных запросов информации».
0: Сам Юрий Беленький в настоящий момент ожидает суда в России. Его адвокат, как пишет Рейтер, отказался от комментариев. Пора осознанно начать борьбу со сквернословием. К этому призвал население губернатор Забайкалья Александр Осипов. Он сказал, мы в большой беде, сквернословие становится обыденным. В итоге теме борьбы с матом было даже посвящено оперативное совещание в краевом правительстве. Губернатор Осипов привел пример свою бабушку, участницу Великой Отечественной войны, которая рассказывала, что даже в самых тяжелых боях летчики-истребители не могли позволить себе материться, а уж если проскальзывало словечко, то потом извинялись.
1: Без комментариев.
6: Призываем к началу этой борьбы изобретательно смотреть на это все, стремиться самим тоже чураться этого. Это очень сложно, мы прекрасно понимаем, много нервных минут. Но вот я хочу пример привести. Я вырос среди фронтовиков Великой Отечественной войны, и вопреки тому, что сейчас распространяется, могу из первых уст передать, как тогда было с матом. Не матерились вообще. Во время какой-то резни или атак какие-то словца могли вылететь, и за это потом им было стыдно.
1: Без комментариев. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Разыгрывают легковерных или читают рэп. Шутят или программируют на успешный успех. Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них. И зарабатывают на этом миллионы. Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Минсельхоз предложил меры поддержки аграриев, которые оказались в сложной ситуации с экспортом зерна. Обсуждается пролонгация сроком до года льготных кредитов в регионах с профицитом зерна. Субсидии и закупочные зерновые инвестиции, рассказали источники РБК. Экспорт российского зерна затруднен из-за ограничения судоходства в акватории Азовского моря. Также сложная ситуация сохраняется в портах Черного моря на фоне атак украинских дронов. Россия увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею до 8-летнего максимума. Так, поставки в июле превысили 14 миллионов долларов. Это максимум с августа 2018-го, выяснили РИА Новости, изучив данные южнокорейской таможни. Благодаря этому Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков пшеницы в страну, уступив лишь США и Австралии. Соединенные Штаты потребуют от 35 стран определиться со своей позицией в гонке искусственного интеллекта, чтобы они не были членами дублирующих друг друга альянсов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Госдепартаменте. Вашингтон предупредит, что в противном случае государства могут быть исключены из американской инициативы Pax Silica, направленной на обеспечение безопасности цепочек поставок для моделей ИИ. Конкурирующей инициативой является китайская Всемирная организация сотрудничества в области искусственного интеллекта, но при этом КНР в письме не упоминается. Пока к обеим инициативам присоединился только Казахстан. Alibaba Group продает свое игровое подразделение, чтобы сфокусироваться на искусственном интеллекте, пишет Bloomberg. По данным агентства, в рамках сделки актив могут оценить в 1,5 миллиарда долларов. Также Alibaba представила бета-версию своей ИИ-модели, способной генерировать музыку, а ее модели с открытым кодом скачали более 3 миллиардов раз. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Вторая волна нехватки топлива за лето. Во многих регионах водители снова стоят в очередях на заправках и продолжают изучать мобильные приложения в поисках нужной марки бензина. Какие из них показывают актуальную информацию о наличии топлива, выясняла Наталья Воробьева.
8: Приложение для поиска бензина – это лотерея. Данные делятся на народные – это отметки водителей – и автоматические по реальным банковским транзакциям. Самый популярный независимый краудсорсинговый сервис «Где-бенз» работает прямо в браузере. Водители сами пишут, есть ли топливо и большая ли очередь. Главное – смотреть на свежесть отметки. Идеально – 10-20 минут назад. Яндекс.Заправки, Яндекс.Навигатор показывают статус АЗС, цены и очереди на основе активности пользователей и данных сервиса. Сетей. Топливо от Т-банка строит прогноз наличия марок бензина по реальным покупкам клиентов банка каждые несколько минут. Сервисы Сбера и 2GIS интегрируют информацию о времени последних транзакций по картам и актуальном статусе заправок. Мы попросили наших слушателей рассказать, какие приложения по поиску топлива у них в приоритете. Житель Москвы Кирилл активно пользуется «Где-бенз», считает его единственно корректным сервисом для поиска топлива в Москве и области. Но есть особенность. Например, на трассе Москва-Псков почти нигде нет интернета, соответственно, метки никто не оставляет. А вот в Санкт-Петербурге в критических случаях «Где-бенз» помог. Владимир из подмосковной Лобни комбинирует «Где-бенз» и «Газпромнефть», и это работает. Но ради спокойствия он все равно решил пересесть на гибрид, говорит Владимир.
9: «Где-бенз» я его верифицировал еще по приложению «Газпромнефть», потому что я в основном этой сети пользуюсь, и смотрел, что если есть возможность онлайн-заправки, и можно выбрать колонку, можно, соответственно, ехать и заправляться. А на «Где-бенз» еще подтвердить, есть ли там было очереди. Вот и сейчас я в основном пользуюсь приложением «Газпромнефти», потому что там появилось отображение, какой бензин есть. И там отметка стоит в течение часа, какое есть топливо на колонке. Но с учетом всей вот этой ситуации, уже давно назрел вопрос замены автомобиля, и вместо достаточно прожорливого атмосферного двигателя V6, я вот завтра буду покупать гибрид, чтобы можно было заряжаться от розетки, не зависит от этих очередей.
8: Москвич Андрей написал нам, что пользовался «Где-бенз.ру», отметками в Яндекс.Навигаторе и приложением Т-банка. Точность во всех трех случаях примерно 50 на 50. В итоге сейчас смотрит только приложение «Лукойла», поскольку купил машину на дизеле. А этот вид топлива есть практически на всех АЗС. Антон из Челябинска заправляет машину сотым бензином. Предпочитает приложение «Газпромнефти». Говорит, что этот сервис не подвел. Единственное, что длина очереди всегда остается сюрпризом. А вот для жителей Петербурга Данилы поиск сотового бензина превратился в квест. Ни одно приложение не дало достоверной информации о наличии топлива в реальном времени. Все, что они показывают, лишь иллюзия, которая приводит к пустому баку и потерянному времени, говорит Данила.
10: Я попробовал 2GIS. Яндекс находится в Яндекс.Навигаторе, в Яндекс.Заправках, и также пробовал Тинькофф, точнее, это банк теперь уже по-новому. Также в собственных приложениях «Лукойл» и «Газпрома», и во всех приложениях была дезинформация абсолютно конкретно. Вот я искал, когда сотый бензин, объехал очень большое количество заправок и выезжал даже в том числе в пригород. То есть, начиная с Петроградки до Сестрорецка были объезжены около 50 заправок. Я после 40-й уже просто перестал их считать. 2 часа было потрачено времени на поиск сотого бензина, и в итоге я так и не смог найти топливо. Поэтому просто машина осталась на парке стоять без топлива.
8: Ильдар, таксист из Москвы, в прошлый раз выручало приложение Яндекс.Про. В этот раз оно оказалось бесполезным, говорит Ильдар.
11: Ну, я пользуюсь давно именно Яндекс.Про для водителей. Он показывает, когда последний раз заправлялись на данной заправке и какие бензины есть там. Очень часто бывает такое, что последний раз заправлялись, допустим, 5 минут назад. Если на это встать, не заезжаю, а там вот заправка вообще, в принципе, закрыта. Рядом еще был Роснефть, там было написано I-92 есть, я туда заехал, а там вообще не было бензина, кроме дизеля.
8: Осенью, по прогнозам экспертов, российский рынок топлива ждет волатильная стабилизация с региональными перекосами. Спрос традиционно высок, а структурные проблемы, дефицит мощности, логистика, зависимость от импорта никуда не делись. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Платить самому, зато не связывать себя договором с будущим работодателем. Крупнейшие медвузы страны объявили дополнительный набор на сотни бюджетных мест в ординатуре. Речь идет о местах, которые изначально предназначались для целевого приема, но остались незаполненными и перешли в общий конкурс. Почему так получилось и как новые правила приема меняют предпочтения, подробнее Олеся Савоськина.
12: Почти 300 свободных мест сейчас в Пироговском университете, около 200 в Сеченовском. По данным медицинского вестника, добор идет и в Петербурге, и в регионах. Для поступающих в ординатуру это получение квалификации по врачебным специальностям для выпускников медвузов. Были три варианта – обычный бюджетный, платный и целевой. Еще год назад можно было поступить на обычный бюджет, бесплатно отучиться по выбранной специальности, а затем самому решать, где работать. Для целевых мест обучение тоже оплачивало государство, но после выпуска врач должен был несколько лет работать по договору. С 1 марта правила изменились. Теперь и поступившему на обычный бюджет придется заключить целевой договор. Если ему предложат подходящий место для будущей работы. А для тех, кто сразу идет по целевой квоте, выросла цена расторжения договора. Новые требования касаются нынешнего набора. Те, кто поступил раньше, остаются на прежних условиях. О том, как это выглядит глазами самого поступающего, Бизнес ФМ написал выпускник медвуза Алексей. Сам он решил идти на платное обучение.
13: По новому правилу, если ты поступаешь на бюджетную ординатуру, ты обязан заключить целевой договор с кем-либо. Если ты его не заключаешь, тебя либо переводят на платное, если есть место, либо тебя отчисляют, и ты должен выплатить штраф еще сверху. Поэтому в этом году все решили массово идти на платку. В этом году на нее конкурс бешеный. Люди, у которых 313 баллов, идут на платку, и бюджетные места свободны, потому что никто не хочет все это потом отрабатывать. Если идешь сразу на целевое, и если ты не исполняешь обязательства, то ты выплачиваешь штраф в трехкратном размере. По факту у нас в сфере есть только платная ординатура и целевая. Целевая как бы делится, либо сразу целевая, либо ты поступаешь на бюджет, но ты обязан заключить целевой договор.
12: Поступившему сразу по целевой квоте при нарушении договора придется вернуть стоимость обучения и заплатить сверху штраф еще в двукратном размере. В сумме три стоимости обучения. Но для тех, кто поступил на обычный бюджет и заключит целевой договор уже во время учебы, условия мягче. Объясняет основатель профильного медицинского медиа ординатура.орг Владислав Ледовский.
14: Плюс таких целевых договоров в том, что при их расторжении нужно будет возместить только однократную компенсацию стоимости обучения. Ординаторам выгоднее не занимать сразу целевое место, которое предполагает по той же самой программе трехкратное возмещение, а скорее поступить на чистый бюджет, если есть возможность, и затем уже подписать целевой договор, который подразумевает меньшую компенсацию. Что у нас произойдет? Это то, что у нас параллельно будут учиться на одной и той же программе ординатуры два человека. Один учится, и он должен будет возместить трехкратную стоимость обучения, а другой должен будет возместить только однократную стоимость обучения. При этом оба могут быть даже у одного и того же заказчика. И если говорить про то, что не заполняются места целевого бюджета, то действительно, в прошлые годы тоже такое бывало, но по моим наблюдениям, конечно, в этом году сильно больше не заполнившихся мест.
12: При этом свободные места распределились по специальностям неравномерно. Особенно заметен недобор на скорой помощи, в анестезиологии, в реаниматологии, онкологии. Среди причин эксперты называют высокую нагрузку, невысокие доходы и юридические риски для врачей. Но интерес к медицинскому образованию в целом не падает. По данным Минздрава, на бюджет специалистов в этом году было в среднем 19 заявлений на место. В отдельных медвузах 40 и больше. А вот в оценке масштабов нынешнего недобора мнения расходятся. Замдиректор Высшей школы госуправления Президентской академии, бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов считает, что ситуация принципиально не изменилась.
15: Изначально было больше открыто мест, чем требовалось, и та оптимизация образования, которая прошла в системе здравоохранения, высвободила определенные места. В основном это центральные вузы в столицах. Студенты, окончившие высшее учебное заведение, идут доучиваться ближе к тому месту, где находится их альма-матер. Все-таки система распределения существовала и в советское время, и ситуация однозначно не стала более критической, она примерно одинакова в процентном несоответствии с количеством мест в ординатуре и числу поступивших на этих места. Такие же примерно цифры была в прошлом, позапрошлом году. Я думаю, что в течение нескольких лет эта система сама себя скорректирует, отрегулирует.
12: Дополнительный набор в некоторых медвузах продлится до конца августа. Всего в этом году за счет федерального бюджета предусмотрено около 19 тысяч мест в ординатуре. Больше 80% из них изначально отвели под целевой прием. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
0: Есть у реформы еще одна часть наставничества. С этого года после получения образования молодые врачи должны до 3 лет работать под руководством наставника. Формально от этого можно отказаться, но тогда через 5 лет придется заново сдавать аккредитационный экзамен для допуска к работе.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Продолжительность жизни.
16: Иммунная система каждый день решает одну из самых сложных биологических задач – отличить чужое от своего. Ей нужно атаковать вирусы, бактерии и опухолевые клетки, но не разрушать собственные ткани.
1: Журналист Алена Копылова.
16: Первый фильтр работает еще при созревании иммунных клеток. Клетки, которые слишком активно реагируют на собственные белки организма, должны быть уничтожены или выключены. Это называется центральной толерантностью. Но этот фильтр не идеален. Поэтому существует второй уровень контроля – периферическая толерантность. Уже в тканях и лимфоузлах потенциально опасные иммунные клетки подавляются регуляторными Т-клетками, противовоспалительными молекулами и контрольными механизмами иммунной регуляции. Это не один защитный барьер, а многоуровневая система, которая не дает иммунному ответу перейти в атаку на собственные ткани. Аутоиммунная реакция начинается, когда сразу несколько уровней защиты дают сбой. У человека может быть генетическая предрасположенность, но ее одной обычно недостаточно. Часто нужен триггер – инфекция, хроническое воспаление, сильный стресс, гормональные факторы, изменение микробиома или повреждение ткани. Еще один механизм – молекулярная мимикрия. Некоторые вирусные или бактериальные белки могут быть похожи на белки организма. Иммунитет атакует инфекцию, но часть реакции ошибочно переключается и на собственные ткани. Лечение зависит от конкретного заболевания и органа мишени. Главная задача – уменьшить ошибочную воспалительную реакцию и сохранить функцию ткани.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Посольство России обвинило Великобританию в поддержке ударов Украины по России. В диппредставительстве заявили, что сообщения о применении Киевом британских беспилотников подтверждают курс Лондона на эскалацию. 16 августа газета Sunday Times со ссылкой на источники в вооруженных силах Украины сообщила, что британские дроны впервые использовались Киевом для атак вглубь российской территории, в частности по нефтеперерабатывающим предприятиям. CNN сообщает о практическом исчерпании Украиной запасов ракет-перехватчиков для американских комплексов «Патриот». Одна из пусковых установок не производила запусков уже около 6 недель, передает телеканал, получивший доступ к одной из установок на украинской территории. CNN связывает дефицит таких ракет с их масштабным применением в ходе войны США и Израиля с Ираном. Бывший глава Удмуртии Александр Бричалов отказался участвовать в выборах в Госдуму в составе федерального списка «Единой России». Его кандидатура исключена из списков, сообщили в Центре избиркоме. Заявление было принято единогласно и отзыву не подлежит. Бричалов возглавлял Удмуртию с 2017 года. Он досрочно ушел в отставку в конце июля. Посол Китая в Москве Джан Ханьхуэй выступил за постоянный безвизовый режим с Россией. Сейчас между странами действует соглашение о безвизе, рассчитанное до конца будущего года. По мнению дипломата, после завершения этого периода действия механизма следует продолжить. Еще 4 страны Евросоюза откажутся от российских небиометрических паспортов. С 1 октября признавать 5-летние загранпаспорта перестанут Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция. Таким образом, число европейских стран, не признающих российские загранпаспорта без биометрических данных, достигнет 15. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В понедельник индекс Мосбиржи опустился ниже 2100 пунктов, потеряв более 2%. Триггером стали заявления главы дипломатии ЕС Кая Калласа о подготовке нового масштабного пакета санкций. Ранее в пятницу рынок акций упал после того, как глава МИДа Сергей Лавров исключил заморозку конфликта по линии соприкосновения. Комментарий Георгия Бофта. США хотят запретить своим союзникам использовать китайский искусственный интеллект, сообщает Рейтер. Госдеп подготовил письмо для 35 стран, многие из которых входят в коалицию Pax Silica. А ранее Пекин создал Всемирную организацию сотрудничества в области ИИ. У какой коалиции больше потенциал и где находится Россия? Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Мишустину с просьбой поддержать селлеров, пострадавших от атак на маркетплейсы. Среди предложений компенсацию убытков из федерального бюджета, отсрочка по налогам и взносам и льготное кредитование. Что из этого наиболее реалистично? Подробности на Business FM. Российский рынок акций в состоянии нервного срыва. В понедельник индекс Мосбиржи опустился ниже психологической отметки в 2100 пунктов, потеряв более 2%. Триггером для падения стали заявления главы дипломатии ЕС Кая Калласа о подготовке масштабного нового пакета санкций. Ранее, 14 августа, рынок акций резко упал. Тогда главным катализатором распродаж стали жесткие геополитические заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова в интервью программе «Вести», где он исключил заморозку конфликта по линии соприкосновения. Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
17: 14 августа рынок потерял более 4%, что стало сильнейшим дневным падением сентября 2022 года. 17-го еще добавил к движению ко дну. При том, что не произошло ничего, кроме слов. Правда, Лавров, повторив давно известную позицию Москвы, несколько повысил пафос, заявив, что заморозка конфликта в Украине по линии фронта стала бы предательством подвигов отцов и дедов, сражавшихся с нацизмом во Второй мировой. Глава евродипломатии тоже не произвела на свет сенсации, заявив о подготовке очередного уже 22-го пакета санкций. ЕС никогда и не говорил, что остановит этот процесс, пока идет война. Разве что Каллас заявил, что новый пакет станет самым масштабным с 2022 года, а охват рестрикций увеличится сразу на треть. Все это происходит на фоне непрекращающихся атак на топливную инфраструктуру и склады маркетплейсов, заметного ослабления рубля в последние дни и остановки экспорта нефти из Новороссийска. Но триггером, который превратил вялое снижение в обвал, повторим, стали именно слова. По итогу трех последних сессий два интервью умножили на ноль до 2,5 триллиона рублей рыночной капитализации. Причин такой пугливой волатильности несколько. Во-первых, рынок сильно усох. Совокупный объем торгов акциями, расписками и паями за первое полугодие этого года составил чуть более 15 триллионов рублей, что почти на треть меньше, чем годом ранее. Среднедневной оборот акций до 135 миллиардов рублей, тогда как денежный рынок прокручивает 7,5 триллионов рублей в день и занимает 80% всего оборота площадки. Проще говоря, рынок очень тонкий. Во-вторых, на нем, в отличие от довоенных времен, доминируют инвесторы-физлица. Их доля в обороте 2/3. Формально на бирже 42 миллиона частных инвесторов с 80 миллионами счетов. Но сделки в июле заключали лишь 3 миллиона человек. нерезидентов в акциях нет с 2022 года. Таким образом, главный ценообразующий игрок – это розничный инвестор, читающий новостную ленту непосредственно в мобильном приложении брокера. Он реагирует прежде всего на заголовок и реагирует нервно. Почти весь объем торгов сосредоточен в десятке ценных бумаг, может чуть больше. Получается идеальная среда для стадного шарахания в любую сторону. В-третьих, если инвесторы еще используют плечи в торговле, то при пробое технических уровней у клиентов с маржинальными позициями срабатывают маржин-колы, и такое принудительное закрытие еще больше усиливает общее движение. Ну и наконец, инвесторы действуют фактически в информационном вакууме, реагируя только на новостные заголовки. Опасаясь санкций, компании-эмитенты резко сократили объем раскрываемой информации, отказываются публиковать прогнозы, скрывают значительную часть отчетности, чтобы не давать санкционерам дополнительных подсказок. Ну а когда фундаментальных вводных мало, геополитика остается единственной переменной, притом непредсказуемой. К концу июля, помимо падения общей капитализации почти на треть, средняя просадка по всем торгуемым бумагам составила более 25%. Из 263 акций в плюсе оказались лишь 27 эмитентов. Причем рост был сосредоточен в малоликвидных нефтегазовых дочках крупных компаний. Отношение капитализации рынка ценных бумаг к ВВП около 26% на начало года и минимум за четверть века сейчас. И это откат к значениям нулевых. Между тем, в майском указе президента 2024 года зафиксирована цель достичь капитализации до уровня не менее 66% ВВП к 30 году. Так что нынешний показатель нужно нарастить более чем втрое. При том, что сейчас весь российский рынок акций стоит дешевле, чем сумма банковских вкладов населения. Кое-какие аргументы в пользу роста все же имеются. ЦБ прогнозирует среднюю ставку в 10,5-12,5% в следующем году. При таких уровнях депозит перестает конкурировать с дивидендной доходностью Сбера, МТС, Транснефти, X5 и ряда других компаний. Слабеющий рубль улучшает рублевую выручку экспортеров и привлекательность их акций. В высокой степени готовности к IPO, по словам участников рынка, находится до 20 компаний. Они могут попробовать привлечь средства, в том числе физиков. Однако в краткосрочной перспективе негатива все же больше. Это и новый пакет евросанкций, и законопроект Грэма Блюменталя в США, который вступит в силу не позже октября. Стратегический разворот рынка в пользу роста возможен лишь при трех условиях. Если ставка ЦБ упадет ниже 10%, если геополитический фон по крайней мере перестанет ухудшаться, если на рынок придет институциональный капитал. Пока нет предпосылок к выполнению хотя бы одного из них.
0: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». США хотят запретить своим союзникам использовать китайский искусственный интеллект. Как сообщает Рейтер, Госдеп подготовил письмо для 35 стран Европы и Азии, многие из которых входят в коалицию Pax Silica. Ее координирует американский Госдеп. Ее конкурент – Всемирная организация сотрудничества в области ИИ со штаб-квартирой в Китае. Штаты контролируют цепочки поставок, тогда как Пекин настроен на развитие стран глобального юга, о чем говорил председатель КНР Си Цзиньпин. Трансформируется ли технологическая гонка между США и Китаем в полноценное противостояние? Валерий Обадоев про то, что.
18: В коалицию, которую организовали Штаты, вполне ожидаемо входят их страны-союзники. Помимо Европы, это Индия, Израиль, Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Австралия и другие. Она была создана в декабре прошлого года и формально обеспечивает безопасность цепочек поставок для ИИ-индустрии. Но на деле же Штаты таким образом установили контроль над поставками, чтобы затормозить развитие Китая в этой области. На сайте Госдепартамента так и написано, что коалиция должна обеспечить защиту технологий и инфраструктуры от, цитирую, контроля со стороны стран, вызывающих озабоченность. Прямо не говорится, но это очевидно Китай. А в июле этого года по инициативе Пекина было подписано соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта. В нее вошли в том числе Россия, Бразилия, Белоруссия, Иран и другие страны глобального юга. Конкуренция между китайским и американским ИИ будет нарастать, но у них принципиально разные модели развития, отмечает основатель студии искусственного интеллекта Fokina.ai Дарья Фокина.
19: США сохраняют лидерство в фундаментальных моделях, инфраструктуре и экосистемах. OpenAI, Google, Anthropic. Китай делает ставку на масштаб, скорость внедрения и агрессивную ценовую политику. Китайские модели действительно выигрывают по цене. Для ориентира использование китайских LLM уровня DeepSeek или Qwen в среднем в 5-10 раз дешевле, чем модели американских лидеров сопоставимого класса при массовых запросах. Это достигается за счет более дешевой инфраструктуры, господдержки и ориентации на внутренний рынок с огромным объемом. При этом по качеству ризонинга и универсальности флагманские американские модели модели пока остаются впереди, особенно в сложных бизнес и инженерных задачах.
18: Недавно агентство Рейтер сообщило, что Вашингтон планирует заявить своим союзникам по ИИ-коалиции, чтобы те отказались от использования китайских разработок. То есть, по мнению США, страны уже должны выбрать сторону в нарастающем технологическом противостоянии. Стоит при этом отметить, что китайские модели в последние месяцы совершили резкий скачок вперед. Как говорят эксперты, отставание Пекина сократилось, условно, с месяцев до недель. Тогда какое место в этом противостоянии занимает Россия? Бизнес и обычные россияне пользуются как китайскими моделями, так и американскими. Хотя из-за санкций доступ к западным разработкам закрыт, но всегда находятся методы обхода. К тому же Россия работает и над своими моделями, которые, с сожалением признают эксперты, пока не самые топовые, но они продолжают развиваться. Своим мнением поделился директор Глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского Игорь Кузнецов.
20: В текущей ситуации, когда нету ясности относительно того, какие модели могут закрыть доступ, какие могут ограничить различные политические решения, связанные именно с экспортными ограничениями, самое важное для организации сейчас – это быть гибкими и иметь возможность переключиться на другую модель в случае, если та, которой вы пользуетесь сейчас, вдруг стала недоступна или, например, появилась новая информация о том, как данные внутри этой модели обрабатываются. Поэтому будущее, пожалуй, именно за возможностью работы с большим количеством моделей и не привязкой к какому-то конкретному производителю, к какой-то конкретной экосистеме.
18: Примечательно, что единственная страна, которая является частью обеих коалиций, это Казахстан. Причина проста. В этой стране есть крупные месторождения редкоземельных металлов, поэтому в ней заинтересованы как Пекин, так и Вашингтон. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Михаила Мишустина с просьбой поддержать селлеров, пострадавших в результате атак на маркетплейсы. Среди главных предложений – списывать утраченные товары как убытки и не восстанавливать по ним НДС, компенсировать убытки бизнеса через прямые выплаты из федерального бюджета, дать отсрочку или рассрочку по налогам и страховым взносам до года и запустить льготное кредитование. И создать механизм перестрахования рисков для логистических объектов, комментирует гендиректор компании FinHelp, эксперт опоры России по финансам Павел Вишаев.
21: Если отвечать на вопрос, почему мер поддержки до сих пор нет, конечно, не хочется верить в то, что никто не хочет. И скорее проблема в том, что раздавать можно только то, что уже посчитано и подтверждено. Непонятно, что именно возмещать. Ущерб оценивают в 600-800 миллиардов. По себестоимости сгоревшего же товара 200-300. Это принципиально разные деньги. И если упущенную выгоду не компенсируют нигде и никогда, и обещать ее – это обманывать людей. А вот себестоимость – это деньги, которые селлер уже заплатил поставщику. Они существовали, и они сгорели. Вторая развилка – подтвердить потери нечем, и они до сих пор не посчитаны. Нет единого реестра, где государство увидело бы, что лежало на складе и сколько стоило. А раздавать бюджетные деньги по самодекларации – это нарушать финансовый здравый смысл. Что же сейчас действительно нужно селлерам? И это можно разложить на три шага. Первый – дать людям дожить. Налоги за прошлые периоды начислены справедливо, но с состоявшихся продаж, но платить их собирались деньгами от следующих партий. А следующая партия сгорела. Источник уплаты уничтожен. Обязательства остались. И рядом висит кредит, взятый ровно под этот товар. Поэтому отсрочка по налогам и заморозка процентов – это не льгота. Это признание простого факта – денег в моменте физически нет. Второй – дать возможность перезапуститься. Здесь нужно понимать, что именно сгорело. Сгорела не прибыль, сгорел оборотный капитал. Живые, часто заемные деньги, уже уплаченные поставщику. У кого-то 95% запасов. Без новой закупки бизнес не встает, а покупать не на что. Это закрывается либо частичной компенсацией по себестоимости, либо льготным кредитом строго на восстановление товарного запаса. И третий, на период восстановления сделать правила работы на площадке простыми и предсказуемыми. Сейчас продавец не может посчитать собственную экономику. Расходы на логистику непрозрачные, тарифы меняются. Соинвест не позволяет управлять ценами. Одна цифра вместо 10 переменных, когда человек восстанавливает бизнес после пожара, он должен считать закупку, а не разгадывать тарифы. Что же из этого реализуемо? Быстрее всего, конечно, то, что не стоит бюджету ни рубля. Отсрочки, каникулы, моратории на взыскание – это вопрос решений, а не денег здесь и сейчас.
0: Павел Вишаев, гендиректор компании FinHelp. Недавно Банк России рекомендовал кредиторам поддержать пострадавших предпринимателей, но эксперт отмечает, что вряд ли банки массово начнут реструктурировать долги селлеров.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Компании и корпорации.
3: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Ценные бумаги.
3: Акционерное общество БТС «Мост Холдинг» выставило оферту миноритариям ПАО «Юж-Урал-Золото» по цене 74 рубля 25 копеек на акцию, сообщил холдинг. Принимать заявки будут в течение 70 дней. Акции золотодобытчика на этой новости выросли почти на 4%. ООО «Брусника строительство и девелопмент» увеличило объем выпуска трехлетних облигаций на 1 миллиард рублей. До 3 миллиардов, пишет «Интерфакс». По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны по ставке 21,75% годовых. Доходность к погашению соответствует 24,05% годовых. Сбор заявок прошел 17 августа. Техническое размещение запланировано на 19 августа.
1: Отчеты и планы.
3: Разработчик и инструмента для диктовки WhisperFlow привлек 280 миллионов долларов при оценке в 2 миллиарда. Whisper планирует направить средства на развитие новых направлений помимо голосовой диктовки. Компания уже запустила инструмент для создания заметок во время встреч. Корпорация NVIDIA инвестирует около 105 миллиардов долларов в дата-центр OpenAI в штате Огайо. Изначально сумма составляла 250 миллиардов, но ее сократили по просьбе акционеров NVIDIA. Мощность центра достигнет 10 гигаватт. В первую очередь заработает в 2028 году. Полностью объект ведут в строй к 2032 году. Проект создаст 35 тысяч рабочих мест на стройке и 2500 постоянных. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. А заинтересованы ли российские разработчики видеоигр в выходе на Мосбиржу? Ранее там заявили, что они собираются создать совет по видеоигровой индустрии. Он поможет финансовой площадке сформировать критерии отбора для потенциальных эмитентов среди разработчиков компьютерных игр. Зарубежный опыт показывает, что размещение акций для них – это хороший способ привлечь финансирование. Валерий Бадуев продолжит.
4: Инициативу по привлечению разработчиков к размещению акций Мосбиржа обсуждает совместно с Организацией развития видеоигровой индустрии, передают «Ведомости». Важно отметить, что на данный момент лишь ведется отбор потенциальных кандидатов. То есть не все представленные ниже компании заинтересованы в выходе на биржу. Они лишь соответствуют базовым критериям размещения на Мосбирже. То есть их выручка больше 1 миллиарда рублей, срок работы бизнеса более 3 лет и так далее. В списке подходящих под эти критерии компания CarX Technologies. Она уже больше 10 лет создает гоночные игры и автосимуляторы, как для компьютеров, так и для мобильных платформ. Однако компания на биржу выходить не планирует по ряду причин. Об этом Business FM рассказал генеральный директор CarX Technologies Дмитрий Фокин.
22: В нашем случае люди нужны гораздо сильнее, чем деньги. Людей же нет. Ищем людей, а не деньги. Плюс я там не являюсь экспертом в управлении акционерным капиталом. Но когда выходишь на IPO, теряешь часть своего владения компанией. Поэтому такой бытовой выбор для чистого такого, знаете, игровика, потому что хозяин игровой компании, ну или несколько, они всегда ценят возможность делать такие игры, которые нравятся, без влияния совета директоров или других акционеров. Как генеральный директор могу сказать, что таких планов у нас нету. Другие проблемы более приоритетных местах стоят.
18: За рубежом, например, выход игровой компании на IPO – дело практически заурядное, в том числе и среди именитых компаний. Например, польская CD Projekt, выпустившая серию «Ведьмак» и тайтл «Киберпанк 2077», торгуется на Варшавской фондовой бирже. Всего в этой стране таких более 100. Японская Capcom, это серии Resident Evil, Devil May Cry и другие, размещена на Токийской бирже. Еще по нескольку десятков торгуются в Штатах, Швеции и других странах. Среди потенциальных кандидатов в российском геймдеве также называются «Леста Игры». Она разрабатывает и издает «Мир танков» и «Мир кораблей». Astrum Entertainment, которая занимается шутером Warface, также она выступила издателем для мирового блокбастера Atomic Heart. Компания Кефир, которая выпускает проекты для мобильных платформ и другие. В том числе и Hobby World. Это дистрибьютор и издатель настольных игр. Среди собственных ее проектов Соображари и прочее. Кроме того, она локализовала для российского рынка, например, серию Манчкин. Но также у нее есть и видеоигровое подразделение, поэтому она и попала в список потенциальных кандидатов. В выходе на биржу компания заинтересована, сообщил гендиректор издательского холдинга Hobby World Михаил Акулов.
2: Мы давно обсуждаем выход на IPO и рассматриваем это как один из вариантов движения финансирования компании путем публичного размещения акций. Это, на наш взгляд, как-то естественный путь развития компаний и становления их публичностями. И мы поддерживаем начинание Московской биржи, которая обратила внимание в том числе и на игровую индустрию. Проблему с кадрами мы решаем. Она, безусловно, в России есть. Да, мы развиваемся по всем направлениям. Как по сути, можно сказать, мы один из лидеров, наверное, игровой индустрии, как в игрушках, так и в видеоиграх. И нам интересны оба эти направления.
18: Мы также связывались и с другими разработчиками и издателями из представленного списка. На биржу выходить планируют также не все, но комментировать новость в эфире они отказались. Валерий Убадов, Михаил Лапушкин, Алина Орлова, Бизнес FM.
0: Российские структуры Nestlé могут оказаться под временным управлением. Обращение с призывом ввести такой режим направила компания КС «Логистика», пишет «Коммерсант». Речь идет о 5 юридических лицах: «Nestlé Россия», «Nestlé Кубань», «Сериал Партнерс Рус», ЦПБ «Nestlé» и «Атриум Innovations Рус». КС «Логистика» мотивирует необходимость ввести временное управление тем, что «Nestlé» не собирается расширять мощности своего производства в России и прекратила экспорт товаров. Обращение направлено в аппарат вице-премьера Дмитрия Патрушева. Ответ, как ожидается, будет дан до конца года. «Nestlé» ограничила работу в России с 2022 года, но полностью рынок не покинула. Ассортимент продукции был сокращен, убрано. Реклама оставлена на производство продуктов первой необходимости, говорит независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
5: Они оставили хрутко у нас, вот эти вот снеки, кофе, из кафе Киткат убрали, потом у них Магги остался, бульоны, приправы, ну вот шоколад, конфеты России, щедрая душа, батончики нас оставили, вот в основном такие, которые знает потребитель. По большому счету свернули рекламную кампанию всю и так обязательства выполняют, но ничего нового на рынке не предлагают.
6: И это был для них момент идеологический, как для многих производителей. Деятельность не свернули, но вот, значит, продукты первой необходимости.
5: Идеологически, то есть как бы немножко остались на рынке, но такие знаковые какие-то бренды свернули.
6: 4 года в этом режиме функционировали, вопросов не было никаких, и вот мы видим сообщение.

странное и неожиданное, как бы оно ни было, оно в любом случае будет рассматриваться. То есть очевидно, что это какие-то вещи, которые не выглядят непонятными, неочевидными. То есть что это за компания, какое ей дело до бизнес-мысли и так далее. Более того, в письме ряд тезисов, они такие как бы очень спорные. И по поводу инвестиций в развитие активов они осуществляются. И по поводу там ситуации с экспортом там тоже не все понятно, потому что в нашем мониторинге показывают, что продукция как минимум в Казахстане присутствует. То есть на самом деле как бы вопросов здесь очень много. Поэтому мне кажется, что последние события на рынке, связанные с рядом крупных активов, они могли вызвать, ну, какой-то такой несколько нездоровый ажиотаж. Соответственно, мы видим вот такое обращение. Возможно, оно не единичное будет, потому что, в принципе, международные компании в России работают. И вопрос, еще раз повторюсь, он в большей степени касается того, что, ну, первое, что это выглядит очень странно и нелогично. Второй вопрос, это, конечно, выглядит очень деструктивно, потому что

0: провести исследование территории. Историческое, культурное, природно-ландшафтное, экономическое и так далее. Второй. Человек должен узнавать себя в пространстве. Идентичность – это же про эмоциональную связь. Когда человек говорит «это мой город», «это мой объект», «я носитель кода этого места», вот тогда все состоялось. И третий. Жители – соавторы городской среды. Наглядным можно считать пример, который привела автор проекта «Твериум», соучредитель Центра капитализации наследия Надин Кулешова. С целью возрождения традиций аптекарских садов братьев Юргенсен в Твери мы при участии более 300 горожан высадили 3 аптекарских сада. Это не просто красиво. Это 300 человек, которые стали соучастниками и амбассадорами проекта. Без этого идентичность остается навязанной сверху, а не выращенной изнутри. Как напоминает CEO Mad Architects Мария Николаева, есть простой профессиональный тест. Если убрать с проекта орнамент, надпись с названием города, специально придуманные символы, останется ли в нем связь с местом? Будет ли она читаться в плане, масштабе, материале, работе первых этажей, отношении к рельефу? Если нет, то идентичность пока существует только на рендерах, утверждает эксперт. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В НАТО разработали 3 стратегии на случай конфликта с Россией. Планы включают удары по российской территории, пишет немецкая газета Bild. Главной целью Североатлантического альянса будет остановить и ослабить российские войска. В рамках концепции НАТО задействуют истребители, ракеты и беспилотники. Одновременно альянс намерен создать автономную зону вдоль границы балтийских стран с Россией и Белоруссией. Солдаты НАТО там размещаться не будут. Стратегия также предусматривает создание воздушного моста, по которому с помощью самолетов в Россию будут перебрасываться дроны и робототехника. Бениамин Нетаньяху договорился с Советом мира по созданию 2 рабочих групп для сектора Газа по разоружению и демилитаризации, а также по вопросам общественного здравоохранения. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля по итогам переговоров в Иерусалиме с зятем президента США Джаредом Кушнером. По данным СМИ, Нетаньяху в ходе встречи потребовал, чтобы восстановление сектора Газа не начиналось до полного разоружения палестинского движения «Хамас». Посол Японии Акира Мута ожидается во вторник на Смоленской площади. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ранее глава ведомства Сергей Лавров заявил, что японские власти перешли черту приличий в своих заявлениях о визите президента Владимира Путина на Курильский остров Итуруп. МИД вызвал посла Японии, однако тот сообщил, что не может приехать ни 14, ни 17 августа под предлогом недомогания. Лавров сказал, что поведение посла вызывает удивление. В Молдове отменили показ российского фильма «Последний богатырь Колобок». Премьера была намечена на 13 августа. Картину анонсировали на сайте сети кинотеатров «Синеплекс». Для проката подготовили афишу на румынском языке, однако впоследствии информация о фильме исчезла с сайта кинотеатра. Ранее с требованием не допустить показ картины выступила Мария Мадан из молдавского неправительственного аналитического центра «Watchdog». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Канье Уэст может все же дать.